как я. И он мне подходит как-то через месяц, знакомится. Слушай, матрос-юнак, неужели ты веришь в эту Библию? А я говорю, какую? А это у меня было уже. Поднимаем он. Вот в эту? А какая еще есть Библия? Я говорю, это для неверующих. Хотя тут написано для верующих и неверующих. Кто прочитал,

0: для того, чтобы противостоять. Вот эти пропагандисты атеистические заканчивают институты специальные, читают книги, значит, привлекают в качестве аргументов какие-то там изыскания научные. А почему мы это не можем сделать? И Дмитрий Анисимович эту мысль стал вынашивать и собирать, где он только мог, по крупицам какие-то такие яркие факты, свидетельства, доказательства, которые можно было бы использовать в качестве аргумента в беседе с атеистами.
1: Когда я демобилизовался, тогда я пошел к нашим проповедникам, которые были хорошие библиотеки. Я хотел проверить свои знания, как я отвечал, есть ли где-то. И мне Лопухина, один проповедник наш, говорит, вот там есть Лопухин. И я посмотрел, я нашел все ответы на эти противоречия. Ну, может, не все, но большинство. И я начал выписывать их. И вот это было начало для моих вот этих рукописных тетрадей, где я начал писать вот под таким заголовочком. Вот. «Миф или действительность, 64-й год, мы уже вместе с ней были, мы уже были призваны на духовную работу». Вот. Я начал собирать, начал, тут разделы были «Мнимые противоречия Библии», разные ответы, практически я вынес в эти вопросы, потом, вот когда издавал на суперобложку, вот можете почитать здесь вопросы, которые охватывает эта книга. Конечно, это уже третье ее переиздание. После этого она разошлась по всей стране, можно сказать, и стала чуть ли не учебником для молодежи.
2: И переплеты всегда не делали сами. И эта книга, которая, ну не знаю, сам издат, она ничем не отличалась от какой-нибудь академической книги.
3: Книга «Миф и действительность» писалась в советское время, когда всякая информация о верующих ученых, о доводах в пользу сотворения, было под запретом, и все вычеркивалось и выбрасывалось. Да? Но он докапывался, вот о чем я говорю, компетентность, он докапывался до сути истины. Он находил эти высказывания, он находил эти доводы. И они приведены в этой книге, и они являются серьезным доказательством. И в то время являлись серьезным доказательством того, что вера в Бога не удел темных людей.
0: Так как и мне приходилось тоже беседовать или общаться, да, в разных местах, и в армии, и там во время учебы, и везде, где сталкивался с людьми, которые узнавали о твоей вере, и сразу вот начиналась дискуссия, то эта книга очень помогала. Вот, ну, тогда это был очень важный инструмент для того, чтобы отстаивать, хранить свою веру.
4: А как вы думаете, сейчас эта книга востребована?
0: Конечно. Больше того, я скажу, что в современном мире теория эволюции, значит, и все вытекающие из нее вещи, такие как там в дарвинизме борьба за существование, там человек человеку волк, да, и так далее, оно сегодня очень распространено.
1: Я удивляюсь тому, что когда-то на Западе теория эволюции забыта была, и никто ее не принимал. А сегодня это болезнь, болезнь церкви. А сегодня это больное место. Тогда, когда мы в Советском Союзе, то есть мы уже в нашей России не так обращаем на это внимание. Люди веруют, да веруют, а там что с обезьяной, да нет. Как у нас один проповедник говорил, пришли в зоопарк, он говорит, обезьяны, это наши предки. А другой говорит, может быть, твои, но не мои. Понимаешь? Люди не хотят себя к этому животному приравнять, прирубить, тем более к каким-то моллюскам и так дальше. Человек чувствует, что он какой-то другой, в ней есть разум.
0: Я бы сказал, что сила этой теории не в том, что она научно обоснована, как раз наоборот. Это просто теория, которая, в общем-то, не имеет серьезных фактов, подтверждающих ее научную ценность. Но

0: человеку хочется жить без Бога. И для того, чтобы как-то успокоить себя, вот, ну, вот привлекаются такие разные вещи.
1: Книга «Миф или действительность» для меня является довольно-таки значимой книгой, потому что знаю, что она привела многих людей к принятию истины. На протяжении 2 месяцев тому назад кто-то мне прямо говорил, что через эту книгу он пришел к Господу. И думаю, что это не единственный человек. Вот даже мой младший сын, он как-то высказался, говорит, я хочу быть похожим на своего дедушку, который написал такую прекрасную книгу, и он высказался именно об этой книге «Миф или действительность». И когда внук отзывается о своем дедушке, о его книге вот так, то это что-то тоже значит.
2: От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас.
3: Я всегда Бога говорю, благодарю Бога. Господи, я благодарю Тебя, что Ты нас поместил в церковь с раннего детства, побудив наших родителей принять адвентистскую весть. В 30-е годы наши родители приняли баптизм. И в селе организовалась небольшая община, где-то около 40 человек. Был молитвенный дом.
1: И в это время в наше село была принесена адвентистская весть, и несколько человек стали тщательно изучать книгу «Великая борьба», и было принято решение, что эта баптистская община почти в 100% составом перейдет в адвентизм. Это было, когда моему отцу было 4 года. Это было то время, когда мой дедушка сам лично перешел в адвентистскую церковь.
3: Поскольку я в 36-м году родился, в моем бюллетене о рождении было написано «Отношение к религии – баптист». Она в 43-м году родилась. У нее написано уже «адвентист» убеждение. То есть в свидетельстве о рождении писалось либо ты православный, либо ты сектант.
4: Это обязательное условие было, да?
3: Да, обязательно это писалось, и тебе везде видели, кто ты. И отсюда начинались все, как смотреть на тебя.
5: Всемирная церковь христиан-адвентистов седьмого дня была создана в 1863 году. На русский язык название церкви можно перевести так: «Ожидающие второго пришествия Иисуса Христа христиане, соблюдающие день субботний, как седьмой день недели». Второе пришествие – главная надежда всех христиан, один из толпов адвентизма, давший ему название – «Адвентус» – «Прибытие, появление». Это латинское слово встречается в «Вульгате», в латинском переводе Библии, например, в Евангелии от Матфея. Каков знак пришествия твоего?
0: Мы исторически ведем адвентизм из немецких поселений. Вот. Это отчасти так. Но после Первой мировой войны адвентизм все меньше и меньше становился немецким. Вот. И в 30-е годы он практически уже перестал быть немецким, стал русским. И вот как бы вопрос такой, а кто же вот эти русские, которые пришли в адвентистскую церковь? Вот и почему они пришли? И вот это на самом деле самый интересный вопрос, потому что адвентистская церковь, если так грубо сказать, то это сплав штундизма или вот этого немецкой отточенности доктрины, дисциплины и всего такого прочего.

0: еще. Немецкая одежда такая, но душа русская. И вот эта русская душа своими корнями уходит в старообрядчество, в церковный раскол, вот в образование беспоповских этих групп или сект, как их называют. Это молокане, это духоборы. Там. И они как раз были вот этой средой, из которой формировались адвентистские общины, которые поначалу были в основном сельскими. Вот городскими они стали уже позже. Вот в основном сельскими. А на селе вот это богоискательство, движение русского свободного духа, оно как бы всегда присутствовало.
1: Когда перешли в 1939 году последние из баптиста и в адвентиста, молитвенный дом, пресвитер перешел, все, мы стали адвентистами с 1939 года. Мой отец, который поднимал вопрос субботы еще раньше, последним уходил, еще пресвитерство держал в общине. Вот такие бывают крайности.
0: Дмитрий Анисимович, он с Молдовы. Вот этот дух он в Молдове, вот на окраинах Русской империи особенно силен, потому что политика государства была такая, что всякое инакомыслие, оно, в общем-то, не приветствовалось, и люди или добровольно принудительно уезжали на окраины Российской империи. Вот такими окраинами были, вот, например, Молдова. Она заселялась и до сих пор там как бы есть вот южные части Украины, Бессарабия, да, старообрядческие общины, которые до сих пор там существуют с тех времен. И вот этот дух свободомыслия, когда рука, значит, царя не может дотянуться, это сильно далеко, она благоприятствовала тому, что вот и появлялись такие общины, как адвентистская.
1: Но поскольку в 40-м году советы забрали молитвенный дом под свое учреждение, потому что это не то, не увязывалось с нашим учением, начали строить молитвенный дом у моего дедушки. Построили саманный такой здание, небольшой молитвенный дом построили. И мы во время войны так по домам собирались, а потом уже арендовали молитвенный дом. Да, и до сих пор там нет баптистов.
2: Родители были его выходцами из баптистов. И ну, тоже были верующими.
0: Ну, да, вот это как раз там, один котел такой.
2: Когда вот адвентисты пришли в их село, почему-то они, все эти баптисты вот в этой церкви, дружно перешли в адвентистскую церковь.
0: Это понятно, это легко объяснить. Дело в том, что русское вот это богоискательство, да, поиск Бога, оно исходило скорее из сердца, но не от ума. Вот. И в связи с отсутствием знания, Библию, чтобы читать Библию, нужно иметь какие-то знания, нельзя просто взять и читать. Да? Вот. Это знание было очень востребовано. А вот, вот этот немецкий подход, да, доктринальный, ну, помните, как адвентисты проводили свои миссионерские, ну, сейчас это кампаниями называются, ну, тогда, не знаю, встречи. Вот это плакат, на котором схема четкая, такая рациональная, который...
2: Исторических этих периодов, да?
0: Событий, всех? Периодов, где все написано, расписано, пророческие карты. О, они назывались такие. Вот, и для...
2: То есть это оттуда, от немцев, да?
0: Да. У меня, кстати, есть тоже в моем архиве одна карта такая, она метра, наверное, 4 длиной, может, такая длинная, тонким там, маленьким шрифтом все это написано. Вот от Адама и до второго пришествия все расписано. Вот. И человек, когда это видел, он, такое впечатление у него было, что вообще он, ну, мир по-другому теперь начал видеть. Да, это очень привлекало людей.
3: «Помни день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела».
1: Люди не могли понять верующего. Мои двоюродные братья, которые работали преподавателями в нашей средней сельской школе, они уже потом, мы встречались, мы беседовали, книги они наши читали и говорят, ну почему, вот, вот когда класс там остается в субботу на

0: убрать все, ваши дети адвентистские уходят. Приходилось им объяснять, что значит для нас суббота, что мы готовы сделать эту пятницу или воскресенье. Это был период, когда я 3 раза устраивался в течение года на самую низшую должность в бухгалтерии сельпо. Можете себе представить, с красным дипломом после каких-то пару лет работы старшим бухгалтером сельпо. Я искал счетоводом и не мог работать из-за субботы, из-за своих убеждений. И мне приходилось писать заявление, уходить, потом опять меня приглашали, работников не хватало, вот, финансовых. И я устроился опять в колхозе на самую черную работу. Травить сусликов, с химикатами, с гербицидами возиться.
1: О седьмом дне говорит одна из 10 заповедей – заповедь о субботе. Само слово «суббота» означает покой, прекращение работы или просто выходной. Библия говорит нам о сотворении мира за 6 дней, завершившимся установлением в 7-й день покоя. В день 7-й Господь прекратил свои труды и тем положил начало еженедельному празднованию этого дня как памятника творения. 4-я заповедь напоминает нам об этом событии и определенно называет субботу 7-м днем. А нам дана эта заповедь Богом. Помни, что у тебя есть особенный день, и это суббота.
0: Мне легче было отстоять субботу в армии, чем на гражданке. Хотя мне в армии сказали, это вам не гражданка. Здесь приказ начальника, закон для подчиненных. Но Бог как-то, знаете, давал мысли. Я и сам не понимал того, что я говорил. Как написано, не заботьтесь, Бог вам скажет. Нас призывали 6 адвентистов с нашего района. Все попадали во флот. Это был 1957 год. Казалось, хрущевская оттепель, но это было особое время. Особое время тем, что идеология поставлена была на первое место. Не суды, а именно идеология. И она влияла, я тогда понял, сильнее, чем что-либо другое. Мне казалось, лучше в тюрьме сидеть, чем переносить вот это давление идеологическое. Вот. Мне мешал мой красный диплом. Я думаю, если бы я был как все, я был бы нормальным человеком, я мог бы устроиться на любую работу, на черновую. А так, интеллигенция. Тебя государство учило. Ты должен работать как все, отбросить всякие свои мысли, которые, как говорили тебя, держат в темноте в какой-то.
2: В школе однажды я услышал разговор учителей, это было при мне, когда кто-то из учителей, еще где-то 2-й класс моей школы, то есть мне было всего-то 7 с хвостиком маленьким, и кто-то из учителей пытался меня в чем-то убеждать, а другой из учителей сказал, да оставьте его, он знает всю их пропаганду. То есть вот... Мое понимание, вовлеченность в вероисповедание в то время, в том малом детском возрасте, я, конечно, знал в разы меньше, чем сейчас, но даже учителя в школе признавали, что мое знание вероучения было достаточно

0: сильным для моего возраста тогда. И это только благодаря родителям.
1: Мы приехали в Севастополь, и вдруг меня спрашивает один из офицеров: «А почему вы не комсомолец? Может, были?» Я говорю: «Нет, я верующий. Кто по убеждению? Адвентист седьмого дня. Но службу вашу вера не запрещает?» Я говорю: «Нет». «Ну, хорошо». Сразу мне к другому столу. И я попадаю, знаете, подводный флот. Да, это когда подводная лодка могла на полгода идти в плавание и не всплывать. Я думаю: «Господи, почему это нужно?» Но я не... Так. Я не знаю, откуда у меня были мысли. Мы все были крещенные, все, которые призвались. И вот это помогло мне, потому что в Украине, скажем, запрещали власти крестить до людей, до армии. А в Молдавии мы все крестились и пошли крещенными, членами церкви. Вот присяга, как вы будете, я приму присягу. Почему приму? Потому что государство мне, конституция мне гарантирует, мне требует исполнения моих гражданских обязанностей, в том числе и военной службы, но гарантирует мне свободу моего вероисповедания. Да-да, вы можете верить. Я говорю: «Но мое имя адвентист седьмого дня». То есть я верю в Иисуса Христа, верю в Его, что Он был на земле, что Он опять придет, что будет вот, история, и вкратце говорю Ему. И мы святим субботу. Поэтому в душе, как вы говорите, я не могу верить. Я должен остаться адвентистом седьмого дня. Поэтому я прошу вас, говорю, мне предоставить такое место службы, где мог бы я оставаться на основании Конституции, используя свои права, и дать обязанности перед Родиной.
0: Мы переехали из одного населенного пункта в другой, потому что отец, будучи служителем, через несколько лет меняли адрес, переезжали в новое место. И вот новая школа, соответственно, опять нужно привыкать ко всем новым обстоятельствам. И я решаю, что я не буду посещать школу по субботам. И вот отец говорит: «Ну, в новой школе, эта школа еще к тому же не из нашего района, там, может быть, сынок, пойди в школу в субботу, потом будем как-то все это делать». Я говорю: «Нет, я не пойду, мы же, ну как, не ходим по субботам в школу, значит, не пойду». И вот он меня все-таки убеждает: «Пойди». Я понимаю, почему он это делал, потому что позже был разговор такой, что это должно быть уже мое собственное решение, а не принуждение родителей. И я помню, как я об этом молился. Я отправляюсь в школу, еду специально, не иду пешком по прямой, а еду на автобусе, чтобы проехать мимо школы, потом сойти на остановке, увидеть, какая обстановка. И я прихожу, и я смотрю, вся школа, вот линейка, на улицу вышли, или там какой-то субботник проводят. И я решил: «Все, я не выхожу», я проехал на автобусе дальше, этот автобус вез меня в церковь, и я прихожу в церковь, отец спрашивает, что, почему. И вот так было три субботы подряд, когда я так и не попал в школу. И после этого, когда меня вызвали к директору, стали говорить: «Это тебя родители заставляют». Я говорю: «Нет, меня наоборот родители отправляли в школу. Я сам не ехал, потому что я сам не хотел».
1: Из Севастополя попадаю в Керчь, в учебное подразделение морской авиации. Во-первых, служба у меня уменьшается на год. Но

0: Тут другие препятствия. Опять я попадаю в учебный отряд на специальность обучения бомбовооружейник. Мне, адвентисту, смертельный груз подвешивать на самолет. Господи, куда ты меня ведешь? А Бог знал, куда меня ведет. В течение месяца я уже командир отделения. Несколько раз меня еще посадили на гувахту. Потом ребята мои, строительные роты. Раз ты выступаешь против командиров, а мы по другим путем выступаем, ты нас друг. Там убеждений нет. И они однажды моему майору говорят, я выхожу после очередных там строгого. Он говорит, ну что, юнак, будем работать? Через день суббота что? Я говорю, да нет, решайте вопрос. Но опять пойдешь на губахту. Тут ребята все, знаете, такой крик. Майор, мы тебя посылаем нецензурными словами, чтобы ты нас арестовал, чтобы мы отдохнули. Человек неделю работал честно с нами. И он отсидел, и ему день осталось работать, и ты опять хочешь его. И они отстояли меня. И тогда говорят, где ты сможешь работать? И тогда я попадаю в место, где я могу святить субботу и где могу службу вести.
1: Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил.
2: С конца 90-х годов Дмитрий Леонидович очень активно работает как историк церковный.
0: В 30-е годы, даже в 29-м году, наша всесоюзная организация, то, что мы сегодня называем представительство Генеральной конференции или дивизион, или КГА, вот офис в Москве, было закрыто, было распущено. И руководители были все арестованы.
3: Он начал собирать материалы по истории нашей церкви. И я знаю, что на сегодняшний день Дмитрий Анисимович Юнак обладает одной из, наверное, лучших частных коллекций материалов по истории Церкви Адвентистов Седьмого дня.
0: В течение 30-х годов сталинская репрессия. Более 150 служителей погибло. Но, наверное, пятая часть осталась членов церкви, которые либо разбежались, либо ушли в мир. Да, это было поголовное, вот по Ярославскому, поголовное уничтожение всех инаковерующих.
4: Я несколько раз перечитывал, и очень мне это нравится, «История адвентистской церкви в России», двухтомник. Это очень хороший труд, самый открытый, самый непредвзятый, открывший, показывавший и показывающий сейчас историю Церкви Адвентистов Седьмого дня в России от момента, как она появилась здесь, и вот до 90-х годов.
0: Тогда, когда при Ленине в начале 20-х годов была альтернативная служба, был закон, был издан на указ Ленина об альтернативной службе. Тот, кто не может брать оружие, кто не может свои убеждения нарушать в армии. И она не была отменена даже в 40-е годы, хотя разрушали вот ее в 20-е годы. И я нашел потом данные, когда сказали в 40-е годы, не обращались адвентисты с просьбой об альтернативной службе. Поэтому наравне со всеми. Служи наравне со всеми, и все.
5: Это очень основательный труд.

0: человек, который умеет работать с архивами, который докапывается до самой сути. Вот. Мне было приятно видеть множество фотографий тех времен, то есть полувековой давности. И это очень приятно, что люди сегодня, читая, имеют возможность познакомиться с тем путем, которым Господь вел церковь. Познакомиться с теми служителями, которые в разное время, особенно в советское, сложное советское время, да, самоотверженно трудились для Господа. Это очень, очень важно для современного молодого человека, который привык к комфортной жизни и верить в комфортных условиях. Но как только надвигаются какие-то, ветер какой-то дует или бури какие-то надвигаются, сразу ноги колеблются, и, к сожалению, некоторые из них не могут устоять и проявить эту верность. То есть он описывал и описывает, и он сам из тех людей, который прошел через эти сложности жизни и остался верен Господу. А Господь говорит: будь верен, даже до смерти получишь венец жизни.
1: Но начали закрывать молитвенные дома, тогда начали оттуда все посылать запросы в ОВСАД, Всесоюзный совет, это церкви адвентистов. Что нам делать? Вот закрывают молитвенные дома, забирают имущество, закрывают, больше арендованных было, нельзя, то примите, наконец, закон. И эти делегаты съехались и приняли такой закон.
2: ВСАЗД, Всесоюзный совет адвентистов седьмого дня, был организован в Москве в 1920 году. Председателем был избран Генрих Иоганович Лепсак. В 1931 году начались аресты служителей церкви. Вся организация адвентистов была расформирована. Оставался только ВСАЗД в лице его председателя. В 1934 году Лепсагу разрешили пригласить для помощи Григория Андреевича Григорьева. Вскоре Лепсак был арестован. Из заключения он написал записку, что доверяет Григорьеву временно исполнять обязанности руководителя церкви до следующего съезда, который так и не состоялся. Григорьев оставался на своем посту до своей смерти в марте 1952 года. После него был избран Павел Андреевич Мацанов, а в 1955 году Кулышский Степан Павлович, который возглавлял ВСАЗД до декабря 1960 года, после чего ВСАЗД был закрыт. До 1990 года организация адвентистов существовала неофициально. В 1990 году на Всемирной сессии Генеральной конференции был утвержден дивизион адвентистов СССР. А в 1992 году он был переименован в Евроазиатский дивизион.
3: А он просто как историк описывал все то, что происходило, искал материалы, архивы поднимал.
1: Но на самом деле и организация была ликвидирована. Кроме всего прочего, было очень много таких сложных вопросов. Сегодня это уже не секрет. Для сотрудничества с властями. Тебя могли перейти дорогу в любом. Красиво тебя назвать по имени, отчеству. Здравствуйте, Дмитрий Анисимович. Пройдемте туда. Я вас не знаю, зато я вас знаю. В любое учреждение мог завести. А как вы там? А как вы то? А у нас есть литература, мы можем помочь литературой. Вы нуждаетесь в Библии, мы дадим вам Библии. Но на одном условии. Почаще встречаться. И не говорить о себе, о тех, которые и ваши враги, и наши враги. Вот это было сложное время.
0: Он очень любознательный человек, при том, что у него уже возраст достаточно серьезный, да? Он продолжает быть активным в интересе истории церкви, того, что происходит в церкви. Он поддерживает отношения в соавторстве с другими авторами. Он продолжает писать и книги, и статьи на различные темы.

0: Дмитрий Анисимович, я знаю, был активно вовлечен в проект Международной адвентистской энциклопедии. Вот, и им написан целый ряд статей для этой энциклопедии. Это онлайн-энциклопедия. Статей, посвященных ключевым фигурам в истории адвентистского движения в России. И сегодня эти статьи, они доступны. Вот, любой человек может зайти на сайт Международной адвентистской энциклопедии и найти фамилию Дмитрия Анисимовича Юника под целым рядом статей.
1: И показать все эти годы, через которые прошли наша церковь, и как она выжила. То есть человеческой, по-человечески не выжил бы никто. Только Бог вел.
0: Михаил Иванович Одинцов в своей книге, она, кстати, называется «Живущей надеждой», книги, посвященной истории адвентистской церкви в России, он, да, не раз упоминает Дмитрия Анисимовича в своей книге. Вот, и в списке литературы в конце этой книги есть и его книга, посвященная истории церкви адвентистов седьмого дня.
1: Я нашел фотографии исторические. А кто на этих фотографиях? Они не мои. Я знаю, были руководители, которые организовывали дело. Увидеть их лица хотя бы. И вот одна фотография у меня была. Я опять, Господи, как узнать, где найти сведения? Где-то есть, фигурирует, ты знаешь где. И ты знаешь опять, где я, а я уже в Туле. По скайпу выходит на меня проповедник, пастор нас из Риги. Говорит, брат Юнак, я тут нашел интересную фотографию в журналах. Я, говорит, рылся в интернете и нашел в архиве генеральной конференции, в журналах, одну фотографию. Может, тебя она интересует. А мы вместе работали. Он собирал по Прибалтике историю церкви. Ходил по вдовам и собирал их альбомы, брал воспоминания, биографии, потому что, когда закрыли ВСАС в 60-м году у нас, тогда забрали все, нашу библиотеку, архив, биографии служителей. Не осталось до сих пор ничего, ничего.
2: Да, привыкли это называть преследованиями сегодня, хотя мы как-то в нашей семье это не так воспринимали жестко. Но определенные действия со стороны властей, со стороны спецслужб по поводу нашей семьи, что привело впоследствии к тому, что один наш ребенок погиб после этого. Они хотели маму мою погубить в этом отношении. И все это было связано с деятельностью моего отца на вот как священнослужителя.
3: По примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках.
0: В свое время он готовил такие небольшие сборники загадок.
1: Благодаря ей все эти книги изданы.
4: Была взята обложка, все выдержки Сталина оттуда были, естественно, все убраны.
5: То, чем занимается Дмитрий Анисимович, это не просто написать, что я думаю, а это написать, что думал другой человек –

и различное происхождение. И все же все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Я физик. Занимаюсь физикой элементарных частиц. Скажем так, в Библии есть такое понятие «мельчайшие пылинки Вселенной». Вот их как раз мы и пытаемся исследовать.
1: Ну, в советские времена это был закрытый город. Ну, полузакрытый, скажем так. На работу я иду обычно через лес. Большая часть сотрудников института ходит по этой дорожке. Сюда я пришел сразу после окончания физического факультета МГУ, то есть это 24 года, если я не ошибаюсь. Я в церкви-то, в общем-то, тоже очень давно. Раньше, чем в институте.
2: Библия и наука. Противоречие или единство? В принципе, это тема всего семинара, но сейчас мы поговорим о духовных вопросах.
1: Эпоха титанов в науке, она прошла 300 лет назад, когда тот же Михаил Васильевич Ломоносов мог быть и одновременно и химиком, и физиком, и биологом, потому что объем научного знания в то время был не такой большой, один человек мог его вместить в своем разуме. В современной науке это невозможно. В 5-м, 6-м, 7-м классе средней школы я очень интересовался зоологией, ходил даже во дворец пионеров, там в зоологический кружок. А потом вот у нас возник спор с моим товарищем по поводу того, что можно ли сфотографировать звезды. Вот, причем я утверждал, что этого сделать нельзя, он утверждал, что можно, и вот этот простейший опыт был проделан. А фотоаппарат поставлен на штатив, и мы увидели вот эти вот следы от звезд. Так заинтересовались астрономией, дальше больше. Вот, потом было поступление в университет. Мы открыли какую-то частицу. Но это не единственная частица такого рода, которая нам известна. Еще одна из таких, как их называют, экзотических частиц. В нашем случае сталкиваются протон с антипротоном. Они, хотя и тяжелые частицы, но далеко не самые тяжелые. Вот, зато они разгоняются до огромной энергии, сталкиваются друг с другом, высвобождается огромное количество энергии, из которой образуются, соответственно, новые частицы, вот, которые мы потом наблюдаем. Наука, она только, может быть, не знающему человеку кажется какой-то такой беспристрастной,

0: значит, основаны только на строгих доказательствах и оперирующие только доказанными фактами. На самом деле наука, как и любая другая область человеческой деятельности, скажем так, социума человеческого, она подвержена тем же самым проблемам. Это проблема и замалчивания фактов, это проблема, движения в русле общих представлений, даже если появляются какие-то факты, которые противоречат этим общим представлениям, эти факты стараются замолчать, как-то отодвинуть в сторону, ничего о них не говорить. Из средств массовой информации, из научных публикаций, из многих-многих источников и школьных учебников нам внедряют, собственно говоря, эволюционные взгляды. То есть мы отходим в сторону, сторонники теории эволюции в сторону не отходят, причем ресурсы у них огромные. Это проникает в церковь, появляются теории, значит, так или иначе, так сказать, базирующиеся на теистической, так называемой, эволюции, то есть на утверждение о том, что Бог, конечно, сотворил всю Землю, но он, все, что мы видим, но он использовал для этого эволюцию. С моей точки зрения, наиболее бронебойный довод – это статистическая невероятность эволюции. Потому что даже если мы говорим о три момента, о которых мы сегодня говорили, тонкая настройка Вселенной, то есть подогнанность физических законов под существование сложных структур во Вселенной, жизни, как высшей как бы, формы этих структур, она, если считать, что эта подгонка произошла случайно, то вероятность такого события фактически, это ноль.
1: В нашей галактике, например, порядка 300, если я не ошибаюсь, миллиардов звезд, таких как наше Солнце. Вокруг этих звезд, как мы сейчас знаем, вращаются целые планетные системы. И, собственно говоря, возникает вопрос, а что такое человек, что ты помнишь его? Какой смысл вообще во всей этой жизни? Где гарантия того, что через буквально там несколько лет, а может быть через несколько минут даже, человечество не исчезнет? Прилетит какой-нибудь астероид, даже километрового размера, а таких тысяч в Солнечной системе, ударит в Землю, и нет человечества. Вот. Зачем я живу, скажем так, когда сталкиваешься с Вселенной, вот с этими масштабами, и когда твои представления говорят тебе о том, что эта Вселенная абсолютно безразлична к тебе, то есть она движется исключительно естественными процессами, ей все равно, живешь ты там на планете Земля, не живешь, и планета твоя – это, в общем, пылинка какая-то в этом гигантском многообразии. Тогда, в общем, вот эти вопросы меня иногда до депрессии доводили.

0: у людей появляется искушение считать науку всесильной. Наука есть ответ на все вопросы человечества. Вот это вот искушение, этот взгляд, который сейчас все более и более распространяется, он несет в себе большую опасность.
1: Почему теория эволюции стала популярной? На самом деле, теория эволюции появилась как попытка объяснить все многообразие окружающего нас мира, не привлекая к этому понятие Бога. Корни фашизма, корни расизма, корни различные, значит, вот того, что сейчас расцветает, это ЛГБТ-сообщество, где они все лежат. Это все ростки, которые произросли на вот такой удобренной почве теории эволюции. Ну, возьмем, например, нацизм. Если теория эволюции верна, то в чем тогда не прав Гитлер? Он просто осуществлял, как бы помогал эволюционному процессу по выводу следующего эволюционного шага. То есть если эволюция идет, то человек-то тоже должен эволюционировать. Здесь научная основа совершенно очевидна. Сверхзадача – как можно большему числу людей, если говорить обо мне, рассказать об Иисусе Христе тем или иным образом. Один из способов – это вот Библия и наука, о которой мы говорим. Другой способ – я вообще пресвитер церкви в городе Протвино, то есть я и проповедую тоже. Вот, с евангелизмом, ну, не знаю, в силу моего характера, такой вот прямой евангелизм у меня не очень хорошо получается. Нобелевскую премию задачи у меня получить нет, сразу могу сказать. То есть я бы сейчас скорее даже больше на религиозной сфере сконцентрировался, потому что основной объем задач, который передо мной

стоять сейчас, это вот в сфере просветительской деятельности в области Библии, ну, науки, религии или Библии и науки. Господь так ведет. Я этим заниматься, ну не то, что не хотел, я даже хотел этим заниматься, но как-то не видел способов для этого. И вдруг вот в какой-то момент Бог выводит на эту деятельность, дает, не знаю, широкую дорогу или не очень широкую, но дорога есть, пока на этом все сконцентрировано.

все в тающей дымке. Холмы, перелески. Здесь краски не ярки и звуки не резки. Здесь медленно реки, туманно озера, и все ускользает от беглого взора. Здесь мало увидеть, здесь нужно всмотреться, чтоб ясной любовью наполнилось сердце. Здесь мало услышать, здесь слушаться нужно, чтоб в душу созвучия нахлынули дружно, чтоб вдруг отразили прозрачные воды всю прелесть застенчивой русской природы.

0: Считается, что верующего человека обязательно ожидают скорби. Так ли это? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, очень рады приветствовать вас на новой встрече из цикла «Что есть Евангелие?». Мы с вами рассуждаем о книге «Деяния апостолов» и рассуждаем о ней именно в свете сегодняшнего дня. Что Евангелие означает для нас сегодня? Евангелие в действии. Вот, Лена, ты как считаешь, этот вопрос правомерный? Ожидают ли верующего человека скорби?
1: Ну, я думаю, что мы живем, ну, как бы, во время действия греха, поэтому скорби ожидают всех, не только верующего человека. Но другое дело, как мы относимся к этому. И вот у меня как-то сразу вспоминается текст Павла, мы сейчас как раз говорим о его путешествии первом, вот, когда он писал послание апостола Павла к римлянам, он там, есть такой текст, «Притом знаем», главное, он так делает вывод, да?
0: Уверенный.
1: Что, да, что любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. То есть скорби. И часто вот ему даже Яков тоже вторит, да, что, ну, когда впадаете в различные искушения, то радуйтесь. Потому что испытанная вера ваша, она как бы, ну, испытания, и эти испытания даруют вам силу приобретения тех, может, черт характера или изменений какого-то нашего характера, что это приближает нас к Богу.
0: Там, по-моему, говорится, радуйтесь, поскорбев, теперь немного.
1: Еще немного, да.
0: Вот. Ну что ж, вот давайте сегодня разбираться в этом вопросе. Можно ли радоваться в скорбях? Можно ли радоваться скорбям? И вообще, насколько скорби ожидают верующего человека? Вот мне, Коль, я не знаю, как ты выстроил сегодняшнюю беседу, но мне вот вообще кажется, что когда человек близок с Богом, то, ну, конечно, когда там мы теряем близких, когда, ну, что-то очень трагичное происходит, ну, конечно, это обязательно сопровождается скорбью, вот как ты говоришь, Лен, да, то есть грех, он обязательно, это скорбное явление, грех очень плох для человека, но все равно вот связь с Богом и уверенность в нем, она, по-моему, вообще изгоняет всякую скорбь. Я не знаю, даже скорбь об ушедших, да. Вот, я так считаю.
1: То есть Господь утешает. Господь утешает просто.
0: Да, да. То есть скорбь, она другая становится, когда ты с Богом. Ну вот, Коль, давай, как мы будем рассуждать сегодня на эту тему на основе 14 главы «Деяния апостолов», да?
2: Да, мы в прошлый раз начали уже читать. И Павел тут с Варнавой оказались в Иконии, и они вошли вместе в иудейскую синагогу, чтобы там проповедовать Божье Слово. Ну вот синагога – это

к несчастью, оказалось тем местом, где верующих во Христа преследовали и подвергали гонениям. Иисус как-то сказал: «Меня гнали, будут гнать и вас». Вот как его гнали в Иерусалиме, вот верхушка религиозная, там,

0: Его тоже там не приняли.
1: Ага. Ну, то есть причина, наверное, в том, что иудеи не принимали Христа как Мессию, да? В этом проблема. И в этом причина гонений первых христиан, которые они испытывали от всех, и от иудеев, и от язычников, да?
0: Они не приняли как Мессию, потому что в их понимании Мессия не мог умереть вот такой позорной смертью проклятого Богом человека.
1: Как Христос умер на кресте.
0: Умер Христос на кресте, да-да. Они также не приняли весть вторую, что Христос воскрес после своей казни и отныне жив. Это для них было вообще безумием. То есть, как фарисеи тогда во время Христа не поверили, их священники, что Иисус воскрес, и, в общем, инсценировали там как бы кражу, похищение, там ученики его украли, там и подкупили даже стражников. Так вот сейчас тоже это все продолжается. И в синагогах это в первую очередь происходило, потому что там еврейские богослужения проводились. И вот...
1: Это вызывало скорбь у учеников?
0: Ну, радости-то тут мало было, конечно, когда вот кажется, что...
1: Потому что гонения были по-серьезному, то есть они были не какие-то там такие легкие, да, цивилизованные.
0: Ну вот как в 13 главе мы в конце прочитали, что там иудеи даже к властям обращались, к римским, чтобы вот этих искоренить, эту всю вот ересь, как они говорили, назарейскую ересь. И искоренить всех последователей. То есть искоренить христиан, да. Это уже серьезные вещи. То есть тут их лишали места жительства, там, лишали свободы, там, лишали возможности покупать и продавать. То есть вот,
2: Но даже жизни.
0: Даже жизни заключали в тюрьму, да. То есть вот по-всякому тут и камнями побивали. Вот и то же самое вот произошло и с Павлом. Происходило с Павлом в синагогах. И вот тут, здесь мы читаем в 14 главе, с 1 по 3. В иконе они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и эллинов, а неверующие...
1: То есть мы вот не можем обобщать и говорить, что вот все иудеи гнали христиан. То есть вот мы тут читаем, что великое множество уверовало во Христа.
0: Мы говорим о власть имущих иудеях, то есть те, кто имел власть, те, кто имел влияние на римские власти. И были руководители синагоги. Вот дальше мы читаем. Неверующие иудеи возбудили и раздражили против братьев сердца язычников. Они не просто сами там выражали несогласие, они организовали такой вот мятеж, организовали такую революцию, что ли, против Павла. Подняли языческий мир, хотя для них язычники вообще не люди были в то время. Но вот они вот воспользовались своей властью и возбудили вот их.
2: Но интересно, неверующие иудеи, это неверующие во Христа именно, да? Иудей – это уже верующий человек, да?
1: Да, тут имеется в виду, что не уверовавшие во Христа.
0: Угу. Конечно, да, Павел продолжал, еще пока продолжал, может быть, одни из последних его посещений синагог, вот тут описано, продолжал что-то проповедовать, потому что вот результат все-таки был, иудеи включались в число верующих.
1: Конечно.
0: И не только иудеи, вот эллины. И написано даже, что великое множество.
1: Я вот совсем недавно столкнулась с тем, что люди современные, они не знают, что первыми христианами были люди, вышедшие из иудаизма. Мне просто не верят, что это так. Ну вот приходится доказывать библейскими примерами, что Иисус Христос был из еврейского народа, что все апостолы, они из еврейского народа, что все ученики и все последователи, и все первые христиане, они вышли из иудаизма, да? Потом к ним стали присоединяться и язычники тоже.
2: Да, да. И мало того, не только 12 учеников, и 70, и потом 120, которые были собраны, получили, когда они Духа Святого. То есть все были из иудеев.
1: Да, и благодаря тем евреям, которые были в рассеянии, которые когда-то были гонимы и оказались вне иудеи, через них тоже распространялось христианство, они тоже принимали Христа. Так что, когда мы говорим иудеи, мы говорим именно о религиозных вождях, которые не были открыты,

0: открыты для того, чтобы Божью весть принять. Хотя им Божья весть и в Ветхом Завете очень даже была открыта, обозначена, понятно, написана. Они не захотели принимать Христа.
1: Ну вот в предыдущей главе вот мы прочитали же этот текст, слова Павла. Павел и Варнава с дерзновением сказали: «Вам первым надлежало быть проповедано Слово Божие. Но как вы отвергаете, то иду к язычникам». То есть вот это обращается как раз к иудеям. Не просто к вам первым со словом. Вы должны были первыми говорить о Христе. Вы должны были его принять, когда еще вот Иисус родился в Вифлееме. Но вот не захотели.
2: Просто. Ну да. И даже сам Иисус говорил, да, что Писание свидетельствует обо мне. То есть, по сути дела, весь Ветхий Завет на то время, когда был, да, то есть он свидетельствует, да, и через это вы думаете иметь жизнь вечную, ибо они свидетельствуют обо мне.
1: И вот именно вот эти неудеи, которые низкочастотные, да, назовем их так, они препятствовали проповеди Павла и убеждали вот всех слушателей, что они все лгут тут.
0: Это Коль,
1: все
0: напомни, ложь. Кого ты называешь низкочастотными людьми?
1: Ну, те, которых низменные чувства преобладают все-таки, чем высокие. Вот есть низменные чувства человека, а есть возвышенные чувства, высокие. Вот так вот. Я очень удачный термин прочитал у нового богослова, он так их называет, низкочастотно, вот на низких частотах. То есть вот, думать все время о всем низменном, вот таком, о всем подлости какой-то, вот, а вот, так, вот на этих вот, о гадости, о злобе, вот, и сам такой вот какой-то злобный. Ну вот я так вот об этих людях можно, ну, а как еще о них скажешь, если они до смерти гнали даже христиан. Ну, это низкие частоты, самые настоящие.
0: Да, да, да. То есть не Божий чувство. Дух ими руководил, не Божий Дух они откликался в их сердце, а дух сатанинский, да, это были низкие частоты именно, низменные сатанинские.
1: И вот язычники, или там присутствующие в синагогах, они слушали одного, значит, Павла, а потом этих, значит, нет, они все лгут, вот как вот на самом деле, вот так, так, так, так. И вот они смотрели на них, вот Павел, вот там иудеи, начальник синагоги, да, и выбирали, и думали, кого же слушать, вот кого. И посмотрите, что тут дальше написано в третьем тексте. «Во свидетельство слова благодати своей творил руками их», то есть Павла и Варнава, «творил руками их знамени и чудеса».
0: Бог.
1: Бог, да. То есть люди видели не просто, слышали не просто слова, они видели то, что эти творили люди. Они исцеляли больных, они изгоняли бесов. Эти же, кто им препятствовал, ничего не изгоняли.
0: Никого
1: наоборот,
0: не исцеляли.
1: Нагоняли этих бесов, наоборот, может быть. И никого ничего доброго не делали особо. И, конечно, вот тут вот весть, сопровождаемая чудесами, она, конечно же, имеет такую силу, что, ну, человеку не на что нечего возразить. Да, это, ну, это Божий, это Божьи люди, это точно Бог.
2: Но даже вспоминая, если когда Господь исцелял, да, то иудеи пытались сказать, что он силой Вельзевула это делает. То есть подо все можно сказать и самые низменные чувства.
1: Так вот именно что сказать только можно, а вот до дела-то не доходит. То есть можно говорить, да, можно обличать, можно там даже гнать. Но кому от этого хорошо? Люди ждут исцеления духа, исцеления тела. Они ждут утешения. Ну и что они получают от этих вот гонителей? Ничего, по сути, кроме зла, кроме вот этих вот низменных чувств. Поэтому уверовало множество, написано, и иудеев, и эллинов.
0: Эллинов, то есть греков, то есть язычников.
1: Ну да, поскольку они находились почти в Греции, это Писидии, да, если мы говорим об Антиохии, то да, это близко уже к Греции, это греческая империя бывшая. Когда же язычники и иудеи со своим начальником и устремились на

0: них, чтобы посрамить и побить их камнями. Они, узнав о сём, удалились.
1: Это на Павла и Варнаву.
0: Вот даже на такой степени, да, ожесточились. Иудеи противодействовали. Но это говорит о том, что Царство Божие, оно силой берется. То есть оно встречает препятствия на своем продвижении. Это Божье Царство. Это не Царство земное, не Царство станинское. А вот те силы, которые стремятся владеть нашей землей, дьявольские силы, и сам сатана своими бесами, они, конечно же, будут всячески противодействовать Евангелию, и как в слове, так и в деле. И поэтому вот тут вот такое встречало оно сопротивление по всем местам, куда приходил Павел и приносил Царство Божие людям. И узнав о нем, о сём, они удалились, то есть и Варнава, и Павел удалились в ликаонские города Листру и Дервию, и в окрестности их. И там благовествовали. Ну, что можно сказать на это, вот, на это гонение? Да, конечно, гонение – это скорбь, да. Это не то, что неприятно, это тяжело, это тяжко, это лишения какие-то физические, там, может быть, боль физическая даже.
1: Ну, это и моральное угнетение. То есть себя-то как чувствуешь, когда ты гоним? Одно дело, когда тебя принимают, когда тебя ценят, когда понимают, ну, что ли, что ты делаешь хорошее. А когда тебя гонят, значит, утверждают же, что ты делаешь плохое. Тебя же не просто там гонят.
2: Ну, вот как интересно, да? А вот разъяренные толпы, они, ну, были защищены. Явно, да, потому что тут уже, да, чтобы посрамить, побить их камнями, уже был такой настрой сильный, да. Они, узнав о сём, удалились в ликаонские города Листру и Дервию. И там проповедовали. Угу. То есть это вообще чудо, да? То есть явно покров Божий, да? Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Потому защищен. Что Господь охраняет, Он дает вот эту защиту и охрану.
0: Ну да, Он выводит, Он же выводит оттуда своих апостолов.
2: Да, и вот вспоминается, да, когда в Евангелиях, то есть когда толпа разъярялась, да, Господь просто удалялся. Удалялся из этого места и уходил. То есть было не время.
1: Господь Христос.
2: Да, да. И вот здесь-то также Он и своих апостолов, и посланников таким же образом хранит и водит этими путями.
0: И мало того, может быть, апостолы задержались бы еще здесь, в этом месте. И, может быть, и дальше-то не пошли бы, а вернулись бы обратно к побережью и отплыли бы в Антиохию уже сирийскую. Но вот эти гонения вынудили их уйти дальше, вглубь страны. Вот в эти
2: Вот эти в города, Листру и Дервию.
0: Листру и Дервию, и там благовест. То есть Царство Божие, оно расширяется все равно. Несмотря на то, что делают темные силы с Божьим народом, с помазанниками Божьими, все равно Царство Божие расширяется.
1: Коля, в наше время оно расширяется?
0: Оно, конечно, расширяется.
1: Лен, ты считаешь, что расширяется Царство Божие?
2: Да, да. Слава Богу, что, ну, как бы, если ты узнал эту весть радостную, ты не можешь молчать. То есть ты должен об этом рассказать. И чем больше людей, уверовавших в эту весть, становится, тем шире и шире становится это царство. Угу. Поэтому очень много.
0: Ну, и не просто рассказать. Вот оно ведь... Нас это царство меняет, и наш характер. То есть мы другими становимся людьми, немножечко более возвышенными, более терпимыми.
1: Более высокочастотными.
0: Да, чуть-чуть возвышенными, да. Больше возвышенными, чем, например, раньше, когда мы жили без знания Христа. И вот это все говорит о том, что в нас-то Царство Божие тоже умножается, расширяется.
1: И в нас, и через нас.
0: И через нас, и люди видят вокруг. Наши близкие, там, домашние, они же видят, что с нами происходит. И они тоже меняются потихонечку. Вот не так вот прям, ах, все, мгновение ока, там, пух, изменились. Нет, это процесс всю жизнь захватывающий. И поэтому, ну, мы можем говорить о расширении Царства Божия хотя бы в нашей семье, хотя бы в нашем доме.
1: Как это важно и как

0: Это вот на самом деле самое трудное, да? Легко быть таким хорошим, идеальным, когда тебя не видят постоянно, когда тебя не видят в твоей обычной жизни. А наши домашние-то, они ведь нас всякими видят, да?
1: Да.
2: Ну, ведь не случайно говорится, что они засвидетельствуют Слово Божие. Что значит засвидетельствовать? Это значит показать себя, вот как в Евангелии в мою жизнь вошло, как оно, что оно со мной сделало, Евангелие, вот свидетельствует, вот оно. То есть живое, не просто словами, да, можно говорить красиво, там, убедительно, но люди верят только тогда, когда видят какой-то результат. Вот что-то такое происходит, вот тогда, да, тогда это их убеждает, что это правда.
1: Ну, вот мы же здесь читали, да, что их знамения и чудеса сопутствовали. А, как у вас интересно сказано, это подпись Бога.
2: Да.
1: Того, что действительно Слово Божие распространяется, а чудеса и знамения, которые они как раз, как бы Господь точку ставит,
2: печать
1: ставит, точку и печать.
2: Да, документ действительный.
1: Да.
2: Он не от Вельзевула происходит. Это я делаю чудеса. Ну, а кто может дать здоровье, кроме Бога? Конечно, или в жизнь. Дьявол этого не делает, он не сможет. Он не жизнедатель, он убийца,
1: да,
2: и лжец. И вот эта вот ложь, которую распространяли в синагогах вот по поводу Павла, это, конечно, все это дело темных сил. В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Вот если бы не гонения, не пришли бы они в Листру.
1: Да, и этот человек...
2: И этот человек как бы остался там сидеть.
1: Да,
2: а что, он, что с ним случилось? Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидел, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом: «Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, встай на ноги твои прямо». И он тотчас вскочил и стал ходить.
0: Впервые в жизни. То есть это был человек, от рождения не ходил.
2: Павел как будто вот как император командует: «Встань, я тебе...» Вот такой повелительный императив такой в этом тексте прямо. «Во имя Господа, говорю, встань на ноги твои прямо». И все. Вот какой силой обладал этот человек, когда мог так вот сказать. Это явно проявление Духа Святого, что так уверенно, так все, я точно верю, что вот сейчас вот этот человек, мало того, верю, я тебе приказываю даже встать вот сейчас. Но при этом интересно, тут заметил Лука, да, что вот он увидел,
1: народ увидел,
2: что тот
1: же
2: имеет веру для получения исцеления. То есть, очевидно, он что-то такое вот увидел во взгляде этого человека. Как вот можно выразить веру во взгляде, там, в своем видом, внешностью своей, показать, что, ну вот, готов я сейчас. Вот, я, и без слов даже. Увидел Павел, и все, этот час будет исцелен. Значит, если есть вера, значит будет сейчас исцелен. Ну, очевидно, у Павла дар развлечения духов явно присутствовал. И одно, и другое, что, ну, для получения исцеления нам нужна вера. Без веры вряд ли вот что-то получается. Если человек не верует, что его Господь вот может исцелить, то, наверное, он так и останется неисцеленным.
1: Но даже по вере других людей, да, вот вспоминается случай с Иисусом, да, Господь сказал: «Веруешь?» Да? А он говорит: «Господи, верую, но помоги моему неверию», когда вот отец просил за сына своего, да? И Господь говорит: «Ну, если есть вера, хотя бы с горчичное зерно, то будет тебе», да? Или как, например, расслабленного принесли четверо друзей. Они там крышу разобрали, спустили его, потому что множество народа, толпа, не могли протиснуться туда. А Господь говорит: «По вере вашей вот это происходит». И здесь, да, ну, то есть вы же говорите о том, что это не Павел такой, а Дух Святой

0: Иисус, живущий в нем, он видит. И он же говорит, что во имя Господа Иисуса Христа. Имя то есть Господа, он производит это не своей силой, и производит это Господь, печать Божья на делах благовестия.
1: Ну и вот народ, который увидел, что сделал Павел, возвысил голос, говоря по-ликаонски: «Боги в образе человеческом сошли к нам». Назвали Варнаву Зевсом, Павла Ермием, потому что он начальствовал в слове. Вот приняли люди все-таки, да? И Павла, и Варнаву в качестве бога.
0: Богов.
1: Ну, как они понимали, да, как они
2: были научены. В качестве языческих богов, да, богов.
1: Но они других не знали, да, они да, вот да, в этой вот культуре живут, и вот варятся в этой Листре, там где-то, не знаю, на каких-то окраинах. И другого они ничего не слышали, никто им никогда ничего не говорил. О Христе, тем более еще
0: о Боге
1: апостолах,
0: да,
1: о Библии, да. Они вот в этой культуре. И все равно Бог их там готовил. Вот они, он готовил их к тому, что придут все-таки люди, и вы примете эту весть. И они действительно приняли. И ведь Павел с Варнавом, они не разубеждают их там. Нет, мы не боги.
0: Да, мы нет, не боги.
1: Мы, ну вот хотя, во всяком случае, вот в этом эпизоде, да. Они не препятствуют им, потому что они недалеко ушли от истины-то, собственно. Потому что Бог-то действительно в образе Павла и Варнавы пришел к ним. Христос прям пришел через Павла, через Варнаву. Вот он пришел. И он исцеляет. Именем Господа Иисуса Христа исцелялись люди. И этот вот больной тоже, хромой. И они действительно, ну, как понимали, так и говорят, вот, и так и действуют. И Бог за это не осуждает. Он говорит: да, хорошо, ладно, на этом этапе все нормально, все, идем дальше. Но и сейчас, слава Богу, что вы вот хоть вот эту весть приняли теперь, через исцеление, там, через благовестие, там, вы ей как бы живете, потому что вы увидели, что что-то необычное происходит. Это чудо Божие, это Бог сошел к нам, да, Бог сошел к нам, ну да, Он и сошел к нам, действительно, в Иисусе Христе, в Сыне Божьем. Помните, ангелы пели, да, Бог с вами, Бог пришел к вам, Он в Вифлееме родился, Он вам дан, Сын Божий.
2: То есть вот это не кощунственная мысль, что Бог здесь, да, именно через человека, потому что этой мыслью пронизано вот все послания Павла, я считаю. И вообще, ну, вообще, если внимательно читать Библию, то и в Ветхом Завете это можно увидеть, что Бог живет в нас. Он живет в нас Святым Духом. И это весьма, ну, реальная вещь. Это не символ, это не образ. Мы просто не знаем, что такое Святой Дух. Мы не знаем, какими единицами измеряется это явление. Я даже не знаю, можно ли это назвать физическим явлением. Это духовное явление. У духовных явлений, ну, свое какое-то измерение. Мы пока не умеем измерять это. Но это реальная вещь, которая существует.
0: Но это не просто явление. Это личность Бога, которая живет в человеке. То есть созданное по образу и подобию Божьему – это вот явление Бога. Если мы это допускаем, если мы этому разрешаем, ну, действовать, потому что мы можем запретить. Бог насильно, да, мы же говорили уже как-то, да, то Бог-то стоит и стучится в нашу дверь. И мы должны открыть эту дверь, чтобы впустить Бога. Он не вламывается. То есть вламывается только тот, кто хочет погубить и убить, да, и тот, который лжец. А Бог, Он чудным образом действует, уважая выбор человека.
1: Мало того, Он еще нас возвеличивает. Ведь Он что говорит? Вы храм Бога живого. Вы храм Духа Святого. Люди, вы все. Угу. И вот у нас такой сразу: так я же храм. Это что значит? Это значит, мне нужно и к себе относиться теперь, как к храму Божьему, то есть к своему телу, там, своему образу жизни, там, то, что я
2: ну и к своей ем, личности в целом.
0: Да, да.
1: То, что я пью, то, что я делаю вообще, как я себя веду, это же вот, я же храм, как же? Я должен, ну, благовейно относиться все-таки к этому.
2: Причем не просто храм, я храм Бога,
1: да,
2: живущего во мне Бога.
0: И недаром, да, Господь тоже говорит: едите ли, пьете ли,

0: или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Именно в храме, да, прославляется Господь. И поэтому в любом действии, да, самом обычном, едите, пьете, иное,
1: или
0: что,
1: иное
0: делаете,
1: что делаете,
0: все делайте во славу Божию. То есть все должно делаться во славу Божию в храме Божьем.
2: То есть вот поэтому я и говорю, что язычники были недалеко от истины, когда вот так вот возвеличили Павла и Сварнаву. Угу. Потому что Бог нас всех возвеличивает. Он нас поднимает над этой землей и дает нам...
1: Ну, будем тут все-таки осторожными, потому что они-то говорили, что Зевс к нам сошел.
0: Да,
1: то есть
0: да.
1: Они, ну, не говорили, что вот Бог, они говорили, что, ну, именно своих языческих богов они там.
2: Да.
1: Но, Коль, я твою мысль услышала, вот то, что ты хочешь сказать, что, ну, что это уже был хоть какой-то шаг. Но все равно хочется с этим быть осторожными, потому что это такие сферы, ну, которые нам неведомы. И в которых можно ошибиться.
0: Ну, вот, надо быть осторожным. Далее мы будем читать,
2: мы
0: и как раз, да, вот сейчас далее будем читать, и там видно, что они, ну, дали, как бы сказать, преграду.
2: Вот, да. Вот на этой ступеньке Павел
0: не сопротивлялся.
2: Никогда, да, ну, не стал препятствовать. А вот дальше жрец же идола Зевса, находившийся перед их городом, приведя к воротам валов, и, принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. И вот тут апостолы восстали. Вот уже черта перейдена какая-то, вот линия вот эта, которой нельзя было переходить. Но апостолы Варнава и Павел, услышав о сём, разодрали свои одежды. И, бросившись в народ, громогласно говорили: «Мужи, что вы это делаете? И мы подобны вам, человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них».
1: То есть вот этот переход, да? Что от ложных богов человек должен обратиться к истинному Богу.
2: Воспрепятствовали они жертвоприношениям. Если бы не эти быки, там, да, может быть, там Павел бы ничего не сказал им дальше. Но поскольку вот это священное действие должно было произойти, принести в жертву, да, принесена уже жертва. Все. Никаких жертвоприношений больше не нужно.
1: Христос уже принес себя в жертву,
2: да? Да, Христос умер на кресте. Вот она жертва, вот он агнец, на которую указывали все, вообще все жертвы, которые приносились и в храме, и даже в языческих храмах. Вот и там было искаженное вот такое вот Евангелие, да, что вот жертвы, там как-то что-то вот мы и задабриваем Бога, там еще что-то. Вот. Ну, это не важно. Важно, что вот о жертве речь идет, но о жертве единственной, которая спасает человека, это жертва Иисуса Христа. А то, что вот сейчас эти люди хотели сделать, оно эту жертву дискредитирует вообще. То есть, ну, как бы ее как бы и нет. И Христос как бы и не приносил себя. Они повторяют, то есть, ну, спасение через вот этих вот быков и разных там зверей и животных. А это уже, по сути, ну, граничит с богохульством и святотатством, еще такое слово. И поэтому Павел тут вот так себя ведет, раздирает даже одежду, вот, чтобы понять, насколько они далеко сейчас зайдут вот в этом своем религиозном рвении, что они дискредитируют свое спасение, дискредитируют жертву Иисуса Христа. И дальше интересные вот слова. «Который в прошедших...» То есть Бог, да, живой, который сотворил небо и землю и море, все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе. Вот смотрите, как интересно. Да, вот, оказывается, вот все вот эти вот язычники, которые там какие-то культы, там ритуалы, все это устраивали. Ну, конечно, за исключением вот человеческих жертвоприношений. Да, это мерзко, конечно. А вот то, что они поклонялись там каким-то богам, божествам. То есть Бог попускал. Он, ну, позволял, что ли, мирился с тем. Ну, хорошо, ладно, вот хотя бы так. Ну, вот на этом
0: ну,
2: этапе.
0: Ну, то есть есть что-то святое у людей.
2: Я и через это открываюсь вам как-то, каким-то образом. Вот, да, смотрите, как написано. Хотя...
0: Ну, вот в 17-й, да.
2: Хотя не переставал свидетельствовать о себе.
1: То есть он попустил...

0: им ходить своими путями, то, что им было понятно, да, то, как у них сформировалась их культура, но при этом не переставал свидетельствовать о себе. И те, кто открыт влиянию Божьего Духа, они понимают это, они начинают вставать на путь истины. Да,
1: да, да. Да. И дальше вот, который благословениями, да?
2: Благодеяниями.
1: Благодеяниями свидетельствует Господь. То есть подаваемый пищу, и свет, и дождь, и солнце, и тепло, и дожди, времена плодоносные, и исполняя пищу, и, вот важно подметить, и весельем сердца наши. То есть наш Бог, это Бог веселья, Бог радости, Бог счастья.
0: Вот возвращаясь к названию нашей встречи, про то, ждут ли верующего скорби. Вот, наверное, ответ вот тут. То есть среди всех вообще скорбей и даже страшных вещей. Коль, еще раз подчеркни, пожалуйста, вот это то, что ты сказал.
1: Что наш Господь – это Бог радости. Он о себе вот благодеяниями свидетельствует и говорит, и открывается, что вот я несу вам благо только, я несу вам радость, несу вам покой душевный, несу смысл вашей жизни, придаю. И я вас питаю, и говорю так, что вы чувствуете на этой земле себя комфортно, счастливо и наполняет весельем сердца наши. Не то, чем заполняет человек весельем свое сердце, вот не те средства, которые он использует вот, в миру, там где-то еще. Нет, Бог дает вот это все через Святого Духа. Он дает, и через те, ну, через ту природу, там, земли, там, природные средства, вот это вот, солнце, дождь, урожай, землю живую, которая выращивает все, все наши, все эти благи, пищу дает. То есть Бог вот через это о себе говорит, что это я. Это я вам даю все это. Это я хочу сделать вас счастливыми, не несчастными.
0: И это радость не кратковременная, не приходящая, не приносящая какое-то послевкусие после себя, совсем даже не радостная, а это радость истинная.
1: Ежедневная, причем постоянная. Солнце всходит каждый день. Дожди, ну если не каждый день, то периодически тоже. Земля, она не перестает плодоносить, если только человек ее не гробит, вот. Она всем нас обеспечивает.
0: И люди не перестают любить друг друга. То есть вот то, о чем ты говоришь, это природа. Но ведь еще и Бог является и в наших отношениях, в отношениях вот истинной Божьей любви. Да?
1: Ну да, да. Ну, конечно, человеку понятно вот такие вот вещи от Бога, как там, пища, кровь, тепло, там, солнце, свет, радость. Вот это такая вот изобилие. Ну да, а потом до него доходит, что... Почему меня вот радует радуга, например? Почему меня вот природа так вот манит к себе? Это уже, вот, уже к духовности уже ближе. А Бог через природу о себе тоже говорит. Вот, в послании к Римлянам, да, в первой главе, это прям невозможно не увидеть Бога в природе. Он же там вот везде буквально. Всем, в каждой там травиночке, там, в цветочке, там, в жучке. В этом. То есть везде его можно увидеть. И Бог говорит, да я потому что хочу, чтобы вы были радостны, хочу, чтобы вы были счастливы, жили на этой земле, а не ходили бы мрачные, унылые, там, всегда чего-то ждущие, какую-то там, какую-то гадость, какое-то
0: каких-то
1: несчастье,
0: скорбей.
1: Да, каких-то скорбей, да. Не скорби вы должны ждать, а радости. И царство небесное – это царство радости, а не царство скорби. Вот этого радостного царства нам нужно ждать и его распространять и приближать. В том числе и своим собственным влиянием. Вот к чему нам Павел тут, к чему призывает здесь.
0: Очень интересно. Коль, это мы еще в 14 главе, да?
1: Да.
0: Мы дальше ее уже продолжим?
1: Продолжим, да. Да. Еще мы не до конца прочитали.
0: Ну что же, очень интересно, Лена, да? Очень вдохновляюще, очень ободряюще. Пишите нам, пожалуйста, дорогие друзья, задавайте свои вопросы. Мы очень вам благодарны, что все больше и больше народу смотрит эти вот наши встречи с Николаем Кунцевичем. Ждем следующей встречи с вами. До свидания. Всего самого хорошего.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками. Человек – Христос Иисус.

Мир вам, друзья! Часто нас беспокоит вопрос, какими нас видит Бог? Ну, мы же многое о себе знаем. Как Он смотрит на нас, как оценивает наши недостатки? В детстве я любил читать одну книгу. Думаю, что и многие из вас, дорогие зрители, друзья, читали ее и увлекались замечательными героями. Это книга «Волшебник изумрудного города». Помните фабулу этой истории? Самого города. Город достаточно обыкновенный, из простых кирпичей и камней. Но необыкновенным, изумрудным его делало нововведение Гудвина, чтобы все жители, все граждане этого города-государства смотрели на свои улицы, на свои дома через специальные изумрудные очки. И сразу же этот обыденный серый город становился красивым, изумрудным, праздничным. Когда я читаю послание к Ефесянам 4 главу, у меня возникают параллели с этой замечательной детской книгой. Потому что там написано следующее. «Он избрал нас в нем, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред ним в любви». Другими словами, Священное Писание, апостол Павел говорит, что Бог смотрит на нас через Иисуса Христа, минуя наше человеческое несовершенство, покрывая нашу слабость, наши недостатки. Бог сделал выбор, принял решение смотреть на нас через святость Иисуса, через красоту Его характера. И поэтому, даже будучи, возможно, мы себя считаем духовно зоркими, замечая какие-то вещи в себе, а может быть в других, мы ошибаемся. Бог видит все по-другому. Он смотрит на нас через Иисуса. Подобно тому, как путешественники когда-то смотрели на изумрудный город через зеленые очки и все видели в абсолютно другом свете. Дорогие друзья, я желаю вам, чтобы в этот день Дух Божий наделил вас способностью посмотреть на свою жизнь, на обстоятельства, на то, что вас печалит или тревожит глазами Бога. И чтобы это получалось каждый день. Смотреть на мир, смотреть на людей, смотреть на трудности через Иисуса Христа, через Его замечательный характер, через ту любовь и благодать, которой Он так охотно делится, отдает ее нам. И пусть это духовное зрение принесет вам много радости, улыбок и счастья.

Мне приходилось озвучивать подобные тексты, и это был не лучший опыт. Потому что, ну, здесь вот двойная штука. Когда в конце 80-х, в 90-е на нас хлынул огромный вал новой литературы, и в том числе старой литературы, то есть Библию, вдруг стала, возникла, и возникла возможность ее и читать, публиковать, и озвучивать. То тогда было очень много всяких попыток, и я

0: грешен, я участвовал. Совершенно ничтоже сумняшись, у меня не было никаких пониманий. Хотя я уже был воцерковлен, но мне казалось, что важнее, чтобы это звучало, а не то, как это звучало, зачем это звучало, для кого это звучало. Вот этими вопросами я тогда не был озабочен, за что и поплатился, ну, потому что это как-то вышло, это где-то есть, и я думаю, что это может меня когда-нибудь догнать очень неприятно. Ну, сейчас я к этому немножко готов, просто... Ну, просто потому, что даже не этот опыт как бы закрыл тот. Нет. К сожалению, опыты наши параллельны все. Но некий опыт был в том, что не надо кидаться сразу. Вот. Ну, такая вот штука. То есть опыт был. А если говорить вообще, я снимался в роли священника в очень плохом сериале, но роль была очень хорошая. Я люблю ее вспоминать. И там было много интересного. И мой батюшка, отец Алексей, он меня благословил. И, кстати, благословил, будучи православным священником, на тонировку нового перевода «Адвентистов седьмого дня». То есть, ну, он человек подвижный, интеллигентный и умный. Для меня это, благодаря этот опыт потрясающий, он открыл для меня Ветхий Завет как живую книгу, как живую. Потому что там очень много юмора. Нет, я ее читал. Но я, вот то, о чем я говорил в том своем интервью, я читал, как и в основном, ну, скажем так, интеллигентная Москва, там «Песнь песней», «Экклезиаста», то есть вот что-то литературно-философские части, ну, исторические, «Бытие» там, ну, просто для того, чтобы понимать, что у тебя на стенах, что за картины висят в Пушкинском музее и в Эрмитаже. Это же просто, не заглядывать, ну, понятно, тогда я знаю, о чем это. Вот, это одно дело, то есть это литературно такое историческое отношение. А вот когда для того, чтобы передать свое увлечение этим текстом слушателю настолько, чтобы слушатель на самом деле захотел взять и прочесть сам, вот моя задача была, то тогда вдруг, когда ты видишь, что там столько юмора, юмора настоящего, который может быть смешной. Вы помните, как заканчивается книга Ионы? Когда Иона там все время трясет, значит, мол, спали ты, это не Нерею, как это ты мне обещал, как, вот. Вот. А Господь ему говорит, да, в общем, как-то они же покаялись, они же... И заканчивается. Да и скота там много. Как-то, мол, этих-то за что? Вот. То есть очень много о братья Иосифовы, да, которые пришли, да, у нас слов у нас отнимет. О чем они думают, когда они приходят, когда знают, что, значит, к Иосифу. Ну и так далее, и так далее. То есть там очень много живого, сегодняшнего, человеческого, характеров много. То есть то, что питает вообще мировую литературу.
1: В ресторанном бизнесе работает большое количество разных национальностей, вероисповеданий людей. Все-таки в ресторанах мы иногда в большей степени этим пользуемся, потому что эти люди очень вкусно готовят разные национальные блюда. Поэтому так или иначе, если даже кто-то кого-то не любит или есть какие-то трения, со временем это все равно стирается. За столом все начинают все равно сплачиваться. И уже никто не обращает внимания какой-то национальности, какой-то разрез глаз.
2: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028.

0: Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца.

0: как самооценка влияет на наше эмоциональное здоровье. Приветствую вас, коллеги. Сегодня мы поговорим о взаимосвязи между самооценкой и эмоциональным здоровьем. Ну, конечно, я думаю, что мы найдем обязательно какие-то практические рекомендации, как же, ну, заполучить ту самую заветную здоровую самооценку.
1: Руслан Ларин, психолог, бизнес-тренер, любит путешествовать. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз – счастье – это состояние души.
0: Ну, такое вот слово, да, самооценка. А как мы вообще понимаем, что это значит?
2: Ну, на мой взгляд, если так проще сказать, это некое такое субъективное зеркало, с помощью которого измеряем мы самих себя, какие мы, и в которых мы так или иначе видим свое отражение, пусть даже субъективное.
1: Мария Вачева, семейный консультант, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз – каждый новый день – это новая возможность.
3: Мне нравится одно определение известного писателя Гёте. Он сказал так: «Мы не то, что мы думаем о самих себе. Мы не то, как о нас думают люди. Мы то, как мы думаем, как о нас думают люди». Возможно, что это надо еще раз произнести. Я думаю, что зрители наши осознанные, они поймут. То есть это некий образ, который мы сами себе создали. И вот любим ли мы его или нет, как мы к нему относимся, наверное, это и есть самооценка.
1: Иван Соклаков – психолог-предприниматель. Любит командные виды спорта. Проводит классные часы в школах по активной жизненной позиции. Девиз – счастье – не чья-то ответственность. Несчастье – не чья-то вина.
4: Ну, я согласна с коллегами. На самом деле, вообще понятие самооценка, оно такое широкое. И большинство людей воспринимает высокая самооценка, низкая самооценка, исходя из того, как человек позиционирует себя вот в какой-то социальной среде. И кажется, что человек с высокой самооценкой более, ну, он в таком преимущественном положении. Но на самом деле не все так просто, потому что за самооценкой стоит огромное количество установок, мнения о себе, способности взаимодействовать с другими людьми. И поэтому нам важно понимать, что в основе самооценки лежит то, насколько человек в контакте с самим собой. Насколько он понимает свои желания, транслирует свои мысли, насколько он хорошо понимает свои чувства. И этим всем умеет управлять.
1: Айгуль Иншакова. Психолог, тренер личностного роста, арт-терапевт. Мама троих детей, неутомимая путешественница и просто активный человек. Обучается профессии более 20 лет. Является волонтером службы психологической помощи «Ангел-7D». Девиз – ключ от счастья в ваших руках.
2: Ну, то есть некое такое представление субъективное о себе.
4: Да.
0: Ну, хорошо. Ну, а как тогда вот самооценка влияет действительно на наше эмоциональное здоровье? Есть ли реально эта взаимосвязь или нет?
2: Ну, я какой-то вот прям простой пример могу для начала привести. Когда у человека такая, скажем, не очень здоровая самооценка, и он думает о себе не очень хорошо, то если, к примеру, ему на работе предложат какую-то новую должность, новую сферу обязанностей, скорее всего, он не возьмется за нее. И он будет чувствовать угнетение, он будет переживать о том, что у него не получится. И поэтому, и так касаемо всех остальных.

0: сфер жизни, поэтому она действительно влияет и на состояние. Люди с нездоровой самооценкой более угнетены эмоционально, больше подвержены чувству печали, апатии, депрессивному состоянию.
1: Тоже хочу пример привести. Но все равно, наверное, нашему

0: например, построить отношения. Он не сможет найти девушку, которая ему там понравится. Он думает, что она ему откажет. И он вообще все время может быть один. И так умрет в одиночестве. Он не уверен в себе. И вот низкая самооценка может быть такие последствия, как низкая коммуникация, низкая социализация среди людей. Угу. То есть он всегда будет чувствовать, что он какой-то недостойный, сравнивая себя с другими, принижать будет свое достоинство. И это, естественно, будет очень негативно сказываться на тех достижениях, которые могут быть или, соответственно, не будут.
1: Тут еще у него даже момент... низкий уровень притязаний да. будет в жизни.
2: Тут еще такой момент, что вот мы говорим, что, по сути, есть два определения. Не низкое и высокое, а здоровое и нездоровое.
0: Адекватное или неадекватное.
2: Дело в том, что есть еще такой признак нездоровой самооценки, когда человек, наоборот, слишком сильно уверен в своих способностях, слишком какие-то у него завышенные требования к окружающим, и при этом... Зачастую такие люди быстрее всего ломаются. То есть человек, которого, который настолько уверен в себе, но при этом нету понимания своих истинных ресурсов и возможностей, он вступает в те сферы, в которые он не может себя проявить достаточно хорошо. Он хватается за те дела, которые не может осуществить. И, конечно же, в какой-то момент это приведет к слому. Либо к личному слому какому-то, либо к социальному. Потому что люди видят, что он не таков, каким он хочет казаться. И то есть вот этот вот признак так называемый завышенной самооценки, это тоже проблема. Вообще люди с проблемой
1: самооценки... Но это тоже низкая самооценка.
2: Да, это тоже низкая самооценка.
0: Смотрите, нарциссический тип тревожного расстройства. То есть это люди, которые любят себя, не так себя препарируют перед другими, возвышают, они требуют большого внимания к себе. Почему? Потому что они зависимы от мнения окружающих.
2: Да?
0: А человек с адекватной самооценкой, он не зависит от мнения окружающих, он уверен в самом себе. Поэтому вот нарциссы – это, по сути, низкая самооценка, это люди, которые нуждаются тоже в помощи, по сути.
3: Хорошо, но как же все-таки понять, человеку, да? Вот у меня низкая самооценка или высокая самооценка? Потому что этот вопрос, мне кажется, тревожит каждого, кто сейчас смотрит нас.
2: Я думаю, что тут очень важным критерием является то, на что опирает человек свое мнение о себе. На то ли, как о нем судят другие, на те ли достижения, которые у него есть. Потому что в любом случае и достижения, и мнение других людей – это какие-то внешние факторы. Они влияют, но все-таки это внешний фактор. Мне кажется, что основной момент – это вот есть три компонента, да, нашей внутренней жизни. Наши мысли, наши чувства и наши желания. И хорошо, когда человек в контакте с ними действует вот из этих вот состояний, из своего «я». Он выбирает свое окружение, он выбирает профессию, он выбирает хобби, он выбирает отношения не потому, что там кто-то выглядит подходящим, и не потому, что это принесет ему какой-то статус, а потому что у него есть эта аутентичная потребность реализоваться в этой сфере. Есть человек, который привлекает его какими-то личными качествами. То есть вот это вот опора на себя.
1: Мне кажется, что люди со здоровой самооценкой, они... Ну, понятно, что мы говорим об условно здоровой самооценке, потому что периодически даже у очень осознанных людей бывают моменты какого-то уныния, какой-то неуверенности в себе. Но вот в среднем человек, у которого это достаточно стабильное вот такое состояние, он обычно к себе хорошо относится, он понимает свои слабые стороны и сильные стороны, он не обесценивает себя. И точно так же он относится к другим. Условно говоря, он говорит, я хороший и мир хороший, и вокруг меня хорошие люди, и я, в принципе, неплохой человек. Вот мне кажется, это такой, ну, один из таких критериев хорошей, здоровой самооценки, когда я о себе смотрю на себя, насколько возможно, объективно, зная свои сильные стороны и слабые стороны, и я других также оцениваю, не идеализируя, не обесценивая.
0: Говорят, что в каждом человеке есть такой маленький ребенок, есть еще критик. И вот критик постоянно ругает эту маленького ребенка, да, то есть между ними диалог. У тебя не получится, ты не справишься. Смотри прошлый опыт, как он может на тебя повлиять, и ты снова ошибешься. И если вот этот ребенок все-таки может выстраивать отношения с этим критиком, договариваться, да, вот согласен с Марией, то есть понимать свои сильные и слабые стороны. Да, у меня здесь может быть не очень. Хорошо, я подтяну, но зато я в этом преуспел профессионально, у меня получалось. Хорошо, больше фокусироваться буду внимание, может быть, на каких-то вот этих сторонах и развивать их.
2: обращайте внимание, да, на то, что здоровая самооценка, она как раз и дает ту самую мобильность, ту самую устойчивость, о которой мы говорим именно в рамках эмоционального здоровья. То есть здоровая самооценка – это не когда ты жестко всегда хороший или жестко всегда плохой. Это способность вот так вот лавировать, понимать,

0: понимать, приспосабливаться, регулировать свое поведение и свои эмоциональные состояния.
1: Угу. Мне кажется, важно, что мы сказали о том, что любой человек в определенные моменты жизни может чувствовать себя, ну, не очень уверенным. И это совсем не значит, что это сразу низкая самооценка.
2: Конечно, и важно это понимать, чтобы не относиться к себе, ну,
1: слишком критично.
2: Критично, или, да.
1: Как ты говоришь, обесценивать, да, себя. Потому что человек ведь не может во всем быть идеальным или во всем быть профессиональным. Даже если взять там профессионал своего дела. Вот он делает этот там кусочек своей работы много раз, он в этом профессионален. Даешь ему новую задачу, она для него вообще совершенно, ну, он впервые. И, конечно, человек может испытывать там неуверенность, незнание, но это не значит, что у него низкая самооценка, да? Когда человек где-то уверенно и знает, и, что называется, закрытыми глазами, это тоже не значит, что у него...
2: Компетентность растет, и растет вот та самая самооценка.
1: Уверенность, да, но это не значит, что у него завышенная самооценка.
2: Нет,
1: да?
2: Конечно. Просто он понимает, в этом могу, но в этом, может быть, не силен. То есть это все время какой-то баланс, мне кажется.
1: Да, здорово. А что все-таки или какие факторы, да, влияют на вот формирование вот этой здоровой самооценки? Что это может быть?
3: Может быть, стоит сначала сказать, какие факторы влияют на формирование нездоровой самооценки?
1: Давай,
3: извините,
1: да.
3: Может быть.
2: Ну,
1: давай,
2: мне
1: да.
2: кажется, и то, и другое. Семья, она может влиять, да, и туда, и в ту сторону, и в другую сторону. И на формирование здоровой и нездоровой самооценки. Это первое зеркало, в которое мы смотримся в этом мире. Когда мы рождаемся, мы еще не знаем, мы хорошие или мы плохие. Мы умелые или неумелые, уклюжие или неуклюжие, если можно так выразиться, ловкие мы или неуклюжие. И наше окружение, ближние, те значимые взрослые, они первое зеркало и первая линейка, с помощью которой мы начинаем измерять свою самооценку.
3: По сути, через эмоции своих родителей,
2: призму, через их, да, призму,
3: мы начинаем
2: их
3: воспринимать этот мир.
2: Мы начинаем воспринимать себя и оценивать себя, каковы мы в этом мире. Поэтому, конечно, это очень такой сильный, не скажу, что вот это уже, если там все было плохо, это невозможно изменить, но это действительно очень мощный такой основание.
3: Просто почему мы начали об этом говорить? Потому что, возможно, что нас смотрят родители, мамы, папы, у которых есть дети. И это тоже вопрос воспитания, как мы относимся к своим детям. И когда, например, дети, например, испытывают какие-то неудачи в жизни, как мы вот интроицируем, да, вот свои чувства, эмоции тому, как ребенок должен к этому относиться. Например, родители, вот как воспринимать четверку? О, четверка. Ну, что это за оценка? Ну, ты же мог на пятерку. Да, а посмотри, Петя, вот он, тебе нужно больше заниматься, ты лентяй. И у ребенка руки опускаются, когда он вырастает, кстати, тоже у него в жизни может
2: формируется отношение.
3: У
2: него всегда в голове такое. Есть Петя, которого надо
3: обогнать. Обогнать, да, вот это перфекционизм ненужный. Или я должен сделать лучше, чем... А человек никогда не сможет сделать лучше. Да?
2: То есть там человек... тревоги столько получается, поэтому вот здесь и связь как раз с эмоциональным.
3: Да, и то, что здоровьем. Даже сделать все идеально, но все равно, как бы, как ему кажется, не идеально. То есть можно было лучше. И, то есть человек постоянно может быть так, как загнанная лошадь.
0: Ну, тут как раз вот этот вот момент, что такое любовь к себе, да? Или вообще любовь к ребенку, как родители транслируют любовь к ребенку. Очень важно отделять поступки, действия и, ну, от самой личности. Потому что любовь, она проявляется не в том, что я сделаю хорошо, и поэтому я буду себя любить, или я сделаю хорошо, поэтому родители меня будут любить. А любовь, она не зависит от поступков, она направлена на личность. И любовь к себе – это тоже, это взаимодействие с собой, как с личностью. Не со своими успехами, неудачами, а вот именно с какой-то такой, знаете, творцом заложенной единицей, вот, которая существует в каждом из нас. И мне кажется, здесь вопрос самооценки – это тоже такая очень духовная тема, потому что наша самооценка зависит от того, кто мы в глазах Творца, та цена, которую Он отдал за нашу жизнь, и та перспектива, которую Бог открывает для каждого из нас. Потому что здесь, вот, живя в этом мире, каждый из нас не идеален. Мы ничего
2: в сравнении
0: не
2: с кем-то, да, мы все равно недостаточно
0: хороши.
3: Да. Да.
0: Но вот те перспективы, которые открывает для нас Творец, зная, что в нас заложена какая-то, как это сказать, начальная единица, которая впоследствии может приобрести совершенно другую форму. Вот здесь вот основа самооценки, мне кажется.
2: Потому что мы значимы уже не за что-то,
3: да, по определению.
2: Не по определению значимы, ценны для него. Но мне кажется, еще очень важный момент, который влияет на формирование самооценки, это все-таки окружение. Уже когда мы старше становимся, мы говорили о семье, но когда мы выходим за рамки семьи, окружающий мир, школа, сверстники, СМИ очень сильно влияют на формирование некоего нашего образа. И даже если мы о себе думали, что мы, в принципе, неплохие, но пришли в школу, и там кто-то испытывал травлю, кто-то просто на него не так посмотрели, и человек идет с такой травмой, что он недостаточно хорош во взрослую жизнь. Или где-то в СМИ, если муссируется постоянно некий образ, а ты этому образу не соответствуешь внешне, или в своем статусе не соответствуешь этому образу, то, конечно, это очень сильно влияет на отношение к самому себе.
0: Поэтому вот как важно формировать окружение осознанно. То есть не просто выбирать информацию, которую мы смотрим, людей, с которыми мы общаемся. Конечно. Иначе мы можем оказаться вот в какой-то ситуации неуспеха, которая будет постоянно влиять на нашу самооценку.
2: Я помню, как я с женщиной говорила, и она говорила, ну, я всего лишь мама. И вот это «я всего лишь мама» звучало как-то, что это недостаточно. Да. То есть что она домашним хозяйством занимается, с детьми. Это потому, что если вокруг это обесценивается и ставится во главу угла, к примеру, поощряется карьера, да, и какой-то профессиональный успех, то, конечно, если ориентироваться на эти критерии общества, то, кажется, я просто мама недостаточно хорошо. Это что-то более низкого статуса, ранга, чем вот это. Поэтому очень важно отслеживать, какие критерии я к себе применяю. Вот то, о чем говорила Айгуль, осознанность какая-то. То, как мир оценивает, но нужны ли мне эти критерии, нужны ли эти линейки, лекала мне для того, чтобы саму себя оценивать.
3: То есть у нас должна быть своя система ценностей.
2: Безусловно.
3: А если у нас ценность, навязанная миром, например, успешный человек – это финансово обеспеченный человек. И я, как белка в колесе, пытаюсь заработать. Или, например, моя самооценка строится на том, что я родитель. И вот пока у меня есть дети, я себя... Ну хорошо, я родитель, я забочусь, но ведь дети потом уходят из гнезда этого семейного, да, и что, и с чем я остался?
2: Да, если дом, как дом, ребенок, дерево, да.
3: Да, если
2: не выполнил вроде как жизнь.
3: Новых. Да, то есть у меня должны быть какие-то свои системы ценностей, и нам нужно перестать просто жить чужими сценариями, которые нам навязываются сегодня.
1: Эти сценарии навязываются с разных сторон. Они могут быть в литературе, когда идеализируются те или иные герои.
2: Конечно.
1: Они могут быть в рекламе, где показываются утонченные формы.
2: В фильмах различных, где все очень показывается в таком...
3: Социальной сети.
1: Сети успешного успеха или скорости достижения этого успеха. Уровень доходов чей-то, который... Ну, знаете, когда есть такие шутки, типа мемов, да, когда показывают, будто бы человек отдыхает на каком-то курорте, а в реальности это были типа фотообои или что-то такого. И вот эти планки, особенно у такого еще незрелого молодого ума, который не знает, что за этим может стоять...
2: Много труда.
1: Ну, в общем-то, да, это завышает определенные амбиции, и потом человек... снижает очень сильно свой уровень оценки себя, думая, что он этого не достиг, и поэтому начинает чувствовать потом апатию,
2: вину. Да, разочарование,
1: может быть,
2: даже где-то
1: печаль. Стыд определенный.
2: И стыд, конечно, перед другими.
1: То есть мы говорим сейчас о мышлении в большей степени, да, и получается, мышление является такой основой, что ли, здоровой самооценки.
2: Ну вот, с одной стороны, вот то, о чем говорили Иван и Айгуль, еще мы можем подвести к тому, что с одной стороны, да, мы должны иметь свои лекала, как Иван сказал, а с другой стороны, Айгуль говорил о том, что Бог предлагает свои лекала. То есть мы действительно можем и должны иметь свои лекала оценивания себя, но как будто бы и наши лекала могут быть не идеальны.
0: Конечно.
2: Мы тоже можем вот через призму мышления иметь ложные такие лекала и думать, что это истинное. Поэтому мы свои лекала, как весы, надо сверить с какими-то определенными весами, которые вот они имеют вес-стандарт. И вот этот стандарт наших лекал очень важно с Божьим стандартом сверить, потому что стандарты окружающего мира меняются все время. То были в моде тициановские женщины, то меняются стандарты и сейчас другие стандарты. Если мы ориентируемся на внешнее, мы себя потеряем, нас не будет. И вот этой самооценки не будет. Вот это как какое-то ядро наше, оно потеряется.
0: Тут еще можно момент добавлю, что, наверное, нам очень важно говорить, что человек вообще существо динамичное. Не будет такого, что ты придешь к своей здоровой самооценке, и с этого момента ты живешь, да, счастливый, уверенный в себе, со своими определенными ценностями, так или иначе.

0: иначе мы постоянно меняемся, и мы постоянно сканируем окружающую действительность, потому что, в принципе, мы ориентированы на то, чтобы во взаимодействии себя снова и снова проявлять. Но вот именно основа, она должна быть. И мне кажется, что вот вектор духовный, это, знаете, это такая очень мощная...
1: Основа.
0: Да, основа, столб, очень мощный основание. Столб, вокруг которого мы дальше можем строить свою личность, строить свою жизнь, формировать привычки, искать опоры, формировать какие-то ценности, да? И нам просто важно не упускать этот момент, именно какой-то вектор, направленный на духовную часть, на что-то непреложное, что не меняется тысячелетиями. А все остальное, оно будет постоянно меняться, поэтому нужно быть к этому готовым.
2: Да, потому что наш Творец тот, кто любит нас такими, какие мы есть, он неизменен, он совершенен, он принимает нас. И действительно, его принципы, его истинные ценности не изменяются, в отличие от ценностей этого мира. Потому что, когда человек постоянно стремится к этому, он понимает, что он не может соответствовать этому. И вот эти все его ценности, такие иллюзорные, да, такие, как мыльный пузырь, они лопаются, и человек еще больше начинает себя ненавидеть, потому что он пытается жить чужой сценарий, и он не соответствует этому, и он понимает, что я прожил другую жизнь, не свою жизнь. Как я мог? И здесь чувство вины, и здесь, конечно... Прям нужна помощь этому человеку однозначно.
3: Но вот люди воспринимают людей через вот определенные телеэкалы, о которых мы говорим, да? Для кого-то там парень переживает, не может найти себе девушку по причине того, что он считает, что финансово нормально не зарабатывает, да? То есть он типа нищий в его понимании. Там, девушка мучается и переживает того, что она вдруг не понравится, потому что у нее формы не те. Кто-то переживает, что он там профессионально не успешен, потому что у него не хватает каких-то там знаний, и он в чем-то не профессионал. Но коль мы заговорили о духовности, какими нас принимает Бог? Вот что для Бога важно тогда? Он смотрит на наши там формы, интеллект, здоровье, что-либо еще? Что для Бога важно? Где его лекало?
4: Вот так здорово, что все-таки нет ни одного похожего человека в этом мире. И в этом тоже замысел Божий. У нас отпечатки разные, у нас
2: сетчатка
4: глаз разная. Это помимо всяких других внешних параметров, это говорит о том, что Бог ценит нашу индивидуальность. И для Него ценно то, какие мы есть. Конечно, я не могу не принимать во внимание то, что мы живем в греховном мире, и, конечно, когда есть какие-то мутации, какие-то генные изменения, и это проявляется во внешности людей, это проявляется на здоровье людей, это может влиять на самооценку, когда есть какие-то ограничения в здоровье, физических каких-то деформаций какие-то, но это... не должно влиять на наши внутренние ощущения. То есть мы не можем всему сказать «ок», каким-то генетическим сбоем, каким-то проблемам, изменениям каким-то серьезным в здоровье человека, но мы можем вот эту внутреннюю стержень все-таки в нем поддерживать, и он должен поддерживать, в том, что несмотря на то, что я сейчас такой, Бог почему-то допустил, что я такой, и он привел меня, есть замысел обо мне, появившемся в этом месте, в этом мире, вот с этим набором сейчас, потому что есть вещи, которые, да, есть вещи, которые мы не можем изменить. Мы можем прокачать какие-то навыки, это тоже очень сильно влияет, кстати, на самооценку, на нашу компетентность, осознание «я могу, знаю, умею», но есть вещи, которые мы не можем прокачать. Мы можем изменить наше отношение к этому. И вот это тоже развитие самооценки.
3: Мы отдаем себя Богу таким, каким я есть, и Бог меня принимает таким, какой я есть.
4: Это где-то для этого, ну, для этого нужно это какое-то смирение и принятие, что Он тебя привел в этот мир для какой-то миссии, и, возможно, Он тебе дал какие-то ограничения. И, возможно, у тебя нет того, что есть у другого. Но это не значит, что ты недорог ему, и он к тебе как-то по-другому относится. Я общалась с женщиной, она говорит, ну я всего лишь уборщица, я всего лишь убираюсь, у меня нет образования, я ничего не достигла в этой жизни, это меня так гнетет. Но если мы смотрим через призму Божьего видения, ему на самом деле, наверное, не принципиально, человек в министерстве работает, или он только убирает полы в этом же министерстве. А для него важнее то, как человек чувствует себя нужным в этом обществе, принятым, реализованным. Реализованным не по меркам мира.
3: По большому счету, для Бога каждый труд важен.
4: Каждый труд важен. И если,
2: все профессии
4: если,
2: важны.
4: Если да. Она, ну да, мы это понимаем, но тем не менее, все равно есть в обществе некие стандарты.
2: Влияние,
4: и это на нас влияет тоже. И поэтому, конечно, когда

0: такой человек, но когда такой человек приходит домой, и я говорю, посмотрите, у вас есть семья, у вас такие замечательные дети, у вас такие замечательные отношения, у вас еще есть любящий Бог, с которым вы строите отношения. Это те опоры, на которые мы можем опереться. Вот мы не один раз уже говорили на наших беседах о том, что должно быть много таких опор. И если только опора работа, карьера, и я там вот провальный, то тогда кажется, что и нет другого
1: одну
0: ничего.
1: Одну опору выбиваешь, и человек падает.
0: Да? Человек падает. Да. А если есть ощущение, что да, у меня вот это провально, может быть, в глазах мира. Я сделала карьеру мамы только, к примеру.
1: Что очень ценно.
0: На самом деле очень ценно, потому что я формирую новое поколение детей и людей, которые будут менять этот мир. Это вот моя карьера в них. Если я при этом смотрю, что у меня вот в этой сфере хорошо, вот в этой сфере, вот в этой, в этой, и тогда я не чувствую себя провальным. Вот это, мне кажется, есть баланс к здоровой самооценке.
1: Здоровую самооценку.
2: Пример очень такой всем известный, наверное, но думаю, что стоит его вспомнить. Потому что этот человек просто меня вдохновляет. Я думаю, он вдохновляет вообще миллиона людей. Это Ник Вучич, который смог выйти за ограниченные пределы своего тела.
0: Ну да, есть вещи, которые он не может прокачать.
2: Он принял это просто в свое тело. И хотя мы знаем, что как он вначале боролся с Богом, да, он ненавидел Бога, себя, свое тело.
1: И даже самоубийством хотел закончить.
2: Да, но в итоге сегодня он такой мощный спикер, мотиватор, который просто...
1: Вдохновляет для многих
2: и говорит о том, что Бог вас любит, друзья. Просто примите себя сначала такими, какие вы есть.
3: Тут еще, мне кажется, момент, да, вот казалось бы, самооценка и Бог, ну как их совместить, что мы когда, если изначально есть вот эта позиция, я недостаточно хорош, то с этим очень сложно справиться. Но тот факт, что мы дышим, что наши сердца бьются, говорят о том, что Бог нас любит. Этого у нас не отнять. Мы перестали дышать, мы умерли, мы не можем об этом судить никак. Но до тех пор, пока мы живем, Бог есть жизнь. Если в нас есть жизнь, значит, Бог нас любит, Он о нас заботится, и Он реализует через нас какую-то свою волю. А Его воля благая и совершенна. И нам надо помнить, даже в моменты, когда все кажется плохо, вот этот один факт, что мы живем, говорит о том, что для нас есть надежда, говорит о том, что с каждым следующим нашим вдохом мы можем становиться лучше, счастливее, добиваться чего-то нового и выходить из того состояния, в котором мы оказались. Даже если это какая-то глубокая депрессия, но ты жив, и значит, дальше будет лучше.
0: Ну вот как раз проблема низкой самооценки, нездоровой самооценки, в том, что человек чувствует себя зажатым обстоятельствами, ничего, беспомощным. И он не может выйти, чтобы за рамки этой беспомощности, чтобы что-то менять, что-то делать дальше. Он говорит, ну я не умею, у меня не получится, я неудачник, я никчемный. И как раз-таки вот это самая основная проблема, мне кажется, вот этого состояния. Она мешает человеку что-то осваивать в этой жизни, двигаться и выполнять ту миссию, ради которой Бог его и привел в этот мир. Бог говорит, да, в твоем ограничении я хочу что-то через тебя выполнить, а человек говорит, нет, я не могу, я как бы я беспомощен, мне это не под силу.
1: Хорошо. То есть, если резюмировать, можно сказать, что если вдруг у вас закралось сомнение по отношению к себе, и это вводит вас в уныние, понимание того, что вы какой-то не такой, то, может быть, вам стоит поменять лекала, по которым вы оцениваете себя, и посмотреть, что эти лекала, они вообще-то были Богом заложены изначально такие, что туда пройдут все под эти лекала, потому что Бог принимает каждого таким, какой он есть. Это совершенно не значит, что мы не должны себя развивать, в себя инвестировать, себя совершенствовать. В этом есть наш процесс жизненный. Но это не значит, что есть какие-то лекала, в которые кто-то может не войти. Спасибо вам за этот такой конструктивный, интересный разговор.
0: Спасибо.
3: Спасибо.
4: Так будьте тверды и неколебимы, братья мои возлюбленные. Отдавайте себя беспредельно делу Господню, определенно зная, что труд ваш не тщетен в нем.

Какими способами не нужно справляться с психотравмой? Дело в том, что человек, который страдает посттравматическим стрессовым расстройством, испытывает очень серьезное внутреннее напряжение. И эта внутренняя боль, она настолько невыносима, что именно она толкает человека на любые способы, чтобы избавиться от нее. В этом видео мы поговорим о способах, которые вам точно не помогут. Ну что ж, давайте начнем, пожалуй, с самого распространенного метода попытки справиться со своей внутренней болью. Как ни странно, но это алкоголь или наркотики. 52% мужчин и 28% женщин, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством, используют именно этот метод для того, чтобы убежать или решить свою внутреннюю проблему. Однако, на самом деле, этот метод оказывается весьма неэффективным. И вот почему. Все дело в том, что алкоголь меняет концентрацию уровня некоторых гормонов и нейромедиаторов, а именно дофамина и серотонина. Дофамин – это гормон, который отвечает за удовольствие, и именно он вызывает у человека эйфорию. Когда поступает определенная порция этого гормона, человек чувствует некую приподнятость, возбуждение. И это, конечно же, позитивным образом, как ему кажется, влияет на общее состояние. А изменение уровня серотонина приводит к тому, что человек расслабляется. И на некоторое время человеку кажется, что он испытывает какое-то определенное временное облегчение. Однако этот метод оказывается совершенно недееспособным в долгосрочной перспективе, потому что он абсолютно не решает в корне проблему травмы человека. Действие алкоголя очень в какой-то степени можно сравнить с действиями препаратов, с помощью которых лечатся, скажем так, или купируются некоторые болезненные психические симптомы. Однако речь здесь идет только о некоторых способах приглушить боль. И то далеко не самых лучших, далеко не самых качественных. Кроме того, было замечено, что употребление алкоголя или наркотиков, потому что действие этих веществ приблизительно одинаковы, очень негативно влияют на течение всего посттравматического стрессового расстройства. Почему? Все потому, друзья, что этот способ, он как бы заглушает боль. Он как бы уводит ее вглубь человека, не позволяет обнажить ее, достать ее и поработать с ней. Именно в этом заключается важный терапевтический эффект, чтобы боль вспомнить, осмыслить, достать ее из себя. Алкоголь делает обратное. Он загоняет эти негативные эмоции, притупляет их и загоняет их глубоко внутрь. Кроме того, алкоголь и наркотики ведут к еще большей проблеме, а именно проблеме зависимости. Поэтому, как бы вам, может быть, не казалось, что употребление какой-то безопасной доли алкоголя или наркотиков, таких вот легких, ну или тяжелых, решит проблему вашей боли, не заблуждайтесь, не решит, напротив, усугубит. Следующий довольно распространенный метод, с помощью которых люди пытаются избавиться от вот такой разрушающей внутренней боли, это самоповреждение. Довольно часто люди прибегают именно к этому методу. Почему? Потому что в этом случае происходит некое смещение или смещение акцентов. То есть боль физическая, которую человек ощущает вот здесь и сейчас, потому что тело реагирует на самоповреждающие такие действия. Вот эта физическая боль, она как бы вытесняет.

Боль эмоциональную, которая присутствует в человеке, страдающем ПТСР, на постоянной основе. Однако этот метод тоже оказывается весьма неэффективным, потому что физическая боль, она имеет свойство прекращаться. И для того, чтобы человеку, ну, хоть как-то существовать со своей внутренней эмоциональной болью после перенесенной травмы, повреждать себя человек вынужден постоянно. Однако это становится небезопасным для жизни. Кроме того, это приводит к дополнительным проблемам, связанным со здоровьем. Поэтому вместо того, чтобы убегать от внутренней боли с помощью переключения на боль физическую, вместо этого намного лучше использовать другие, более конструктивные способы, с помощью которых можно справиться с этой проблемой. Об этом мы поговорим чуть позже. Следующий, третий, не менее распространенный способ – это рискованное поведение или рискованные действия. Дело в том, что когда человек находится в состоянии вот такой ситуации, где присутствует риск для жизни, наш мозг реагирует приблизительно так же, как он реагирует во время получения психологической травмы. А именно, увеличивается уровень гормонов, резко подскакивает уровень гормонов, таких как адреналин, норадреналин и кортизол. И благодаря этому всплеску гормонов организм человека как бы мобилизируется. Человек испытывает определенную эйфорию после того, как его, так сказать, рискованное поведение увенчалось успехом, потому что тут же, ну, выделяются другие гормоны, ответственные за появление именно этого настроения. Так вот, рискованное поведение, оно чем-то напоминает наркотическую или алкогольную зависимость, потому что по своим действиям оно приблизительно похоже. И, как я уже сказал чуть раньше, этот метод на самом деле тоже не работает, потому что это всего лишь временный метод, это попытка испытать очень сильные эмоции, чтобы заменить негативные эмоции, вызванные психологической травмой. Однако, друзья, этот метод также оказывается нерабочим, и более того, он реально связан с угрозой для жизни, и, ну, рано или поздно человек может просто уйти из жизни, так и не справившись со своей болью, вот благодаря такому рискованному поведению. Следующий, четвертый, также довольно распространенный метод, с помощью которых люди пытаются избавиться от боли, это сексуальная распущенность. Все дело в том, что секс – это очень мощный фактор, который человеку приносит удовольствие. И благодаря тому, что человек испытывает это удовольствие, он таким образом пытается вытеснить болезненные ощущения, болезненные воспоминания. Это справедливо даже для жертв насилия, потому что даже жертвы насилия способны в некоторых случаях испытывать удовольствие. Конечно, в случае перенесенного сексуального насилия гамма эмоций, гамма чувств намного шире. Об этом мы поговорим в одной из наших следующих программ. Но с помощью секса многие люди пытаются вытеснить болезненные воспоминания. Очень часто люди, которые пережили сексуальное насилие, пользуются этим методом, потому что в сознании человека как бы происходит такая ложная связь. Если на меня обращают сексуальное внимание, значит, меня любят. Многие жертвы изнасилования, они таким образом пытаются заполнить тот вакуум, который был создан по причине психологической травмы. Однако этот метод также не работает, потому что удовольствие от сексуальной близости не решает в корне проблему посттравматического стрессового расстройства, лишь на некоторое время ее ослабляет, а иногда ведет к более серьезным последствиям, таким как заболевания, передающиеся половым путем, к таким вещам, как, например, попадание еще в большую зависимость, но на сей раз от сексуальной близости, причем с такой неразборчивой. Вы знаете,

Кстати, в этом смысле слова, наверное, стоит прислушаться к тому, что говорит Священное Писание. Библия много говорит о сексуальном здоровье, о сексуальной нравственности. В этом смысле слова заповедь «не прелюбодействуй», то есть «храни себя», она оказывается как нельзя более действенной и практичной. Пятый метод, с помощью которого люди пытаются справиться со своей болью, это избегание. Люди избегают мест, где с ними может случиться что-то плохое. Избегают людей, которые могут нести потенциальную угрозу. Избегают разговоров на тему травмирующего опыта. Однако избегание, попытка замолчать, попытка ничего не вспоминать, попытка никак не доставать наружу, на самом деле работает с точностью да наоборот. Она приводит к тому, что травматичный опыт усугубляется, повторяется. И напротив, когда человек перестает избегать болезненных ощущений, болезненных воспоминаний, травмирующих воспоминаний, то вначале человеку при воспоминаниях довольно дискомфортно, но потом, впоследствии, это приносит настоящее исцеление. Поэтому избегать разговоров, мест, людей. Это очень плохая идея, она не работает. И, наконец, шестой метод, неработающий метод, это попытка повторения травматичного опыта. Да-да, друзья, как ни странно, но жертвы насилия или каких-то экстраординарных событий, которые приводят к посттравматическому стрессовому расстройству, довольно часто прибегают именно к этому методу. Почему? Все дело в том, что когда человек переживает травматичный опыт и не реагирует должным образом, развивается психологическая травма, посттравматическое стрессовое расстройство. И одним из возможных проявлений ПТСР является отсутствие эмоций, отсутствие ощущения себя живым. Такие люди часто говорят, я ничего не чувствую. Даже если ситуация, в которую они попадают, предполагает, что у человека хотя бы какие-то эмоции появятся, положительные или отрицательные. Так вот, это ощущение, что ты как будто бы не живой, ты как будто бы мертвый, потому что не испытываешь никаких эмоций, никаких чувств. Вот это ощущение, оно довольно невыносимое. Именно поэтому жертвы насилия возвращаются к своему травматичному опыту. То есть они как бы ищут, чтобы повторить этот опыт, например, быть изнасилованным. Почему? Такое поведение объясняется тем, что человек тогда, в тот момент, испытал хотя бы какие-то эмоции. И для того, чтобы избавиться от этого гнетущего чувства, от того, что ничего не чувствуешь, люди и идут на повторение этого опыта. Если сделать хотя бы беглый обзор методов, которые оказываются абсолютно нерабочими, то, вы знаете, оказывается очень справедливым высказывание Священного Писания, причем неоднократное высказывание по поводу нравственности. Приведу некоторые из них, которые мне нравятся больше всего. «Если бы не закон твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем». Это Псалом 118, текст 92. Или вот: «Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения». Ну и еще один текст из книги пророка Исаии: «Нет мира нечестивым, говорит Бог мой». То есть оказывается, что все эти разрушительные действия, они не имеют, в общем-то, никакой полезной ценности, оказывают лишь временное влияние на человека. А что же тогда помогает? Давайте поговорим немножко об этом. И здесь хочется выделить три таких важных момента. Первое – это психофармакология. Мы поговорим немножко об этом методе. Второе – это психотерапия. И третье – это методы самореабилитации или методы самопомощи. Давайте по порядку о каждом из них. И начнем мы с лекарств, или с психофармакологии. Дело в том, что иногда травма насколько серьезна и ее последствия насколько оказывают колоссальное влияние на человека, что ему необходима помощь

лекарственных средств. Это нужно в тех случаях, когда человек испытывает какие-то острые симптомы, такие, например, как суицидальные мысли, навязчивые, или же даже суицидальные попытки. Возможно, человек не может справиться с какой-то крайне серьезной депрессией. В таком случае я очень рекомендую обратиться к профильному специалисту, к психотерапевту или психиатру, который может назначить правильную дозу и правильные препараты для того, чтобы помочь справиться с этим. Однако надо понимать, что препараты, медицинские препараты, они хоть и помогают справиться с острыми симптомами, но они не лечат посттравматическое стрессовое расстройство. Поэтому препараты нужно использовать только по назначению серьезного специалиста и только в комплексе с психотерапией. И это второй способ, который реально может помочь. Психотерапия – это работа со специалистом, психологом или психотерапевтом. То есть это человек, который поможет вам разобраться в сути происходящего и намного быстрее справиться с последствиями посттравматического стрессового расстройства. Я рекомендую в тяжелых случаях использовать именно эти два метода. То есть метод психофармакологии с назначением, бесспорно, с назначением хорошего врача, и психотерапия. Однако, к сожалению, пока далеко не все люди осознают серьезность работы над собой в этом смысле слова. И некоторые люди никогда не обратятся к психиатру, никогда не обратятся к психотерапевту или к психологу для того, чтобы пройти такую реабилитацию в терапии. И поэтому все, что остается этим людям, вместо того, чтобы просто быть пассивными и наблюдать за тем, как жизнь катится под откос, можно использовать некоторые вещи, такие как самопомощь. Самопомощь – это хороший путь, это один из возможных вариантов решения вопроса, связанного с исцелением от посттравмы. Однако, что нужно понимать, он более длительный, этот путь. И вы будете в какой-то степени действовать вслепую, потому что, может быть, не все процессы вам понятны, которые лежат в основе вашего поведения, ваших мыслей, ваших чувств, работы вашего организма. В этом смысле слова работа со специалистом намного более действенна. Но если вы не готовы ни к первому, ни к второму способу, тогда, пожалуйста, хотя бы займитесь тем, чтобы попытаться помочь себе. Это может быть хорошим началом на пути к исцелению.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии

0: Вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
1: Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви, и целомудрия.

При современном образе жизни наши глаза испытывают колоссальную нагрузку. И сегодняшний комплекс поможет нам снять напряжение с наших глаз. Очень часто напряжение в глаза приходит от того, что у нас спазмирована подзатылочная область. Мы сегодня будем расслаблять эту область, нашу шею, и для этого нам нужно начать со стоп. В первом упражнении предлагаю встать стоп параллельно друг другу, присесть, слегка смягчить колени, и мы будем перекатываться с передней части стопы на пятку. Делайте это плавно и мягко, как будто бы вы меряете длину стопы. И очень важно, чтобы ваша обувь позволила передней части стопы расширяться. То есть если у вас какая-то узкая обувь, то лучше будет ее снять и двигаться босиком. Хорошо, и мы можем продолжить, двигаясь по внешнему ребру вперед и по внутреннему ребру стопы назад. И поменяем направление движения. Наши стопы обретают чувствительность, и тело будет располагаться в пространстве более устойчиво, что поможет шее освободиться. Для следующего упражнения мы с вами в замок сцепим руки и отправим их на затылок. Потянитесь через локти, удлините шею, а плечи отведите от ушей вниз. И нам важно, чтобы поясница осталась у нас в нейтрале, ровной, и мы будем двигать грудной отдел. Слегка сгибаемся и грудиной потянуться вверх, разгибаемся. Тоже здесь мы двигаемся мягко, плавно. И мы добавим дыхание. Вдох мы отправляем в грудину и тянемся ей вверх, как будто бы вы надуваете там шарик. И сдуваемся, выдох. Вдох и выдох. Еще разочек поменяем дыхание. И теперь сделайте вдох в область лопатки, верхнюю часть спины, потянувшись ей вверх. А с выдохом мы будем смягчать задние верхние ребра и лопатки. Выдох. И вдох в спину. Еще выдох. И вдох в спину. Теперь одну руку мы опускаем вниз вдоль туловища. Другой локоть продолжает тянуться вверх. Скользим по бедру вниз и одновременно мы локтем тянемся в потолок. Это такое разнонаправленное движение. То есть мы тянемся в две стороны, и вверх, и вниз. Нам важно подвигать наши ребра, чтобы грудная клетка была подвижной. Только при подвижной грудной клетке наша шея обретает свободу. Сделаем еще раз. И можно поменять сторону. И 4-5 раз выполнить с другой стороны. Здесь вы тоже можете помогать себе дыханием и направлять вдох прямо в ребра, как будто теперь воздушный шарик там, и вы его надуваете каждым вдохом. Еще разочек. Отлично. И теперь мы уже переходим к шее непосредственно. В замок вновь складываем пальцы, отправляем их на затылок. И предварительно мы потянемся макушкой вверх. Очень важно в этом упражнении выполнять вытяжение. И теперь, сохраняя это вытяжение, мы начинаем наклонять голову. И останемся в этом положении. Погрузите затылок в руки, как будто бы вы хотите руки припечатать к потолку. И вот это вытяжение удерживаете, мягко начинаете поворачивать голову вправо-влево. Если у вас есть какой-то дискомфорт при повороте головы, вы можете остаться просто в положении, когда лицо направлено в пол, и вы тянетесь затылком вверх. Если все хорошо, то мы продолжаем двигаться и не задерживаем дыхание. Еще пару раз. Если у вас есть время и желание, вы можете подвигаться так дольше. Останавливаемся по центру, поднимаем голову, и можно немного промассировать область подзатылочную, где у нас затылочное брюшко лобной мышцы. Это позволит легче расслабиться.

вашим глазам. Для следующего упражнения нам мысленно нужно будет выбрать несколько точек. По центру, которая непосредственно перед вашим взглядом. Точка вверху справа, вверху внизу справа, вверху слева и внизу слева. И мы будем задерживать наш взгляд на крайних положениях. Отправляем взгляд, например, вправо вверх. Это должно быть максимальное отведение взгляда.

устойчивость ощущали в ваших стопах и равномерно дышали. Затем мы переводим взгляд, например, вправо-вниз. Максимально отведите взгляд и удерживайте это положение 30 секунд. Глаза могут продолжать моргать, важно, чтобы вы дышали. И следующим разом мы выберем с вами другую точку, например, внизу слева. Так тоже вы удерживаете 30 секунд. В последнюю точку вы сделаете то же самое. Если у вас есть время, вы можете выбрать промежуточные точки. Вверху, внизу, точно справа на горизонте, точно слева. И в следующем упражнении мы с вами опять выбираем точку перед собой. И она должна находиться на уровне ваших глаз. Чем дальше, тем лучше. И теперь вы фокусируете внимание на этой точке и мягко начинаете вращать голову вправо-влево. И вы не теряете из поля зрения эту точку, прям рассматриваете ее, потому что наше зрение часто нас обманывает. Нам кажется, мы смотрим в одно место, но на самом деле взгляд бегает. Выполните так 8-10 повторений, и затем мы двигаемся, голову поднимаем вверх и опускаем вниз, а взгляд продолжаем фокусировать на выбранной точке. Отлично. И теперь мы будем двигаться по диагонали. И как вы уже поняли, это могут быть разные направления движения головы. Хорошо, еще одну диагональ возьмем. И это может быть такое зигзагообразное движение, когда вы продолжаете смотреть на эту точку, опускаете голову вниз и совершаете маленькие повороты, одновременно поднимая голову вверх. Но взгляд не теряйте, смотрите на точку. И то же самое можно сделать справа и слева. То есть мы с вами смотрим на точку, поворачиваем лицо, например, вправо и двигаемся маленькими волнами вверх-вниз, перемещая лицо в противоположном направлении. И возвращаемся. Эти упражнения позволят эластично подвигаться вашим глазным мышцам. Это снимет с них напряжение. И последнее очень действенное упражнение, особенно после выполнения предыдущих, называется оно пальминг. Важно, чтобы ваши ладони были теплыми, вы можете потереть руки друг от друга. И теперь мы накладываем наши ладони на глаза так, чтобы не было прикосновения глазных яблок с вашими ладонями, но чтобы и свет не попадал. То есть это должен быть плотный контакт, но при этом ладошка должна быть мягкой. И в этом положении вы можете остаться на полминуты, на минуту. Может быть, вам захочется дольше выполнить это упражнение или сделать его сидя, когда вы можете сделать опору на локте. Очень хорошо, если вы получите такой эффект, что у вас не останется каких-то светящихся пятен, и все ваше поле, да, заполнит черный цвет. Это говорит о том, что ваши глаза расслабились. Занимайтесь вашими глазами и будьте здоровы! Наше тело создано уникальным, и забота о нем через осознанное движение является Божьим замыслом для приобретения хорошего здоровья. Помните, движение – это жизнь.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Зимой наша кожа требует особого внимания. Как защитить и восстановить ее в это время? Сегодня мы с вами поговорим об уходе за нашей кожей зимой и сделаем альгинатную маску. В начале умывания теплой водой, об этом мы с вами говорили на прошлых встречах. Следующий этап мы должны очистить кожу с использованием очищающего геля. Мы его наносим, размыливаем по коже и смываем сразу же. Почему наша кожа так чувствительна к низким температурам? Холод и ветер разрушают водно-липидную защитную мантию кожи, поэтому она быстро теряет влагу и высыхает. На ней появляются микротрещины и впоследствии воспаление. Особо страдает зимой кожа наших рук, поскольку там очень мало сальных желез и тонкая подкожно-жировая клетчатка. Как восстановить и защитить нашу кожу зимой? Носить обязательно на руках перчатки и варежки. Умываться и мыть руки желательно только теплой водой. Холодная вода, она используется только для закаливания, а горячая сильно высушивает кожу. Мокрую кожу мы промакиваем, а не вытираем полотенцем, чтобы ее излишне не травмировать. Но в те дни, когда мы планируем делать альгинатную маску, кожа наша должна быть очищена. То есть здесь процедура глубокого очищения с использованием скраба должна быть. Итак, скраб мы смываем. Потом мы наносим тоник. Вспоминаем, на прошлых передачах мы говорили, что после контакта с водой кожу нужно тонизировать. Тоник у нас убирает остатки скраба и готовит кожу к нанесению маски. То есть таким образом наша кожа уже готова к нанесению альгинатной маски. Для альгинатной маски нам понадобится 6 или 8 чайных ложек с горкой порошкового альгината. А порциями мы добавляем минеральную негазированную воду. Она должна быть, обратите внимание, очень важный момент, комнатной температуры, не горячей. Размешиваем, она впитывает в себя достаточно быстро, до консистенции густой сметаны. Очень хорошо все это размешиваем, чтобы не было комочков. И если есть желание, можно добавить несколько капель эфирного масла. Я очень люблю масло лаванды. Универсальное эфирное масло подходит для любого типа кожи. Кстати, вот для жирной, для сухой, увядающей. Дает такой расслабляющий эффект и элемент питания, успокаивающий. И в течение где-то 5 минут после разведения мы эту маску должны наложить на кожу, поскольку здесь очень быстро происходит пластификация, то есть она загустевает. Альгинатная маска. Накладываем либо специальным шпателем, либо можно деревянным шпателем, какие варианты, либо можно кисточкой. Домашний вариант, если вы одни, у вас нет помощников, можно перед зеркалом даже руками наложить. В течение 5 минут очень быстренько тонким слоем накладываем. В идеале маска накладывается на область глаз, на область рта. Остаются у нас дырочки для носа, только для дыхания. Если у вас проблема в боязни закрытого пространства, здесь, конечно, область глаз оставляем открытыми. Или вариант домашний, например, у вас нет помощников, мы перед зеркалом тоже область глаз оставляем открытыми. Распределяется. Состав альгината тоже универсальный. Маска альгинатная в основном увлажняющего характера, также она питательная и омолаживающая, то есть подтяжку дает. В состав альгината входит диатомид, это древесневшие морские растения, альгинат сам, то есть в составе

уходит разнообразие витаминов, коэнзим-10, гиалуроновая кислота. Именно вот состав альгината дает пластификацию, то есть она застывает, пластом у нас. Вот так вот аккуратненько она наносится, область подбородка, область шеи, слои. Маска очень комфортная, подходит для любого типа кожи. Как часто здесь нет никаких ограничений, мы можем для сухой чувствительной кожи делать хоть каждый день. То есть, если у нас есть возможность. Жирная кожа требует более редкого применения. Возможно, 2-3 раза в неделю. После нанесения маска сохраняется у нас на коже 15-20 минут максимум. Итак, снятие альгинатной маски. Для удобства здесь можно взять ватный диск и по краям масочки немножко промокнуть водой. И далее одним движением, начиная снизу вверх, с подбородка, мы аккуратненько снимаем ее, она легко отделяется, освобождаем наше лицо, вот, и одним пластом все это выкидывается. Далее остаточки маски, если где-то что-то осталось, мы можем умыть кожу теплой водой, убрать остатки маски. После снятия маски тонизирование кожи. Наносим тоник. Это будет заключительный этап этого ухода. После альгинатной маски увлажняющий крем можно не наносить, поскольку маска значительно увлажнила кожу. Зимой страдает прежде всего кожа лица, поэтому находите время позаботиться о ней, чтобы вы себя чувствовали комфортно и в эти зимние холода. Помните, что кожа – это защита, данная нам Богом для жизни.

0: сейчас про завтраки. Полезные завтраки, да? Если мы говорим про завтрак, то обычно у кого-то в голове возникает картинка человека с бутербродом, с маслом, с колбасой, может быть, с чашечкой кофе или чая. Но сегодня мы расскажем об альтернативе, как завтрак можно сделать полезным. И мы будем делать бутерброды с авокадо. Нужно найти мягкие авокадо. Я люблю вот такой сорт, потому что он чаще бывает мягким и спелым. И для того, чтобы проверить, насколько он спелый, можно вот тихонечко нажать вот сюда вот. Если здесь мягко, то авокадо точно будет спелый. Авокадо является богатым источником витаминов. Вы помните, что мы его едим как источник омега-3. В других программах вы слышали, да, что нам важно выравнивать количество омега-3 и омега-6 в своем рационе. И чем больше продуктов с омега-3 мы получаем, тем лучше выравнивается вот этот баланс. Итак, все просто. Мы на самом деле авокадо используем прям как сливочное масло. Берем и намазываем на наш кусочек. Я люблю авокадо с хлебцами. У нас есть чудесное песто, поэтому мы сюда его тоже немножко добавляем. Это песто мы уже показывали, как готовить. Вы можете посмотреть в наших других программах. Чудесный аромат. А мы для пользы добавим сюда еще кое-что. У нас есть семена кунжута. И мы добавим их сюда. Можно черный кунжут, можно белый кунжут. И смотрим, да, сколько цветов у нас присутствует в этом завтраке. Вы помните, что завтрак и, в принципе, вся еда должна быть разноцветная, да, потому что в каждом цвете содержатся свои витамины, свои микроэлементы. Давайте посчитаем количество цветов. У нас есть коричневый цвет, это одни витамины, микроэлементы. Есть светло-зеленый, такой салатовый, да. Есть темно-зеленый, это уже другие микроэлементы. И есть белый, это наш кунжут. Поэтому вот это можно назвать настоящим здоровым завтраком. Разнообразьте свой рацион. Питайтесь более красиво, более здорово и более полезно.
1: Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная.

0: С рождением малыша каждая мама должна правильно ухаживать за своим ребенком. И это естественно, потому что здоровье детей с момента зачатия и до сознательного возраста целиком зависит от родителей. Конечно, правильный уход за ребенком с самого рождения потребует определенных знаний и навыков. Именно для этого мы сегодня пригласили нашего специалиста, врача Наталью Анатольевну Драч. Здравствуйте, Наталья Анатольевна.
1: Здравствуйте.
0: Мы с вами сегодня поговорим о гигиене младенцев. И вообще скажите, насколько важна гигиена для ребенка?
1: Для ребенка гигиена важна, особенно первых недель, месяцев жизни, потому что малыш сам не может не потереть то, где у него что-то чешется, он не может сказать, он просто будет плакать. И если ухаживать за малышом, то профилактически эти проблемы можно устранить. Конечно, тем старше ребенок, тем мы не так сильно уделяем этому внимание, но вот для маленьких малышей это очень важно.
0: Какие конкретные советы по ежедневному уходу за малышом вы нам можете сейчас порекомендовать?
1: Ну, покажем на нашем малыше, да, наверное. В первую очередь мы каждое утро начинаем утренний туалет, то, что мы как раздели нашего малыша, положили, он принимает воздушные ванны. Мы берем стакан кипяченой воды, она должна быть комнатной температуры, не горячей, не холодной. Мы берем ватку, она у вас из стерильной упаковочки, и начинаем уход за нашим малышом. Это может быть, если мы обрабатываем складки, это может быть и ватка, и ватные диски. Если глазки, то носик, то это ватка. Мы смачиваем ваточку нашу. Так. И обрабатываем ему складочки. Под шейкой складочки. Вот идем сверху вниз, за ушками. За ушками с двух сторон. Вот. Ручки. Особенно у пухленьких малышей и в летние жаркие периоды мы обрабатываем, потому что там скапливается там, кожица отделяемая, да, роковые участки. Там. И иногда патологическая микрофлора, и это все может немножко воспаляться. Если... Смотрим, есть у ребенка воспаление. Вот. И принцип такой: если сухо, увлажняй, если мокро, суши. Да? Если у нас там мокро в этих складочках, мы берем присыпочку или мази, крема детские на основе цинка. Вот, мы посыпаем, да. Если мы видим, что там сухо, там потрескалось, мы берем детские увлажняющие кремы или обычный детский крем. Ну, мама там выберет, сама уже посмотрит, что для малыша. Если ребенок аллергичный, тоже такую линеечку. Открываем и смазываем, обрабатываем. Единственное, если вы обрабатываете ягодичные складочки, да, и вот область подгузника, то кремом, не присыпкой, то какое-то время малыш ваш должен полежать, отдохнуть, чтобы это проветрилось. Потому что если вы на наденьте подгузник, это еще спреет, и будет, малышу будет не так комфортно.
0: А как правильно чистить носик, ушки? Как часто это нужно делать? С чем?
1: Ну да. Смотрите, вот многие мамы используют для этого ватные палочки. Детские ватные палочки. Это может быть опасно. Вообще ушки мы детям обрабатываем только после купания, общего купания в ванной, когда он намочил головку. И то не всегда это нужно делать. Если вы можете просто одеть шапочку, и малыш просохнет. Иногда деткам это приносит дискомфорт, тогда мы берем ватку, делаем такую турундочку. Вот. И вращательными движениями одно ушко проворачиваем и второе ушко. Вот. Мы просушили все. Куда-то лезть, там доставать 3 килограмма серы или что-то у таких новорожденных детей не нужно.
0: Ковырять у них,
1: да. Очень все нежное, кожа, мы легко повредим слизистый слой, и там начнется воспаление. Также и носик. У малышей очень узкие носовые ходы и короткие. И ватными палочками не рекомендуется в носик. Также, если вы видите, что там что-то у малыша,

0: делайте такую же ту рундочку и вращательными движениями.
1: Такую вытянутую, да?
0: Да, да, да. Она должна быть вытянутая. Вот. И чтобы вот вы ее проворачивали, и как бы. И вот все на ней остается и выходит. Все на ней остается, выходит.
1: Получается, круговыми движениями, да, да, да. Там, да, и она должна собрать.
0: И она должна собрать все, что там было у малыша. Если вдруг у малыша насморк, и вы им обрабатываете носик физраствором, если вот этой трундочки недостаточно, то существуют аспираторы назальные, и вот кто-то пользуется такими грушами.
1: Да, они должны быть, сопли, да,
0: да,
1: все, да,
0: чтобы вывести. Они должны быть с ограничителем, и не нужно глубоко ребенку в нос это сувать. И вы должны держать как можно дальше от вот срединной перегородочки, потому что если вы зажали, там довольно большое давление, и вместе
1: с кожей,
0: со слоем кожи,
1: да?
0: С кожи, да, малышу это будет и болезненно, и будет кровотечение, ну и только хуже мы будем, не уход. И такое правило, как бы вы можете обрабатывать складочки ватой, но если у вас есть время, то вы можете споласкивать ребеночка, не обязательно там устраивать ванну, вы можете подносить его под душ, и при каждой смене подгузника лучше, ну, не лениться, не пользоваться салфетками. Раздеваете, держите ребеночка, если у вас грудной малыш, что вы придерживаете головку, да, вот фиксируете, и фиксируете ножку, так, чтобы ребенок у вас не выскользнул из рук. Он будет мокрый, ну, мыли, да. Вы держите, фиксируете ручку, и когда перехватываете, вы обязательно должны перехватывать, поддерживая головку, вот, и подмываете. Подмыли, промочили, промокнули полотенцем, немножечко у вас малыш полежал, присыпку или крем, что необходимо для малыша, и одеваем.
1: А если говорить дальше об уходе, вот очень многие страдают тем, что глазки воспаляются у детей. От чего это бывает?
0: Может быть, несколько причин. Или какая-то патологическая флора. Но сейчас тем деткам в роддоме после родов обрабатывают глазки. Или капельки, или где-то мазь. Но иногда попадает какой-то агент. Но обычно за неделю это все проходит, если врач выписывает капли. Если вдруг у малыша скапливается слеза в одном глазике или в двух, и он как бы мокнет, вот появляются такие немножко гной, дальше все побольше, то это симптомы указывают на докриоцистит. У нас вот между глазом и носом есть такой проток.
1: Канальчик.
0: Да, канальчик. И иногда у детишек он зарастает. Он тоненький, он зарастает. И в принципе, это все можно тем же самым уходом устранять. Мы берем на два глазика разные ватки, на каждый глазик свою ватку. Ногти
1: тоже
0: должны тоже быть коротко пострижены, да, тоже той же кипяченой водичкой. И от наружного угла глаза ко внутреннему, к носу мы проводим как бы и убираем. Вот. Можно потом сухой ваточкой.
1: Вот. Это предотвращает воспалительные?
0: Это мы все убираем. После этого мы делаем массаж. Массаж этого носослезный канал, носослезной железы. Вот. Ну, это массаж вам покажет и офтальмолог. Обязательно нужно показаться офтальмологу и педиатр. Он и с наружным, и с внутренним углом глаза. Часто деткам это не очень приятно. Весь смысл состоит в том, что мы пытаемся протолкнуть и немножечко разработать и разорвать. Он идет к глазику, от глазика к глазику, от глазика. Вот мы несколько раз делаем вращательными движениями. И саму железу мы тоже стимулируем. Вот именно того глаза. После этого мы закапываем специальные капельки, которые вам выпишет доктор. Вот. И часто вот на этом этапе массажа вот проток освобождается, и эта проблема уходит. Если проблема не ушла, обращаемся к специалисту, нам делают бужирование. Ну, я думаю, любая мама, если будет профилактически это делать, сможет справиться.
1: А сталкивались ли вы с какими-то серьезными последствиями от недосмотра родителями за своими малышами, да, от недостатка гигиены?
0: Да, был у меня такой случай, было очень жалко этого ребенка, маме было или некогда, или мама не хотела этим заниматься, поступил в отделение малыш, он был в жутких опрелостях, мы буквально всем персоналом и на свои деньги покупали, выхаживали малыша, вот именно тем, что складки, в складках у ребенка были очень глубокие такие мокнущие раны. Малыш был беспокоен и постоянно плакал. Вот, и как бы мы лечили даже совместно уже с дерматологом, потому что туда присоединилась и грибковая флора.
1: То есть, вот, когда не прочищаются.
0: Да.

0: эти места, то это не просто проходит, а там, в общем-то, может уже пойти именно какие-то раны, болячки,
1: это
0: нарушение кожного покрова.
1: Да, если ребенок постоянно в памперсе, за ним не ухаживают, его не купают. Вот. Если это жарко, к тому же еще ребенок немного приболел, были такие случаи, когда.
0: Угу. А каким образом отличается уход за новорожденным ребенком и за ребенком 6 месяцев?
1: Все вот эти ваточки, носик, ушки, он постепенно сводит на нет, когда малыш у нас растет. Вот вы сами, наверное, каждая мама заметит, когда не нужно больше чистить носик по утрам малышу, ушки мы чистим раз в неделю, когда можно уже пользоваться вот ватными палочками с протекторами, с ограничителями. Угу. Конечно, отличается, это уже не ежедневный уход становится, но отличается.
0: Часто бывает, что когда мы проводим вот эти гигиенические процедуры с ребенком, он сильно кричит. Ему это все то ли не нравится, то ли ему действительно больно. Вот как понять, что ему может быть больно и нужно прекратить все это, потому что дико жалко ребенка истязать этими процедурами.
1: Конечно, мы готовим ребеночка. Он должен быть выспанный, он должен быть в хорошем расположении духа. С ним нужно поговорить. И если вы видите, что действительно что-то причиняет боль ребенку, если то же самое палочка ему что-то повредили, то нужно задуматься, почему ребенок плачет. Может быть, вода у вас очень холодная или, наоборот, горячая, которую вы обрабатываете. Может быть, бывают дети, которые не любят, когда их подмывают, когда снимают палочку. Памперс ему тепло, уютно, и тут мама решила его растить. Угу. В этом случае маме уже деваться некуда. В общем, мама поймет, если это действительно есть какая-то причина.
0: Угу. Давайте теперь поговорим про купание малыша. Как правильно купать малыша, какими средствами? Начнем, например, с мыла. Вот мыло какое лучше выбрать, жидкое или твердое такое, кусковое?
1: Не каждый раз, когда вы полностью купаете малыша, вы должны мыть его мылом.
0: Угу.
1: Потому что все-таки на коже у малыша формируется его микрофлора, защитный барьер. И не нужно при каждом мытье смывать это.
0: А тогда как часто?
1: Вы можете, если ребенок у вас игрался там в земле, в песке, это понятно, мы смываем.
0: Угу.
1: Так раз в неделю вы покупали ребенка.
0: Угу.
1: Это если полностью. Если мы меняем памперс, то мы можем подмыть его с мылом, особенно у девочек. Но злоупотреблять не нужно. Выбираем жидкое или кусковое мыло. Жидкое мыло, оно помягче, оно кожу не сушит. И мамочкам удобнее. Если она его держит одной рукой, и удобнее все-таки, чтобы это была капля мыла. И все-таки лучше выбирать это гипоаллергенные детские мыла.
0: Угу. Температура воды. За ней как-то нужно следить?
1: Да, нужно следить. Нужно помнить, если вы набираете ванну, исходно у вас будет одна температура. Если вы покупались 20 минут, она будет ниже на 2 градуса, на 3 градуса. Или вы добавляете теплой воды, или вы осознанно закаливаете его, к чему вы ведете ребенка. Если ваш ребенок приболел, то водичку лучше сделать на градус повыше. И если вы спустились до 24 градусов при закаливании, вы немножко повышаете и потом начинаете опять снижать. Это если ребенок болеет, в температуру мы не купаем, он выходит из болезни, у него режутся зубки в таких случаях.
0: Угу. Насчет болезни. То есть если ребенок, например, засопливился, скажем, то есть нет температуры, только-только стали заметны сопельки, потекли. В таком случае стоит купать малыша?
1: Вы следите за малышом. И у нас иногда продромальный период, сутки-двое. Вы следите за его состоянием. У него потекли сопли, но вы видите, что он вялый, что ему плохо. Угу. Если большие дети, они сами скажут, что я не хочу купаться, потому что их знобит. В этом случае нет. Мы ждем день, ничего страшного. Мы локально обработаем, локально подмоем.
0: Угу.
1: Если все хорошо, легкий кашель, мы можем это продолжать. Если это острый период болезни, лучше воздержаться. если угу. это лихорадка.
0: А вот меня еще интересует вопрос самого купания. Вот как к нему подойти? Ну, просто положить ребенка на специальную горку, быстренько там ополоснуть, пройти все места, да, там вот эти складочки. Или все-таки можно каким-то образом разнообразить? Ну,

0: плавание устроить ребенку? Можно ли использовать круги для плавания? Да, сейчас они есть. С какого возраста? То есть вот именно само купание, каким оно должно быть?
1: Ну да, купание – это то, где ребенок должен получить максимум удовольствия, что он должен полюбить. Мама должна также получить удовольствие. И, конечно, не стоит ограничиваться там 20 минут, если вы можете себе позволить лучше. А до того, как у нас заживет почечная ранка, мы купаем в ванночке, в детской, в отдельной. Да? Мы добавляем, может быть, туда череду, там, календулу. А потом мы переходим в общую ванну. Хорошо, если мама будет плавать с ним. Это очень развивает группу мышц, это успокаивает, это снимает тонус ребенку. Это благотворно действует на нервную систему. Да, мама такая молодец. Также вот круги нужно смотреть. Если у ребенка есть проблемы с шеей, кривошея, коробка, короткая шея. Угу. Вот. Если малыш, в принципе, пугливый, то вот этот круг, он ему не подойдет. Если ваш ребенок активный, да, вы можете использовать, но никогда даже в этом кругу не оставляйте ребенка без присмотра. Вот я его в круг одела, он мне никуда не денется. Нет, он может повернуться головкой вниз, обратно он никуда не идет. Главное правило – это мама, папа всегда должны быть рядом. Ни минутка, ни два. Малышу много угу. не нужно. Вот. А так, конечно, лучше купаться. Полчаса вы будете купаться, отлично.
0: Ну, просто, например, со старшим ребенком мы как-то боялись вообще его вот что-то с ним делать. И вот горка, мы его положили, поливаем сверху водичкой, ему все это вообще не особо нравилось. А со вторым ребенком я готовилась больше, и мне хотелось вот его купать. И... Но я тоже боялась, можно ли это делать, правильно ли это вот сразу, вот эта вода, что с этим всем делать, полезно ли это.
1: Да, это полезно. Вот сколько у нас, 9 месяцев малыш плавает в животе. И для него это очень привычная, очень комфортная среда. Пожалуйста, мамочки, сейчас вы можете пригласить специалиста по плаванию с грудничками. Детки ныряют до месяца, вот если не потерять этот навык. Но это обязательно должен быть обученный человек. Это очень хорошо.
0: Скажите, аллергический ребенок нуждается в каком-то отдельном уходе?
1: Да, безусловно, его кожа нуждается в уходе. Разные стадии. Если это острая стадия, мы немножко уменьшаем купание. Uh-huh. И вы купанием вы кожу увлажняете. И тем, что вот вы покупались, и после этого очень хорошо наносить все увлажняющие средства. Мама подбирает сама. И это средство не нужно покупать какое-то дорогое, чтобы там 3 грамма выдавил, чуть-чуть смазал. Вы купите его и хорошо увлажните кожу этого аллергика. Она очень нуждается в увлажнении, угу. особенно в отопительный зимний сезон. Если это острые, мокнущие какие-то реакции, то мы уменьшаем количество купаний, чтобы не провоцировать острые воспалительные реакции.
0: Понятно. А в каком возрасте лучше всего начать приучать ребенка к самостоятельной гигиене, самостоятельно умываться и чистить зубы?
1: Ну, это возраст можно начинать уже с года, когда он видит, как мама, папа старшие это делают. Чистят зубки, умываются. В этом возрасте мы ребенка рядышком с собой приучаем и показываем ему.
0: То есть надо его брать с собой в ванну, да. чтобы он это все видел. У нас, конечно, осталось еще масса вопросов, но спасибо вам за такие интересные подробные ответы. Всего вам хорошего. До встречи.
1: До свидания.
0: Подведем итоги. Ребенка необходимо приучать к гигиене с младенчества. Проводите ежедневные процедуры так, чтобы они приносили ребенку только положительные эмоции. Прежде чем вы запланируете провести массаж ребенку или выполнить физические упражнения, проконсультируйтесь с врачом и пройдите курсы обучения данных процедур. Желаю здоровья вам и вашим малышам!

проходит мир и вожделение его, но вовек пребывает человек, исполняющий волю Божию.

0: Апостол Андрей – один из первых призванных учеников Христа. Почему Андрей так быстро откликнулся на Божий призыв? Что мешает нам сегодня идти за Иисусом и чему мы можем научиться у апостола Андрея? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Сергей Валерьевич Долматов. Сергей Валерьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Итак,

0: Как впервые Библия описывает нам апостола Андрея и его призвание?
1: Я предлагаю, чтобы отвечать на вопрос, увидеть несколько, шесть мест упоминаний апостола Андрея в Евангелиях. Их больше, вот, но у меня есть выбраны шесть таких мест особых, показательных, для того, чтобы нам дальше вести разговор. Вот, первое – это перечень имен всех апостолов, и Андрей упоминается среди 12 призванных апостолов. Просто в перечне. Мы можем его не смотреть, мы знаем, что он в разных Евангелиях есть. То есть Андрей среди лично избранных учеников, и не просто учеников, а поставленных апостолом. Вот. Евангелие от Матфея 10:2 – этот перечень. Второй пунктик, который важный для нашего разговора. Андрей упоминается в Евангелии от Марка в задушевной беседе на Елеонской горе. Именно он там среди задающих вопрос о втором пришествии. Кажется невероятным, но вот я для себя обнаружил. Марка 13:3. Когда он, Иисус, сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр и Яков, и Иоанн, и Андрей. Скажи, когда это будет? Вот он среди вот этой небольшой группы. Андрей упомянут неприметно, но вот он тут есть. Он интересуется этим вопросом искренне о пришествии Христа. Третье место, которое хочу обозначить, это в Евангелии от Иоанна. Это то, о чем звучит наш вопрос. Он был один из тех очевидцев, которые многократно слушали проповеди Иоанна Крестителя. И именно Андрей присутствовал, когда прозвучали слова и указания «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Андрей – очевидец этих слов, когда Иисус выходит из воды, крещение, Иоанн Креститель. Вот он там был при Иордане. Вот такое знаковое событие. Далее, оказывается, он активный участник событий, именно активный участник, не наблюдатель, умножения, чудо умножения хлебов и рыбы. Евангелие от Иоанна 6:8. Да, давайте его тоже озвучим. Один из учеников его, Андрей, я почему говорю активный участник, именно он говорит, и поясняется, что это он брат Симона Петра, он говорит Христу. А вот здесь у одного мальчика 5 хлебов, 2 рыбки, ну и так далее, да? Вот. Вот он активный участник. В Евангелии здесь сохранилась прямая речь Андрея, то есть мы слышим его голос. То есть не все апостолы удосужились, да? Вот. Наконец, пятое упоминание, важное, я посчитал важное, он в составе особой делегации, ходатайственной делегации, обращается к Иисусу насчет эллинистической группы. Группа эллинов приходит и спрашивает, хотим видеть Иисуса. Андрей уже и тоже активный участник и является представителем этой группы. Вот. Евангелие от Иоанна 12:22. Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу, об этих эллинах. Ну и, наконец, Деяния апостолов, 1 главе, 13 стих. Андрей, именно Андрей, упоминается среди тех, кто получает последнее заключительное наставление Иисуса. Он лично видит его вознесение, возвращается в офис, штаб, верхнюю горницу в Иерусалиме и является тем, кто принимает исполнение обещанного Святого Духа. Да, Андрей 1.13, Деяния 1.13 перечисляется. Да, вот он, Андрей, в паре с Иоанном. Вот такие шесть вещей. Есть еще места, ну, где его призывает Иисус. Да, вот такие основные упоминания о его непосредственном участии и его призвании. Да. Итак, вот первый вопрос, да, почему же он так живо откликнулся на призыв Христа?
0: Да.
1: Вот представьте себе, Андрей родом из Вифсаиды и младший сын в рыбацкой семье, он младше Петра, младше его брат, Петр старший, да, а крещение и встреча

0: Встреча с Иисусом приходит на Иордании при Вифаваре. И если посмотреть на карте, это верст или миль 70. Я не думаю, что Андрей каждый вечерок бегал туда-обратно, послушал проповедь и вернулся, как сегодня это возможно, допустимо, да, там съездить. То есть это огромное большое расстояние, пешком туда-сюда не сходишь. Это значит, что он оставлял рыболовецкий промысел, помощь отцу, и на какое-то время уходил на целый период, и там внимал речам Иоанна Крестителя. О чем вещал Креститель?
1: То есть сначала он был учеником Крестителя?
0: Учеником, да, да, так и говорится.
1: Потом стал учеником,
0: да,
1: да, Иисуса.
0: Да. Он был активным учеником Иоанна Крестителя, активным слушателем. И если нам внимательно покопаться, что вещал Иоанн Креститель, то мы четко начинаем понимать. Он говорил: друзья, со дня на день, вот здесь, на Иордане, появится тот, кто идет за мной, но он больше меня, и я вам укажу, когда он появится. Да? И вот это транслировалось. И то есть ученики вокруг, ну, зажжены были этой вестью. Израиль ждал Машеха, ну, Мессию, ну, Христа, ну, Спасителя. Да, да. Все ждали, это витало в умах, все ждали, что должен появиться Избавитель. Кто-то от римского ига, кто-то от грехов ждал, там, ну и да, там отдельные отколотые были ветви там Иессеи. Все ждали, все ждали. И вот Иоанн Креститель вещал эту весть, и вот в какой-то день происходит, он показывает, я не знаю, пальцем, рукой, и говорит: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Я еще раз упомяну книгу «Желание веков». Там интересная реакция описана этой ситуации. Ну, можно как комментарий воспринять. То есть большинство, которое стояло в этот момент, не могло поверить, что тот, кто выходит из воды, это ответ на чаяние их души. Большинство, но не Андрей. И вот, то есть настолько искренне он ждал, да, настолько был поглощен проповедью Иоанна Крестителя, они вдвоем, еще с безвестным учеником здесь, раз, и начинают идти за Иисусом.
1: Вот. Уже после его крещения.
0: После его крещения, да. Они идут за Иисусом, Иисус поворачивается и говорит: чего ищите, что надо? Они говорят: где живешь? Он говорит: да, ну пойдемте. Возможно, эта фраза означала не то, что мы сейчас как бы воспринимаем, да, там, может быть, можно в гости, да, сходить там, вот, хотим пообщаться там, да. Но Иисус действительно реагирует именно так: пойдемте и увидите. Эти двое, пожалуй, в Евангелиях больше я нигде не встречаю, единственные, кто были в доме Иисуса и провели там целый день. Целый день.
1: В его родительском доме.
0: В родительском доме, да. Возможно, лично видели Марию, Иосифа еще живым, и тоже дополнительные какие-то вещи услышали. И вот этот вопрос, да, почему Андрей так живо откликнулся на призыв Иисуса, а почему сегодня нам трудно? Что-то в беседе в доме Иисуса, что-то происходило, и Иисус отвечал им на все их вопросы. И когда он оттуда уже выходит, он находит брата, и уже без капли сомнения говорит: мы нашли его.
1: Мы нашли Мессию, сказал Андрей.
0: Андрей, да?
1: И он Петру это сказал.
0: Да.
1: То есть получается, что действительно он раньше нашел,
0: Христа,
1: чем его прославленный тоже брат-апостол Петр.
0: Почему так живо откликнулся? Вот эта вот изюминка, я думаю, что, глядя на характер, да, вот мы об апостоле Андрее говорим, глядя на его характер, который вот изначально проявлен здесь, в отличие от большинства, которые смотрели на Иисуса, не видели ни величия, ни вида, вышел он там из воды мокрый, как это возможно, да? Он пошел и задал все уточняющие вопросы, которые его интересовали. День в присутствии, в беседе с Иисусом окончательно расставил все его сомнения, если они даже были, точки над «и», и он поворачивается и идет, и делает то действие, которое призван человек делать, выходя из присутствия Иисуса. Он идет и находит еще одного и говорит: «Мы нашли Христа».

0: Я вот думаю, что это были молодые люди, да, ну, как бы Андрей, его брат, хоть он и был постарше. Они еще жили, хотя нет, мы там читаем о теще Петра, у него там потом уже была семья, как мы узнаем. Про Андрея еще, наверное, ну, мы про Андрея не знаем, была ли у него к тому времени семья. Но я о чем? О том, что вот молодые люди, у них есть свой промысел, они рыбаки. А что значит взять и оставить сети свои, взять и оставить свой бизнес, так скажем, и в течение нескольких недель, там дней, недель, не знаю, сколько они ходили там сначала за Иоанном Крестителем, а потом за Иисусом ходили, то есть на что они жили, чем они питались. Это вот сейчас уже у тебя прошел отпуск оплачиваемый, а потом что-то случается – и тебе уже второй отпуск не оплатят, говорят, бери административный. Угу. И если у тебя есть так называемая подушка безопасности, ты его берешь. А если нет, ты не можешь себе позволить взять несколько недель административного отпуска, даже если тебя отпускают. Угу. А тут они оставили свой промысел и ходят за Христом. И вот как бы мне интересно, вот действительно должно было быть такое побуждение от сердца сильное, что ты, несмотря на то, что ты оставляешь пропитание свое, получаешь нечто большее.
1: Да, давайте обратимся к такому моменту, да, в ответе на этот вопрос в размышлении. Видит Христос Петра. Угу. Вернее, он видит его как Симона. Его представляет. Это Симон, старший брат Андрея. Христос на него внимательно смотрит и говорит: ты будешь Петр. Угу. Но Андрей, выйдя из Иордана, побыв вместе с Иисусом, Иисус внимательно их обоих рассматривал, выходит Андреем. Нет метаморфозы имени. Угу. Достаточно Симона было рассмотреть и сказать, что тебя будут звать Петр. Угу. Да. Андрей выходит Андреем. Греческое имя Андрей, но...
0: Не еврейское.
1: Да? Не еврейское. И... Да, если грубо просто говорить, мужественный или мужеподобный и со всеми вытекающими характеристиками, то есть проявление мужественности, твердости, последовательности, там, стойкости, да, Андрей мужественный, да. И он сохраняет в своем призвании, в поступках, взаимодействии с Иисусом вот это данное ему родителям имя, значение этого имени. Мне здесь очень нравится, что в наше время нас очень много обучают, как жить так, чтобы быть, а не казаться. Угу. Так, чтобы совпадало твое внутреннее с внешним. Да? Так вот, Андрей был целостной личностью. Вот здесь и кроется тот ответ, что была пауза, они побыли дома у Иисуса, он сообщает Петра, они возвращаются на свой промысел, да? То есть еще не следуют, просто нашли. Вот. Проходит пауза, теперь Иисус идет мимо и говорит: следуйте за мной. Угу. Да. Андрей мужественно, видимо, в эту паузу тоже все было обдумано, взвешено. Да. То есть, если он Машиах, если я его нашел, если я его принял, теперь я делаю шаг веры в то неведомое, куда поведет меня мой Спаситель. Вот поэтому здесь ответ. Вопрос не в том, что будут ему оплачивать, сколько ему будут отпусков оплачивать. Да. Он поступает, он стабилен, он не кажется тем... Он есть таков, каким и внешне выглядит. Он Андрей. Мужественный, последовательный, заботливый. Mm-hmm. Вот. И дальше вот в этих эпизодах мы тоже видим проявление его необычных качеств души. Он работает в паре с Филиппом. Иногда с Иоанном упоминается, да. Вот. Мы видим, как рождается субординация в этом служении. Как Иисус относится к тому и другому. Ну, давайте вот... Иоанна 6,8, когда умножается хлеба и рыбы. Угу. Да, Иоанна 6,8, умножение хлебов и рыбы. Здесь очень интересная разворачивается картина. Значит, здесь много народа, долго слушали проповеди на природе, на свежем воздухе, проголодались. Угу. Да. Иисус, возведя очи, увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу: где же нам купить хлебов, чтобы их накормить? Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать.

0: Филипп отвечал ему: «На 200 динариев не будет довольно хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу». Вот на Филиппе немножко остановимся. Смотрите, как быстро, вот как ты, Юля, сейчас рассказала, он быстро в голове, как хороший финансист, посчитал. Я должен...
1: Покормим ли мы их?
0: Нет, он говорит, я должен 200 дней, 200 дневных зарплат, 200 динариев по динарию в день подёнщика отработать.

0: человечески решить, и говорит Иисус. То есть, заглядывая в будущее, Филипп видит страхи невозможности этого дела. Uh-huh. И текст прям сообщает, Иисус его испытывает, uh-huh. как он среагирует. И теперь Андрей. Андрей совершенно иной внутреннего устройства человек. Он подходит к Иисусу и сообщает конструктивное, исходя из реальности здесь и сейчас, предложение. Смотри, есть у одного мальчика 5 хлебов и 2 рыбки. Угу. Вот оно есть. Что скажешь? Да? Что это немного для этого множества? Что скажешь? Угу. То есть он подходит к Иисусу, он не размышляет, как решить проблему. Он подходит к Иисусу и приносит реально то, что есть в наличии. Иисус дает команду, велите им возлечь. Да, и они это не то, чтобы да, они спать легли, вот это возлечь, это же означает приготовиться к пикнику, покушать. Угу. Да? Вот. И мы вот видим, как и впоследствии Филипп вот усвоит себе, что вот эта субординация, он будет подходить к Андрею и уже консультироваться с ним. То есть Андрей внутреннего качества вот этой заботы о людях, он идет не материальным земным путем, а он идет к Иисусу. Угу. Да. Иисус умножает хлеб, и все накормлены.
1: Да. Ну, тоже, я бы сказала, звучит немножечко по-детски это, потому что вот собрался целый стадион народу и говорят, а теперь обед.
0: Обед.
1: И тут кто-то говорит, у меня шоколадка есть, там, или у меня булочка есть. Ну, это несерьезно. Ты булочку съешь сам, с другом разделишь, там, шоколадку можно там на 3-5 разделить. Но целый стадион народу. Но все-таки Андрей говорит об этом. Вот кто-то бы не сказал, он скажет, ну, это несерьезно, ну, что тут столько людей. Ну, да. Вот, но он все-таки говорит эту информацию. Вот тут есть 5 хлебов, да, и 2 рыбки, сколько там, да. Вот, все-таки говорит. И вот из этой точки начинается чудо.
0: Аллилуйя. Угу. Вот это взаимодействие, вот я еще раз хочу подчеркнуть. То есть в нашей христианской среде нередко так. Я, значит, вижу проблему, сам по себе даже скажу, вижу проблему, и бросаюсь ее решать. Решил, хорошенько там, значит, все умно, все красиво, все получилось. А теперь я думаю, надо же помолиться было, вроде бы как, вначале, да? Но ты уже решил проблему, и ты себе думаешь, ну, и так хорошо получилось. Uh-huh. Да. Вот Филипп, он реагирует как, вот, как в материальном мире. Он пытается сразу решить проблему, просчитывает, видит страхи, что это все равно невозможно, как говоришь, по-детски, да, даже если 200 динариев – это детский сад для стадиона, да? А Андрей подходит совершенно, он понимает, что надо проявить заботу. У Иисуса есть что-то, есть. Он уже видел, как действует этот человек необычный. Вот. А Филипп все еще пытается решить своими силами. И вот Христос начинает взаимодействие вот с такими, как Андрей, да, людьми. А Филипп все еще смотрит. И мы читаем, что он именно испытывал Филиппа. Все еще испытывал. Вот на этот момент. То есть, когда в основе сначала духовное, потом чудо, или сначала материальное чудо, да, а потом духовные вещи. Вот так в нашей жизни. То есть вот эта характеристика Андрея действует в согласии с Христом. Сначала взаимодействовать с ним, чтобы умножалось, решалось.
1: Точно. Ну, то есть у него, правда, наверное, было такое доверие беспрекословное и вера в то, что придет Мессия. И вот, наконец, это то время, когда он придет. Вот мы его нашли.
0: Ну, то как есть же он, сомневаться.
1: Да, теперь, он да. не разуверился в том, что однажды это время наступит. И он сумел увидеть, что это именно тот Мессия. Угу. Что Христос – это Мессия, это истина. И здесь тоже. Вот все, что есть у меня на ладошке. 5 хлебов и 2 рыбки в маленькой котомочке у мальчишечки. Вот, Господи, да. что я тебе приношу. Да. Да. Немощи только я могу тебе принести, вот маленькое. Да. А из маленького великое Господь делает.
0: Я не сам решаю. Угу. Вижу, что недостаточно, вижу, что смешно. После этой ситуации мы еще одно место откроем, успеем, и скажем вот это то взаимодействие опять Филипп, Андрей и Иисус, как это развивалось на примере эллинистической группы. Вот это Евангелие от Иоанна уже, делегация, 12 главе. Тоже любопытная вещь. 12 глава, 22 стих.

0: Да, ну вот я с 20-го открою. Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том...
1: Андрею.
0: И потом Андрей уже первым... Да, не Филипп и Андрей, а Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. И дальше Иисус произносит удивительную вещь. Вот что поражает в этой сцене, вот что следует увидеть. Филипп... Почему эллины обращаются к Филиппу? Либо он просто с краю был ближе всех, и они знали, что он с Иисусом взаимодействует. Либо, что мне кажется более правдоподобным, Филипп и Андрей и остальные апостолы уже имели к тому времени вектор служения на всей планете, куда они пойдут. В Деяниях они кинули жребий, и когда искали замену Иуде, прям так и написано, чтобы пойти по жребию в то место, которое предназначено. То есть они знали, что им предстоит разойтись. Да. И вот здесь эллины группа, то есть второе более вероятно, что Филипп уже проповедовал и благовествовал им об Иисусе. И они подходят и говорят, очень интересный момент: «Филипп, спасибо тебе, что ты нам все столько рассказывал. Сегодня текста так много, в наше время, особенно если глянуть, блогеры, влогеры, странички, мессенджеры, телепередачи, слов много. Спасибо, теперь хотим видеть Иисуса». Теперь хотим видеть, да. И, скорее всего, он благовествовал им, да. То есть они реально слышали о делах Иисуса, да, все, теперь хотим видеть. И вот они приходят, и Филипп, наученный то, как взаимодействует уже при умножении хлебов Андрей, и это, наверное, не единственный случай, он идет консультироваться. Это очень хорошее качество Филиппа. Как бы было здорово, Юля, вот представь, он такой людей разгребает и говорит: «Иисус, смотри, какую группу людей я тебе новых привел. Осталось только в Иордан всех покрестим, смотри, это я уже там благовествовал». Да? То есть нет звездности, а есть способность уже взаимодействовать в команде, быть взаимозависимым и видеть, что если у Андрея дар определенный, он явный, а у него нет, то я посоветую с ним, как быть. И он идет и делает консультацию Андрея. И они вместе уже подходят к Иисусу. Да.
1: А если я не ошибаюсь, ведь еще до событий, которые описаны в книге «Деяния апостолов», их разделил Иисус по двое, и он сказал им, что не берите ни сумы с собой, там, туда не ходите, туда ходите, не примут вас, отрисите прах этой земли с ваших ног. Там, как бы. И вот... То есть они уже при жизни Христа, то есть Христос же 3 года служил, да, ходили и проповедовали. И вот это как раз вот эта пара.
0: Пара, да. Это вот отдельный вопрос, нам сегодня не хватит сказать, но подчеркнем его. Вот это тоже фундаментальная вещь. Иисус отправлял по двое. И вот здесь в Евангелии, если мы видим, пары формируются. Иной раз мы читаем... Особенно в «Деянии апостолов» мы видим, что вдруг Андрей оказывается в паре с Иоанном. Не по родственным отношениям, потому что Андрей и Петр родственники, а Яков и Иоанн. Каким-то другим образом. И, на мой взгляд, это дарование, которое они проявили в ходе обучения этих лет. Пары сформированы, чтобы один компенсировал или помогал, или усиливал дар другого. И они отправляются. И вот это 70 учеников, которые уходят, ответ в том, что... На миссионерский выход, когда вы идете, не перегружайте себя ничем. Ни посохами, ни с умами. Да. Идите и сделайте работу, да. Идите и совершите труд, не обременяя себя вот этими житейскими запасниками, там, кошельками и все прочее. Да, это определенная часть работы, которую они идут и выполняют. Да.
1: Чему еще учит нас пример Андрея?
0: Я, наверное, знаете, вот к финалу здесь, да, перейду, чему учит. Будет интересно. Существует некая легенда, но она очень основание под собой имеет. Петр I, он собственноручно много всяких вещей делал и собственноручно разрабатывал эскизы флага российского флота. И у него было около 10 эскизов, и он работой утрудился, задремал у себя за стульником, а когда проснулся, он увидел, как из окна на белое полотно его сквозь это вот слюду или что, ложатся косой крест

0: с синими отливами. И он утверждает этот флаг. И духовенство того времени требовало ведь, чтобы на флаге России и флота обязательно был двуглавый орел. Но вот Петр I, это уже достоверная цитата, он говорит, это Андреевский флаг, потому что Андрея считают, что его распяли на косом кресте в области здесь нашей Феодосии, вот наших краев, да. И он объясняет духовенству, потому что Андрей светом Христового учения нашу землю просветил. Вот. Это как бы вот Петр держался этой легенды, но она до сих пор держится в умах, что Андрей стал просветителем Христовым учением и наших российских земель.
1: Ну, в Библии мы не встречаем информации об этом.
0: В Библии, к сожалению...
1: Это потом уже
0: да,
1: информация.
0: Но косвенные факты таковы. Имя Андрея после излития Святого Духа исчезает с упоминания. Есть Петр, есть Яков, есть Павел, да. Даже если Андрей написал Евангелие, мы уже об этом не знаем, он исчезает. Скорее всего, он отправляется именно по жребию, вот туда, в страну скифов, и там он сложит свою голову. То есть об этом тоже есть легенды. Вот.
1: Так или иначе, христианство распространилось.
0: И достигло.
1: И достигло, да. И земель,
0: да. Руси. Говорят, что он вышел в районе Керчи, потом Феодосия. Да, потом он возвращается в Грецию, вот, и продолжая потом евангелизацию, вот, слагает свою голову тоже на распятие, только вот просит, что, чтобы другой крест был.
1: Да, ну это призвание, это просто, ну вот люди были призваны, они следовали своему призванию, да. Это правда для нас тоже.
0: Вот что последнее скажу, да. Жизнь Андрея учит нас вот этому постоянству от начала до конца. Он Андрей был, Андреем вышел, и Андреем завершил свою жизнь, благовестие. Да. Мужественный, последовательный, заботливый, постоянный, взвешенные решения, это все о нем.
1: Итак, спасибо вам большое за интересную беседу. Есть над чем подумать. Спасибо, Сергей Валерьевич, благодарю вас.
0: Слава Богу.
1: Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего вам доброго, и пусть Господь благословит вас на пути к Нему.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: «Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем».
2: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
3: Распятого за нас при Понтии Пилате.
4: Воскресшего в третий день.
5: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
6: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
2: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
7: Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие слушатели и исследователи Слова Божьего. А читали ли вы в Евангелии, как апостол Петр

увел со служения от Иисуса учеников. Знаете, не однажды, дважды. Что, нет, не читали? Ну, мы сегодня почитаем. История на самом деле интересная. В первую очередь бросается в глаза, что в Евангелиях история о призвании учеников на служение, когда Христос избирает 12 и призывает их следовать за Ним, написана дважды, написана в двух разных вариантах, и явно, что это два разных случая, два разных времени. Первый раз мы видим после того, как Иисус крестился, за Ним от учеников Иоанна пошли два ученика, Иоанн и Андрей. Андрея называют обычно первозванным, Иоанн записывал эту историю, и поэтому он себя не упоминает в прямом лице. Но там было два ученика, и они пошли за Христом, пробыли с Ним тот день, потом пошли звать своих братьев. Иоанн звал Иакова, Андрей позвал своего брата Петра, и так дальше. И информация об Иисусе, который, как они уже тогда понимали, является Мессией, о нем засвидетельствовал Иоанн Креститель, что Иисус Христос действительно является Христом или Мессией. И вот так постепенно у него оказались вот эти ученики, с которыми он ходил. Первые несколько учеников, потом набирал больше, так их стало 12. Но однажды мы читаем вот такую историю. Евангелие от Луки, глава 5. «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: „Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова“. Симон сказал ему в ответ: „Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но, по слову твоему, закину сеть“». Интересно, что это за история такая? Ведь после этого история заканчивается словами: «И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним». Он предлагает стать этим ученикам не ловцами рыб, а ловцами человеков. А до этого? Они что, в какой-то один прекрасный момент перестали с ним ходить? Ведь мы видим, что это не самая первая глава, а 4 глава Евангелия от Луки наполнена служением Иисуса Христа разнообразным. И в этом служении были уже и ученики вместе с ним явно. Если мы почитаем другие Евангелия, сопоставим, довольно времени прошло. Что же произошло там? Есть некоторые предположения. Одни говорят, что на самом деле никакой учитель не водил за собой учеников круглосуточно. Ученики ходили за учителями порой сезонно, а потом возвращались к своим домам, семьям, к своим работам. И, возможно, здесь произошло то же самое. А учитель, естественно, делал свои задачи. Но зачем тогда вот это призвание? «Не бойся, Симон, отныне будешь ловить человеков». И они, оставив все, последовали за ним. Что произошло между вот этими историями? Почему такой странный разговор происходит между Иисусом и Симоном? «Симон, закинь сети свои для лова». «Да мы уже всю ночь трудились, ничего не поймали. Я только что тут вот закончил сети вымывать, я устал». Потом вот это выражение: «Наставник, но по слову твоему закину сеть». Очень интересное выражение. Что между ними произошло? Явно какая-то напряженная ситуация. Если они действительно были бы ученики, пусть даже и находившиеся уже дома, там, на каникулах, еще как-то, то когда Христос подошел бы, проповедуя толпе людей, почему они не подошли, не стали бы им помогать в этом? Есть и другое предположение, что в какой-то момент апостол Петр сказал: «Иду ловить рыбу». А ученики сказали: «Идем и мы с тобою». Такое еще повторится в будущем. И вы наверняка вспомните ситуацию, когда ученики Иоанна Крестителя пришли к Иисусу,

по посланию Иоанна Крестителя спросить, ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого? Иисус не сразу им ответил, но оставил их возле себя на весь тот день. И ученики Христа, и Петр, и Иоанн, и другие ученики тоже там были. И Иисус весь тот день исцелял, учил, благословлял. И в конце дня сказал, идите и расскажите Иоанну, что вы видели и что слышали. Хромые ходят, слепые прозревают, и блажен, кто не усомнится о мне. И они ушли. Ушли, рассказали Иоанну Крестителю, ободрили его. Но вы знаете, чего не сделал Иисус? Он ни разу не сходил посетить Иоанна Крестителя в темнице. Как бы вы отреагировали, если бы ваш учитель, проповедник Царства Божия, проповедник праведности, исцеляющий, благословляющий, помогающий людям, ни разу не посетил того, кто его крестил, когда тот нуждается в ободрении, в поддержке, когда тот находится в темнице? Разве Христос сам не учил о том, что вот тот, кто одел нагого, посетил находящегося в темнице, посетил или облегчил страдания больного, вот все, что вы сделали одному из малых сих, вы сделали мне, а сам? Почему он сам не сходил, не посетил Иоанна? Предполагают многие, что Петр в тот момент, будучи таким горячим и открытым, мог сказать Иисусу, «Знаешь, Господи, ты хорошо учишь, но где твое учение на практике? Можно много исцелять чужих, но когда ты посетишь того, кто верит в тебя, того, кто любит тебя, того, кто крестил тебя, того, кто, как и ты, находился долгое время на служении, и он сейчас в темнице и нуждается в ободрении. Однозначно, после этой ситуации мы видим, что ученики с Иисусом не ходят. И Иисус ходит один. Вы знаете, когда два человека вот так как-то ссорятся невзначай друг с другом, как они ведут себя, когда они встречаются на улице? Делают вид, что они друг друга не замечают? Ну, или как минимум один из них. Увидев издалека, стараются пройти по другой стороне улицы или зайти куда-нибудь в переулок, в магазин, до того, как другой заметил. Смотрите, что-то похожее происходит здесь, в этой главе. Христос приходит с толпой на берег Генесарецкого озера. Толпа теснит его, он их учит. А Петр занимается работой и как бы не замечает, что здесь происходит. Но он не может не замечать. Извините, толпа начинает теснить, и Иисусу даже на этом берегу становится неудобно. А как же самому Петру, когда он здесь, у него и лодка, и сети, и он с ними тут занимается, чистит их, моет их? Они не разговаривают. Там явно что-то произошло. Христос хочет как-то это сломать, вот эти разорванные отношения. Он хочет, наоборот, восстановить эти отношения. Он сломать вот этот лед, который между ними. И он говорит, Петр, можно я твоей лодкой воспользуюсь? Отплыви на глубину. Можно я твоей лодкой воспользуюсь, чтобы я несколько от берега находился, чтобы меня не теснили и удобнее было учить? Петр говорит, ну, пожалуйста. И опять тишина. И опять занимается своим делом. Когда он перестал учить и говорит Петру, закинь сети, а как бы вы поступили на месте Петра? Вы трудились всю ночь, закидывали сети, расставляли их, ловили, ждали, вытаскивали. Это непростая задача. И на утро вы вытащили все сети, они полны там какой-то тины, каких-то водорослей, что-то, не знаю, может, что-то одно-два и поймали, но считай, ничего. Может быть, не знаю, какой-то мусор там запутался. И вы это все начинаете вычищать, вымывать. Вы всю ночь не спали, всю ночь трудились, и еще все утро трудитесь. И вот уже, наверное, ближе к обеду, а Иисус говорит, ты только что вот помыл все эти сети, а Иисус говорит, давай еще ловить. Хорошо тебе, Господи, говорить? Может быть, ты и разбираешься в проповеди, может быть, ты хороший плотник, но рыболов из тебя, извини, не очень. Кто ловит

рыбу сетями днем. По крайней мере, в этом озере это бессмысленно. Но он говорит: наставник, по слову твоему я закину сеть. Вы знаете, на русском языке нам кажется, что это достаточно уважительное выражение. Уважительное было учитель. А наставник – это скорее обозначение по-нашему бригадира, наставника или начальника вот этой вот рыболовной группы. И Петр говорит: хорошо, ты будешь нашим главным рыбаком. По слову твоему будем закидывать, по слову твоему будем вытаскивать. Посмотрим, как у тебя получится рыбу ловить. Такое ощущение, как будто он хочет отыграться на Иисусе. И мы видим, что Петр выходит на эту рыбную ловлю один, вместе со Христом. Остальные даже не пошли. Откуда мы знаем? А вот когда они начали ловить, то тогда Иаков и Иоанн, другие два брата, только тогда пошли помогать им сети вытаскивать. А до этого? А до этого они точно так же думали, что это гиблая затея, и нет смысла в этим заниматься. И вот когда Петр понял, что Иисус некто больший, чем просто учитель о Царстве Божьем, хороший рассказчик разных притч, он просит прощения. Интересно, просит прощения, хватает его за ноги, находясь еще в лодке, говорит: Господи, выйди от меня, ибо я человек грешный. Написано: ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. И после этого Христос призывает их еще раз. И это призвание уже какое-то другое, оно особенное, оно связано с переживаниями. И сказал Симону Иисус: не бойся, отныне будешь ловить человеков. Что значит «не бойся»? Фактически это значит, что я тебя прощаю. Я не обижаюсь на тебя, все нормально. Но пойдем за мной, я хочу научить тебя ловить человеков. Проходит время. Еще несколько лет ученики были с Иисусом. Потом он умер. Потом воскрес. Они пережили еще одно разочарование в Иисусе. Они ходили и говорили: а мы думали, что это Он. А потом Он им явился, показал свои раны, объяснил немножко больше о своем служении. Они осознали, что Он действительно Мессия. Но Он уже не был с ними все время. Он являлся одной группе учеников, Он являлся другой группе учеников. Написано потом: какое-то время явился более нежели 500 братьям. Христос не был всегда в одном и том же месте и не был всегда только с учениками после своего воскресения. Что должны были делать 12 апостолов после воскресения Иисуса? И чем они решили заняться? Евангелие от Иоанна, 21 глава. Начинается так. «После того опять явился Иисус ученикам своим при море Тивериадском». Там же, на том же месте. Явился же так. Были вместе Симон Петр, Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников его. Почти все. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобою». Пошли, и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. Интересная история. Дежавю. Вошли в лодку, всю ночь ловили и не поймали ничего. Кто-то мог бы сказать, что пока Христос не дал им какого-то конкретного поручения, они решили немножко позаниматься тем, что умели. Но подождите, все ли там были рыбаки? Рыбаков из них было только четверо.
Петр и

Андрей, его брат, Иаков и Иоанн, еще два брата. А остальные? Петр сказал, иду ловить рыбу. Они сказали, идем и мы с тобою. Петр – лидер среди учеников. Он самый старший, он самый смелый, самый говорливый, самый прямой. И если он что-то решил, ученики идут за ним. И когда он решил пойти ловить рыбу, они пошли за ним. И как они не поймали в ту ночь ничего, то когда настало утро, вдруг замечают они, что на берегу кто-то есть. И на берегу оказывается Иисус. И когда Иисус обращается к ним, и они признаются, что они ничего не поймали, он предлагает им еще раз закинуть сети, и они уже не могут вытащить эти сети. Воистину дежавю. Уже такое было. Уже такое было как раз тогда, когда они ушли ловить рыбу, вместо того, чтобы ходить за Иисусом, учиться ловить людей. Уже такое было, когда они, вроде бы даже, может, и поссорились с Иисусом, когда они решили вернуться к своим старым занятиям от того призвания. Вспоминается призвание пророка Елисея, когда пророк Илия, проходя мимо одного поля, бросил свою накидку на Елисея, показывая таким образом, что он призывает его на служение. Бросил и, не останавливаясь, пошел дальше. Елисей догоняет его и говорит, «Господин, можно я здесь кое-что по-быстрому сделаю?» Елисей говорит, «Хорошо». Илья соглашается, говорит, «Хорошо». И Елисей тогда берет и закалывает валов, ломает плуг, то, чем он занимался. И после этого только идет за Ильей. Тем самым он показывает, что он больше не вернется к тому, чем он занимался до призвания на служение. Он идет на это служение и посвящает себя этому служению целиком и полностью. Илья мимо проходил. Да, Елисей наверняка знал, кто это. Илья только накидку свою кинул, не сказал ни слова. Елисей все понял. Елисей перечеркнул все свое прошлое и пошел на служение. Сколько раз надо призывать Петра, Иакова, Иоанна, Андрея, других апостолов, чтобы они действительно пошли на служение? Один раз? Мало. Два раза? Оказывается, мало. Похоже, надо и третий раз их призвать. И когда он велит им закинуть сети еще раз, и когда они не могут вытащить, они соображают, это Иисус. И когда Петр понял, что это Иисус, он опять делает несуразные вещи. Он одевается и прыгает в море, и плывет уже к берегу. Наверное, плыть ему к берегу быстрее, чем на лодке, которая тащит сеть с рыбой, которую невозможно вытащить. И когда они уже высадились на берег, написано, никто из учеников не смел спросить его, кто ты, зная, что это Господь. Почему так сказано? Такое ощущение, как будто там воцарилось какое-то неловкое молчание. Они вышли, они все поняли. Они поняли, что они что-то сделали не так. Они поняли точно, что они сделали не так. Но Иисус не осуждает их за это. Ему достаточно, что они поняли и раскаиваются. Они сели, Иисус покормил их, потому что у него уже к этому времени было все готово. Что он хотел этим сказать? Вы на что надеетесь? На эту рыбу? У меня уже для вас все готово. Уже костер, уже приготовленная пища. Человек, который идет на служение, не останется без пропитания. Он, может, не будет шиковать, у него, может быть, не будет каких-то изысков, но хлеб и вода Господь обещал всегда. Проходит

время. Короткое время. Написано, это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресении из мертвых. И когда они там обедали, Иисус говорит Симону Петру, «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». И Иисус говорит ему, «Паси агнцев моих». Что это за вопрос такой? Почему он прозвучал сейчас? Странно, но подавляющее большинство комментаторов говорят, что трижды Иисус спрашивает Петра, «Любишь ли ты меня?» по причине того, что Петр в свое время трижды от Иисуса отрекся. Я читаю Евангелие, и у меня в голове это не укладывается. Не укладывается по одной простой причине. Я знаю Иисуса другого. Если бы была нужда ткнуть пальцем Петру в то, что он однажды его отрекся от Иисуса, то когда это было бы сделано? Не зря здесь сказано, это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим после воскресения своего из мертвых. Мы не знаем, была ли возможность у Иисуса что-то сказать Петру еще там, во дворе первосвященника. Когда Петр осознал, что он отрекся, Христос был где-то очень рядом. Но, возможно, у них не было каких-то возможностей пересечься, подойти, попросить прощения или просто взглянуть друг на друга. Мы не знаем точно. И Петр, написано, когда осознал, выбежал. Он уже не пошел на Голгофу, на Гефсиманию. Дальше за Иисусом из двора первосвященника пошел только Иоанн. Петр ушел каяться, плакать, молиться. Раскаивается в том, что он сделал. Он получил свое прощение еще в ту ночь. И мы знаем это точно, потому что в следующий раз, когда они увиделись, Иисус ни слова не говорит Петру относительно того события. Зачем? Когда ты это уже простил, зачем вспоминать? Когда человек уже раскаялся, зачем вспоминать? Он обличает Фому, когда во второй раз они видятся, а Фома только в первый раз его видит. Он говорит, Фома, пожалуйста, ты хотел узнать, ты хотел удостовериться, ты хотел потрогать. Вот, вот раны мои, вот мои руки, вот мой бок, который пронзенный. Посмотри, пощупай, потрогай, убедись. Убедился. А теперь будь верующим, не будь неверующим. Блаженны те, которые уверуют, не видя. Фому обличил. А Петра? Тишина. Потому что Петр уже прощен. Потому что этот грех уже забыт. Тогда зачем он здесь спрашивает, любишь ли ты меня больше, нежели они? И когда Петр говорит «люблю», Христос говорит «паси овец моих». А фраза «паси овец моих» зачем? И он второй раз спрашивает его, «любишь ли ты меня?» Петр говорит ему, «так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». И Иисус говорит ему, «паси овец моих». Петр, ты понимаешь, что произошло? Ты однажды уже ушел ловить рыбу и увел за собой всех учеников. Ты второй раз ушел ловить рыбу и увел за собой всех учеников. Ты осознаешь, что ты являешься их лидером. Христос предупреждал их, что придет время, когда Он уйдет и оставит их. И в этот момент Петр станет их учителем. Может быть, не учителем в полном смысле этого слова, но их лидером, за которым они будут идти. И Христос здесь ему говорит, паси овец моих, ты будешь их пастухом, их пастырем. И куда ты пойдешь, туда они пойдут. Еще раньше Христос предвидел это. И в верхней горнице, после Пасхи, после вечери, во время общения,

Когда Христос предсказал Петру, что он предаст его, он говорит такие интересные слова. Он говорит: «И ты, некогда обратившись, утверди братьев своих». Когда ты сам утвердишься, ты должен будешь утвердить и остальных учеников. Это очень важно. Ты их лидер. Куда ты, туда они. Поэтому ты должен быть твердый. Ты кифа, ты камень, ты должен быть твердый. Потому что если ты не будешь, и они не будут. И он в третий раз спрашивает: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Написано, Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». И Иисус говорит ему в третий раз: «Паси овец моих». Главный урок, который должен был Петр извлечь из этой истории. Куда он, туда и ученики. Он отвечает не только за себя, он отвечает за всю их группу. Главный урок, который должны извлечь из этой истории мы. Мы отвечаем не только за себя. Мы отвечаем за тех, кто вокруг нас, за свою семью, за своих братьев и сестер, за тех, кто нас слышит, за тех, кто нас слушает, за тех, кто видит, за тех, на кого мы имеем влияние. И не только это. Не так просто, оказывается, избавиться от прошлого и следовать за Иисусом. Иногда, когда мы принимаем решение выйти на служение и посвятить свою жизнь Иисусу Христу, наше прошлое будет возвращать нас обратно. Не поддавайтесь. Если вы отдали свою жизнь Иисусу, пусть это будет навсегда. Пусть это будет полноценно. Пусть это будет от всего сердца, от всей крепости, от всего разумения и от всей своей души. И я приглашаю вас именно это сделать, посвятить свою жизнь Иисусу. Потому что Иисус может дать вам гораздо больше, чем может дать вам этот мир. Да благословит вас Господь. Аминь.

0: Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь».
1: Вседержитель – библейское имя Бога, характеризующее Его как того, кто питает и поддерживает свое творение. Бог поставил землю на твердых основах, не поколеблется она во веки и веки. Он дает воду, пищу и приют разного рода земным созданиям и чередует времена года. Бог заботится о своем творении и поддерживает в нем порядок. «Пошлешь дух твой, созидаются, и ты обновляешь лицо земли». Чаще всего имя «Вседержитель» встречается в Ветхозаветной книге Иова и Новозаветной книге Откровения.
0: «Великие и чудные дела Твои, Господи Боже, Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых!»

0: Как много о речи народ составил поговорок. Слово «не воробей» вылетит не поймаешь. Язык остер, как бритва, и сладок, как мед. Один необдуманный комментарий или пост могут изменить жизнь. Апостол Иаков в своем послании предупреждает нас. Язык – это страшный зверь, полный смертоносного яда. Как же его укротить? Сегодня на этот и другие вопросы отвечает священнослужитель Михаил Юрьевич Долженко. Здравствуйте.
1: Приветствую.
0: Михаил Юрьевич, мы изучаем послание Иакова, читая синодальный перевод и перевод Института перевода Библии. Вот уже дошли до второй главы.
1: Да?
0: До третьей главы, простите. До третьей главы. Вот можно ли какое-то одно предложение, в которое вместилось бы

0: все предыдущие две главы рассказать вкратце, о чем это было.
1: Вообще, все очень просто. Вера, явленная в делах.
0: Угу. Да, действительно, лаконично, но как четко и ясно подмечено. Итак, мы сегодня читаем третью главу. С какого по какой текст?
1: Мы третью главу с 1 по 12 стих, потому что здесь затрагивается как раз тема языка. Да? Угу. Языка не только, ну, не в плане, имеется в виду слов, там, правил Писания и всего остального. Речь именно о средстве, которое излагает звуки, и вот какие звуки, и чем они нагружены, какими мотивами и каким смыслом, вот об этом речь, которую не мог пропустить мимо рекомендаций, повелений апостол Иаков. Итак, давайте будем читать. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергаемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удилы в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли. Как невелики они и как несильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык, огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укрощается и укращено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Очень большой отрывок.
0: Да.
1: Да, по самым важным, без чего жизнь человека, ну, просто не может существовать.
0: Мне очень понравилось. Там написано, что маленький член нашего тела, но как много он может совершить. Он может, как говорится, одним словом, можно убить человека. Вот в самом начале, да, то, что вы читали, там есть что-то снова про мудрость. Мы уже в предыдущих, да, главах, в предыдущих наших программах разбирали тему мудрости. Вы можете посмотреть наши программы и узнать, что же там имелось в виду под мудростью. Вот здесь, о какой мудрости Иаков говорит?
1: Ну, изначально стоит обратить внимание, опять Иаков обращается: «Братья мои», и он говорит: «Немногие сделаетесь учителями». Да? Иаков, естественно, обращается к церкви своего времени, к своим современникам, и говорит, и под учителями как раз понимаются те наставники, которые учат азам веры людей, приходящих только или обращающихся в христианстве, будь то из иудеев или из язычников. И в зависимости от того, чему эти учителя учат и как, будет зависеть вообще вера другого. И Иаков сразу начинает поднимать повелительно вот эту тему. Он говорит: немногие делайтесь учителями, потому что это великая ответственность. От того, что вы скажете, будет зависеть судьба многих людей. А эта ответственность лежит в первую очередь на вас. И он здесь говорит об этом во втором стихе: «Ибо все мы много согрешаем». Да? То есть, и дальше он рассказывает, ну, нет ни одного человека, который не согрешал бы устами своими. То есть, как бы человек сегодня какой-то мог сказать: я там вообще не грешу, да? Я там живу праведной жизнью, я весь белый, пушистый, молодец, я классный парень. Но на самом деле Писание говорит, вот в этом согрешили абсолютно все. Потому что держать в узде свой язык, как здесь он описывает, это совершенство, да, то есть верх совершенства, держать о котором описывается, да. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело.
0: Это то есть, когда мы разбирали про гнев, что

0: Самое главное, да, это уметь обуздать свой гнев и не дать вот этому порыву,
1: да,
0: этому
1: отклику. Мы говорили о цепочке, очень сильной взаимосвязи, которой Иаков, опережая свое время, рассказывает. Да, он говорит о цепочке взаимодействия между мыслями, которые зарождаются в сознании, и как эти мысли потом формируются в конкретные слова и действия.

0: формирование мыслей, да, рассудка, мотивов, то в дальнейшем он переходит и говорит о том, что а язык, он вообще вот в каком положении у христианина должен быть язык, в чем ответственность. И то, что иногда люди упускают, как незначительная, да, какая-то малая деталь в жизни, ну, подумаешь, ну, сказал и сказал, да.
1: Ну да, вот. Очень часто такое бывает. Ну, что ж такого?
0: Ну да, что ж такого, да. Вот. Я же типа ничего не сделал, я просто сказал. Но речь на сегодняшний день, она... Вообще язык – это оружие, которое нельзя недооценивать. И что самое интересное, враг человеческий, сатана, очень хорошо знает этот инструмент. Он отлично умеет им пользоваться. И сегодня использование языка, оно ну, усовершенствует. Этот стиль владения языком, он усовершенствуется с каждым разом все сильнее и сильнее. Да? И сегодня мы уже сталкиваемся с таким явлением, как искусственный интеллект, да, который вобрал в себя все абсолютно варианты словарей там, и так далее, и тому подобное, умение компоновать, да, выдавать какую-то информацию по запросу. Да, и мы понимаем, что даже искусственный интеллект сегодня может довести человека до какого-то, да, финала нехорошего. Да. И есть уже такие явления, такие примеры, когда ну, реально это происходит. А тем более Иаков говорит о думающих, разумных существах, как люди, у которых слова обычно они, ну, они не произносятся просто так. За ними что-то стоит. И как мы с вами уже выяснили о том, что все формируется в голове.
1: Ну да, то есть вот да. Этот вот главный момент того, что мы не должны необдуманно что-то говорить, мы должны это действительно с мудростью применять, потому что порой наши слова, они могут очень сильно ранить, задеть других людей. Вот, а мы этому даже не придаем значения.
0: Да, Иаков говорит со стороны Божьего взгляда на этот вопрос. И другими словами, если перефразировать, то практически Бог обращается к человеку и говорит о том, что я дал тебе инструмент, да, речь, но слова. Но этот инструмент, он не для того, чтобы ты убил себя и убил других этим языком. А как бы тебе ни казалось, что это маленький член твоего организма.
1: Он имеет большую силу.
0: Он имеет огромнейшую силу. И дальше мы с вами читаем, да, об этих сравнениях, которые здесь приводятся.
1: О том, судилами?
0: Что мал в теле, да, пятый стих. Вот да. И язык мал он в теле человека, но сколько многим может похваляться. Подумайте только, какой большой лес загорается от одной малой искры. Да? Язык, что огонь. То есть это сравнение неспроста. Пожар начинается с маленького огня, но этот огонь – первопричина. И вот здесь он говорит, язык, что огонь сравнивает, расположенный между другими частями тела нашего. Он может стать средоточением зла, которым оскверняется все тело, и от которого сгорает порой вся жизнь человека. Язык от огня гиены возжигается. То есть один из вариантов, даже не вариантов, а описание Иаковом реальности – что язык сегодня в современном обществе, да, если тогда это была проблема, то сегодня тем более язык от гиены огненной возжигается. То есть гиена в данном случае это явно не то место, куда бы очень хотелось попасть. Да, то есть это как бы... То есть комментарий, да, на эту тему, что это долина, на которой сжигался мусор, который горел постоянно, и там самое... Ну, мусор под мусором подразумевается все, да, все отбросы, все. И там вот это горело, теплилось постоянно, источая зловоние и все остальное. И здесь Яков говорит, что язык в таком положении, он реально сжигает очень много. Конфликты. Будь то малого масштаба в семье и заканчивая конфликтами международного характера. Они же иногда возникают в результате информации, которая была преподнесена с тем или иным мотивом. И в результате начинает гибнуть огромное количество людей. Реально погибать от того, что кто-то чего-то где-то как-то недосказал или специально сказал как-то так, чтобы возбудить войну. И вот эти вот вещи, как бы, они, ну, Иаков говорит, что если ты уж собираешься стать учителем, да, или наставником, помни о том, что на тебе лежит просто архиважная вот эта ответственность. Угу. И он говорит, не всякий делайте.

0: учителям, ты подумай очень
1: Я
0: хорошо.
1: Угу.
0: Может, тебе выбрать другой род деятельности, где ты чаще будешь молчать, да?
1: Ну да, мне бы очень понравилось, как вот здесь вот сравнивается с рулем, с удилами, то, что вот все-таки язык, он нас направляет, да, то есть понятно, что наши мысли и наше мышление, оно очень важно, вот, и оно управляет тоже нашим речевым mm-hmm. аппаратом, но то, что мы вот как раз-таки произносим, это наша же ответственность, что мы говорим, поэтому это управляет и направляет нас вот в сторону, так скажем, окружающих нас людей, поэтому это очень важно. Как вот укротить вот свой язык? Вот, что бы вы здесь посоветовали действительно людям, потому что очень много информации, очень много того, что мы сами говорим, мы сами что-то сеем через призму своего какого-то мышления, вот, через наше восприятие, мы можем, соответственно, говорить уже не совсем верные, не совсем, может быть, корректные вещи.
0: Да, мы уже поднимали в предыдущих программах тему нецензурных выражений, да, вот, угу. То есть язык в таком положении – это проклятие, ведущее к смерти.
1: Угу.
0: И действительно, уже на сегодняшний день учеными доказана вот эта взаимосвязь, какой заряд несут в себе нецензурные выражения, угу. отрицательный заряд, который на самом деле может провоцировать и онкологию, и все остальное. Но это только вот на уровне там, медицинском. Я уж молчу о том, как это в духовном мире трактуется и как понимается ангелами и Богом.
1: Угу.
0: Понятно, что это разрушающая вещь, которая просто ну, обнуляет человека в плане отношений с Богом, его веры и всего остального. Поэтому не стоит делать грубый инструмент восприятия Божьего Духа через нецензурные выражения. Потому что это, к сожалению, убивает внутренний такой как бы инструмент, который воспринимает действие Бога.
1: Угу. То есть, когда мы говорим какие-то нецензурные вещи, или, допустим, когда мы,
0: гнев,
1: может быть, постоянно, гнев, критика,
0: ропот
1: вот это,
0: да,
1: оно
0: недовольство.
1: Убивает вот, тоже взаимосвязь нашу с Богом.
0: Да, очень сильна взаимосвязь духовного мира и реального. Мы уже говорили об этом, что это очень сильное влияние духовный мир оказывает на реальный. И как раз Иаков, он продолжает эту тему, и он говорит о том, что он делает сравнение, да, вот человек может укротить, и укротил уже всякую тварь, да, а вот язык никто из людей кротить не может, да, то есть вы задаете вопрос, как это сделать, а Иаков говорит, это непросто. Вначале он говорит, что тот, кто умеет это делать, это человек совершенный. Но вот, глядя на этот мир, ты понимаешь, кто же достиг совершенства-то. Да? И поэтому здесь он говорит о том, что это непростая тема, зло неодолимое, он называет его, он полон яда смертоносного. Языком мы славим Господа, да, Иаков говорит, парадокс такой интересный, отца нашего, им же проклинаем человека, рожденного по образу и подобию Божьему. Понимаете, такая вот такая странная дилемма, да, то есть... И Иаков поражен на самом деле вот этой двойственностью, которая присуща человеку. Говорит, одним языком мы можем славить Господа,
1: и
0: да?
1: Им же можем.
0: Тут же вышел из церкви, да, и понес, да, в отношении человека или обстоятельства или еще что-то. И говорит, и сыпать проклятиями. И он говорит, вот как это, ну, то есть в его голове это не помещается. Он говорит, такого не должно быть.
1: Ну, это правда как бы странно, но с другой стороны, у людей просто, как я понимаю, ну, меняется настроение, меняется, может быть, какие-то ситуации, да, то есть мы были в церкви, все было хорошо, тут я вышел, тут я вижу все это несовершенство, и человека тоже, соответственно, несет. Как же тогда быть? Как мы можем восстановить эту взаимосвязь, соответственно, чтобы Бог помог нам укротить язык, так как он имеет очень большую силу.
0: Да, ну вот как раз вот говоря о контексте самой книги «Послания Иакова», мы видим с вами вот эту вот сильнейшую взаимосвязь с тем, чем ты наполняешь свое сердце, свой разум, свои мысли. Почему верующие люди, например, они, им более свойственно и им проще контролировать свой язык? Даже когда они слышат бранную речь вокруг себя, да, но они ее не произносят, то есть они как-то вот научились контролировать себя. А ответка на самом деле, он и прост, и сложен. Прост он в том, что когда верующий человек молится, когда верующий человек

0: допустим, проблему свою, да, сквернословие отдает в руки Божьи и говорит: Господи, ну вот смотри, вот да, вот, вот так вот, я вообще разговаривать не умею, да, нормальные русские слова у меня только местоимение, связывающие мат откровенный, да, или что-то там нецензурщину какое-то, а как мне быть? И когда человек обращается к Богу, а Бог, то, что он может со своей стороны, он это делает. Это опять же вопрос, кому ты отдаешь в подчинение себя, да, это вопрос, а под чей контроль ты хочешь отдать свое тело, свой разум, свои мысли. И вот по собственному примеру я могу так сказать, да, я не был верующим человеком с детства. Вот, я пришел к осознанному пониманию веры где-то 18-19 лет, в 19-летнем возрасте, а до этого вел обычный образ жизни обычного среднестатистического молодого человека в нашем российском обществе, да, в котором есть и алкоголь, и никотин, и мат, перемат, и все остальное, и грубость, и невоздержанность в речах. Но когда Господь коснулся моего сердца, когда Бог обратился ко мне с призывом, на который я откликнулся, и когда я стал обращаться к Богу в молитве, практически это выглядело следующим образом. Когда я понимал, что я не могу контролировать свои высказывания, когда речь она льется такая не совсем культурная и хорошая, я просто начинал внутренне молиться и говорить о том, что «Господи, я хочу, помоги». Вот просто помоги мне сейчас изменить вот это мое сознание, мой разум, поменяй слова в моей голове. И появлялись мысли, которые направлялись к горнему, направлялись к чему-то другому, отвлекающему меня от этой нецензурной брани. И чем чаще ты обращался к Богу, тем больше происходила взаимозаменяемость. Помимо этого, естественно, есть еще очень сильный лайфхак. Он заключается в том, что ты читаешь Писание.
1: Отлично.
0: Да, когда ты насыщаешь свое сознание, свой разум материалом для перерабатывания, ну, то есть наш мозг – это топка информации, да, это печь, которая сжигает, и, естественно, это трансформирует в какую-то силу. И когда ты начинаешь поедать Священное Писание, в смысле чтения, да, ты начинаешь кормить свой разум, свой словарный запас, ты кормить свою речь, свои мыслительные процессы Священным Писанием, словами, которые наполнены знаниями о Боге, да? Они наполнены Духом Святым. И когда эта наполняемость, она вот присутствует в разуме, это естественным становится такая трансформация, при которой ты начинаешь замечать, что какие-то слова уходят. Потому что ты их заменяешь, происходит взаимозаменяемость дурного хорошим, да, то есть тем, что полезное. И когда вот эта взаимозаменяемость, она на постоянной основе, ты начинаешь видеть, что действительно речь меняется.
1: Это как, допустим, вот сейчас в современном достаточно таком мире очень часто мы смотрим, мы любим такие вот шорты, что-то такое короткое, как наше послание Иакова, но оно наполнено смыслом. То есть здесь ты читаешь, и здесь ты сам перерабатываешь, здесь ты сам думаешь. А там ты просто смотришь, ты просматриваешь, и мозг тем самым, он вот эти вот нейронные связи, вот, соответственно, вот эта взаимосвязь и вот эта вот гормональная, так скажем, подпитка в виде всяких аминокислот, она ослабляется. И мы не можем перерабатывать информацию уже в более сложном, так скажем, ключе, потому что наш мозг, он немножко уже, ну, как бы, зачем ему сильно напрягаться? А когда, мне кажется, мы читаем Писание, да, действительно, вы сказали первое, что это духовное подкрепление, а второе, это тоже то, что вы уже отметили, это насыщение своего мозга действительно более насыщенной информацией. Потому что вокруг нас очень много всего. И мы все равно это впитываем. Но чаще всего что мы слышим? Это что-то более либо критикующее, либо это что-то более, которое навязывает ярлыки информация, или какой-то очень много информации, короткой, непонятной. И
0: ну, реклама, да, потребительского характера, да.
1: Да, то есть, а вот это здесь действительно более такое...
0: Есть еще одна кажущаяся по-детски вещь, которая помогает ставить мысли в нужное русло. Это просто переписывание текстов Священного Писания от руки.
1: Так, интересно.
0: Дело в том, что наш мозг очень сильно связан с моторикой. И то, что сегодня в обществе все реже и реже, это

0: ручку и написать слова, да?
1: Угу.
0: Максимум, где люди сегодня, особенно молодые, это делают, где-то нужно расписаться.
1: Угу.
0: В остальном они же все пишут там, как бы, ну... Ну, еще, может быть, в школе, там, когда ты там 3 строчки где-нибудь напишешь.
1: Угу.
0: Но в остальном, когда человек покидает учебное заведение, вся его писанина только в соцсетях, да, как бы, вот, и то там Т9 тебя поправляет. Но когда ты берешь в руки ручку, когда ты начинаешь писать конкретно слова, и ты переписываешь тексты,
1: угу.
0: есть очень сильная взаимосвязь мозга с моторикой, и когда ты пишешь, это более сильный эффект имеет угу. на наполняемости твоего сознания, твоего разума чистым,
1: более осознанно,
0: более освещенным.
1: Угу.
0: Вот. И не зря в древности, вы знаете, ну, у них интернета не было, да, и у них плюс есть в этом вопросе, не зря в древности одним из очень сильных предметов как раз было изучение, это вот как раз правописание, да, еще раньше. Потом мы немножко это потеряли, когда система образования сейчас она стала, да, но когда ты вот эти закорючки рисуешь, когда ты пишешь слова, когда ты выводишь конкретно мысли, ты их анализируешь, ты их прочувствуешь.
1: Uh-huh.
0: А когда ты переписываешь тексты, ты начинаешь еще и размышлять над ними. А это имеет еще большую силу для того, чтобы вот, приводить
1: более
0: более углубленное осмысление. Да, это придает твоему мозгу более широкую ну, как бы силу для рассуждения, для размышлений.
1: Это как можно сказать о том, что когда мы, наша какая-то информация подкрепляется нашей эмоциональной составляющей, да, есть какой-то такой в ней эмоциональный аспект или более запечатленный, так скажем, когда мы пишем, да, или когда мы воспринимаем что-то на слух, и у нас есть какое-то подкрепление эмоциональное, то это нам больше запоминается, так как у нас есть вот этот вот и восприятие, так скажем, наше эмоциональное и наше зрительное, если мы что-то пишем, если мы что-то читаем или слышим, да, и, соответственно, у нас в голове идет переработка этой информации лучше и более глубинно, чем, допустим, мы просто что-то посмотрели или просто что-то где-то вот услышали и не отреагировали внутри, не нашли внутреннего этого отклика. Да, это действительно очень интересно о том, как мы задаемся этими вопросами сейчас, а уже апостол Иаков заранее это знал и все это для нас уже написал.
0: Да, хотелось бы еще раз повторить о том, что никогда нельзя недооценивать силу языка, и как раз Иаков о этом очень серьезно пишет. Он вновь честно говорит, что язык и смерть – это очень близкие вещи. И язык, он может иметь роль созидательную, а может разрушительную. Мы иногда относимся к этому легкомысленно, но Иаков говорит, нет, ни в коем случае. Действительно, язык – это сильное оружие. И коль дьявол использует его достаточно успешно, он приглашает верующих людей тоже использовать этот инструмент для того, чтобы быть благословением. Поэтому молитва – это очень сильное Божье оружие благословения. Потому что ты благословляешь других людей, ты молишься, ты просишь, да, для других, ты раскрываешь возможности божественного действия через молитву. А молитвы, да, это написанное, да, потому что у нас целая книга «Псалтирь». Это молитвы.
1: Да, там...
0: Иисус учит учеников молиться. То есть это очень широкая тема, которая позволяет твоему интеллекту, твоему рассудку развиваться здесь, насколько это возможно в нашей человеческой природе. Но язык, Иаков говорит, это очень важное, очень сильное средство. И поэтому он обращает на него внимание.
1: Да, действительно. Потому что, когда мы говорим, это имеет огромное влияние на нас и на людей вокруг. И когда вы говорили про то, что в первую очередь нам нужно молиться и просить, да, о том, чтобы Бог, только Бог может управлять нашим языком, вспомнила сразу Моисея, который был косноязычен.
0: Угу.
1: Да, но потом, когда Бог...
0: Но при этом он был человеком сильной веры, и не просто веры, но и действия.
1: Да.
0: Это как раз о чем мы и говорим вот через призму темы Иакова. И язык к этому имеет прямое отношение.
1: Угу.
0: Веришь – делай. Да?
1: Да.
0: А действие здесь – это и язык тоже.
1: Угу.
0: Хотя может показаться, что такое язык. Язык – это типа сотрясаешь воздух словами. Но нет, это тоже действие.
1: Угу.
0: Говорить – это глагол. А глагол в еврейском представлении – это делать.
1: Делать.
0: Поэтому, когда ты говоришь, ты делаешь. А это сильное влияние.

0: сильные возможности.
1: Михаил Юрьевич, я благодарю вас за эту интересную беседу.
0: Спасибо, да.
1: Слова – это отражение наших внутренних убеждений и чувств. И если сердце наполнено Божьей любовью, то речь станет настоящим источником жизни для вас и окружающих. Всего вам доброго!

0: Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам».
1: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
2: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
1: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселее с ним в пути.
2: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
1: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
2: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
1: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
2: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
1: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: А зачем Бог отправил Иону в Ниневию?
1: Чтобы уговорить людей, наконец, перестать делать зло.
2: Но когда Иона пришел в порт, он стал искать корабль, который бы плыл подальше от того места, которое указал ему Бог.
1: Фарсис! Скоро уплываем в Фарсис! Но когда они отплыли от порта, разразилась сильная буря. Эй, друзья, надо выкидывать все вещи с корабля, иначе мы все утонем.
3: Все, кто находились на корабле, так сильно испугались, что достали своих идолов и стали им молиться.
1: Но стихия не унесла.

0: Поднималась, и буря унесла их богов в открытое море.
1: О нет! Наши боги утонули! Кто же нам теперь поможет?
0: Эй, вставай скорее! Ты что спишь? Помолись своему богу, быть может, он тебя услышит?
1: Нам надо кинуть жребий, чтобы найти виновного в этих событиях.
0: Они кинули жребий, и жребий пал на Иону.
1: Мы все скоро погибнем из-за тебя.
0: Расскажи нам, кто ты?
1: Откуда ты и куда плывешь?
2: Тогда Иона рассказал всем, что он еврей и чтит Господа Бога, который сотворил море и сушу. Иона сказал им, что это из-за него их постигла беда.
0: Тогда скажи, что нам делать, чтобы спастись?
2: Иона сказал им, что они смогут выжить только в том случае, если бросят его в бушующее море.
1: Но они еще больше испугались.
0: Они боялись выкинуть Иону с корабля.
1: Да, все они поняли, что не случайно их идолы утонули в море, и что есть Господь, который все сотворил.
2: Тогда они отчаянно стали молиться Господу Богу, сотворившему море и сушу, и стали плыть обратно к берегу.
1: Но буря разразилась еще сильнее. Волны захлестывали палубу. Всем казалось, что корабль вот-вот утонет.
0: Тогда они стали молиться, чтобы Господь сохранил жизнь Ионе, когда они бросят его в море.
2: Они не хотели бросать Иону в море, но Иона сказал им, что только так они могут спасти свои жизни.
1: Тогда они взяли Иону и бросили его в море.
0: И как только Иона оказался в воде, буря прекратилась.
1: Но они переживали за Иону и просили Бога, чтобы он спас его.
0: Господь Бог интересным образом доставил Иону до места назначения. На помощь своему пророку он отправил огромную рыбу.
3: Ого, и он накатался на рыбе?
0: Нет, рыба предоставила Ионе свою собственную каюту. Он плыл в Ниневию у рыбы в животе.
4: В животе у рыбы плавать неинтересно.
2: Зато в животе у рыбы Иона покаялся. Он попросил у Бога прощения за то, что не выполнил его волю.
3: Ура! Иона будет спасать тех, кого обижали.
2: Да, в животе у этой огромной рыбы Иона дал Богу обещание быть послушным ему.
0: Когда рыба прибыла к берегам Ниневии, она выплюнула Иону на берег.
2: Бог снова сказал Ионе, чтобы он пошел в Ниневию и призвал людей перестать делать зло.
0: Бог дал этим людям целых 40 дней, чтобы они перестали обижать слабых.
2: Бог повелел Ионе идти в город и предупредить жителей, что если они не перестанут делать зло, к ним придет беда, и их город будет разрушен.
0: Нужно было ходить целых 3 дня, чтобы обойти Ниневию. Это был очень огромный город.
2: Иона ходил по городу и говорил всем людям, что за их грехи через 40 дней город будет разрушен.
4: Я не хочу, чтобы город разрушился.
3: Может, они перестанут обижать друг друга?
2: Дорогие ребята, а послушались ниневитяне пророка Иону или нет, вы узнаете в нашей следующей серии.

0: за правду!
1: Привет, друзья!
2: Сейчас у нас начнутся состязания, и вы можете присоединиться к нам.
3: Дядь Лёш, а я для наших соревнований подготовила целых два задания.
2: Молодец, Надюш, не терпится узнать, какие.
3: Для первого задания нам понадобится мешочек с песком. А можно и с крупой? Его нужно положить на голову, а затем нужно подбрасывать мяч и ловить его. Кто больше бросков сделает, чтобы мячик поймать и мешочек не уронить, тот и победитель.
2: Интересное задание. Ну что, приступим?
3: Да, начнем считать мои броски.
2: А победитель получает приз. Две конфетки.
3: Так. Раз. Два.
2: О, теперь моя очередь.
3: На.
2: Давай. Так. И оп. Один. Два. Три. Оп. Ну что, я выиграл. Первые две конфетки мои.

0: А теперь мое задание. Кому-то оно покажется очень легким, но на самом деле все не так-то просто. Попробуйте сами. Сначала нужно руки вытянуть вперед, ногу вперед, присесть и встать. Кто большее количество раз присядет, тот и победил. Понятно? Попробуем? И раз, два, три, четыре, пять и шесть. Теперь твоя очередь.
1: Ладно. Все, больше не могу.
0: Ну что ж, значит, этот конкурс я тоже выиграл. Ну что, какое у нас следующее задание?
1: На меткость. Угу. Нужно сюда поставить стол.
0: А у нас уже есть скамеечка.
1: Ну ладно, пусть будет скамейка. Нужно от нее отойти на 5 шагов. Раз, два, три, четыре, пять. И бросать туда 3 мешочка с песком. Угу. Кто больше раз туда попадет, тот и выиграл. Только, дядь Леш, давай ты теперь первым будешь.
0: С удовольствием. Давай. И раз, и два, и три. А, теперь твоя очередь. И... Отлично, молодец.
1: Ура! Так, второй. Все, больше не хочу соревноваться.
0: Ну ладно. Может быть, давай смастерим тогда что-нибудь. Надюш, тебе что, так грустно из-за проигрыша? Да не расстраивайся, это всего лишь игра. Ну, нужно побольше тренироваться, и все получится. Я, между прочим, знаешь, сколько тренировался? А может, тебе конфетку съесть для хорошего настроения? Угощайся. Надь, ты что, так серьезно обиделась, что даже разговаривать не хочешь? Но ведь мы же друзья. Настоящие друзья не перестают дружить, даже если их по-настоящему обидели. А помнишь, как Иисус огорчил его лучший друг, но он не перестал с ним дружить?
1: Угу.
0: А давай расскажем ребятам эту историю?
1: Давай.

0: те времена, когда Иисус ходил по земле и помогал людям, вместе с Ним ходили Его ученики.
1: Многие из них были простыми рыбаками, когда Иисус позвал их помогать Ему. И теперь они радовались, что стали Его друзьями.
0: Одного из учеников звали Петр. Он очень любил Иисуса и всегда хотел делать то, чему учил Иисус.
1: Однажды вечером, когда они собрались все вместе, Иисус сказал: «Петр, в эту ночь, прежде чем пропоет петух, ты три раза скажешь, что не знаешь меня».
0: «Я никогда не сделаю ничего подобного. Я лучше умру, чем сделаю так». То же самое говорили и остальные ученики.
1: Поздно ночью пришли вооруженные солдаты. Они схватили Иисуса и повели судить Его в дом первосвященника.
0: А ученики испугались, что их тоже схватят, и поскорее убежали.
1: Только Петр издали следовал за Иисусом.

солдаты привели Иисуса в дом первосвященника, а сами сели во дворе у разведенного огня. Вскоре по

0: Дошел Петр и сел рядом с ними.
1: Тут подошла служанка и сказала ему: «Ты был с Иисусом».
0: «Я не знаю, о чем ты говоришь», – ответил Петр.
1: Затем увидела его другая служанка и объявила: «Этот человек был с Иисусом».
0: «Я даже не знаю этого человека. Я никогда не слышал об Иисусе».
1: Тут еще несколько человек показали на Петра и сказали: «Ты друг Иисуса».
0: «Клянусь, я не знаю этого человека», – соврал Петр.
1: В этот момент пропел петух, и Петр вспомнил слова Иисуса о том, что отречется от своего друга.
0: И стало очень стыдно Петру, ведь Иисус так сильно любил его, а он его предал. Тогда пошел он, горько заплакав. Вскоре Иисус был убит жестокими людьми.
1: А через 3 дня случилось великое чудо. Иисус воскрес! Он снова стал живым.
0: И пошел к своим друзьям. В это время Петр с остальными учениками ловили на море рыбу. Они трудились всю ночь, но ничего не поймали.
1: Иисус подошел к берегу и спросил их: «Есть ли у вас какая пища?»
0: Ученики не узнали его и сказали: «Нет».
1: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете», – сказал Иисус.
0: Они закинули сеть и уже не могли вытащить ее от множества рыбы.
1: Тогда они поняли, что на берегу стоит Господь Иисус, ведь только Он мог сотворить такое чудо. Петр бросился в воду и поплыл первым к берегу навстречу к своему любимому учителю. Иисус приготовил для учеников обед. И было видно, что он совсем не обижается. Когда они ели, он задал вопрос своему другу:
0: «Петр, любишь ли ты меня?»
1: «Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя».
0: «Тогда помогай всем людям вокруг, позаботься о них».
1: И все ученики радовались, что Иисус по-прежнему дружит с ними и совсем не обижает.

0: Ты о чем мечтаешь, Нань?
1: Я представила, что у меня есть лодка, и Иисус позвал меня дружить.
0: Тогда твоя мечта сбылась, потому что Иисус хочет дружить с тобой и со всеми ребятами.
1: А как узнать, что Иисус уже со мной дружит?
0: Иисус сказал, как узнать. Об этом написано в Библии. Евангелие от Иоанна, 15 глава. Вот, читай здесь.
1: Так. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Дядь Лёш, а в Библии тоже написано, что Бог заповедовал?
0: Конечно. Давай найдем вместе. Вот послушай. Евангелие от Марка. «И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя».
1: Ясно! Если слушаешься Бога и всех любишь, то дружишь с Иисусом.
0: Взаправду.
1: И в лодке плыть не обязательно.
0: Конечно. Кстати, у меня появилась идея насчет поделки.
1: Я знаю. Это лодка?
0: Кораблик. А знаешь, из чего мы его сделаем?
1: Из фантиков?
0: Не совсем. Сделаем его из вот этого поддончика.
1: Интересно.
0: Сначала мы приклеим кусочек пластилина в серединку.

нужно сделать еще две дырочки в поддоне, чтобы протянуть здесь веревочку.

0: нам понадобится немножко пластилина, чтобы закрепить на мачте нашу веревочку. И просовываем ее через парус на другую сторону. Вот как. А?
1: А на веревочку можно флажки повесить.
0: О, это будет здорово. Тогда он станет у нас еще и красивым.

0: Вот на это надо смотреть.
1: Я могу изменить только себя.
0: Как только мы поженились, дальше никаких поисков больше не будет.
1: Ген, ты мне помогаешь жить.
0: Кто спросил? В Библии не написано о том, что надо регистрироваться.
1: 39 лет мы друг друга знаем, и каждый раз мы что-то новое открываем.
0: Супружество – это не ваше личное дело. Друзья со стороны могут увидеть то, что не видят мои глаза, на которых уже немножечко розовые очки, да.
1: И нет идеальных людей.

Мы, Геннадий и Галина, мы живем в Нижнем Новгороде, работаем в организации, которая называется «Центр Агапе», и на протяжении около 15 лет мы ведем работу по браку и семье. Вот у вас сегодня семейная тематика.

0: Главный вопрос нашего интервью, нашего общения сегодня – как создать счастливую семью? О семье мы пока не думаем, но мы думаем об отношениях. Как создать счастливые отношения сейчас? Это еще не вопрос, это общая тема. И мы начнем с того. В первую очередь, чтобы создать семью, чтобы начать отношения, нужно вообще найти того человека, с кем это можно сделать. Первый вопрос – как найти хорошего человека? И как понять, да, что это хороший человек – мальчику или девочке, пожалуйста.
1: Вы видите, я нашел хорошего человека в свое время. А ты хорошего нашла?
2: Да, но я думаю, что, во-первых, нужно знать, где искать. Да? И вот такие вот мероприятия, мне кажется, это очень такие хорошие возможности, где можно познакомиться, где можно понаблюдать друг за другом, посмотреть, вот парни, какие у них желания и стремление, и девушки тоже, да. И мне кажется, самый главный посыл, который бы хотелось сказать, что важно выбирать вторую половину, глядя на то, как он себя ведет в той или иной ситуации. В общении с друзьями, на каких-то выездах, как он... Вот сегодня мы видели, как ребята были находчивыми во многих моментах. То есть наблюдать со стороны, не начиная уже какие-то очень близкие отношения. То есть, может быть, общение со взрослыми, как он реагирует. Это тоже хорошо помогает посмотреть, какой человек. Дружелюбный.
0: В обществе, да?
2: Да, в обществе, в отношениях с другими людьми. Со старшими, с того же возраста.
0: Спасибо.
1: Да. Вообще еще спрашивают, как найти того самого, да? И как найти ту самую, да? Как вот понять, что это она? Как найти того человека, чтобы не ошибиться? Да? Кто так думает, честно? Вот. Как не ошибиться? Правда, есть такие вот страхи, мысли, как найти того самого. С одной стороны, я не знаю, насколько, правда, я не знаю, насколько я был хорошим, когда мы познакомились. Давно это было, скорее всего, был как обычно, как вы все, вот, вы даже лучше меня, я вижу, что поколение такое сейчас, оно прогрессивное. Но, с одной стороны, да, хочется найти хорошего человека, а с другой стороны, что мы увидели на протяжении 35 лет супружеской жизни, мы еще и делаем друг друга лучше. То есть мы стараемся хорошими благодаря тому, что мы этому способствуем вдвоем. Мы помогаем друг другу стать лучше, и это будет длиться на протяжении всей вашей супружеской жизни, если коротко. А вообще это отдельный семинар.
0: Да. Я хотел бы отметить то, что сказала Галина. Вот если вы не против, мы тоже будем как-то я вот делиться своим опытом, наверное, Галина тоже. То есть мы тоже в семье, в браке 8 лет, и мы до этого еще дружили 2 года. Вот. И много чего для себя тоже взяли. Да, я смотрю...
2: Даша.
0: Смотрю то, что сейчас, как ребята строят отношения, где они ищут. Я хочу подтвердить вашу точку зрения. Ищите не там, то есть смотрите на человека не когда он один на один с вами, а реально обращайте внимание на него в обществе, вы правильно сказали. И очень важно даже со взрослыми. Потому что часто, если ты видишь, что человек не уважает взрослых, если видишь, что он как-то избегает, ой, там, этот дедушка, бабушка или эти мужики, какие-то взрослые, пойдем уединимся лучше. И, то есть очень важно, как он будет относиться к твоим родителям, как он относится к своим родителям, как он вообще, вот мы начинаем что-то делать, что-то нужна помощь, он просит, предлагает свою помощь или сидит просто попивая чаек, смеется, смотрит телефон, когда вокруг все работают. Все это очень важно. И все это реально будет так у вас в семье, и так ты понимаешь, хороший человек или нет. Мы сказали, как найти хорошего человека, а когда ты нашел его, как понять, ну, вообще человека, да, как хорошо узнать человека, как понять, что он в будущем не будет совсем другим, вот какой он сейчас, каким он будет в будущем, как это распознать в нем? Можно, пожалуйста, вот какие-то примеры, какие-то, может быть, лайфхаки?
2: Ну, девушки сегодня упомянули очень важные такие качества. Все, что касается, да, что человек не жадный, да, что он ценит юмор,

0: что он, у него есть цели, что он ответственный. И вот эти вот моменты, они как раз и помогают понять, как дальше. Потому что если у человека сейчас нет целей, и он не берет на себя ответственности, то...
1: Самом маленьком, да, в
0: Да,
1: учебе своей вам.
0: ну да, тут грандиозных целей какие.

0: своих родителей, или он рано осознает, что ему нужно там самому начать, да, взять на себя ответственность и начать зарабатывать, обеспечивать свою жизнь. Вот.
1: Ну и парням такой совет, мне тоже помог бы этот совет, когда я был юным, быстрее становиться зрелым, стараться брать на себя ответственность, потому что парни долго зреют, девчонки как-то быстрее уже готовы семью создать, а парни еще вот как-то долго ходят. Парням нужно учиться брать на себя ответственность, действительно.
2: Что вы имеете в виду практически, что как это?
1: Практически вот я подтверждаю слова Гали, стремиться к тому, чтобы чего-то достигать, ставить себе планы в учебе. Да, ставить себе какие-то цели, когда я начну зарабатывать, сколько я буду примерно зарабатывать, хочу я семью, да, хочу. Я даже знал, сколько детей хотел. Мы только-только стали встречаться, и Гарри сказал, у нас будет 5 детей, да, ну, у нас 4, да, но я поставил себе такую цель, мне нужно, я очень любил, мне нравилась семья, и, видимо, вот такие вещи Гарри во мне, как бы, ну, понравились. Купил я тебя, что ли, этим, да? Ну и будьте щедрыми, парни, и будьте легкими в общении, тогда девчонкам будет легко с вами общаться. Юмор. Хорошо, что вы отметили юмор, важное качество. Общение, юмор, ответственность, щедрость.
0: Ну, ответственность даже в мелочах. Если мы там договорились о каких-то моментах по жизни, да, там, в организации мероприятия какого-то, мы тоже можем посмотреть, как человек берет на себя ответственность, как он, приходит ли он вовремя или там опаздывает. То есть вот такие вот, казалось бы, мелочи, но из этих мелочей складывается цельность человека, личность, зрелость, да.
2: Спасибо. Давайте пойдем дальше. Следующий вопрос. Как избежать ошибок в отношениях? Вот мы нашли того человека. Все поняли, вроде нормально. И начинаем встречаться. Начинаем дружить. И вот какие могут быть эти ошибки, да, и как их избежать? Чтобы ничего не испортить, чтобы не оттолкнуть человека, чтобы, ну, в общем, не испортить все.
1: Ну, во-первых, оставаться самим собой. Быть самим собой. Не стараться играть роли, не стараться показаться, потому что однажды обнаружится, что ты не тот, кем себя представляешь. Вот. Это обоюдно.
0: Да,
1: да? Да. Когда ты искренен, есть надежда, что человек, которого ты встретишь, тоже будет искренен. Тогда легче понять, с кем ты общаешься, с кем ты имеешь дело. Да? Будьте искренними, будьте самими собой. Вот. Это, наверное, такой самый важный момент. И нужно время. Для любых отношений нужно время. Не торопитесь. Сколько всегда по-разному. Мы, например, вы хотите узнать, сколько мы встречались, да?
0: Надо лучше.
1: Почему? Сколько?
0: Ну, на самом деле, наш пример, он как бы, ну, не... Ну, это хорошо, конечно, но мы... В раннем возрасте познакомились, и мне было 16, Гене 17, 4 года, потому что Геннадий ушел в армию, я его ждала. Ну, в общем-то, получил, ну, как, да, 4, в общем... 4.
1: Да, но она, Галя, приезжала ко мне в армию, приезжала несколько раз, 2 года, да-да-да. Получилось 4 года, может быть, 4 года не обязательно 4, но обязательно не 3 дня точно. Пока вы дружите, пока встречаетесь... Есть время. Как только мы поженились, дальше никаких поисков больше не будет. Вот и все. Если мы готовы через неделю пожениться, мы должны понимать, что дальше поиски прекращаются, мы живем вдвоем, и это уже будет обоюдное притирание со всеми вытекающими последствиями, да.
0: Того, чтобы не узнали.
2: Ну, то есть, просто ребята думают, все, если я встречаюсь, ну, типа, разорвать отношения, это же страшно, мы же уже встречаемся. А на самом деле это всегда есть... пути отхода, пока вы еще не перешли черту брака. Это, то есть всегда есть возможность.
0: У нас даже вот подготовка к браку, да, это уже люди, которые объявили помолвку, какое-то время прошли, и они поняли, что они хотят пожениться. И у нас даже были такие примеры, когда пара проходила подготовку к браку, и они осознавали, что дальше они не могут идти. Почему? Потому что, например, она из одной конфессии, он из другой, и им сложно было именно на духовном уровне выстроить.

0: выстроить какое-то понимание цели, да,
1: Ну,
0: как идти
1: на одну
0: дальше.
1: дорогу, так скажем. Они по разным дорогам шли.
0: И это настолько было явно, что они поняли, что им нужно просто, ну, отношения
1: Разорвать.
0: закончить, да.
2: У нас есть вопрос из зала. Как во время отношений не отвлекаться на других девушек? Геннадий?
3: Девчонки, вот если вы парень, да, с которым вы дружите, потом вот еще с другой, еще с какой-то... Поднимите руку, кому бы это понравилось? Конечно, нет. Понимаете, нельзя предавать. Если мы с кем-то завязываем отношения и начинаем дружить, если мы это называем дружбой и отношения, то где-то еще потом с кем-то, да, это уже немножечко попахивает предательством, и наверняка это долго не протянется, как только если это парня касается,
1: И надо
3: как только...
1: учитывать, что это может потом
3: Да.
1: и в браке появиться такая
3: Ну,
1: штука.
3: и, конечно, это же такой посыл на будущее, да, то есть... несерьезных отношений. И, конечно же, это как раз вот как индикатор, один из индикаторов, на что смотреть, когда мы начинаем общаться с человеком. Вот на это надо смотреть обязательно. И об этом можно всегда поговорить, пока еще нет отношений. Я заметил, что ты там, или я заметила. Мы можем об этом поговорить? И, может быть, он скажет «О-о», или «Да-да, легко, да, хорошо, давай поговорим». Понимаете, да?
1: Я хочу добавить здесь маленький опыт из нашей жизни и отношений с Велиной. Мы дружили, очень долго мы дружили, и даже уже всем понятно вокруг было, что у нас не просто так, но мы все равно дружили. Мы не заходили на тот статус встречания максимально долго, потому что мы как будто, я не знаю, проверяли, ну, просто хотелось утвердиться в этом, утвердиться друг в друге. И было так, что реально я общался с многими людьми, и парнями, и девчонками, и общался, и она тоже общалась. И меня она иногда это как бы сделала. Как бы вроде не было никаких официальных у нас там, ну, что обязательств, чтобы я ей мог что-то предъявить. Но мне было немножко обидно, что она общается. То есть даже так, парни, на этом уровне мы собственники немножко. Мы тоже хотим, что если девчонка все-таки немножко, она понимает, что я проявляю к ней внимание, и вроде бы она отвечает взаимностью, уже хочется, чтобы даже на этом уровне мы как бы приоритет ставили друг друга, а не просто со всеми. Поэтому, мне кажется, человеческое такое вот
2: Да,
1: чувство.
2: на самом деле, мне кажется, что ребята, и это сейчас даже вот больше подростков, мне кажется, даже касаются, когда мы говорим, что вот я с кем-то встречаюсь, да, именно вот эта формулировка, и что она под собой подразумевает. То есть мы получаем сразу же какие-то бонусы от этого, то есть там подержаться за ручки или там поцеловаться, пообниматься, но мы не берем ответственность достаточной. То есть наша ответственность, она должна быть пропорциональна выгоде, если можно так, таким сухим канцелярским языком сказать, да? И у нас есть еще тут один вопрос тоже про встречание. Как ненавязчиво предложить девушке встречаться?
1: Отличный вопрос. Парни, сразу записывайте, пожалуйста. То есть как предложить так, чтобы она вроде не выглядела как свидание сразу, да? Вот.
0: Ну, вот как раз мы говорим об уровнях, да? Какие у меня цели? Просто узнать человека или уже как бы следующий шаг. То есть очень важно не пропускать вот эти уровни общения. Общение в каком-то социуме, да, в церкви, там, вот, на таких мероприятиях, еще где-то. И все равно невербально происходит, и девушка, и парень осознают, что они друг другу проявляют какую-то симпатию. Да, и мне кажется, если сохранять вот эти уровни общения постепенно, это тут даже не нужно особо потом думать, а какими словами, это будет естественным образом происходить.
3: Вопрос вообще, как ненавязчиво предложить девушке встречаться. Я бы сказал так, ненавязчиво предложите хотя бы первую встречу, одну. Что значит встречаться? Давай я буду с тобой встречаться, видеться. Давай сходим
1: Сходим куда-нибудь.
3: куда-нибудь. Да? Как тебя зовут? Если вы знаете, как ее зовут, да, чем увлекаешься? Вот. И так далее. Предложите первую встречу. Сделайте одну встречу, следующая потом она будет рождаться уже от этой встречи, потому что все же складывается из общения и вырастают отношения, да? Поэтому встретитесь первый раз. Дальше потом, может быть, это все вырастет встречаться.
1: Да, конечно.
2: Можно еще вопросик?
1: Ну давай последний,
2: Пока
1: потом...
2: про встречание.
1: Давай,

0: же должны быть.
1: Хороший парень на что-то непонятное отталкивает.
0: Непонятное.
1: Да, непонятное.
0: Чувство какое-то есть, да?
1: Это вопрос.
0: То есть,
1: видимо, как понять,
0: как,
1: или
0: что делать?
1: Стоит ли прислушиваться к этому или нет?
2: Общаться
3: стоит, да.
2: В социуме, чтобы не один на один. Да, не давать надежду и понаблюдать еще, что именно отталкивает, почему. То есть вот такие моменты, очень важно на них тоже обращать внимание. То, что мы заметили, подумать, может быть, посоветоваться с кем-то.
3: И общаться в кругу друзей. Да. Потому что то, что я могу не заметить, можно всегда спросить у подруг, да, или у друзей. Слушай, что ты думаешь? Что-то вот мне кажется, что-то подозрительно. Как вам со стороны? Это очень полезно, кстати. Друзья со стороны могут увидеть то, что не видят мои глаза, на которых уже немножечко розовые очки, да. Советуйтесь, не бойтесь советоваться. Наши дети так делали, правда, и нам это нравилось, и им это очень помогло.
0: Да, с родителями. Вот здесь вопрос такой. Говорят, что хорошо, когда отношения начинаются с дружбы. Как сначала узнать, что эта дружба не закончится френд-зоной? То есть ты дружишь, а потом понял, что она и не собирается дальше ничего, а ты хотел бы как бы правильно с дружбы начать, а она или он там, да, и все, решил до конца другом остаться.
2: Ну, в общем-то, это то, о чем мы говорили, о том, что важно быть искренними. И здесь важно сказать честно. И мне кажется, лучше говорить, ну, человек поймет, оценит это, когда мы честно
0: скажем.
2: Очень
0: горькую правду сразу.
2: Да, да, конечно, лучше сказать это открыто, чем просто вилять там. И
3: наша старшая дочь сделала так 3 раза. И ни разу не пожалела об этом. Она сделала это очень вежливо, уважительно.
0: Отшила парня 3 раза.
3: Она, да, вежливо. Просто на самом таком, значит, достаточно раннем этапе она поняла, что если пойдет дальше, она поняла, что, скорее всего, придется сказать нет, но лучше сделать это раньше.
2: Она не дала ложных ожиданий. Опять же, к искренности, да, возвращаемся к искренности, к тому, насколько я готов к открытым искренним отношениям.
3: Конечно, можно сейчас спросить. Ребята, девчонки, кто? Ну, я не стану этого делать, потому что вопрос, скорее всего, анонимный, да? Можно было бы спросить, кто пережил такого рода разочарование? Чей вопрос, да? Это же разочарование, на самом деле, это такой удар некий, да?
0: Вопрос, может, от одного, но, мне кажется, переживали многие френд-зону.
3: Это многие, когда, да, конечно. Конечно, и то, и другое хорошо. Это хорошо, что мы переживаем такие моменты, и мы можем учиться на этом. На самом деле, нужно помнить, что научиться бы вам, молодым, вот нам бы, мне этого не хватало в молодости, не учили меня этому, не торопиться очаровываться, потому что разочарование – это не что иное, как конец очарованию, вот и все. Не торопитесь очаровываться, ну а что делать с чувствами, которые появляются? Что делать с влюбленностью, которую ты не всегда можешь притормозить, да? И, увы, если происходит такая боль, нужно уметь ее пережить. И в следующий раз будет опыт. Но если есть уже опыт стараться быть чутьче, тогда не будет в следующий раз такой большой...
0: Вступать на те же грабли.
3: Да, и не будет такой сильной боли в следующий раз. Но боль нас всегда учит хорошим вещам. Не бойтесь этого тоже.
0: А вот уже встречаемся, да? И тут как бы кто-то думает о свадьбе, а кто-то даже не думает. А сегодня вообще как бы свадьба – это такой относительный, да, можно и не жениться, и вообще кому это надо, ответственность какая-то там, можно пожить, узнать. А что можно, и касаемо как раз сексуальных отношений, вообще интима, близости, поцелуев, а когда лучше переходить на это, когда парню позволять что-то, или там девчонке, да, и так далее, как вы считаете? Как это сделать хорошо и правильно, чтобы оно было надолго и счастливо?
3: Знаешь, такой объемный.
0: Вопрос на целый час время.
3: Да, начали со свадьбы, закончили до интима, да? Интересно очень. Почему? Мы своим детям говорили. Я вот, интересно, что я рос не в христианской семье, да? И просто, видимо, папа был такой, как-то он был напитан какой-то благочестивостью такой, что он... нравственными устоями, да, что я боялся папу подвести. У меня такое было. Я как бы ради папы ради я старался вот держаться, да, и не начудить и так далее. папа был мне

0: помощником в этом деле, наверное, он даже и не знал об этом, но он мне в этом очень помог. На самом деле, свадьба – дело хорошее, но быстро очень отношения могут дойти до того, что границы мы перейдем, о чем потом можем пожалеть. Это происходит очень быстро. Пока дружите, и чем отношения больше заходят, как бы становятся глубже, чем больше мы начинаем нравиться друг другу, эмпатия появляется, симпатия, да, и так далее, мы должны тем больше быть аккуратнее и не стараться не оставаться наедине друг с другом. Этот совет мы давали всегда. Стараться не оставаться в темных, таких каких-то закрытых углах и комнатах, не уединяться.
1: Очень важный момент, что в любом случае мы будем друг друга разочаровывать по жизни. В любом случае нет идеальных людей. И нет идеально подходящих друг к другу. У нас целый семинар есть, насколько мы разные. А именно смысл в том, что мы настолько разные, что мы можем дополнять друг друга, а не разбегаться в стороны, потому что мы разные. Вот в чем такая уловка и обман, ложь. Вот надо найти одну единственную, которая тебе подойдет. Ты вот эту попробовал, вот эта не подошла. Но в принципе нет идеальных людей. Их нет. Мы только вместе друг с другом, вводя уже в такие отношения в браке, мы можем помогать друг другу меняться. Но идеальных людей не существует. Нас просто... Одну секунду еще. Один раз спросили... Вот вы нам так хорошо все рассказываете, какие должны быть хорошие отношения в браке. А что, не бывают таких отношений, где нужно развестись?
2: Причин.
1: Причин. Неужели нет таких причин, где нужно было бы развестись? Мы так подумали, с Геннадием переглянулись и сказали, что в каждом браке можно найти причину для развода. В каждом браке, если захотеть, если так смотреть, если их искать, мы обязательно их найдем. Поэтому то, что вот ты сказал, надо, ну, как бы пожить и посмотреть, как она реагирует, это заведомо дорога в никуда, потому что любой человек тебя разочарует. В любой. Нет такого идеального человека, который бы не разочаровал.
0: Просто в какой-то момент и ты, и она, вы вдруг поймете, мы друг друга еще не очень хорошо знаем, но... Вот то, насколько мы друг друга узнали, скорее всего, достаточно, чтобы мы приняли решение, свадьба, идем дальше по жизни вместе, и если это обоюдно, этого достаточно, и дальше будет вся жизнь для того, чтобы лучше и лучше друг друга узнать. А тема интима, тема сексуальных отношений, вообще отдельная тема, да, и я считаю, что если коротко вам ответить, коротко, есть такое мнение сейчас, нужно опытным уже вступить в брак, да? Нужно же сначала знать, как это делается, да, чтобы не опозориться. Скажу сразу, самое благодатное, самое радостное, самое прекрасное, что может быть, если кто-то из вас уже жил или живет, там, да, уже были отношения, мой совет, прерывайте и дайте себе пространство для свадьбы, от этого отойти, отдохнуть и забыться. Все лучше учиться этому вдвоем. Вместе, после свадьбы, и чтобы не было потом разочарований, потому что потом бывает очень много слез.
3: Вот как раз вопрос, зачем свадьба, мы уже к этому важны. То есть сегодня...
0: Бракосочетание зачем?
3: Вообще, зачем венчание, бракосочетание, кому это нужно, если сегодня многие живут спокойно, без свадьбы, ну, как бы счастливы даже кто-то, да? То есть зачем вообще оно нужно?
0: И не ставить роспись в ЗАГСе, приняв решение жить просто гражданским, как его называют, браком или как угодно, это всегда, в первую очередь, открытая дверь для того, чтобы предать другого. Любой из нас, либо она, или он, как только решат, что мне надоело. И для другого это, как правило, будет удар. Это раз. Это первая причина, да? Это абсолютное нежелание брать на себя ответственность. Был у нас случай, когда церковный парень пытался нас убедить всех, включая там и пастора, и всех, что в Библии не написано о том, что надо регистрироваться, поэтому мы просто так будем жить, этого достаточно, и мы всю жизнь, вот все-все. Мы пытались, и ей тоже, а она готова была, кстати, пойти в ЗАГС, но он переубедил, он убедил, что это не обязательно, и они так и не расписались,

0: Вот, они стали жить, и мы думали, ну, интересно, конечно, вот, ну, скажем, так они не живут вместе, они буквально 2-3 года, они расстались, она больше ничего общего с ним иметь не хочет, то есть пути расстались, потому что это всегда открытая дверь. И он говорит, я, как он сказал, мне можно доверять. Я сказал, ну, раз тебе можно доверять, почему ты не хочешь зарегистрироваться? В чем проблема? Значит, остается какая-то открытая дверь. Если что, я всегда легко смогу убежать. Да.
1: Ну и, в общем-то, то, что мы идем в ЗАГС, то, что мы венчание, да, у нас пред Богом, перед государством, мы как бы берем на себя ответственность перед людьми. Все знают, да, что это муж, а это жена. И у этих мужа и жены рождаются дети, и все, что касается в дальнейшем вот всех юридических моментов, это тоже имеет свои последствия. Вот. И это важно перед людьми, перед Богом и друг перед
0: Ну
1: другом.
0: и вопрос защищенности. Свадьба это, ну, свадьба, я имею в виду регистрация, это вопрос защищенности наших отношений. Во-первых, мы сами себя защищаем. Мы все слабы. Мы друг друга оберегаем от предательства друг друга. Это раз. И потом мы защищены государством, мы защищены обществом, в котором мы находимся и так далее. Это всегда защищенность.
2: Важно вести любые отношения, вести к браку, вести к серьезным. И если парень или девушка, как мне кажется, они готовы к этому, они должны дать сразу это понять. И девушка, она должна у парня узнать и понять вообще, на что, намерения его какие. Просто повстречаться, как сегодня модно, просто парень-девушка, у меня есть парень, у меня есть девушка, это круто. Но вопрос, к чему это идет, и готовы вы, если завтра, послезавтра это закончится, да, у вас будет один, второй, третий опыт, который еще больше будет вас растрачивать.
3: И у нас просто был один, может быть, это как последний вопрос. Там был, назовите топ-5 книг про отношения. Может быть, не 5, но сколько вы, какие-то, может быть, книги или что почитать, посмотреть, вы подскажете ребятам?
0: Сейчас. Ларри Краб. «Счастливые отношения». Или «Счастливая семья». Что-то такое. Ларри Краб, если знаете, слышали, да? «Пять языков любви». Очень хорошая книга для отношений. Да. Например.
3: Спасибо вам большое. Может быть, какое-то последнее пожелание просто ребятам на их будущее и нынешние отношения?
1: Я из своего личного опыта поняла, что доверие друг с другом начинается с доверия Богу. Если я выстраиваю личные, близкие, доверительные отношения с Богом, то вот эта вся мудрость, все необходимые ингредиенты, они прикладываются. Это фундамент. И вот, в общем-то, наши отношения до сих пор настолько близки, настолько открыты, откровенны, благодаря именно нашим близким отношениям с Богом. То есть вот это отсюда, это ключ, а все остальное, оно прикладывается.
0: У меня было 5 советов. Я послушал Галю и решил останется на одном все-таки. Да, я тоже в этой теме останусь. Я однажды подумал, если бы мне нужно было сказать своему ребенку, у меня 2 сына, 2 дочери у нас, если бы нужно было дать какой-то один совет, одно предложение, если бы подошел сын и сказал, пап, один совет на всю жизнь, дай мне, пожалуйста, чтобы я его запомнил, записал, всего лишь один. И я перебирал долго, я думал, так, ну, желаю тебе хороших друзей, наверное, это важно. Подумал, хорошо, но это что-то недостаточно. С братом, вот, с братом всю жизнь храни отношения, с сестрами. Хорошо, но тоже я много чего перебрал. И потом в итоге я остановился только на одном. И я им это сказал, каждому из них. Я сказал, если бы вы меня спросили, я подозвал Романа сначала, говорю, Ром, если бы ты спросил у меня какой-то вот один совет, я бы тебе сказал, пожалуйста, держись Христа. Все остальное... Если я не успею, если я не смогу, Он все тебе дальше покажет, Он тебе поможет. И спутника жизни найти, и определиться во всем остальном. Держись Его, потому что от Него все, Он все. И я подумал, наверное, если единственный совет, то только такой.

Согласно словарю, курсы — это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

так, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу.

0: Барев дзэц или хэллоу, или здравствуйте. В любом случае, мы рады вас видеть, и мы представляем вам программу «Найди свой путь». Сегодня с вами будут ведущие я, Размик, мой коллега Сережа и наша гостья Наталья.
1: Зачем я хожу в церковь? Можно ли ходить в церковь и в то же время активно общаться с друзьями из мира? Об этом мы сегодня поговорим как раз с Натальей, которая сегодня пришла и расскажет нам свою историю. Наташа, скажи, пожалуйста, вообще давно ты ходишь в церковь? С каких пор, с каких лет? Что тебе там интересно? Пожалуйста, рассказывай.
2: Ну, в связи с тем, что мой папа является священнослужителем, я...
1: У тебя нет выбора.
2: Нет, не то, что у меня нет выбора. Я хожу в церковь вообще, наверное, с рождения, можно сказать. И, ну, до сих пор ее посещаю.
1: Ты родилась уже в верующей семье?
2: Да, я родилась в верующей семье.
1: Уже в церкви,
2: в принципе. Хожу в церковь с детства, можно сказать. Вот.
1: Ну, и у нас сегодня тема, насколько ты слышала, то есть ты не зря к нам пришла, тема «Зачем ты ходишь в церковь?». Когда ты начала вообще задаваться этим вопросом, хорошо ли тебе было в этой церкви, куда ты ходила, интересно, что тебя там держало?
2: Ну, пока я была маленькой, вот, у нас там были какие-то уроки для детей, и вообще мне нравилось, ну, познавать мир, и вот эти всякие истории с церкви, какие-то опыты людей, про то, как Бог с ними общается. Мне вообще это было интересно, на самом деле,

0: и я мне вот даже эти детские библии, вот все эти истории, мне как-то так завораживало это, и ну, мне нравилось. Я хотела, ну, действительно узнать Бога, потому что вот эти все истории, они были такие настолько интересные, такие... Мне нравится то, что я чем-то отличалась от других людей. Вот. А потом я поняла, что со мной ничего такого не происходит.
1: В каком смысле?
0: Ну, люди делятся своими опытами, общением с Богом. Ага. У них есть какие-то интересные там ситуации в жизни. А у меня жизнь, она, ну, идет и идет она. И как бы я хожу в церковь, и субботу я посещала церковь, но ничего такого не происходит. Да, я хожу, я в ней есть, и даже, возможно, я ходила в нее просто для галочки. Вот.
1: Это уже к какому возрасту было?
0: Ну, когда я это осознала, то, что я хожу вот просто так для галочки, это, наверное, было 15 мне лет. Такой возраст, как раз подростковый, когда хочется что-то, ну, оспорить или что-то еще. Вот. Ну, и из-за того, что я ходила в церковь, естественно, у меня были какие-то... Для меня тогда это казалось, что рамки, с которыми мне хотелось спорить. То есть, там...
1: Почему... Запреты, да?
0: Да, запреты.
1: Нельзя то, нельзя это.
0: Да, и поэтому я стала задаваться вопросом, ну, почему я... Самое главное, вот такой запрет был, это вот как бы проводить много времени в миру. То есть общаться с друзьями, там, в школе.
2: Тебе запрещала церковь или родители, или
0: Библия? Ну, и родители Библия, мне, может, как бы им было лучше, что я говорю, я иду, я пошла гулять. Они говорят, с кем? Я такая, ну, вот из школы подружка. Они говорят, ну, давай ты лучше не пойдешь. Я говорю, ну, почему? Вот, а еще так получалось из-за того, что мой папа священнослужитель, мы переезжали в разные города. И в одном городе у меня в церкви совершенно не было сверстников, друзей. И как бы все друзья у меня были конкретно в школе. И, получается, я была одна, и мне как-то было одиноко, и я говорила, я хочу, ну, с ними проводить время. И, ну, родители сначала, они очень, как бы так, говорили, ну, не надо. Но, с другой стороны, они не могли бы меня остановить.
1: Они в принципе, что... не могли себе предложить какую-то альтернативу, да? То есть они понимали, что боятся, что ты зацепишься где-то за интересы этого мира с теми ребятами, под своими сверстниками, но и не могли тебе предложить, а иди вот лучше с тем погуляй, который вот тоже в церковь ходит, у которого тоже мировоззрение христианина. Вот. Да. Они просто говорили, не надо. А обычно как раз-таки детей в возрасте 15 лет нервируют, когда говорят, не надо, они объясняют, почему, да?
2: Но для тебя это все-таки был запрет или, ну вот как для ты считаешь, это или это забота, любовь?
0: А, запрет? Ну, они мне, как, я пыталась, хотела им доказать то, что люди вне церкви, они такие же хорошие, ну, и они как бы могут быть для меня друзьями даже лучше, чем, ну, в церкви. И я, у меня было такое мнение, вот меня даже это немножко раздражало, то, что вот мы так как-то выделяемся, а с другими людьми я не могу проводить время. Я была уверена абсолютно на 100%, что они не могут на меня повлиять.
1: Ну, эти друзья из мира?
0: Да.
1: Друзья, которые не ходят в церковь, которые не верят в Бога, которые не соблюдают закон, который ты пытаешься соблюдать, закон Библии, да, закон Божий. И так и было? Они не могли на тебя повлиять?
0: Ну, вообще смогли, но уже впоследствии. Как бы, я думаю, причиной вообще всему, все, что, ну, происходило со мной в дальнейшем, было то, что из-за того, что я, как уже говорила, что в субботу я посещала церковь, и ничего нового не происходило. У меня не было духовного роста. И из-за этого, как бы, для меня ходить в церковь становилось просто как обычай какой-то, да, формальностью. И, ну, ничего интересного не происходило, и, конечно же, я пошла не туда искать что-то новое.
1: А что в твоем понимании духовный рост, что должно было происходить, как бы, чтобы ты чувствовала, да, я хожу в церковь, потому что действительно я чувствую вот, ну, это вот общение с Богом, что Бог говорит явно тебе, какие-то, что ты под этим,
0: да, какие-то, ну, представляешь, ты ходишь на работу каждый день, одно и то же, допустим, ты сидишь, заполняешь те же там бумаги, каждый день бумаги, ну, как бы хочется что-то, я не знаю.
1: Нет повышения. Каждый день сидишь за одним столом уже 3-4 года, 5-10.
0: Да, для меня это было примерно то же самое. Я ходила в церковь, и у меня не было никаких там интересных опытов, то, что я была на грани жизни и смерти.
3: Найди свой путь.
2: Ты пошла, ну, то есть начала
0: общаться. Я пошла искать что-то новое.
2: Что-то новое и начала?
0: Общаться с теми людьми, с которыми я обычно не общалась.
2: Хорошо, это для своего опыта, что ты хотел опыт накопить или что?
0: Ну, не то чтобы опыт, я хотела бы доказать
2: себе
0: и Богу даже. Я знала, что он есть, я знала, что с ним можно.

0: как бы, ну, общаться. Mm-hmm. Я хотела доказать и Богу, и родителям, что вот, ну, я...
1: Что со мной ничего не случится. Да. Я пойду туда, я буду стойкая, я буду соблюдать закон Божий.
0: Да, что все будет хорошо, и эти люди, даже я смогу как-то на них повлиять. Но я не учла тот момент, то, что как я могу на них повлиять, если сама духовно пуста. Mm-hmm. И еще я была одна, а их было много. Mm-hmm. Если, допустим, неверующий человек приходит в церковь на него влияет, потому что он один. А тут произошло так, что я верующая из церкви пришла туда, где никто не верит.
1: Один в поле воин, да. Ты решила, сейчас пойду.
0: И я пошла.
1: И всех научу закону Божьему, всех поменяю, всех сразу изменю.
0: Да, вот, когда я жила в Казани, я начала... Ну, сначала я проводила много времени с этими подругами. У меня там даже лучшая подруга появилась. Mm-hmm. Вот. Но... И я начала делать то же самое, то, что делают они. Я начала говорить плохие слова. Вот, тогда я была, наверное, в 6-7 классе. Вот, и как бы я не сознавала то, что они на меня так сильно повлияли. И когда вот мы уже переехали, я попала в церковь, где уже у меня есть подруги, ну, в церкви. Угу. И я поняла, что я абсолютно другая. То, что я полностью отличаюсь от них, то, что у меня чуть-чуть другое, ну, не чуть-чуть даже, а вот почти абсолютно другое мышление, я говорю какие-то плохие слова, и я начала от этого постепенно избавляться. Вот. Но потом... Так случилось, что подруги, ну, друзья, которые у меня были в церкви, они опять стали для меня какой-то обычной жизнью, опять формальности, и у меня появились опять хорошие подруги в школе. И тут я опять подумала, ну, я точно сейчас, на этот раз точно не буду ни под каким влиянием, ничто уже не сможет, я уже на эти грабли наступила, как я могу наступить на них второй раз?
1: То есть ты осознала, что тут был плохой опыт, что
0: да,
1: на тебя, ты понимала, что на тебя плохо повлияли, ты начала ругаться плохими словами, да, ты начала в поведении твоем как-то это начало отображаться.
0: И я начала опять общаться хорошо с подругами в школе, они, ну, как бы уже возраст такой, не знаю, я могла быть умнее, мудрее.
1: То есть тебе уже за 15 было?
0: Да, мне уже было лет там 16-17. Mm-hmm. Такой возраст еще тоже интересный. Когда хочется, ну, что-то реально еще больше нового. Mm-hmm. Вот, и как бы эти подруги, они уважали мою религию. Они никогда меня не осуждали. Меня это привлекало. Они меня любили, по факту. Они проявляли ко мне какую-то заботу. И мне было комфортно в их среде. И поэтому я опять начала спрашивать Бога, почему я не могу быть с ними, почему, ну, и у родителей, почему я должна не проводить с ними время. Mm-hmm.
1: А родители все так же тебе запрещали?
0: Ну, они не советовали.
1: Не советовали с
2: Она
1: ними
2: была чуть сейчас... старше все-таки, ну,
0: да,
2: как бы доверие какое-то появилось.
0: Да, тут уже такой возраст, mm-hmm. что родители...
2: Ну, Наташа, вот ты начала во второй раз проявлять интерес к этим девочкам, mm-hmm. одноклассницам. Ты сказала, что в первый раз ошиблась, и во второй раз ты уже шла с каким-то опытом. Да. Вот. Ну, как бы этот опыт тебе помог?
0: На самом деле нет. Второй раз еще хуже все было намного. То, до чего я дошла, это...
1: Ну, может, тебе... Может, ты как раз туда вот как раз пошла, потому что церковь тебе не давала того, чего нужно было. Не давала любви, принятия такой, какой ты есть. Не позволяла тебе, ограничивала тебя и так далее. Вот зачем тогда, опять же, вот у нас вопросы не главные. Зачем ходить в церковь? Если ты вот сейчас, ну, складываешь отношения, ощущение, что тебе, так скажем, в миру, там, вот, вне церкви, друзья давали поддержку, принятие, любовь. Mm-hmm. Я не знаю, может, ты к этому ведешь, но просто пока вот такая картина складывается, я очень хочу, чтобы ты разъяснила все вот, в итоге. Вот, о том, что у тебя там было все, а в церкви было ничего.
0: Да.
1: Хотя и друзья появились вот во втором, да?
0: Да, у меня были друзья, но было еще в церкви кое-что, что никогда не было в моей жизни. У нас там был один человек, который мог на меня влиять духовно. То есть он так говорил, что меня это действительно вдохновляло, и, ну, просто не могло давать мне это уйти из церкви. Я просто понимала, что человек говорит правду, и человек, ну, не знаю, Бог, возможно, говорил мне через этого человека. И, наверное, благодаря этому человеку я не ушла из церкви.
1: Своего рода духовный наставник, да, у тебя,
0: да,
1: появился в церкви?
0: Да, духовный наставник, друг. Mm-hmm. И это как напоминало как канат, который тянут с двух сторон. И как бы и мои подруги в школе, в мире. И как бы вот этот человек, который он также равносильно тянул, и я была посередине, я разрывалась. То есть я была одной ногой там, а другой ногой я была в другом. И это как, знаете, за двумя зайцами не угонишься. Все равно нужно mm-hmm. рано или поздно делать выбор. И когда я достигла уже такой точки, что мне стало противно смотреть на саму себя, ну, то, кем я стала, я поняла, что нужно выбирать то, что я хочу. И я начала действительно

0: возможно, отказываться от чего-то, чем-то себя ограничивать, то, что мне казалось тогда нормальным. И я решила для себя твердо, что я буду с Богом. Потому что Бог, Он принимает нас, даже если, ну, как-то так себя ведем. И да, у меня будут еще какие-то опыты жизненные интересные. Да, возможно, что-то...
1: Так, ты, мне кажется, ты какой-то момент пропустила. То есть ты приняла такое решение. Хотя ты не сказала, ты вот ушла в мир, общалась с людьми. Там наверняка что-то такое произошло. Может, ты дошла до края. И ну, да, там, где ты уже поняла, что все, то есть это уже слишком.
0: Вот. Ну, и спрашивала себя, кто ты вообще? Ты можешь определиться? Потому что ты сейчас идешь в церковь, а вчера ты вот то делала. Ну, как бы реши для себя уже наконец, потому что невозможно. Это лицемерие. Это чистой воды, ну, маски, которые висели у меня на полках, их надо было убирать.
2: Найди, найди свой путь.
3: Как ты сказал этим подругам, что девочки, все, дальше нам не по пути, как бы...
1: Или я не сказала им, как ты с ними?
0: На самом деле, они мне сами это сказали.
1: А почему?
0: Ну, это они не сказали прямым текстом, так получилось, что я совсем отдалилась от подруг из церкви, я общалась только с ними и думала, что, ну, как у нас так все хорошо. Потом я позвала их на свой день рождения, ну, я позвала тех и тех, из церкви и не из церкви. И так получилось, что одна не смогла, вторая не смогла, третья не пришла, в общем, ни одна из них не пришла. То есть, ну, по факту они как бы бросили меня на мой день рождения. А друзья из церкви пришли все, кого я звала. И я сделала для себя такой вывод, то, что, ну, как бы, они могут быть рядом, но они не руководствуются настоящей дружбой, которая, ну, друг любит во всякое время, и как брат придет во время несчастья.
1: Хорошо, а ты вот можешь сказать твой конечный вердикт? Можно ли верующему человеку общаться с друзьями, иметь друзей вне церкви, которые не разделяют его принципы? И насколько...
0: Вопрос, все в зависимости от самого человека. Я человек очень ведомый, хоть я это отрицала, на меня очень легко повлиять. И таким людям, конечно, лучше, ну, оценивать свои силы, как, ну, как они, насколько они смогут, ну, там, отстаивать свою точку зрения, отстаивать свое мировоззрение.
1: Свои принципы, да?
0: Да, свои принципы. И я поняла для себя, что мне пока что... Опять не надо туда. Нет, это люди все хорошие, но просто мы всем друг друга влияем, и очень важно оставаться, уметь оставаться, быть самим собой. Вот. И определить для себя, кем ты хочешь быть. Потому что иначе твоя жизнь будет полностью непонятной. И
3: сейчас твои подруги, они все ходят в церковь?
0: С которыми я общалась?
3: Да. Нет, с которыми ты сейчас общаешься.
0: А, ну да, ходят. Но мы... Не общаемся прям как лучшие подруги. Там, я не скажу, что у меня сейчас есть лучшие подруги в церкви. У меня есть хорошие подруги в церкви. У меня сейчас вообще нет лучших подруг. Да, у меня есть лучший друг.
1: Вопрос. Я не знаю, если вы вот эту тему с людьми, хочется немножко больше о духовности, которую ты так не могла найти в 15 лет или тогда, когда у тебя вот стал протест. Сейчас ты что-то такое получаешь в церкви? Ты от чего ты могла бы сказать, да, действительно, я в церкви не только из-за общения, но еще из-за того, что я чувствую здесь присутствие Божие, которое влияет в моей жизни, которое дает мне определенную духовную поддержку. Есть оно сейчас?
0: Да. У меня есть прямое общение с Богом. Я общаюсь с ним как со своим собственным отцом. И он действительно отвечает. И я думаю, он, наверное, ждал, когда я уже смирюсь. Уже просто...
1: Когда успокоишься,
0: вот.
1: Наконец.
0: Да, когда я уже там... Я просто человек очень капризный, мне надо идти против правил, конечно же. Вот. Но он просто ждал меня все это время, и я ему благодарна за это. И действительно, он мне показывает себя, он проявляет. Я не могу вот... Не могу отрицать его существование уже ни в коем случае. Просто у меня даже если, куда бы я, кем бы я ни стала, я не смогу этого сказать, мне просто язык уже не повернется, потому что я видела его, ну, его величие.
1: В жизни.
0: Наташа, да, и в своей жизни.
3: Если бы ты вдруг, ну, представим, что ты оказалась лицом к лицу Богу, чтобы как-то оправдалась вот это вот пережитое?
0: Я бы не стала это оправдывать. Я потому что признаю то, что, ну, это было неправильно. Возможно, я где-то не знала то, что я такая, так настолько сильно ведомая, и настолько у меня, не знаю, сила воли слабая, но сейчас я понимаю это, и я над этим работаю, но оправдывать я бы себя не стала.
3: Если бы ты могла время вернуть назад, ты бы исправила, то есть ты бы поступила так же, или ты...
0: Ну, конечно, во многом я бы сделала все по-другому.
1: Наше время подходит к...

концу, Наташа, спасибо тебе огромное. В Библии написаны такие стихи. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить». Желаем вам Божьего благословения. До свидания.

Что моя любовь с твоей? Ты ведь глубже и добрей. Ты прекрасней всех и вся. Ты не раз спасал меня. Без тебя я не жилец, а насмешливый малец. Без тебя я утону, я в пучину вод уйду. Я люблю тебя, Господь. Вот и все, что я скажу. Грех не в силах побороть, потому и прихожу. Ты сильнее, ты добрей. Что моя любовь с твоей?

Сегодня каждый человек хотел бы реальных искренних отношений к себе. И в этой связи мне хочется рассказать одну историю. Это случилось с человеком, который летел в самолете в бизнес-классе. В его еду попал таракан. И когда он увидел в своей еде этого представителя насекомых, он вызвал стюардессу. Конечно, все были очень раздосадованы этим фактом. И как только самолет приземлился, он пошел на стойку авиакомпании, предъявил жалобу, написал на две страницы все свое возмущение, все свои эмоции передал и отправился с чувством выполненного долга домой. И теперь он, находясь дома, считал, что он очень правильно поступил, и это так важно было с его стороны добиться справедливости. И вот спустя 2 недели ему приходит письмо. В этом письме очень красиво описано, что авиакомпания в связи с этим обстоятельством, в связи с этим событием приносит ему искреннее сочувствие. И она просит прощения за то, что такой инцидент мог произойти на борту самолета, в котором он летел. Конечно же, авиакомпания предъявила в целом абзаце описание того, какие были сделаны выводы и какие последствия наступили в связи с этим событием. Написали о том, что стюардесса получила строгий выговор, а главный повар, который был ответственен за доставку пищи на борт этого самолета, будет уволен. Конечно же, была проведена санобработка на борту этого лайнера и в местах, где готовится пища для пассажиров. И когда этот человек читал эти слова, затем он дошел до абзаца, в котором было очень ярко описано то, что авиакомпания приносит свои извинения. Этих извинений было целый абзац, и он так наслаждался тем, как внимательно в этой авиакомпании относятся к пассажирам. И далее там приглашали вновь пользоваться этой авиакомпанией для перелетов, потому что все выводы были сделаны.

И вот после всех этих любезностей, которые были изложены в этом письме, внизу стояло имя руководителя этой компании и его подпись. Человек, который читал весь этот текст, еще лучше себя начал чувствовать. Он подумал: ну вот, дело сделано, теперь все будет по-другому. И ему казалось, что то, что было достигнуто, имеет важнейшее значение для всей его жизни, потому что он поступил абсолютно правильно. Но когда он повернул листочек с письмом на другую сторону, он обнаружил там небольшую надпись, сделанную от руки простым карандашом. Там было написано следующее: «Направьте этому жалобщику стандартный ответ по тараканам». Люди сегодня нуждаются в искреннем отношении. Лицемерие беспокоит людей. Оно сеет недоверие и отторжение. И в связи с этим, когда мы с вами говорим о христианстве, когда мы говорим о христианах, то к христианам точно такое же внимательное отношение. Людям хотелось бы в христианине видеть человека, который действительно достойно поступает в своей жизни, действительно правильно себя ведет в отношении окружающих людей. Именно поэтому я приглашаю вас сегодня посмотреть на картину, которая описана в Евангелии от Матфея, 17 главе. Ей предшествуют события, описания, которые касаются основы рассказа о Царстве Божьем. Более того, Иисус Христос обещает, что те люди, которые находятся сегодня рядом с Ним, они станут участниками вот того события, которое связано с явлением Царства Божьего. И когда мы с вами приступаем к чтению 17 главы, здесь евангелист Матфей обращается к нам для того, чтобы описать события, в которые было вовлечено определенное количество учеников. Это был узкий круг людей, которые вместе с Иисусом Христом оказались в определенном месте. Но здесь звучат слова, которые важны для каждого христианина. Потому что Иисус Христос был заинтересован в том, чтобы христианин увидел, его последователи, ученики его, увидели реальность Царства Божьего. Царство Божие должно ощущаться человеком как действительно существующая реальность. И только тогда это понимание дает силы и вдохновение для того, чтобы, идя путем следования за Христом, пройти этим путем от начала и до конца в послушании и верности. Итак, Евангелие от Матфея, 17 глава, и мы начинаем свое чтение с первого текста. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова, Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды его сделались белыми, как свет, и вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть». Удивительное описание Евангелия, не правда ли? Когда мы читаем эти слова, которые описывают здесь действия Иисуса Христа, когда мы читаем с вами слова, связанные с тем, как характеризуется присутствие Царства Божия посреди людей, живущих на этой грешной земле. Это событие встречи с Богом, с прославленным Христом, всегда имеет последствия. Именно так случилось с Моисеем. Когда мы вспоминаем с вами книгу «Исход», Моисей находился в присутствии Божьем на протяжении определенного промежутка времени. И когда он спускался с горы, для всех сынов Израилевых было видно, что он присутствовал в реальности прославленного Бога, потому что лицо его светилось. Светилось настолько, что этого нельзя было не заметить, потому что вся внутренность его была освещена вот этим общением, контактом, влиянием со стороны Бога, который открывал себя, свой характер для своего слуги Моисея. И вот сейчас, когда мы смотрим с вами на 17 главу Евангелия от Матфея, Иисус Христос берет только некоторых из своих учеников, и они поднимаются на гору, и там они становятся свидетелями откровения Царства Божьего, славы Божьей, в том проявлении, которое могло быть допущено для каждого грешного человека, стоящего там. Они становятся очевидцами прославленного Иисуса Христа.

И тут, когда мы читаем эти слова, написано так: «Преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды его сделались белыми, как свет». Это описание характерно для явления Бога, потому что, когда мы с вами смотрим на Исаию 6 главу, или смотрим на

для христиан, которые последовали за Иисусом Христом. Это описание крайне важно для нас с вами, людей, живущих на расстоянии столетий от этих событий. Нам крайне важно посмотреть на то, что случилось с Иисусом Христом, Его обещание о славе Божьей, о Царстве Божьем, это реальность, в которой мы можем оказаться, в которой мы будем, находясь вместе с Иисусом Христом, и которая существует реально для того, чтобы мы могли стать участниками этого Царствия. И далее, когда мы читаем эти слова: «И вот явились им Моисей и Илия с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу: „Господи, хорошо нам здесь быть“». Хорошо нам здесь быть. Находиться в Царстве Божьем, в присутствии Бога всегда хорошо. Это всегда вызывает особое состояние человека. Хорошо нам здесь быть. Тогда, когда христианин появляется в обществе людей, тогда, когда он строит свои отношения с своими коллегами на работе, тогда, когда христианин строит свои отношения в семье, рядом с ним всегда быть хорошо. Хорошо нам здесь быть, говорит Петр, потому что реальность Царства Божия для него абсолютно ощутима. И именно поэтому здесь мы с вами делаем акцент на том, что происходит в опыте учеников Иисуса Христа. Потому что они переживают особое чувство. Христос и Моисей, и Илия, беседующие с ним, отражают картину, которая очень важна для человека, живущего на этой земле. Потому что Моисей представляет людей, которые жили на земле, умерли и после воскресения восхищены к небу. Илия представляет другую группу людей. Людей, которые жили на земле и живыми оказались взяты Господом на небеса. Здесь эта картина отражает всю палитру ожидания верующего человека. И именно поэтому Петр говорит: «Хорошо нам здесь быть». В Царстве Божьем быть хорошо. Второй момент, на который мы обратим внимание – сейчас, исследуя этот отрывок, состоит в следующем. Что происходит с человеком? Какова его первая реакция, когда он оказывается в Царстве Божьем? Что за побуждение появляется в его сердце? Что происходит с его сознанием? Остается ли он обычным человеком, который исповедует обычные ценности, или что-то происходит другое? Именно для этого мы вновь обращаем внимание на 4 текст 17 главы и говорим: «Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Удивительная вещь. Человек по своей природе всегда очень эгоистичен. И первое, что он обычно вспоминает, это то, что происходит с ним. Своя рубашка ближе к телу. Но когда Петр оказывается в реальности присутствия Царствия Божьего, на его опыт накладывается это впечатление, которое он отражает в понимании того, что Бог прославленный пред ним предстоит. И он говорит вещь, которая странна для обычного человека. Он спрашивает: «Если ты хочешь, мы можем сделать для тебя место для жилья». Другими словами, апостол Петр готов жить рядом с Иисусом Христом, готов спать просто на земле, лишь бы, чтобы это время, это состояние продлилось как можно дольше, чтобы эти кущи были построены, Моисей и Илия находились с ними. И тогда Петр забудет о себе, он забудет о своих целях, задачах, настроениях, которые связаны с его опытом веры. Петр будет радоваться тому, что у Христа и его, присутствующих рядом с ним, Моисея и Илии, прославленных, будет свой дом, своя куща, место для пребывания. Когда мы смотрим на человека, живущего на этой земле, в условиях греховного мира, мы говорим, что подобного рода изменения происходят только под влиянием благодати Божьей. Человек забывает о себе, забывает о том, что ему по-настоящему хочется, как эгоистичной личности.
и он начинает

начинает думать о других. «Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». То, что переживает здесь Петр, то, что он чувствует, те изменения, которые происходят в его сознании, побуждают нас задуматься о том, что в Царстве Божьем на самом деле все будет по-другому. И вот эта новая реальность, когда человеку хорошо, рядом с Богом, рядом с Его присутствием, в Его славе, он забывает о себе, он начинает думать о других. Но, дорогие, христианин, живущий на этой земле, ведь это человек, который осознает реальность существования Царства Божьего уже сегодня. Уже сегодня Бог ожидает от нас, что мы, живя на этой земле, будем отражать реальность Царства Божьего. Реальность не только в нашем мировоззрении, в нашем мироощущении. Реальность отражать в наших поступках, в нашей жизни, в нашем опыте. Мы действительно людям скажем о том, что нам хорошо с Иисусом. И скажем это тем, что мы будем думать о их нуждах, о их ожиданиях, о том, в чем нуждаются сегодня они. Далее мы с вами продолжаем чтение 17 главы, и написано следующее, с 5 стиха. «Когда он еще говорил, се облако светлое осенило их, и се глас из облака глаголющий, се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте. И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их, сказал, встаньте и не бойтесь». Несколько важных моментов, которые хочется подчеркнуть в связи с тем, что мы рассматриваем этот отрывок сегодня. Посмотрите, когда Иисус Христос, прославленный, предстал пред Петром, его сознание изменилось, его мысли стали течь по-другому, его опыт отношений с людьми поменялся. И следующее, что происходит с ним? Что происходит в этот момент, когда он таким образом ощущает себя в присутствии Иисуса Христа? В этот момент звучит голос. Этот голос свидетельствует о том, что Иисус Христос – посланный Сын Божий. Когда мы с вами слышим этот голос, глаголющий к Петру и его братьям, когда мы слышим проявление Божьего особого откровения для них, мы понимаем, что Господь акцентирует внимание на том, что происходило давно. Ведь когда-то, когда Моисей завершал свой земной путь, он обращался к Израилю и говорил эти великие слова, которые несли в себе огромную надежду. Он говорил о том, что Бог в определенное время пошлет пророка, и он говорил, пошлет как меня, для того, чтобы он приготовил их к принятию спасения. И теперь Иисус Христос пришел, и он находится здесь на земле, и он ведет Петра и других апостолов, других учеников, людей, весь Израиль, он ведет к познанию истины Божьей. Он ведет их так, чтобы они увидели реальность Царствия Божия, так же, как они когда-то видели реальность обетованной земли, географически перед своими глазами. Глядя на эту ситуацию, мы обнаруживаем потрясающую заботу со стороны Бога, чтобы передать свое откровение. Глас глаголющий, обращенный к ним, говорит о том, что вот он тот, надежда всей вселенной, надежда всех миров, надежда нашего грешного мира. Вот он, Иисус Христос, благодаря жертве которого будет искуплено все человечество. Вот тот, который даст откровение о характере и любви Божьей, обращенной к человеку, живущему на этой земле. И далее звучит эта прекрасная фраза «Его слушайтесь». Мы дождались. Теперь важно слышать, важно услышать голос этого Сына Божьего, который преобразился, который отразил реальность Царства Божия для каждого из нас. Важно услышать Его слова, важно увидеть Его поступки, важно довериться Ему, важно последовать за Ним, потому что

То здесь открывается вход в Царствие Божие через истину характера Божьего. И далее, на что мы делаем еще один важный акцент в этих текстах. Шестой стих говорит: «И услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались». Конечно, состояние, когда человек встречается с прославленным Сыном Божьим, когда он встречается с Богом, когда он встречается с реальностью Царства Божьего, его состояние не может остаться статичным. То, что происходит с Петром и другими учениками, это характеристика, которая случается со всеми людьми, которые оказываются в реальной встрече с прославленным. Потому что Моисей падает перед кустом, потому что 6 глава Исаии повествует о том, что происходит с пророком Исаией. Потому что, когда мы с вами смотрим на книгу Откровения, мы видим, что происходит с Иоанном, когда он на острове Патмос встречается с прославленным Иисусом Христом. Он тоже падает, и там даже описана эта характеристика, как мертвый. Потому что то, с чем встречается грешный человек, не может не вызывать этого состояния. Но что передает это действие со стороны учеников для нас? Почему, сказано так, они пали? Да, здесь есть два состояния. С одной стороны, речь идет о поклонении живому Богу. Когда живой Бог открывает себя, человек не может устоять. Он падает и признает его власть, и признает его авторитет, и признает его силу, и признает его присутствие, определяющим для всего, что окружает. Но есть и второй момент. И вот этот второй момент весьма важно подчеркнуть для нас с вами сегодня. Потому что здесь представляется для нас иная картина. И эта картина состоит в том, что Христос подходит к своим ученикам. И здесь прямо так и написано: «Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: „Встаньте, не бойтесь“». Вообще, вот это описание испугавшихся учеников – это очень часто повторяющийся эпизод в опыте евангелистов. Евангелисты говорят о том, что в тот или иной момент общения Христа с учениками, они переживали вот это состояние страха. Они боялись стихийных бедствий на море, они боялись других явлений и обстоятельств, которые возникали вокруг них. Они боялись бесноватого, который бежал по берегу земли Гадаринской. Они часто находились в состоянии страха. Но что хотел передать Иисус Христос для учеников тогда и для нас с вами сегодня? Когда мы доверяем живому Богу, когда мы искренны в отношениях с Ним, когда мы признаем и понимаем реальность Царства Божьего, когда мы поклоняемся перед Богом, страх должен уйти. Именно поэтому действие, которое здесь описано в 7 стихе, оно выражает вот эту особую заботу Иисуса Христа. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте, не бойтесь». Прикосновение десницы Иисуса Христа, прикосновение того, кто избавляет от всякого страха, потому что это прикосновение того, который наполнен настоящей любовью, оно снимает переживание страха. Как важно нам с вами сегодня, глядя на это повествование 17 главы, сделать выводы, которые отражают необходимые характеристики Царствия Божия и поведения христианина, живущего в этой реальности. Потому что на самом деле реальность Царства Божия заставляет человека ощутить совершенно другие чувства. В чем состоят эти чувства? Первый вывод, который мы делаем из нашего сегодняшнего исследования 17 главы Евангелия от Матфея. Первый вывод звучит следующим образом. Когда Петр оказался рядом с прославленным Иисусом Христом, ему по-настоящему стало хорошо. И он говорит это: «Хорошо нам здесь быть». Быть с Иисусом Христом всегда хорошо. –

Поэтому Евангелие призывает нас почаще вспоминать о том, что говорил Иисус Христос. Стремиться к Нему. Открывать страницы Священного Писания для того, чтобы почувствовать и понять, более глубоко посмотреть на то, что является преимуществами отношений с Иисусом Христом. Потому что рядом со Христом нам всегда будет хорошо. Рядом с Христом прославленным мы не можем чувствовать себя одиноко. Мы не можем чувствовать себя разбитыми греховными особенностями, переживаниями этой жизни. Рядом с Иисусом Христом человек по-настоящему чувствует себя счастливым. Следующий аспект, следующий важный вывод, который мы должны сделать. Этот вывод касается подлинной христианской жизни. Потому что искренность человека в поведении, в поступках, в действиях, она продиктована его верностью Слову. И Петр говорит, не только хорошо нам здесь быть, он говорит и следующее. Если хочешь, я для тебя готов что-то сделать. Дорогие, как часто наши близкие, наши родные, члены нашей семьи ожидают от нас этих коротких, но таких красивых слов. Если хочешь, я сделаю для тебя это и другое, и третье. Если ты хочешь, чтобы я тебе послужил, если ты хочешь, чтобы я тебе помог, я сделаю. Мне это не будет трудно. Как сильно мир нуждается в этих словах. Как сильно мы с вами нуждаемся сегодня в этом состоянии. Если ты хочешь, я готов послужить для тебя. И, наконец, мы переходим к третьей важной составляющей этого отрывка из Евангелия от Матфея. Что мы здесь обнаруживаем? Когда люди слышат голос Божий, они слышат откровение Божье, они становятся участниками получения прямой информации, вербальной информации от самого Небесного Отца. Потому что Он говорит, вот тот, который должен совершить все необходимое для спасения человечества. Когда мы слышим этот голос, который содержит в себе важнейшую информацию, как важно нам с вами сегодня принять его в свой адрес. Голос сказал для Петра и других учеников, его слушайтесь. Кто должен стать источником определяющей информации из Евангелия для лично меня, для моей жизни? Для формирования моего сознания. Только Он. Его слушайтесь. Иисуса Христа, Господа и Спасителя, который в Евангелии открывает характер Божий, который пройдет с учениками через многие испытания и который призывает каждого из нас с вами сегодня услышать о том, что Царство Божие реально. И когда мы с вами встретимся с реальностью Царства Божьего, в нашем сердце будет огромное желание сказать, нам здесь хорошо. Может быть, нужно что-то сделать для окружающих. Может быть, мы можем как-то послужить для вас. Скажите, и мы сделаем то, что вы хотите. Потому что мы открыты для этого служения. Потому что мы забываем о себе, когда мы видим реальность Господа Иисуса Христа рядом с нами. И, наконец, Христос говорит, не бойтесь. Если вас что-то беспокоит сегодня, если какой-то страх приходит в вашу жизнь, откройте Евангелие от Матфея 17 главу и вдумайтесь. Иисус Христос специально берет с собой этих учеников, чтобы они увидели реальность Царства Божьего. Они понесут эту реальность, это описание реальности Царства Божия по всему миру. И они убедят многих и многих людей, что Царство Божие открыто для каждого из нас сегодня –

Иисус Христос сказал: «Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь тех, кто убивает тело и кроме этого ничего уже сделать не может. Но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто, убивая, имеет власть вернуть в гиену. Да, говорю вам, того бойтесь. Разве не 5 птичек продаются всего за 2 осария, и ни одна из них не забыта у Бога? А на вашей голове даже волосы все сочтены. Не бойтесь же, вы имеете большую ценность, чем любое множество птиц. И говорю вам, кто открыто признает меня перед людьми, того и я, Сын Человеческий, признаю перед ангелами Божьими. А кто отречется от меня перед людьми, будет отвергнут перед ангелами Божьими. Всякий, кто скажет слово против Сына Человеческого, будет прощен. Но нет прощения тому, кто оскорбит Святого Духа. Когда вас будут приводить в синагоги к начальству и властям, не беспокойтесь о том, как вам защищаться и что говорить. Ибо в тот час научит вас Дух Святой тому, что вам нужно сказать».

0: «Царствие Божие внутрь вас есть», – сказал однажды Христос. Что значит эта фраза? Кому Христос сказал ее? Относится ли она к современным верующим? И что такое в данном случае «Царствие Божие»? У нас в гостях Павел Владимирович Гончар, священнослужитель, магистр богословия. Здравствуйте, Павел Владимирович. Ну, в общем-то, фраза такая немножко архаичная по словам, использованным, ну, там, по окончаниям слов. Вот. И мы часто воспринимаем ее следующим образом. «Бог живет внутри меня». То есть, по большому счету, ну, там же задавали Христу, когда наступит Царство Божие. После такого ответа получается, что, ну, не ждите каких-то явных проявлений, там еще чего-то, потому что Бог живет внутри вас, и потому вот успокойтесь и живите. Так ли это?
1: Ну да. Ну, во-первых, что имеется в виду под Царством Божиим? Что такое Царство Божие?
0: Ну как, традиционно, вот, ну как, что такое Царство Божие? Царство Божие – это Бог. Царство Божие – это рай. Ну, то есть, вообще говоря, верующие люди живут в этом мире и понимают, что однажды этот мир закончится, и мы будем жить в раю, где будет все хорошо, где не будет зла, где все проблемы будут решены.
1: Ну да. Но не совсем так. Дело в том, что Евангелие, да, оно написано в контексте ожидания Мессии. Угу. Ну, собственно, Евангелие, слово, или радостная весть на греческом, да, благая весть, хорошая весть, это весть о том, что Мессия пришел. А кто такой Мессия? Мессия – это царь. Царь, не просто царь, а царь, который на царство Богом поставлен. Вот. И он приходит как посланник Божий с его силой для того, чтобы то, к кому он пришел, его народ, да, ну, спасти от врагов, там, упрочить царство, вот, и так далее. То есть Царство Божие – это царь, который приходит от Бога, чтобы установить свое царство. То есть,
0: это мы об ожиданиях, ну, собственно, об ожиданиях евреев.

0: Времена Христа.
1: Да, Евангелие написано вот в контексте ожидания евреев во времена Христа, пришествия царя, которого пошлет Бог, да, для того, чтобы восстановить царство Израиля. Он, то есть... вернуть величие царства, значит, утерянного когда-то, там, в прежние времена, Соломона, Давида. Вот. А актуальность политическая была, заключалась в чем? В том, что после Вавилонского плена Израиль эпизодически имел свою самостоятельность, свою, да? Вот, попадал под власть то одних, то других, и ввиду внутренних разборок, несогласий, да, это еще более ослабляло это царство Израиля. И в конце концов он оказался под игом или под властью Рима, вот, языческого, который устанавливал свои правила. Вот, и, а как же исполнение ветхозаветных пророчеств о том, что гора Божия, гора Сион, на котором построен храм, будет выше всех гор, и потекут к ней народы, и что это будет самое главное царство, которое будет управлять всем миром. Как не сходится, да? Значит, должен прийти Мессия, должен прийти царь, чтобы исполнить эти пророчества. Вот это ожидание. И вот родился Христос. А Христос – это Мессия по-гречески. Да. Мессия – это по-еврейски, а Христос – помазанник. От слова, то, что на царство помазывают. Вот. И в Евангелии от Луки, например, написано, что «Быв спрошен иудеями, когда придет Царствие Божие, он ответил, Царство Божие внутри вас есть». Вот. То есть там не совсем точный перевод, это можно перевести, ну, не то, что не совсем точный, варианты есть другие, да? Вот вариант не внутри вас есть, а среди вас есть. То есть Христос им говорит, вы спрашиваете, когда придет Царство Божие, так оно вот, оно уже пришло. Он стоит среди этих фарисеев, царь, помазанный Богом, пришел для того, чтобы установить свое царство. А вы спрашиваете меня об этом. Я вот перед вами. Вот. А что касается вот этого такого нашего, нашей интерпретации, да, что вот внутри имеется в виду где-то в сердце, ну, наверное, тоже такое истолкование может быть. Да? Апостол Павел говорит, и уже не я живу, но живут во мне Христос. Потому что установление Царства Божия подразумевает не только установление порядков, да, в этом царстве, ну, законов, правил, вот, а принятие этого царства в своей душой, в свое сердце. И, собственно говоря, установление Царства Божия в этом мире – оно так и происходит, когда Христос входит в сердце людей. Вот если мы обратимся к истории раннего христианства, да, то...
0: То есть, если я принимаю Христа как своего царя, то, значит, Царство Божие, я уже в него вошел.
1: Да, можно сказать так, да. Я уже стал причастником Царства Божия, да. Просто физически это... ну, так вот, зримо, в славе, да, это осуществится позже. Но сейчас уже так. Это вот примерно то же самое происходило с древним миром. Да, если мы говорим о раннем христианстве, то шансов у христиан, последователей, ну, с точки зрения Рима, какого-то учителя из глухой заброшенной провинции Галилея, да, ну, вообще никаких не было. Ну, у них не было армии. Вот даже у евреев была армия. Они поднимали несколько восстаний, да, вот в 70-м году, потом позже. У них было оружие, у них, значит, они сопротивлялись, там зелоты были, ревнители, значит, старины, которые с кривыми ножами, значит, нападали на римлян. Но у христиан ничего этого не было. Вот. А их царь, который пришел, Христос, говорит о том, что это царство будет, завоюет весь мир. Он так им сказал. Вот будет проповедано по всей земле.
0: То есть... Ну, знаете, из

0: Исторические примеры, множество этих примеров, различных переворотов, там еще чего-то, показывают нам, что не наличие оружия определяет успех или неуспех, а вот на самом деле воодушевление масс или, ну, то есть какая-то решительность действий и так далее, чаще всего это гораздо важнее, чем все остальное. То есть не нужна большая армия для того, чтобы захватить власть в стране.
1: Но, видите, евреи не смогли римлян победить, да? А христиане смогли. При том, при всем, что первые три века истории, да, они подвергались гонениям. Ну, разной интенсивности эти гонения. И уже в конце третьего века, да, император Галерий, который был одним из самых таких ревностных гонителей христианства, он издает первый, на самом деле не Константин, а Галерий издает первый, значит, указ о веротерпимости, потому что оказалось так, что в его окружении и в его государстве так много христиан, что игнорировать этот факт и бороться с ним – это себе хуже.
0: То есть вопрос-то в следующем. Прошло 300 лет примерно, и Римская империя большая вот эта вот стала христианской.
1: Да.
0: Ну, то есть Константин уже все утвердил.
1: Сердце человека.
0: То есть.
1: И это как бы царство выросло незаметно из сердец, принявших Христа и уверовавших в Него.
0: То есть, смотрите, иудеи ожидают, что царство установится, вот, ну, Мессия пришел, и все. И как бы вот мы всех победили, и царство установилось.
1: Мессия пришел, поднял знамя восстания, значит, из тайников достали мечи и копья, напали на римлян, римляне побежали.
0: Всех победили.
1: Да, всех победили, и значит, как в ветхозаветные времена, ангелы помогли, шершни прилетели, там, в общем, все это случилось.
0: Да,
1: вот такое было ожидание.
0: Да, такое ожидание. На самом деле немного по-другому. Но по большому счету, разве вот это вот не случилось? То есть действительно весь мир... Нет, конечно, не этнический Израиль стал править всем миром. Хотя сегодня есть там всякие конспирологические измышления о том, что евреи сейчас правят всем миром. Ну, там мы не будем их касаться. По большому счету ведь исполнилось. Не так, как ждали.
1: Ну, конечно.
0: Или все-таки... Ну, я хочу провести аналогию, чего мы ждем сейчас. То есть, чего ждали иудеи тогда, исполнилось, но не так. Чего мы ждем сейчас, по большому счету мы говорим, слушайте, ну вот этому миру придет конец, и наступит тогда Царство Божье. И вот это Царство Божье, в котором там не будет того, того, того, того, будет все там замечательно и так далее. Мы этого ждем. Не являемся ли мы заложниками вот таких же картин, построенных нами самими? То есть так же, как иудеи, которые вот так хотели Царства Божьего, что не приняли Христа, что были истреблены в значительной степени в результате вот этого вот, ну, восстания, которое произошло несколько после распятие и воскресение Христа.
1: В 70-м году.
0: Ну да. Угу. Вот.
1: Иудейская война.
0: Когда мы ожидаем, и когда вот наши представления о Царстве Божьем современные такие вот, насколько эти вот наши представления...
1: Ну, смотрите, дело в том, что что важнее, да, это вот спор материалистов и верующих. Что важнее, материальное или духовное? Что определяет бытие? Что определяет человека, бытие или сознание?
0: Ага, попробуй раздели это.
1: Да, вот примерно о том же. Христианство понимает, что Царство Божие – это сознание. А когда есть сознание, тогда приходит и бытие, а не наоборот. Да? Дело в том, что Мессия пришел в этот мир не установить власть, подобную власти Рима, а установить а искупить человечество

0: от греха и дать жизнь вечную. Угу. Вот. А это искупление, это как исцеление, то есть это процесс. Мир исцеляется, когда каждый человек делает свой выбор. И цель исцеления – это возвращение вот к тому образу первозданному, который, в который был человек создан. Да? К этому образу нельзя вернуться политическими целями, средствами. С помощью меча, с помощью, значит, оружия, с помощью там, законов, которые принимают законодательные какие-то органы, или с помощью там, царя человеческого, земного. Угу. Потому что проблема коренится не в том, что законы наши плохие, или в том, что у нас наука еще недостаточно продвинулась, чтобы решить все проблемы человечества, там, например, там, бессмертие там, или еще чего-то. Вот. А проблема в том, что в человеке живет вот это зло, которое как вирус передается из поколения в поколение, и самому человеку мешает делать неспособным его это царство установить. Поэтому человек нуждается в искуплении. Нуждается, а что такое искупление? Искупление – это спасение из такого безвыходного состояния, в исцелении, когда его кто-то вылечит, когда кто-то его, вот этот утраченный образ Божий снова ему вернет. Да, вот политическими средствами достичь этого нельзя. И, собственно, в этом цель Мессии. А мы, как бы не понимая этого, переносим на Царство Божие шаблоны царства человеческого, да, не достигается. Это, кстати, одна из вот таких критических ошибок человеческого, ну, истории христианства. Когда Царство Божие в какой-то момент где-то стало насаждаться человеческими методами. Да. Ну, невозможно человеческими методами насадить это как насадить Царство Божие. Оно внутри есть, да, если следовать этому толкованию или этому пониманию. Оно, как бы попав в сердце человека, в его сознание, оно начинает его преображать изнутри. Угу. Да?
1: Ну, то есть и слова Христа, что не придет Царство Божие пример.
0: А уже Царство Божие, о котором вы оно говорили, уже в смысле материальной реальности, угу. Это уже плод этого, это уже результат, но не инструмент и не причина. Понимаете? То есть оно созревает, оно растет. Вот. И кульминацией этого процесса будет Царство, Царство Божие, которое материально явится, это мы называем вторым пришествием Христа, о котором говорит Спаситель.
1: Да. То есть мы должны понимать, что Царство Божье – это не просто какой-то момент преобразования всеобщего, а это некое, как бы это сказать, это некое выстраивание человека.
0: Это Христос, который присутствует в нашей жизни, да, все больше и больше, и большей степени.
1: И вот, ну так, в самом конце хотелось бы коснуться такого момента. Многие люди говорят, ну Христос во мне живет, Бог во мне живет. И мне этого достаточно. Мне, в принципе, не нужна церковь, мне не нужны другие люди верующие. Ну как? Ну, потому что Бог со мной.
0: Ну, может быть. Вообще личный опыт человека трудно, наверное, исследовать, да? Но если Христос внутри человека живет, это обязательно будет проявляться в его жизни, да? Угу. В принципе, может так сказать любой человек, Бог во мне живет, мы тоже с вами так говорим. Да?
1: Ну да, говорим.
0: А уже что это значит, ну это, наверное, отдельная большая тема, и путь к Богу каждого человека, он, в общем-то, наверное, свой. Да, знаете, мы все находимся очень далеко от Бога, независимо от того, как далеко мы продвинулись, но мы все далеко от Него находимся, поэтому даже самый незначительный шаг в сторону Бога – это уже большая победа. Главное – двигаться в ту сторону. Да? И утверждение человека, что Бог в моей душе живет, открывает возможность для, наверное, гораздо большего. Чтобы Бог проявлял его в жизни, чтобы опыты у него были, у этого человека с Богом, чтобы он сам становился источником познания о Боге для других людей.
1: Спасибо большое, Павел Владимирович. Дорогие друзья, когда мы говорим «Царство Божье», мы должны понимать, что царство определяется царем. То есть Царство Божье внутри.

или среди нас тогда, когда Он руководит нами, когда мы Ему подчиняемся, следуем и стараемся Ему соответствовать. Всего доброго, до свидания.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо. Thank you.

0: Здравствуйте. Сегодня молодые люди часто сталкиваются с рядом искушений и испытаний. Как при этом всем оставаться верным Богу и следовать за Его принципами? Сегодня поговорим об этом. Сегодня у нас в гостях удивительная девушка, юная, очень талантливая. Ей всего 17 лет. Радмила Спивак. Радмила, привет. Очень рада тебя видеть. Спасибо, что приехала к нам, нашла время.
1: Мне тоже очень приятно быть у вас в гостях.
0: Спасибо тебе огромное. Очень красивая, талантливая, песни невероятные, которые ты исполняешь, пишешь музыку для этих песен.
1: Да, слава Господу.
0: Да, дорогие друзья могут обратить внимание, будет ряд выпуска прекрасных песен Радмилы, в исполнении Радмилы, музыку для которых она написала сама лично. Радмила, такое имя невероятной красоты. Вообще, что оно означает?
1: На самом деле все очень просто. Радость милая. Старославянское имя. Так меня назвала мама. Ну, папа, конечно же, согласился. Вот. Все говорят, что мне подходит это имя.
0: Очень. Правда. Оно соответствует тебе. Ну, действительно,
1: я
0: необычно.
1: Я старалась.
0: Ну, смотри, ты родилась в верующей семье. Мама, папа верующие. Ты с детства ходишь в церковь.
1: Да,
0: вот расскажи поподробнее, пожалуйста, как вообще изначально, вот, когда тебя, да, привели в церковь, вот твое вообще вот мировоззрение, как оно складывалось в церкви? Что ты испытывала? Да, какие эмоции, какие впечатления в силу, естественно, детскости еще на тот момент?
1: Впервые в церковь я пришла не своими ногами. Родители привели меня в церковь на 5-й день моей жизни. Мама желала прийти на служение вечере. И вот тогда-то, с тех пор, я неустанно хожу по субботам в церковь. Для меня это отдельный мир, это то, что меня вдохновляет из недели в неделю, то, чем действительно я живу. Мое мировоззрение

0: С самого детства я уже была в служении, когда я начинала издавать какие-то звуки, похожие на пение. А родители, спасибо им большое, что они заметили во мне этот дар, талант, и они способствовали его развитию. Господь действительно вел меня в музыкальном служении. С 4 годиков, если я не ошибаюсь, я начала участвовать в фестивалях детских. Тогда-то уже и в нашей общине в городе Геленджике меня стали активно привлекать ко всему этому. Я была, наверное, самым молодым хористом. Как это выглядит? Бабушки и Радмила. Хор из бабушек и Радмил. Я приняла крещение довольно-таки рано, в 11 лет. Было ли это решение?
1: Это шаг вообще был осознанный? То есть ты понимала, что ты делаешь? Или это больше вот так надо было сделать? Вот что у тебя, что за чувство возникло внутри?
0: Сейчас, вот через года, я понимаю, что 50 на 50. Именно и осознанность, и надобность. То есть к этому решению, вообще к этому событию я готовилась. Обдумывала я его несколько лет. Даже с пастором проходила уроки, ходила в пасторские классы. То есть это все произошло не на эмоциях. Я всегда мечтала, что я приму крещение на лагере, где будет много моих друзей, родных, близких, то есть чтобы я почувствовала эту поддержку, тепло.
1: Я знаю, что это удивительная история. Она, кстати, очень красивая. Что там невероятной красоты было место, которое поспособствовало... Вот, Радмила, расскажи, чем.
0: Да, это было в 2016 году. Я приняла крещение в Архызе, в лагере как раз-таки семейном. Мы были всей семьей. Для нас Архыз вообще, для всей семьи, это довольно-таки, можно сказать, место силы. Каждый год на протяжении 10, уже даже больше лет, мы каждый год приезжаем туда, отдыхаем, набираемся новых сил. И вот как раз-таки для меня это место стало наиболее близким душе, запоминающимся, чем-то вот таким родным, как раз-таки из-за крещения. Как произошло, что я крестилась, как это случилось? В общем-то, вечернее служение, или понедельник, или вторник, ну, это, ну, почти начало лагеря, пастор делает призыв для всех желающих принять крещение. До этого времени я как-то даже уже забыла об этой идее, даже какое-то время не проходила уроки с пастором. И тут у меня мысль в голове: Радмила, это призыв для тебя. Не, там, не для кого-то там, не для Васи, не для Маши, вот именно для Радмилы. Я смотрю, поворачиваю голову на маму, мама поворачивает голову на меня и говорит: иди. Ну, то есть все.
1: Все сошлось.
0: Я вышла. Да, все сошлось. Я вышла. И тут нам объявляют, что крещение будет приниматься в двухдневном походе на озерах высокогорных, которые находятся на высоте 2500 метров над уровнем моря. Для меня вообще испытанием было, конечно, туда подняться, нести за собой этот тяжеленный рюкзак, выспаться там в палатке, наверху холод.
1: Считай, и духовно нужно подготовиться, да?
0: Да, и духовно, и эмоционально. А тут такая усталость. Но утро я проснулась с такой мыслью, что нет, я не готова. Я настолько устала, что я просто ничего не хочу. Я хочу домой, хочу лечь в кровать, я хочу кушать, что я только не хочу, но принимать крещение не хочу. И тут, опять же, был такой переломный момент. И ко мне подходят мои подружки. Мы сидим с ними, разговариваем. Тут же это озеро, в котором будет приниматься крещение. И разговариваем мы. И в ходе разговора я как будто бы... Я вот вспомнила прямо сейчас этот момент. Я как

Будто слышу в горах пение, пение ангельское. Я не знаю, я спрашиваю других людей, слышат ли они это, они не слышат. Слышу только я. И то есть для себя я это восприняла как знак. Господь влияет на меня. Не знаю, насколько было...

0: вышли заранее на сцену, ну, которые, ну, как бы пошли на призыв, было 5 человек, а вернулось с похода 12 крещенных
1: Ух ты,
0: человек.
1: здорово.
0: Прямо как 12 апостолов. Да.
1: Такое число тоже вот тут, и хор
0: Да.
1: ангелов, который ты услышала, и вообще
0: Да.
1: обстановка в целом, да, природа все благоволила, собственно, вот
0: Да. Да.
1: этому действию чудесному. Здорово. Ну, вот расскажи, что было дальше? Что ты почувствовала? Может быть, внутри какие-то стали происходить изменения? Ведь как бывает, часто мы очень сложно можем проститься, да, с какими-то отрицательными моментами в характере, еще, да, в каких-то жизненных ситуациях. Друзья, к примеру, у нас определенное общество складывается, да, сначала, да, в начале нашего жизненного пути. Потом, когда мы уже ближе к Богу становимся, к примеру, многие люди от нас начинают отходить, отпадать. Вот расскажи здесь, какие сложности и препятствия стали происходить?
0: Да, сложности действительно были. Можно так понять, ну что-то может быть у подростка, какие сложности, но на самом деле проблемы нельзя обесценивать, в каком бы возрасте они ни были. Даже сейчас понимаю, что вот тогда вернулись мы после архиза в церковь, прихожу в церковь, спрашиваю пастора: «Пастор, вам сказали, что я приняла крещение?» Он говорит: «Как?» Но все в шоке были. Но все знали, что я готовилась. Все были, ну, в принципе, готовы к этому, но все равно были удивлены. И, в общем-то, это был то ли седьмой, то ли восьмой, седьмой класс, или даже шестой. И тут я начинаю сталкиваться с трудностями, что, казалось бы, крещение-то оно не освящает до конца. Все происходит у нас в голове. И можно сказать, что на тот момент, в момент моего крещения, я была, ну, не в самых близких отношениях с Богом. То есть наши отношения были довольно-таки промежуточные. Ну, так, от молитвы к молитве, там, раз в неделю. И тогда в школе я начала сталкиваться с такой трудностью, как друзья. Друзья и общество, которое меня окружает.
1: Имело влияние определенное, да?
0: Да. И в тот момент я понимала, что влияю не я, влияют на меня. Ну, я не нарушала закон Божий, ничего плохого не было. Но как бы на подсознательном уровне я понимала, что Господу не все нравится, что я делаю. И что-то нужно менять. И вот как раз-таки в 8 классе я была в нестабильном, так сказать, эмоциональном состоянии. Я часто думала о плохом. Я думала весьма депрессивно, то есть часто уходила в себя, замыкалась, закрывалась от людей. Я была в плохих отношениях с семьей. И вот как раз-таки летом 2019 года в нашей семье произошел, ну, такой более-менее масштабный переломный момент. Мы попали в аварию как раз-таки. И в тот момент, когда я и так была слаба духом, когда я понимала, что, ну, куда еще ниже. Да, возможно, для кого-то эта степень была не настолько жестокой, не настолько запущенной, но для себя я понимала, как человек, который верует, который родился в верующей семье, который ходит каждую субботу в церковь, я понимала, ну, что, ну, это табу. И тут как бы произошли, в общем, некие ограничения в теле, в организме, в сознании

0: Но вот как раз-таки насчет сознания ограничения почти ушли.
1: Что ты почувствовала, что ты испытала, когда это случилось с тобой, да, в эмоциональном плане? Ведь это очень непросто. Часто бывает так, что человек начинает просто ожесточаться, просто
0: Да,
1: закрываться, кто-то
0: да.
1: уходит в себя. Тем более молодая, юная, совсем девочка.
0: Да, действительно, для меня тогда это было опасностью, как раз-таки в моем тогдашнем эмоциональном состоянии. Я год-полтора задавалась вопросом: Боже, за что? Почему именно я? Я еще так молода, я не осуществила множество своих мечт. И тут раз, ну, обрубаются крылья, как я думала, но в Библии-то говорится, плоть немощна, дух силен. И вот как раз-таки тогда ушли всякие ограничения в сознании. Я тогда очень много занималась рефлексией. Я постоянно анализировала, что я делаю не так, в каких моментах я отхожу от своих принципов, которых, казалось бы, я должна придерживаться. Почему вот Господь допустил вообще это в моей жизни?
1: Ты размышляла это просто анализировав, да, как ты сказала, вот сама с собой, или это
0: Да.
1: ты больше вот в молитвах уже Богу непосредственно все
0: Первое
1: рассказывала?
0: время это было чисто размышление наедине с собой. Но, несмотря ни на что, я никогда не винила Бога в произошедшем. Я точно знала, что если это произошло в моей жизни, то это должно было произойти. Это я допустила в своей жизни. А Господь, я уверена, что Он не хотел бы таких крайних мер, но иногда это действительно происходит, вот как даже в жизни израильского народа в пустыне. Но ну, в общем, я никогда не винила Господа, и первое время было довольно-таки сложно погружаться в эту духовную жизнь. Сложно было погружаться в свои мысли. Я не знала, чего от себя ожидать. Но Господь действительно лечит.
1: Как ты почувствовала вот это излечение, когда он тебя стал постепенно выводить из этого состояния? Что стало происходить внутри?
0: Я стала расцветать, как природа весной. Это действительно, это вот люди, которые пережили такие моменты, даже в малейшем, они обязательно поймут. Это вот действительно, ты как будто бы освобождаешься от груза одиночества. Вот когда до этого я понимаю, я все время думаю, о, как я одинока, мне там одиноко, пойду туда, мне одиноко, там одиноко. А тут я иду, в ушах нет наушников, рядом нет людей, и я понимаю, что я счастлива. Я иду, и я счастлива, несмотря ни на что. Да там в жизни происходит такое, на учебе завал, там завал, музыка не пишется, но я счастлива. Я понимаю, что со мной Господь. Я молюсь, я жива, я дышу, я хожу в этом прекрасном мире. Я счастлива. Ну, то есть это действительно неописуемое чувство. Это такая легкость.
1: Потрясающе. Я вот смотрю на тебя, ты улыбаешься, светишься от вот этого всего, и это действительно Божья милость, и вот она, Божья любовь, собственно, и
0: Да.
1: ее проявление в этом.
0: Она во мне.
1: Здорово. Радмила, вот расскажи, вот как только ты это испытание прошла, стали происходить вот эти вот изменения, да, ты почувствовала ценность жизни. Ты ее четко, ясно для себя уяснила и поняла, что нужно ценить каждый момент, быть счастливым сегодня. Вот тебе захотелось наверняка поделиться этим счастьем с другими людьми.
0: Да, он как раз-таки после произошедшего по-моему, через год после произошедшего я начала писать музыку. То есть я почувствовала в себе этот призыв. Я давно мечтала до этого времени писать музыку, чтобы у меня были свои песни, то есть не только исполнять.

0: исполнять, петь, но и писать. И вот как раз-таки Господь меня побудил действительно поделиться этой радостью с другими людьми. Ну, когда ты счастлив, невозможно это держать только в себе. Это вот когда ты влюблен, ты хочешь, ну, всем об этом рассказать. Вот я испытывала такое же чувство.
1: Вот одна из твоих песен «Давай о душевном», которую ты прекрасно исполняешь, вот музыку к ней ты написала. Это как раз в каком году было?
0: Это было в 2021 году.
1: То есть буквально вот недавно. Да, то есть эта песня новая, очень красивая. И я хочу, дорогие друзья, чтобы вы сейчас тоже послушали эту песню и погрузились в эту невероятную атмосферу, которую дарит Радмила.

Замечательная песня в исполнении Радмилы сейчас прозвучала, которая заставляет задуматься очень о многих жизненных моментах и погружать

0: невероятную атмосферу. Атмосферу любви и заботы. Собственно, ту атмосферу, которой Радмила пришла вместе с Богом, который ее ведет в этой жизни. Радмил, вот еще такой момент относительно общества. Да? Вот Бог тебя вывел из определенного общества, подарил тебе другое общество. Братья и сестры, которые тебя окружают, они, я думаю, что невероятные, такие же, как и ты, такие же улыбчивые, такие же несущие свет.
1: Да, вот, это так.
0: Да, а вот те, возможно, недопонимания, которые возникали, да, ну, я думаю, что они не сломали тебя. Или все-таки есть вот то, что когда-то, ну, как-то тебя немного приводило в какой-то дисбаланс? Было ли что-то такое
1: именно
0: остаточное?
1: С людьми или вообще?
0: В общении с людьми.
1: В общении,
0: да,
1: с людьми.
0: Да, как вот складывалось все?
1: Ну, конечно, не всегда все бывает просто. Все мы живые люди, человеки. Все мы имеем свое мнение, свои ценности, свое определенное мировоззрение, и не всегда мы можем угодить друг другу. Конечно же, даже у меня... Мне, конечно, меня всегда огорчало вообще, что в людях есть злость, есть... Ну, такая плохая черта, как зависть или корысть. Ну, в этом плане мне не всегда было легко.
0: Что тебе позволяло общаться вот с такими людьми? Вот что держало тебя, твой дух, чтобы не сломаться, чтобы не поддаться каким-то влияниям определенным, манипуляциям, потому что это сейчас очень распространено, тем более девушка молодая, красивая, и ряд искушений он просто на каждом, мне кажется, шагу поджидает. Что позволяет держать свой дух всегда в тонусе и в контакте с Богом?
1: Однозначно молитва. А вот особенно последний год, когда я пребываю в постоянном общение с Богом, а в постоянной молитве каждое утро там иду на учебу, молюсь, иду обратно с учебы, молюсь. И то есть, ну, в день не меньше двух молитв. Ну, невозможно тогда будет выжить. Обязательно что-то пойдет не так. И то есть, действительно, на плаву помогает держаться только Господь. Только его защита, его поддержка. Каждое утро молюсь: Господь, веди меня сегодня за правую руку, поддерживай меня сегодня на моем пути и направляй меня, куда хочешь ты, но не я и моя греховная плоть. И Господь действительно слышит мои молитвы. Я вижу это в своей жизни. Я сейчас могу сказать, что это не момент самоуверенности, когда... Ну, бывает такое, что ты там думаешь, что это воля Божия, но на самом деле не так. Потому что на самом деле не всегда случается так, как я хотела бы, но в конечном результате все выходит, ну, просто идеально. Как бы я бы даже себе представить не могла. Когда вы будете наиболее близки с Богом, вы будете исполнять, и вы будете следовать не ничему иному, как собственным желаниям. То есть, когда желание Господа станет моим желанием. Вот я замечаю это в своей жизни сейчас.
0: Здорово. Это такой определенный уровень, да, взаимоотношений с Богом,
1: да,
0: когда вот Он себя ведет, а ты просто вот в Его руках и доверяешь Ему полностью.
1: Да. Я уже не могу без этого.
0: Здорово.
1: По-другому будет уже сложно. Придется самой выкручиваться. Это очень сложно в нашем мире.
0: Удивительно, конечно, ну вот просто встретить молодых, вообще сейчас встретить человека, который находится вот именно в контакте с Богом, который всегда придерживается этих взаимоотношений и держится в этой жизни Бога. Ты

0: активно также говоришь о Боге, не боясь.
1: Да.
0: Ты славишь Его. Дело в том, что сейчас многие могут назвать это, возможно, каким-то неким и фанатизмом, потому что, ну, вообще современное общество, оно же шаблонное достаточно. Вот как твои друзья, знакомые, близкие, может быть, родные на это все отзываются?
1: Ну, на самом деле, все мои друзья, все мои знакомые поддержат меня в этом. Иначе бы они не были моими друзьями. На самом деле, вообще в школе всегда знали, что я верующая. Каждую субботу я хожу в церковь. Даже когда я крестилась, все об этом знали. И то есть не рассказать об этом я не могла. Я бы чувствовала, что как будто бы я скрываю от всех какую-то ужасную тайну. Но я не могла такого. С меня это рвалось. И даже, да, сейчас в социальных сетях я свободно об этом рассказываю. Бывают, пишут там друзья, ого, ты такая открытая. Я не могу там сказать своим однокурсникам, одноклассникам о том, что я хожу в церковь. Ну, что я могу сказать? Мы говорим о том, что видим в своей жизни. Я не могу молчать.
0: И это по удивительному факту, да, действительно, Бог просто в этом проявляет снова свою любовь. Я так считаю, потому что по-другому это никак не назовешь. Это Божья милость и любовь. И вот она в юной девушке и раскрывается. У тебя также есть страница на YouTube-канале, где ты выпускаешь свои песни, очень красивые клипы, получается. Невероятной красоты природа окружает тебя вокруг.
1: Да.
0: Просто
1: Краснодарский край.
0: Это все Краснодарский край.
1: Или где-то еще снимали? «Благословение рассвета» — это Геленджик, мой родной город. А вторая — мой клип, второй мой клип «Выше гор» — это Карачаево-Черкесия, Архыз как раз-таки. Мое родное местечко, мое любимое место, душа моя, да.
0: Как тебя можно найти? Просто бить?
1: Радмила Спивак, да, все просто.
0: Дорогие друзья, вот можете обратить внимание, страница Радмилы есть в интернете, и можно послушать потрясающие ее песни. Это удивительное творчество, которое, я думаю, никого не оставит равнодушным. Радмил, вот сейчас твоя жизнь с Богом, какая она? Все ли реализовалось, то, что ты вообще хотела, мечтала? Или все-таки вот еще какие-то есть мечты? Немножко посвяти нас в это.
1: Вы не представляете, даже сидя здесь, на этом диване, эти мечты, эти планы реализовываются онлайн.
0: Слава Господу.
1: Прямо сейчас, да. На самом деле, да, все, что я хотела, это служить Ему, жить по Его воле, просто оставаться счастливой. Да, но, конечно, альбомы, песни, написание стихов тоже все в целях, в планах.
0: Здорово. Вот твоя семья тебя поддерживает в этом, и я знаю, что у тебя есть старший брат, младшая сестричка.
1: Да.
0: Младшая сестричка Анна Луиза с невероятным именем, тоже прекрасная. Вы с ней вместе поете,
1: да.
0: Вот я знаю. У
1: да,
0: нас также
1: верно.
0: На нашей телекомпании тоже наши дорогие зрители могут услышать песни в исполнении Радмилы и маленькой сестры. Тоже прекрасная
1: Буду
0: музыка.
1: Буду петь тебе.
0: Здорово.
1: Название песни.
0: Это просто тоже чудо.
1: Да.
0: И вот как удается вместе идти в этом творчестве? Потому что редко когда бывает, чтобы все вместе в одном каком-то едином духе сотрудничали.
1: Да, это правда.
0: Это же как-то нужно трудиться в этом, правильно взаимодействовать. Вот,
1: ну, не всегда просто бывает.
0: Не всегда, да, понимают.
1: Вот мы трое детей в семье, и все мы разные. А Даниил, старший брат, я и Анна Лиза. У всех разные темпераменты. И вот сейчас я чаще взаимодействую с младшей сестричкой, да, вот как раз-таки мы с ней поем.

0: С братом тоже мы поем, участвуем, принимаем участие в музыкальных группах, на вечерах прославления у нас в Красноярском крае. Вот. Но так как мы разные, бывают, конечно, стычки.
1: Ну, не без
0: И
1: этого.
0: так вышло, я одна светленькая в семье, именно по волосам. И всегда Даник и Анна-Луиза, они как будто бы объединяются, двое таких темноволосых, и ополчаются на меня. И я тогда бегу к родителям, плачу с ним. Такие вот забавные моменты бывают, да. Но я стараюсь сейчас принимать участие в жизни своей младшей сестры. Для нее вот сейчас в ней я вижу когда-то себя, когда я также маленькими шажками искала истину, искала Бога в своей жизни. Вот сейчас Луиза тоже изъявила желание принимать крещение. Как раз-таки ей вот тоже сейчас 11 лет. Я
1: Да.
0: приняла крещение в 11 лет, и она вот прям загорелась этим желанием. И я вот сейчас особенно вижу свое предназначение как наставника, посредника, так сказать, Бога с Анна-Луизой, чтобы вот как-то подвести ее правильно, где-то правильным словом подсказать ей, что нужно, как там сделать, как поступить там в отношениях с подружкой, с другом, там,
1: То есть
0: как в
1: ты для нее
0: школе правильно сделать.
1: наставник такой, да,
0: Да.
1: вот в лице наставника и друга, я думаю.
0: Да,
1: И вот
0: да.
1: Бог действительно так устроил, так сложил, и по возрасту все тогда
0: Угу.
1: гармонично складывается, что ты можешь ей рассказывать и, может быть, приводить в пример свои собственные шаги. Это очень здорово. А, Радмила, вот еще одна песня, называется она «Не случайно», такое говорящее название, и, собственно, и песня сама прекрасная. Когда я ее услышала, у меня очень откликнулась она в душе. Я подумала, что вот это моя песня, которая мне откликается, и вот, которую я просто буду слушать, наверное, неоднократно. Расскажи, она в каком году написана была?
0: Она была написана относительно недавно, ноябрь, если не ошибаюсь. Нет, не ошибаюсь, январь 2022 года. Мама мне прислала стихи Маргариты Коломийцевой. Стихи сразу легли мне на душу. Я в этом стихотворении увидела актуальность. Актуальность даже не то, чтобы в наше время, вообще в жизни каждого человека, не в зависимости, независимо от промежутка переживаемых обстоятельств.
1: Дорогие друзья, давайте послушаем эту замечательную песню.

0: Да, песня действительно очень говорящая, и я думаю, что она очень многим зрителям также отзовется в сердце. Радмила, твое удивительное творчество, оно настолько вдохновляет, и песни очень проникновенные.
1: Слава
0: действительно,
1: Богу.
0: Да, вот Бог ведет, и я желаю тебе дальнейших творческих побед в Боге. Пусть тебя Бог вдохновляет, поддерживает, подкрепляет и ведет тебя своим личным собственным путем.
1: Благодарю.
0: Благословение.
1: Для меня это очень ценно.
0: И спасибо, что нашла время и приехала к нам.
1: Вам спасибо.
0: Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами, что вы нас смотрите. Помните, что не в зависимости от испытаний и от того, что нам дается в жизни судьбой, мы всегда можем твердо верить Богу, доверять Ему, следовать за Ним и идти на зов своего сердца. Всего самого доброго. До свидания.

Ибо вот воля Отца Моего, чтобы всякий, кто видит Сына и верит в Него, обрел вечную жизнь, и в последний день я воскрешу его».

вообще, когда мы обсуждаем тему семьи, необходимо понимать, откуда вообще это понятие берет корни. И вот, безусловно, в каждой стране, в каждой культуре есть свое понимание семьи. И тут как раз-таки в этом и заключается, собственно, проблема. А кто прав? Кто прав в этом определении семьи? И вот как раз-таки в нашем российском обществе мы придерживаемся основ Священного Писания. Как минимум, начиная с Ветхого Завета, если говорить об общей позиции с такими религиями, как иудаизм, ислам. Вот, заканчивая уже Новым Заветом, где мы полностью едины в своей позиции с другими представителями христианских конфессий, с римско-католической.

0: церковью, с протестантскими деноминациями. И вот так вот бок о бок мы на базе, если хотите, объединенные в духе Священного Писания и общей традиции, мы, скажем так, утверждаем в этом обществе идею вот этой нормы, какова должна быть семья сегодня. Потому что эта идея, это понимание семьи для нас, как для христиан, в первую очередь является неизменной. Это не тренд, это не то понимание, которое принадлежит какой-то моде, какой-то эпохе или подвластно каким-то современным трендам. Это неизменное понимание. И вот это мы пытаемся сегодня отстаивать.
1: Я такой же человек, как и все, у меня никакого статуса питомника нет. Взяла щенка, он жил в котельной. Просто вот такой кусочек мазута. Когда я его в московской квартире отмывала, то ванна вся была в мазуте. Взяла красивая девушка, но она говорит: «Ой, мой, хочу». Просто вот от радости плачешь. И вот я ложусь вечером, говорю: «Какая ты молодец, вот не зря ты на земле живешь».
2: Благие дела наполняют жизнь особым смыслом.
3: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
4: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
5: Хочу, чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
4: А Бог открылся вот для меня как друг.
6: У меня супруг принес однажды маленького-маленького спаниелька, который вот так вот на ладошках у меня был. Настолько он был маленький. Я его забрала в дом, так же выпаивала. Через 3 часа в пипеточке я выпаивала. Так вот у нас вырос. И вот прошло уже 8 лет с того времени. Я переехала сюда, в Ставропольский край. Муж умер, и как-то память о нем была. И он меня везде сопровождал. Я иду на маршрутку, он меня проводит на маршрутку. Я иду в магазин, он меня ждет возле магазина. И вот настолько сейчас я одна, дети отдельно живут, я одна, вот родной человек. И из той жизни еще, да, вот прошлое, связанное с супругом. И вдруг он заболевает. Я не знаю, что произошло. Лежит такой уже, вот лапы деревенеют, я над ней плачу: «Ну не умирай, пожалуйста, как же я?» Вот такое у меня состояние было, как будто вот он умирает, и я умираю. Потом звонит ветеринар, говорит: «Ну уже 8 лет, она уже отжила свою почти жизнь. Ну что, собаки 10, ну чуть больше живут». Но я с этим не могла смириться. И я: «Господи, ну пожалуйста, помоги. Помоги, исцели мою собачку». Вот такой прям крик души был. И через некоторое время, неделя проходит, он не ел. Потом начал шевелиться. Ну, мы там применяли лекарства, я его колола. Ну, все так, потом смотри, он бегает. И я его потом посмотрела, тело у него все делало. Тело было в ранах от укуса клещей. Клещей выдергивали, а ранки оставались. Потом я посмотрела, раздвинула. Шерсть блестящая такая, черненькие, ушки длинненькие, спаниелька, знаете, такой красивый. И тело все ровненькое, чистое. Вот такое чудо произошло. Это для меня вот такой еще один момент, что Господь есть. Он слышит мои молитвы, он помогает.

Наклонившись низко, он писал перстом, а толпа с блудницей встала пред Христом. Как сейчас сумеет обойти закон? Что теперь ответить? Не найдется он. Моисей велел нам побивать таких. Ну а ты что скажешь? И народ затих. Кто из вас безгрешен, первым камень брось. И опять склонился над землей Христос. Толпа окаменела, замерли уста. Что теперь нам делать после слов Христа? Молча ждет Спаситель, и толпа молчит. Будто одно сердце у людей стучит. Первый, первый, первый, вот если бы второй. Или если б сразу всей этой толпой, я б ее блудницу бил сильнее всех. Но сказал он: первым, первым — это грех.

Разве я безгрешен? Разве лучше всех? Для чего на сердце брать мне этот грех? Хоть в грехе разврата не повинен я, все равно не свята внутренность моя. Может, кто безгрешен, только лишь не я, и людская совесть стала судья. Юноши на старцев устремили взор, и из тех, кто чистым звался до сих пор, первым круг покинул старец в сединах, и за ним тянулись знающие страх. Все ушли, не смея голову поднять, и остались двое — грех и благодать. «Что ж?» — спросил учитель. «Осудил ли кто?» И в ответ услышал: «Господи, никто! Женщина Иисуса Богом назвала, и, приняв прощение, жизнь обрела. Благодать коснулась гибнущей души. Отправляйся с миром и впредь не греши». Древние те люди, что ушли тогда, не были друзьями Господа Христа. Их погнала совесть по своим домам. Как необходимо помнить это.

У нас замечательный Бог. Он собрал своих детей здесь на земле в одну семью, в одну церковь. И совершенно разные люди по темпераменту, по национальностям, по возрасту, они вместе проходят через испытания, поддерживают и помогают друг другу. Люди часто задают вопрос, какая же она церковь правильная, ведь так много церквей, и каждая считает себя церковью Божией. Есть в Библии ответ на этот вопрос. Он записан в книге Откровения. «Терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса».

Добро пожаловать на продолжение разговора на тему искусства общения. Открывая Слово Божье, мы нашли императив, повеление, предписание обязательно говорить. Есть ситуации, когда во взаимоотношениях нельзя молчать. Однако мы находим в Слове Божьем и предписания о случаях, когда нельзя говорить, когда стоит именно молчать. И вот в этом нам обязательно нужна мудрость Слова Божия, чтобы знать, когда время говорить, когда время молчать. Вот первый отрывочек Священного Писания, к которому мы обратимся, пытаясь ответить, в каких ситуациях говорить нельзя, просто-таки нельзя. Книга Псалтирь, 4 глава, 5 стих. Этот отрывочек цитируется затем и в апостольских писаниях. Написано: «Гневаясь, не согрешайте, размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утишитесь». Так когда нельзя говорить? В гневе нельзя говорить. Нужно вначале поразмышлять, проанализировать, нужно успокоиться, и после этого есть смысл говорить. Потому что если человек раздражен, значит, мало вероятности успеха в диалоге. Во втором послании Тимофею, во второй главе, в стихах 23 и 24 об этом сказано следующее. Второе послание Тимофею, 2 глава, стихи 23 и 24. 2 глава, стихи 23 и 24. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым» и так далее. Итак, когда нельзя говорить, от глупых и невежественных состязаний уклоняйся, не учи.

участвуй в них. Если это бессмысленный разговор, если какие-то глупости обсуждаются, если это вот спор, если это спор бессмысленный, не ради попытки выяснить, это не дискуссия, не обмен мнениями, не сравнение позиций, а это, знаете, вот по принципу, кто кого перекричит, как говорится, кто громче, у кого... даже не буду говорить. Тогда нельзя. Не надо. Уклоняйся. Уклоняйся. Напротив, сказано, рабу Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым. И вот пример Иисуса Христа для нас. Евангелие от Марка, 8 глава, стихи с 10 по 13. Евангелие от Марка, глава 8, стихи с 10 по 13. «И тотчас вошед в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Далмануфские. Вышли фарисеи, начали с ним спорить и требовали от него знамения с неба, искушая его». Приходилось ли вам подобную ситуацию наблюдать? Когда кто-то вот заранее настроен против, и вот он радуется, торжествует, что вас наконец-то поймал. Вот сейчас, сейчас, сейчас потребует у вас доказательств, потребует у вас объяснений и так далее. И, казалось бы, вот это как раз-таки вот та чудная, прекрасная возможность все прояснить, доказать, победить в споре и так далее. Посмотрите на реакцию Иисуса Христа. Он, говорит 12 стих, глубоко вздохнув, сказал, «Для чего род сей требует знамения? Истинно, говорю вам, не дастся роду сему знамения». И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. Вот это трудный идеал для достижения. Потому что ответить... Показать несостоятельность, да еще, может быть, намекнуть на недостаток образования, или, может быть, серого вещества, или же, может быть, интеллектуального коэффициента и так далее. Это легко. А вот когда тебе предлагают вот такой вот спор, который никак к обнаружению правды Божьей не приведет, вот в этот момент удержаться и ничего не сказать, и повернуться, и уйти. Вот для этого нужна подлинная сила характера. От глупых и невежественных споров уклоняйся, уклоняйся. Они бесполезны. И Спаситель Иисус Христос демонстрирует нам это своим примером. Вот еще один эпизод из служения Спасителя. Евангелие от Марка, 14 глава, стихи 55, 56 и 60 по 62. Евангелие от Марка, 14 глава, стихи 55 и 56. «Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать Его смерти, и не находили. Ибо многие лжесвидетельствовали на Него, но свидетельства сии не были достаточны». Если мы читаем параллельные евангельские повествования, то вместо того, чтобы встретить фразу «искали свидетельства на Иисуса», иные евангелисты говорят «искали чего?» Лжесвидетельства на Иисуса. То есть заведомо никто не намеревался разбираться. Никому не было интересно правда. И вот когда это все происходило там, в этом Верховном судилище, далее стихи 60 по 62 описывают продолжение. «Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса, «Что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Но он молчал и не отвечал ничего». Опять первосвященник спросил его и сказал ему, «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» И Иисус сказал, «Я». «И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небес».

Давайте проанализируем поведение Иисуса. Когда Он молчал и когда говорил? Он молчал, когда было очевидно, что никого истина не интересует, что этот разговор бесполезен, что это будет напрасная трата сил, что люди, которым он попытается что-то сказать, его не слышат и не хотят, не настроены слышать. Но когда звучит прямой вопрос к нему, к Иисусу,

и первосвященник услышал. Пример Иисуса Христа демонстрирует, что есть обстоятельства, есть ситуации, когда лучше не говорить. Давайте повторим. Если человек в гневе, если человек раздражен, если он чувствует, что сейчас в пылу эмоций может что-то сказать, что-то наговорить лишку, лучше успокоиться, лучше дать время поразмыслить, подумать и потом вернуться к этой теме. Ибо написано в послании Ефесянам в 4 главе: «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас». А это, в свою очередь, является продолжением следующей очень важной мысли. «Не оскорбляйте Святого Духа Божия». Не оскорбляйте Святого Духа Божия. Он оскорбляется как раз тогда, когда есть раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие, злоба и так далее. Это очень серьезный вопрос. Есть ситуации, когда нельзя говорить, когда ты не готов. Вторая сторона этого вопроса – от глупых невежественных состязаний и споров удаляйся. То есть, когда люди не готовы, когда разговор поднимается не ради правды, не ради истины, не для того, чтобы вот что-то обсудить и что-то узнать, а наоборот, какой-то поклёб возвести, как-то вот насмеяться и так далее, и так далее. Иисус Христос отворачивался и уходил. Есть ситуации, когда мы не имеем права молчать, а есть ситуации, когда мы не имеем права, или лучше, не говорить, когда следует молчать. Продолжая исследование этой непростой темы искусства общения, давайте посмотрим некоторые отрывочки Священного Писания, которые другие стороны этого вопроса вскрывают для нас. Во-первых, приглашаю посмотреть на послание Иакова, 1 главу, 19 стих. Иакова, 1 глава, 19 стих. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев». Скор на слышание, медлен на слова. То есть, что это означает на практике? Вот, допустим, вы, дорогие мужья, общаетесь с женами. Сколько процентов разговора вы говорите, а сколько она говорит, если вы повинуетесь этой заповеди? Давайте это упростим. Кто больше говорит, вы или она? Она, да? Потому что мужу заповедь, всякий человек да будет скор на слышание и медленно слова. А теперь что происходит, когда жена пытается эту заповедь выполнить? Кто больше говорит? Как-то вы не уверены. Кто больше говорит? Да, она ему дает возможность сказать. Знаете, я регулярно бываю свидетелем ситуации, когда меня просят помочь во взаимоотношениях. Не успеет он и рта раскрыть, он полпредложения говорит, а она тут же свои коррективы вносит и всю версию официальную выдает сразу. Потому что он пока сообразит, пока сформулирует, пока к нему придет это самое. А он еще и это забыл, это вообще не помнит. Она сразу раз... И все гладненько, все складненько. Помолчи, говорит Священное Писание. Помолчи. То есть, медленнее будь на слова. Дай человеку сказать. И в результате годами порой не решаются элементарнейшие вопросы, если бы только она его услышала. У нас в свое время народ вот такое дело в качестве актуализации этого принципа предложил. Вот такая фраза. «Бог дал два уха, но лишь один язык». Соответственно, мы в два раза больше слушаем и, соответственно, в столь же меньшем объеме говорим. Язык только один, а ухо два. Надо соблюдать пропорцию. Второе послание Тимофею, 2 глава, 24 стих. Мы уже отчасти к этому обращались. Сказано вот теперь вот о манере, да, общения. Быть приветливым ко всем. Рабу Божию нужно быть приветливым ко всем. Вы знаете, к
когда я...

вот, возвращаюсь в родную стихию, где родился ли, вырос ли, служил ли, и вот смотрю на манеру общения близких мне людей, которых давно знаю, и так далее, и так далее. Вот когда некоторое время не видишь, забываешь. О чем я говорю? Быть приветливым ко всем. Так? А что приходится чаще видеть? Наоборот. Угрюмость такая, такая собранность. Вот-вот сейчас кто-то обзовет, надо будет защищаться. Вот нужно заранее подготовить слова, ответы и так далее, чтобы в долгу не остаться. Послушайте, как современный перевод Российского библейского общества предлагает. Ему полагается быть добрым и мягким со всеми. Вот в общении так недостает этой мягкости, этой обходительности, этой приветливости. Вот порою в семье нужны самые близкие друг к другу люди. Он и она, муж и жена, родители и дети. Но нет роднее существ на свете, правда? И вот они рявкают друг на друга. Они друг друга обрывают. Они грубят. Они... Это страшно. Воля Божья говорит, если ты раб Божий, то тебе следует быть добрым и мягким. Ведь одну и ту же фразу можно сказать совершенно разным тоном, и результат будет совершенно иной. Это Божьи предписания, дорогие. И если человек их принимает в качестве руководства к действию, то в семье создается атмосфера, где приятно общаться, где хочется рассказать, где люди не боятся, что сейчас их обругают, где они могут раскрыться, где они могут в действительности возрастать. Критика, осуждение, вот эта грубость, она убивает. Любовь убивает семейный союз. Еще некоторые заповеди. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих, говорит: «За все благодарите». Мы уже обращались с вами к этому отрывочку, к этой заповеди в нашей беседе ранее. И вот я приводил известную фразу: «Нравится – молчим». Не нравится — кричим. То есть, иными словами, если человек ведет себя адекватно, все нормально, ну, чего зря это самое, воздух сотрясать, да? А вот стоит только чуть-чуть неправильно сделать, вот уже начинается описание и в деталях, иногда и гипертрофировано, и так далее, и так далее. Разве это логично? Если нравится, скажи, что нравится. Если не нравится, увещевай, увещевай. С мягкостью и так далее. Скажи, что не нравится, обсуди. Но необходимо именно адекватно реагировать. Потому если есть за что благодарить, обязательно надо поблагодарить. В книге, с которой я познакомился еще в отрочестве, которая как раз в тот момент была переведена на русский язык и довольно широко разошлась, книга Дейла Карнеги «Как приобретать друзей, как перестать беспокоиться, начать жить» и прочее, прочее. Вот там в книге «Как приобретать друзей» в части 6, в главе 4 есть такая иллюстрация. Он пишет: «Среди хранящихся у меня газетных вырезок имеется одна история. Я знаю, что на самом деле ее никогда не было, но она иллюстрирует правду, и поэтому я приведу ее здесь». Согласно этой истории, одна крестьянка в конце тяжелого трудового дня положила на стол перед своим мужем целый ворох сена. Нарисовали картину? И когда он негодующе спросил, не сошла ли она с ума, она ответила: «Откуда же мне было знать, что ты заметишь? Уже 20 лет я тебя кормлю. И за все это время не слышал от тебя ни одного слова о том, что ты ешь не сено». Здорово, правда? То есть, как только сено, ух, сразу же, да? Ум ли в порядке, все ли в порядке? А вот поблагодарить, это же элементарно. Поблагодарить за трапезу, сказано, за 20 лет ни разу такого не было. Это очень грустно, дорогие, но это, тем не менее, описывает формат и манеру общения очень многих семей. А на самом деле совместная жизнь

предоставляет массу поводов для того, чтобы высказывать благодарность. Кто у вас вот в семье стиркой занимается, муж или жена? Вот кто бы ни занимался, обязательно поблагодарить всякий раз, когда свежевыстиранное белье. А может быть, еще и сложное, может быть, еще и вот так вот, куда нужно, размещенное. Это же благодать. Не везде такое бывает. Обязательно поблагодарить. Уборка в доме. Отремонтировал там этот вот кран, который уже полгода течет. Да, наконец-то отремонтировал. Возблагодарили Бога и обязательно возблагодарили мужа. И так далее. То есть кругом за обед, за услугу, за мудрую мысль, за совет. Масса есть возможностей и поводов для благодарности. И когда это в семье происходит, создается атмосфера любви, уважения, радости и семейного счастья. Это все в Библии. Насколько вам известно, скажите, пожалуйста, есть ли в Библии слово «пожалуйста»? То есть учит ли Библия говорить «пожалуйста»? Вот мы, когда деток своих воспитываем, если они что-то просят, мы говорим: «Скажи волшебное слово». Так? Итак, мы учим детей говорить «пожалуйста», но это что, дань просто этикету, дань культуре, или же и Слово Божье нас этому учит? Кто-нибудь встречал слово «пожалуйста» в Библии? В синодальном переводе оно отсутствует. В синодальном переводе русской Библии его нет. Однако, когда мы обращаемся к оригиналу, я сейчас даю статистику пока только лишь по книгам, написанным в эпоху Ветхого Завета, на древнееврейском языке. Там есть коротенькое слово, по-древнееврейски оно звучит так – «на». «На». И оно переводится как «пожалуйста». Это именно уважительная просьба. «Пожалуйста». Оно встречается, представляете, 411 раз. 411 раз. Это очень много. Вот парочка примеров. Книга «Бытие», 13 глава, 8 стих в современном переводе. «И Авраам сказал Лоту: „Пожалуйста, пусть не будет соперничества“». Ну, а давайте прочтем по синодальному. К сожалению, даже и не догадаешься, что там в подлиннике есть это слово. К великому сожалению, почему-то в синодальный перевод это не просочилось. Бытие, 13 глава, 8 стих говорит: «И сказал Аврааму Лоту: „Да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники“». А оказывается, вот эта вот речь Авраама предваряется фразой «пожалуйста, пожалуйста, да не будет у нас раздора, да не будет соперничества». И это совершенно по-другому воспринимается, правда? Это вновь создает ту самую атмосферу любви и уважения. Еще один пример, книга «Бытие», 19 глава, 2 стих, «Бытие», 19:2. «И сказал: „Государи мои, зайдите в дом раба вашего и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встаньте поутру, и пойдете в путь свой“». Но они сказали: „Нет, мы ночуем на улице“». Вновь, когда мы смотрим в подлинник, там используется вот это слово, короткое слово, но очень важное слово «на». И в современном переводе Российского библейского общества написано: «Пожалуйте, господа мои, пожалуйте, господа мои, в дом ко мне вашему рабу». То есть, пожалуйста, войдите. Это приглашение в вежливой форме. И вот в нашу эпоху мы живем в этом мире, когда на самом деле не очень многие себя утруждают вот такими дополнительными словами. Вот что думает народ на эту тему. Вежливость стала такой редкостью, что некоторые воспринимают ее за флирт. Вот. То есть стоит просто нормально, по-человечески, как говорили у нас раньше, интеллигентно пообщаться с дамой, и уже потом не знаешь, куда деваться. То есть как будто бы какой-то особый знак внимания, а на самом-то деле это просто-напросто исполнение Божьих заповедей, что касается вежливого общения. Еще одна фраза. «Все труднее встретить вежливого человека, который ничего не пытается вам продать». Кажется справедливым? Да, все труднее встретить вежливого человека, который ничего не пытается вам продать. Еще одно высказывание. «Будь вежлив с каждым. Никогда не известно, кто попадет в число 12 присяжных». Ну, тут уже, конечно же, мотивация спорная, но это мнение народа. Что есть, то есть. Так вот, в действительности вежливость, обходительность стала большой.

большим дефицитом в наше время. А Господь ею учит и призывает нас, и демонстрирует, и вдохновляет, и показывает соответствующие примеры. Вот еще парочка иллюстраций из народного творчества. Семен Маркович, приходите, пожалуйста, с женой к нам на новоселье. Спасибо за приглашение, Иосиф Германович, но мы, наверное, не сможем. О, как это любезно с вашей стороны. Правда здорово? Правда здорово? То есть, любую ситуацию, даже бывает острую, даже бывает трудную, вот, но неприятно отказать, да, вроде и друг твой и так далее, надо быть на новоселье, но вот есть обстоятельства, что не можешь. Если это правильно выразить, то не остается осадка неприятного на душе. Или вот еще из народного творчества. В 3:00 ночи раздается телефонный звонок. Алло, простите, пожалуйста, за беспокойство. Вы, наверное, уже спали? Конечно, спал. Тогда извините, пожалуйста, я перезвоню утром. Итак, вновь вежливость, вежливость и вежливость. Это всего лишь несколько библейских принципов, заповедей, предписаний, которые открыты в Священном Писании, на которых у нас было время сегодня. В Слове Божьем намного больше об этом сказано. И в свое время в Центре Духовного Просвещения, где я совершаю служение, был произнесен целый цикл проповедей, каждая из которых минут на 45-50 приблизительно вот так вот. Иногда, знаете, когда дух наполняет сверх меры, то и дольше. Но вот минимум вот минут 45 приблизительно. Вот так. 7 проповедей на тему «Святость уст». Это все заповеди касательно речи, языка, слов. Вы можете найти запись и аудио, и видеозапись этого цикла проповедей на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.RussianCenters, S в конце, что множественное число, .com, RussianCenters.com. Или же эти же самые видео можно посмотреть на веб-сайте YouTube, на канале Центра Духовного Просвещения. Если вы просто наберете «Центр Духовного Просвещения», то первая строчка, которая появится, там как раз будет вот канал общины, в которой я сейчас совершаю служение. И там очень много. Вы знаете, когда мы вот эти заповеди рассматривали в общине, то очень многим законы Божьи помогли, во-первых, оценить по-настоящему во свете Слова Божия свои привычки касательно речи, помогли пересмотреть в целом атмосферу, в которой происходит общение. Я благодарю Господа за то, что когда Он дает какую-то заповедь, Он ее и сопровождает обетованиями силы для ее исполнения. И то, о чем мы сегодня говорили, и все иное, что Библия говорит об искусстве общения, все это не просто красивые идеалы. Так можно жить. Я тому свидетель. И Господь дает силу и благодать свою сообщает тому человеку, который желает по Слову Божию жить. И тогда жизнь становится намного благодатнее. Желаю вам роста в искусстве общения, чтобы святость уст стала для всех вас обычным, привычным явлением. Да благословит Господь ваши семьи.

0: Как-то у нас с детьми получается, мне так кажется.
1: Я не ощущаю себя взрослым сейчас. Дети выросли, а мы стали моложе. Я с ним общаюсь на равных, мы с ним говорим на одном языке. Он меня понимает, я понимаю его прекрасно.
0: Они очень разные, я люблю их по-разному, но всем на всех всего хватает.
1: Мне с ними очень хорошо. Они моя компания.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю».
1: Иногда у человека есть семья, брак, церковь, друзья, а внутри ощущение пустоты. Сколько ему ни говори, мы тебя любим. Вместо радости только стыд и вопрос. Что со мной не так? Почему я не чувствую этой любви? Можно ли вообще научиться принимать любовь, а не заслуживать ее? Сегодня попробуем понять, можно ли научиться принимать любовь. И на наши вопросы ответит клинический психолог Иван Соклаков. Иван, приветствую вас.
2: Здравствуйте, Мария.
1: Вот мы затрагиваем сегодня такую тему, да, вот любовь. Кажется, что мы все ее должны чувствовать, ощущать, да, и часто нам говорят: ну ты же чувствуешь, что я тебя люблю. Но в ответ иногда слышим, что нет, не понимаю, не чувствую, не ощущаю. Это значит, что-то с нами не так? Или вот с тем человеком что-то не то?
2: Ну, иногда человек может находиться в токсичном обществе, когда ему говорят одно, а делают совсем по-другому. Обычно это в детстве, кстати, бывает так, что родители воспитывают ребенка, говорят: да ой, ты у нас самый лучший, мы тебя там любим. А потом раз через 3 минуты могут накричать, могут задать такие вопросы: а ты это сделал, почему ты такой непослушный? То есть и ребенок эмоционально не мог понять, как ему относиться вот, к родителям, и он чувствовал себя не в безопасности. То есть другой вопрос, когда все в порядке с обществом, то есть я выбрал правильное общество, я как бы головой понимаю, что меня любят, а вот сердце ничего там не ёкает. И здесь вопрос не в том, кто проявляет любовь, а в том, что я ее не могу принять по каким-либо причинам. А очень часто я не могу просто ее принять, потому что возникает такое убеждение, что я недостоин любви. Я странный, неуместный.
1: Со мной, да, что-то не так.
2: Что-то
1: да.
2: со мной не так, я дефектный.
1: Я недостоин, да.
2: И поэтому не могут меня любить. Как так? Я плохой человек, как вы меня можете любить? И поэтому, соответственно, если я себя не принимаю, если я сам себя не люблю, то я, соответственно, не могу принять любовь со стороны других людей.
1: А вообще откуда это берется? Почему вот взялось вот это «я недостоин»? Ну, да, понятно, мы там все в детстве родились. Мы там все в детстве как-то кое-как выжили. У нас нет идеальных родителей ни у кого. Почему одни считают себя достойными, хотя далеко не достойны, а те, кто достойны, так скажем, считают себя недостойными? Вот такая фантасмагория.
2: Вы правильно говорите, Мария, что нет идеальных родителей, но есть родители, которые... Ну, чуть-чуть лучше, а есть чуть-чуть хуже. Понимаете, все равно есть какие-то...
1: Как интересно.
2: Ну да, есть критерии. То есть, когда родители были физически рядом, но эмоционально отстранены. Когда родители уезжали в командировки, покупали ребенку игрушки, и он там сам сидел, ковырялся, а ему нужно было живое общение.
1: Ой, а вы на прошлой программе, кстати, говорили про избегающий такой тип привязанности. То есть получается, что вот у человека получился, благодаря отстраненным родителям, вот такой избегающий тип привязанности.
2: Да. То есть он вроде бы хочет испытывать все чувства, которые есть. И самое большое, самое удивительное, великое – это любовь. Но он просто не может его. И потом он это все подавляет, это все куда-то вымещает в глубинные слои психики. Ну и потом он становится, привыкает к этому, и для него это

0: эта схема мышления становится такой нормальной. Психология называется эмоциональная депривация. То есть, когда человек переживает и думает, что ему кажется, да, что его чувства не приняты, его чувства не встречены, да, что я никому не нужен, о чем я думаю, что я чувствую, это никого не касается, никого не волнует. И все это правильно, это все из детства.
1: Слушайте, получается ужасное вот это чувство, очень разрушительное. И тогда, правильно ли я понимаю, человек пытается заслуживать любовь или наоборот, считает, что никого он любить не должен, и его тоже никто любить не может.
0: Да по-разному. Как правило, все-таки, да, попытка заслужить. То есть я все-таки вылезу из кожи вон, но я постараюсь быть хорошим, потому что человек с убеждением, что я плохой, я дефектный, но с этой болью это тяжело жить, и поэтому он максимально пытается компенсировать в виде перфекционизма, в виде угодничества, в виде достижения на работе. Он берет дополнительную работу, он работает сверхурочно.
1: О, вот да, кстати, как это проявляется. Да,
0: да, да, вот так вот в жизни это в реальности и проявляется. То есть человек начинает обладать синдромом спасателя, что я, наверное, кому-то нужен сейчас.
1: Да, спасу
0: и везде
1: сейчас,
0: всех
1: да,
0: спасу,
1: могу.
0: Везде всех и вся. Я такой супермен. Ну, о себе я чуть потом подумаю. О себе потом позабочусь. А зачем? Зачем? Мне нужно ведь доказать, что я, в общем-то, хороший.
1: Ну да, мне кажется, что еще здесь вот, ну что в работе, мне кажется, в служении иногда кажется, что я должен это заслужить, потому что иначе, а как, даже слышала такую фразу, мне сказала однажды так, девочка, да, что, а как меня можно вообще любить, если я не делаю что-то хорошее для другого человека? Ну, девочке уже было далеко за 20, вот, такая странная мне показалась фраза, что, ну а как, она говорит, а вот за что ты любишь людей? То есть ты же их за что-то любишь?
0: Ну, можно ведь любить, несмотря на, и просто проявлять уважение, просто потому что они есть. И к себе тоже такой же должен быть подтекст, понимаете? То есть я должен прежде всего о себе позаботиться. Я должен полюбить себя. Потому что если я не люблю себя, я начинаю требовать эту любовь с других.
1: Вот да, то есть получается, что человек, вот это вот какая-то сломанная схема, которую мы сейчас только что обсудили, что вот есть люди, которые, они при этом, при всем, мне кажется, требуют ее от других людей. Но тот другой человек, он же не может восполнить эту любовь, которую когда-то ему не додали.
0: Конечно.
1: И поскольку начинается вот это требование, человек этого не получает, он, короче, вот это вот все время догоняет и пытается настичь, да, и причинить кому-то еще. Очень часто, кстати, говорят, вот тоже такое проявление есть, когда мы пытаемся догнать и причинить какое-то добро. Мне кажется, это вот сюда же будет относиться,
0: да,
1: когда...
0: Интересно. Интересная фраза.
1: Да, что мы пытаемся...
0: Добром насиловать можем других людей, хотя им это и не нужно.
1: Да, им
0: это
1: не нужно,
0: нужно,
1: а нужно
0: всего.
1: Нам самим, да, в, да, первую очередь. И получается, что вот эта вот сломанная система, схема, которую вообще, очень часто, кстати, это причисляют еще к верующим людям, о том, что да там нужно наоборот служить, вот там служение говорится про то, что вы должны заслуживать. Вообще нет такой схемы в Библии. Мы не должны это заслуживать, ибо у Бога есть разный вид любви, который он нам вообще дает, да, там, он нас любит вот такой бескорыстной любовью, да, в Библии наоборот написано «любите всех», да, там, людей вокруг. Так я к чему? А как вот прийти от вот этого заслуживания к принятию вот этой любви? Вообще возможен ли,
0: конечно,
1: такой момент?
0: Можно. Самое главное – осознать вот эти дисфункциональные паттерны мышления и поведения, понять, откуда они. Ну, если надо, поговорить даже с родителями, если чувствуется, что они что-то нам не додали, ну окей, можно их простить, поговорить об этом. Но не всегда это тоже нужно делать. И вообще в этом вопросе нужно понимать, что родители могли нам дать только то, что они могли дать.
1: Ну вот да.
0: А двигаться нужно самостоятельно. То есть я могу взять ответственность сейчас за свою жизнь. Поэтому нужно стать для себя таким добрым родителем. Да, да, то есть вот где-то в себе воспитать такого взрослого, который мог бы нас утешить, проинструктировать, направить, поддержать. С каких-то, знаете, все, любовь к себе начинается с каких-то простых, примитивных правил.
1: О, вот да, вот потому что...
0: просто ошибаешься, и что ты в этот момент подумал? Если подумал, о, идиот, вот дурак. Вот это даже тоже говорит о том, что человек себя не любит. А если он говорит себе в этот момент, да, я ошибся, я беру ответственность, это опыт для меня, я постараюсь в следующий раз. Что я могу сделать, чтобы так это больше не допустить? То есть человек начинает рефлексировать. Или как он относится к себе.

0: тебе в плане заботы о своих каких-то физических потребностях.
1: Угу.
0: Вот когда человек не спит, ведь он не любит себя. Потому что во время сна восстанавливаются ресурсы. Я вообще считаю, что это ключевой фактор в психотерапии. То есть люди некоторые приходят ко мне и говорят, так, ну давайте покопаемся в прошлом. А я им сразу, так, давайте скажите лучше, сколько вы спите? Они недоумевают, смотрят на меня, извините, психолог Иван, а вообще, к чему это, как это вообще связано? А по большому счету очень сильно связано.
1: Я не сплю, я копаюсь в прошлом.
0: Но это больше не копание в прошлом. А зачем это копание в прошлом? Да, то есть это больше навязчивых мыслей, больше тревоги и так далее. Как человек, культура питания у него, то есть какие продукты он потребляет? Качественные или, как-нибудь, я сейчас быстро перекушу под этот телефон и побегу снова. Нужно ведь достичь, нужно ведь пятилетку за 3 года выполнить.
1: Да.
0: Нужно всем доказать, что я хороший.
1: Угу.
0: Элементарные какие-то вещи, замедляться очень важно, останавливаться, проводить время самим собой, размышлять, читать книгу какую-то хорошую. И там звонит телефон, пусть звонит, хорошо. Не бросаться сразу, срочно, если кому-то... Да, тоже выдержать какие-то паузы и расставлять нормальные границы с другими людьми.
1: Вот вы, Иван, такую классную мысль сказали про то, что те люди, которые пытаются чего-то достичь, да, вот 3 года за 5-летку, сразу пришла такая аналогия, что когда мы заслуживаем любовь, это мы как будто бы вот играем вот в этого достигатора.
0: Угу.
1: Показать, больше, наверное, даже доказать своим родителям, да, очень часто те люди, которые вот были такими, являются, наверное, по большей части карьеристами какими-то, они пытаются доказать своим родителям, ты посмотри, меня можно любить.
0: Да, это
1: за то, что я, вот смотри, чего я достиг, любите меня. Вот они будут думать потом, что какого они упустили, да, или очень часто мы вот думаем, что вот кто-то нас там вот не полюбит, а вот я изменюсь сейчас, да, и меня потом вот они посмотрят и подумают, какую ягодку упустили в своей жизни.
0: Ну вот как классно, когда у нас, у верующих людей, есть Небесный Отец,
1: да,
0: который не требует от нас какого-то достигаторства. Он угу. просто любит нас своей безусловной любовью, такими, какие мы есть. И как бы это ни звучало банально, но эта мысль постоянно, ну, лично меня греет.
1: Угу.
0: Это помогает мне расслабиться. И
1: угу.
0: это помогает мне не брать ответственность,
1: угу.
0: Божью ответственность на себя. То есть я могу себе сказать, вот за это я ответственен. Ну, а вот за это я уже не могу ничего повлиять. Ну, Господи, пожалуйста, пусть тогда будет вот твоя воля. Как хочешь, так... Но иногда мы выполняем роль Бога, мы занимаем Его место и начинаем всем управлять, пытаться заменить Его в жизни других людей, помогаторами становимся такими, суперменами. А зачем? Зачем? Нужно начать свою жизнь. Нужно просто прислушаться к себе, кто я, где я, да, чего я хочу. То есть это очень близкий контакт с самим собой. Но
1: угу.
0: тогда, когда мы понимаем, как любит нас Небесный Отец,
1: да.
0: когда мы понимаем, что мы его дети, приняты им и прощены им, это, ну, на самом деле окрыляет. Это прям так классно, понимать это и жить с этим.
1: Мне кажется, вот если мы говорим с этой точки зрения, да, с этим подходом, когда мы воспринимаем и понимаем, что мы дети, да, Отца нашего Небесного, да, потому что очень часто у взрослых уже людей родители, ну, по разным стечениям обстоятельств, либо у кого-то уже нету, да, либо их и не было в самом раннем детстве. Вот почему, да, появляется вот это ощущение пустоты? Потому что очень часто мы не смотрим на себя глазами Небесного Отца. И вот один из таких примеров, когда мы, да, там вот, чтобы там не обзываться, иногда это очень, ну, не обзывать себя, да, и не совершать какие-то деконструктивные действия по отношению к самому себе, а как бы Отец мой Небесный поступил, если бы я обращался так с чем-то драгоценным? Да, ведь мы же все очень драгоценны в его глазах.
0: Угу.
1: Да, понятно, что мы по-разному можем думать друг о друге, но если мы смотрим вот именно с этой парадигмы того, что мы очень большая ценность, мы как вот представьте себе что-то драгоценное. Да, представьте себе, что вот для вас ценно, там, я не знаю, там, может, это платинум, золото, да, или какой-то такой драгоценный священный сосуд. Ну, вы что, будете его обзывать? Да, это как сейчас у нас люди, взращивая растения, разговаривают с ними, чтобы они росли лучше. То есть мы к друг другу, да, относимся или к самому себе с...

0: с неким каким-то пренебрежением. Да разве Отец Небесный так задумывал для нас с вами? Ну, нет, конечно. То есть, когда мы на это так смотрим, то, понимая и осознавая свою ценность, да, как вы в самом начале сказали, о том, что осознать то, что мы должны там, да, любить там, себя в первую очередь. Вот осознание себя как ценности, наверное, уже меняет наше мышление. Потому что, вот как вы сказали, да, про любовь к себе, она меняется с переосмысления каких-то повседневных мыслей, повседневных каких-то и очень мелких деталей в нашей жизни. Да? А как я ем? А как я вообще сплю? А как
1: с кем я
0: вообще...
1: я общаюсь?
0: Да,
1: да, что я
0: кто
1: смотрю
0: рядом со мной. И когда, и тогда, мне кажется, мы начинаем и смотреть на людей, которые рядом с нами, близкие, да, ведь они для нас много чего делают, да, мы этого не чувствуем, мы это не ощущаем. И понимаем в этот момент, что никто вокруг нас не сможет заполнить эту пустоту, кроме Бога. Потому что только Он, даруя нам жизнь, может наполнить наше сердце. Вот мне кажется, этой любовью, которая когда-то, ну, по каким-то причинам, ну, неизвестным нам, ну, мы не знаем, да, мы вот это недополучили. Вот если мы рассматриваем в этом контексте, как вот это почувствовать? Можете ли вы подсказать? Вот эту любовь, которую вот Бог может вот заполнить. Может быть, как-то наладить какие-то отношения. Может быть, здесь там прощение какое-то получить или дать кому-то.
1: Мне кажется, в первую очередь нужно понять, какой Бог.
0: Угу.
1: И для этого важно находить время в общении с Ним.
0: Угу.
1: Выделять для этого время, не бежать, а успокоиться, сосредоточиться на том, что сейчас я пообщаюсь с своим Небесным Отцом.
0: Угу.
1: И я расскажу о том, что я чувствую. Я расскажу о своих проблемах. Я попрошу Его что-то сделать для меня. А вы знаете, что людям с эмоциональной депривацией, этой схемой, им очень сложно попросить кого-то о помощи.
0: Угу.
1: Когда их просят, не проблема, вот он я готов,
0: да,
1: что сделать?
0: Я тут, тарададам, тадам.
1: Да, да. Потом принять от Бога тоже вот эту порцию, большую порцию любви, когда мы услышим: «Ты мой сын, я назвал тебя своим именем, ты прощен, ты спасен, я помогу, я поддержу тебя, я направлю тебя по пути, и я покажу, да, око мое над тобою». И вот тогда потихонечку наши мысли, наши чувства по отношению к себе будут меняться. Мы заполним эту внутреннюю пустоту, и мы тут же заметим, как и люди другие начинают, будут относиться к нам. И вот если конкретно говорить, переходить от плоскости «я, человек, Бог» и переходить на горизонтальный такой уровень, то какие-то маленькие шаги могут помочь в этом. Ну вот, например,
0: так,
1: попросить близкого о небольшой помощи. Ну, просто вот чуть-чуть, да, допомнить о том, чтобы я выпила там таблетку, например.
0: Да?
1: Поделиться с надежным человеком о том, что я сейчас чувствую. Ну, не нужно, конечно, всю душу прямо наизнанку уворачивать, ну, хотя бы там я чувствую грусть, потому что я сегодня там опоздала, допустим, приятно. Да? Или не отмахнуться от комплимента, когда говорят: «Ой, спасибо тебе». А мы обычно говорим: «Ой, да не за что, да я недостойна там, ой».
0: «Ой, да ладно тебе».
1: Да, да, да, да. «Спасибо, мне очень приятно».
0: Да.
1: То есть это вот я считаю, что культура уважения к себе. Поэтому вот такие вот маленькие шаги, мне кажется, помогут нам и нашим зрителям постепенно воспитывать в себе любовь и научиться не чувствовать не любовь других к себе. Понимать, что я знаю и верю, что люди, близкие ко мне, они очень любят меня, заботятся обо мне. И самое главное, помнить о том, что нас всех любит, таких разных, наш Отец Небесный Бог.
0: Ой, Иван, я благодарю вас за этот разговор. Надеюсь, что наши зрители нашли ответы на свои волнующие вопросы.
1: Я тоже так надеюсь. Спасибо, Маша.
0: Друзья, если внутри вас есть пустота, это не значит, что с вами что-то не так. Это означает, что есть раны, которые Бог хочет лечить. И через правду, через отношения, через простые шаги навстречу любви. Не бойтесь учиться не только любить других, но и позволять любить себя.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: «Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей. На аспида и Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона».

Кто же ты? Кто вывел из небытия миллиарды галактик? Кто ты, что зажег в своем безумном пламени огромный шар? Наше солнце. Кто же ты, кто закрутил нескончаемый хоровод и подарил каждому живому существу

я, что тот, кто обладает всей вселенной, пришел на землю ради меня? А я знаю, что если бы на земле не было больше ни одного человека, ты бы все равно пришел ради меня одной.

Здравствуйте, дорогие друзья! Я вновь рад вас приветствовать на нашей программе, где мы следуем за Словом Божьим, за истиной, в лабиринты истории. Мы с вами говорили о том, что только в Библии человек может обрести свою историю. Только в Библии он может найти те глубинные, важные, нужные, жизненно необходимые ответы на насущные вопросы нашего разума и нашего сердца. Однако одновременно с этим мы видим, что некто хочет увести нас с этой дороги, хочет нас сбить с тропы, которой Господь желает провести нас. Этот некто вдохновлял людей писать другие Евангелия с другим содержанием, ложно представляющие христианский путь, Христа, Церковь. Одновременно с этим он вдохновлял других, чтобы они вносили свое в Божьи письмена. Мысли, которых там не должно было быть. И одновременно с этим он пытался страхом, насилием, жестокостью многих отвернуть от веры, от Бога, от их истории, от смысла, к которому, быть может, они были близки. Он использовал разные тактики. Однако не только в средневековой Европе разгорелась вся эта война, нет. География здесь гораздо шире. Здесь у нас, на нашей с вами родине, происходила эта же борьба. Многие подумают, что гонения на Библию начались с приходом к власти большевиков в 17 году прошлого столетия. Нет, они были гораздо раньше. И в царской России, и в допетровской России, и после Петровской России вокруг Библии велась борьба. Были люди, которые всем сердцем готовы были следовать ее наставлениям, полагаться на ее ориентиры. И были те, кто всегда хотели сбить, скрыть, утаить. И те, и другие были. И мы с вами увидим, что не только Ленин, который кричал, повторяя слова Маркса, что религия – опиум для народа, одурманивающий вас. Нет, не только он гнал Библию. Не только Бухарин, который кричал, что религию следует взять на штыки. Не только они вели эту войну. Велась эта война и раньше, при царях и императорах. И сегодня мы с вами последуем по лабиринтам истории наших стран. Последних 300 лет и, может, чуть-чуть дальше, туда, вглубь истории. Мы с вами увидим, как разворачивалась брань на духовном поле здесь, у нас, на нашей с вами родине. Прежде чем обратиться к царствованию Петра, первого российского императора, следует сказать, что самой первой русской, славянской Библией стала так называемая Геннадьевская Библия. Это была первая полная Библия, которая была собрана по инициативе

епископа Геннадия, который совершал служение в Новгороде. Потом первая печатная славянская Библия называется Острожской Библией. Она была издана, опубликована в местечке Острог, что на современной Украине, это Волынь, Иваном Федоровым. Это была первая печатная Библия. И вот уже царь Петр, так по-русски, мы можем его охарактеризовать как человека, прорубившего окно в Европу. Это очень по-русски рубить. Так вот, этот царь, позже император, прорубивший окно в Европу, он очень остро ощутил нужду в том, чтобы и у русского народа было священное писание, Библия. И эта нужда выразилась двояк. Первое, что сделал Петр, человек, который был знаком с Европой, человек, который во многом ориентировался на Европу, что было видно по его реформам, по его практикам, которые он вводил здесь. Петр издал указ о необходимости пересмотра славянского текста. В указе от 14 ноября 1712 года Петр I говорил: в московской типографии печатным тиснением издать Библию на славянском языке. Но прежде тиснение прочесть ту славянскую Библию и согласовать во всем с греческою. Ту реформу, которую затеял Петр, можно охарактеризовать как весьма либеральную для большинства священнослужителей того времени в России. Дело в том, что это не было что-то новое. Некоторое время тому назад такой известный патриарх, которого звали Никон, затеял реформу. Реформа эта весьма дорого обошлась русским людям. Ну, вы помните, наверное, знакомы, слышали, или, быть может, даже читали, или, по крайней мере, что-нибудь смотрели, что Никон заменил двоеперстие, которое практиковалось, крещение двоеперстием, заменил на троеперстие. Более того, Никон был инициатором реформы богослужебных книг и Библии, чтобы они были тщательно сверены с греческими рукописями. Для сей цели были приглашены масса специалистов, языковедов из той же самой Византии, чтобы сверять и править. Так вот, вы помните из истории, что подобная реформа Никона привела к расколу, к жесточайшему расколу в православной церкви. Тех, кто был за реформу, и тех, кто был против реформы. Тех вторых стали называть старообрядцами. До сих пор раскол сей сохраняется. Так вот, Петр I, когда приказал издать славянскую Библию, но прежде править ее в соответствии с греческими рукописями, стал для большинства священнослужителей, по мнению большинства священнослужителей того времени, на опасный путь. Как же так можно править славянскую рукопись, которой мы пользуемся, и богослужебные книги? Но это была не единственная цель Петра. Это была достаточно еще твердая цель в сравнении с той второй, которую Петр инициировал, скорее всего, инициировал. Дело в том, что в большинстве европейских стран того времени имелись переводы Библии на современный народный язык, доступный для чтения большинства людей, грамотных людей. Так вот, славянский текст уже достаточно устарел к тому времени и имел многие изъяны. И даже его правка, это, скажем, не решило бы большинства проблем, которые возникли. Так вот, при Петре велся перевод Библии на современный русский язык. Дело, которое в России еще долгое время не будет иметь успеха, в связи с тем, что уж слишком много будет тех людей, которые будут препятствовать, мешать, которые в этой великой борьбе займут не

стезю просвещения народа, а займут иную позицию. Лютеранский пастор Эрнст Глюк, живший в Лифляндии в Мариенбурге, перевел Священное Писание на латышский язык. Однако, в связи с тем, что в этом городе жили достаточно большое количество русскоязычного населения, Глюк решил перевести Писание

шведской войны рукопись сгорела, была уничтожена. Скорее всего, случайно, в результате вот этих воинских действий. Однако лютеранский пастор не оставил своей затеи. Когда уже он жил здесь, на территории России, в Москве, он вновь начал дело перевода. Для него это было, не было слишком сложно, в связи с тем, что он уже однажды был подготовил перевод на современный русский язык. И он заново решил проделать свою работу. Более того, есть интересный нюанс. Петр, скорее всего, был весьма снисходителен, более того, даже поощрял работу этого пастора в связи с одним маленьким делом. У этого пастора в Мариенбурге была служанка. Девушка, девочка, которую звали Марта Скавронская. Может быть, на первый взгляд имя незнакомое. Впоследствии ее звали Екатериной I, и она стала женой Петра. Когда-то, еще будучи живя в Мариенбурге, она была служанкой в доме пастора Эрнста Глюка. Поэтому, как говорят современные русские, у этого священника была очень хорошая, надежная охрана в виде царицы. Так вот, он подготовил перевод на современный русский язык, но после его смерти рукопись исчезла. Исчезла в неизвестном направлении. Как? Неизвестно. Но она была утеряна. Вероятно, не случайно, в связи с тем, что даже у дела правки славянского текста была масса противников. Поэтому неудивительно, что в столь либеральном, в либеральной попытке перевести священное писание на современный русский язык нашлось масса противников. Поэтому неудивительно, что рукопись пропала. Однако Петр желал дать слово, Божье слово русскому народу, чтобы оно было здесь, у нас. Дело, как и многие дела на России, завязло. И вплоть до смерти Петра никаких больших подвижек в деле сверки славянского текста с греческим не произошло. Уже гораздо позже, при его дочери, дело двинулось дальше. Однако вот послушайте, как высказывались некоторые противники правки перевода, да и вообще издания нового перевода. Так митрополит Арсений говорил: «Ежели рассудить в тонкость, то Библия у нас и не особо нужна. Ученый, ежели знает по-гречески, греческую и будет читать. А ежели по латыни, то латинскую. Для простого же народа довольно в церковных книгах от Библии имеется». В общем, он утверждал, что Библия не нужна. Хватит им, послушали на богослужении, и хватит, довольно, довольно. Однако Елисавета, дочь Петра, продолжила дела отца и издала от 14 февраля 1744 года новый указ. «Дело исправления Библии, давно уже начатое, не терпит отлагательства». И при ее правлении Библия, славянская Библия, была отредактирована. Эта Библия сегодня известна под именем Елисаветинская Библия. Однако современного перевода так и не было. Некоторое время спустя особую нужду в современном переводе почувствовал Александр I. После драматических, трагических событий 1812 года, Отечественной войны между русскими и французами, между Александром I и Наполеоном, в следующем же году, в 1813, Александр, ставший более набожным и без того любивший Бога, но впавший в некоторое особое отношение к Богу, в определенную даже мистику, он издает два указа. Первый указ гласит о необходимости перевода

Священного Писания на современный русский язык. Вот как он писал Александру Николаевичу Голицыну, обер-прокурору Священного Синода. «Доставите россиянам читать Слово Божие на природном своем российском языке». И одновременно с постановлением о необходимости перевода, с постановлением и учреждением Российского библейского общества, это тоже произошло в 1813 году, он издает указ о построении храма в честь победы, великой победы над французской армией, в честь храма Христа Спасителя в Москве. Однако интересная закономерность. Когда Священное Писание переводилось, храм не строился. И наоборот, когда храм стали строить, Священное Писание прекратило. Работа над переводом Священного Писания прекратилась. Российское библейское общество было учреждено и тут же приступило к переводу Библии на современный русский язык, поскольку славянский текст уже давным-давно нуждался в том, чтобы стать достоянием истории. Так вот, в 1821 году вышел Новый Завет. Некоторое время спустя, в 1822 году, вышла Псалтирь. И к марту 1823 года Псалтирь переиздавалась 12 раз. Вы можете себе представить? 12 раз за год с лишним. Говоря современным языком, это бестселлер. Она выдержала издание 100 тысяч экземпляров за довольно-таки короткий срок. Разве это не говорит, что народ хотел Слово Божие, что он жаждал его на своем природном российском языке, понятном, доступном языке того времени? Однако дело вскоре изменилось. В 1825 году были переведены 8 первых книг Библии. Но этот перевод так и не увидел света, так и не достиг до рук читателей. Хотя общество, библейское общество не было осуждено официально, весь тираж 8 книг Священного Писания, первых 8 книг Ветхого Завета, был изъят и сожжен. Та судьба, которая преследовала переводы Священного Писания в Западной Европе, та же самая судьба и здесь была. И здесь полили книги. А от сожжения книг до сожжения людей небольшое расстояние. Александр I внезапно умирает, и его место занимает его брат Николай I. Вскоре после коронации, буквально через несколько месяцев после коронации в апреле 1826 года Российское библейское общество было закрыто, расформировано, ликвидировано. Николай занимает противоположную сторону. Библия, современный период Библии оказывается не удел. Министр народного просвещения Александр Шишков писал: «Рассеиваемые повсюду в великом множестве Библии, отдельные книги Священного Писания, без толкователей, проповедников, какое могут произвести действие? Правила апостольские, творения святых отцов, деяния святых соборов, предания, установления и обычаи церковные, одним словом, все, что доселе служило оплотом православию, все сие будет смято, попрано, неспровержено. Всякий сделается сам себе толкователем Библии и, образовав веру свою по собственным понятиям и страстям, отторгнется от союза с церковью». Так писал министр народного образования. Зачем Библия без толкователей? Собственно, судьба Библии здесь, в России, была подобна, с некоторыми оговорками, исключениями, той судьбе, которая ее ждала на Западе.

и здесь ее не любили. И это, знаете, не межконфессиональная борьба. Не подумайте, что здесь славянофилия с западниками борются. Нет, это была в том числе и внутри православная борьба. В то время, в Николаевскую эпоху, находятся два человека. Один преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии Герасим Павский, второй алтайский миссионер архимандрит Макарий. Находятся два человека, которые переводят Священное Писание на современный русский язык. Так вот, книги Герасима Павского тоже были запрещены. И то, что студенты по своей инициативе, студенты православной Санкт-Петербургской духовной академии издали, было сожжено. Подобно запрет постиг и перевод Священного Писания Ветхого Завета архимандрита Макария Глухарева. Так что эта борьба не межконфессиональная, это борьба, которая проникает людей церковных и нецерковных, людей православных и неправославных. Это борьба, пронизывающая все человечество. Потому что Священное Писание не говорит сугубо о людях церковных. Священное Писание предлагает найти смысл каждому. И ваш смысл, и ваша история тоже в нем, тоже на его страницах. Независимо от вашего вероисповедания, Бог хочет, чтобы вы могли постигнуть ответы на те жизненно важные вопросы, которые так или иначе в определенный момент жизни, раньше или позже, приходят к человеку. Однако оттепель началась с приходом и взошествием на престол Александра II. Это человек очень интересный человек, интересный царь, о нем можно говорить много. Именно благодаря ему было вновь восстановлено библейское общество. Именно благодаря ему свет увидел синодальный перевод, создается комиссия, которая, несмотря ни на что, переводит Священное Писание. Это перевод, которым сегодня пользуется большинство христиан, синодальный перевод. Хотя у него есть своя специфика, свое предназначение, своя цель. Тем не менее, это слово тогда было очень нужно. Под инициативе Филарета Московского Дроздова, который взялся и написал преамбулу к Священному Писанию, был издан таки и переведено это Слово Божие на современный тогдашний русский язык. Хотя была огромная война, полемика между Филаретом Московским и Филаретом Киевским. Но, однако, есть еще более важное событие. Именно благодаря Александру II, его любви к Священному Писанию, к христианским древностям, был найден самый замечательный рукописный текст Священного Писания, Синайский кодекс. Человек, которого звали Лобегот Фридрих Константин фон Тишендорф, такое незаурядное имя, особенно для нашего русского уха, нашел его в монастыре Святой Екатерине в Синае. Однажды, находясь там, он в большой комнате, где был камин, рылся в бумажках, которые были приготовлены для сожжения. В урне лежали старые плесневевшие рукописи, которые монахи собирались сожечь, растопить печь. И вот, не знаю, есть у вас такая привычка или нету, у него была. Он настолько любил книги, настолько любил эти рукописи, что начал ковыряться в мусорке. И нашел там драгоценнейшие рукописи. Читая их, он понял, что это очень древние. Он называл эту находку жемчужиной всех своих находок. И позже, обратившись к руководству монастыря и выявив свою радость, прося у них рукопись, которая подлежала сожжению, он нашел, что это самая древняя рукопись из всех имевшихся тогда в наличии, Синайский кодекс. Однако руководство монастыря, заподозрив ценность этой рукописи, конечно же, ему не отдало. Вы ведь тоже не отдадите ту

ценное, что у вас найдется, раритет, не отдадите ведь, так ведь? И оно не отдало, поняв, что может как минимум огромные деньги из этого выжать. Так вот, Тишендорф вернулся в монастырь. Некоторое время спустя, заручившись поддержкой русского царя Александра II, и тот, русский царь, передал огромный безвозмездный финансовый дар монастырю, чтобы те могли подарить ему, в свою очередь, в знак признательности рукопись. Эта рукопись была передана через Тишендорфа Александру II, и впоследствии Александр издал очень красивое, богатое издание Синайского кодекса. Так Священное Писание шло к нам. Казалось бы, случайность. Ну, сгорела рукопись Грюка, а потом пропала. Ну, затянули правку славянского текста. Ну, боролись они там, ругались они там. Переводить, не переводить. Ну, Тишендорф совершенно случайно, казалось бы, оказался в определенном месте, в определенное время. Еще пару дней, а может быть и часов, и рукописи были бы спалены, сожжены. И никогда уже никто бы не восстановил и не знал. Но шаг за шагом Бог вел своих детей, чтобы Священное Писание не умерло. В этой суровой борьбе, где большинство, конечно же, не желало перевода Священного Писания, не желало правки, чтобы мы имели более достоверный текст, все-таки Господь нес свое слово и сюда. Ни холода Сибири, ни морозы Колымы, ни в советское время, ни в царское время не останавливали людей, поскольку Священное Писание говорило о них. Самое дорогое они находили в нем, ответы на вопросы, без которых жизнь, по сути, смысла не имеет. А вы хотите знать ответы на эти вопросы? Вы хотите разобраться? Вы хотите, чтобы у вашей жизни была цель, предназначение, смысл, которые не исчезают со смертью, с течением времени. И даже если память отказывает, то они остаются. Священное Писание желает указать вам дорогу, стать путеводителем, тропинкой, которая приведет вас к смыслу. Идите этой дорогой и придете к Богу.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились».

0: утверждают, что Бог настолько добр и настолько милостив, что Он в конечном итоге простит всем людям все их грехи. Давайте размышлять об этом. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой очень рады вновь приветствовать у нас Александра. Александр Камнев, пресвитер церкви, специалист в области IT-технологий и очень с большим интересом, с большой любовью исследует Священное Писание. Лен, вот хочу к тебе сначала обратить этот вопрос. Как ты относишься вот к этому утверждению, что Бог настолько добр, милостив, что Он простит всем людям все грехи?
1: Ну, я вот, наверное, очень часто говорю о любви Божией. И, ну, действительно, Бог есть любовь. Он сам о себе говорит так, но Господь и справедлив. Он никогда не оставляет, то есть Ему ненавистен грех. И тот, кто не оставил грех, они просто погибнут вместе с грехом. Это уже зависит выбор от нас.
2: Имя Божие, когда перед Моисеем прошел, да, славу свою показать, и произносил имя Иегова, Яхва, да? То есть Бог...
0: 72-словное, по-моему, да?
2: Человеколюбивый, многомилостливый, долготерпеливый и так далее. Благословляющий до тысячи родов любящих там, и исполняющий его заповеди, да, но не оставляющий
1: без наказания.
2: Без наказания. Знаете,
0: ну, не оставляющий без наказания, как там сказано?
2: Ненавидящих его.
0: Ненавидящих.
2: Да, вот.
0: И ведь вот это не потому, что ему досадно, что его ненавидят, поэтому он наказывает. А проблема в том, что ну, это разрушение самих себя, это разрушение всего вокруг. Этого нельзя оставить так, как оно есть. В этом ведь проблема,
2: да? Помните, мы что-то говорили, что такое грех? Это беззаконие, то есть греческое слово «анамия». То есть новый закон, аномия, это беззаконие. То есть когда Бог сотворил небо и землю, Он сотворил по закону. По закону. Нравственный закон – это часть этого закона. Это система, сложнейшая, удивительная система нашей Вселенной. Существует по закону Божьему. Если что-то выпадает из этого закона.
0: И по физическому, и по нравственному. По, да?
2: Это одно и то же на самом деле. Понимаете?
0: Как интересно.
2: Это одно и то же, одно продолжение другого. Вот. И мы с вами, помните, говорили, когда Адам и Ева согрешили, то произошла катастрофа всемирного масштаба. Да? Мы говорили, что физический закон исполняется, и нравственный закон должен исполняться. Бог дает нам время в нашей жизни, чтобы мы могли прийти к Нему, чтобы мы могли отказаться от наших грехов, чтобы Он мог нас простить и очистить от этого греха. То есть сохранить наш разум в чистоте, и дать ему новую плоть. Его задача. Чтобы мы могли жить вечно.
0: Дать человеку новую плоть?
2: Да, да, да, да, да. То есть все это решение на суде. То есть мы сейчас же суд изучаем, да? Мы с вами изучили пятую печать.
0: Книги Откровения.
2: Книги Откровения, да, Иоанна Богослова. Где говорилось о начале суде, что суд начнется с мертвых, да, во Христе Иисусе, умерших во Христе Иисусе. И суд будет продолжаться до тех пор, пока их сотрудники и соратники, да, то есть братья их, не дополнят их числом. И вот у нас уже шестая печать. Иисус снимает шестую печать с книги, которая в руках у Бога Отца. Давайте посмотрим, что нам тут показано. Да? То есть престол Божий опять, Херувимы. Бог Отец сидит на своем престоле, и Иисус снимает печать шестую. И когда он снял шестую печать, и взглянул, и вот произошло. Да? Давайте посмотрим, что произошло. И здесь наш взгляд фокусируется на нашу матушку-землю. Да? Если прошлая печать была как бы сфокусирована на святилище, да? То есть там был жертвенник, вот, души
0: убиенных,
2: да, начало суда. Мы с вами вспоминали, как Христос заходил и очищал святилище, как ветхозаветный священник входил во святое святых и кропил, помните, да, кровью. Вот

0: то здесь внимание обращается на то, что будет происходить на Земле. На Земле. Посмотрите, что же там происходит. Когда он снимает шестую печать и взглянул, и вот произошло великое землетрясение. Солнце стало мрачно, как осеница, то есть черная такая, да? И луна сделалась как кровь. Что это такое? И что это за погодная аномалия? Так, и что это? В атмосфере что-то происходит? Что, как вам кажется?
1: Ну, поколебались силы небесные.
0: Что-то. То есть что-то Бог производит на самом деле. То есть что-то Бог хочет показать на Земле. Что-то происходит.
1: Дальше, такого еще не было?
0: Как вам? Ну, что-то такое было уже, да, и считается, что некоторые явления произошли. Но мы сейчас не будем на это акцентировать.
1: Ну, то есть в полной мере, наверное, еще не
0: было. Сейчас мы обратимся к Священному Писанию и увидим, что это такое на самом деле. То есть это же символы, то есть книга Откровения полна символов, которые можно понимать только исключительно найти, если ветхозаветный образ. В книгах Ветхого Завета. Посмотрите, что дальше происходит. «И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои». То есть незрелые смоквы могли бы еще повисеть, но какая-то сила... А эта сила от Бога, да, происходит, начинает ее потрясать. Давайте найдем ветхозаветный образ, который использует здесь Иоанн для того, чтобы нам что-то показать в этом видении. Вот книга, этот образ находится вот в книге пророка Исаия.
1: Как интересно, Александр, прям вот в очередной раз поражаюсь, как вы находите эти параллели.
0: Ну, эти параллели уже как бы давно найдены, на самом деле, просто их нужно это...
1: Обобщить
0: и совместить. Вот. Исаия 13 глава. Здесь идет суд над Вавилоном. То есть это пророчество в Вавилоне. 14 глава. Пророчество о суде над Вавилонским царем. И где, вот помните, мы с вами изучали участь сатаны, когда говорили, да, тоже о суде говорили, там вот как раз ему пророчество. Вот. 13 глава — это пророчество суда над Вавилоном, в котором... где был пленен народ Божий? 70 лет, помните, они находились там, у нас написано в Священном Писании.
1: Это образ тоже?
0: Это тоже образ. Вот все, что написано в Ветхом Завете, оно всегда исполняться начнет, повторяться в Новом Завете на самом деле. Вот здесь то же самое, смотрите. Вот приходит день Господа, лютый, с гневом и пылающей яростью. Вот что такое день Бога. Ну, что это такое? Это лютый гнев, пылающей яростью. Зачем он это делает? Сделать землю пустыней, истребить кого?
1: Грешников.
0: И вот смотрите, вот этот образ. Звезды небесные и светила не дают от себя света, солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим. Вот откуда это берет Иоанн. Он берет из пророка Исаия. «Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их, и положу конец высокоумию гордых», ну и так далее, «уничижу надменность притеснителей».
1: То есть это вот как раз ответ на вопрос, будет ли Бог гневаться, да?
0: Да, давайте только помнить, что на небе идет суд над праведными, да, то есть над народом Божьим, над тех, кто когда-то был записан в книгу жизни. Имя каждого разбирается на этом суде и подводит итог, может этот человек существовать в вечности или нет. Вот. Сохранится его имя в книге жизни или нет. Давайте посмотрим, еще есть один ветхозаветный образ, это пророк Иаиль. Толпы в долине, где это описано опять?
1: Суда.
0: Ибо близок опять, что? День Господень. А как вы думаете, день Господень, что такое?
1: Пришествие.
0: Пришествие Иисуса Христа, да. То есть перед пришествием Иисуса Христа должны происходить какие-то знамения на небе, да? Земля должна, люди должны получить какие-то знамения. Смотрите, толпы в долине суда, ибо близок день Господень к долине суда. Солнце опять, смотрите, луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой. Возгремит Господь Сиона и даст глаз свой из Иерусалима, содрогнутся небо и земля, но Господь будет... Маленькая деталька такая описана.
1: Защитою
0: для народа своего и обороной для сынов Израилевых. Это что за народ?

0: Спасенные.
1: А спасенные, да. Какие спасенные? Мы говорили о мертвых в пятой печати. Суд начинается с мертвых, да?
0: Да.
1: Затем он продолжается. А вот те, которые живут на земле перед пришествием Иисуса Христа, они будут судимы на этом суде или нет?
0: Ну да. Вот,
1: но их имена записаны в книге жизни?
0: Да.
1: Записаны, значит, они тоже будут судить. И вот когда судимы, да? И вот когда перед тем, как Иисус придет на нашу землю, вот он даст эти знамения, вот он потрясет небо и землю, но, и будут происходить различные события, но здесь вот что написано, что Господь будет защитой для народа своего. То есть вот эти люди, они будут выделены уже, да, то есть...
0: Защищены. Это очень большое ободрение. То есть вот в таком хаосе, вот как можно себе это представить, то, что здесь описано во всех этих текстах, совершенно разных ветхозаветных авторов, да, то есть повторяется многократно, значит, Господь хотел это подчеркнуть. То есть вот когда будет такое потрясение, вообще разрушение всего, то Господь будет защитой для народа своего. Какое счастье великое, да? То есть можно не бояться, нам можно не бояться.
1: Да, нам нужно быть в части, частью народа Божьего. То есть надо быть вот в этой книге, книге жизни. Посмотрите.
0: То есть нужно быть теми, кто кается в своих грехах.
1: Конечно.
0: Так?
1: Конечно. Мы зачем изучаем святилище? А затем, чтобы понимать, как нам одержать победу на этом суде. Как Христос может победить в нашем сердце. Чтобы быть вот этой частью, которую Бог защищать будет в этот момент, потому что Он должен уничтожить эту землю. Помните, что Адаму сказано? Проклята за тебя
0: земля.
1: А что это означает проклята? Значит, она будет уничтожена, она погибнет. Погибла за тебя земля. Но на этой земле есть те, кто служит Богу, те, кто любит Его закон, те, кто заключил с Ним завет, те, кто любит справедливость. Вот они будут защищены в день пришествия Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Те, кто умерли в Иисусе Христе, будут оправданы на суде.
0: Но вот это будет происходить именно в день пришествия?
1: Перед днем пришествия. Близок день Господа.
0: Перед днем пришествия.
1: Да.
0: Но это вот прям вот непосредственно.
1: Не ваше дело, значит, не срочно.
0: Нет, а я не говорю о днях.
2: Это в Библии так сказано.
1: В Библии сказано, да.
0: Да, я не спрашиваю, когда будет. А я имею в виду, что вот все эти события, о которых мы сейчас прочитали, то есть о солнце, о луне, о ветрах, обо всем, да? То есть это вот будет... Ну вот он идет, вот он грядет.
1: Да-да-да, мы же сейчас как раз разбираемся, что происходит. Давайте посмотрим. Мы же даже не все прочитали. 14 стих нам говорит еще об одном пришествии. Небо скрылось, свившись как свиток. Представляете? Угу. Вот этот образ.
0: Да.
1: Как будто завеса отодвигается, всякая гора и остров двинулись с мест своих. То есть великое землетрясение, гора... Горы разрушаются, острова меняют свое географическое положение, представляете?
0: Угу.
1: Почему? Бог приближается к земле.
0: Материки, наверное.
1: Материки, может быть, меняться будут. Будет потрясение на нашей планете. Вот вы спрашивали, было это или нет? Будет потрясение
0: такого
1: на нашей планете.
0: Такого не было еще.
1: Вот смотрите, дальше.
0: Но события разные, ну, такие...
2: Предшествующие.
0: Да, но вот нет, события, я имею в виду, в жизни отдельно живущих людей когда-то были, ведь и землетрясения были, и глады, и моры, и наводнения, все это же было, да? И люди, может быть, считали,
1: сейчас
0: что вот день пришествия.
1: Да. С новой силой. Но мы сейчас пока не об этом. Вот ветхозаветный образ, это опять Исаия, 34 глава, да? Смотрите, написано, истлеет все небесное воинство, и небеса свернутся, как свиток, книжный.
2: Эти же слова.
1: Да. А наверху написано, ибо гнев Господа на все народы, и ярость его на все воинство их. Видите? То есть, что нам хочет сказать Иоанн этим всем? Что он хочет сказать?
2: Чтобы мы были готовы.
1: Что приближение, вот когда вот это знамение наверху, на небе, да, и на земле внизу, вот эти все потрясения будут происходить прямо перед пришествием Иисуса Христа.
2: Ответ на твой вопрос, да, Лена?
1: Да.
2: То есть прямо перед пришествием.
1: Вот ответ самого Христа на вопрос Елены Валентиновны. Когда его спрашивали, какой признак твоего пришествия, когда все эти события будут, помните, 24 глава от Матфея?
0: Да.
1: Посмотрите, и вдруг после скорби дней тех, говорит Христос, смотрите, что он использует, солнце померкнет, и луна.

0: луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные
1: поколеблются.
0: Это слова Христа, когда его спрашивают о его же пришествии. И вот тогда, вот после этого, явится знамение Сына Человеческого. Или правильно говорить, знамение, да, наверное. Сына Человеческого на небе. И тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесной, силу и славу великую. Смотрите, какая последовательность. Сначала знамение, потрясение, то, что случится на земле. И после этого явится...
1: Сын.
0: Да, то есть, вот я когда читаю, вот мое личное мнение... Когда вот небо как свиток сворачивается, то есть Бог убирает завесу незнания от всех людей, живущих на земле. Они начинают понимать, что же сейчас
1: будет.
0: Будет, вот правильно, я думаю, что сказать, произойдет, будет. Что же сейчас будет, что с ними будет? Они начинают это осознавать. Посмотрите, поэтому Иисус говорит, и тогда восплачутся все племена земные. И увидит Сына Человеческого. То есть для кого-то это будет долгожданный момент, кто уже знает Христа и знаком
1: с Ним. Бог наш, да? На которого мы уповали.
0: Да. Вот Он нас спасает, вот Он идет, грядет. А здесь люди, которые отвернулись от Него, для них будет это потрясение. Потрясение.
2: Они будут знать, что это Бог грядет, или им просто будет казаться, что это стихийные бедствия?
0: Вот мы сегодня сейчас разбираемся, еще у нас остались тексты. Посмотрите. Почему Бог так делает? Потому что на небе произошло какое-то событие, вернее, оно завершилось. Закончился суд над Домом
1: Божьим.
0: Ибо время начаться суду, суд начинается с Дома Божьего, он происходит на небе. Происходит вначале над мертвыми,
1: потом над живущими.
0: От года к году, году к году. Затем добирается над живущими. И они сами того не знают, но... Суд над ним произошел, и Христу больше нечего делать на небе. Его цель теперь, он оправдал своих, он избранных выделил уже. Ему нужно что, прийти их и что сделать?
1: Забрать.
0: Вот это и происходит. Посмотрите, об этом следующая последовательность Иисус продолжает, и он говорит, и пошлет ангелов своих, это следующие стихи. Да, сразу за 30-м мы читаем, 31-й. «И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края
1: их».
0: Что значит от четырех ветров?
2: Четыре стороны света.
0: Глобальное событие со всего земного шара, со всего света, да, со всей земли. «От смоковницы возьмите подобие». Вот когда это вы все увидите, вот когда вы это все увидите, то знаете, что близко.
1: Да, при дверях.
0: При дверях. Вот и все. Вот это ответ Иисуса Христа.
1: Ну, то есть, я слышала такие мнения, да, что когда-то было какое-то там землетрясение, когда-то было там звездное падение, да. Еще что-то. Да. И это как бы свидетельствует о том, что скоро Господь придет. Но вот здесь мы сейчас читаем о том, что все вот эти события будут происходить, во-первых, на глазах у всех. Да. То есть не будет никто сомневаться в том, что все видят это своими глазами. Да, это. И это будет происходить именно непосредственно вот во время явления Иисуса Христа.
0: Перед явлением Иисуса Христа.
1: Ну да, да.
0: Когда Бог начнет приближаться к земле. И вот смотрите, Елена Валентиновна, что сейчас...
1: Ну то есть это же не во времени растянутый период. В каком-то. Ну, потому что многие говорят, там, у Бога один день, как тысячу лет, да?
0: Не будем назначать, да. То есть мы не будем...
1: Мы не назначаем
0: только
1: время.
0: На Священном Писании. Вот что Елена Валентиновна сделала? Она сейчас перефразировала тот текст, который я хочу показать. Я его еще не успел показать, она уже все сказала. Смотрите. «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники». То есть кто такой вельможа? Тот, кто много может. «И сильные, да, и всякий раб». Они будут одинаковые друг перед другом, сравняются моментально. И всякий свободный, в чем они сравнялись? То, что они скрылись, побежали в пещеры, в ущелье гор от страха. И говорят горам и камням, пойдите на нас и скройте нас от кого?
1: От сидящего на престоле.
0: Вот, они же поняли, что происходит на престоле, и от гнева Агнца, ибо пришел великий день... Ибо надо было читать вовремя книгу пророка Исаии, книгу пророка Яиля, принимать Слово Божие, да? А то, что сказал Иисус.
2: А тут вот у них просто будет...

0: откровение такое, они вот именно поймут, что это Бог, да, что это не просто стихийные бедствия.
1: Так вот они же говорят, они же, вот их слова. «Скройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца».
0: То есть все поймут.
1: Все, они расписываются в том, что они понимают, что происходит. Ибо пришел великий день гнева его, и кто может что?
2: Устоять.
1: Устоять. И вот у нас вопрос, кто может устоять? Вот это нам вопрос на следующую программу. Кто же может устоять? И кто те люди, которые должны дополнить, вот, как говорится, собрание вот этих вот спасенных, которые мы в пятой печати видели?
0: Ну что ж, Александр, очень интересно. Спасибо огромное за эту подборку текстов, за такие красочные слайды, которые вы создаете. Спасибо большое, Лена. Спасибо тебе, что ты так любишь изучать Священное Писание. Так ты быстро много в нем находишь текстов. Слава Господу! Ждем новой встречи с вами, дорогие друзья, где будем продолжать размышлять над этими судьбоносными вопросами. До свидания.
1: До свидания.

0: «Не клянитесь именем моим во лжи, и не бесчестие имени Бога твоего. Я Господь».
1: Клятва в Библии – обещание или заверение, в свидетеля которых призывается Бог. В древности клятва могла произноситься с поднятием правой руки или обеих рук. Иногда клянущийся должен был положить руку под бедро того, кому он клялся. Часто клятва приносилась перед жертвенником и могла сопровождаться принесением жертвы. В 22 главе книги «Бытие» Бог клянется Аврааму самим собой, что благословит его и сделает многочисленным его потомство. В 24 главе книги «Бытие» раб Авраама клянется своему господину, что приведет жену для его сына Исаака. А в 47 главе этой же книги Иосиф клянется своему отцу Иакову, что похоронит его на родине. Третья заповедь закона Божьего запрещает опрометчивые и ложные клятвы. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». Пророк Захария в 8 главе своей книги заявляет, что Господь ненавидит ложные клятвы. И Иисус Христос, признавая непреложность клятвы, запретил Своим ученикам клясться. «Еще слышали вы, что сказано древним, не приступай к клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе. Ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя. Ни головою твою не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да-да», «нет-нет», а что сверх этого, то от лукавого». Отречение Петра, который клялся в верности Иисусу, свидетельствует о неспособности человека держать свое слово. В отличие от слабого человека, Бог всегда верен своей клятве и обещаниям. Слово «клятва» в Библии может также означать проклятие. Апостол Павел указывает на то, что Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе».
0: Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впоследствии клятву.

Улыбайтесь и не плачьте, мои дорогие друзья, дорогие подписчики, которых я с удовольствием приветствую. Тема сегодняшнего нашего духовного размышления, она основана на одной книге, которая записана или находится практически в середине Библии. Она называется «Плач Иеремии». С одной стороны, возникает логичный вопрос, зачем вообще надо было писать такую непатриотичную, да, как бы наполненную горем и стенанием книгу, когда сам Иеремия был достаточно сильным пророком, ему принадлежит большая достаточно книга, она так и относится к разряду больших пророков, книга пророка Иеремии, Исаия и Иезекииль, ну, а точнее Исаия, Иеремия и Иезекииль. 52 главы он написал, и во всех этих главах мы видим интересную историю, связанную с этим пророком, человеком, который был, скажем, и истязуем, и били его, отвергали его пророчество и так далее, и так далее, и так далее. Уж он натерпелся, знаете, более чем. Между прочим, кстати, если так посмотреть на начало книги пророка Иеремии, то она очень интересно начинается, что в первой главе, 7 стихе, сказано о том, что «Господь сказал мне, не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. И простер Господь руку свою, коснулся уст моих, и сказал мне Господь, вот я вложил слова мои в уста твои. Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать». Ну и там дальше интересное продолжение видения, что ты видишь, Иеремия. То есть призвание этого пророка было очень интересным. Оно подразумевало прямо конкретное избрание Божье, конкретное обещание защиты. И вот он здесь говорит, не бойся, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. Но вот это избавлять тебя, оно настолько интересно, что в книге пророка Иеремии, 11 глава, да любая, возьмите, там не просто Господь взял и избавил Иеремию от всех проблем. Иеремия прожил такую безоблачную жизнь. Так он прям, знаете, вот у него шло как по маслу. Он только идет, Слово Божье несет, люди принимают, никто не противодействует, все соглашаются. И Иеремия такой счастливый пророк, потому что Бог его избрал. Он нет. Посмотрите на его жизнь. Что ни проповедь, то заканчивается проблемой. То его в яму с грязью погрузили, то на него гонения восстали, то его чуть не убили, вот уже взялись, чтобы убить. И он говорит, подождите, пока не убили, скажу слово Господне. Сказал слово Господне, кто-то из старцев сказал, подожди, он правильно сказал, не убивайте его. Да, ну ладно, посадите его в темницу, пусть пока посидит. То есть кормите его скудно хлебом и водой. И вот эта мысль, что Господь избавляет, Он избавит тебя, она просматривается на протяжении всей его, скажем, большой книги, которую он записал как послание для всех нас. Но вот потом появляется книга «Плач Иеремии». Если вы откроете описание, коннотацию к каждой главе, то тут написано «Плач о Иерусалиме, одиноком, безутешном, презираемом. Его слава исчезла». Таким образом, что делается здесь автором Библии, а автор Господь, а его, скажем, слуги это пророки и апостолы, то здесь представлена очень важная картина. Не только плач по личным проблемам. Обратите внимание, как сегодня многие люди только зациклены и сконцентрированы на себе. Мне плохо, моей семье плохо, моему ребенку плохо. И мы говорим очень часто эту фразу «не плачь». Это, ну, считается, наверное, такая самая утешительная фраза «не плачь». То есть плач – это фактически выражение или крайнее выражение внутреннего состояния человека, его расстройство, безвыходности, нежелание, скажем, или невозможности что-то изменить и исправить.

И высшая степень вот этого огорчения – это слезы и плач. Но что надо обратить, на что надо важно обратить внимание, что не просто так Иеремия, Бог позаботился, чтобы попала в Библию книга «Плач Иеремии». Почему Иеремия плачет? Не потому, что ему лично плохо. Заметьте, он был мужчина, а у нас сегодня принято говорить, что мужчины не плачут. Хотя это тоже подавление эмоций, это нехорошо. Китайцы вообще прямо говорят, если человек умеет контролировать улыбку, он опасный человек. А слезы – это такая вещь, которую, ну, ты можешь пытаться контролировать, да, но они могут идти градом и плач. Даже о Христе сказано, что он прослезился, когда Лазарь умер. То есть это, ну, это эмоции, они свойственны человеку. Но дело в том, что с самого детства дети четко знают, что слезами можно очень хорошо манипулировать. Стоит горько зарыдать, прилетят все, и бабушки, и мамы, и может даже в семье начаться скандал, потому что ты громко плачешь. И у детей есть такое понятие: упал, ударился, сильно плакал? Нет, не сильно. Ну, значит, не сильно и ударился. От того, как ты плачешь, зависит, как ты ударился. Уже в более серьезном таком, скажем, применении мы находим в Библии пример плакальщиц. Это нанятая категория людей, которые помогают усилить горе или выразить, насколько важен был человек. Ну, в наше советское время, да и сегодня, например, если во время похорон у нас есть такой момент, как мы понимаем, например, оркестр играет или еще какая-то такая, знаете, значимая, очень сильная музыкальная часть сопровождения, то люди понимают, что значит здесь очень важный человек умер, и его с оркестром провожают в последний путь. А как раньше это было сделать? Плакальщики, они приходили, и они как раз-таки являлись примером того, что человек был действительно уважаемый, важный, и у него плачет на его похоронах не только родня или там близкие люди, а столько слез, да, столько плача. Важно заметить, что в книге «Плач Иеремии» он переживает не о себе, не о своей физической боли, а он переживает о Боге, о его храме, о его городе Иерусалиме, о его народе, в конце концов. И это настолько для него важно, вот это пленение, все, что происходит с народом. И он говорит, кстати, если так посмотреть на некоторые его особенно важные тексты, потому что сегодня мы не сможем всю книгу пройти, а вы ее прочитайте, она очень короткая, 5 глав, но они, ну настолько интересные. Так вот, я хочу по некоторым текстам пройтись. 39 стих 3 главы, он говорит: «Зачем сетует человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои». Интересно, пророк Божий говорит: «Всякий сетуй на грехи свои». Или, например, вот в 3 главе, опять же, очень интересная глава, он в 21 стихе сам с собой ведет определенный диалог. Опять же, обратите внимание, это не просто человек с улицы, это Божий избранный Богом пророк. И вот он тоже внутри имеет борьбу, он тоже имеет чувства, у него тоже есть слезные каналы в глазных, скажем, там, всех этих системах, и он тоже имеет чувства, сердце, боль и так далее. И вот он говорит, 21 стих, давайте прочитаем, 21 стих и ниже. «Вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю», то есть «и поэтому я надеюсь», упование – это надежда. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Господь, часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него». Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Благо человеку, когда он несет иго в юности своей, сидит уединенно и молчит, ибо он наложил его на него, полагает уста свои в прах, помышляя, может быть, еще есть надежда. Подставляет ланиту свою бьющему его, пресыщается поношением, ибо не навек оставляет Господь, но послал горе и помилует по великой благости своей. Вот, пожалуйста, как мыслит этот пророк. Да, он переживает, да, он плачет.

Вы знаете, я хочу сделать несколько вот здесь таких моментов или как бы ремарок. Когда я говорю человеку «не плачь», фактически я хочу успокоить его эмоциональное состояние. Но это не значит, что я могу решить проблему источником

апостол Павел говорит о том, чтобы мы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Вот это очень важно, скажем, нам с вами понимать, почему мы не имеем права скорбеть, как прочие, не имеющие надежды. И вот эта, скажем, скорбь, которая у человека бывает, ну, просто как бы от безвыходности, он смотрит вперед, а не видит выхода. Другой видит. Более того, некоторые говорят, да это вообще не проблема. А для человека это трагедия просто. Так вот, что важно заметить, что Христос говорит каждому человеку, ты не должен плакать так, как будто все пропало. Конечно, мы прекрасно, хорошо понимаем, что есть большое горе, а есть маленькие проблемы. Но и там могут быть слезы. Более того, даже слезы бывают и, или как результат, это радость. Слезы как результат радости. Но это тоже, опять же, крайнее состояние эмоциональности или выражение эмоциональности человека. Он выражает это все вот, ну, слезами, не может сдержать эмоции. Но обратите внимание вот на что. Что мы можем сказать человеку «не плачь», думая, что если он перестанет плакать, все станет легче. Но обратите опять же на другое внимание вопрос. Когда на похоронах мы бываем часто свидетелями или в доме умерших, иногда люди наоборот говорят «поплачь, поплачь». Почему? Потому что когда ты какую-то эмоцию, да, вот эту силу, ты ее задерживаешь в себе, это чревато накоплением и потом взрывом, каким-то сбоем в нервной системе. И не просто так сегодня люди говорят, что это очень опасно для человека подавлять определенные эмоции. И мы, кстати, как христиане, вот как раз имеем огромное преимущество не подавлять эмоции, а направлять и силой Божьей эти эмоции превращать. То есть, как Христос говорит, Бог говорит во многих местах, и я обращу, вот это слово «обращу», оно означает «переверну». Сетование в радость, слезы ваши в веселье. То есть Бог говорит, когда вы переживете это обращение, что-то изменится. И вот интересна параллель, которую я хочу сейчас провести и показать, что если человек не пережил настоящего истинного обращения ко Христу или к Богу, он не повернулся, возможно, что в его жизни всегда будет очень трудно перейти вот эти этапы жизни, водовороты жизни, когда происходят какие-то невообразимые вещи. Когда он пережил настоящее рождение свыше и вот этот как бы процесс покаяния или, ну, мы его называем обращение, когда он шел к грешной жизни, а потом повернулся и пошел ко Христу, это называется как бы обращение, человек обратился ко Христу, то что бы с ним ни происходило, он все это рассматривает через призму, как раз таки через призму Священного Писания и того, что об этом Бог говорит, и какую роль я играю в этом плане спасения, когда я обратился к Богу, не когда я его не знал, а теперь я его знаю. Проблема в том, что многие христиане так и не пережили этого обращения. И кто-то там верой своих родителей пришел в церковь или ко Христу, кто-то еще. А как важно пережить каждому. И вот для этого мы, кстати, постоянно учимся из Божьего Слова, чтобы научиться правильно понимать Бога и реагировать на все, что с нами происходит. И вот тут уже фраза «да ты не плачь, ты не расстраивайся», она не работает. Потому что эта фраза, она достаточно, как сказать, может быть исключительно эмоциональна, но когда Бог говорит «не плачь», о, это что-то больше имеет под собой, потому что если Бог заговорил словами «не плачь», то тогда, значит, все будет хорошо. Ну и в Библии написано, он говорит, плачьте и рыдайте, да, вот есть такие фразы. То есть, плачьте, потому что вы должны, во время этих слез до вас дойдет, что происходит, где вы находитесь, что с вами происходит и так далее. Я вернусь к вопросу «большое и маленькое горе». В жизни христиан происходит порой большое горе. Рождается ребенок-инвалид. Рождается, например, ребенок мертвый. Или вот мы сейчас молились за родителей, у которых, ну, буквально малыш там упал откуда-то на качели, ударился и в реанимации умер. Вообще, ну, трагедия, понимаете, да, потеряли ребенка. И вопрос в том, что сатана очень хочет, чтобы у нас было много безутешного горя, большого горя.
Но жизнь показала, что Бог показывает выход.

Если человек с Богом, это совершенно не значит, что он не плачет. Плачет, еще как плачет, и мужчины плачут. Но это временно, это, знаете, чтобы не было вот этого, как в гранате, там есть сила, заряд, и чем закрытие, скажем, этот снаряд, тем большая сила взрыва. Вот точно, чтобы этого не произошло, мы плачем, как бы, знаете, вот это пу, сбрасывает вот такое давление внутреннее. Это слезы, это эмоции. Но Бог все равно оставляет за собой право решить эту проблему. Конечно, мы расстраиваемся, мы плачем, но мы знаем и спокойно, что все будет нормально. Воскреснет ребенок. Я даже в этом не сомневаюсь. По вере родителей, по любви Божьей, он воскреснет. Если бы сегодня, как многие думают, Бог бы взял все в свои руки, и детки не болели, и взрослые бы не болели, и никто не погибал. Вот мы вчера ехали, и большая авария была, 3 скорые проехали на трассе, лоб в лоб, на большой скорости. Такое месиво, такое там, я не знаю, мы даже не разобрали, какая машина была. И представьте себе, трагедии, да, вот ехал человек, имел планы, мечты, деньги, может быть, что угодно. И вдруг все, его жизнь прервалась, либо настолько изменится, что он останется инвалидом или еще как-то. Я еще раз хочу показать, что вот эта фраза «не плачь», она должна для нас, ну, как бы обрести новое измерение. Не просто похлопали по плечу и как-нибудь там, а что ты должен попробовать посмотреть на эту ситуацию другими глазами. Как вот мы читали только что здесь, да? Может быть, еще есть надежда. Или, как здесь написано, не навек оставляет Господь, но послал горе и помилует по великой благости своей. Это мы читали в 3 главе книги «Плач Иеремия». Поэтому, что мы фактически можем сейчас очень важное такое заключить или какой вывод сделать? Слезы – это реальность наша. Но если бы вернуться к вопросу, что Бог бы все сделал для нас шикарно, вот рождались бы только здоровые дети, у нас бы не было проблем, то есть ты захотел устроиться на работу хорошую, помолился, все, у тебя шикарная работа. Я хочу задать себе и вам вопрос, а стали бы мы люди более покорны Господу, более благодарны Господу, больше бы мира стало между нами, вот если бы все было хорошо, или все-таки к этому бы пришло, что, как сегодня говорят, в семье богатых людей, так подсчитано, больший риск, что дети начинают употреблять наркотики. Потому что есть легкие деньги, да, взял у папы там еще как-то. Первый бизнес, который передают родители своим детям, он, как правило, прогорает, потому что человек начал управлять, но он не делал этот бизнес, он видел со стороны, он не ценит это. То есть очень много таких проблем. И поэтому, а как тогда пророчествам исполняться? Так тогда будем жить на земле. Ну, будем с грехом сосуществовать. А Бог пусть держит оборону, а мы будем жить. А Он должен нас защищать. Поэтому Бог говорит, подождите, я сотворил рай Эдемский не для того, чтобы там потом грех был, колючая проволока, был дьявол, было искушение, было вот это все-все-все, скажем, смерть, укороченная жизнь. Нет. Я такого не творил. Я все сотворил для жительства, чтобы вы, придя на эту землю, вы радовались. И не было угрозы. Знаете, вот как дети во дворе и на улице. В чем разница? Там машина может сбить. И когда они во дворе, лужайка, ты спокоен, что твои дети, да все нормально, все. А если еще камера смотрит, фу, вообще все хорошо. Но жизнь показала, что на этой земле не может быть хорошо, пока существует грех. Что делает Бог? Решает проблему греха. Что делает дьявол? Усугубляет ситуацию, сея как можно больше зла и горя на земле. Вот поэтому, если в книгу Бытие вернуться, то в 27 главе книги Бытия мы находим вот этот момент, когда Исав и Иаков, они повздорили между собой. И тот Иаков, выкрал, да, вот это хитростью благословение отца. А еще раз обратите внимание, отец словами не бросался и не мог сказать, все, я аннулирую. Он это сказал как благословение. Поэтому очень много интересных мыслей. И возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец. И сказал Исав в сердце своем, приближаются дни плача по отце моем, и я убью Иакова, брата моего. Что это значит «дни плача»? То есть это время, когда отец умрет, когда его не станет, не станет того сдерживающего фактора, который сегодня является поддержкой для моего брата, да? Ничего, плач.

плач придет, и я кое-что под этот плач еще добавлю, да, то есть я наведу определенный порядок. И они очень сильно этого испугались. Не просто так Давид потом псалмы пишет, говорит, слезы мои были для меня хлебом день и ночь. Это же состояние души. И Господь не просто хочет нам сказать, да ты не расстраивайся. Вот почему в Евангелии от Иоанна он говорит, не тревожьтесь. В русском переводе написано, да не смущается сердце ваше. В оригинале сказано, да не тревожится сердце ваше. В другом месте Христос говорит в Новом Завете, блаженны плачущие, ибо они утешатся. Вот очень интересно, как можно назвать блаженным плачущего? Он говорит, да он счастлив, потому что он прошел такую школу, и когда придет облегчение и утешение, это будет такая радость, которая, ну, только видна на контрасте. И опять же, к чему мы можем прийти? В конце Библии, фактически на последней странице Священного Писания, мы находим потрясающее обещание, которое дает Господь. «И увидел я новое небо и новую землю». Это 21 глава книги Откровения с 1 стиха. «Ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего». Иеремия плачет об Иерусалиме. Иеремия плачет, что Иерусалим в упадке, что есть пленение, что есть горе, что враги ругаются. Ну как можно радоваться, когда твой город, вот этот город Божий, город мира, он в таком упадническом состоянии. И вот мы теперь видим новый город Иерусалим. И вот Бог говорит теперь, и услышал я громкий голос с неба говорящий. «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло, и сказал сидящий на престоле, «Се творю все новое», и говорит мне, «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». Вот почему я не верю вот в эти вечные муки в аду, что там будут вечно литься слезы, безутешно, да, то есть там много вопросов. Если плоть человеческая будет совершенно другая, не умирающая, значит, она будет и подпитываться чем-то другим. А как можно наказывать вечным за временное? Это вообще дискредитирует Бога. Вот почему Бог говорит, я творю все новое. И вот все злое и плохое должно исчезнуть раз и навсегда. А не хранить и напоминать. Это тебе за то, что ты Библию не читал по утрам. А это тебе за то, что ты к жене чужой ходил. И вот за это человек горит и корчится и годами, тысячелетиями. В это невозможно верить, потому что Бог утешает. Он говорит, вы обратите внимание, вы увидите меня, что я отираю ваши слезы. Но чтобы вы опять не плакали, я творю все новое. И там уже дьявола и сатаны не будет. И поэтому Божье... Скажем, Богом отертые слезы, это не людьми отертые слезы. И когда Бог говорит фактически «не плачь», то для нас это надежда. И какой вывод можно сделать сегодня? Да, мы, может быть, сегодня терпим. Кто-то много, кто-то мало. Но для себя могу вот опытом своим, скажем, приоткрыть немножко завесу, сказать, что я просто... Полагаю руку на уста, как говорил Иов, когда я вижу людей, которые реально в этой жизни имеют большие проблемы со здоровьем, с детками, там еще с какими-то вопросами. Я понимаю, что я еще очень хорошо живу, я счастлив. Наше недовольство, когда мы видим, что кто-то лучше живет, и нам хочется так же, и мы начинаем быть не рады тем, что есть. Вот почему Писание говорит, много хлеба есть на ниве бедного, но много гибнет от беспорядка. То есть каждый может сделать, или как говорит пословица, каждый кузнец своего счастья, сам кузнец. Ты можешь сделать свой дом чистым, уютным, красивым. Ты можешь научиться благодарить Бога за то, что у тебя есть руки, ноги, жена, там, детки здоровые и так далее. Поэтому фраза «не плачь», пусть она станет для нас девизом,
что если у нас

0: есть горе, да, мы плачем, но не вечно, но не безутешно, потому что Господь вернет здоровье больным детям, вернет умерших детей, так написано в Откровении, да, и увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, потому что Бог их восстановит. Это ему под силу, он хочет это сделать, он хочет, чтобы радость, вот эти слезы, когда они хлебом для тебя стали, ты увидел своих детей, больных здоровыми, мертвых живыми, и ты увидел потерянных, ты увидел себя в другом виде, и ты так радовался, и больше никогда не плакал, потому что только дьявол несет смерть и разрушение, а он погибнет в озере огненном раз и навсегда. Это хорошая весть для меня, для вас, для каждого из нас, чтобы мы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. У нас есть надежда, нельзя ее растерять. Грех нам перед Богом, если мы будем Бога обижать вот тем, что нет, Бог не решает, вот куда он смотрел. Бог плакал вместе с Марфой и Марией, когда умер Лазарь. Но Бог же его и воскресил. И еще раз воскресит, когда мы встретимся. Я очень хочу с Лазарем поговорить, пожать его руку и сказать: Лазарь, расскажи. И он обязательно расскажет: слушай, вот я сам не ожидал. Мы-то ждали, что Христос придет, а тут такое. И таких будет масса людей. От ковида, омикрона, от всякого рода зла, от коронавируса, от онкологии. И мы только будем рассказывать: я заболел какой-то болезнью. Ну вот сегодня все по-другому. И Господь будет радоваться и будет говорить: я специально это допустил, чтобы другие люди спаслись. Вот благодаря твоей болезни вот эти люди сегодня здесь. И мы скажем: Господи, мог все забрать, как Петр сказал: Господи, не только ноги, руки, голову помой. Мы бы так сказали, если бы знали весь план Божий. Поэтому фраза Бога о том, что не плачь, не плачь, она важна для нас. Сетворю все новое, он отрет наши слезы. Какая потрясающая истина. Пусть Господь нас благословит. Помолимся. Отец Небесный, мы сегодня коснулись Слова Твоего. И мы видим, что когда Ты допустил в Слове Твоем даже такую книгу «Плач пророка», «Плач Иеремии», то все равно там осталась надежда. Там много надежды, потому что Ты восстановишь, Ты вернешь, и Ты сделаешь все новое. Новый Эдемский сад, новая земля без всякой химии, нефти, загрязнения и всего, что мы сегодня видим как результат греха и разложения. Господи, благодарим Тебя за это, за эту драгоценную надежду. Пожалуйста, благослови нас, чтобы мы могли своими глазами, увидев Тебя грядущим на облаке, не опустить свои головы, а восклониться и сказать: вот Бог наш. На Него мы уповали, и Он спас нас. Благодарим Тебя, Господи, за эту надежду. Я прошу, отри слезы людей, которые сегодня имеют много проблем. Пусть они увидят, что Ты скоро придешь. Пусть они увидят, что есть надежда, и пусть они не плачут. Пусть они успокоятся в блаженном ожидании величайшей развязки всех веков. Слава Тебе, Богу нашему, за все, Отцу, Сыну, Духу Святому. Аминь.
1: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу: Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
2: Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши беседы с Павлом Жуковым. Сегодня мы поговорим о городах и о жизни в них. Приветствую, Павел.
1: Здравствуйте.
0: Тенденция сейчас такая, что люди покидают маленькие поселения, они практически села, поселки вымирают порой в ноль. Люди переезжают в города, они стремятся туда, кто-то за большим рублем, кто-то за большим комфортом, кто-то еще зачем. Ну, правда, как бы есть люди, которые делают это наоборот, уезжают из города куда-нибудь в какую-нибудь глушь, поселяются, делают себе срубики, живут там. И, если честно, радуются жизни. Вообще, христианину как следует? Нам туда или туда? В город или из?
1: Сложно сказать, куда следует, ибо дьявол как-то не по паспорту живет и не по прописке. Дьявол действует везде. Найти человека и как-то совратить с пути истинного и сделать из христианина нечестивого может везде. Поэтому, если это духовный вопрос, то не принципиально. Если это вопрос социальный, вопрос влияния, вопрос воспитания детей и так далее...
0: Ну, вопрос социальный и воспитание, он в отрыве от духовного просто быть не может. Поэтому
1: ну, да, конечно.
0: Тоже такая ситуация.
1: Ну, есть смысл задаться вопросом вообще история жизни в городе, риски, тенденции какие есть. Просто анализировать мир, в котором мы живем сейчас. Ведь мир более становится урбанизированным, да, во всех странах. Причем происходит наращивание, так сказать, биомассы в городах. И в то же время, одновременно с этим, жизнь на Земле становится все хуже и невыносимее. Это вопросы экологические, это вопросы отношений людей, это вопросы качества жизни, продолжительности жизни, количество людей на планете Земля и так далее.
0: То есть, может быть, мы сами загнали себя в угол, когда загнали себя в город, и в принципе, нам теперь там и тесно, и тошно, и все остальное?
1: Ну, есть такой даже легкий пример, как продемонстрировать, нравится ли людям в городе или нет. В больших городах, столицах или областных центрах, ну, скорее, столицах, можно наблюдать отток жителей после завершения будних дней и на выходные. Все стремятся почему-то выехать куда-то. Особенно это актуально для России, для столицы. В майские праздники, в новогодние люди к чему стремятся? Это прям природный такой позыв души и всех семей,
0: как отношений. Как глоток свежего воздуха. Надоело уже эта работа.
1: Хотят надышаться, общение, выезд на природу. На природе, к сожалению, отдыхают так отвратно те, на ком природа отдыхала. Это проблема. Вот. Но нужно вспоминать еще историю вообще появления города, как рассказывает Библия. Первым строителем города, оказывается, явился первый же человекоубийца. Это Каин, брата-убийца. Если смотреть с научной точки зрения, кто способен совершать убийство, это человек с отклонением личности психологической. То есть это психопатическая некая такая характеристика. Каин создает город изначально. Вот первый, как раньше того не было. Но интересно, как он его называет. Не в честь себя, а в честь своего сына. То есть типа «на тебе, сынок, мой подарок».
0: Но тут тоже такой момент интересный. Город ведь, особенно чем древнее, тем больше будет этому соответствовать. Это некое огороженное место. То есть он создает поселение и обносит его забором. Так мы
1: помним? Я, кстати, с ваших слов могу дать объяснение, почему именно город. Потому что Каин боялся мести.
0: Угу.
1: И поэтому ему нужен город защищаться. От кого? От собственных
0: когда
1: братьев.
0: Когда Бог ему сказал, что я прослежу, чтобы тебе никто не отомстил, он получается, проявляет неверие. И строит город, и начинает делать... То есть он строит город ради самозащиты.
1: Я думаю, так. И в дальнейшем история городов, она вот как раз связана с попыткой защищаться, с попыткой зарабатывать, устраивать... Ну, достаточно печальная картина, что и мы сегодня имеем то же самое. То есть основная проблема там загрязнений, преступности и всего, это все исходит от города.

0: И опять же, парадокс. Господь, несмотря на то, что когда Авраама призывал Исаака и Иакова, считал их или называл, призывал быть жителями шатров, то когда он вел их в землю ханаанскую, он уже вел не 70 человек, а 3 миллиона. Очевидно было понятно, что 3 миллиона живущих в шатрах – это как бы временное явление для странствования по пустыне, но в земле ханаанской они будут жить в городах. И они завоевывали такие эти города, и даже во времена уже Давида захватили город Евус и сделали его Иерусалимом. Ну и построили там храм во времена Соломона и так далее. Угу. То есть история израильского народа, она связана с городами. В городе же и родился Иисус, и в городе Назарете воспитывался, и в городе Иерусалиме был распят. То есть все в этом контексте. Но в то же время то, что в городе Иерусалиме был распят, это тоже проблема. Да? Пастухи принимали, где-то в пределах, где он ходил, принимали, а в своем городе, в столице, в святыне, где тоже была святыня, Христа не приняли. Вот есть некий контраст.
1: Парадокс такой вообще очень интересный получается, что первый город построен фактически на неверии. Вот, дальнейшие города в большинстве своем, еще вспоминая, например, Вавилон, построен город и башню, тоже построен на неверии после потопа. И тут Бог берет и вводит свой народ и говорит, занимайте города, живите там, и все будет у вас хорошо.
0: Да, но он ставит задачу, что он будет являться сам царем для этого народа. А народ эту концепцию отверг. То есть, когда Бог царь, это называется теократия.
1: То есть, интересно, страна, где... Ладно, когда они по пустыне ходили, да, вот они ходят там шатрами, столб облачный, огненный, там пророк этот Моисей там с ними. Тут как-то видно, есть вроде какой-то руководитель, но который не является царем, а является пророком. Это понятно. Но когда они приходят в землю, и земля не маленькая, надо сказать, да, ну... Опять же, смотря с чем сравнивать. Да, относительно. Но для пеших прогулок она все-таки достаточно обширна. И вот они поселяются в разных городах без лидера, без... ну ладно, законы как бы есть, но а кто их будет защищать, эти законы, да, следить за их выполнением? Кто будет наказывать, если случится там нарушение этого закона? Таких нет. То есть какой-то там полиции какой-то нет, отсутствует... И Бог говорит, я буду как бы все это сам контролировать.
0: Ну, это могло бы решаться, если было все, как Бог хочет. А иногда, или чаще всего, не получается Господу реализовать свой сценарий даже собственным народом. Ему приходится корректировать. Ну, к примеру, Господь хотел, чтобы в каждой семье у него был свой священник. Это первенец. Он говорит, первенцы мои. Угу. Что делает Божий народ в ответ на этот сценарий? Говорит, нам скучно ждать Моисея, как бы Бога не видим, давай нам тельца. И в тот момент, когда они стали поклоняться литому золотому тельцу, единственный, кто в этом не участвовал, это колено Леви. После этого священство перешло только к колену Леви. И Господь, вот это колено будет совершать священнодействие. И только так. Все остальные неверны. То есть, получается, замысел изначальный был... Если вы упомянули вот про жительство в городах, там везде, в каждом поселении, в каждом городке есть немало священников Бога из каждой семьи. Все, нету этого сценария. Хорошо, есть левиты, есть пророческие школы, есть города-убежища, города левитские, уделы, где они выживают. Пожалуйста, одни могут влиять. Ну да, хорошая концепция, но нам интереснее, вот как у тех, вот царь у них есть, а вот у них есть такой вот царь, там фараон есть, вот мы хотим такого же царя. Вам будет плохо от царя. Ну, мы хотим царя, как у всех народов. Ну, ладно, получите. Вот вам Саул, который начинает геноцид собственного народа, начинает преследование, репрессии, поднимает руку на священников, целый город священников истребил. Пожалуйста, вот вам как работает монархия в ваших пределах, в ваших стенах.
1: Ну, не мог Бог выбрать для них другого царя, более нормального, или он пришлось, специально так, чтобы вы
0: это... выбрать. Он выбрал Давида. В чем парадокс? У Бога нет возвратных действий. То есть избрание царя в Израиле – это не Божий сценарий. Но он был предсказан еще через Моисея. Лет за 300-400. От Моисея уже эта информация была.
1: Да, он там песни, по-моему, их научил всех. Что вот когда у вас это случится, когда вы придете, там, когда поселитесь, когда выберете себе царя вопреки всего этого,
0: то есть вот уже предостережение,
1: тогда вас постигнут как бы определенные

0: последствия нехорошие.
1: И они выбрали таки царя, и Саул не оправдал надежд, погиб бесславно. А что делает Господь? Он не говорит, ну, возвращаемся обратно в теократию. Нет, он говорит, вот уже строй поменялся, уже вы в монархии. Я отдаю своего царя, помазанника, из дома которого будет Мессия, сын Давидов и так далее.
0: Теперь... А почему он не возвращает обратно? Есть какая-то причина для этого? Или он просто...
1: Вот
0: чтобы урок был.
1: Вот это интересный момент, он до конца, может быть, и не объясним, но Господь использует вот так называемую человеческую немощь для своей славы. Почему мы затронули тему города и как будто бы отошли, на самом деле нет. Появился город на земле так, как Господь не хотел. Господь на земле создал сад и поместил в саду Адама и Еву. Ну, они там не хотят жить, им там не нравится, у них там какие-то ограничения, они там бунт подняли. Ну, хорошо, выходите, живите, где вы хотите. Вот ваш сын, убийца, построил город. И теперь, когда все человечество идет к жизни в городе, оно запрограммировано на жизнь в городе, Господь говорит, хорошо, теперь читайте через моего пророка, какой будет финал истории Земли. На землю придет город. В конце истории Земли будет город. Появлялся он не как Божье установление, но все равно Господь использует модель города. Царь Давид, вообще царство Бог не давал, но царь Давид и царь иудейский, как Иисусу сказали, правильно? Господь не говорил, я вам придумал интересную новую концепцию о царстве. Но Господь использует то, что есть, и говорит, вы знаете, у вас плохо, но если я вмешаюсь, будет невероятно чудесно. Вмешался наш Господь Иисус Христос как царь. Помните, как он въезжал в Иерусалим?
0: Да, да.
1: Встречали как царя, правда? А потом и распяли. И повесили табличку со словами
0: «Царь». Царь.
1: Царь иудейский. Теперь то же самое с городом. Строил психопат, убийца, а в результате Господь говорит, ну это вы люди делали. А вот если я буду строить город? Вы знаете, кто верил в строительство города и мечтал об этом? Отец всех верующих, Авраам. Авраам никогда не жил в городе, и его сын, и его внук никогда не жили, ну, только на старости в Египте.
0: Вышли они из Ура, так что, наверное, родился, может, он в городе.
1: А, ну, если только этот момент брать, то действительно, да. Но они в своем странствовании мечтали, ну, четко об Аврааме сказано, он хотел или мечтал о городе, архитекторы которого, строитель, Господь Бог.
0: Наверное, вот насмотрелся интересно. Достаточно много разных городов, особенно на фоне Содома и Гоморры, откуда он там вызволял своего племянника.
1: Да, да.
0: Вот. Да, это...
1: Эта концепция еще раз рассказывает нам, что Бог из нас, из того, что есть, делает невероятно лучшее. Он не говорит, у меня свой сценарий, я как бы от него не отрекаюсь, ваше все ничего не стоит. Почему это важно понять? Некоторые думают, что когда становишься христианином или принимаешь веру в Бога, ты растворяешься, и вот только исполняешь волю Божию и так далее. Господь говорит, нет, твоя воля. Я хочу твоей воли, но освященной. Вот ты хочешь какие-то, имеешь какие-то желания. Расскажи мне о своих желаниях. Давай твои желания сделаем по моему сценарию. И тогда человек как личность будет неумолен. Человек как личность будет возвеличен, будет наделен креативностью. Креатор, да, это от Господа.
0: Создатель.
1: Создатель.
0: Да.
1: Вот этими элементами Господь наделит человека, и человек будет так, как бы в состоянии, о, меня уважают, меня ценят, я действительно что-то значу, а не так, что послушная такая болванка, да, которая все исполняет, исполняет все инструкции. Вот город это иллюстрирует. Мы стремимся к такому городу, единственное, что реакция на этот город
0: То есть разная. Получается, что пока мы здесь на этой земле сами выстраиваем свои города, поселения и все остальное, ничего путного из них не выйдет?
1: Есть такое, потому что квинтэссенция, да, вот все в городе, люди, все страны, они урбанизируются, жизнь ухудшается, моральное состояние тоже. В городах скорость обращения информации, влияния на...
0: Вообще бешеная.
1: Бешеная, да. Вот слово «бешеная» как раз туда и подходит больше всего. И из-за этого мир еще больше и больше ускоряется в своей губительности, в своей саморазрушении. Вот из-за этого, из-за собирания людей вместе. Помните, когда люди собирались вместе, вы это назвали тоже, это Вавилон?
0: Да-да-да.
1: Так вот, даже в конце истории Земли Господь использует понятие «город Вавилон». Это образ отступившей церкви. Там мать всем блудницам, вот этот город на семи холмах и так далее, и так далее. Опять же, противопоставление Божьему граду есть какой-то земной город. И он как собирательный образ всех.

0: всех городов Земли. И в связи с этим какой вывод напрашивается? Там, ну, многие из этого делают некую доктрину, где жить. Угу. То есть, если ты живешь в городе,
1: да,
0: ты обречен.
1: Да, есть такие идеи, что надо выходить из городов, жить где-то там, и чуть ли не на это вопрос спасения ставится.
0: Да, он вопрос важный, и его тоже следует решать, но с позиции миссии. Если я, как христианин, знаю, что хорошо, что плохо, мне Господь это открывает, Господь дает мне закон, дает весть какую-то такую насущную, я должен эту весть донести. Где мне легче всего и быстрее всего можно это сделать? В городе.
1: То есть там, где больше людей услышат тебя. Ну, да. В современном мире это уже даже и не город. В современном мире это уже интернет, если уж так, по-честному.
0: Но это все, опять же, атрибут городов. И в большей степени, ну, лучше не опосредовать. Лучше прямой контакт. И прямых контактов больше всегда будет в городе. Это очевидно.
1: Ну да.
0: Даже христианская церковь, она развивалась в городах. Послания апостола Павла, по большей части, они отправлены в города. И впервые христианами люди стали называться в городе Антиохии. Это конкретное историческое событие. То есть нельзя из города, при всех его плохих, так сказать, характеристиках, делать, как бы, ну, демонизировать, да, и бежать. У нас есть миссия. Если есть миссия, то тебе не страшно. Ты можешь куда угодно пойти, но у тебя есть стержень. Единственная оговорка, есть добрый совет от христианских писателей, пророков, о том, чтобы жить не в городе, но служить городу. Так называемый suburb, да, или пригород. Это тоже популярная концепция, она сегодня есть, но она затрагивает только какую-то часть западных стран или людей, которые, ну, благосостояние имеют, чтобы жить не в городе, а совершать миссию в городе. К сожалению, многие по-другому трактуют. Не жить в городе, но в городе деньги зарабатывать. Ага. И потом эти деньги у себя на фазенде реализовывать в виде керамических гномиков. Это как-то все примитивно, так по-мещански очень.
1: То есть получается, что жить, если ты будешь использовать город только для там, заработка, но это не то,
0: как
1: что
0: все.
1: Бог предусмотрел.
0: Это как
1: да?
0: все.
1: Если ты будешь использовать город как средство распространения Божьего Слова, то это то, что от тебя Бог хочет.
0: Да, коммуникация. Надо использовать все.
1: Вот. Спасибо, Павел. Спасибо, дорогие друзья, что вы были с нами. Пусть Господь вас благословит и даст вам мудрости переосмыслить то место жительства, где вы находитесь, и использовать это действительно во благо для духовного благополучия вас, ваших детей, вашей семьи. Но самое главное, пусть Господь вас благословит достичь того города, строителем которого является Он сам.

Глядя на своих учеников, Иисус Христос сказал: «Почему вы называете меня Господом, а не делаете того, что я говорю? Знаете, с кем можно сравнить того, кто приходит ко мне, слушает мои слова и исполняет их? Скажу вам, на кого он похож. Он похож на человека, который строил дом и, вырыв глубокую яму, заложил основание дома на скале. Когда река разлилась и хлынула на этот дом, то не смогла разрушить его, так как он был построен хорошо. А тот, кто слушает мои слова и не исполняет их, похож на человека, построившего дом прямо на земле, без прочного основания. Когда хлынула река на этот дом, он сразу же рухнул. И в какие развалины он превратился?»

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Каждый из нас о чем-то мечтает. У каждого есть сокровенное желание. Наш сегодняшний гость мечтает научиться любить. Откуда у него возникла эта мечта и как он ее осуществляет, мы спросим у него самого в личной беседе. Знакомьтесь, Роман Седов. Здравствуйте, Роман.
1: Здравствуйте.
0: Вот начнем вот с дальнего детства. Вот о чем вы мечтали, так, когда были ребенком?
1: Врасплох за вопрос. Я не помню, о чем я мечтал. Мне кажется, как обычный нормальный парень там о мопеде, потом о мотоцикле. Ну, такие банальные какие-то вещи. Как все, наверное.
0: Ну, вы о чем-то просили своих родителей? У вас было какое-то желание, может быть, общесемейное?
1: Да нет, в том-то и дело, что у меня, ну, как бы родители развелись, когда я был еще маленький, и у меня не было прям тесного контакта, как у некоторых, в некоторых семьях, там, сюси-пуси, там, с мамой, там, с папой. Таких вот близких отношений у нас не было, не сложилось, как раз в силу того, что произошла трагедия. Вот в раннем возрасте я это все увидел. И как-то у меня переключился ракурс восприятия.
0: А сколько вам тогда было лет?
1: Я был в 4-м классе, когда это произошло. То есть я уже все понимал, но повлиять на ситуацию как-то не мог. И я очень переживал.
0: Ну, то есть ваша мечта уже была связана именно с тем, чтобы соединить обратно свою семью, маму и папу?
1: Можно так сказать, да. Я мечтал об этом. Мне хотелось бы, да, чтобы они были вместе, но, к сожалению, так не получилось. И отчасти это, ну, как бы отложило отпечаток на мою судьбу, на мой характер, на мои отношения с родителями и на отношения вообще к взрослым людям. Мне показалось, что вот они, наверное, все такие.
0: Какие они все?
1: Каким я тогда увидел родителей? Ну, сейчас я их такими не считаю. А тогда я их увидел предателями. Вот, то есть мне показалось, что они меня предали, как бы со мной не согласовали, что такое, какой-то конфликт произошел, но можно уже все было решить. Вот, и я все время вспоминаю эту боль, когда папа страдал и всегда ждал маму, что она вернется, а мама, ну, еще была молодая, и ей надо было устраивать новую семью. И я это все видел. Я жил тогда с мамой, когда был маленький. Вот, и мне было больно это, на это все это смотреть. И это, наверное, такое.
0: Это потом сказалось на вашу молодость? Я знаю, что у вас молодость довольно бурная была.
1: Наверное, сказалось. Знаете, может быть, всего даже я еще не понимаю, где оно сказалось. А может быть, о чего-то я не могу здесь рассказать при людях. Неприлично будет. Но мне показалось, что я думаю, что это отложило отпечаток на отношения вообще в целом к женщинам. То есть у меня не было уважения к женщинам. И непосредственно к супруге, ну тогда мы были просто встречались, были друзьями.
0: И сколько ей тогда было лет?
1: Когда мы познакомились с моей женой, ей было 13, а мне 16, может быть, так.
0: Понятно.
1: Ну, примерно. Ну, такой, детьми еще были, да. Но уже играли во взрослых. Вот, хотелось быстрее быть взрослыми, собственно, поэтому я и... Я не знаю, когда мы к этому подойдем, но когда я начал пробовать вредные привычки, мне хотелось побыстрее повзрослеть.
0: А вы именно поэтому познакомились, хотели завести семью и избежать из семьи, что ли?
1: Ну, познакомились мы с супругой, ну, тогда с подругой, да. Ну, хотелось чего-то такого. Хотелось отношений каких-то, чтобы был близкий человек. Потому что, собственно, я был всегда одиноким. Когда вот семья развалилась, я был одиноким. Я искал вот это, ну, то, что потерял в семье, искал на улице. Ну, ну там не найдешь этого. А надо, хотелось, чтобы о тебе заботились, чтобы тебя там по головке гладили, чтобы тебя любили. Вот, и, соответственно, для этого, мне казалось, надо как-то привлекать к себе внимание на улице. Быть лидером, выделяться. Ну, а...
0: Вы были тоже лидером в дворовых, среди дворовых друзей?
1: Ну, я бы не сказал, что я был, я хотел им быть, а уж насколько я им был, я не знаю. Но я не знаю. Просто, ну, мне казалось, что что-то вот такое вау, такое экстремальное, что-то, кто еще, что никто еще не делал, оно будет выгодно выделять меня в моих, среди моих сверстников.

0: родственников.
1: То есть, по сути, получается, вы искали внимание, да, и среди будущей вашей как раз супруги, и среди друзей. А каким образом вы это внимание привлекали? Что вы там делали?
0: Да страшные вещи делал. Вспомнить даже это не расскажешь. Ну, страдали все от моих знаков, которые я подавал.
1: Ну, например,
0: сос, надо внимание.
1: Вы нас заинтриговали. Что вы там такое делали?
0: Ну, директор школы сказал мне: «Ром, мы будем очень счастливы, если ты уйдешь после 8 класса, не будешь дальше учиться». Что я очень плохо себя вел.
1: На уроках?
0: На уроках, да. И я, да, мне тоже тогда уже говорили, что вот из-за меня произошло вот то-то, ну, коллективное какое-то мероприятие такое нехорошее, произошло из-за меня, я в этом виноват. То есть я подначил там, да, ребят. Вот тогда вот эти лидерские способности где-то проявлялись, такие негативные. Вот. Хотя мне казалось, я ничего такого не делал. Я просто сказал: вау, есть идея. Классная. Не важно, что нехорошая.
1: Ну, понятно.
0: Даже веселая. Вот. И вот потом все страдали.
1: Вот вы сейчас директор фонда нравственного развития молодежи, да, в Тверской области. Скажите, пожалуйста, а вы как молодежь, какой были тогда? Почему вы считаете, что молодежь надо нравственно воспитывать? Вы сами что-то пережили как раз в этом возрасте?
0: Ну да, возраст у молодежи очень опасный. Учитывая то, что происходит вокруг, и на улице, и в медиапространстве, и в школах, и вот это засилие наркотиков и пошлости в медиапространстве. И это просто катастрофа, что происходит. И надо, ну, как-то этому противодействовать. Не просто кричать: выключили все гаджеты, и все, и сиди смирно. Мы просто стараемся своим примером показать что альтернативу.
1: Ну, вы ведь сами были тогда. Вам есть что об этом сказать?
0: Да, естественно, я делюсь опытом. Хотя в той среде, где, допустим, в школах, где ребята еще не познакомились с зависимостью, мы делаем это аккуратно. То есть не так, что: а, смотрите, я бывший наркоман, там, делайте, как я. То есть они могут подумать: ага, можно легко стать наркоманом, а потом легко стать директором фонда. Значит, в этом ничего страшного. То есть мы стараемся, ну, как-то мудро подходить к этому, просто рассказываем, может быть, на чужих примерах, что такое хорошо, что такое плохо. Но если уже в личном общении, если начинают спрашивать какие-то детали, я как бы уже рассказываю, да. Но рассказываю с такими подробностями, от которых у них мурашки там по спине, что они в любом случае не захотят попробовать повторить такой опыт моего прошлого. Вот. А уже в тюрьмах непосредственно, куда мы ходим, там, где уже все, а уже терять нечего, они уже попали, все потеряли. Там я рассказываю уже подробно, в красках, в таких красках, что нормальный здравомыслящий человек об этом никому не будет рассказывать, просто сотрет из памяти, и все навсегда. Я рассказываю эти вещи, чтобы растопить вот эту стену, да, барьер, особенно с малолетками, когда мы встречаемся в тюрьме, чтобы показать им, что я с их факультета, я знаю все, всю их жизнь знаю, я прошел эту же судьбу, и всю эту боль я понимаю, и мне можно доверять, и они открываются.
1: А каким образом оказалось, что вы стали употреблять наркотики?
0: Ну, собственно, вот в молодости я уже сказал, что пытался быть лидером, выделяться как-то. Угу. И мне казалось, что, ну, чем-то плохим выделяться намного проще. Конечно.
1: Легче.
0: Да. Это, если чем-то хорошим, это надо посидеть, выучить там какую-то, не знаю, стих по литературе. Там, да?
1: Там трудиться нужно, потрудиться стараться.
0: Надо, да. А вот, ну, я не, как бы, да, шел легким путем, выбирал такой. И, соответственно, пробовал все, что мне казалось такое экстремальное, такое, чего еще все не пробовали.
1: Все
0: в первых рядах, да. Вот. И как-то меня вот это окружение притягивало таких вот нехороших ребят, да.
1: У вас была большая компания.
0: Старшеклассников, да, которые уже что-то попробовали, уже что-то знают, уже более взрослые. Меня к ним всегда тянуло, чтобы потом у них это перенять и показать своим там друзьям,
1: то
0: товарищам.
1: Это у вас со школы, да? То
0: есть, ну да, уже в школе я начал пробовать такие вот уже сигареты, алкоголь, потом легкие наркотики. И если уж мы об этом заговорили, в двух словах, может быть, о легких наркотиках, ну, я их в кавычках сразу ставлю, что их не бывает легких. Ну, и сигареты, и алкоголь — это наркотики. Вот. А все остальное — это другие наркотики. Легкие, тяжелые. То есть и начинается все, да, с чего-то простенького такого. Ага, покурил, но уже все курят. Значит, надо что-то еще. Ага, выпил, и все тоже, да. Надо еще что-то следующее попробовать. Трава. В чем опасность травы? Кажется, что ты к ней не привыкаешь. Физической зависимости нет, ломок нет. Значит,

0: Можно курить сколько угодно. Мозги атрофируются, у тебя уже химическая, в смысле психическая зависимость есть. Угу. Если тебе кто-то предложит, ты не откажешься. Если у тебя какой-то стресс, ты будешь думать только об этом. Вот, как покурить траву. И эта трава, она приближает тебя к кругу общения, где уже более серьезные наркотики, и ты на них смотришь. У меня всего лишь травка, а у них-то ого-го.
1: И зависимость растет и растет, да?
0: Да.

0: в результате употребления сначала легких, потом более сложных.
1: А вы тогда вот гуляли с вашей будущей женой Евгенией, да, ее зовут? А она тоже была в вашей компании? Ей же было 13 лет.
0: Ну, мы, знаете, ввиду того, что у меня был ужасный характер, страшный вообще, мы с ней расставались два раза. И на долгое время. На год один раз мы расставались. На полгода расставались с ней. И каждый раз... Бог, наверное, знал, что такое чудовище, как я, никто больше не полюбит, только моя чудесная супруга. Она очень добрая, невероятно космическая просто. И вот он мне подарил такое чудо. А я отвлекся. И, значит, она, да, она пострадала от того, что познакомилась со мной. И все мои какие-то вот эти нехорошие изыскания, значит, открытия, они на ней тоже оставляли отпечаток. И в результате мы вместе с ней стали употреблять. По моей вине. Я так легко об этом сейчас говорю, потому что прошло уже больше 20 лет. В 96-м году мы бросили колодцы, поэтому я легко об этом говорю. Но на самом деле, если в подробностях рассказывать, там без слез не взглянешь, то, что творилось с нами, то, что происходило с ней. Я вот так на публику про себя могу рассказывать страшные вещи, но про нее не буду. Вот в личном общении, если мы в женской колонии, я могу подробности рассказывать, такие, чтобы они, опять же, открылись, люди, да, чтобы поняли, что человек, если открывать сердце перед ними, что ему можно доверять.
1: Скажите, а если у наших вот телезрителей будут вопросы к вам, вы смогли бы также им ответить, чем-то поделиться?
0: Я буду счастлив.
1: Да, хорошо, да. Спасибо большое. А вот я хотела как раз спросить, вы с женой уже сколько лет вместе?
0: Надо посчитать, мне 46, и познакомилась с ней в 16. 30 лет.
1: Ой, вы сейчас счастливы?
0: Если бы все жили так, как я, был бы рай на земле.
1: Да.
0: Ну, как вот мы живем с супругой. Можно об этом сказать пару слов?
1: Да, конечно, нужно.
0: Мы с моей супругой, с которой мы прошли, можно сказать, два развода, хоть мы не были официально женаты, но это я называю разводами. Прошли два развода, я ее много раз предавал. Я ее сделал наркоманкой. По моей вине у нее две судимости. И остальное я не буду рассказывать. Еще более страшные вещи. И пройдя все это, познакомившись с Богом, Он подарил нам такую любовь, что я не знал раньше, что женщине можно доверять. Я вообще воспитывался в другой среде совершенно. Я думал, женщина просто стирать носки и немножко вот что еще там необходимо для того, чтобы удовлетворять свои потребности. И что женщина – это второй сорт. И отсюда, естественно, все вытекающие последствия. Когда я познакомился с Богом, я узнал, что женщина – жена, человек – это его дочка, которую он сильно любит. Я знал, что любовь – это не получать, потреблять, а это жертвовать, отдавать.
1: То есть Бог кардинально изменил ваше вообще отношение к людям и к жене.
0: Да, вот. Я сначала переживал, думал, это будет жесткий эксперимент. Очень экстремальный, рискованный. Если я сейчас начну так, как по Библии, жить, это значит смиряться, прощать, там, да она вообще мне на шею сядет и скажет, слышь, ты вообще, ты кто такой? И как бы все.
1: И будет мной управлять.
0: Да, да.
1: И вообще на этого бояться.
0: Да, и все, семья наша развалится. Но все наоборот произошло. Когда она увидела, что я стал меняться, вообще она такой, что такое? Что там за волшебную книгу он начал читать, что такой монстр вдруг стал превращаться в человека? И она стала тайком читать Библию, чтобы узнать, что же там такого написано, какие-то волшебные слова, что из этого стал появляться человек.
1: Вот у меня сразу возник вопрос, откуда вы взяли эту книгу, кто вам ее принес, вообще откуда впервые ее услышали?
0: Я только первые шаги делал в мир наркотиков, и Бог послал мне человека, моего старого товарища. Он был чуть постарше меня, и раньше на его примере я учился всему плохому. Он был такой оторва, там, на дачах у нас, Валерка. И если что-то случалось на дачах или в окрестностях, все знают, что это 100% он.
1: Да, и вы тоже.
0: Ну, я немножко помогал ему. Вот. И я на него смотрел, вау, просто кумир. Вот. И вдруг я его встречаю в костюме с Библией под мышку, И начинают мне

0: что там цитировать из Библии? Я говорю, Валер, тебя куда заманили? Что с тобой случилось? Проснись. Ну, я его из уважения послушал, все-таки авторитетом он для меня был всегда. Послушал, думаю, ну, потом будет о чем посмеяться с друзьями, вот чисто ради этого. Но, и главное, мы с ним встречались случайно, в кавычках, я понимаю, что это свыше было дано, несколько раз. То он меня на какую-то программу пригласит, то на какую-то проповедь, и то...
1: А вы тогда еще употребляли наркотики?
0: Да, я уже начинал. Ну, легкие опять в кавычках наркотики.
1: Понятно. Когда с ним вот встречались.
0: Да, да. И Бог меня тогда, видимо, уже предупреждал, что есть другой путь. Я и там с тобой пойду, этот путь пройду. Но есть более добрый путь. И, значит, только в тюрьме, только спустя несколько лет, в тюрьме, когда я все потерял, и ситуация была настолько безнадежная, что просто я думал... Мне постоянно была мысль, ну, покончить жизнь самоубийством. И только,
1: в тюрьме, да?
0: Да, и только переживание за жену, что ей-то чем я легче сделаю. А у нее там страшная была ситуация вообще из-за меня. Только мысли о ней не давали мне уйти из этой жизни. Спасая другого, спасаешь себя. Вот это точно. Я ради нее только, ну, как бы не ушел. И думал, ну, а чем я тут помогу, сидя в тюрьме? Мне срок грозит нормальный. И вдруг Валерик, он же был отморозком, таким, как и я. И изменил свою жизнь. Что он мне там рассказывал? И прям отдельные фразы, какие он мне рассказывал, бах, в голове всплывали. Прям какие-то цитаты там. Я помню, ну, сейчас вот не буду заострять на этом, но прям цитаты какие-то вспоминались.
1: Из Библии,
0: такой,
1: да?
0: Да. Угу. Я такой, вау, может, правда там кто-то есть, если у него так получилось. И я тогда впервые в жизни в тюрьме помолился. Я так легко сейчас об этом скажу, там, банальные слова Господи.
1: А Валерий вас научил помолиться? Или вы сами решили обратиться?
0: Нет, я не знал, как молиться. Мы с ним не молились. Мы так немножко... Общее было знакомство, представление вообще о вере. Прямо вот так скрупулезно. Я не вникал. Вот. Чисто своими словами, не зная, как молиться, просто как вот я представлял, что есть кто-то, кто все это придумал. И я понимал, что он знает мои мысли, потому что часто еще даже в детстве я вспоминал, что-нибудь натворишь, и потом раз, оно возвращается. Мне на плохих примерах. То есть, если что-то доброе бы я делал, я бы видел, что оно мне возвращается доброе. Да, да. А я все плохое делал, поэтому я вижу, как мне плохое возвращается. Я понимал, что ага, кто-то там все это регулирует.
1: И это неспроста.
0: Я иногда даже говорю, если там кто-то есть, ну, сделай так, чтобы оно сразу мне возвращалось, чтобы я понимал, за что это. Вот у меня такие были представления о том, что там кто-то есть. Вот. И помолился такими словами, что если ты меня слышишь вообще, если ты можешь такое чудовище слушать, то помоги мне выбраться из тюрьмы, потому что я хочу жене помочь. И если ты мне поможешь, я в тебя поверю. И наобещал ему там целый список, мне терять-то нечего было. Там не пить, не курить, матом не ругаться. Я прям договор с ним такой составил официальный.
1: С печатью.
0: Да, все. Вот и обещаю тебе. Но знаете, я сейчас с улыбкой об этом говорю, но тогда это был крик души. Тогда такие вещи я узнал, что происходит там с женой, что просто, ну как вот, разодрать на себя одежду там, да. Ты не можешь выйти оттуда и помочь. Ты за семью там замками. И вот я крик души просто помолился. Бог, войди в мою жизнь, вытащи меня отсюда, чтобы спасти жену. И как-то, знаете, легче на душе стало. Я это почувствовал реально. Потому что такой груз сидел за спиной там. Я начал спать. Я не спал до этого. Не мог спать, потому что постоянно об этом думал. Какой-то мир пришел в сердце.
1: Многие говорят, что это как бы самовнушение. Это вот неправда. Или вы это как-то вот почувствовали, это вот мир и покой, который вот ощутили после молитвы?
0: Я не думаю, что это какая-то медитация. Это, я не знаю, что... Просто действительно, ты вот веришь, что ты отдал это Богу, что ты с ним поговорил.
1: Всю вот эту боль, весь этот грех, который за всю жизнь накопился, да?
0: Да, да. И ты, ну, я не знаю, как это передать словами. Это надо пережить.
1: Это надо почувствовать.
0: Да, так. Ну, я сейчас вам расскажу, может, о чем он там говорит. Надо пережить, наверное, да. И надо сказать, что спустя короткое время меня освободили из зала суда. Это было чудо настоящее. С моими статьями, кто разбирается в юриспруденции, никто не ожидал. Мне однозначно надо было ехать на зону для наркоманов. И когда мне там зачитывали, вменяя такую статью, там тра-та-ты, все эти цифры, я ничего не слушал, я только на жену смотрел. Она тоже сидела, она тоже была последствием. Только смотрел на меня, думаю, теперь я не увижу ее много лет.

0: лет, а может, вообще никогда не увижу. Угу. И вдруг, бах, мне снимают наручники. Я вообще не понял, что произошло. Я такой, ничего себе, это работает.
1: А вы поняли, что вот почувствовали, что это Божья защита?
0: Я понял, что это Бог, 100% понял. И меня это прямо укрепило в первое время не сорваться, потому что поводов для этого было просто миллион. Тогда в 90-е годы ты куда ни выйди, на любой остановке везде кучкуются эти наркоманы, а ты их всех знаешь, и они тебя знают. И я прям вот так вот ходил, просто закрывался от них, если на улицу выходил. И я понимал, что один раз я сейчас с ним столько заговорю, все, я знал себя, мне конец, конец моей жене. И я прямо их боялся. И я вижу издалека наркомана, оп, меня курс, и, Господи, и вот как он меня тогда научил, отойди от меня, сатана, Господи, дай мне силы, чтобы сейчас с ним не заговорить, не сорваться. И как-то увереннее себя чувствовал. Кто-то скажет, опять самовнушение там, да. Но я увереннее себя чувствовал. И слава Богу, что он мне давал мудрость и понимать, что одного раза не бывает. Если бы был один раз, то это был бы капец. Я бы сейчас здесь не сидел. Вообще нигде бы не сидел. И, скорее всего, жены моей не было.
1: То есть вы понимаете, что без Божьей поддержки, да, вот невозможно вот это вот бросить, вот эту зависимость. Ведь это очень тяжело, тем более столько лет употреблять такие тяжелые наркотики.
0: Я бы не смог. Вплоть до того, если нужны подробности, первый месяц, я точно знаю, или больше, когда я издалека видел наркоманов на улице, а их было много, как тараканов кругом, у меня прямо чесались здесь руки. Вены. Чесались, реально зуд прямо начинался, когда я их издалека видел. Прямо вспоминали, что эти ощущения приятные. Ну, там, я не буду эти рекламировать. На самом деле, это страшно. Вот. И ты понимаешь, что все, вот тебя сейчас как будто кто-то тянет туда за эти руки. Иди, иди, давай, сейчас шприцы. Сейчас. А главное, когда ты начинаешь, просто ты в шоколаде. На, сколько хочешь этих шприцов, наркотиков, там всего, завались. А потом, когда становишься зависимым, там, теперь надо за все платить. Теперь надо тебе учиться грабить и воровать.
1: Не так, не просто. Один грех влечет за собой другие грехи. Скажите, а после того, как вы вышли, кто-то вас поддержал вот, в дальнейшем в вашей жизни?
0: Ну, родственники, конечно, очень переживали. И был тяжелый момент такой, когда вот это недоверие. Они же понимают, я сейчас пошел на улицу, и неизвестно, каким я вернусь. И, может быть, потом окажусь в тюрьме опять. И это было тяжело, конечно. Вот этот момент пройти, пока доверие восстановится, да. Потом кто поддержали ребята, вот Валерка, вот этот, который мне Библию тогда да, подарил, он меня взял на работу. Для меня было очень ценно, что, ну, потому что в их глазах я был наркоманом, преступником, человеком, которого до тюрьмы никто не хотел даже домой пустить.
1: Не друзей уважал никто.
0: Да, друзей не оставалось, родители выгнали из дома, потому что везде, где ты окажешься, ты что-нибудь натворишь, ты что-нибудь стащишь, кого-нибудь ограбишь, что-нибудь украдешь. Вот, потому что ты уже не соображаешь, одна из вилин в мозгах остается. Ты на человека смотришь, сканируешь, сколько в нем наркотиков, таких-то, все, больше вообще ничего нет, как терминатор какой-то. И то, что эти ребята меня взяли к себе на работу, для меня было очень ценно. Они подняли просто мою самооценку, там, ну, я был благодарен Богу.
1: То есть почувствовали уже так человеком, с большой буквы.
0: И недели три мы прям вот плотно с одним человеком, он меня взял из церкви, и мы с ним работали на объекте три недели, и я много там узнал о Боге. Я не знаю, можно ли это сказать, я оказался однажды с ним в церкви на таком обряде, где люди друг другу моют ноги. Я не понял вообще, что происходит. Ну, вернее, я вообще сначала. Мне сказали, сейчас будет такой-то обряд. Я говорю, ну, хорошо, пусть будет. Я в сторонке посижу.
1: И вдруг посмотрю на них.
0: Да. И вдруг ко мне подходит дедушка. У него такая улыбка. Такой вот светлячок, седовласый, такой престарелый уже мужчина маленький. И он подходит и говорит, братик, кто тебе ноги моет? Я говорю, мне никто не моет ноги. Ну, пойдем, я тебе помою. И столько любви в нем было, что я тут куда угодно с ним пойду. И он помыл мне ноги. У меня до сих пор, я помню, как я вспотел в тот момент. Наверное, в тот момент Господь мне помыл ноги.
1: Вот это, между прочим, такой вот принцип Христа, да, что человек, который принимает от кого-то, принимать тяжелее, да, тяжелее принимать. Вот, ну как, вот он мог, так вот мне ноги моют. Это довольно не так просто воспринимать какую-то помощь от кого-то.
0: Да,

0: Так и хотелось ему сказать, да вы не знаете, кому бы вы ноги моете, каким я был преступником. И мне захотелось ему тоже помыть ноги, и я помыл. Первая жизнь, это на всю жизнь запоминается такое, конечно.
1: Скажите, а как же вот Евгений, как ее судьба-то в дальнейшем была?
0: Знаете?
1: Как вы соединились-то?
0: Это удивительно вообще. Меня освободили, мы сразу, соответственно, встретились вместе. Ей тоже не дали срок. Ну, условно нам дали обоим, хотя дали отсрочку. Но это невозможно по тем законодательству, потому такого вообще не было в той практике в те года. Однозначно должна была быть зона для наркоманов. Там столько статей было, в общем, 100%. И первый месяц я ее вообще ни на секунду не оставлял, потому что я-то понимал, что у меня ненависть к наркотикам. Я еще и молиться начал. Вот. А она-то всего этого не знает. Я должен ее прямо охранять от всего вот этого. И на целый месяц я ее не оставлял ни на минуту. Потом мы стали работать. Я увижу, что она как бы адекватна, что она воспринимает мои новые взгляды на всю эту ситуацию с наркотиками. У нас был просто табу на эти слова вообще, на этот сленг наркоманский. Просто как-то по умолчанию мы об этом не договаривались. Мы, видим, Бог дал мудрости, не знаю. Мы просто стерли из памяти вообще все, что связано с этим, чтобы не вспоминать. И знаете, одним словом мне сказать, почему... Я бросил, почему она бросила, как это произошло? Просто любовь. Я из любви к ней, у меня даже порой были такие мысли, вот я и продержусь год, чтобы она бросила точно, а может, когда-нибудь потом и попробую, кто его знает. У меня такие мысли иногда были, знаете, страшные. И то есть ради нее я все это пошел этим путем, пошел Бога искать там. А она, видимо, чувствовала себя, может быть, виноватой отчасти из-за того, что я сидел полгода, а должна была, может быть, сидеть она по той ситуации, из которой меня посадили, как бы, да? Вот, хотя 100% я во всем виноват был. 1000000% вообще не обговаривается. Но она чувствовала почему-то себя виноватой. А это только любовь может делать. Это чувство давать. И вот, возможно, это чувство вины, оно дало ей просто переключиться на то, чтобы, ладно, пусть будет, как он хочет, да. И все, и она не дергалась даже никуда. Она видела мой настрой, как бы, слава Богу. Вот так.
1: Сейчас вы счастливы, у вас двое детей. Как зовут ваших детей?
0: А я не сказал, что мы с ней играем в прятки?
1: Нет.
0: Мне 46, ей 43. И дети в шоке порой, как родители. Просто после работы приезжаю, я чувствую, допустим, она напряженная. Я, может, долго не было, там где-то я задержался. Вот. И раньше я бы выслушал какую-нибудь, может быть, грубость, и сам бы топнул ногой и кулаком по столу, как мы раньше решали конфликты, без Бога. Вот. Теперь все по-другому. Теперь я вижу, что если какая-то ситуация может назревать, я в этом чем-то виноват, а если даже и не виноват, я подхожу и обнимаю ее. И мы танцуем. И мы разговариваем. Она рассказывает, чего у нее там накопилось. Я рассказываю, как у меня что-то там случилось. И мы молча просто танцуем и разговариваем. Мы можем с ней поиграть в прятки. И дети в шоке, конечно, думают, чудаки, в 46 лет играют в прятки. Но они радуются. Они видят здоровые отношения, что между нами все чисто, все искренне, все открыто. Только поэтому мы можем играть с ней в прятки дома, дурачиться подушками, драться там. И вот, может быть, совет кому-то, если можно дать?
1: Да, конечно. Да.
0: А это ведь больная тема у многих людей, в семейные отношения, конфликты, недоговоренные какие-то, вот, может быть, моменты, да, из-за которых потом может что-то назреть. Сейчас много разводов. Я нашел рецепт. Может быть, запатентовать его когда-нибудь. Если ваша жена начинает бухтеть, рычать, ворчать или просто дуться и молчать, это значит, просто ей не хватает внимания, и надо его оказать. И это надо экспериментировать. В разных формах это, возможно, будет выливаться. Может быть, просто даже вот физический контакт в формате даже какой-то, может быть, такого вот контакта там. Мы можем побить друг друга. Но, естественно, любя, да. Вот ключевое слово. Но тут выплескивается вот эта энергия, да, негативная, созревшая. И как-то мы посмеялись, подурачились, там, повозились. Фу, и вообще ничего нету. Что там было? Не помню. Классно.
1: Можно ли сказать, что ваша мечта научиться любить осуществилась после того, как вы узнали Бога?
0: Она в процессе, мне кажется, это бесконечный процесс.
1: Да?
0: Да.
1: Мы знаем.

0: что Роман очень хорошо поет, и он участвует в благотворительных концертах, фестивалях. И я думаю, он сегодня также исполнит для нас.
1: Это песня для тех, для всех тех, кто, может быть, думает, что... А, вот Ромик там сейчас что-то рассказывал там в этой передаче, но у меня так не получится. Вот, угу. Вот у него получилось там с Богом подружиться, а я слишком грешный человек. Вот эта песня для вас, что нет такого греха, который Бог не простил бы. Эту песню я однажды услышал впервые от человека, который родился в зоне, в страшной зоне в Соликамске, в Белом Лебеде. Родился там и воспитывался до там, 13 лет. И жизнь у него сложилась очень страшно. Он стал главарем преступной группировки, очень мощной. И она должна была закончиться, его жизнь, когда у него пистолет во рту был, и он нажал уже на курок. Хотел уйти, потому что уже была очень запутанная ситуация. И Бог вошел в его жизнь, вмешался. Это отдельная история для отдельной, может, передачи.
0: Но она близко также для вас, да?
1: Да,
0: когда
1: да.
0: Вы были в такой же безысходной ситуации.
1: Да. Он стал очень верующим человеком, и он вдохновил меня вообще взять в руки гитару и начать вот это музыкальное какое-то такое служение социальное вести. Вот. И эта песня «Привет от него» из Соликамска для тех, кто считает себя слишком грешным для того, чтобы Бог его
0: услышал.
1: Простить. Да.

Я скитался по земле, было, не было. Тихо время себе шло, долго, недолго. Я в пороках пропадал и истаивал, и на добрый лад себя не настраивал. Меня пастырь мой искал средь ущелий гор. Он овцу свою искал, обошел весь двор. Где ж овца его ушла,

искать с жезлом посоха. Он осматривал места и вершины гор. Он кричал мне и звал меня по имени. И следы мои на тропе.

0: слава Богу, что он такой не смотрит на наши преступления, наши грехи, а смотрит внутрь нашего сердца и видит там, может быть, один атом, который остался среди всего того зла, который там заполнил. Один атом, который способен откликнуться на его любовь, и он это использует. Слава Богу.
1: Слава Богу. Роман, скажите, сейчас вы тоже таким людям помогаете? Я знаю, что вы со своей командой ходите в СИЗО. О чем вы там говорите с людьми?
0: Мы говорим, ну, конечно, о Божьей любви, на личном примере. Но чтобы они стали способны услышать это, сначала мы приходим и говорим на их языке об этом. Ненавязчиво, может быть, завуалировано как-то. Мы приходим со спортивными какими-то мероприятиями, о здоровом образе жизни, приходим с музыкальными мероприятиями. Может быть, мы можем с ними потанцевать, там, поотжиматься, поиграть в какие-то настольные игры, а потом же в формате чаепития, свободного такого общения личного, мы рассказываем лично, делимся личным опытом. Бывало такое, что мы приезжали в малолетку, и я им песню пою про маму, там такая песня, что мурашки, слезы во взрослых тюрьмах.

0: В женщинах, в женских, мужских там просто люди плачут. В малолетке у них бронированное лицо, они не понимают вообще, о чем ты им поешь. Про маму. И тогда мы, помню, привезли в малолетку лошадь и мотоцикл. Я им говорю, давайте, ребят, сейчас пойдем на лошади, на мотоцикле покатаемся, а потом пройдем выставку здоровья. Uh-huh. А они смотрят, как на сумасшедшую. Какая лошадь, Бобзоя, слышь? И мы выходим на улицу, а там лошадь и мотоцикл такой крутой. Они такие, вау, это для нас? И все, они наши. И они в выставке здоровья участвуют, там можно это, все. А потом делишься своей историей с жизнью, uh-huh. все. Они уже чуть ли не петь с тобой готовы. Потом вот в тот раз трое ребят после программы подошли ко мне, говорят, можно мы потом, когда освободимся, найдем вас, с вами будем в детские дома ездить угу. по рукам.
1: Скажите, а наши зрители могут вам как-то помочь тоже вашему фонду, вот этому фонду развития возрождения?
0: Можете зайти на мою страничку, написать какой-то комментарий, можете сердечко поставить, для нас это ценно. Можете испечь какой-нибудь пирог, когда мы едем в детский дом, мы анонс uh-huh. делаем, да, uh-huh. что куда-то собираемся, испечь пирог, мы его отвезем, и вместе с ними там чай попьем, привет от вас передадим. И вам будет хорошо, мирно на сердце, да, от маленького доброго дела. И ну, для ребят это будет свидетельство, что в этом мире не все так плохо, что есть добрые люди, есть добро, а значит, возможно, есть его источник. Бог.
1: Спасибо большое, Роман. И мы не успели рассказать подробно о вашем фонде, как вы помогаете. И в дом престарелых выходите, в детские дома выходите, и в СИЗО проводите благотворительные концерты. Я думаю, что если у наших зрителей возникнут какие-то вопросы к вам, мы обязательно к вам обратимся. И спасибо большое, что вы есть, что вы пришли и подробно рассказали обо всем. Я знаю, что это очень тяжело, вот это все прошлое, рассказывать всем и такие подробности и о своей семье. И слава Богу, что вы сейчас счастливы, у вас отличная семья, у вас хорошие дети. И я хочу сказать нашим зрителям, что если вы думаете, что у вас такие грехи, что вас Бог не простит, это неправда. Бог прощает любой грех. Он простит все ваши грехи, если вы к нему обратитесь, если вы покаетесь и захотите жить так же счастливо, как стал жить счастливо наш гость Роман Седов. Всего вам доброго. До свидания.

0: «Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».
1: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
2: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
3: Чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
4: Бог открылся вот для меня как друг.
5: Десять лет назад я приехал сюда, в Санкт-Петербург, в свой отпуск на 5 дней. Но в моем сердце было огромное желание помогать ребятам, которые попали в эту проблему, в эту ситуацию, в которой когда-то был и я. И

Здесь, в чистом поле, на ровном месте, у разваленного коровника, образовался реабилитационный центр. Мы поставили палатку, развели костер, и люди стали приходить, которые находятся в зависимости, которые находятся в проблеме, которые хотят жить. Мои друзья, у меня много было десятки друзей, у которых были свои мечты. У нас были общие планы, общие интересы, но за время употребления этих наркотиков где-то более 10 моих друзей, они погибли. Также я пытался бороться с этим, уезжал, ходил к врачам, и все это было безрезультатно. Я не видел примера вообще человека, который употреблял наркотики и потом стал нормальным. Вот, и просто по великой милости Божией я в 2000 году попал в реабилитационный центр «Новая жизнь» по Санкт-Петербургу, где успешно прошел реабилитацию и обрел полную свободу и спасение от наркотической зависимости. И в моем сердце появилось огромное желание помогать таким же ребятам, которым был когда-то я. И есть такая хорошая мысль: однажды спасенный призван спасать. И в 2004 году я приехал на Ивановскую землю, и здесь с чистого листа, можно сказать, на поле. Мы поставили палатку, развели костер. И Бог проговорил в сердце такие слова, что на это место я буду приводить своих детей, где они будут познавать мою милость и обретать спасение. И первые ребята, местные кинешемцы с Ивановской области, они приходили к нам в зависимости, грязные, никому не нужные, отверженные, как прокаженные, которые хотели жить. И с этого момента начался развиваться реабилитационный центр. Мы проходили многие трудности, многие испытания. Мы собирали ржавые гвозди, расчищали помойки. Это было нашим строительным материалом. Но в сердце горело огромное желание. И вот этот огонь помогать этим ребятам. И мы видим, как просто вот с разрушенного подобия человеческого через определенное время, когда Бог приходил в их жизни, стало преображаться прекрасное творение Божие. Ребята, которые потеряли всякую надежду на жизнь, потеряли всякую надежду на спасение, на будущее, они здесь это приобрели. И через многие трудности, испытания, притеснения, непонимания, которые были в первые годы становления центра, мы прошли. Вот. И на сегодняшний день центр состоялся. Мы являемся самым крупным, боеспособным, перспективным реабилитационным центром в Ивановской области. Десятки ребят, которые прошли реабилитацию, сейчас являются таким живым примером и доказательством того, что те люди, которые были отвергнуты обществом, которые были просто в списке мертвых, они могут восстановиться, они могут начать жизнь сначала, они могут создавать прекрасные семьи, они могут рожать здоровых, счастливых детей. Реабилитационный центр у нас бесплатный, и поэтому у нас свое подсобное хозяйство. И очень важны плоды своего труда. Ребята, которые не умеют ничего, которые кроме стакана, шприца, чужого кошелька в руках ничего не держали, впервые здесь учатся что-то делать своими руками. Я сейчас вспоминаю, у нас мальчик Костя, ему 19 лет, когда мы сажали картошку, он с удивлением, он очень сильно удивился, что оказывается картошка растет в земле. Он думал, что она где-то на деревьях, или в холодильнике, или в магазине. Оказывается, картошка растет в земле. Это у него такое откровение. Он написал письмо маме. Мама звонила мне и долго улыбалась. Вот. И поэтому очень полезны плоды своего труда. Когда ты трудишься, когда ты молишься, когда ты прикладываешь усилия, когда ты в терпении ждешь результат, и когда этот результат налицо, то что-то происходит внутри. И поэтому у нас фермерское хозяйство, огородно-парниковое хозяйство, мы выращиваем овощи, консервируем, также у нас коровы, куры, гуси, и стараемся полностью выйти на самообеспечение. Хотя на сегодняшний день мы где-то на 60%, 50-60% себя обеспечиваем. Хотя очень нуждаемся мы и в финансовой поддержке, и в стройматериалах, и в продуктах питания, и во многих таких бытовых вещах. Действительно, есть шанс, и каждому шанс дает Господь. Я бы хотел, чтобы они использовали этот шанс. Потому что очень печально мы видим, когда многие ребята, которые, побывав здесь, им был дан этот шанс, они его не использовали, и потом у них уже нет этого шанса, их просто нет уже в живых. И хотел бы пожелать ребятам, что действительно есть спасение, есть выход, есть реальная жизнь в чистоте, в трезвости, без допинга, без наркотика, без каких-то стимулов.

0: аккумуляторов, можно радоваться жизни, можно быть успешным в бизнесе, можно также помогать тем, кто нуждается в спасении. И просто пожелать тем ребятам, которые действительно уже отвергнуты этим обществом, на которых уже поставили крест, которых уже просто сказали, что у тебя нет выхода, сказать им, что есть надежда, есть спасение, есть выход.
1: Вы можете обратиться в реабилитационный центр «Выбери жизнь» за помощью.

0: История человечества начинается из истории первой семьи. И хотел бы напомнить нашим верующим братьям и сестрам, что первая семья была создана в раю. И Всевышний создал для Адама жену из части ее ребра. И только когда человек женится, мужчина, он становится полноценным. И это очень важно. Они часть именно одного. И потом приходит мир, благодаря этому бракосочетанию, для каждой семьи, для каждых родителей святое существо, дети наши. Но у нас есть обязательство не просто родить его или ее, но еще дать хорошее воспитание, дать знания о Боге, дать знания о вере, о том, что такое хорошо, что такое плохо, если простым языком говорить. Это является тоже большой обязанностью для каждого человека. И вера, религии, традиционные религии, небесные книги и все пророки и посланники об этом говорили. И поэтому, конечно же, семья является той ячейкой общества, и от ее здоровья, как телесного, так и духовного, душевного, зависит в целом позиция и сила страны, и семьи, и каждого из нас.
1: Все идет от семьи. Ребенок вырастает, уже его мировоззрение практически невозможно поменять. И мы, родители, должны его направлять в правильное русло. Толерантность, уважение к другим национальностям, к другим религиям. И я считаю, что доброе, честное, открытое отношение к людям – это залог мирной и счастливой, а самое главное – органичной жизни.
2: Блаженны миротворцы, Божьими их назовут детьми. Блаженны те, кого за праведность преследуют. Их царство – Царство Небесное.

0: Иногда мы говорим: «Вот когда исполнится мечта, тогда я буду счастлив». Но проходит время, мы достигаем цели, и счастья снова не чувствуем. Почему так? Может быть, счастье уже рядом, просто мы перестали его замечать? Сегодня мы поговорим о счастье с нашей гостьей, психологом-консультантом Евгенией Михайловной Стефанев. Здравствуйте, Евгения Михайловна.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня вы поведаете нам о счастье. И самый такой, наверное, первый вопрос, да, про то, почему мы перестали его вообще замечать.
1: Да, и хочется такую вот в самом начале прям фразу для наших

0: телезрителей бросить, может быть, она вызовет в них какой-то даже...
1: Отклик.
0: Отклик, да, может быть, они будут с ней не согласны, но на самом деле мы счастливы, просто об этом не знаем. И вы действительно сказали, а почему мы не знаем, почему мы не замечаем? И здесь есть несколько моментов. Во-первых, мы привыкаем к хорошему.
1: Да, это правда.
0: Каждый из нас что-то имеет в своей жизни, одежду, близких. Мы сыты с утра на самом деле.
1: Угу.
0: У нас есть кровать. Мы не под забором сегодня отдыхали, да?
1: Да.
0: Но нас как будто мы считаем, что это ну так и должно быть.
1: Угу.
0: И на самом деле, ну о чем мы говорим? Какое тут счастье? Это норма.
1: Ну да, у нас все в порядке.
0: У нас все просто в порядке, да. И когда мы сравниваем свое счастье с чем-то другим, а обычно как это у нас происходит? Мы находим какую-то величину для себя, например, какого-то, какого-то очень известную личность. Мы смотрим и опять же сравниваем что? Сравниваем доход свой, да? Ой, я вот так мало зарабатываю, а тот, наверное, много. Но если сравнение наше, ну, это точно... Угу. Во-первых, оно очень нечестное.
1: Ну да, когда мы сравниваем себя с кем-то, это не очень.
0: Не очень. Оно нечестное. Почему? Мы вообще не знаем, как этот человек живет, какие у него проблемы, какие радости и печали. Угу. Да, и поэтому как можно сравнивать то, что ну, несравнимо на самом деле? Разве можно одного человека сравнить с другим?
1: Угу.
0: И еще на чем мы здесь фокусируемся? Мы фокусируемся на дефиците.
1: Так.
0: Мы думаем, у меня нет, у меня не хватает, да, игнорируя то, что уже есть, вот то, с чего я начала. Мы сыты, угу. У нас уже много чего есть на самом деле, но мы не обращаем на это внимания, и мы не считаем, что это наше какое-то, ну, должно нам приносить радость, счастье. А когда приносит? Когда мы за это благодарны. Угу. Когда мы отмечаем, что это у меня есть, и это прекрасно.
1: Угу.
0: Что нас к этому подвигает? Сегодня, вот я знаю, молодые люди, многие сидят в каких-то мессенджерах. И как эти мессенджеры...
1: они оказывают влияние на самом деле.
0: Да, они оказывают влияние, но как они представляют кого-то? На самом деле, ну, ТикТок, например, да, никто не говорит о том, что вот сегодня у меня там болела голова, был зуб болел, распухла щека, и я плохо себя, ну, плохо чувствовал и плохо выглядел. Да, выставляют какие-то гиперболизированные преимущества свои.
1: Да, красивые картинки.
0: Красивые картинки, за которым на самом деле, возможно, даже истории-то нет. То есть это просто фасад. А молодежь смотрит и думает, ой, а я не такой. И сразу уровень счастья резко падает.
1: Ну да, как-то ты же видишь, что у него все красиво, там вот именно такая жизнь. Посмотрите, сколько достатка, да, вот как в Библии, конечно, говорится, да, что мы должны довольствоваться тем, что имеем, но нам кажется, что у нас этого так мало, у нас вот такая нехватка, а вот они так красиво все живут. Как вот здесь вот мы можем вообще перенастроить свое внимание, может, как вот здесь вот перенастроить
0: себя? Ну, во-первых, уйти от стереотипов о счастье. Потому что нам кажется, что счастье – это некие ну, особые ощущения внутреннего состояния. И да, это действительно так является. Мы можем ощущать счастье через удовольствие. Да? Гедонизм называется это слово. То есть, но мы понимаем, что счастье же оно разное на самом деле. И не всегда вот эта вот эйфория оно, ну, отражает счастье. Мы можем знать о людях, которые ну, ведут не совсем правильный образ жизни. И условно на каких-то начальных стадиях они как будто бы счастливы.
1: Да.
0: Или люди страдают да, вредными привычками, выпивают. Для чего? Вот они как раз хотят так себя чувствовать, как будто бы.
1: Да, мы считаем, что это такая классная расслабленность, значит, они могут так расслабиться, они так это преподносят. Иногда это действительно, как вы сказали, гиперболизировано, когда мы смотрим и думаем, как они классно живут. Вот они сидят там где-то в каких-то красивых очень местах, как они, наверное, себя хорошо чувствуют. Но мы же со

0: состоянии их, вот не можем же перенять,
1: да,
0: мы ломим
1: мы не знаем,
0: его.
1: Насколько они потом лечатся, да. До какого дна они доходят, как угу. они вообще не могут откликаться ни на что. Это же действительно проблема, да, людей с зависимостью. Ну, я привела так, чтобы мы поняли, что ощущение счастья – это не всегда есть само счастье. Я только для этого привела вот этот пример. Но и хочу сказать, что сравнивать себя с другими бесполезно. Мы сравниваем материальные достижения, а на самом деле счастье многогранно. И тут может быть счастье совсем в другом. Да, угу. У кого-то это тихие, спокойные отношения. Угу. Для кого-то это возможность, не знаю, вот у меня подруга, она любит ездить на лыжах. И для нее это счастье. Природа, да. Снег, лыжи. И она так отдыхает от работы. Да, она врач, ученый, даже бы я сказала. И для нее это здорово. Классно. Да. Ей нравится, например, ее работа. И это тоже счастье, хотя оно вызывает напряжение определенное.
0: Да, физически как-то так сложновато.
1: И умственное напряжение. Да. Напряжение взаимоотношений тоже вызывает, потому что это, соответственно, пациенты. Вот. Но само по себе это все равно ощущение вот этого счастья. Уверенность. Компетентность, да, то, что ты помогаешь другим, и для людей это важно, это вызывает счастье. Хотя вот моменты же в этом разные бывают. Поэтому мы не должны говорить, что счастье требует денег. Мы должны понимать, что деньги и счастье – это не равно. Это... И сегодня теории мотивации, например, ну, на любом предприятии, они понимают, что это не только денежная мотивация, их масса других. И я вижу, как компании вкладываются. Да? Был момент, когда я вот в этой сфере тоже трудилась, и я видела, как вкладываются не в материальную мотивацию, например, своих сотрудников. Тут важно обратить, что действительно для меня счастье, и что мне приносит счастье, да? Вот, наверное, посмотреть, что делает меня по-настоящему счастливым. Кстати, вот про материальное. Есть такая статистика, люди, которые выигрывают лотерею, мы им завидуем, думаем, ну вот как, такой вообще...
0: Класс.
1: Класс, да, бонус такой. Человек не думал, не гадал, вот выиграл лотерею. А многие говорят, что лучше б я не выигрывал. Потому что, во-первых, это столько мороки. Во-вторых, столько претендентов из родственников и из всех там, знакомых на эти средства.
0: Ну, да.
1: И многие говорят, ну, это мне счастье, вот какого я ожидал, не принесло. Это принесло еще, очень много забот.
0: Да, еще когда сваливается огромный такой, ну, денежный да, поток, да, в виде средств, то люди очень часто теряются, потому что до этого не было, да, а от дефицита, да, не рождается, как говорится, наполненность. Поэтому человек тратит и спускает на все, так скажем, которое ему казалось важным и нужным. Поэтому... Это не приносит ему наполнения и какой-то радости, полного вот этого удовлетворения.
1: Вот вы сейчас рассказываете, я вспомнила о человеке, я не помню его имя, но это был очень богатый человек. В общем, у него была такая проблема. Он не мог ни от чего получить счастье. У него было все. Это был один из богатейших людей мира. И что он делал? Все замечали, задавали часто ему вопрос. Наши зрители, если захотят, может быть, погуглят, найдут имя этого человека. Но ему задавали вопрос, почему он так странно одевается? Он ходил, например, в ботинках, пока они не сотрутся. Или пиджак, что уже прям дырки начинают образовываться. Он говорил, я это делаю специально, чтобы почувствовать нужду. И я покупаю тогда, и я хотя бы чуть-чуть испытываю, что я счастлив, потому что мне он действительно теперь стал нужен. Потому что вот у него никаких дефицитов не было.
0: Это и нужда. Да, вот все-таки как вернуться нам к тому, что в повседневности вот замечать вот это вот...
1: Да, вот смотрите, я хочу обратить на такое внимание, на такие моменты. Вы сыты и вам тепло? Это вопрос, да, это не утверждение. Вы сыты и вам тепло? Так, вот это звучит так. Мы ответим «да».
0: Да.
1: Тогда мы должны сказать, что мы живем лучше, чем большинство жителей...
0: Этой планеты.
1: Этой планеты, да, чем большинство, чем миллионы людей на Земле.
0: Да, это
1: если живем, мы живем в развитой стране, например, ну, мы в нашей живем, в России, у нас есть медицина, и мы знаем, что мы все равно можем пойти к врачу, нам окажут помощь, да, мы можем вызвать скорую. Нам не нужно, ну, у нас есть какая-то социальная поддержка.

0: да, пенсионеры получают пенсию,
1: да,
0: то мы живем лучше, чем большинство людей вот,
1: по всему миру,
0: опять,
1: да.
0: По всему миру, да. Мы находимся в выигрышном положении по сравнению со многими другими. Наше сравнение, когда мы сравниваем, ну, во-первых, это разновидность зависти. Надо это признать, как бы нам ни хотелось. Мы

0: меня имеет больше, то я ему завидую.
1: Угу.
0: А если я сравниваю себя с кем-то, ну, более-менее, кто находится в достатке, то я превозношусь над ним и говорю: о, я такой крутой. И как будто нигде нет золотой середины, и все это не
1: мы
0: про...
1: Мы не на равных позициях, а как будто либо выше, либо ниже.
0: Да. Мы ничего не выигрываем, сравнивая, но многое теряем. Чувство собственного достоинства, например. Да. Сравнение направлено не на того человека. Мы можем распоряжаться только своей жизнью. Как, ну, я уже говорила, как можно сравнивать себя с кем-то. А мы как будто тратим энергию вот на эти сравнения, вместо того, чтобы что-то изменять у себя. Сравнение может приводить к обидам. Да, вот, когда я проигрываю, вот обидно. Как-то, ну, кто-то говорит, там, судьба меня обделила, кто-то говорит, Бог мне не дал. Да, и мешает нам радоваться. Оно как раз и крадет наше счастье. Оно забрало у нас счастье.
1: Да, это мы как будто бы переложили ответственность на что-то иное. То есть, вот счастье, это вот оно порой бывает в том, когда мы берем на себя какую-то ответственность за свою собственную жизнь. Потому что что в зависти? Кому мы делаем хуже, когда завидуем? Ну, сами себе. Это же в нас рождается вот это вот чувство, которое... Оно вот такое сложное, оно берется там из злости, из обиды. Вот получается, вот эта зависть, и ты с ней идешь. Кому хуже? Ну, самому себе получается. Мы
0: конечно,
1: вредим.
0: Оно хуже не только в перспективе того, что я теряю время на что-то ненужное в своей жизни, да, вот на эти сравнения. А то, что я не сравниваю себя, например, с самим собой вчерашним,
1: да.
0: И я не смотрю, я иду сейчас к своим ценностям, то как я выстроил вектор своей жизни или нет. Да, я просто на это у меня не хватает времени. Я не меняю свою жизнь, хотя мог бы это сделать,
1: да,
0: и, может
1: да.
0: быть, мое следующее будущее, да, там, завтрашний, послезавтрашний день, через год, через 5 лет, я бы мог уже что-то изменить. Потому что вопрос-то в том, что меня что-то не устраивает, например.
1: Да.
0: Но
1: вот
0: что-то
1: жизнь.
0: Устраивает,
1: да.
0: Ну, вот какие-то моменты. Тогда и нужно подойти... Ну, а что именно? Задать вопросы. А что меня действительно не устраивает? Что бы я хотела изменить?
1: Да.
0: И тогда задача переводится, проблема переводится в задачу. Да, то есть проблема, меня не устраивает. А не устраивают конкретные вещи. Тогда я перевожу это в определенную задачу. Задачу расписываю на определенные составляющие. Составляю планы, начинаю двигаться по этому плану. А пункт за пунктом реализовывая. Да, может быть, не все сразу получится. Но, по крайней мере, начинаю это движение. И идущий каким-то путем, он в какой-то конечный пункт придет. Или, по крайней мере, уже какие-то отрезки на этом пути он будет иметь. И это очень важно. И я вспомнила такой пример. Вот наша боль, наша вот эта неудовлетворенность, она тоже нам может помочь. Один человек пришел когда к терапевту, он сказал о том, что навряд ли вы сможете мне помочь. У меня очень, ну, много боли, я ничего не вижу, никакой перспективы к этим изменениям. Терапевт тогда зашел с ситуацией, он говорит: хорошо, а давайте посмотрим, что говорит вам ваша боль.
1: Так.
0: И он говорит: и прежде чем вы уйдете от меня, ну, пообещайте, что вот это маленькое задание вы сможете выполнить. Вот там, где вы почувствуете, что у вас изменяется настроение, вам нехорошо, значит, боль пришла опять в вашу жизнь, вы заметите и подумаете, а что сейчас происходит вот в обстановке, о чем мне это говорит. И он на следующей, значит, встречу с терапевтом приходит и рассказывает: я сидел в кафе. Там были люди, семьи, дети. И вдруг мне стало очень-очень грустно. И я, говорит, подумал: вот, я же обещал, у меня какая-то боль. А что она мне говорит? И вдруг он пришел к тому, что я одинок, у меня нет семьи, я вкладываюсь во что угодно, только не в отношения. И он эту проблему, он понял конкретно, что его беспокоит. Они стали работать, что ему нужно делать, какие шаги
1: предпринять.
0: Да. И через 5 лет... Он был уже счастлив в этом вопросе. Он говорит: я счастлив, у меня есть дети, у меня есть жена. И я понимаю, что для меня это большая ценность. Моя боль говорила о потерянной ценности отношений. Да? То есть вот когда мы можем вот эту проблему свою перевести в задачи. Что можно делать? Вот осталось немного, но хотелось. Вести дневник благодарности, замечать мелочи. Теплый чай утром, звонок друга, да, поддержка родителей, да, дети... подарки какие-то прислали, да, записывать. пишите себе, потому что, ну, память такое дело, сложно порой полагаться.

0: потому что сложные моменты мы не вспоминаем. Практикуйте остановку момента. Что я чувствую прямо сейчас? Что из этого мне приносит радость, удовольствие? Может быть, оно спокойное? Какие детали вот делают этот миг, ну, прекрасным, хорошим? Переформулируйте «должен» в «могу». Например, «я должен идти на работу». Переформулируйте «я могу работать, она у меня есть». Да. Место «мне надо убраться, у меня есть дом и много комнат, которые надо приводить в порядок». Да? То есть это превращает обязанность в возможности. Ну и сохраняйте архив радости. Мы говорили уже об этом.
1: В прошлых программах. Евгения Михайловна, я благодарю вас за такую интересную тему и за то, что нам дали важные практические советы, как же обрести счастье. Благодарю. Дорогие друзья, я благодарю за то, что и это время вы провели вместе с нами. Мы надеемся, что вы заметите свое счастье. Помните оно в маленьких радостях. Замечайте это, благодарите и радуйтесь простым вещам. Ну а мы желаем вам всего доброго. До свидания.

0: Дорогие друзья, телекомпания «Триангл» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте triebn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него.
2: Я сомневаюсь в существовании Бога. Все ли со мной в порядке? Этот вопрос, который сегодня звучит чаще, чем когда-либо, возникает не в запыленных богословских кабинетах, а в маршрутках, в пробках, в тишине в 2 часа ночи, когда человек смотрит в потолок, не находя ответа на что-то слишком личное. И с этим вопросом, в отличие от боли зуба или поломки машины, большинство остаются наедине, потому что признаться в сомнении довольно страшно. Особенно, если ты вырос в верующей семье, или если вокруг люди, для которых фраза «Бог есть» звучит как очевидная истина. В такие моменты ты чувствуешь себя неуместным, как будто с тобой что-то не так. Но позволь сказать тебе сразу, если ты сомневаешься, с тобой все в порядке. Это может быть даже первый настоящий шаг к вере, потому что сомнение – это не всегда отсутствие веры, это часто ее

бытовые схватки. Есть одна притча. Ученик подходит к учителю и говорит: «Учитель, я потерял веру». Тот молча встает, идет к очагу, раздувает пепел, и под ним появляется красный уголек. Она не исчезла, она просто под пеплом. Надо только подуть. И иногда именно сомнение – это то самое дуновение. Проблема в том, что мы живем в эпоху двух крайностей. С одной стороны, религиозное сообщество, которое боится сомнений, считает их слабостью, табу, грехом. С другой – агрессивный скептицизм, в котором вера автоматически считается бредом, пережитком фантазии. А между ними огромное поле людей, которые не вписываются ни туда, ни сюда, которые, может быть, молились в детстве или чувствовали что-то на Пасху, или даже были уверены в существовании Бога, а потом как будто выключили свет, и теперь внутри только эхо, без отклика, без ощущения, без тепла. Может, ты как раз один из таких? Тебе уже не 12 лет. Ты уже не слепо доверяешь, ты хочешь понять, осознанно, взвешенно. И чем больше читаешь, чем больше смотришь, тем больше вопросов. Почему Бог молчит? Почему в мире страдания? Почему христиане такие разные? Почему вера кажется такой рациональной? Где доказательства? А если все это выдумка? Возможно, ты даже боишься этих мыслей. Но страх не помощник. Страх убивает честность, а вера, если она настоящая, не боится честности, потому что истина не боится вопросов. Сомнение – это не враг веры, это ее огонь. Когда вера проходит через сомнение, она либо очищается, либо умирает. И если умирает, значит, была не живой, а декоративной. Сомнение помогает отличить мишуру от золота. Клайв Льюис, автор «Хроник Нарнии», писал: «Я верил в Бога, как верил в солнце. Не потому, что видел его напрямую, а потому, что с его помощью я видел все остальное». Но он пришел к этому не сразу. Сначала он был убежденным атеистом, человеком травмированным, отгороженным, разочарованным. Он не просто не верил, он презирал веру. Но именно через цепочку глубоких вопросов, через интеллектуальный и эмоциональный шторм он пришел к христианству. И его вера стала не детской привычкой, а зрелым выбором. Сёрен Кьеркегор, философ, которого считают отцом экзистенциализма, говорил: «Сомнение – это не противоположность веры, это элемент веры. Потому что если вера не проходит через свободу сомневаться, это не вера, это принуждение». Бог не требует роботов. Он ищет свободных людей, которые приходят к Нему не по страху, а по любви. А любовь всегда предполагает выбор. А выбор – это всегда возможное «нет». Один из ярких примеров – Ли Стробл. Журналист, скептик, убежденный атеист. Он считал веру в Бога мифом, лишенным доказательств. И когда его жена пришла к вере, он решил опровергнуть ее убеждения. Не из злобы, а потому что по-настоящему заботился и хотел открыть ей глаза. Он использовал все свое мастерство ведения расследования как профессиональный журналист, чтобы доказать, что воскресение Иисуса – это легенда. Но чем глубже он копал, чем больше встречался с учеными, богословами, историками, тем больше начал видеть – все не так просто. Факты, указывающие на историчность воскресения Иисуса и надежность евангельских текстов, разрушили его прежнюю уверенность. В итоге он капитулировал. Не эмоционально, а разумно. Он пришел к выводу, что чтобы отрицать воскресение Иисуса, требуется больше веры, чем для того, чтобы считать его историческим событием. Сегодня Ли Стробл – автор книги «Христос под следствием» – «The Case for Christ», одного из самых влиятельных трудов по христианской апологетике нашего времени. Его история – это доказательство того, что сомнение не разрушает веру, если оно сопровождается искренним поиском и готовностью следовать за фактами. Иногда сомнение возникает после утраты. Ты молился и не получил, надеялся и рухнуло. И ты смотришь на Бога, которого тебе учили любить, и не понимаешь, где Он.

был. Это болезненная, настоящая реакция. И она понятна. У Иова была именно она. У Давида, даже у Иисуса в Гефсиманском саду, он говорил: «Отче, если возможно, принеси эту чашу мимо меня». Он знал, что такое страх и одиночество. Он прошел через это. Иногда сомнение приходит не через боль, а через интеллект. Ты читаешь Ницше, Докинза, Рассела, слушаешь спикеров, смотришь видео, где все раскладывают по полочкам и объясняют, что Бога нет, это все выдумка, психология, социальный миф. И сначала ты просто интересуешься, потом начинаешь сомневаться. А потом, как будто земля уходит из-под ног. То, что казалось прочным, рассыпается. Ты пытаешься опереться на старое, и не получается. Молитва становится странной, Библия архаичной, а Бог вообще неубедительным. Что же делать? Во-первых, не паниковать. Это этап, не катастрофа. Не ломай все до основания, не бросай все в огонь. Просто начни читать другие книги. Найди те голоса, которые прошли через это. Клайв Льюис, Фрэнсис Шефер, Тимоти Келлер, Джон Леннокс, Алвин Плантинга или Августин, Паскаль, Ансельм, Аквинский. Хочешь непростых вопросов? У них есть. Хочешь логики? У них в избытке. Хочешь боли? Они ее знают. А хочешь красоты? Она у них в каждом абзаце. Проблема не в том, что ответы недоступны, а в том, что популярны не те книги. Во-вторых, не прячь сомнения. Проговори, найди человека, с кем можно говорить честно. Лучше не с таким же сомневающимся, а с тем, кто прошел уже эту бурю. Иногда одна фраза может стать спасательной лодкой. В-третьих, помни, что на все вопросы есть ответы. Вряд ли за 2000 лет существования христианства никто не задавался тем вопросом, который мучает тебя. Если ты думаешь, что именно ты придумал этот вопрос, знай, его задавали до тебя много раз. Люди разных эпох, культур, языков спрашивали то же самое. А если Бога нет? Это не современное откровение, это древняя боль, древний поиск. Просто сейчас в тренде упрощать. Быть скептичным модно, но мода не заменяет истину. Если ты не находишь ответа, это не значит, что его нет. Это значит, что ты пока не добрался до него. Если ты не нашел, это не потому, что никто не ответил, а потому что ты, возможно, читал только одну сторону. Попробуй снова. Глубже, шире и честнее. Есть моменты, когда сомнение превращается в гордость. Когда человек уже не ищет истину, он просто хочет быть умнее. Он уже не страдает, он иронизирует. Уже не задает вопросы, а только осмеивает. И это тупик, потому что поиск прекращен. И это не сомнение, это самолюбование. И оно ни к чему не приводит, только к одиночеству. А настоящее сомнение, оно всегда жаждет света. Пусть даже не сразу, но оно тянется. Оно страдает от тьмы и хочет выйти. Сомнение, которое ведет к поиску, не только полезно, но и необходимо для формирования не слепой, а разумной веры. Истина не боится проверки. Бог не боится сомневающихся. Сомневался Фома, и Иисус пришел именно к нему. Не осудил, а показал. Бог не прячется от ищущих, но Он не сует себя в лицо. Он не насилует разум. Он предлагает, Он ждет, Он говорит: «Воззови ко мне, и я отвечу». Ты не сломался, ты на пути. Просто да, это не прямая линия. Это может быть похоже очень на пустыню, с камнями, с ветром, с жарой. Но даже в пустыне есть облако, есть вода, есть Бог. Только пока ты еще не увидел, но Он рядом. Я выросла в христианской семье и воспитывалась согласно библейскому учению. Каждое воскресенье мы с родителями посещали церковь, а дома я могла быть свидетелем их христианской жизни. Каждое лето меня отправляли в летний христианский лагерь, где я переживала такой достаточно особенный духовный опыт и возвращалась домой, вдохновленная жить благочестиво. В лагере я даже обрела подруг христианок, что также было важным элементом в моем становлении как христианки. А когда мне было 16 лет, у мамы моей лучшей подруги обнаружили рак груди. Она отказывалась от лечения.

лечения, читая книги об исцелении и посещая особые служения исцеления. Она отчаянно верила, что Бог избавит ее от болезни. Но с каждым годом ей становилось все хуже. И через 4 года страшных мучений она умерла. В тот момент моя юная вера в благого, всемогущего Бога, она пошатнулась. Мне определенно появилась большая трещина в виде непонимания, как так могло вообще случиться. Почему с настолько хорошим, нужным, важным человеком такое произошло? Как Бог такое допустил? Она верила, она молила Бога об исцелении. За нее молились великие служители. Почему Бог не исцелил ее? И самый главный вопрос. Почему никто из этих служителей не порекомендовал ей лечиться? К сожалению, в той среде это считалось формой неверия, а сомнения не допускались. Пройдя все стадии проживания горя, у меня не получалось преодолеть ту пропасть, которая образовалась между мной и Богом. Неотвеченные вопросы мучили меня, и некогда благой Бог представал предо мной как тот, кто ждет, когда же в моей жизни станет все настолько хорошо, чтобы нанести роковой удар. По Божьей милости я попала на библейские курсы, на которых была возможность задать мучающие меня вопросы. Тогда я и познакомилась с апологетикой и узнала, что такое проблема зла и какие у нее есть разновидности. Я, на самом деле, с большим энтузиазмом приступила к изучению всего этого. И после прохождения такого вот апологетического курса мое христианское мировоззрение обрело фундамент. Его будто перезаписали, сделали каменным, а не из соломы. Полученные знания помогли мне разобраться с проблемой зла, от которой я страдала. И с того момента в моей духовной жизни начался новый путь осмысленной, осознанной веры. Это уже не вера родителей, переданная мне. Теперь это результат моего собственного интеллектуального поиска и убежденность в Божьей любви и в Его всемогуществе. Мои сомнения, мой поиск привел меня к твердому фундаменту. Бог не исчез. Просто, может быть, мы ищем эмоции, а пора искать источник. Ты не первый, не единственный и не потерянный. Ты просто ищешь. А те, кто ищут, находят.

когда рождается ребенок, как будто бы все на свои места так раз-раз. И нельзя сказать, что я очень любила детей или всегда хотела нянчиться. У меня даже это не получалось. Я ее кормила, и она так подняла глаза, улыбнулась. И тут, конечно, не отношу себя к тем женщинам, которые вот смысл жизни в детях. Но на самом деле это так и есть для женщин.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы говорим о гармонии сексуальных отношений. Но есть в каждой семье того или иного рода проблемы, которые мешают развитию этих гармоничных отношений. Сегодня мы постараемся ответить на некоторые вопросы, которые задают как мужчины, так и женщины, для того, чтобы эти вопросы были разрешены и улучшить свои отношения, нам поможет семейный консультант Людмила Федоровна Верлан. Людмила Федоровна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И у нас, как всегда, есть много вопросов к вам, на которые вы, по возможности, дайте нам исчерпывающий ответ. Многие мужья жалуются на то, что жены в определенное время, ну, раз в месяц, это несколько дней подряд, ведут себя очень агрессивно. Ругаются,
1: раздражительны,
0: да, разбрасывают, может быть, вокруг себя, рвут и мечут. И они говорят о том, что у них ПМС, и поэтому у них плохое настроение, их нужно принимать такими, какие они есть. Есть лекарство от ПМС, и нужно его лечить, это состояние?
1: Ну, это не болезнь, поэтому лечить, может быть, не стоит, но, с другой стороны, опять, мы говорим о том, что супруги должны заботиться друг о друге. Любящая жена не будет распускать себя, не будет превращаться.

0: за фурию, несмотря на то, что у нее там несколько таких вот дней критических, когда действительно нервная система у нее расшатана и когда ей плохо. Точно так же не будет поступать и мужчина, когда у него наступает климакс, в котором не так уже много вообще известно и сказано, но у мужчин тоже бывает климакс, они тоже в это время становятся раздражительными, все начинает раздражать, и жена в том числе. То есть если мы говорим о том, что супруги могут достичь пика в удовольствии, в сексуальном плане, только после того, как они достигают гармонии внутренней, и они берегут друг друга, они заботятся друг о друге, то естественно, что даже в такие критические дни нельзя распускать себя. И есть некоторые средства, которые помогают и мужчине, и женщине преодолевать вот эту раздражительность, может быть, уязвимость нервной системы, или как бы такое вот, может быть, обостренные такие вот как бы чувства. А мужчина должен следить за здоровым образом жизни, должен действительно выполнять 8 принципов здоровья. Это там солнце, вода, питание, отдых, это физические упражнения. То есть вот следить за своим здоровьем. И тогда, естественно, что когда тело здорово, оно легче справляется даже с климаксом. То есть это процесс увядания мужского организма. Естественно, что это происходит болезненно, но если человек здоров физически, и он может владеть собой, своими эмоциями, и он, опять-таки, он думает о своей ближайшей половинке, то тогда он не будет тоже так вот распускать себя и выплескивать свою раздражительность со всех окружающих. То же самое и женщина. Если у мужчины это, как правило, длится где-то год, может быть, два, от силы три, то у женщин это проявляется каждый месяц. И если думать о том, что каждый месяц наступают моменты, когда мужу просто трудно терпеть свою жену и принимать ее таким, как она, такой, как она есть. Или как мне говорили некоторые дети, что если у мамы такое случается, нужно уходить из дома, вообще лучше на глаза ей не попадаться, и лучше где-то это, быть где-то у подруги или там у друга, лишь бы не пересекаться с мамой, потому что она вот превратилась в такую действительно вот фурию. Стоит все-таки женщинам подумать о своих близких, о своих родных. И есть очень хорошее средство, это календула. Эта трава действительно помогает, ее называют еще женской травой тоже. Либо отвар, либо настойка календулы, это за несколько дней можно начинать пить, можно принимать валерьянку, пустырник. То есть такие травы, которые они носят седативный характер, они успокаивают нервную систему, они помогают женщине держать себя в руках. Тоже хорошо проводить водные процедуры до того, как... профилактически, чтобы нервную систему, в общем, как-то себя держать в руках. Можно пойти, в конце концов, погулять, уже зная, что это есть. То есть это же это предсказуемые вещи. То есть женщина, каждая женщина знает, потому что это цикл вот, смены этого настроения в ее организме. Стараться не планировать какие-то дела такие тяжелые по дому. Стараться одиночка как-то себя пощадить. Потому что если женщина еще и уставшая ко всему... То есть
1: и так эмоциональная перегрузка дает, плюс еще человек...
0: Да, и гормональная, да. Если еще она на это время нагрузила какие-то такие срочные дела и тяжелые дела, и она еще и уставшая, то, конечно, она не может себя контролировать, и тогда, в общем-то, всем места мало. Нужно делать какие-то небольшие себе радости, найти время, чтобы пойти погулять, вот на свежем воздухе пройти прогуляться, но почаще прибегать к волшебному кувшинчику. То есть если чувствуешь, что начинает там накипать, все, глоточек воды и посчитать до 100.
1: И календулу.
0: Да, календулу или глоток воды в рот и посчитать до 100. Для того, чтобы мое внутреннее состояние, оно не отражалось на моих близких, и то, что мне на данный момент не очень хорошо, я чувствую себе это раздражение, а от этого не должны страдать мои близкие, если я их люблю. То есть это все реально, это возможно, возможно это преодолеть, и возможно с этим бороться.
1: То есть это не оправдание?
0: Это не оправдание. Это
1: можно
0: просто,
1: постараться сделать все, чтобы наступила гармония в отношениях и интимной близости, отношения сексуальных плана в семье. Да. Многие мужчины говорят, что им для того, чтобы каким-то образом поддержать свою потенцию, чтобы у них появилось желание к своей второй половинке, нужно посмотреть фильмы с различными эротическими сценами, а порой бывает, что и прибегают к порноиндустрии. И вот таким образом они говорят, что они улучшают свою интимную близость, сексуальную связь. Что бы вы посоветуете в этом? Какое вообще влияние оказывает порноиндустрия на вот гармонию, развитие?

0: развитию сексуальной жизни в семье.
1: В этом отношении, можно сказать, однозначно, то, что сказал Христос, если мужчина смотрит на кого-то с вожделением, это уже грех прелюбодеяния, это нарушение седьмой заповеди. Все то, что греховно, оно разрушает, оно не может нести благословение. Это опять-таки уже мужские отговорки от нежелания экспериментировать и находить усладу, утеху в интимных отношениях с женой без какого-то подогрева. Это с одной стороны. С другой стороны, как правило, в таких фильмах пропагандируются явно запрещенные методы, противоестественные методы, которые представлены как что-то очень такое желанное, красивое. Естественно, муж, насмотревшись таких вещей, он требует от жены, чтобы она тоже там вытворяла такие вот вещи. Естественно, если женщина понимает, что это противоестественно, она этому противится, и наступает разлад. То есть это запрещенная территория, до которой не стоит идти, потому что ничего, кроме неудовлетворение не принесет. И, как правило, ведь все равно, если, допустим, муж живет уже с женой 20-25 лет, понятно, что при всем своем желании редко у какой женщины будет такая же там фигура 60-90-60. А естественно, что снимаются в этих порнографических, эротических роликах или фильмах, естественно, там девушки, которые как бы совершенно имеют другие формы, да и потом лицезрение самого близкого, самого интимного, это тоже греховно. И это даже неэтично, потому что двое должны иметь какие-то свои особенные отношения, скрытые от чужих глаз.
0: Но вот в Библии написано, потому что нельзя открывать наготы другого
1: человека. Совершенно
0: верно,
1: потому что это грех, это нарушение седьмой заповеди. Я еще раз повторяю, все то, что греховно, оно все разрушительно. И никакого объяснения, оправдания оно иметь не может.
0: А могут ли быть какие-то последствия, именно связанные вот с дисфункцией, потом, впоследствии? То есть может
1: однозначно
0: это привести,
1: конечно,
0: мужчину к половому бессилию?
1: Конечно, однозначно. И к расстройствам, и если мы говорим, что надо стремиться к гармонии, к все возрастающему наслаждению, то здесь, наоборот, будет идти откат назад, потому что мужчина не получит от того, что он увидел на экране. Да, тем более, еще раз повторяю, все то, что греховно, оно не может нести в себе благословение, оно только разрушительно. И это табу, этого нельзя делать.
0: Вот я посмотрел статистику семейных отношений в России, и заметил интересную тенденцию, что очень много разводов. И когда смотришь на возраст, вот женившихся, замуж кто вышел, это люди, которые не достигли возраста примерно 24-25 лет. У меня вот вопрос такой, почему люди, которые заключают брачный союз вот в таком раннем возрасте, чаще всего разводятся? В чем причина?
1: Ну, особенно обратить внимание на студенческие браки. Первое. Ну, невозможно совмещать учебу, нормальную учебу и семейную жизнь. А если еще и ребенок маленький появляется, то это вообще, это, естественно, что-то настолько, это такой получается перегруз очень большой, что часто, чаще всего молодые, они просто не выдерживают этого. Второе, это, как правило, в этом возрасте, там, до 20 лет, до 22-23 лет, как правило, молодые люди еще не отпочковались от своих родителей. Они живут вместе с родителями, они зависят от родителей.
0: Чаще еще и финансово зависят,
1: о чем мы с вами
0: говорили.
1: Да, финансово зависим, то есть не полностью зависим, а понятно, что родители, они не могут прирезать эту повинку, и получаются и советы, может быть, не к месту, и вмешивание, и очень часто родители тоже разводят своих детей. А третья причина – это о том, что у молодых людей очень неустойчива еще система ценностей. И они толком не могут даже сформулировать, что они ожидают от своего партнера. Сегодня вот ему нравится блондинка, а завтра этому же молодому человеку может нравиться брюнетка. Не потому, что он хороший или плохой, но потому, что это данность. Я сама пережила такой вот опыт. У меня был друг, он делился со мной. И вот он, там, просто у нас были хорошие отношения, он рассказывал, как он сильно любит девушку, как он сильно ее любит. Вот, какая она... А ему было 18 лет всего-навсего. А ему надо было идти в армию. И он говорит, я так и люблю. Я, в общем-то, он спрашивает у меня вообще, как ты думаешь, стоит взять с нее слово или нет? Я говорю, ни в коем случае этого не делай, потому что ты придешь с армии, у тебя будут совершенно другие мозги, ты совершенно по-другому будешь на нее смотреть. Да нет, и что? Я без нее жить не могу. Ну и получилось так, что он взял с девушки слово.

0: пошел в армию, пошел еще не на 3 года, а на 4 года в морфлот. Пришел, 22 года ему уже было. Он пришел в первый же вечер к ней. Они пообщались. Он вернулся и ушел. На следующий день он сказал, что все, у них отношения порваны. А она в это время отказала нескольким ребятам, потому что она его ждала. Ну, и он женился на девушке, которая моложе его была на 3 года. Потому что система ценностей полностью поменялась. Он ушел одним, пришел из армии совершенно другим. И то, что ему нравилось 18 лет, то, в общем-то, ему не нравилось уже в 22 года. Совершенно
1: это было. Я вспомнил, как раз вы говорили о подростках. А вроде тело взрослое, сознание еще подростковое. Да.
0: Ответственности еще нет. И хорошо, что здесь не было еще заключения брака. Только вот то, что я ему слово дала и отказала там ребятам. А если бы это был бы уже заключенный брак, естественно, что это был бы развод. А если были бы дети, пострадали бы дети. Поэтому важно помнить, что нужно сначала созреть психологически и морально, и умственно, а потом уже брать на себя ответственность за семью. И поэтому просто люди не готовы ни финансово, нет, не обеспечены, ни морально, ни психологически не готовы к этой ответственности. По большому, к сожалению, из-за этого браки распадаются.
1: К несчастью, случается так, что разводятся люди, и осталась мать, и у нее есть дочь. И вот она начинает делиться с этим самым близким созданием, самым дорогим, своей дочерью, о своем негативном опыте вот, совместной жизни с папой. Как далеко она может зайти, мама, рассказывая дочери вот свой вот этот негативный опыт сексуальной жизни с ее отцом?
0: Мы с вами говорили о том, что мама должна заниматься сексуальным воспитанием своей дочери, но они делают преступление в полном смысле этого слова. И, к большому сожалению, у нас матери-одиночек все больше и больше. И вот весь этот негатив, всю свою боль они выливают на дочку, тем самым формируя негативное отношение вообще к мужскому полу дочери. И как часто ведь и дочери, они любят папу, и они страдают от того, что папы нет, и у них получается, это такой внутренний разлад, это такой конфликт. Для ребенка это такая трагедия, даже для взрослой девушки, потому что в ней борется чувство любви к матери и желание поддержать мать. И тут мама рассказывает об отце такие гадости. Это получается отражение вообще к мужскому полу, это отражение к интимным отношениям. Ни в коем случае матери не должны этого делать. Они могут, может быть, как бы вскользь поделиться, сказать о том, что это наши проблемы с отцом. Это твой папа, ты должна его любить и уважать. И то, что произошло между нами, не должно отражаться на тебе. И это наши с ним проблемы. Это мы не поняли друг друга. Но это не значит, что ты должна от этого страдать. И давать разрешение дочери встречаться с отцом и так далее. А ни в коем случае не настраивать ее негативно и не закладывать в нее изначально вот такое вот негативное отношение к интимному.
1: То есть она невольно, испытывая чувство, ну, может быть, обиды на своего вот бывшего мужа, она может таким образом повлиять так на свою дочь, что жизнь дочери пойдет точно в таком же русле, как у нее самой.
0: Еще хуже.
1: То есть, может быть,
0: как
1: даже
0: правило, будет еще хуже. Я знаю, к большому сожалению, такую вот семью, где мама не развелась с мужем, но она просто плохо очень себя, жили они очень плохо, и она весь этот негатив вылила на своих детей, и у нее много детей было, и ни у одного ребенка не сложилась нормально семейная жизнь.
1: То есть женщины должны об этом помнить.
0: Должна.
1: Ну, сейчас есть у меня очень такой интересный вопрос, потому что часто сталкиваюсь с ним, я думаю, что многие люди с этим вопросом сталкиваются. Некоторые люди считают, что мужчины или женщины, достигшие уже зрелого возраста, ну, за 60, уже совершенно не нуждаются ни в какой интимной близости. Если это были одинокие люди, то им и незачем жениться или замуж выходить. Они считают, что это вздор и даже глупость. Жили вот одни, и пусть живут себе. Насколько оправдано такое мнение, и могут ли пожилые люди испытывать счастье в интимной близости?
0: Это очень ошибочное мнение. И я знаю случаи, когда пожилые люди из-за того, что дети не разрешили им создать новую семью после потери супруга или супруги, они просто умирали. Потому что одиночество – это самый страшный враг пожилого человека. Нужно помнить о том, что пожилой человек имеет тоже право на любовь и нежность. И мне нравится цитата: «Пусть пожилые люди будут такими, какие они есть, обыкновенными людьми, проявляющие время от времени потребность в любви, в нежности и привязанности.

0: В конечном счете, более молодые люди должны понять, что они не могут себя считать монополистами в сфере любви и брака. Ученые доказали, что нормальный интерес и способность к интимному общению сохраняются даже после 80 лет. Поэтому любви действительно все возрасты покорны, и пусть наши пожилые люди тоже будут счастливыми.
1: Огромное спасибо. Я думаю, что эта наша с вами встреча не последняя. У нас будет еще множество вопросов, и мы на них попытаемся дать исчерпывающие ответы. Дорогие друзья, сегодня мы с вами прощаемся. Пользуйтесь теми советами, которые были предоставлены вам семейным консультантом. Делайте все возможное, чтобы у вас в вашем браке была гармония, взаимопонимание, и чтобы вы жили на вершине своего счастья. И да поможет вам в этом Бог. До свидания.

Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

За то, что он возлюбил меня, избавлю его. Защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его. Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое.

не будет носить на себе ни тени проклятия. Представьте себе родину спасенных и помните, что она будет прекраснее, чем может это себе представить самые смелые и живое воображение. Разнообразные Божьи дары в природе являются лишь самым слабым отражением Его славы.

написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим человеку.

0: Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Помните эту поговорку? А Священное Писание говорит о том, что существует две смерти. Как это понимать? Что означает смерть первая и смерть вторая? Сегодня мне особенно приятно представлять вам нашего гостя, потому что это не только эксперт, но и мой супруг, священнослужитель Александр Синицын. Александр, здравствуй.
1: Здравствуй, Юлия.
0: Итак, мы продолжаем серию встреч, на которой обсуждаем непростые темы Священного Писания, и темы эти касаются того, что происходит с человеком после смерти. Они касаются воздаяния, Божьего суда, ада, гиены огненные и так далее.
1: И много-много страшилок, которые есть.
0: И вот сегодня мы обсуждаем тему второй смерти. Я думаю, что многих людей, которые не очень хорошо знакомы со Священным Писанием, хоть и, может быть, даже его и читали иногда, очень удивит то, что, оказывается, в Библии описывается некая вторая смерть.
1: Да, удивит.

0: И что интересно, даже некоторые люди да, и не знают об этом, но очень внимательные исследователи всегда находят.
1: Ну да, даже те, которые Евангелие читают, они могут вообще не знать, что есть места Библии, которые говорят о второй смерти.
0: Да. Да. Но они есть. И что интересно, вот это выражение «вторая смерть», оно действительно встречается в Библии, но только в одной книге, в книге Откровения или Апокалипсиса Иоанна Богослова. Вот именно там. И я думаю, что нам нужно посмотреть, то есть открыть, да, это место, даже несколько мест, и посмотреть, что о второй смерти сказано в Священном Писании. Начнем с самого начала. Итак, книга Откровений, 2 глава. Здесь впервые упоминается это выражение. 2 глава, стих 11. Ну, немножечко коротко про, о чем здесь идет речь. Здесь Иисус Христос обращается со своим посланием к ангелам семи церквей. То есть как бы у каждой церкви есть ангел, ну, я имею в виду по поведению, и к каждому ангелу он обращается. И вот когда он обращается к церкви из города Смирны, в самом конце он говорит: «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». То есть, с одной стороны, у нас есть некий побеждающий, и ему повезет крупно, потому что он не потерпит вреда от второй смерти. То есть мы видим, что вот здесь упоминается вторая смерть. И, конечно, возникает вопрос, а первая тогда это что, да?
1: Угу. И то есть, чтобы была вторая смерть после первой, получается, нужно воскреснуть?
0: Да, или как надо умереть, или то, что ты умер, это не смерть вовсе.
1: Да, да. Или это, правда, символ какой-то, она не буквальная.
0: Вообще первая смерть, она действительно биологическая. Но это вот наша, естественно, смерть, либо от старости, либо от катастроф, или преступлений, убийства, да. Это первая смерть. Вот. А вот вторая, она как раз более подробно, она показана. Итак, для этого нам нужно сейчас посмотреть конец книги Откровения. Это 20 у нас глава, получается, да? Где идет подробное описание. Так вот, в Откровении 20 главе мы читаем с 4 стиха. «И увидел я престолы, сидящих на них, которым дано было судить, и душ обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образа его, и не приняли начертание на чело свое или на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти». Вот как интересно. То есть вот тут мы начинаем видеть некоторое уже прояснение. Получается, люди, которые умерли первой смертью, после нее они могут воскреснуть. И здесь Иоанн говорит о первом воскресении. Значит, есть еще и второе воскресение. Так? Первое воскресение подразумевает, что люди, которые верили в Иисуса Христа, жили по Божию, по Слову Божьему поступали и так далее, да, они воскресают в этом первом воскресении. И теперь они уже будут жить вечно, потому что Бог определил их. А получается вторая группа людей здесь, которые кто-то... Тут же написано, что прочие же из умерших не ожили. То есть, значит, есть те, кто не ожил. Так? Вот. Доколе не окончится 1000 лет. И, соответственно, смерть вторая появляется или возникает после 1000-летнего периода. То есть, еще разочек... Значит, умерли все, и праведники, и неправедники. Все умерли, может быть, естественной смертью, неважно, но умерли. Это первая смерть. Потом

0: Начинается как бы Божий такой суд, первая его стадия, когда Бог выносит решение, кто будет спасен, искуплен и жить вечно, и они воскресают для этого. Идет тысяча лет, тысяча лет они царствуют со Христом, а прочие, получается, находятся пока в могилах. Как заканчивается тысяча лет, ну что происходит? Когда же окончится тысяча лет, седьмой текст, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли. Сейчас не будем вдаваться в подробности. Так, выходят эти люди вместе с сатаной, да, получается, они оживают. И начинается второй, как бы, такой часть суда. Этот суд, уже идет описание с 11 стиха, да, где идет белый престол, сидящий на этом престоле, да, открываются книги, в 12 стихе мы видим, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Так? И в 13 стихе снова подчеркивается, что судим был каждый по делам своим. А потом, когда вот этот вот приговор окончательно Богом вынесен, что происходит? И смерть, и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. То есть в озеро огненное, получается, это такой момент, когда сама смерть, сам ад, соответственно, выше там было написано, сатана и его ангелы, его приспешники, все они брошены вот в это озеро огненное, получается. Это и есть смерть вторая.
1: И то вместе есть, с нечестивыми.
0: Вместе с нечестивыми,
1: людьми, да. Мертвецами, которые воскресли, оказались нечестивыми.
0: Да, и потом 21 глава, она тоже вот эту фразу «смерть вторая» упоминает, но уже более конкретно и детально с описанием того, кто кого это ждет, участь. Итак, 21 глава, стих 8. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящим огнем и серую. Это смерть вторая». Вот. То есть снова мы видим упоминание «смерть вторая».
1: Вот вообще интересно, когда речь идет в 20 главе книги Откровения, то вот 4-й, да, текст, «И увидел я престолы, сидящих на них, им было дано судить души обезглавленных за свидетельство Иисуса», то есть здесь описываются мученики за веру, да, «и те, которые не поклонились зверю, не образу его», ну, они не поклонились сатане, да, «и вот они ожили и царствовали со Христом тысячу лет». Хотя тут вообще написано, что дано судить. Престолы, сидящие на этих престолах, судят, идет суд.
0: Ну это да, это оценка, да, людей, которые,
1: да,
0: в данном случае...
1: Да, оценка. Это... Получается из этого, что только мученики за веру,
0: ну, нет,
1: воскреснут,
0: конечно,
1: для вечной жизни, будут тысячи лет жить, нечестивцы пока спят вечным сном, потом воскресают. И как бы потом описываются, какие они, да?
0: Ну, да,
1: убийцы, скверные чародеи.
0: Да, да. Там, нет, ну, конечно,
1: а
0: здесь
1: обычным людям
0: контраст.
1: Куда деваться, которые и не любодеи, и не чародеи, которые, но еще лжецы. А что, мы никогда не лжем? Я не лжец, я могу быть лжецом.
0: Нет,
1: может,
0: нет.
1: Я не идолослужитель, но я лжец. Но я и не мученик за веру. Где я буду?
0: Да, хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Но на самом деле все-таки лжец говорит о характеристике определенной. Мы иногда... Ну, понятно, что иногда люди обманывают. Иногда они могут что-то там соврать в силу каких-то причин. Но речь здесь идет о лжеце. То есть дается ему характеристика. Если человек что-то где-то когда-то там, да, но не умолчал, да, а как-то не так сказал с тем, чтобы себя как-то там спрятать, да, то ложь обычно это всегда, она связана с тем, что совершается какой-то замысел, и из-за этого страдает другой человек. Вот о чем идет речь. Когда другой страдает. Вот. Поэтому

0: Здесь идет характеристика не о наших ошибках, которые мы можем совершить, а о некой продолжающейся практике.
1: Ну, образ жизни.
0: Да, образ жизни. Вот этот важный момент, все-таки образ жизни. Безусловно, мы ошибаемся, безусловно, мы согрешаем и так далее. Тут даже вот описан боязливый. Ну, это вообще прям кажется немножечко так жестоко. Но речь идет о трусе, о предателе. То есть
1: боязливый в

0: людей, которые идут по пути зла.
1: Угу.
0: Вот, они встали на тропу зла, и они в ней укоренились. Они в этом не раскаялись. Вот. А мученики за веру, да, действительно, ты вот хорошо это подметила, просто создается такой немножечко контраст. И книга Откровений не говорит то, что между будет, что будет между. Она показывает некое противостояние. То есть есть люди, которые невинно страдают.
1: Угу.
0: И они погибают. За что? Потому что живут по совести, которые не могут поступиться своими принципами. Так?
1: Угу.
0: Они погибают.
1: Угу.
0: И здесь создается контраст. А зло? А зло продолжает свирепствовать. И вопрос, будет конец этому злу или не будет?
1: Угу.
0: Бог что-то собирается делать вообще или нет? Вот этот контраст создается. Но ответ, что будет с теми, кто оказался посередине, он не дается. И не дается, потому что мы должны понимать этот контраст. А здесь ответ, скорее, мы всего даем из понимания характера Бога и его сущности. То есть он все-таки объективен в своей оценке. Так?
1: Uh-huh.
0: Вот. А сама смерть вторая, очень интересно, вот нам нужно об этом смотреть. Вторая смерть, она ведь предполагает момент как раз, когда Бог ставит последнюю точку, после которой нету никакого возврата. Вот что вторая uh-huh. смерть. Она совершается после тысячелетнего периода, раз. Во-вторых, вторая смерть – это уничтожение смерти, ада, получается. Хотя здесь такая тавтология получается, да? И смерть, и ад, и вторая смерть в том числе. Но потому что как ты хочешь описать конец всего? Но используется вот именно такое выражение. Некоторые, конечно, восприняли вторую смерть. Это гиена озеро огненное. Вот они все туда полетят, и там будут мучиться вечно, например, да? Но на самом деле смерть вторая, она подразумевает вот именно прекращение. Ну что такое смерть? Это же прерывание жизни.
1: Да.
0: Так
1: жизни
0: ведь?
1: Больше нет.
0: И жизни больше нет.
1: Да.
0: Но поскольку первая смерть, после нее воскресают и оживают. Оживают, кстати, ну воскресают праведники, и мертвые тоже воскреснут. Нечестивые.
1: Грешники.
0: Да,
1: и
0: они тоже как бы воскресают.
1: Во втором.
0: Да, но они во втором воскресенье восстают. И восстают-то уже как раз, чтобы был вынесен приговор. То есть почему? Здесь Бог показывает картину, что почему праведники в раю, ну, так скажем, да, в этом отношении
1: Богом.
0: С Богом,
1: да.
0: А почему нечестивцы именно такую участь?
1: В озере огненном.
0: В озере огненном.
1: Да.
0: Вот этот момент показан.
1: Ага.
0: Это показана справедливость. И вторая смерть, почему она так называется? Потому что прекращение идет жизни.
1: Угу.
0: Нету теперь жизни у ада.
1: Угу.
0: Нет уже никакой силы. У бесов нету теперь никакой жизни. Все, они как бы умерли.
1: Угу.
0: Так? Но если в первом случае было некое восстание из мертвых, то во второй смерти не будет уже никакого восстания. Все. Это полное, окончательное, бесповоротное уничтожение.
1: А вот
0: всего.
1: У меня вопрос. Зачем Богу идти по такому сложному пути? Окей, суд должен быть. Но мы согласны, мы все знаем, что и на земле суд, мы в суд обращаемся с желанием установить справедливость, да, есть и земные суды, и тем более Божий суд, он самый справедливейший суд на земле должен быть, да. И вот, ладно, Бог судит и грешников, и праведников, но зачем так усложнять, зачем, ну, праведники воскресли, там и живут с Богом. Где живут? Там, в Царстве Небесном, да?
0: Mm-hmm.
1: Ладно. Значит, качественная, прекрасная жизнь. Но грешники, вот они уже умерли, мертвые. Зачем их воскрешать, чтобы снова умертвить?
0: Да, хороший вопрос. Но это демонстрация. Скорее всего, здесь есть элемент приговора. Потому что, когда грешник страшный и ужасный, умер, он не увидел этого
1: первой
0: приговора.
1: Первой смертью.
0: Да, первой смертью. Умер, все.
1: Угу.
0: Творил зло, никто его не поймал, Ну, такие же случаи есть. Конечно. Бывает, есть вот...

0: например, известный, да, американский образ маньяка, убийцы Зодиака, да, но не нашли так его, не нашли, а он убивал. Так и не нашли. И не мог... А сколько таких случаев нераскрытых преступлений, да, и все. И здесь как раз показана вот эта вот сцена, демонстрация, что человек думает, что он избежал участи, и его никто не поймал. Ха-ха-ха-ха, вы меня так не поймали, я хитрый, умный и так далее. И тут вдруг он встает, и Бог ему: не поймали, говоришь? Ну, давай посмотрим. Кино про тебя. Ну как? А сейчас тебя будет ждать адское пекло, дорогой ты мой. И вот тут человек, оп, и понимает, что он попался. То есть он увильнул от человеческого суда, но от Божьего суда он не увильнул.
1: То вот, есть мне кажется... земная смерть его не спасла. Иногда да, ведь да. смерть может быть спасением.
0: Да, он думает.
1: Иногда люди просят даже себе смерти, чтобы не испытывать какие-то муки на земле. И вот человек, возможно, да, не получив возмездие при жизни, он сжил до старости, он умер естественной смертью в глубокой старости и как бы довольный может быть. Да, может быть довольный этим. А тут он воскрешает для Божьего суда, чтобы все его карты были раскрыты, грехи обнаружены, и справедливость, он увидел, что эта справедливость коснулась его. Суд, да? Божий именно суд.
0: Да, здесь поэтому, понимаешь, здесь ведь как, в чем сложность? Мы очень хотим детализировать, обратите внимание, очень хотим иногда часто детализировать и все расписать, как будет проходить процесс. Но ведь этот процесс не состоялся, его нет. Вот в реальности его нет, он еще не произошел. Я говорю о страшном суде, вот от этой такой точки, моменте. Да. Поэтому как он будет развиваться, мы не знаем. Иоанн видит видение, это некое приоткрытие такой завесы, которую Бог ему говорит для того, чтобы... Вот понимаешь, какой момент, как действует Бог? Он не выносит приговор, когда ты не знал, не слышал, не понимал. А он дает некий такой момент: одумайся, остановись. Ты думаешь, что суд человеческий ты избежал? Да, тебя люди не поймали, тебя не нашли. Бог найдет, Бог приведет, Бог поставит. Приговор услышишь все равно. Вот этот момент. И с другой стороны, все-таки вот эта смерть вторая, она это ведь некий элемент надежды на самом деле. Мы видим... Здесь что? Что-то страшное? А я вижу здесь потрясающую надежду. Во-первых, надежда на то, что зло, оно будет окончательно уничтожено. А это очень хорошая весть. Это здорово. Ему придет конец. Во-вторых, если я иногда испытываю давление этого зла, мне тяжело, мне тяжело. И я как бы внутренне молюсь и говорю: Боже, дай мне сил против этого зла идти. А теперь я слышу, будет вторая смерть, ему будет конец. А праведник получит свое воздаяние. И я понимаю, да, к сожалению, здесь, на этой земле, я не смогу, возможно, найти этой всей полной справедливости. Не могу. Но вот так оно получается. Но будет Божий суд, и будет Божья справедливость. И она расставит эти все точки. И поэтому тут есть элемент такой надежды, что я не могу... У меня нету сил противостоять злу и его искоренить. Хотя бы я с удовольствием бы этого сделал бы, да? Нету. Но это Божья прерогатива. Но вот она наступит.
1: И вот я еще думаю, если это писал Иоанн, и видение было показано Иоанну, то это было как раз в трудные для христиан времена, когда были гонения на христиан. И праведник, христианин в то время, это был гонимый человек. Я так понимаю. И праведник был мученик, и очень многие приняли мученическую смерть. И именно поэтому здесь Иоанн и говорит, что это мученики за слово Божье.
0: Да, здесь подчеркивается
1: очень часто. Да. И души обезглавленных за свидетельство Иисуса, за слово Божье, христиане равно мученики. Другого христианства фактически не было тогда. Поэтому и упоминаются эти люди. Иоанн же не знал, я думаю, что мы будем сегодня читать эти слова и будем думать,

0: Так, а я ведь не мученик.
1: Да.
0: Мы спокойно, свободно собираемся в церквях.
1: Угу.
0: И как бы никто нас не гонит. И нам хорошо, мы прославляем Господа и проповедуем на улицах даже. И есть у нас литература духовная, мы ее беспрепятственно...
1: Ну и вообще состояние. Государство дает...
0: И снимаем программы и да. ведем блоги. Угу. Какие мученики? Угу. Пока. Не знаем, что будет
1: ну,
0: завтра.
1: Да.
0: Пока так. Но Иоанн писал в той реальности, поэтому он этих людей именно так описывает.
1: Он их, да, и он их ободряет.
0: Да.
1: То есть это некое ободрение, чтобы они крепились, мужались. И да, ты, кстати, момент хороший подчеркнула, что может даже не наступить мученичество. То есть я могу прожить всю жизнь,
0: да.
1: как верующий человек, и ни разу
0: так
1: меня
0: и,
1: никто,
0: и некоторые,
1: меня никто да, не, да. Не, не казнил, не подвергал меня пыткам за веру. Я могу прожить. И даже прожить в государстве, которое меня, мои права может защищать даже в этом плане. И да, и тогда встает вопрос, а как быть? Ну вот, когда мы понимаем контекст, то мы видим, что, что может быть, этого не произошло. Ну, я имею в виду, не произошло мученичество. Но моя жизнь все равно была некой борьбой с какими-то своими страстями, с какими-то ну, определенными предрассудками, которые могут быть в обществе. И же невозможно предрассудки взять за раз и искоренить. Они же иногда такие цепкие и живучие, они могут жить. И ты к этому противостоишь. И в этом плане тогда в какой-то степени ты тоже мученик, только ты не мученик в физическом плане, что тебя там казнили и издевались там над тобой, а мученик в том плане, что ты идешь вопреки некой какой-то сложившейся, устоявшейся ну, представлении, да?
0: Ну, и вообще
1: стереотипу.
0: Вот. Христианин – это служение, ну, служение
1: да.
0: ближним, а это тоже своего рода жертва.
1: Да, и вот этот важный момент все-таки, да, это смерть вторая, я хочу подчеркнуть. Вторая смерть, это все-таки такой эсхатологический финал. То есть греческое слово, два греческих слова, точнее, соединено в одно. Эсхатология, эсхатос, это как бы конец, да, завершающий такой, ну, как бы время завершающее, время конца. А логос слова. Или учение получается. То есть учение о последних днях, о последнем времени. Вот. И эсхатология, она в христианстве все-таки есть, она присутствует. Даже если мы берем символ веры, да, Никея Цареградский, то там последние такие строчки, да, чаю воскресенье мертвых и жизнь будущего века. То есть важный такой вот момент – которым заканчивается символ веры, это все-таки вот эта надежда, чаю, то есть ожидаю воскресения мертвых и жизнь будущего века. Да, это потрясающе. Это как раз вот, это эсхатология, это апокалипсис Иоанна Богослова, это вот последние главы, последние стихи, вот то, что он об этом описывает. Вот.
0: То есть смерть вторая, если подытожить, это, ну, к сожалению... Смерть тех, кто...
1: Ну, я бы не сказал, к сожалению, я бы сказал, к счастью.
0: Ну, для них, к сожалению. Смерть тех, кто противится Богу. Ну, да, для них, к сожалению. Ну,
1: мы же,
0: а
1: вот,
0: к счастью, знаешь, в принципе, к счастью, наверное, для небожителей.
1: Мы живем, Бога, мы живем
0: да?
1: в правовом обществе.
0: Угу.
1: Все-таки, где есть порядки, есть законы.
0: Угу.
1: И мы немного воспитаны уже в более такой христианской традиции. А если брать то общество, это иногда жестокость. Это жестокость. Угу. Ты не представляешь, что, угу. что иногда творится. И когда люди творят угу. жестокие дела безнаказанно,
0: угу.
1: и когда им никто не указ, ну, мне кажется, вторая смерть в таком случае, это просто...
0: Ну, ну да, если, в принципе, как бы выпьют души праведников, да, как мы читали об этом, ну, ну да. о справедливости.
1: О справедливости.
0: Да, то есть почему нет воздаяния, а воздаяние есть. И когда, кстати, вот нам говорят, что подставь другую щеку, иди там поприще, отдай одежду, нет вообще никакого наказания, Бог – это только любовь. Но на самом деле наказание, воздаяние, оно есть.
1: Безусловно.
0: И оно будет, и да. оно будет Божьим.
1: Да.
0: И, поверь, оно будет самым справедливейшим в мире. Поэтому и Бог говорит, тихо-тихо, подожди. Мне отмщение, я вас дам.
1: Да.
0: Все будет, подожди, дитя мое.
1: Да, вот именно так.
0: Угу. Ну, очень такая...

0: тема сложная, интересная, за душу берущая, трагичная, но, как бы, тем не менее, радует то, что Господь, Он справедлив. Итак, мы еще продолжим наши встречи, и до встречи в следующий раз. Спасибо большое.
1: Да, слава Богу.
0: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего вам доброго. До свидания.

И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное.

0: них очень сильные и длинные хвосты.
1: У них длинные усы.
0: У них такие коротенькие лапки.
2: В этом выпуске передачи «Творение учит нас» мы говорим о выдрах.
0: Выдры появились в Сингапуре около 30 лет назад. Некоторые говорят, что они приплыли в Сингапур из Малайзии. Выдры обожают находиться в воде.
3: Они не могут дышать под водой,
0: но могут оставаться под водой до 8 минут на одном вдохе. Вот это да! Это так долго! Когда выдры плавают, они закрывают свои уши и нос, чтобы вода не попала внутрь. Чтобы убедиться, что мех сохранит их сухими и не даст замерзнуть даже под водой, выдры проводят много времени, ухаживая за собой.
3: Они делают это, катаясь по земле, потираясь о бревна, наполняя свой мех воздухом и причесывая его.
0: А моя мама тоже часто говорит мне, чтобы я причесала свои волосы.
3: Наверное, она думает, что ты выдра.
0: Сегодня в Сингапуре насчитывается около 150 выдр. И живут они по всему Сингапуру. Живут выдры семьями, которые называются стаями. В Сингапуре насчитывается 10 выдровых стай.
3: Например, стая Бишан-10.
0: Дом выдры называется жилище. Обычно это дупло деревьев, подземные логово или кроличьи норы.
4: Сингапурские выдры – это гладкошерстные выдры. И они самые крупные из всех выдр в Юго-Восточной Азии.
3: В мире насчитывается 13 различных видов выдр.
0: Их можно разделить на две группы. Это морские выдры и речные или пресноводные выдры.
4: Морские выдры тяжелее и имеют более густой мех, чем пресноводные.
3: Они обожают плавать на спине.
0: О да, это, наверное, очень весело.
4: Когда выдры лежат на спине, они кладут себе на грудь камень и разбивают о него свою добычу, пока она не откроется.

0: Вот это смекалка!
1: Выдры настоящие крутышки!
2: А засыпая, выдры держат друг друга за лапы, чтобы оставаться вместе.
0: И если их унесет течением, они все равно будут вместе?
2: Да?
0: Это так мило.
3: Но сингапурские выдры – это пресноводные выдры, а не морские.
2: И они довольно маленькие по сравнению с гигантской выдрой, которая вырастает до 240 сантиметров в длину.
0: Это выше, чем мой папа.
2: Что? Они такие большие, потому что у них очень длинные хвосты.
3: А хвосты пресноводных выдр очень сильные, чтобы помогать им плавать и легко сохранять равновесие в воде.
2: А еще выдры любят скатываться по склонам, чтобы быстро нырнуть в воду.
3: Ну, прямо как на гигантской водной горке.
0: А еще они любят скользить по снегу.
2: А еще выдры одни из самых игривых животных в мире.
3: Это выдра с детенышами. Выдры борются друг с другом ради забавы, так же, как и мне нравится бороться с моим папой.
0: Они обожают играть в догонялки, мою любимую игру.
3: А еще они любят жонглировать.
0: Я не умею жонглировать.
2: Библия говорит: веселое сердце делает лица веселым, и веселое сердце благотворно, как врачество.
3: Игра делает меня счастливым.
0: Даже жонглирование.
3: Как говорит мама, даже в трудные периоды жизни нужно сохранять веру в лучшее. Я не умею жонглировать, но мне всегда весело, когда я пробую это делать.
2: Папа говорит, есть два пути: оставаться счастливыми и стараться изо всех сил, или разозлиться и все бросить.
0: А когда становится скучно, мы все равно можем найти способ повеселиться.
3: Например, когда нам нужно прибраться в своих комнатах, можно найти способ делать это повеселее.
2: Я люблю соревноваться с братом, кто быстрее соберет игрушки.
0: Моя сестра прячет моего игрушечного кролика в самых неожиданных местах, чтобы я его нашла.
1: Выдры или люди, мы все можем наполнить свою жизнь счастьем и находить радость в каждом нашем дне.
3: Интересно, а что хорошего ты найдешь сегодня?

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселее с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Веселая школа здоровья снова у вас в гостях, и я, профессор Бодрячок, рад приветствовать вас. Приглашаю вас на наше чудесное занятие. А вот мои ученики, вот какие вы. Садитесь. Так, моя племянница Веселинка, Настя и Славик.
2: Садитесь. Да, у нас сегодня весело будет.
1: Да, я рад вас видеть, и не только видеть, но еще и слышать.
2: Со мной сегодня пришли два уха.
1: Два уха?
2: Да.
1: А, ну, Веселинка, я хочу тебя порадовать. Да, совершенно верно. Со мной тоже пришли два уха. Вот первое, а вот второе.
3: Да у всех они есть.
2: А со мной пришли необычные ухи.
1: Да.
2: Уши.
1: Да.
2: Одно ухо. И второе ухо.
1: Ух ты,
2: да.
1: Вот это да. Ну какие же это уши? Это же Настя и Славик.
2: Просто мы сегодня будем внимательно следить за звуками. Поэтому мы сегодня будем ухами.
1: Да,
2: ой,
1: да, да,
2: то есть ушами.
1: Да. Вот. Ну тогда я, профессор Бодрячок, буду третье такое большое ухо.
2: Бодрячок.
1: Ухо Бодрячок.

0: Обязательно услышим что-нибудь интересное.
1: Ушенция.
0: Когда четыре уха.
2: Слушайте, я, кажется, уже что-то слышу.
0: Что?
2: Да-да-да.
1: Что это?
2: Мне кажется, что это доносится с нашей веселой полянки. Не так?
0: Да. Точно.
2: Так пойдемте посмотрим.
0: Конечно, мы же сегодня уши. Мы должны обязательно все услышать. Побежали.
2: Вы бегите, а я вас догоню.
0: Хорошо, побежали.
2: Да, да, да.
0: А где же профессор Бодрячок?
1: Вот он! И что-то он с собой несет.
0: Что?
2: А вот и я.
0: Я вас сегодня не узнала, профессор Бодрячок.
2: Да, у меня сегодня день перевоплощения.
0: Вы сегодня не профессор?
1: Вы сегодня строитель.
2: Нет, дорогая моя Настя, я сегодня мастер звуков.
0: Да. А что звуки-то? Ломаются, что ли?
2: Нет, звуки не ломаются. Просто, дорогие друзья...
1: А что это?
2: Это специальный инструмент для звука. Да, сейчас все увидите. Вот,
1: а
2: просто...
1: надо будет молотком стучать по этой штучке.
2: Да, все, что вы знаете. Ну, тоже молодцы. Наверное, вы в будущем тоже мастер звуков. Вот только звуки, веселинка, бывают разные. Они бывают приятные, которые полезны для здоровья. А бывают такие громкие, резкие, которые вредят здоровью. От них даже голова может разболеться.
0: Но мы с ребятами сегодня уши.
2: Да,
0: мы будем внимательно слушать. И сможем определить, какой звук приятный, а какой неприятный.
2: Правильно. Я думаю, что вы определите приятный звук и неприятный.
0: Ага.
2: Вот. Сейчас я буду делать так, чтобы появляться разные звуки, а вы определите, приятный звук или неприятный. Только давайте договоримся. Если звук приятный, то вы будете хлопать.
0: Потренируемся.
2: Ну, а если неприятный, то...
1: будете топать.
2: Вот, правильно.
0: Топать? Давайте потренируемся. Вот. Мы готовы, профессор Бодрячок.
2: Приготовились.
0: Слышите? Какая приятная музыка!
2: Молодцы!
0: Так и хочется танцевать!
2: Молодцы! Правильно, похлопаем. Музыка была, правда, приятная. Ну, а теперь, Настя, ты была права.
0: Ой, какой неприятный звук! Давайте потопаем, а то он не становится. Давайте потопаем. Ой-ой-ой, потопали.
2: Слышите?
1: Что это? Воды.
0: Точно, это же наша речка.
2: Это наша речка журчит. Это же приятный звук.
0: Да, это приятный звук. Что нас ждет?
2: Похлопаем. Но не хлопайте слишком сильно. Вы же можете распугать этих прекрасных созданий.
0: Ты слышишь птичек? Да.
2: Это же приятно.
0: Да. Птички приятный звук.
2: Как
0: давайте
2: похлопаем. Птичек пение, потому что эти звуки поднимают
0: настроение. Вот. Давайте
2: похлопаем. Ну а сейчас внимание.
0: Ой.
2: Приготовились.
0: Давайте закроем уши.
2: Приготовились.
0: Ой, профессор Бодрячок, если бы вы не сказали «приготовились», я бы совсем испугалась такого резкого и неприятного звука.
2: А теперь представьте, ребята, если хлопнул не один шарик, а сразу много шариков, бабах! Что тогда будет?
1: Мы оглохнем.
0: Вот именно, давайте потопаем, это неприятный звук.
2: Испугаться и заболит голова уж точно.
0: Ой, пойдемте лучше эксперимент проводить, профессор Бодрячок.
2: Пойдемте, я кое-что приготовил для эксперимента.
0: Ой, надеюсь, это не такое страшное.
2: За нас, что ли? Вот, ребята, что вы видите? На что это похоже?
1: Цветы на полянке.
2: Правильно.
0: Точно, на нашу полянку.
2: Да.
0: Похоже.
2: Не знаю, как у меня получилось, но я пытался изобразить нашу веселую полянку с цветами.
0: Красивая.
2: Да, давайте с вами.

0: вами сейчас представим. Веселинка и Славик, вы будете такой легкий, тихий ветерок.
1: Я люблю тихий ветерочек.
0: Это будет означать такой приятный такой шум. Приятный звук, тихий, от которого тихий, даже тихонько, цветочки тихонько не разлетаются. Когда хорошо все дует, спокойно так и очень хорошо. А я и Настя, мы будем такой сильный, грозный ветер, от которого...
2: Когда вы скажете, приготовились,
0: да,
2: только, а
0: да,
2: то вы испугаетесь.
0: Когда я, да, да. Это будет означать плохой, скверный звук, который вредит здоровью.
2: Ага.
0: Вот, давайте. Итак.
2: Мы со Славиком.
0: Летают птички. Да, вы со Славиком приготовились, растут цветочки, и подул тихий, спокойный ветерок. Подуйте, ну, подуй. Спокойно. Хорошенький такой, хороший ветерочек.
2: Цветочкам нравится
0: да
2: наш ветерочек.
0: Нравится.
2: Смотрите.
0: Да, бабочки.
2: Им очень понравился.
0: Да?
2: Мы хороший ветерочек, да, с вами?
0: Правильно.
2: Да.
0: Хороший. Это означает хорошие звуки, которые полезны для здоровья.
2: Ага.
0: А вдруг налетели тучи, наступил вечер и подул такой ураган. Настя, ну держись, Славик.
2: Держись за стол, а то вдруг нас дует. Цветочки все разлетелись.
3: А можно мне цветочки поднять?
0: Конечно, конечно, можно.
2: А мы их поставим так.
0: Да. Ну вот, ребята, мы с вами и познакомились, какие звуки бывают полезные, а какие звуки вредные.
2: А я знаю очень много разных полезных звуков. Вот какие полезные звуки знаете?
3: Жор, я знаю листопад.
2: Я тоже люблю листопад.
0: Листочки шуршат по ногам.
3: И я еще люблю, когда по снегу идешь, такой хрус-хрус-хрус-хрус-хрус-хрус.
2: А Славику какой нравится звук?
3: Снегопад.
2: Тоже снегопад нравится. А мне тоже нравится, когда листьев очень много. Идешь и шуршишь, шуршит под ногами. А давайте сделаем такую поделку.
3: Давайте.
2: Листопад. Для поделки нам понадобится цветной картон. Держите, вот вам. Оранжевого цвета. Желтого хочешь?
3: Да.
2: Ну, давай желтый.
3: Ой, я оранжевый.
2: А ты как раз оранжевый. Да. Отлично. Так, а также нам понадобится, что для листопада нам нужно?
3: Листья.
2: Листочки, конечно.
0: Они
2: вот сколько я вам вырезала листочков. Разные-разные есть. И кленовые, и березовые, и дубовые. Я думаю, что всем хватит. Смотрите, для этого также нам еще понадобится клей. Так, и... Смотрите, что мы делаем дальше. Открываем, молодец. Мы берем листочек.
3: Намазываем его.
2: С обратной стороны. Нет, смотрите. С обратной стороны мы мажем только середину листочка. Вот только серединку. И больше ничего. Только серединку листочка. Вот. Вот. Видишь как? И приклеиваем на нашу картонку. Давай, приклеиваем.
3: Только можно это? Потому что он тут не будет видно.
2: Ну что ж, зато краешки будут у нас видны. Доклеиваем. Итак, мы приклеиваем каждый листик. Так, чтобы не было видно даже нашей картонки. Вот. Чтобы у нас было много-много листьев. И это будет похоже на настоящий
3: листопад.
2: Точно. Старайтесь выбирать листики разного цвета.
3: И желтого, и зеленого, и красного, и голубого.
2: Нет, голубые вряд ли листики есть. Я вот не видела. Держи. Да. Вы вспомните, когда осенью на дорожке лежат листья. Вам видно дорожку за листьями?
3: Нет.
2: Вот, не видно. Вот давайте заклеим всю нашу дорожку, чтобы ее даже не было видно. Вот. Держи. Вот сюда можно приклеить красненький. Старайтесь, чтобы они везде были разного цвета. Держи.
3: Да.
2: И тогда у нас будет
3: самый
2: красивый листопад. А? Сюда тоже хочешь? Давай. Давай я склею. Держи. Сначала вот этот приклей, я тебе вот этот потом дам.

0: Как у вас получается?
1: Ну, сюда можно. Сюда можно.
2: Да, обязательно приклей сюда. Вот. Эту поделку, кстати, можно сделать со своими друзьями. Потому что листьев много, и каждый сможет приклеить по листочку.
1: Да-да. Я готова.
2: Отлично. И давайте покажем, какая поделка у нас получилась. Вот какая у нас поделка
3: получилась. Я словно в лесу побывал.
2: Да.
3: Осенью.
2: Да. Вот, смотрите. О, и у вас тоже красиво. И мне эта поделка будет напоминать о нашем сегодняшнем уроке. Что да, приятные дорогие звуки полезны для здоровья.
1: А мне будет напоминать об весне.
2: О весне? Листопад? Да. Интересно.
3: Да. Осенью всегда вспоминается весна. Зимой лето.
2: Да? Ой. Ребят, обязательно сделайте такую поделку.
3: Да, обязательно сделайте такую поделку и пришлите нам ее фотографию. Только так, чтобы вы там тоже на этой фотографии были. Нам так приятно будет на вас посмотреть.
2: Это точно.
3: Вы словно
1: побывали. Не забудьте ее подписать.
3: Да, точно. Да, да. Вы словно побывали у нас на веселой школе здоровья. Ну, а сейчас нам пора прощаться. Правда?
2: Да.
3: Да. Наш урок подошел к концу, но мы вас ждем в следующий раз. Всего вам доброго, дорогие ребята. До скорых встреч.
2: До свидания, ребята.
1: До свидания. У нас коврик из листьев. До свидания.

принимать близко к сердцу радости и горести Отечества способен лишь тот, кто не может пройти равнодушно мимо радости и горести отдельного человека.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Христиане верят в провидение Божие, верят в то, что у Бога есть для каждого человека свой план. Не то чтобы Бог каждого человека заранее предусмотрел весь путь его жизни, и человек не может уклониться ни налево, ни направо от этого. Это нечто другое. Но мы верим в то, что у Бога есть план для моей жизни. У Бога есть смысл для моей жизни. Бог хочет, чтобы я чем-то послужил Ему, чем-то особенным, чем могу послужить только я. Бог хочет, чтобы вы послужили Ему чем-то особенным, чем можете послужить только вы, и никто не может занять ваше место. У Бога есть план для каждого из нас, особенный план. Многое зависит от того, понимаем мы это или нет, сможем ли мы осуществить это или нет. Я хотел бы рассмотреть один библейский пример из книги «Есфирь». Откроем Священное Писание на книге «Есфирь». История, да более знакомая всем, кто хоть немного изучал Священное Писание. Она повествует о том, как царь Артаксеркс, устроив пир

решил позвать на этот пир и свою жену, чтобы она, будучи царицей, повеселила и покрасовалась перед всеми находящимися там. Но она отказала. Она решила, что ее достоинство выше, чем чтобы прийти на этот пир полный пьяных, разнузданных мужчин. Она отказалась, хотя прекрасно понимала, что такой отказ может стоить ей жизни. С другой стороны, если бы она пришла, она тоже лишилась бы своего достоинства. У нее не было выбора. Царь Артаксеркс, возмущенный таким поведением своей жены, по наущению, опять же, пьяных советников, приказал удалить ее от себя. И потом, по прошествии некоторого времени, уже протрезвев, ему говорят: слушай, нехорошо быть царю без жены. Давай мы устроим конкурс красоты. Пусть будут назначены люди, которые обойдут все области, все твое царство, выберут красивых девушек, представят пред царя, и какая понравится, та пусть займет место непослушной остень. Царю это понравилось. Он подписал соответствующий указ, и был назначен конкурс красоты. По всем областям царским послали людей, которые выбирали бы понравившихся им девушек, которые могли знать вкусы царя и выбирали бы соответственно. Дальше приводили их к стражу царских жен, который был еще лучше осведомлен о вкусах царя и мог произвести дополнительный отбор. Среди всех этих девушек попала туда и Есфирь. Есфирь была из еврейской семьи. И хотя они все вместе находились там в переселении, в плену, но под вот этот указ попала и она на этот конкурс, попала и она под надзор Гегая, царского стража жен. И ему она понравилась, и он приказал выдавать ей особые масла и особые притирания, особо о ней заботиться. Вероятно, он знал, что она одна из фавориток и может оказаться в будущем царицей. Прошло еще некоторое время, закончился курс подготовки, и вот предстали они пред царя. Царь Артаксеркс после своих каких-то тестов, после того, как он осмотрел их, он принял решение, и Есфирь стала царицей, новой царицей вместо Остинь. Интересно, насколько велики шансы у простой еврейской девушки, рабыни фактически, вдруг стать царицей огромной империи. Для чего все это? Проходит еще некоторое время, история развивается, появляется у этого народа, у народа израильского, появляется злейший враг. Этот враг оказывается чуть ли не вторым после царя, приближенным к царю. И он начинает замышлять и строить козни, как бы уничтожить этот народ. Все просто. Подсунул указ, настроил царя. Царь указ подписывает. И вот уже назначен день, когда этот народ должен быть истреблен из царства этого Артаксеркса. Что делать? Как ей быть? Она до сих пор никому не говорила, что она из этого же народа. И что по-хорошему она тоже подлежит такому же истреблению. Но с другой стороны, и ее время нахождения в фаворите у царя подошло к концу. И уже долгое время, как она не была звана к царю, ее дядя нашел способ пообщаться с ней. И говорит важные слова. Единственный текст, который я сегодня хочу прочесть. Книга Есфирь, глава 4, стих 14.

Он подходит к Исфире и говорит: «Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского». Один стих. А как много говорит о провидении Божьем. Она обратилась к дяде и сказала: «Молитесь, поститесь, такой-то день я пойду к царю. Если погибнуть, погибну, потому что незваный человек мог просто не остаться в живых, если будет иметь наглость прийти к царю. Но если все будет хорошо, то царь примет меня». Она пошла, и царь принял ее, и свобода была дана израильскому народу. Не просто свобода, но свобода защищаться, свобода от этого жуткого указа. Было сделано все, чтобы этот народ выжил, а враги этого народа смогли получить достойное наказание за то, что они придумали. Какой в этом всем урок для нас? Мы не знаем порой, что приготовил Бог для каждого из нас. Но я уверен, что для каждого из нас у Бога есть определенный особенный план для нашей жизни. И если мы будем общаться с Богом как можно ближе, если мы будем молиться Ему, если мы будем внимательно слушать Его, если мы будем читать Священное Писание, то Он откроет нам Его план, и мы сможем послужить Ему максимально, как Он этого желает. Да прославится Его имя и Его всеведение во имя Иисуса. Аминь.

0: не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Библейский перевод всегда компромисс истории синодального перевода. Она в этом смысле очень показательна.
1: Там нужно учитывать, что церковно-славянская Библия – это тоже перевод.
2: Печатать русский перевод без славянского еще тогда не решались.
3: В этой программе значение церковно-славянского перевода Библии, предпосылки перевода Библии на русский язык, история библейского общества, значение синодального перевода.
4: Самый распространенный Библии на русский язык был сделан в 19 веке. Это так называемый синодальный перевод. Почему так называемый? Потому что так называют его в народе. Такое название было, не было дано ему изначально. Просто написано, когда мы читаем его, написано, что он был издан в 1876 году. И здесь написано, что он издан по благословению Святейшего Синода.
2: Была ли на Руси Библия до того, как был сделан синодальный перевод? На этот вопрос я бы ответил и да, и нет. С одной стороны,

она была, но для подавляющего числа читателей, в том числе священников, потому что в основном Библию читали в церкви священники, в личном распоряжении Библии практически ни у кого не было. Это была очень редкая, дорогая книга, но для большинства

0: Ее мало кто понимал. Ее читали в церкви, и звучала она торжественно, но непонятно. Нечто вроде священной музыки.
1: История славянской Библии показывает, что Библия у южных славян и у нас на Руси никогда не запрещалась, но вместе с тем никогда не имела боевой роли, не составляла предмета чаяний и исканий народа, была скорее предметом религиозного почитания, чем непосредственным источником благоговейного действования.
0: Такая ситуация способствовала очень позднему переводу Библии на русский язык. То есть считал, что Библия и так есть. Ну, неважно, что ее практически никто не понимает, что она малодоступна, что она не побуждает людей к мыслям, тем более к действиям. Вот она есть и достаточно. Перевод Библии на русский язык был осуществлен не только намного позже, на несколько столетий, на 300 лет позже, на 200 лет позже, чем переводы Библии на, скажем, западноевропейские языки, например, арабский. Главным во всей этой истории был промысел Божий. И толчком к началу перевода Библии на русский язык послужили события Великой Отечественной войны 1812 года. Во время вот этих тяжелейших испытаний для России император Александр I, который столкнулся с этим вызовом, с этой бедой, как император, то есть повелитель России, случилось так, что он обратился к Библии и испытал то, что впоследствии стало именоваться библейским обращением Александра.
1: Александр думал, что русский народ ужасно темен и суеверен. Бабы верят, что существует много Богородиц. Владимирская, Казанская, утоли моя печали, всех скорбящих радость и мало ли еще какие. Крестьяне не понимают, в чем, собственно, нравственный смысл евангельского учения. Они служат молебно, а не с посланий дождя, освещают колодцы, если в них попадает мышь, они твердят какую-то молитву из пяти слов тысячу раз. А между тем они худо знают Писание. Надо их научить евангельской истине, чтобы они освободились от суеверий.
0: И вот именно с этой целью просвещение народа через издание и распространение Священного Писания было основано Библейское общество.
1: 6 декабря 1812 года было основано Библейское общество. По поводу этого собрания Александр I писал Голицыну: «Я придаю ему, Библейскому обществу, величайшее значение и вполне согласен с вашим взглядом, что Святое Писание заменит пророков. Это всеобщая тенденция к сближению со Христом Спасителем для меня составляет действительное наслаждение».
0: Когда он говорил о всеобщей тенденции к сближению со Христом Спасителем, он имел в виду то, что в образовании библейского общества участвовали не только православные христиане, но также и протестанты, и католики. То есть это было общехристианское дело. И он сам стал членом библейского общества, пожертвовал единовременно на его труды 25 тысяч рублей, а это были громадные деньги по тем временам. За 5 рублей можно было купить корову. И ежегодно жертвовал по 10 тысяч рублей на проекты библейского общества. Все это он делал не из казны, а из своих личных средств.
1: Не сразу, впрочем, решились у нас сделать перевод Нового Завета. Сначала печатали славянский перевод. Зато выпущены были в большом тираже Библия и новозаветные книги на иностранных языках. Евангелие было издано по-армянски, по-татарски, по-грузински, по-латышски, по-фински, по-калмыцки и так далее. В 1816 году РБО приступило к переводу Библии на русский язык. И уже в 1822 году опубликовала Новый Завет, затем Псалтирь,

0: 1825 году напечатала отдельным томом первые 8 книг Ветхого Завета.
1: Печатать русский перевод без славянского еще тогда не решались. Это было сделано позже. То есть Библия на славянском языке вот обладала таким авторитетом, что именно ее считали вот настоящей Библией. А русский перевод – это как пособие для понимания славянского.
2: Там нужно учитывать, что церковно-славянская Библия – это тоже перевод. Только на церковно-славянском языке. Но это тоже перевод.
1: И Новый Завет, и затем Псалтырь издавались огромными тиражами для того времени. То есть общий тираж был свыше 100 тысяч экземпляров. Достаточно сказать, что тиражи произведений Пушкина в то время составляли 3-5 тысяч экземпляров, просто для сравнения. Хотя было очень много восторженных отзывов со стороны очень многих людей, и в том числе и церковных иерархов, и высшей знати, простых людей, которые впервые получили доступ к Священному Писанию на своем родном языке. Действительно был такой очень большой общественный подъем и очень много хвалебных отзывов. Но даже в то время не все были удовлетворены вот этим трудом и считали некоторые, что не стоило его и предпринимать. Очень скоро против библейского общества организовался заговор. В результате этого заговора библейское общество было закрыто. Его деятельность была приостановлена на очень долгое время.
0: В результате многих доносов в 1826 году при императоре Николае I РБО закрыли. Все имущество общества стоимостью 2 миллиона рублей передали Святейшему Синоду, а нераспространенный тираж книг Ветхого Завета сожгли в печах кирпичного завода Александра Невской лавры. Русский перевод Библии оказался под запретом более чем на 30 лет.
1: Многие винят именно императора Николая в закрытии российского библейского общества, но это была не его инициатива. Это была инициатива церковных иерархов, высших государственных сановников.
0: Переводы священного писания с высокого языка, называемого славянским, на простой в общежитии употребляемый язык, называемый русским, под предлогом лучшего разумения церковных книг, придуманы для уменьшения их важности и поколебания веры. Чтение священных книг состоит в том, чтобы истребить правоверие, возмутить отечество и произвесть в нем междоусобие и бунты.
1: Действительно, библейский текст просвещает всякого человека и производит в нем свое действие. И это действие не всегда нравится окружающим.
0: На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Рави», что значит «учитель». «Где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос», и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», что значит «камень».
1: Вот как передает Лесков легендарную беседу Рыжова с губернатором Ладоги.

0: Донским. Кстати, это историческая фигура. Вы, говорят, знаток Библии. Читаю, сколько время позволяет, и вам советую. Хорошо, но могу ли я вас уверить, что вы можете со мной говорить совсем откровенно и по справедливости? Ложь заповедью запрещена, я лгать не стану. Хорошо. Уважаете ли вы власти? Не уважаю. За что? Ленивы, алчны и пред престолом криводушны, отвечал Рыжов. Да, вы откровенны, благодарю. Вы тоже пророчествуете? Нет, а по Библии вывожу, что ясно следует. Распространение Слова Божия на русском языке действительно могло потрясти вот эти основы. И страшно некоторым было даже подумать о том, что в России может появиться множество честных чиновников, таких как Алексашка Рыжов, который не брал взяток. Люди начали читать Священное Писание у себя по домам. И это воспринималось как презрение к церкви, образование сект, собраний и скопищ. Чтение Священного Писания дома не означает презрение к церкви. Одно другому не противоречит. И люди могут читать Библию и ходить в церковь.
1: В 1858 году бывшему члену и активному участнику дела РБО митрополиту московскому Филарету Дроздову удалось возобновить перевод Библии на русский язык. Решающим аргументом для возобновления перевода стало соизволение на то императора Александра II. В 1876 году русский перевод Библии был издан по благословению Святейшего Синода и потому получил название синодального.
0: Даже несмотря на то, что перевод был издан по благословению Святейшего Синода, он был предназначен не для церковного чтения, а только для личного, для домашнего употребления. В церковном чтении оставалось незыблемым употребление славянского перевода. То есть можно сказать, что русский перевод издавался как пособие к пониманию славянского перевода.
2: В 1876 году вышла как раз, как она называлась, «Библия» или «Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в русском переводе». Санкт-Петербург, синодальная типография, 1876 год. Единственная информация, которая об истории этой книги здесь дана, по благословению Святейшего Правительствующего Синода. Все. Точка. Кто переводил, по каким принципам переводил, ни словечко не сказано. Очень такая российская история, да, вот начальство дало добро, и не будем больше выяснять, как это получилось и почему. Хотя история, конечно, занимательная часть и трагическая. Сложность этой истории, она до сих пор видна. Вот в первом издании, открываем пятую главу Бытия, например. Адам жил 130, в скобках 230 цифрами лет, и родил в скобках сына по подобию своему, в скобках и по образу своему, и нарек имя ему Сиф. Дни Адама по рождению Сифа было 800, в скобках 700 цифрами лет, и родил он сынов и дочерей. И это вы встретите в православных изданиях, протестантских не будет того, что в скобках. Это вставки из Септуагинта, из греческого перевода Ветхого Завета, который одновременно является основным текстом греческой, восточно-христианской, православной традиции, и от которого нельзя было отказаться. Поэтому там, где расхождение в цифрах, соответственно, тексты конечным русского перевода указали еврейский вариант словами, а греческий – цифрами, но в скобках. Вот такой непростой синодальный перевод. Впоследствии протестанты убрали просто все то, что в скобках. Но, конечно, от этого текст не стал свободен от влияния септуагента, древнегреческого перевода, просто потому что очень часто там это влияние на уровне отдельных слов, выражений, на уровне каких-то интерпретаций. И вот это всегда компромисс. Библейский перевод всегда компромисс. История синодального перевода, она в этом смысле очень показательна. Он компромисс между, скажем так, консерваторами и либералами. Я понимаю условность этих названий. Компромисс между еврейским текстом и греческим. Компромисс между академической наукой и церковными инстанциями. Ну вот, очень часто в библейском переводе, вообще в

0: том, как Библия живет в нашем мире, следы этого компромисса бывают весьма и весьма значительны, да.
1: Когда я читаю, то я часто сравниваю. Обычно я беру синодальный перевод и беру греческий текст Нового Завета. И начинаю, естественно, сравнивать, то есть смотреть, как или иначе переведено тот или иной текст. Почему? Потому что все-таки синодальный перевод или синодальное издание Библии, оно очень популярно в нашей стране. Например, другие переводы, они не имеют такой все-таки силы и влияния, как, например, синодальный текст. Хотим мы того или нет, но синодальные Библии, да, пока, но синодальные Библии люди прошли войну и гонения, и поэтому он как бы стал, ну, частью культуры. Может быть, современные переводы, у них еще есть будущее, они станут потом, может быть, когда-то в будущем, уже теперь той, как бы, основной Библии, к которой будут все обращаться.
0: Синодальный перевод, конечно, произвел огромное впечатление. Есть рассказ Лескова «Однодум» про квартального надзирателя. Это мелкий полицейский чин, который всю Библию прочитал и до Христа дочитался. И о нем говорилось, что такие люди, что юродивые, они чудят, а никому не вредны. Вот если бы побольше людей прочитало всю Библию и до Христа дочиталось, может быть, революция пошла по какому-то другому пути, а может быть, и не было бы ее.
2: Он шел безропотно тернистой дорогой. Он встретил радостно и гибель, и позор. Уста, вещавшие учение правды строгой, не изрекли толпе глумящийся укор. Он шел безропотно, и на кресте распятый народом завещал и братство, и любовь. За этот грешный мир порок и тьмой объятый, за ближнего лилась его святая кровь. О, дети слабые скептического века! Или вам не говорит могучий образ тот о назначении великом человека и волю спящую на подвиг не зовет? О, нет, не верю я. Не вовсе заглушили в нас голос истины, корысти, суета. Еще настанет день, вдохнет и жизнь, и силу в наш обветшалый мир учение Христа.

0: Мой папа умер внезапно. Когда я стояла около гроба, мне безумно захотелось взять его за руку. Она была большой, мягкой и холодной, как у человека, который просто замерз. И в тот момент я осознала, как многое хотела бы сказать ему сейчас. Оказывается, ни разу в жизни я не говорила, что люблю его. Зачем? Это ведь и так подразумевается, что дети любят своих родителей. А потому множество нежных слов так и остались где-то там, в глубине дочкиного сердца. Мы какие-то неправильные, что ли. Всегда спохватываемся, когда уже поздно, когда уже ни цветы, ни признание в любви, ни наши жертвы никому не нужны. К чему это я? Небесный Отец, Он тоже ждет слов твоей любви, пока еще не поздно.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных

социальных слоев и имели различное происхождение. И все же все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

«Оставил я тебя на краткое время, но приму обратно, милостями осыпав. Скрыл я лицо свое от тебя в пылу гнева на краткое время, но по любви моей вечной помилую тебя, говорит Господь твой Избавитель».

0: Его называют апостолом язычников, хотя он не входил в число 12 апостолов Христа. Более того, участвовал в гонениях против его последователей, искренне веря, что творит богоугодное дело. Но после одной знаменательной встречи он не только сам стал христианином, но и в течение последующей жизни создал многочисленные христианские общины. Его послания составляют значительную часть Нового Завета и по сей день вдохновляют, наставляют и помогают верить. Павел, еврейское имя Савл, родился в начале первого века нашей эры на территории современной Турции, в городе Тарсе, в одном из крупнейших центров эллинистической культуры. Савл происходил из колена Вениаминова и, вероятно, был назван в честь принадлежавшего к тому же колену библейского царя Саула. Отец Павла был фарисеем. Об этом упоминается в книге «Деяния апостолов». И сам Павел был воспитан как фарисей, в хорошем смысле этого слова. Фарисеи были благочестивые люди, люди, хранившие древние традиции Ветхого Завета. Павел собирался стать раввином, то есть учителем, и с этой целью он учился у знаменитого раввина Гамалиэля, который был патриархом фарисеев. Это был тот самый Гамалиил, который предупреждал Синедрион не выступать против христиан, не преследовать учеников Иисуса. Отец Павла был римским гражданином, и Павел, соответственно, унаследовал это положение. В то время лишь немногие жители провинции Римской империи обладали статусом гражданина. С этим, вероятно, связано наличие у Павла римского имени, латинского «паулюс», то есть «маленький». Впоследствии, называя себя наименьшим из апостолов, в первом послании к Коринфянам, Павел, возможно, обыгрывал смысл своего имени.
1: «Ибо я наименьший из апостолов, и недостоин называться апостолом, потому что гнал

0: Церковь Божия.
1: Павел был самым ревностным среди других учеников в школе Гамалиила. Когда он узнал о расправе над Стефаном, исповедовавшим христианскую веру, то пришел туда и, чтобы показать, что он сочувствует этой расправе, сторожил одежду палачей, которые бросали камни в первомученика. Но, может быть, в тот момент, когда умирал Стефан, в душе у Савла шевельнулось сомнение. Почему эти люди, эти последователи Иисуса Назарянина, стоят так твердо? И, быть может, чтобы заглушить свои сомнения, он отправляется в Дамаск, чтобы там, в корне, в колыбель, в зародыше, задавить новое движение назарян, так называли тогда последователей Иисуса. И здесь, по дороге в Дамаск, с ним произошло поразительное чудо. Савл сам об этом вспоминает так.
0: «Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне: „Савл, Савл, что ты гонишь меня?“ Я отвечал: „Кто ты, Господи?“ Он сказал мне: „Я Иисус Назарей, которого ты гонишь. Бывшие же со мною свет видели и пришли в страх, но голоса, говорившего мне, не слыхали. Тогда я сказал: „Господи, что мне делать?“ Господь же сказал мне: „Встань, иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать. А как я от славы света того лишился зрения, то бывшие со мною за руку привели меня в Дамаск. Некто Анания, муж благочестивый, по закону одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и, подойдя, сказал мне: „Брат Савл, прозри“. И я тотчас увидел его. Он же сказал мне: „Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю его, увидел праведника и услышал глас из уст его, потому что ты будешь ему свидетелем перед всеми людьми о том, что ты видел и слышал. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса“».
1: Он навсегда запомнил те слова: „Савл, Савл, зачем ты меня гонишь?“, который говорил ему Иисус. Савл понял, что Христос отождествляет себя со своей церковью. И здесь было начало его великого учения о церкви как о теле Христовом, как о полном единстве братьев и сестер. Так Савл Изгонителя стал проповедником Христовой истины. Первые ученики Иисуса были простыми, обычными людьми. А они точно и верно, не примешивая ничего своего, донесли до нас благую весть, добрую весть, Евангелие. Но чтобы это служение совершилось во всей полноте, чтобы о Христе узнали не только иудеи, должен был прийти новый человек, человек ученый, вооруженный богословской мыслью и силой Божьей. Наряду со знанием Торы из Нового Завета, очевидно, знакомство Павла с общими местами греко-римской культуры того времени – философии, литературы, религии и, прежде всего, риторики. Павел был гением, крупнейшим мыслителем, первым христианским богословом, первым христианским мистиком, который рассказал о своем опыте. Сам Господь отправил его к язычникам. Когда в городе Антиохии создалась первая смешанная община, первая церковь, состоявшая из евреев и греков, сирийцев и италийцев и других жителей этого многонационального города, надо было устраивать эту общину на единых началах. И братья отправили туда Савла. Антиохийцы ждали его прихода. Они ожидали увидеть какого-то особенного человека, потому что слышали, что

0: Он был гонителем церкви, и они знали, что его обратило какое-то чудесное видение. Его приход, вероятно, вызвал некоторое разочарование, потому что на вид Саул был невзрачным, небольшого роста, рано полысевшим. На первый взгляд он казался незначительным, но, присмотревшись к нему, можно было увидеть огонь, который горел в его глазах. Это была несгибаемая натура. Человек, никогда не видевший Иисуса Христа во дни его земной жизни, он видел его внутренним зрением. Христос обещал, что после того, как закончится его земная жизнь, он будет невидимо присутствовать среди людей и открываться им через Духа Своего, через Утешителя, Заступника. Так оно и было. Последователи, которые не видели земного лица Христа, видели его глазами веры. И Павел был первым из тех, кто рассказал об этом опыте. Чувство близости Христа у него было настолько реальным и обостренным, что казалось, Христос вот-вот вновь придет на землю. Поэтому апостол стремился быстрее донести миру спасительную весть. Павел обходил сначала малоазийские города, потом вышел на берег Европы со своими спутниками, проповедовал в Македонии, потом стал спускаться по Балканским отрогам на юг, побывал в Афинах и основал церковь в Коринфе. По существу, все восточное в Средиземноморье было охвачено его проповедью. И так он действовал вплоть до мировой тогдашней столицы, вплоть до Рима, где он и окончил свои дни мучеником. Жизнь Павла была очень нелегкой. Сам он так писал об этом в одном из посланий.
1: «Я был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу».
0: Несмотря на все это, усталый, измученный трудами апостол Павел оставался верным и стойким союзником Иисуса Христа. Он был влюблен в Него, очарован им, им только и жил. Он так в этом признавался.
1: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение».
0: Павел готов был умереть, чтобы быть со Христом, но он должен был людям, иудеям, и эллинам, и варварам, всем. И Павел отдал свою жизнь на служение. Он не только проповедовал, он был первым организатором христианских общин, то есть церквей. Они назывались «экклесии», значит, народные собрания. Крестив людей, приобщив их ко Христу, он не оставлял церкви без внимания. Идя дальше, он продолжал руководить, посылал к ним христиан, обменивался с ними письмами, писал послания верующим разных городов. Вот из этих-то посланий и сложилось

0: почти вся вторая основная часть Нового Завета. 14 посланий носят имя апостола Павла. Многие люди были к нему глубоко и искренне привязаны, и Павел отвечал им такой же нежной любовью. Вся жизнь апостола Павла до обращения, по его глубокому убеждению, была заблуждением и вела к осуждению. Благодать Божия помогла ему освободиться от обмана. И с этого времени апостол Павел старается лишь быть достойным Божьей благодати и не уклоняться от своего призвания. Он сознает, что нет и не может быть речи о каких бы то ни было заслугах перед Богом, потому что все дело Его милости.
1: «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, с прошением и благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе».

Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы».

любил поля и холмы и большей частью проповедовал под открытым небом, а не в храмах или синагогах. Ни одна синагога не могла бы вместить толп, которые собирались возле него. Но не только по этой причине он предпочитал учить в полях и рощах. Природа влекла Иисуса.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу программу «Иначе говоря», и у нас девятая тема «Не произноси ложного свидетельства». Скажите, пожалуйста, кому-либо приходилось сталкиваться с тем, что его пытаются регулярно обманывать? Было у вас такое?
1: Да.
0: Так, можешь рассказать, что там происходило?
1: Не могу, секрет.
0: Ага, хорошо.
2: Ну, у меня было такое, что я была когда маленькая, и нам родители с моим братом давали, ну, вот, какую-то сумму денег, да? И, к примеру, они давали мне купюрой, а ему давали мелочью. И он мелочь там чуть-чуть потратил, у него чуть-чуть осталось. И он подходил ко мне и говорил, типа, давай так, я у тебя возьму купюру, а ты у меня мелочь. Смотри, у меня монет больше, а у тебя купюра одна. А я ж не понимала вообще, что это такое, там, деньги и так далее. Поэтому я думала, что он мне дает, типа, намного больше, да. И он, главное, так и говорил, да, смотри, вон сколько у тебя монет будет, а у меня всего лишь там одна купюра. И то есть, а я была наивная, маленькая, и я ему отдавала. И, в общем, как-то так меня и дурили.
0: Да, понятно. Хорошо. Тогда более серьезный вопрос. Вам приходилось лжесвидетельствовать или обманывать? Как вы себя чувствовали?
2: Может, преувеличивать скорее.
0: Преувеличивали? Было такое?
2: Да.
0: Ну-ка, расскажи.
3: Было, что один человек соврал, рассказал тебе, а ты, ну, и пообещал ему не говорить, и поэтому врешь, чтобы прикрыть его ложь.
0: Ага.
3: Ну, типа, врешь, что ты ничего не знаешь, или вообще говоришь что-то обратное. Ну, как бы, по сути, это тоже ложь.
0: Хорошо. Скажите, а было ли такое, вот, были ли случаи, когда побуждали или вынуждали Иисуса Христа говорить неправду? Были ли случаи, когда его пытались вот так вот прижать в угол, и чтобы он каким-то образом ответил? Не помните такие случаи?
3: Было, его же это... Его у Пилата вроде, его заставляли говорить то, что это... Скажи, что ты не...
0: Да, на суде у Пилата, у Каяфы. Да. Были случаи, когда подошли сначала к Петру и сказали, ваш учитель будет платить подать? И знаете, что Петр ответил? Да, будет. Но он не советовался с Иисусом.

0: И когда Иисус его позвал, он говорит ему: «Как ты думаешь, Петр, кто, ну, по тем традициям, по тем временам, кто подать дает, дети царские или слуги?» Ну, Петр говорит: «Да, слуги, подчиненные». И он говорит: «Хорошо, возьми удочку, пойди на озеро, поймай рыбу, а там во рту найдешь статир, разменяй его на мелкие монеты и заплати и за меня, и за себя». Это очень важный, важный момент. Иисус не стал каким-то образом там оправдываться или выгораживать Петра. Просто он преподал ему очень хороший урок, что он не просто царский сын, потому что Иисус был из рода Давидова, из царского рода, но он создатель всей этой планеты. Он знает, что Петр первую рыбу поймает, и там будет монета во рту этой рыбы. Более того, когда были случаи, что Иисуса пытались вынудить, чтобы он или оговорился, или где-то неправильно сказал, либо хотели уличить его и спросили, платить ли нам подать кесарю или возвращать вот средства в храм. Вы помните, что Иисус сделал? Он попросил монету, показал эту монету людям и говорит: чей здесь образ, чье изображение? Кесаря? Ну, они говорят: да, римской власти, кесаря. Так вот, Иисус говорит: кесаря, ну, кесарева кесарю, а Божье Богу. Таким образом, он очень грамотно, красиво вышел из этой ситуации. А когда его пытались вот в отношении Иоанна, вы помните, он спросил их крещение, когда его спросили, чьей силой ты изгоняешь людей из храма, а Иисус тогда спросил: и я вас тоже спрошу, Иоанн, его служение и то, что он делал, это от Бога или нет? Но они стали между собой советоваться. Скажем, от Бога, ну, проблемы. Ну, как Иоанн же указывал людям на Христа, что он будет настоящий Мессия. Если скажем, не от Бога, ну, тут народ нас побьет камнями, потому что люди уважают Иоанна. И они тогда ему говорят: мы не скажем, мы не знаем. Здесь фарисеи допустили лукавство, они обманули. Вот это было конкретное лжесвидетельство. А вы знаете, что ответил Иисус? Он говорит: и я не скажу вам. То есть человек, если вас вынуждают на обман, или вам кто-то говорит: вот я тебе сейчас что-то скажу, ты только никому не говори. И, кстати, как правило, этот же человек пойдет, разболтает всем, и потом скажет: о, а ты ж всем рассказала. Вот какая ты подружка у меня, почему ты так сделала? Представляете? Иисус прямо сказал: и я не скажу вам. Если кто-то вас просит какие-то секреты держать, а вы знаете, что этот человек сам секреты не держит, вы ему прямо скажите: знаешь что, ты мне лучше не рассказывай, потому что может случиться так, что ты сам всем этот секрет расскажешь, а потом обвинять меня будешь в том, что я не сдержал этот секрет. Лжесвидетельство – это ведь, как вы думаете, это только в адрес ближнего, там в заповеди так: не лжесвидетельствуй на ближнего твоего.
1: Лжесвидетельствовать, я так еще понимаю, это сплетничать.
0: Тоже.
1: Тоже это верно. Синонимы, ну, как бы не синонимы, это словосочетание, это прям как определение к этому слову. Угу. Потому что когда ты говоришь что-то, какую-то неправду, да, на человека, да. Ну, насчет ближнего и, что касается дальнего, как бы... Ну, в Библии часто вообще говорится про ближнего, про тех, кто тебя окружает. Я так понимаю, твое окружение, ты же не будешь сплетничать про тех, кого ты даже не знаешь. Ну вот, я думаю, это поэтому.
2: Нет, если брать притчи, которые рассказывал Христос, то если брать притчу про самарянина, то ближним оказался вообще чужой человек. Поэтому как бы, ну, иногда же люди склонны...
0: Значит, понятие ближний мы можем понимать как что-то общее, да?
2: Да, мы склонны там даже вот... увидеть человека, которого мы не знаем, но который там с человеком, которого мы знаем, да, и про него тоже наговорить. Ну, как бы про это тоже сказано.
3: Угу. Можно вот вопрос?
0: Пожалуйста.
3: Мы ведь не обязаны все и всегда и всем говорить. Будет ли считаться лжесвидетельством то,

0: когда я умалчиваю правду, которую я не должен рассказывать. Ну, молчание золота, собственно.
1: Так.
0: Будет ли это вот лжесвидетельством, когда я не совершаю действия? Ну, вот, допустим, возьмем пример вот у детей, как бы вот в школе, да, они приносят оценки, могут принести хорошие, могут принести плохие. Вот будет ли, как бы, таким, можно сказать, лжесвидетельством, грехом, если ребенок не будет говорить... Там,
1: что он плохую оценку,
0: да,
1: получил,
0: что он,
1: да?
0: Вот, получил.
2: Или если он вырвет страницу.
0: Да, вот как бы полностью сотрет все следы своего, так сказать, плохого обучения.
1: Юлиана, что думаешь? Вот, пожалуйста, Юлиана, что ты скажешь? Вырвала страницу. Это честно или нечестно?
3: Что у меня происходит внутри? Ну, это...
1: Ну, человек вырвал страницу.
3: Было, но у тебя борьба внутри происходит. Сначала ты долго... Думаешь, делать этого, не делать.
1: Ну, ты понимаешь, что это нельзя,
3: да? Я
1: хотела
3: один раз делать, но не решилась.
1: Понятно. И вы понимаете, ведь с этой заповеди все достаточно иногда непросто, потому что, к примеру, кто-то вам сказал, ты никому не говори, а эта информация очень нужна, и ты понимаешь, что она, ну, она крайне необходима в некоторых случаях, да, спасти жизнь человека, что делать?
2: В Библии было, когда город целый погубили. Да,
1: Иерихон.
2: Она же солгала, ну, девушка, которая спасла. Они спросили, ты видела? Она сказала, нет. Ну, как бы, да, она спряталась.
1: Она спрятала и сказала, вот они побежали по этой дороге,
2: и
1: догоните их.
2: И Бог же
1: их
2: воздал, и ее даже, ее детям, и всем остальным тоже.
1: Ой, сложный вопрос. А Авраам, вы помните, когда его спросил египетский царь, кто это, женщина? А он говорит, это моя сестра. Моя сестра. Это правда была, что его сестра?
2: Нет.
3: Нет. Ну вот тут он соврал.
1: Ну как нет? Она же была сводной сестрой его. Но он частично правду сказал, понимаете?
2: Хитрил. Но да. Он это с какой целью сказал? Он это
1: из-за страха.
2: Он боялся за свою жизнь, за ее жизнь, вообще за много чего боялся. Он это сказал, это был как бы... Кстати, вот да, насчет того, чтобы иногда вот соврать, чтобы выжить.
1: И у меня тогда следующий вопрос. А как Бог отреагировал на эту ситуацию? Кого он наказал? Авраама или египетского царя?
2: Он. Ну, царя он наказал.
1: Царя? А почему Авраама не наказал?
3: Ну, он Авраама тоже тогда так.
2: Но Аврааму не понравилось, все равно он извлек урок с этой ситуации.
1: Знаете, когда Авраам получил урок хороший? Через, сейчас вам скажу точно, через 15 лет, когда у него родился Исаак, и когда он пошел с ним на гору, прошло достаточно прилично времени, и Господь испытал его. Более того, он в 100 лет ему сказал, Авраам, не греши более. Представляете, Бог дорожил этим человеком, да, пожалуйста?
4: Ну, вот просто навряд ли кто-то из нас будет стоять перед фараоном и вот такие вот серьезные вещи решать.
1: Ага.
4: Но многие из нас учатся, и является ли воровством списать у кого-то, например, чтобы сдать экзамен, и как бы его, ну, как типа результат...
1: Выдавать за свои,
4: за
1: да?
4: Свой,
1: вот тоже, да. Как лжесвидетель.
4: Потому что это вообще как бы, ну, очень как бы распространено, и, ну, считается ли это воровством, и, ну, как бы, типа, серьезно ли это, или, ну, типа, а, так, нормально, пережите все.
1: Богдан, давай начнем с более легкого. Шпаргалки можно делать или нельзя?
3: Ну, у нас в школе так, ну, шутят, не шутят, они говорят то, что шпаргалки пишите, но не используйте.
1: Это преподаватели, да?
3: Да.
1: Пишите, но не используйте. Ну, как не использовать, если ты уже приготовился, да?
4: Некоторые преподаватели разрешают писать шпаргалки, как бы, ну, это наоборот. Ну, заставит тебя...
1: Хоть так выучат, да, что-то?
4: Мозг там, да,
2: кого
4: затащить.
2: Ты обманываешь этими шпаргалками? Система образования?
1: Хорошо.
2: Смотри,
4: я
2: не
4: думаю, кого я обманываю, когда я это
2: делаю.
1: Богдан, представь себе, что ты доверился врачу, дипломированному врачу. И буквально перед твоей операцией, когда тебе вот эту маску наденут и наркоз дадут, тут вдруг обнаруживается, и врач говорит...
3: Он поделится своей историей жизни, как он списывал.
1: Да, да, и как он здорово списывал, и на самом деле ему не приходилось учиться. Ты доверишься такому врачу? Только честно.
4: Вообще, конечно, нет. Но, ну, во-первых, я вообще не могу знать, как он там учился,
1: так.
4: И я, в принципе, буду всегда доверять врачу.

хочу, ну, в основном. А если это такой, ну, не знаю, ну, неважный предмет, который, например, не знаю, ну, что там может быть, там, ОБЖ, ну, ОБЖ иногда тебе может помочь там, да, когда-то, ну, в принципе, это, ну, никогда, когда-нибудь, вернее, никогда не повлияет на чью-то жизнь, это просто вот, чтобы как-то, не знаю, чтобы не получить там двойку и чтобы не остаться на второй год, там, не лишиться диплома, там, и так далее, и что-нибудь еще, вот,

0: как бы, ну, это инстинкт самосохранения.
1: Богдан, вот то, что ты спрашиваешь, оно очень актуально, и действительно многие студенты, многие школьники, они стоят перед дилеммой. Что делать? Учить мне весь объем информации, который есть, и сойти с ума, да, или где-то списать, выкрутиться, там, я не знаю, там, постараться схитрить где-то с этими преподавателями. Но я думаю, что выход есть в этой ситуации, особенно когда мы хорошо знаем преподавателей, когда мы можем взять в этом же предмете то, что нам реально в жизни пригодится. Потому что это очень серьезно. Я знаю, что некоторые преподаватели вот мне давали дополнительные задания. Я был уверен, у нас там была система такая, что мы получали дополнительные баллы, и если вдруг тест или какие-то, ну, финальные экзамены, мы где-то что-то не дотягивали, благодаря тому, что мы упорно работали, ну, в нашем любимом направлении, мы получали хорошие оценки. Более того, я для себя, вот лично я для себя принял решение, что если у меня по греческому, ну, будет тройка, там, ну, там не пятерка, не четверка, как я хотел, но будет тройка, одна тройка в квартал, ну, я, в принципе, ну, соглашался с этим. Более того, я так свое здоровье хранил, потому что особенно первый курс, там, первая сессия, установочная сессия, она очень тяжелая была. И я очень сильно расстраивался, что там некоторые оценки были, ну, не самые лучшие. Более того, меня взяли в английский класс, там, где работали переводчики уже, ну, профессионалы. А я, кстати, вот я попался, потому что я попросил брата, помоги мне заполнить тест. Он мне заполнил, потому что он был на втором курсе. И я потом целый год подтягивался, я пытался быть наравне с теми профессионалами, которые были там. И я поплатился, конечно, и здоровьем, и временем, потому что я шел бы с группой одинаково, а так мне пришлось...
0: Ну, в итоге оно того стоило, наверное, потянуть там язык.
1: Ну, последствия стоили, да.
0: Вот, последствия... То есть, получается, иногда, ну, нечестность может привести к положительному результату.
1: Нет, я бы сказал по-другому, что даже когда мы что-то нарушили, как в случае с Авраамом, Господь заступился за обманщика. Но он дал ему возможность пережить определенные последствия в своей жизни. Понимаете, когда мы оступились, и мы понимаем, что, ну, я сделал что-то неправильно, появляются последствия, и нам принципиально важно, чтобы мы эти последствия могли достойно перенести и больше этих ошибок не повторять.
0: Ну, вот списал я, да, получил диплом. Ну, как бы для меня последствия даже очень хорошие. И я об этом не жалею. Вот. И, ну, в принципе, никаких таких последствий нет.
1: Пока. Смотри, как только ты начинаешь свою профессиональную деятельность, то, что, конечно, я понимаю, что не все, что нам преподают, оно необходимо в будущем, в жизни, но очень часто элементарные и очень серьезные вещи, они нужны в нашей профессиональной деятельности, и нам все-таки нужно возвращаться и дополнять те знания, которую ты пропустил, да?
2: А вот если, допустим, такая ситуация, что тебя человек, вот тебе он рассказал какой-то секрет и попросил не говорить, а тебя кто-то другой просит, чтобы ты рассказал вот ему то, что тебе рассказал тот человек. То есть это какая-то важная информация.
1: Так.
2: Но тебя же тот человек, он тебе доверился, он тебе рассказал это и попросил не говорить. То есть как ни крути здесь...
1: Как поступать?
2: Да,
1: что
2: как
1: делать?
2: Поступать в таких ситуациях? Ну, непонятно.
1: Друзья, вы не пробовали просящему говорить, давай я посоветуюсь с этим человеком?
2: А если это подруга или друг твой, ну, которым...
1: Позвони в присутствии этого человека и скажи, вот тут такой-то товарищ просит меня раскрыть твой секрет, можно или нельзя?
3: Ну, обычно вот, ну, как бы, если ты говоришь, давай я у него спрошу, он говорит, нет, ты что, он подумает то, что это.
2: Да, то, что я
1: и
2: хочу.
1: И ты свободен, понимаете? Друзья, иногда мы придумываем себе ловушки, в которых мечемся, мучаемся, и кто-то действительно может использовать эту информацию нам во вред. Более того, иногда нас могут люди специально вовлекать в какие-то интриги, чтобы мы потом и страдали. Потому что если я рассказал кому-то секрет, то человек фактически, я ему

0: строго-настрого запретил, ты только никому не говори. Подожди, если ты хочешь, чтобы никто не знал, зачем ты мне рассказываешь? Давай честно, зачем ты мне рассказываешь?
1: По секрету, как бы как другу, как подруге, нужно выговориться как-то.
0: Если просто нужно выговориться, то, по большому счету, это уже не секрет. Ну и, конечно, нужно с нашей стороны принципиально важно хранить вот то, что нам сказали. Но и вместе с тем берегите себя от той ноши, которая не ваша. Пожалуйста.
2: Можно, конечно, я, может быть, отойду от прямо нынешней темы разговора. Я хотел бы обратить момент, собственно, на то, как звучит сама заповедь. В исходе 20 главе, в 16 стихе написано: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». То бишь, чтобы нарушить эту заповедь, должно быть как минимум два человека, тот, кто нарушает, и на кого нарушается эта заповедь.
0: Так.
2: Одно действие,
0: так.
2: Ну, как бы ложь. То есть я пока не понимаю, вот к чему, собственно, вот весь вот этот, сыр-бор, может быть. Когда мы кому-то что-то говорим, какую-то неправду. Тут написано только про то, что когда ты говоришь на другого человека неправду, то есть... Может быть, обвиняешь его в чем-то того, что он не делал, присваиваешь ему те качества, которых он, собственно, не имеет. Вот. Мне кажется, это заповедь именно про это, да.
3: Отсюда у меня вытекает вопрос. Тут говорится, что не произноси ложного свидетельства. То есть, на нашем языке, не сплетничай.
0: Так.
3: Не делай этого, а обсуждать человека. Допустим, что-то плохое про него говорить. Тут же не написано, что если это правда. Правда, но плохая правда. Можно ли? Это считается грехом? Мы обсуждаем человека. Вообще, если посмотреть на людей со стороны, они всегда кого-то обсуждают. Кого-то или какую-то ситуацию, в которой люди все равно причастны. И как бы... Если это правда, но она не хорошая, могу этого говорить?
1: В таком случае нужно помнить золотое правило Библии. Да. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. То есть ты ж не хочешь, чтобы про тебя вот что-то плохое рассказали, хоть это даже и
0: единственное,
1: правда.
0: Что можно делать за спиной другого человека, единственное, что Священное Писание разрешает, это официально, да, молиться за этого человека. А вот обсуждать... обговаривать, да, и ведь мы, говоря о фактах, мы нарушаем заповедь когда? Когда мы примешиваем к этим фактам свои чувства, свои эмоции, мы говорим, какой он плохой и так далее. А ведь мы не знаем всех обстоятельств, и необходимо, если уж говорить об этом, да, о произошедшем, то принципиально важно, чтобы и тот человек присутствовал здесь, вот, среди нас.
3: По делу.
0: Теперь по делу.
3: По делу обсуждаешь.
0: Да. По делу важно говорить о поступке, не очерняя личность человека. Ведь человек может даже хорошее сказать. Ну, к примеру, боцман на корабле однажды, от того, что он буйствовал, пьянствовал, и там дежурный в конце дня всегда... вел заметки, какие происшествия были на корабле. И там были заметки о том, как боцман нарушал дисциплину. И он очень сильно расстроился, когда сам посмотрел этот журнал, потому что практически каждый день записи были о нем. И он пишет правду. Капитан сегодня был трезвым. Правда? Но эта запись единственная и написана сегодня. О чем могут подумать все, кто перечитывал этот журнал.
1: Что до этого капитан был не трезвым.
0: Да, постоянно. И это тут нужно очень важно, даже говоря правду, принципиально важно, чтобы мы понимали, лжесвидетельства не должно быть.
4: Ну, вот когда мы лжесвидетельствуем... Когда мы лжесвидетельствуем, мы, получается, приносим вред. Также и когда мы говорим правду, нехорошую правду распространяем, мы тоже также приносим вред. Но, например, если ко мне подходит друг и говорит, вот там вот этот парнишка у меня просил деньги занять. Говорит, что ты скажешь о нем? А я, например, знаю, что он не возвращает, что он там уже и так у него куча долгов, и он, не вернет. Вот, я, конечно же, скажу ему эту правду о этом человеке. Тем самым, получается, скажу о нем вот такие плохие вещи. Да, ну, например, примеры, мало ли что еще может быть.

0: Вот, тем самым я как бы, ну, сделаю правильно, это абсолютно будет.
1: А, получается, ты предупредишь следующего, чтобы он не стал жертвой мошенника, да? Друзья, для этого есть средства массовой информации, интернет и многие другие средства, которые, ну, где фиксируются должники там, или еще кто-то. И когда сегодня в организацию человек устраивается, ну, к сожалению, есть такие черные списки, где работодатель может посмотреть, надежен тот или иной работник. И если это правда, то работодатель защищен. Если это неправда, то урон потерпит тот, кто пытается устроиться на работу. Может быть, какая-то узкая специальность серьезная. И, конечно, это проблема, потому что он может не знать об этой записи, что она существует, а это может приносить, ну, как бы серьезный ущерб репутации и жизни человека. И поэтому здесь принципиально важно, чтобы мы были честными и чтобы мы говорили о действии, но не давали оценку самому человеку. Потому что, ну, я могу сказать, он мне не вернул, тебе, может быть, вернет. Потому что он мне не смог вернуть. Может быть, он сегодня не смог вернуть. А там тебе решать, действовать, ну, в каком направлении.
2: Я думаю, человек тут сам как бы строит свою репутацию каждый. Ну, по факту, да. Он на нее влияет. И если человек... Это даже, может быть, не обязательно с деньгами связано. Также с предательством. Ну, как бы... То же самое, аналогичная ситуация может произойти, неважно, где там ведутся счета или что-то еще. Но если человек, он такой есть, он сам себя таким в мире показывает. Он свои, ну, люди делают, мнение о человеке создается по действиям. Да. Если я буду говорить, что он так сделал, все равно у человека, который меня слушает, сформируется уже свое мнение об этом человеке.
1: Да. Теперь, и оно, Наташа,
2: будет правильным.
1: Смотри, когда лжесвидетельство идет в ваш адрес, причем очень грубое, наглое и, ну, отвратительные лжесвидетельства, которые, ну, и вас оболгали, вы не знаете, что сделать. Единственным вашим защитником может оказаться время. Если вы примете решение, что я буду жить вопреки всем этим приукрашенным словам, тогда вы увидите, какую свободу в будущем вы почувствуете и переживете, потому что люди, не доверяющие вам по слову этого человека, знаете, что потом происходит? Они вам доверяют, а ему они уже не доверяют. И тогда вот эта ложь, она бумерангом возвращается обратно к человеку, потому что он лжец, и он опорочил, ну, порядочного, хорошего человека.
2: Ну, тут еще бонус для человека в том, что его совесть чиста.
1: Да.
2: Он знает, что он этого не делал. А как быть с такой ситуацией, если, ну, человек знает, что он это сделал? Ну, про него сказали не ложь, сказали правду, но правда такая же горькая, и это его убило. И как он уже восстановится?
1: Это самый главный вопрос. Спасибо тебе. Мы его в конце уже рассмотрим. Друзья, для этого есть тайная молитва. Личное обращение к Богу. Если я рассказал правду, и я рассказал ее Богу первым, и люди потом обо мне стали говорить плохое, тогда я воспринимаю это более спокойно, и я не расстраиваюсь. Я даже не обвиняю людей, что вот они обо мне такую правду, и действительно, реальную правду рассказывают, потому что я покаялся, и я хочу себя изменить. Я хочу, чтобы Бог участвовал в моей жизни. Ведь, друзья, нам жизни не хватит иногда, чтобы оправдываться на всякие ложные обвинения и на те нападения, которые бывают в наш адрес. Поэтому лжесвидетельство никогда не сделает меня чище. Спасибо, ребят, за вопросы. Мне очень приятно было слышать ваши ответы и приятно было отвечать на те поставленные очень серьезные вопросы по лжесвидетельству. Дорогие друзья, мы благодарны, что вы были с нами. До новых встреч!

Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.
1: Неужели у Бога есть определенные стандарты, которым мы должны соответствовать? А что, если мы не соответствуем? Неужели Он так легко и быстро отказывается от нас? Нужно сказать, что на протяжении многих столетий королевские семьи очень тщательно наблюдали за тем, кто станет частью их родословной. Например, мы читаем с вами о крестьяне VII, короле датском, который в 17 лет заболел шизофренией. И как вы думаете, конечно же, королевская семья сделала все возможное для того, чтобы его отправить в Германию к королю Георгу III, который был их близким родственником. А в семейной родословной, там, где подписано его имя, вы не найдете фотографии. Это не единственный случай. Другой король Румынии, Михай, 3 из 5 дочерей лишил титула. Почему он так поступил? По его мнению, они не соответствовали тем моральным стандартам для царской семьи. А как поступает Бог? Если мы с вами внимательно понаблюдаем за родословной нашего Спасителя Иисуса, что за люди вошли в эту родословную? Неужели они самые лучшие, самые святые, самые праведные? Неужели эти люди на самом деле могут составить плеяду самых благородных людей планеты? Совсем нет. Мы с вами читаем о многих людях, вошедших в эту родословную. Упоминание некоторых из них нас может очень сильно разочаровать. Допустим, если мы вспомним женщину Раав, о ней можно сказать, что она 5 раз, в общем, встречается на страницах священных писаний. И 4 упоминается, что она блудница. Персона нон грата может считаться Фамарь, которая также вошла в родословную нашего Спасителя. Когда мы читаем более пристально 1 главу Евангелия от Матфея, то мы замечаем, что здесь упоминаются такие люди, например, как в 6 стихе. «Иисей родил царя Давида, Давид царь родил Соломона, отбывший за Урею». Вообще, если вспомнить в целом Давида и его поступок совершенный, мы с вами увидим, что рождение Соломона было связано с очень тяжким грехом. Фактически он взял в жены жену чужого, другого человека. Если мы почитаем, что сказано в Библии о Урии, то вы увидите, что он на порядок был выше по нравственным качествам, чем Давид. И даже в этой родословной упоминается, что Соломон родился от жены Урии. Интересно, что для Бога жена Урии или мать Соломона, Версавия, она оставалась до конца женой не Давида. Это интересное замечание, потому что Господь не скрывает несовершенства людей. Таких людей оказывается немало. И каждый из них, на первый взгляд, должен был быть лишен этого титула –

царского или возможности составлять генеалогию такого великого Спасителя Иисуса Христа. Однако Священное Писание дает нам возможность понять, что Бог принимает каждого человека, что Господь не скрывает несовершенства людей, что Господь близок каждому человеку, и Он принимает нас такими, какие мы есть. Конечно, нам хотелось бы быть лучше, но грех оставил свой отпечаток на характере каждого из нас. Мы не всегда ощущаем свою нужду в Боге. Мы не всегда готовы жить той жизнью, которую Господь хотел бы, чтобы мы жили. Но Он не лишает нас спасения. Он не лишает нас возможности. Эти несовершенства всего лишь доказывают, что нам нужен Бог. А Он готов помочь каждому из нас. Нужно сказать, что апостол Павел делает очень интересную заметку в послании к евреям во 2 главе в 11 стихе. «Ибо освящающие и освящаемые все от единого, поэтому Он не стыдится называть их братьями». Бог не стыдится людей. Конечно же, жизнь некоторых из нас, она вызывает большие вопросы. Иногда родители стесняются своих детей. Иногда дети стесняются своих родителей. Иногда мы с вами искушаемы мыслью, чтобы сказать, что люди, окружающие нас, с нами ничего общего не имеют, потому что нам стыдно за их поступки. Но тем более, если размышлять о нашей с вами жизни, если думать о наших грехах, то Бог, который обитает в высоте небес, имеет такие высокие требования к человеку, который всегда праведен, этот Бог вправе ожидать нечто большее от нас. Но написано, что Он не стыдится нас, Он не боится нас. И вот такие, какие мы есть, Он готов нас принять. И Он готов нам помочь стать лучше, чем мы есть на самом деле. Что же движет Богом? Почему Он принимает нас и не стыдится нас? Конечно, секрет кроется в этой великой любви, о которой мы читаем с вами в первом послании Иоанна. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир Сына Единородного Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Если бы Бог отказался от нас, мы потеряли бы самое главное – способность жить, жить иначе. Мы потеряли бы самое главное – способность построить нашу жизнь на земле в любви Божией. Мы потеряли бы самое главное – получить жизнь вечную. Но поскольку Бог знает наши недостатки, Бог знает наши несовершенства, Он не отказывается от нас, но Он является инициатором нашего спасения. И Он вовлекается в жизнь каждого из нас. И Он позволяет, чтобы в родословной, царской родословной нашего Спасителя были те, кто жил на этой земле. Люди с недостатками, люди, которые нуждаются в Боге. И сегодня, допуская в нашей жизни ошибки или, может быть, считая себя недостойными людьми, мы с вами могли бы чему-то научиться у этих людей, которые, невзирая на все ошибки, все-таки стремились быть с Богом. Каждый из нас, переживая те или иные этапы своей жизни, оказывается более способным в какой-то момент жизни остановиться и задуматься о Боге. Один молодой пастор рассказывает сюжет из своей жизни. Посетив Англию и будучи приглашен туда одной богатой семьей, в один из вечеров они вместе оказались в концертном зале. Звучала музыка, очень красивая музыка. Одной из исполнительниц была Шарлотта Элиот. После ее выступлений он был тронут и решил подойти к ней лично, чтобы с ней пообщаться. Прежде всего, он высказал свое восхищение и пригласил ее использовать свой талант для Бога. «Вы блистательно исполняете гимны», — сказал он. «Если бы ваш талант использовать для того, чтобы проповедовать Евангелие, дело Божье однозначно было бы очень успешным». Но он также добавил несколько слов, которые не вызвали восторга. Он ей сказал: «Но вы должны знать, что вы такая же грешница, как и все остальные люди».

«Так, вы назвали меня грешницей?» Ее очень смутили слова пастора, но он был непоколебим в своем желании пригласить ее к покаянию. Нужно сказать, что следующая ночь оказалась для Шарлотты Эллиот очень сложной и бессонной. Она продолжала размышлять, как же так? Неужели я такая же грешница? Неужели я такая же, как и все люди на этой земле? В ту ночь она пережила особый момент в своей жизни. В покаянии перед Богом она впервые молилась и признавала свою греховную сущность. В ответ на эти молитвы и на это покаяние рождается удивительный гимн. Сегодня его исполняют миллионы христиан. Чудесные строки были написаны. «Таков, как есть, исполнен зла, но кровью ты омыл меня». В самом начале я рассказывал вам историю другой женщины. Женщины по имени Раав, называемой в Библии блудницей. Эта женщина ничего не знала о Боге. Она впервые услышала о великом Боге от разведчиков, посетивших ее дом. И у нее возникает вопрос, как же мне спастись вот такой грешной женщине? Как же мне подступиться к вашему Богу? И вообще, возможно ли это? Мне очень нравится, как в этом библейском сюжете описываются условия, которые необходимо выполнить для того, чтобы быть спасенной. И разведчики говорят ей, когда мы придем снова в эту землю, то привяжи червленную веревку к окну, через которое ты нас спустила. На еврейском языке эта червленная веревка, это слово, имеет общий корень с другим словом, чудесным словом «надежда». Другими словами, там, на этом окне должна появиться эта веревка, маленький символ надежды. Как только мы ее увидим, мы поймем, что в твоем сердце есть эта вера и надежда на то, что Бог наш, Он может тебя спасти. Другими словами, можно сказать, что даже маленькая надежда может изменить жизнь человека, когда есть великий Бог. Почему Господь не стеснялся включать в свою родословную таких людей? Блудниц, грешников, идолопоклонников. Потому что Он знал, что даже маленькая вера в их сердцах и Его великая сила способна изменить этих людей. Бог дает спасение каждому человеку. Бог находит каждого человека. И здесь, в этой истории, мы видим с вами замечательное условие. Иногда мы думаем с вами, достойны мы или недостойны. Один человек как-то мне сказал, если бы ты знал, сколько я грешил, если бы ты знал, сколько у меня грехов, Бог никак не может меня принять. Бог никак не может меня спасти. Это просто невозможно. И на самом деле, к большому сожалению, мы успеваем за очень короткую жизнь натворить очень много грехов и проблем создать себе и окружающим нас людям. Но Бог на это не обращает внимания. Для Него важно нечто другое. Что происходит в твоем сердце сегодня? Есть ли в твоем сердце эта маленькая надежда? И Он говорит, если ты хочешь спастись, то завяжи эту маленькую веревочку, и как только я увижу, что эта маленькая надежда в твоем сердце есть, я обязательно подарю тебе и твоим близким долгожданное спасение. Дорогие друзья, таков, как есть, исполнен зла, но кровью ты омыл меня. Какие замечательные слова, какая замечательная надежда, какой удивительный Бог, принимающий каждого человека и любящий каждого человека. Да, может быть, ты стесняешься себя, своих детей, своих друзей, окружающих. Но помни слова, которые звучат в этом Святом Евангелии. Он не постеснялся называть их братьями. Бог не стесняется тебя, Бог не стесняется меня. Какие бы ошибки в нашей жизни мы не допустили, Он знает каждого из нас по имени. Он прощает каждого человека, наполняет жизнь человека смыслом. И Он говорит, «Ты мой, такой, как есть, исполнен зла, приходи ко мне, потому что я могу дать тебе прощение. Я своей любовью
исцелю

тебя. Идите к Богу. Бог не ищет святых. Бог ищет грешников. Бог принимает грешников, и Он любит их великой любовью, называя своими детьми».

Ведь вы благодатью спасены, на основании веры спасены. Не за заслуги ваши сей дар Божий.

Сегодня мы с вами поговорим об особенных людях. Они называют себя сильными и независимыми. Звучит очень круто, но так ли это на самом деле? Какие проблемы скрываются под маской сильных и независимых? Тема достаточно интересная и в то же время ироничная. Вся эта фраза «сильная и независимая» вызывает смешанные чувства. Например, слово «сильная». Речь идет о девушке, которая достаточно сильна, чтобы постоять за себя. И «независимая» — это говорит о том, что девушке никто не нужен, и она никому не привязана. Все это звучит по-геройски, но видно, откуда берутся корни. Скорее всего, без предательства здесь не обошлось. Большинство так называемых «сильных» и «независимых» потерпели крушение. Может быть, любимый человек бросил и предал? Или этот человек так и не смог испытать любовь и всю жизнь был одиноким? В любом случае, эта фраза лишь защита от своей боли. И с одной стороны, казалось бы, почему нет? Ведь я имею право так реагировать, имею право защитить себя от внешнего мира и очередной порции боли. И, конечно, с этим трудно поспорить, но есть одно «но». Когда вы абстрагируетесь от всего мира, помимо того, что вы избавляетесь от плохого, вы также теряете возможность получить что-то хорошее. Да, очень сложно начать доверять людям заново. Но такова цена счастья. Никто в этом мире не застрахован от предательства. И мы сами, даже закрывшись ото всех улыбкой, чувствуя пустоту внутри, никогда не найдем утешения. Многие сильные и независимые заводят домашних животных и думают, что свою любовь они могут получить от них. Да, альтернатива хорошая, ведь котики, собачки, хомячки безумно милые. Но Бог не так все задумывал. Мужчина и женщина должны быть вместе. Поэтому, увы, но коты не смогут до конца заменить человека. И пока вы будете отпугивать всех людей, ваш мир не будет полон. Поэтому снимайте эту маску, примите боль, переживите ее и идите дальше. Просите Бога, чтобы Он подарил вам того самого человека, который никогда вас не предаст. Не бойтесь быть счастливыми, и у вас обязательно все получится. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

0: Я за что получил Твои блага? И за что мне прощение грехов? Разве я христианин? Нет, собака. Разве я сеть разорвал оков? Что я сделал Христу такого? За что меня можно любить? Я наделал много другого. По закону пора бы убить. Я слова пишу эти с кошками. Неспокойно у меня на душе. Дьявол по сердцу мутными крошками говорить заставляет клише. Я ведь знаю, Иисус меня любит. Я ведь знаю, что навсегда. И что грех меня верно губит. И что я не хочу никогда. Никогда уже было. Ну что же, пусть никогда, никогда. Нет, морозно от этого кожи. Он одержит победу. Да, я бороться буду, я смелый. Только смирение нужно мне, чтобы в следующий раз без слабости, чтобы не было горько вдвойне. Я доверяю Тебе жизнь мою. Я хочу сделать все для Тебя. Ты только прошу, будь рядом. Только не отпуская, прошу.
1: Видела ли ты, как плачет лоза, когда ее обрежет виноградарь? И как струится по стволу слеза, и как болеют ее раны? Взгляни еще и посмотри. Ее безжалостно казнили, и ветви сильные ее, не сожалея, отрубили.

0: Здравствуйте. В 14 главе книги «Бытие» мы читаем о том, как Авраам выиграл битву, хоть он и не был полководцем. Как ему это удалось? Кто такой Мелхиседек и почему Авраам отдал ему десятую часть добычи? С нами читает Библию священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, Ольга, здравствуй.
0: В этой главе Авраам первый и, по-моему, единственный раз предстает как полководец. Откуда у него такой опыт?
1: Да, вот мы читали 14 главу в предыдущей передаче, и мы прочитали о том, что как раз из земли Синаарской, с того места, где вырос Авраам, пришли цари, и они пришли как завоеватели, да? Они завоевывают царя Содомского, царя Гоморского и берут в плен племянника Авраама, берут в плен Лота. Мы читали об этом с 14 главе книги Бытие, с 1 по 12 текст. На 12 текст заканчивается как раз вот такими словами. «И взяли Лота, племянника Авраамова, жившего в Содоме, и имущество его, и ушли». И вот дальше история, о которой ты говоришь, она происходит дальше. Авраам фактически спасает Лота, Авраам фактически помогает Лоту. И вообще вся причина, почему он ввязался в это сражение, в эту битву, это потому что он хотел помочь своему племянник. Мы читаем. «Пришел один из уцелевших и известил Авраама еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре, амарьянина, брата Эшколу, и брата Анеру, которые были союзниками Авраамова. Авраам, услышав, что сродник его взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318, и преследовал неприятелей до Дана». И, разделившись, напал на них ночью сам и рабы его, и, поразив их, преследовал их до Хофы, что по левую сторону Дамаска, и возвратил все имущество, и Лота сродника своего, и имущество его возвратил, также и женщин, и народ. Вот фактически история, которую ты упоминаешь, да? Ну, вопрос, конечно, очень интересный, откуда его... У Авраама был вот военный опыт. Ну, значит, был. Значит, был. Наверное, сама эпоха предполагала, что они должны были постоять за себя. Да? И у него были рабы. Мы знаем, что он вооружил 318 человек. Хотя, конечно, дальше мы прочитаем и увидим, что здесь было непосредственное Божье вмешательство. И дальше мы в этой же главе увидим, что Бог помог ему эту победу одержать. Вот. Но прежде чем мы прочитаем дальше, я хотел на некоторые детали вот этого отрывка обратить внимание. Например, 13.

0: 15 текст. «Пришел один из уцелевших и известил Авраама еврея». Это удивительно, да, что здесь впервые Авраам назван евреем.
1: Тут это еще как прозвище звучит, похоже.
0: Непонятно, что это значит. Но наверняка, конечно же, мы знаем об этом, и наши слушатели знают о том, что вообще Авраам, он родоначальник еврейского народа. И вот здесь впервые как бы он называется евреем, и слово, которое означает, ну, которым он назван евреем, это как бы от слова «иври», которое означает «прийти», да, «прийти из-за реки». И если мы прочитаем чуть позже книгу Иисуса Навина, 24 главу, со 2 стиха, мы как раз об этом прочитаем. Иисус Навин, значит, сменивший Моисея, предводитель или лидер израильского народа, и сказал Иисус всему народу: «Так говорит Бог Израилев, за рекою жили отцы наши издревле, Фара, отец Авраама, и отец Нахора, и служили иным богам. И я взял отца вашего Авраама из-за реки и водил его по всей земле Ханаанской, и размножил семя его, и дал ему Исаака». Вот, из-за реки. Но мы говорили о том, что Авраам пришел из Ура, это река Ефрат, на которой стоял Ур. В общем, вот он, как пришелец, пришедший из-за реки, пришедший издалека. Вот первичный смысл этого слова. И потом уже, конечно, народ, произошедший от Авраама и Исаака, он назывался израильским народом, он же потом назывался иудейским народом. И, соответственно, это же еврейский народ. Вот. Интересно, здесь еще одно слово, потому что когда пришел один из уцелевших, он известил Авраама, сказано евреи, а также он известил еще двух человек, и они названы здесь словом «союзники Авраамова». И вот мы прочитали из книги Иисуса Навина, что как бы там они за рекой поклонялись чужим богам, но вот здесь вот, да, они как бы пришли, и Бог им дал вот эту землю. Складывается впечатление, откуда у Авраама союзники вообще вот здесь вот, на этой земле, откуда у него?
1: Ну, это же, наверное, военные союзники, то есть просто люди заинтересованы там в защите своих границ, может быть.
0: Может быть, это были военные союзники, но, скорее всего, складывается впечатление, что это вот плоды миссионерской деятельности Авраама на этой земле, на которую он пришел. Вот, а союзники, которые заключили с ним какой-то договор, какой-то союз, может, это был и военный в том числе, но, может быть, это был и просто какой-то там политический союз, там социальные какие-то договоры у них были между собой, взаимных там проектов каких-то, которые они осуществляли.
1: Взаимовыручки.
0: Взаимовыручки, да. Но в любом случае...
1: А это вот хорошо ли то, что человек, который поклонялся истинному Богу, заключает союз с язычниками?
0: Ну, а что ему, как ему здесь было жить? Ведь эти союзы с язычниками, они как раз говорят о том, что эти люди стали на сторону Авраама. Да? Как раз я говорю не о том, что он прогнулся под их, уставы и их устои, а они стали на его сторону, как союзники. Это плод его миссионерской деятельности. То есть Авраам, придя на эту землю, он принес с собой ту веру, которую он исповедовал. Вот. Очень складывается впечатление здесь, вот, исходя из этого прочитанного. Вот это слово «союзники» как раз говорит, что люди, с которыми общался Авраам, некоторые из них вставали на его сторону.
1: А у нас вот в современной жизни... Ну, бывает же так, что верующему человеку трудно, например, в каких-то областях сотрудничать с людьми, которые не разделяют его взглядов. Ну, всякое же бывает, что трудно договориться о чем-то. У нас, получается, тоже нужно как-то выбирать, с кем вступать в союз, с кем вести бизнес, с кем вступать в брак. Нужно как-то к этому осторожно подходить.
0: Это вообще какая глобальная...

0: большая тема, но как минимум эта история учит о том, что мы не в вакууме каком-то живем, развиваемся. Нас окружают окружающие нас люди. Такая тавтология, да? И мы с этими людьми взаимодействуем. И, конечно, мы влияем друг на друга. Естественно, надо выбирать, с кем-то какие-то дела строишь, особенно с кем-то вступаешь в брак, однозначно. Но мы видим, что Авраам оказывал благотворное влияние на людей, и люди вставали на его сторону. Во всяком случае, мы видим здесь, что они встали на его сторону и захотели помочь ему в этой проблеме, в которой оказалась его семья. Иначе какой смысл им вставать на его сторону? Пришел тут чужак откуда-то, не пойми откуда-то. Тем более он из тех же мест, что эти цари, которые держали победу. Им зачем помогать Аврааму? Потому что были какие-то причины, были какие-то симпатии, были какие-то договоренности. Авраам смог этих людей завоевать. В кавычках завоевать для себя, для дружбы, для союза. Вот они стали его союзниками. Авраам, услышав, что сродник его взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318, и преследовал неприятелей Дадана. Значит, мы читали, что он, разделившись, напал на них ночью, сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Ховы, что по левую сторону Дамаска. И все, возвратил все имущество Лота, сродника своего Лота, да, имущество его возвратил, также и женщин, и народ. Интересно, конечно, вот мы говорили, что Лот пришел в эту землю, потому что земля-то была классной, богатой, плодородной, там был комфорт. Но там эта земля также названа, что там было очень много, но очень грешная это была земля Содомская. И вот он рано или поздно встретился с плодом своего выбора. И вот это время, вот нам кажется, как ты думаешь, сколько времени могло пройти с момента, когда Лот был взят в плен, и до момента, когда Авраам его освободил?
1: Ну, это, конечно, зависит от того, какое расстояние. Ну, всяко, наверное, больше, чем несколько дней.
0: Да, потому что здесь все так быстро происходит. Вот, значит, Лот был взят в плен, потом Авраам так уж быстро догнал, освободил. Да, но мы понимаем, что, например, только от этого Мертвого моря примерно где вот находились города Содомские и Гоморские, да, и до Дамаска, там больше 250 километров. А и с учетом того, как они передвигались, с какой скоростью они передвигались, то Лот не одну неделю проводит в этом плену. И там всякое могло быть, и с ним, и с его родными, и близкими, и различные переживания. Ну вот, плод выбора Лота, такое бывает. «И возвратил все имущество». И Лота, сродника своего, имущество возвратил, также и женщин и народ. И когда он возвращался после поражения Кедорламера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долине Шаве, что ныне долина Царская. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. Мы читали в предыдущем отрывке, в той же 14 главе, что царь Содомский не погибает, он упал в одну из смоляных ям, да, в 10 текст. В долине же Сетим было много смоляных ям, и цари Содомский и Гоморский, обратившись в бегство, упали в них, остальные убежали в город.
1: А может, это уже новоизбранный царь, то есть тот в этой яме?
0: Нет, ну, это тот же царь, они, грубо говоря, упали, спрятались, скрылись там, да, в общем, их в плен не взяли. А потому что оставшиеся войска, все там, кто воевал против царей, убежали в горы, а царь, в общем, все. И вот он выходит навстречу Аврааму, и выходит также царь Салимский Мелхиседек. И интересно, вот в 19 стихе написано: «Благословил его и сказал: благословен Авраам от Бога Всевышнего, Владыка неба и земли, благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего». Вот этот отрывок, который говорит о успехах Авраама, о причине успеха. Потому что на самом деле мы же там читаем, что вообще между этими царями четверо царей воевали против пяти царей. Одни побеждают других. Но когда в битве задействованы

0: 9 царей, эта война уже носит какой характер? Международный характер, как минимум, да?
1: Ну, там же маленькие были.
0: Да, конечно, да, но тем не менее, да, и Авраам, 318 человек, плюс какие-то союзники, не написано сколько, и они вот так вот догоняют и одерживают победу.
1: А я вот хотела спросить, ну, неужто это хорошо, то есть... Вроде бы Библия призывает к миру, призывает

0: погибло в той битве.
1: Да, мы, кстати, не знаем, были там жертвы или не были.
0: Как-то это жестоко достаточно.
1: Да. Вообще, войны в Священном Писании – это отдельная тема. Но и здесь мы видим, что Авраам участвует вот в этих военных действиях. Но интересная мысль, она заключается в том, что Авраам, он не ведет завоевательную войну. Он ведет войну, в которую он возвращает отнятое, да, у него. Он заступается за себя, заступается за свою семью. Это важный момент, но, наверное, нет смысла говорить о каком-то благородстве в данном поступке, да, но, тем не менее, это не завоевательная война. Это вот сам термин. Да, мы же говорим, например, о том, что существует великая борьба между Богом и сатаной, великая борьба между дьяволом и Господом. Это же тоже мы называем великая борьба, великая война. Тоже мы уже употребляем этот термин, да? Но мы понимаем, что суть этой войны, он тоже, Бог не завоевывает, Бог не наживается, Бог просто возвращает то, что отобрали у него. И в основе вот этой войны, которую ведет Бог с дьяволом, в основе этой войны лежит жертва, которую он принес за людей на Голгофском кресте. В общем, это большая тема, я бы не хотел бы, как сказать, касаться ее, ну, так, подробно. Но, в общем, просто мы описываем факт, было такое, да, Авраам участвовал в битве, участвовал в войне, он возвратил Лота, и написано, что Господь его благословил, да, благословил его, во всяком случае, Мелхиседек здесь его благословляет и говорит: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. Благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руку твою». Очень интересно. Здесь, конечно, на русском языке этого не видно, но в оригинале, если читать, мы видим, что употребляется имя Бога, которое не употреблялось в жизни Авраама раньше.
0: Да какое?
1: Ну вот в 19 текст: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли». И если, например, мы читаем раньше, вот, например, 12 глава, «Сказал Господь Аврааму», «Господь Аврааму», да, и как бы вот тут тоже употребляется тут другое еврейское слово, и вот оно переведено даже на русский язык, как «Господь», да, и с определенным именем Божьим Авраам встречался. А вот здесь с Богом Всевышним, Бог как владыка, вот с таким Богом Авраам еще не встречается. И фактически вот в этом сражении, в этом опыте он узнает Бога по-новому. Угу. Действительно, ведь он идет на определенный риск. Действительно, он идет, ну, как сказать, ну, вообще на чайный поступок, можно так сказать, да? И здесь он открывает для себя Бога. И когда Мелхиседек ему говорит: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои», Авраам, написано, отдает десятую часть Мелхиседеку. И когда происходит вот этот диалог, что царь Содомский, сказал царь Содомский Аврааму: «Отдай мне людей, а имение возьми себе». Ну, людей отдай, да. То есть, получается, он других пленных освободил. Но Авраам сказал царю Содомскому: «Поднимаю руку мою Господу Богу Всевышнему». И как он говорит?
0: Владыка
1: неба. Владыки неба и земли. То есть, то откровение, которое он получил от Мелхиседека, он его понял. И он соглашается и признает это. Он говорит: «Я поднимаю руку к Богу Всевышнему, владыке, тому, кто владычествует над всем, поднимаю к Господину вот всего неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама». Кроме того, что съели отроки, кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мною.
0: Это было для чего сделано? Чтобы никто не подумал, что он из корыстных целей для обогащения?
1: Да,
0: в войну ввязался.
1: Как раз.

0: Вот это главная причина, да. Я думаю, что именно эта причина, что Авраам понимал, что он не должен здесь, особенно как пришелец, прославиться, что он ведет завоевательную войну, что он ради своей корысти, что он ради определенной выгоды это все сделал. Он пошел исключительно забрать то, что у него отняли. И когда приходит, ну, это, конечно, ситуация на самом деле очень странная, да. Здесь мы себе, ну, на самом деле, можем плохо себе представить, но вот он возвращается назад. Все это происходит, написано ему навстречу в долине Шафы, что ныне долина царская. Скорее всего, вот здесь вот по 18 тексту, царь Салимский, скорее всего, это происходит где-то недалеко от современного Иерусалима. Вот он возвращается с трофеями, возвращается с победой, возвращается. Ну, в общем, все хорошо, слава Богу, все получилось. Вот. И выходит ему навстречу царь Содомский. Я даже не могу представить мотивацию. Ну, ты же только что проиграл войну. Ты вообще как можешь выходить с таким предложением, да? Авраам все возвращает. Все возвращает. И когда тот говорит, возьми себе имение, он говорит, не надо. Все. Единственное, что он делает, он из завоеванного отдает десятину Мелхиседеку. Тоже непонятно, кто такой Мелхиседек, откуда он взялся, что это за странный обряд такой, который совершил Авраам, и что это говорит об Аврааме, да?
1: Потом ведь этот Мелхиседек, он же в Библии упоминается снова, то есть какая-то личность такая совершенно необычная.
0: Ну да, потом о нем скажут новозаветные авторы, что вот Мелхиседек без отца, без матери, интересно, кто он такой, да? Однозначно здесь он написан, о нем сказано, что он был кем? Священник Бога Всевышнего. Вот. И он-то как раз и говорит Аврааму, да, он говорит, благословен Авраам от Бога какого?
1: Всевышнего.
0: Всевышнего. Возможно, были еще другие уже языческие боги, которые появлялись, а вот этот Бог, Бог Небесный, Бог, который призвал Авраама, вот он назывался вот этим словом Всевышний, да, и Мелхиседек, как вот представитель живого бога. Ну, во всяком случае, однозначно здесь не о языческом боге говорится. Здесь вот прям прямая ассоциация, что это тот бог, который пригласил Авраама прийти в эту землю. И вот здесь вот он встречается с Авраамом, Мелхиседек. У меня есть моя личная теория по поводу того, кто бы это мог быть. Хотя тут наверняка уже столько разных вариантов, и ничего нового не открыл. Но если считать по родословной от Ноева потопа, то вот к этому времени Ной еще был жив.
1: Ной еще был жив. Себе.
0: Но он уже был, конечно, в возрасте. Там сколько мы читали? Больше 500 лет он, по-моему, прожил, да? С момента рождения. Там 300 там, с чем-то лет после потопа, кажется, он прожил, да?
1: Ну, я точно не помню.
0: Я могу ошибиться сейчас, да? Но однозначно Ной еще был жив. Как минимум был жив его сын Сим, который тоже был в ковчеге. Но вот ту реплику, которую потом о Мелхиседеке скажет, что без отца, без матери, да? Вот. В определенном смысле Ной, выйдя из ковчега, да? Вот в этом новом мире он оказался без отца и матери. Это тот, у кого не было отца и матери здесь на земле. Он почти практически как Адам. Вот он вышел из ковчега, а вся его прошлая жизнь осталась по ту сторону потопа. Вот, поэтому, по моей личной версии, это мог быть Ной, о котором, кстати, практически ни о нем, ни о его потомках ничего не сказано, да? Ну, вроде это такая грандиозная личность, и наверняка тут, пока он был жив, тут наверняка вокруг него была движуха. Но, во всяком случае, думается, что так должно быть. Он же пережил такую, как сказать, трагедию, такую катастрофу. Но а библейские авторы переключаются от него, вот этот взгляд, все на Авраама, все на Авраама. Почему? Потому что для авторов Библии очень важно показать, что Бог сейчас свой замысел будет исполнять дальше не через Ноя, а через Авраама. Вот это важно, вот эта часть истории, она важнее. Но мы видим эту преемственность. Авраам, когда встречается с Богом, со священником Бога Всевышнего, ну, пусть не Ной, пусть кто угодно, но очень напрашивается, что это... Ну, что это он мог быть. Авраам возвращает ему десятую часть.
1: Да, вот почему? То есть он не жертву приносит, не какие-то там пожертвования. Почему именно десятую часть?
0: Мы и позже встречаемся.

0: с этим важным служением. И сегодня в христианском мире это служение практикуется, не только в христианском, но и в иудейском мире. Да, это служение принесения десятин. Когда десятую часть своей прибыли ты отдаешь Богу в знак поклонения, знак почтения, знак своей зависимости от Него, знак своей любви к Нему, знак своей веры Ему. И поэтому здесь вот Авраам это делает. И позже, когда данная система вообще будет так законодательно установлена в израильском народе, да, и десятины будут приноситься левитам, священникам, то вот то, что сделал Авраам, говорит нам о том, что это появилось намного раньше, чем ветхозаветная система поклонения Богу в израильском народе. Это еще делал Авраам, да,
1: которому никто не говорил.
0: Которому как бы никто и не говорил. Откуда он это взял? Значит, эта традиция была намного раньше. И Божьи дети таким образом поддерживали священников, которые... Ну ведь кто-то же... Да, Авраам, написано, приносил жертву. Но ведь кто-то же еще, наверное, из Божьих людей приносил жертву. Кто-то как-то же вот эта вот религия истинного Бога, она каким-то образом сохранялась. Были же люди, которые о ней пропагандировали. И вот здесь все сходится. Потому что если это был Ной, он был уважаемый, его не трогали. Несмотря на то, что там, может быть, его веру не все разделяли, его почитали. Вот это все очень интересно. Вот. Ну... И, соответственно, то же самое делает Авраам.
1: Ну, то есть получается, что если в современном даже мире человек хочет как-то показать Богу свою верность,
0: да,
1: благодарность, он должен тоже...
0: Человек приносит свои пожертвования добровольные, исключительно пожертвования добровольные, и десятина, как часть этих добровольных пожертвований, она приносится в церковь и посвящается Богу.
1: Это же как интересно, откуда корни... Из каких давних, да, времен.
0: И вот вроде как бы не делается на этом акцент. Да? История вообще совершенно о другом. А тут раз, и такое незначительное такое, ну, повествование обо всем этом, как бы вскользь. На самом деле оно очень важно, очень значимо.
1: Да, Дмитрий, спасибо большое за такие интересные слова. Дорогие друзья, спасибо и вам, что вы провели это время с нами. Смотрите наши следующие программы и читайте Библию.

0: «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники».
1: Обетование Божье. Данное Богом обещание совершить спасительные деяния в жизни человека, народа и всего человечества. Этим обещанием Бога можно полностью доверять, потому что в Его власти исполнить обещанное. Первое обетование Божье человечеству было дано сразу после грехопадения. Бог обещал приход Спасителя, который лишит власти сатану. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». В 12 главе книги «Бытие» Бог обещает Аврааму, что от него произойдет великий народ. В 7 главе 2 книги «Царств» Бог обещает Давиду, что в лице обетованного Мессии его династия сохранится навеки. Через пророка Иеремию Бог обещает заключить с людьми новый завет. «И буду им Богом, а они будут моим народом. Я прощу беззакония их, и грехов их уже не воспомяну более». Авторы Нового Завета связывают исполнение ветхозаветных обетований с приходом Мессии, Иисуса Христа. «Ибо все обетования Божьи в Нем да и в Нем аминь». В 14 главе Евангелия от Иоанна Христос обещает Своим последователям дар Святого Духа, а также обещает вернуться за ними. «Приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». В 3 главе 2 послания Петра говорится о том, что не медлит Господь исполнением обетования, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию.
0: Впрочем, мы по обетованию Его.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня тема наших духовных размышлений «Дух Святой может сделать тебя другим человеком». В первой книге Царств, в 10 главе, мы читаем очень интересную историю о том, как первый царь израильского народа Саул был помазан Самуилом на царство. Но очень интересно, Самуил говорит Саулу, что сейчас с тобою в течение этого дня произойдет целый ряд событий, но результатом всего происшедшего будет следующее. Первая книга Царств, 10 глава, 6 текст. «И найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком. Когда эти знамения сбудутся с тобою, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобою Бог». Вот эти замечательные слова. «И ты сделаешься иным человеком». Самым важным внутренним знаменем в жизни Саула должно было стать личное переживание, в результате которого он сделается другим человеком. Он получил дар от Бога, и у него было особое обязательство по отношению к Богу. Он приобрел от Бога то внутреннее преображение, обязательство абсолютного повиновения. Под воздействием божественного помазания, как говорит Священное Писание, Саул внутренне как бы переродился, получил возможность быть тем, кем он должен быть в своем новом звании. Интересно, что Дух Божий почил в начале правления Саула для того, чтобы открыть Саулу его собственную слабость и несостоятельность, показать Саулу нужду в божественной помощи. На страницах Священного Писания мы находим множество личностей, которые были ведомы, водимы и изменялись под воздействием Святого Духа. В книге «Бытие», в 41 главе, мы читаем удивительные слова. «И сказал фараон слугам своим, найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий?» Следующий библейский персонаж – это книга «Чисел», 14 глава, 24 текст. Господь говорит, «Но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует землю». Следующая библейская личность нам предложена также в этой же книге, в 28 главе, в 27 главе, 18 текст книги «Чисел». «И сказал Господь Моисею, возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть дух, и возложи на него руку твою». Очень интересно, в книге «Судей» описывается следующий библейский персонаж. Книга «Судей», 13 глава, 25 текст. «И начал Дух Господень действовать в нем». И начал Дух Господень действовать в Самсоне, в стане Дановом, между Цорою и Эстаолом. Если бы мы постоянно развивали и поддерживали тесные взаимоотношения с Богом, то мы были бы способны приносить много плода. И все это, конечно же, является

результатом и действием Святого Духа. Как сегодня мы можем созерцать очарование восхитительного характера Божия и благодаря этому созерцанию изменяться? Апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в 3 главе 18 тексте, говорит следующее. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». Итак, исследуя Священное Писание и жизнь Иисуса Христа, мы можем иметь постоянную духовную жизнь. Размышляя над Его жертвенностью, мы сможем обрести настоящую любовь друг к другу. Сосредотачивая свое внимание на любви Иисуса к отдельной личности, мы можем научиться помогать людям, нести им надежду и утешение. Взирая на победу Иисуса над каждым грехом, мы можем сделать эту победу нашей победой. Оживляя в памяти историю прощения и принятия Иисусом разбойника на кресте, мы можем иметь подобное отношение ко всем людям. Вы вправе задать вопрос. Да, все это звучит красиво, но как сделать это реальностью? Я хочу испытать это, дорогие мои, подобные переживания от Бога. И Дух Святой – ответ на все эти ожидания. Эллен Уайт, христианская писательница, написала замечательные слова. «Дух Святой преобразует, очищает и освящает людей, делая их полнокровными членами царской семьи, детьми небесного царя». Несколько лет назад я услышал интересную историю, как человек шел к Богу и имел очень сильную привязанность, привычку, дурную привычку, от которой не мог освободиться, он не мог бросить курить. И вот однажды ему подсказали, да ты помолись Богу, ты помолись, попроси, чтобы Дух Святой поддержал тебя и помог тебе оставить этот грех. Вы знаете, он совершил молитву и так рассказывает о своем опыте. Это был выходной день. Следующий день был выходным днем, и друзья пригласили его на рыбалку. И он говорит, ну, обязательно же на рыбалке будет время, когда я закурю. Это он говорил так своему сердцу. Но он не знал, насколько велик наш Господь. Рыбалка была настолько удачной, клев был настолько сильным, что в этот день ни он, ни его друзья не имели возможности даже для перекура. Приехав домой вечером с удачной этой рыбалки, он думает, ну, сам он был по специальности инженер, и думает, ну вот завтра до обеда поработаем, в обед придем в курилку и опять. Вы знаете, до обеда он даже не вспоминал, не думал. И вот наступило время обеда. Он пришел, как обычно, со всеми в курительную комнату, взял в руки сигарету, подержал ее, помял и понял. И понял, что Бог освободил его от этой греховной дурной привычки. Посещая многие города, не приходилось слышать удивительные опыты людей, которые рассказывали о том, что Дух Святой – реальная сила в помощи над любыми искушениями, над любыми греховными привычками, освобождая людей от всего, что мешает им жить полноценной, полнокровной жизнью в Боге. Ко мне подходили мужчины и женщины, но интересная особенность всех, кто рассказывал мне эти опыты, это была не просто молитва. Это был крик, это был вопль к Богу. Это были особые слова «Господи, или освободи меня от этой привычки, или я умру». На весы положено все. «Или освободи меня от этой привычки, или я умру». И часто те, кто делились этими опытами, рассказывали о том, что это сопровождалось сильным воплем к Богу и многочисленными слезами. И Бог, видя такую опустошенность нас для Него, Он готов обогатить нас этим удивительным даром и исправить то, что не позволяет нам радоваться полноценно жизни. Мне очень нравится еще одно выражение Эллен Уайт, где она говорит, «Любой

дефект характера. Слушайтесь в эти слова. Любой дефект характера, унаследованный, любая привычка, унаследованная или приобретенная, может быть оставлена силою Святого Духа. Священное Писание заверяет нас, никто не пал слишком низко. Мне очень часто приходилось встречать людей, которые говорят, неужели Бог простит меня? Я совершил столько нехороших дел, и перечисляют эти дела мужчины, женщины. Неужели Бог простит меня? Неужели Он помилует меня? Именно в этом заверении нуждается наш мир. Никто не пал так низко, чтобы не мог быть исцелен и освобожден. Самое тяжелое бремя, самое давящее бремя для человека – это бремя греха. Эллен Уайт говорит в одной из своих книг следующее. «Никто не может стать настолько порочным, пасть так низко, чтобы эта сила не могла, речь идет о силе Святого Духа, не могла произвести в нем свою очистительную работу. В каждом, кто отдаст себя Святому Духу, будет утвержден новый принцип жизни. В человеке будет восстановлен утраченный образ Божий». Несколько лет тому назад я трудился в Казахстане, и вот однажды возникла очень интересная идея – собрать особый съезд или форум тех людей, которые в местах заключения приняли Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. И сегодня являются другими людьми. Когда эти люди были собраны на эту встречу, так где-то было около 30 человек, я был потрясен, украдкой рассматривая их. Здесь находились, в том помещении находились люди, которые отсидели в местах лишения свободы 9, 12, 15 лет. И когда я смотрел на их лица, я был восхищен, я был потрясен. Какую удивительную перемену, какие удивительные преобразования Дух Святой сделал в каждом из них. Пребывание в местах заключения накладывает свой отпечаток. Но Дух Святой полностью, полностью закрасил благодатью, любовью Божией эти лица. Это были радостные, счастливые лица. У каждого своя непростая судьба. И один из них рассказал мне следующую историю. Когда мне дали 15 лет, я потерял все. Меня оставила супруга, я потерял работу, я лишился практически всего. Но он заверяет в своем рассказе, говорит следующее. Когда я принял Господа Иисуса Христа в мою жизнь, когда я попросил силы Духа Святого, чтобы изменить меня, в мою жизнь ворвались, не просто вошли, ворвались глубокие изменения. И одним из этих изменений является то, что в течение 6 месяцев Бог восстановил все, что я потерял. Он подарил мне прекрасную спутницу жизни. Он подарил мне интереснейшую работу. Он подарил мне детей. Дух Святой, пребывающий в человеке, исполняющий его своей силой, совершает в нем глубокие преобразования и изменения в его взаимоотношениях с Богом, в его взаимоотношениях с окружающими людьми. Дух Святой берет от любви распятого, воскресшего и вознесшегося Христа и вливает эту любовь в сердце человека. Апостол Павел в послании к римлянам в 5 главе, в 5 тексте записал эти потрясающие слова: «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Сегодня мы, подобно многим библейским личностям,

можем стать другими людьми. Господь посредством силы и работы Святого Духа в наших сердцах готов произвести желаемые нами изменения. У кого из нас нет любви? Бог сделает нас самыми любящими. Кому трудно освободиться от гнева, раздражения, критики, сделать людьми истинно свободными? Он может сделать ропщущих и унылых благодарными и радостными. Он может сделать робких и застенчивых общительными людьми. Эллен Уайт в одной из своих книг записала следующее. «Когда Дух Божий овладевает сердцем, Он преображает жизнь. Исчезают греховные помышления. Человек перестает совершать злые поступки. И там, где царили гневливость, зависть и раздоры, воцаряются любовь, смирение и мир. Печаль сменяется радостью. Лицо человека просветляется, отражая небесный свет. Иисус входит в наши сердца и мысли через Духа Святого и приносит нам истинную полноту радости. В этом, мои дорогие друзья, и заключается основное действие Святого Духа. Господь Иисус Христос желает наполнить нас еще в большей мере этим удивительным даром, ибо только так Спаситель может войти в нашу жизнь и изменить нас в свое подобие. Дорогие друзья, хотели бы вы иметь полноту Святого Духа в вашей жизни? Священное Писание обращается к нам и предлагает. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. И да благословит нас в этом Господь.

Дорогие друзья, телекомпания «Триангл» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с

0: новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю».

0: Приветствую, друзья. Мы продолжаем нашу тему о финансах и семье. Мы в прошлый раз не договорили о детях и о финансах, связанных с детьми. Собственно говоря, сегодня поговорим на такую тему, как деньги и дети. Ну, или дети и деньги. А можно ли детям доверять деньги? В какой момент? Когда? Сколько? Надо ли контролировать? Ну, вот с чего начнем?
1: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Считает, что все материальные блага принадлежат прежде всего Богу. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств». Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что материальное благо – это неплохо, но это не главное в жизни. Роман Маринин, священнослужитель. Имеет образование в области администрирования и финансов. Любит интересные дискуссии, увлекается горным туризмом. Женат, воспитывает двоих детей. Артем Сорокин, владелец сети цветочных магазинов в Хакасии и Красноярском крае. Маркетолог по образованию. Работал маркетологом в СМИ. Увлекается профессиональной фотографией. Любит путешествовать. Женат.
2: Вообще два понятия или два слова. Они как-то, возможно, жестко звучат. Дети и деньги. Может быть, детям вообще рано на эту тему вести беседу, думать и в руках их держать.
0: Ну, дети разные бывают. Бабушки своих, скажем так, детей, которые им уже правнуков принесли, все равно еще детьми считают. Окей.
3: В моей семье родители мне доверяли, и я припоминаю, что мне не сильно спрашивали за личные расходы, и это помогло мне очень рано понять ценность финансов и довольно рано встать на ноги. Еще хочу сказать один интересный момент, что есть друзья, которые получили от родителей там, квартиры, машины. У меня еще два брата есть, и ни у одного из брата нету ни квартиры, ни машины. Но то, что смог дать отец, это понимание дела, понимание финансов и уверенность в себе. Он поддерживал нас. Поэтому он вырастил трех руководителей.
0: Здорово.
4: Ну, всегда, когда есть дети, всегда нужны деньги. Поэтому здесь уже есть взаимосвязь.
0: То есть надо было говорить не дети и деньги, а надо было говорить дети и расходы, да?
4: Ну, это на самом деле неплохо. Это естественно. Ну, то есть это само собой разумеется.
0: Ну, а в какой момент мы должны начинать учить детей вообще?

0: обращаться с финансами. И каким образом это делать? Давать им деньги, не давать им деньги, когда, в каком объеме?
1: Ну, это очень интересный вопрос.
0: А есть на него вообще ответ? Вот вы со своими детьми как?
1: Ой, я уже даже, если честно, не помню.
2: В какое время мы... Наверное, такую цель мы не ставили. Вот прям обучать детей финансам мы не ставили. То есть это как-то происходит естественно. Вот растут дети, мы как бы... Ну, это естественно, за этим следуют какие-то расходы, но вот такую цель обучать детей в финансовой грамотности, там еще что-то, вот не стали. Ну, происходит естественно, как чем взрослее ребенок, тем больше он сам...
0: Больше доверяешь.
1: Да, больше доверяешь, он больше в эту тему входит, понимает, учится.
0: Ну, а надо ли контролировать это? То есть вот, ну, условно говоря, да, ребенок начинает ходить в школу, ты начинаешь ему давать какие-то деньги там на обеды, может быть, там еще на что-то. А спрашиваешь ли с ребенка отчет, насколько это нужно спрашивать? А если ребенок хочет начинать откладывать там свою копилку? Вот. А потом вдруг ты понимаешь, что он эту копилку разбил уже, вот, и куда-то что-то пошел, потратил. Правомерно ли спрашивать отчет у ребенка за те деньги, которые фактически уже стали его деньгами?
3: Ребенок должен понимать ценность денег. Если он этого не понимает, он не ценит деньги, он не ценит труд, он не знает, откуда они берутся, чего стоят деньги родителям. И естественно, если нет понятия вот этого, именно понятия ценности денег, то, наверное, рано ребенку еще давать деньги.
0: Ну, а как насчет, опять же, той же самой копилки? Вот он копил, вот он начал как-то понимать это все дело. Он решил потратить их.
1: Вот у меня ребенок копит, младшему 12 лет копит. У него есть свои деньги, грубо говоря.
3: Ну, а где он их берет?
1: Ну, по-разному. Кто-то подарил, где-то, может быть, даже нечаянно подзаработал, да, и так далее. Вот, но есть вещи, на которые он может их потратить. То есть он может принять решение сам. Я хочу их потратить на тот, на тот. Но есть вещи, которые мы ему все равно не разрешим. На которые мы не разрешим. В этом возрасте не разрешим потратить.
0: То есть есть контроль, в любом случае, определенный над тем, куда он их тратит.
1: То есть свобода выбора у него есть, но она в рамках определенного круга, то есть определенных границ. Но мы так решили. Потому что... Но получается, что дети, они не всегда чувствуют, что деньги на самом деле не просто достаются.
0: А может быть, это был бы хороший опыт для него, позволить ему потратить их на то, на что, может быть, вы бы их не потратили? Пусть с вашей точки зрения это было бы деньги на ветер, но с его, не знаю, мировоззрения, что ли, или становления личности, это был бы хороший опыт на будущее?
1: Ну, конечно, он их потратит на то, на что мы бы не потратили. Но вот это, на что бы мы бы не потратили, оно может быть очень широким. Понятно, то, что это будет из этой области по-любому.
4: По поводу возраста, когда стоит начать давать личные финансы, мне кажется, возникает потребность в них в какое-то время. Проезд, обеды в школьной столовой, такие целевые вещи. То есть можно сесть, проговорить цели и, к примеру, выдать деньги на неделю. Вот сумма такая, она состоит из обеда, она состоит из проезда, она состоит там из фонд школы, нужно сдать там за какую-то там...
0: Ну, что-то сдать надо будет,
4: да? Ну, да, к примеру. И вот тебе сумма. Следующая сумма будет ровно через неделю. Мне кажется, это неплохой момент, как приучить к тому, чтобы распределять. Я просто знаю, вот есть две практики. Первая практика – это когда тебе дают каждый раз на... Вот ты сегодня поешь, на тебе 12 рублей там, или 18. А есть вторая практика – это когда тебе выдают на определенный срок. Может быть, сначала несколько дней, потом приучать к неделе, потом вообще на месяц выдавать. Вот она почти зарплата, чтобы ребенок мог научиться тратить, планировать эти суммы, может быть, там какие-то списочки вести, куда мне нужно, что мне нужно, и понимать, ага, вот здесь я могу чуть-чуть в этом ужаться, или до музыкалки я сегодня пешочком пойду прогуляюсь, зато у меня останется лишняя сумма. И если эти финансы, они четко...

0: для нужд, я думаю, что особо смысла контролировать их нету, потому что мы их выдали не просто в пользование, как карманные свободные деньги, а на нужды. Но если он умудрился где-то там сэкономить...
1: А если он умудрился накосячить и использовал их в первый же день на что-то непотребное?
2: А потом ты узнаешь, что твой ребенок вместо того, чтобы ехать на транспорте общественном, идет там через полгорода пешком.
1: Только потому, что он не хочет признаться, что он их вчера потратил все до последней копейки.
0: Так это ж хорошо.
3: И не сдал взнос в школу.
0: Это плохо.
4: Я думаю, что, конечно, предложение интересное.
2: Да, это интересно.
4: Но пока ребенок не научился зарабатывать деньги, он не может и научиться ими распоряжаться.
1: Ну, тогда встречное предложение. Очень многие родители это практикуют. Они начинают платить детям. Кто-то платит за хорошие оценки, вот кто-то платит за вынос мусора, там, кто-то платит еще за какие-то там домашние дела, там, помыл посуду, там, убрался в комнате или еще что-то. И начинает это дело все оплачивать.
0: Ну, с одной стороны, ты обязан, конечно. Это твоя семейная обязанность. Uh-huh. Потому что если взять, может быть, далекое время у России, когда жили в хатах, работали на поле, у детей были обязанности. Пойди на поле, отнеси папе картошки, хлеба и молочка.
1: Да, никто за это не платил.
0: Ну да, за это никто тогда не платил. А сегодня, мне кажется, есть такое понятие, как должен и обязан. Вот оно мне совсем не нравится. То есть я должен и обязан помочь там своему ребенку, поставить его на ноги. Такой менталитет некоторый. В моей семье это было не так, это принесло добрые плоды. Когда нас учили планомерно, да, мы совершали неверные поступки. Я вспоминаю, что в детстве я даже, знаете, по 5 рублей такие игровые автоматы были. Я несовершеннолетний, подбегал там, кидал какую-то копеечку. Когда родители об этом узнавали, они садились со мной, собирали семейный совет и обсуждали, ну, стоит это делать или нет, приводили какие-то мне примеры. Если бы этого не было, кто знает, может быть, я в казино пошел бы сейчас. И уже не 5 рублей проиграл бы там, а другие суммы. Мне кажется, это закладывается с детства. Поэтому я за то, чтобы, возможно, оплачивать какие-то действия.
1: И, может быть, не сидел бы в итоге как человек, владеющий собственным бизнесом, а кто знает, в какой подворотне лежал бы, потому что проиграл бы все.
4: Но я не совсем согласен с этой точки зрения. Смотрите, оплачивать детям труд. Мы воспитываем в детях какое-то потребленчество. Ведь если вспомнить прошлое, далекое прошлое, вот, которое Артем уже вспоминал, то там у детей были обязанности. У ребенка в семье, в доме тоже есть обязанности. У отца есть обязанности, у матери, у всех членов семьи. Ни у кого же не появляется мысль о том, что отцу нужно оплатить за то, что он вынес мусор. Или матери за то, что она приготовила обед. Я думаю, что ребенку точно так же нельзя оплачивать...
1: Ну, помните, я упоминал семью, у которых эти взаимоотношения были, и отец оплачивал матери за то, что...
2: Есть обязанности, которые... То есть, а если пойти так, оставить определенные обязанности, которые... Ну, обязанности без оплаты, а если оплачивать экстра обязанности, грубо говоря, да, вот, например, ну вот мы живем в частном доме, есть определенная обязанность, мусор выносится он у нас бесплатно, но вот покосить газон, почему бы нет? Да, или я буду косить его сам, или он мне скажет, иди косить, а почему я, да, мне 12 лет, а ты чего, взрослый дядя. А вот за определенную денежку он делает с большим удовольствием. Мы пробовали еще за оценки, я вот немножко не помню уже, ну вот я помню точно, что старшая дочь, она эту идею приняла, не помню, что был со средней, а вот младший отказался от этой идеи, он быстренько посчитал, как бизнесмен, понял, что это невыгодно.
0: У них выбор был, да? Подписываться под эту систему или не подписываться?
4: Да, он мне просто в очередной раз сказал, да не надо мне все.
1: То есть он понял, что он за пятерку потратит больше времени на получение этой пятерки, чем он получит деньги за это время.
3: Слишком дорого это образование мне дает.
0: Или там минусовые какие-то суммы были? Трояк минус, там столько рублей, четверка, ноль, пятерка плюс сколько?
2: За пятерка, четверка был плюсовой, значит, плюсовое вознаграждение, за тройку минусовое.
1: Ага, то есть все-таки был минус, поэтому он посчитал, что не выгодно.
2: Не, но он не из-за минуса троек, нет, но он просто из-за того, что, ну, в общем, как-то не понравилась ему эта идея.
0: Не знаю, я не хочу сказать, что оценки – это такое универсальное средство. Вот, к примеру, перед вами сидит такой конкретный закоренелый троечник. не всегда.

Ну, так бывает, но если оглядываться назад и смотреть на свой класс, то интересная тенденция. Те люди, которые учились на тройке, иногда на четверке, имели какое-то нестандартное мышление, сейчас занимают какие-то посты, имеют интересное дело. А те, кто учился на пятерке и всегда подчинялся системе строго и выполнял все ЦУ учителя,

0: в семье нельзя платить деньги, потому что они услуги воспринимают как заработок.
1: Угу. И обязанности свои.
0: Свои обязанности как заработок, да. И сейчас пока это игра. Для ребенка пока что временно это игра.
1: Я соглашусь с этим мнением, что, по крайней мере, те вещи, которые они обязаны выполнять как члены семьи, за них оплачивать категорически нельзя, потому что иначе, придя в свою собственную семью, они не будут считать это вообще обязанностью.
2: А если проговорить, что это шутка и игра, ну вот такая. С другой стороны, да, когда ребенок повзрослел немного,
1: шутка,
2: есть возможность
1: шутка,
2: договориться
1: ты
2: с, может быть, знакомым там, предпринимателем или у кого-то какое-то дело есть на какую-то работу. То есть
1: это
2: чуть взрослее, да, вопросов нету.
0: Согласен полностью. И даже если он покосит газон соседу.
2: Соседу, да.
0: Да, а соседский парень мне. То это уже совершенно другая картина.
1: Ага.
0: И я знаю такие ситуации. Одни мои знакомые.
1: Договаривались с соседями.
0: Они договаривались с другими знакомыми, чтобы те нанимали его сына, чтобы он поработал за деньги. Они просто пытались его приучить к труду, чтобы он почувствовал вкус денег.
2: Хорошо, почти переубедили. Обсужу это с супругой.
3: Здесь есть такая ситуация, есть такой момент, что тебе приходит ребенок, и он все равно просит на то, и у тебя встает выбор.
1: Дать и он твой просто, ребенок.
3: Да, и дать ему просто так, или чтобы он сначала покосил газон и понял, что деньги просто так не появляются.
0: Ну, может быть, как один из вариантов, да.
1: Я думаю, что когда он просит тебе на то, ты как родитель, ты смотришь и понимаешь, если ему это нужно, ты ему даешь. Если ты считаешь, что надо это ограничить или отказать, ты делаешь, как ты считаешь необходимым. Это само собой, а вот воспитание именно финансовой грамотности, может быть, воспитание того, чтобы они узнали цену денег и труду, оно идет отдельной вообще графой, поэтому не знаю, стоит ли это смешивать.
2: Другой вопрос, а если брать семью очень обеспеченную, в которой достаточно финансов, стоит ли сильно ограничивать ребенка в тратах? Или, может быть, какие-то карманные деньги в нормальных размерах выдавать для того, чтобы он себе что-то мог позволить? Вот как понять эту грань, как вы считаете?
0: На экране телевизоров очень многие сейчас могут увидеть людей и услышать истории о том, что вот это дети миллионеров, которые не знают, куда себя деть, там куча всяких разных излишеств, не катаются на дорогих автомобилях, попадают в аварии и так далее. Я конкретно уверен, что даже в семье обеспеченной ребенка все равно нужно учить зарабатывать свои собственные средства. Он должен сам попытаться встать на ноги. Если он получит все готовое, он не сможет сформировать...
2: Ну, если 12 лет.
0: Ну, 12 лет, может быть, это еще рано. В одной семье моих знакомых, где отец предприниматель, у него хорошая зарплата, бизнес свой, но своего младшего сына он устроил работать дворником.
2: А не будет ли такое, что выйди из этой семьи, ты посмотришь и скажешь, нет, это какой-то ужас, я так не хочу. Меня просто держали в ежовых рукавицах. И потом сорвешься, найдешь родительскую заначку и
0: лет 7 назад это было. Сейчас это очень хороший, толковый молодой человек. И надо сказать, что подобное воспитание его родителей, оно на пользу пошло.
1: Хороший плюс, да.
2: То есть с детства экономности, да, учить?
0: Отец научил его зарабатывать.
2: Угу.
0: Он должен был сам своим трудом заработать средства.
1: Я думаю, что кроме заработка действительно надо еще и учить каким-то образом экономии. Те же самые копилки, те же самые планирования. А когда, а на что ты это откладываешь, чтобы ты мог позволить себе...
0: Чтобы ставить цели,
1: долгое время откладывать на что-то, пусть по копеечке, а потом приобрести что-то там более дорогое и насладиться этим. Вот. И я думаю, в этом смысле может позволить ребенку, чтобы он купил что-то, что он сам захочет, чтобы он получил от этого наслаждение, чтобы он понимал, что на свои цели надо, может быть, копить долго и не рассчитывал на какие-то там кредиты или еще что-то. Вот. Тут есть еще один момент в плане семейного бизнеса, например. Потому как мне, допустим, родители не платили за какие-то домашние там дела, я

0: У нас не было семейного бизнеса, но был момент, когда мама подрабатывала каким образом. Она шила платье, шила там панамки, еще что-то такие вот по мелочи, и продавала это на рынке. Вот. И она часто просила меня помогать ей, чтобы там где-то что-то разметить, там вырезать, еще что-то сделать, вот эти вот выкройки. Она сделала трафареты из картонки, и вот расстилается весь этот материал на полу, и я получал там по 2-3 копейки за каждый, значит, размеченный или вырезанный вот трафарет. И я вот по трафарету мелом размечал, там сидел, вырезал, то есть делал вот такую вот монотонную работу, которую она мне могла доверить. И за эту работу я уже получал какие-то карманные средства, которые мог где-то что-то скопить куда-то еще. Как вообще вот быть семейным бизнесом, который, может быть, потом пойдет далеко?
1: Ну, если ты планируешь свое состояние и свое дело куда-то оставить, я думаю, что есть смысл оставить, обучить с самого начала. Не всем хочется, чтобы бизнес дяди переходил, если он существует.
2: А если посмотреть с точки зрения воспитания своего ребенка, то это и очень хороший вариант, на мой взгляд. Лично я тоже получал наставления от своих родителей, они даже в чем-то помогали мне там в 15-16 лет уже заработать свои средства. Это были не мои идеи. Uh-huh. Это не было там конкретной моей работой. Это была часть, но в этом тоже участвовала моя мама. Uh-huh. Отец был занят, а мама мне помогала где-то как-то заработать какие-то средства. То есть... Я скажу, что первый раз, когда я заработал деньги, я почувствовал, что это мною заработанные деньги. Почувствовал вкус денег заработанных. И дальше у меня уже включились какие-то процессы, я стал сам думать, а как заработать денег.
1: То есть 15-16 лет, да, пошел заработок?
2: Да.
1: А в какой момент надо заканчивать, спонсировать? То есть многие дети идут сначала в университет, потом они решают второе образование окончить. А образование в вузах стоит сегодня немаленьких денег. А стоит ли на образование самому зарабатывать или уже родителей просить? И со стороны родителей, какой момент, когда пора сказать, нет, все, стой, сейчас ты сам себя обеспечиваешь?
2: Вопрос, конечно, интересный. Вот если о себе рассказывать, это были интересные годы в нашей стране. Конец 90-х, начало 2000-х. Я закончил школу, никуда сразу не поступил. Мы переехали в другой город, и я пошел работать. Мне уже было 18 лет тогда, и у меня там было свое небольшое дело. Мы с сестрой работали вместе, и только после этого я поступил в духовную семинарию учиться. Именно тогда я принял решение посвятить свою жизнь служению. И надо сказать, что вот то время, когда я трудился, когда я работал, когда зарабатывал свои деньги, и тогда уже немалые деньги по тем временам, Бог дал мне эту возможность для того, чтобы оценить те возможности и оценить возможности в служении. Мои родители приложили немалое усилие для того, чтобы я научился зарабатывать. Угу.
1: Спасибо.
0: Ну, вопрос еще остался незакрытый, вопрос наследства, вот передачи, допустим, денег. Это тоже, казалось бы, простой вопрос, потому что в нашей стране, если никто там не писал завещание, там еще что-то, автоматически это как-то распределяется между детьми. Должны ли родители на это дело каким-то образом влиять? Может быть, заранее, может быть, оформлять завещание или как? Как вообще это делается правильно? В том плане не юридически, а вот именно с христианской, с моральной точки зрения.
2: Вообще в нашей стране понятие завещания, оно какое-то расплывчатое. Угу. А у нас нет конкретной позиции у очень многих людей. Большинство не распоряжаются своим имуществом при жизни, а думаю так, ну, когда меня не станет, там уже дальше дети сами разберутся.
3: Да. Этим самым создают большие проблемы.
2: Это вообще неправильная позиция.
3: Конечно.
2: Совершенно неправильная.
0: Может быть, она вытекает именно из того, что они в течение жизни не разбирались со своим имуществом, то есть не владели им вот полноценно со всей значимостью этого слова.
2: возможно, но опять же, здесь речь,

0: когда речь идет о наследстве, о завещании, нужно говорить не только о финансах. А, например, если меня не станет. Меня же может не стать не 80 лет, а
1: да, вообще
0: 40, в 45, в 60. Да, не дай бог, конечно, но тем не менее. Кто будет воспитывать моих детей, если нас с супругой не станет? Никто не думает о том, что этот момент тоже можно описать в завещании.
1: Значит ли это, что надо в 30-40 лет уже писать завещание?
0: Возможно.
1: А как насчет тех людей, которые переживают, может быть, даже... не знаю, переживает о том, что вот написал завещание, и все, готовься сразу к смерти, как бы чуть ли не как приговор себе написал.
2: Да, и в 30-40 лет ты можешь еще многие вещи пересмотреть.
0: Завещание можно переписать.
2: Любой. Пересмотрел, я перепиши. Я понимаю прекрасно, но не знаю, мне кажется, что 30-40 лет это рановато. Есть вещи, которые ты действительно, ну, не можешь предвидеть. С нами в любой момент может что-то случиться, но тем не менее обычно возраст завещания все-таки это возраст более старший, более взрослый, и когда уже ты сам понимаешь в связи с сложившейся ситуацией, какому ребенку что лучше завещать.
1: Наверное, когда дети уже выросли.
2: Конечно,
1: тоже,
2: и когда дети выросли,
1: на их ситуацию.
0: Я с этим согласен, но когда дети маленькие, и если не дай бог, конечно, но вот меня с супругой не станет. Кто будет их дальше воспитывать? Государство их заберет себе. Я могу в завещании написать этот вопрос.
1: Доверить воспитание кому-то тому.
0: Именно этим людям, зная, что это самые близкие, это самые надежные люди. Угу.
3: Я думаю, что это правильный вопрос. Это
1: интересный
3: вопрос
1: момент завещания
3: дальновидности,
1: детей,
3: да. А не каких-то суеверий. У нас много суеверий существует, но христиане стараются иметь на все взгляд трезвый, просчета, продумывание, совета с Богом. Я не вижу никаких негативных моментов в том, чтобы и в 30 лет написать завещание, какую-то свою волю. Ну, много практики есть, когда в семье происходят ссоры, скандалы, если вдруг кого-то не стало. Я всегда задумываюсь на тот момент, что я вышел, подскользнулся на ступеньки, и все, меня нету. Угу. Практика неплохая. Пойду писать завещание.
1: Я задумался об этом, между прочим, ты произнес про подскользнулся на ступеньки. Да, у меня был реально такой случай несколько лет назад, когда просто вот в магазине я подскользнулся на ступеньки, я неплохо так приложился затылком. Слава богу, ничего, обошлось. Я не знаю, было ли сотрясение, скорее всего, нет, но ощущение было не из приятных. Я какое-то время даже не вставал, я где-то с минутку, наверное, просто посидел на корточках, прежде чем вот подняться и пойти дальше. Я после этого серьезно задумался о том вообще, что... А на самом деле твоя жизнь может прекратиться в любой момент. И ты не властен вот в этом вопросе. Да, что-то ты можешь предугадать, но не все. И завещание, в том числе завещание воспитания детей, это интересный момент, о котором я раньше не думал.
3: Ну, тут нужно смотреть еще на состояние. Может быть, не все детям. Может быть, есть какие-то, если у тебя хороший там объем финансов, может быть, какая-то организация благотворительная или часть церкви. Если у тебя обеспеченные дети, у которых все есть, может быть, твои финансы где-то послужат доброму делу. А если тебя не станет... По закону они только детям достанутся.
1: Действительно.
3: Ты можешь это обсудить, собрать семейный совет и сказать, у меня есть вот такие идеи, как вы смотрите, не обижаетесь ли вы на это?
1: Действительно, тема безграничная, и там еще осталось много вопросов, которых мы не коснулись. Вот. Спасибо. Думаю, мы еще раз соберемся и дообсудим.

«Я наделю вас духом моим, и вы будете жить по моим законам, хранить мои установления и исполнять их».

Богу нетрудно воскресить человека из мертвых, но Он не может за нас с вами сделать выбор. Что вы почувствуете, если увидите в газете статью о том, что в вашем городе появилось, ну, нечто новое, что-то такое, чего раньше не было? Ну, к примеру, такого-то числа, статья в газете, такого-то числа, такого-то месяца в торжественной обстановке произошел спуск на воду нового теплохода. Ну и дальше его название. Или, например, открытие памятника в честь какого-то очень важного события в истории вашего города или страны. Или, может быть, построили новый корпус университета или запустили новый цех на местной фабрике. Может быть, вы проигнорируете это событие и не остановите вашего внимания на этом. Ну, в самом деле, какое мне дело до теплохода или до нового цеха на местной фабрике? Но что, если вы работаете в пароходстве, и это у вас, там, где вы работаете, спускают на воду теплоход? Или, например, вы проработали на заводе 15 лет, и это у вас на заводе пускают новый цех, в котором вы получите новое рабочее место. Или что скажете, если в вашем городе открывают памятник героям-пограничникам, и вы не так давно служили в этих войсках? Но согласитесь, в таком случае это будет для вас праздником, и вы обязательно придете на торжество, как это обычно все выглядит. Ну, конечно же, будут приглашены разные гости. Не исключено, что оркестр будет придавать торжественность событию своей музыкой. И где-то на возвышенном месте установят микрофон, много подготовительных мероприятий, звукорежиссер будет бегать, проверяя микрофоны, оркестранты загудят та-та-та-та, настраивая свои инструменты. Где-то рядом телеоператор стоит, настраивая телекамеру и держа в кадре телерепортера, готовящегося записать свой первый спич для вечернего репортажа. И, наконец, когда произнесут свои речи губернатор, мэр города, может, кто-то еще из высокопоставленных особ, настанет момент, когда разрежут принесенными на бархатной подушечке ножницами ярко-красную ленту, поднимут тент или разобьют бутылку шампанского о борт корабля. И это будет означать, что что-то изменилось в жизни города, в вашей судьбе. И это требует какой-то особой оценки, ведь ну, кто-то же очень хорошо потрудился для того, чтобы жителям вашего города, да и вам самим, стало лучше. Таких моментов много, но это далеко не все. В истории Вселенной есть упоминание о таком Божьем замысле, который ну, невозможно никак не вспомнить. Это не может быть маловажным для всех, кто живет. Событие грандиозной важности. Об этом Бог сказал патриарху Иову. Вот послушайте слова Священного Писания из его книги. «Припаяшь ныне чресла твои, как муж, и я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне, где ты был, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь, кто положил меру ей, если знаешь, или кто

стягивал по ней вервь. На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее? При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости. Это строки из книги Иова из 38 главы. Бог заложил основание нашей планете, нашему дому, в котором мы живем. Представьте, нас еще нет. Мы только в проекте. Но для нас Бог создает планету, где мы будем жить. Это событие величайшее. И, наконец, когда все готово, Бог создал человека для вечной жизни. Вот это все было задумано для нашего блага. Во время исполнения этого замысла звезды ликовали, и, как написано, все сыны Божии восклицали от радости. Осталось только провести торжественное посвящение планеты. Ну, разрезать ножницами ленточку, образно выражаясь, чтобы, ну и останется только жить себе счастливо. Не тут-то было. Произошло то, что произошло. Человек согрешил. И это не все. Земля тоже изменилась. Появились процессы, которые должны привести Землю к погибели. Кажется, сыны Божии поторопились радоваться о сотворении Земли. Все пошло как-то не так, как должно было быть. Но представьте себе, что у Бога были на этот случай приготовлены спасительные меры. В связи с этим, несмотря ни на все, вот сейчас здесь я все-таки хочу вас пригласить на торжество по поводу сотворения Богом нашей земли. Да-да, это торжество обязательно состоится. И там обязательно должны быть именно мы с вами. Все дело в том, что перед тем, как начать создавать землю, Бог заранее позаботился о том, как спасти людей на тот случай, если последние согрешат. Библия говорит о том, что Иисус Христос был заклан от создания мира. Он уже тогда готов был умереть за людей. Вот почему я начал об этом говорить. Речь идет не просто о каких-то людях, а о нас с вами лично. Почему? Да, потому что Бог не просто создал землю для каких-то людей. Вы скажете, ну мы умрем, и все на этом. Неужели есть какое-то продолжение? Да главное-то в том и заключается, что продолжение есть. Ну согласитесь, можно было бы Богу подождать, когда мы все умрем. Ну умерли, да и ладно. Сотворить новых людей для хорошей жизни – Христу умирать за кого-либо не пришлось бы. Это очень важно понять, что Бог хочет, чтобы не просто были счастливы какие-то люди. Он желает, чтобы именно мы с вами, первоначально созданные Богом, были счастливы вместе с Ним. Нас смущает, что впереди, кроме смерти и гробовой доски, больше ничего не увидишь. Но это не так. Все дело в том, что Богу нетрудно воскресить человека из мертвых. Но Он не может за нас с вами сделать выбор. Бог может восстановить нашу планету снова и дать жизнь, может, и Ему это нетрудно. А это значит, что есть надежда. И было бы глупо ей не воспользоваться. Но в это не вписывается. В это понимание не вписывается поначалу. Важно понять, что Богу нетрудно воскресить, ну, из мертвых. Только выбор за нас Он сделать не может. Да, да, Богу нетрудно, я третий раз повторю, нетрудно Ему воскресить человека из мертвых. Он всемогущий, Он это может. Но Он не может за нас сделать выбор, если мы этого не хотим. Послушайте, что говорит апостол Петр в своем

втором письме эти слова записаны в третьей главе. Вот послушайте. «А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысячи лет, и тысячи лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетований, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Вы слышите ли? Слышите, что написано? «Не медлит Господь исполнением обетования». Земля погибнет, так или иначе, те, которые названы нечестивыми, нечестивыми, погибнут вместе с ней. А что же будет с нами? Вот в этом-то и дело. Бог не желает, чтобы люди погибли. Он не торопится совершать свои суды, но долготерпит, чтобы все, кто захотят спастись, спаслись. Надо просто перестать быть нечестивыми, все взвесить и выбрать путь, предначертанный Богом. От этого зависит наша вечная участь. Но вот, допустим, все-таки мы с вами, допустим, сделали правильный выбор, и мы решили следовать путем, предначертанным Богом для нашего спасения. Если вы желаете спастись, но не знаете, что же делать для этого, вы переживаете за это. Вы слышите, что апостол Петр сказал? Не бойтесь, Бог подождет. Бог вас подождет и сделает все, чтобы вы были готовы. Он долго терпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Это очень важно. Главное, чтобы вы не стояли на месте, а что-то делали, чтобы к чему-то стремились. Стремились к чему-то, ну, такому, что поможет вам узнать Бога. Ну, для начала, что можно сделать? Да, конечно, есть искушение не думать об этом, полагая, что я смертный, ну, что я умру, что нужно взять от жизни все, пока я жив, пока молод, пока в силах. Как говорится, будем есть и пить, ибо завтра умрем. Какое великое заблуждение так думать. Вот что важно усвоить. Это для нас с вами невозможно решить проблему со смертью, но не для Бога. Но важно понять, что Богу воскресить из мертвых нетрудно. Он не может нас с вами насильно заставить сделать выбор. Вот наш выбор. Вы понимаете, вот что важно. Поверьте Богу, Он всемогущий. Он может все. Как же Бог так устроит, что искупленные им люди снова будут жить в новом, созданном им мире? Я вот, например, вижу вот только этот мир. Вот этот вот. Студию, камеры, у меня есть только моя одна жизнь. Тут зуб один удалили, и новый уже не вырастет просто так. Не то чтобы там появилась какая-то новая жизнь. Кажется, другой жизни нет, но тем не менее. В Священном Писании написано о воскресении мертвых. Вот послушайте некоторые подробности. Это записано в первом послании к Коринфянам, в 15 главе. Вы можете найти эти тексты. «Говорю вам тайну», – пишет апостол Павел, – «не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему
надлежит облечься.

нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? О чем говорит апостол Павел? А о том, что Бог сотворит другое тело. Оно будет совершенным. В нем больше не будет процесса старения, болезней, греховных желаний. Человек приобретет то, что Бог задумал изначально. Человек станет бессмертным. Мы будем чувствовать себя по-другому. Сейчас об этом можно только мечтать. Хотя, давайте выразимся по-другому, ведь мы же не мечтатели, мы верующие. Давайте будем не мечтать, а верить. Так выразимся точнее. Верить в воскресение очень важно. Вот что апостол Павел об этом пишет в своем том же первом послании к Коринфянам в 15 главе. «Если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Так вышло, что в Коринфе верующие вот разуверились в том, что воскресение будет, ну, что оно возможно. Павел убеждает, что не верить в это ну никак нельзя. Если не верить в воскресение, то зачем тогда вообще верить в Бога? Павел про тех, кто не верит в воскресение, говорит, что они несчастнее всех человеков. Итак, мы увидели, что при воскресении Бог даст новое тело. Новое. А что насчет всего остального? Тут сейчас нужно уделить несколько внимания тому, как устроен человек. Ну вот, как этот процесс описан в книге «Бытие». Послушайте. Книга «Бытие», первая глава. «И создал Господь Бог человека из праха земного, вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Книга «Бытие», вторая глава. Очень лаконично. Библия говорит, что человек состоит из духа, души и тела. А книга «Бытие» повествует о том, как сотворение происходит. Бог создал тело, вдохнул в него дыхание жизни, и вот только после этого человек стал душой живою. Итак, прах плюс дыхание, получается, душа живая. Есть еще одна составляющая человека. Это дух. Ну, дух, если вкратце, то это то, что делает человека неповторимой личностью. Вот как описан процесс смерти. Это книга Экклесиаста. «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». То есть Бог сперва создал тело, но оно было бездыханно, хотя уже в этом теле заложена Творцом неповторимая личность будущего человека. Пока еще это тело не имеет жизни, но уже есть личность неповторимая, как нет на земле двух абсолютно одинаковых людей. Осталось только сделать одно движение, которое мог сделать только Творец жизни и никто другой, кроме него. Ну, потому что больше нет Бога, кроме того, который может дать жизнь. Бог вдохнул в человека дыхание жизни и стал человек душою живою. Когда стал человек душою живою? А когда Бог вдохнул дыхание жизни? А во время смерти происходит обратный процесс. Как только уходит дыхание жизни, к Богу возвращается Богом данный дух. Причем, ну, неважно, какой это человек, праведный или грешный. Библия говорит о том, что дух любого человека возвращается к Богу. Так говорит Священное Писание. Ну, конечно же, хочется спросить, а душа-то где?

Есть поверье, что душа улетает в рай или в ад. Но я в Священном Писании такого учения не увидел. Вот в языческих поверьях это есть, но не в Библии. Я искренне боюсь приписать Библии то, чего в ней нет. Говорят, что душа – это вечно живет, нечто вечно живущее, и в момент смерти она улетает из тела. Но я только что процитировал, что Библия говорит о душе. Душой человек стал тогда, когда его тело получило дыхание жизни. Библия не говорит о душе, живущей вне тела. В Ветхом Завете у еврейского слова «нефеш», которое переведено словом «душа» у нас, есть у него 11 значений, и нет ни одного значения, ну, обозначающего какой-либо фантом или что-то вечно живущее вне тела. Например, в книге Иезекииля в 18 главе написано черным по белому: «Ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои, душа согрешающая, та умрет». На самом деле Библия говорит о том, что душа смертна. Прочтите сами, я не придумал. Я боюсь приписать к Библии то, о чем она не говорит, ведь Слово Божие – это откровение от Бога, и я могу говорить только то, что открыл Бог. Ну, конечно, очень хочется узнать, но как будет происходить вот этот процесс воскрешения, ну, с точки зрения науки, что ли, или физиологии. Но, к большому сожалению, Библия вот не делится подробностями на этот счет. Я осмелился только озвучить то, что сказано. Я боюсь утверждать сверхнаписанного. Дело в том, что мы должны знать, ну, нечто такое, что больше подробностей, связанное вот с какими-то такими вещами, с такими, как процесс воскрешения. Бог нам дал знать, что главное, без чего ну никак не обойтись. Вы сами подумайте, зачем в подробностях знать о процедуре воскрешения из мертвых, если я этой чести не удостоюсь. А главное ведь вот в чем. Ведь Богу нетрудно воскресить человека из мертвых. Сейчас я хочу поведать вам о Божьем замысле. О замысле, когда Бог сотворил человека, Он изрек следующее. Это записано в книге «Бытие» в первой главе. «Сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и подобию нашему. И довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле». Что должен был делать человек? Владычествовать над всею землею ни много ни мало. Бог создал вселенную для людей. В принципе, для нас с вами. И Он желает ее нам с вами вернуть. А что же сказано об ангелах? А давайте прочитаем, что о них сказано. В послании к евреям в первой главе содержится следующее. Об ангелах сказано: «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь». Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Вы слышите, что сказано об ангелах? О них сказано, что они созданы служителями. Как славно! Ведь это потрясающе осознавать, что нам служат прекрасные существа, ангелы. Служат нам, тем, кто созданы для того, чтобы владычествовать. Ну, интересно знать и о том, как это Бог может исцелять. Ну, как это Бог может воскрешать мертвых? А какие ангелы? Как Иисус мог родиться человеком, будучи Богом? Даже становится обидно, что Бог как-то не ответил на эти вопросы. Но согласитесь, в нашем положении ведь это не главное. Для подобного рода познаний есть вся вечность. Важнее нам туда, в эту вечность попасть. Ведь главное, что для Бога нетрудно воскресить из мертвых.

Богу нетрудно исцелить больного. Он может все, он всемогущ. Он не может только одного. Он не может за нас сделать выбор. Вернее, конечно, он просто не может, не будет пытаться этого сделать. Но потому что он не может спасти того, кто этого не желает. Он ценит и считается со свободой выбора человека. Он не будет спасать того, кто этого не желает. Вот что важно, вот предмет поиска, вот что главное. Наше с вами желание. Важнее всего сделать выбор. Книга Исаии, 65 глава, повествует. «Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут вспоминаемы и не придут на сердце, а вы будете веселиться, радоваться вовеки о том, что я творю. Ибо вот я творю и Иерусалим весельем, и народ его радостью, и буду радоваться об Иерусалиме и веселиться о народе моем, и не услышится в нем более голос плача и голос вопля». Бог творит эту землю для нас с вами. И Он хочет очень, чтобы мы с вами на этой земле были. Он для этого все сделал. И без нас с вами Божий замысел никак не исполнится. И хотя Бог немного поведал нам о том, как Он создал землю, Он немного сказал нам о том, как Он сотворил человека, но очень важно не ошибиться в выборе. Просто знайте, Бог ждет и ищет именно вас. Каждый день приносит все новые и новые заботы. Чем накормить, во что одеть, как заработать и многое другое. Заботясь о насущном, важно не пропустить главного. Иисус однажды сказал: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Очень важно не пройти мимо главного. Бог приготовил вам Царство. Начать думать об этом никогда не поздно. Для того, чтобы каждый день узнавать, что Господь хочет сказать вам, необходимо иметь Слово Божие, Библию. Если у вас ее нет, мы поможем вам, но мы не хотим брать денег. Мы ценим ваше святое желание. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: «Вы – род избранный, царственное священство», – писал апостол Петр. Многие христиане с удовольствием цитируют этот текст. Но что он значит? Что значит быть царственным священством обычному прихожанину? И что имел в виду автор этого текста? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Иван Ильич Вельгоша. Иван Ильич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня мы обратимся к тексту, который написал апостол Петр в одном из своих посланий. «Вы – род избранный, царственное священство». Ну, как бы так он звучит, этот текст. И вот многие христиане, они с большой любовью к этому тексту относятся. И думают, что если они являются царственным священством и избранным родом, для них никто не указ, Бог им, если нужно что-то открыть, напрямую им лично откроют, для них нет авторитетов, и они таким образом подчеркивают, что ли, значимость своего положения, когда этот текст цитируют. Вот это ли действительно имел в виду апостол Петр, или он имел в виду что-то другое?
1: Ну, в моем представлении, конечно, апостол Петр имел нечто другое, потому что вот буквально перелистывая страницу в 5 главе 1 послания, смотрите, какие слова мы находим. «Пастырей ваших умоляю я сопастырей, свидетель страданий Христовых, соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно, богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример. И когда явится пастырь начальник, вы получите неувидаемый венец славы». И вот пятый стих. «Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, смиренным дает благодать». То есть, продолжая читать послание Петра, мы видим, что он совершенно не преследует мысль показать, как бы, что теперь все равны. Ну, равны, да, но что кто-то перестал быть поставленным на роль священнослужителя, он показывает, что есть младшие, которые должны повиноваться старшим, как только что мы прочитали. Поэтому я думаю, что здесь совершенно другая идея. А вообще, вот в моей пастырской практике я мало встречал людей, которые интерпретируют этот текст именно так, что вот они царственное священство, и теперь никто им не указ. Мне вот вспоминается, что я даже наоборот, как пастор, должен был увещевать, говорить, вы же царственное священство, вот вы призваны к этому. Да, поэтому я вот лично так понимаю, что нет, такой мысли апостол Петр не подразумевал в этом послании.
0: Ну, просто все же есть и такие христиане, которые считают, что Бог им напрямую открывает толкование каких-то текстов, вот, и мало ли что там сказал пастор, мало ли что сказал пресвитер или какой-то руководитель церкви, мало ли что они сказали, вот у меня сейчас такое понимание, и вообще, ну, такое, ну, такое явление, оно наблюдается. Но это как бы одно, одна тема. Но вы говорите, что все-таки апостол Петр не это имел в виду.
1: Думаю, что нет.
0: Но все-таки слова, они высокие. Угу. И как бы это и ответственно, и в то же время это возвышает положение человека, который, ну, к которому эти слова обращены. Ну, давайте разбираться, что имел в виду на самом деле автор текста. Да.
1: Смотрите, вот продолжая как бы то, о чем мы только что сказали, нам будет полезным увидеть, что вот эти слова апостола Петра, они, собственно, не новы. Они еще были в Ветхом Завете. Давайте мы с вами откроем книгу «Исход», и в книге «Исход» в 19 главе мы прочитаем 6 стих. Книга «Исход», 19 глава, стих 6. «Господь говорит Моисею», обращаясь через Моисея, говорит к народу израильскому, 19 глава, стих 6. «А вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. То есть, вот если продолжать отталкиваться вот от той идеи, которую вы как бы вначале обозначили, то давайте посмотрим.

0: на Ветхий Завет. То есть там эти слова уже звучат.
1: Угу.
0: Там Господь говорит, вы будете у меня царством священников, говорит к народу, но тем не менее это не мешает ему устроить институт священства, делить колено Левина, поставить их в служении перед Богом и перед народом и прописать для народа ряд правил, как должны они взаимодействовать именно со священниками, с левитами. Поэтому еще раз хочу сказать, что здесь другая идея. Какая? Наверное, у нас тогда возникает вопрос, что за эта идея? Для чего апостол Петр пишет об этом? И когда мы задаем такой вопрос, то, наверное, нам будет полезно задаться вопросом или сделать такой легкий экскурс по страницам Священного Писания по теме, чем должен был заниматься священник. То есть в чем его предназначение? Царственное священство, то есть отделенные для священнического служения вот, в возвышенном таком ранге царского священства. Да? Когда мы смотрим на разные места Священного Писания, то мы видим, что вот если говорить о Ветхом Завете, собственно, институт священства, он оттуда пришел. Мы там видим, как он был обустроен, как это все получалось. То в еврейском языке это слово «кахен», которое подразумевает следующее. Или вот вместе с этим словом идут у нас целый ряд как бы тех обязанностей, может быть, видов служения, которые Господь прописывал в Слове Своем. Ну, например, мы можем посмотреть на ту же 19 главу книги «Исход», только 22 стих. Там написано: «Священники же, приближающиеся к Господу, должны освятить себя, чтобы не поразил их Господь». То есть первое, что мне хотелось бы отметить, одна, ну, наверное, из первых обязанностей священника – это приближаться к Богу. И знаете, вот, ну, простите, но, наверное, так я скажу, но это вообще это признак профессионализма священника. То есть если священник не приближается к Богу, ну, все остальное, знаете, вот можно о многом говорить, но оно просто теряет смысл, потому что само предназначение, сама роль, само как бы вот, ну, сам удел в этом служении – это быть близким к Богу. Это общаться, передавать то, что хотел бы передать Господь. Дальше мы можем посмотреть с вами, что когда мы читаем, чем занимались священники, какие были правила показаны для них, мы можем прочитать в книге Левит, в Ветхом Завете, в 10 главе, с 9 по 10 стих такие слова. «Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входишь в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного, чистое от нечистого». То есть здесь мы уже начинаем говорить, что от священника ожидалось не просто, ну, вот, стремление иметь близкие отношения с Богом, да, быть в тесном общении с Богом. А его жизнь должна была соответствовать определенного рода правилам. То есть, скажем так, стилю определенному. Это должна была быть богоугодная жизнь. И в частности, вот здесь мы прочитали о крепких напитках, вино, секера. То есть это были алкогольные напитки того времени. И ну, Господь прямо говорит, ни ты, ни сыны твои не должны вообще это употреблять. И вы знаете, я как-то повстречался с человеком, он, видно, приехал из такой местности, где было все наоборот в жизни священников. Вот, не уточняю, какой церкви. И он, мы с ним как-то разговорились, и он говорит, у нас, говорит, всех священников делят на три категории. Какие? И он говорит, это устойчивые, это застенчивые священники, это выносливые. Но я не подразумеваю никакого подвоха, говорю, а что это значит? Он говорит, устойчивые те, кто еще на ногах стоят. Значит, застенчивые – те, кто за стенку уже держится. А выносливые – это те, кого уже выносят. Да? Но, кстати, в Священном Писании у нас тоже есть такие негативные примеры, когда вот мы, например, можем с вами в книге Исаии, 28 главе, в 7 тексте прочитать, что тоже нечто подобное иногда встречалось. Написано, «Но и эти шатаются от вина, сбиваются с пути от секеры, священник и пророк спотыкаются от крепких напитков, побеждены вином, обезумели от секеры, видения ошибаются, в служении спотыкаются». И вот если мы сейчас чуть-чуть вернемся назад к первому вопросу, что как бы это означает, да? Вы царственное священство, народ, люди, взятые в удел. То есть, значит, христиан,

0: нам сегодня по Новому Завету, согласно вот этих слов апостола Петра, тоже предъявляются такие высокие требования. То есть ты призван сближаться с Богом, ты призван вот эту близость твоих отношений с Богом проецировать на этот мир, делиться с миром, тем, чем наделяет тебя Господь, но и твоя жизнь тоже должна быть богоугодной. То есть твоя жизнь должна свидетельствовать, что это как жизнь священника из царского рода, то есть тот, который живет именно такой жизнью.
1: Вопреки представлениям некоторым, вот бывают такие представления, что вот священник в церкви, вот он хранитель Божьих тайн. У него вся информация о Боге, истину он знает, он на любой вопрос даст ответ. А я обычный прихожанин, хочу-хожу, хочу-не-хожу, ну, дай Бог, приду два раза в год на праздник. Я не обязан разбираться в этих ваших священных книгах, если что, мне подскажет священник. Как я живу среди, в течение всего церковного года, неважно, важно, что я хотя бы там, ну, немножко пост подержу. Или в праздник приду в храм. То есть апостол Петр имеет в виду совершенно другое. Так?
0: Да, видите. Что, ну да. Да. Видите, Юля, наверное, мы должны говорить, говоря о христианстве, о разных уровнях духовного роста. И помните, апостол Павел напишет: вы сильные сносите немощи слабых. Он, да. он пишет о христианском сообществе. И он как бы этой фразой разделяет на сильных, несильных, есть слабые, есть сильные. Поэтому, да, наверное, вот как бы не пытаясь кого-то там судить, там обличать, там становиться совестью для другого человека, мы, наверное, можем сказать так, что в христианском мире сегодня ярко присутствует разделение, скажем так, по видам духовного роста. Кто-то вот, ну, в самом начале, кто-то вот действительно вот так вот говорит, вот я там ношу что-то на теле, или я там прочитал один раз там в какое-то время что-то из Священного Писания, я сходил на какую-то службу, я что-то где-то отпостился, я три раза помолился где-то, вот это все, это мой потолок, да? Ну, не все. Вот этот текст говорит, это не все. То есть должно быть что-то большее, должно быть что-то очень высокое, что-то идущее вперед. И, между прочим, апостол Павел пишет, вот как бы говоря о духовном росте, он говорит, в меру полного возраста Христова. То есть мы должны расти в меру полного возраста Христова. То есть вот тебе кажется, что ты достиг, на самом деле нет. И вот то, о чем мы сказали, я, знаете, вспомнил одну историю. Мы с супругой, нам довелось в 2004 году быть с коротким визитом в Палестине. Это был первый раз в нашей жизни. Мы оказались на этой земле. Нам все так интересно, нам все так хочется увидеть. Времени мало, 4 дня всего. И вот в один из дней как бы нам помогли. Там был водитель со своей машиной. Он пообещал нас провести по таким знаковым местам. Ну, хотя бы по некоторым. И мы целый день ездили с ним. Он возил нам, нас по Галилее, Кумранские, как бы вот эти развалины и все остальное. Мы с ним общались. И послезавтра, это было в четверг, послезавтра была суббота. Ну, вы знаете, что в Библии суббота, она выделена особым образом. Вы знаете, что иудеи, они особым образом. И вот он русскоязычный был человек, то есть он каких-то в начале 90-х приехал в Израиль. Вот. И он нам все так рассказывает и делится историями своей жизни и говорит, четверг, завтра пятница, послезавтра суббота. Он говорит, ой, послезавтра, вы знаете, мне мебель привезут с фабрики, я вот буду собирать, я так люблю, там все, новая мебель. Я слушаю, что-то не понимаю. Я ему говорю, простите, вы же иудей? Да. А послезавтра, кажется, суббота? Да. А вы так свободно говорите о том, что вы там этим будете заниматься. Ведь иудеи, насколько я понимаю, очень конкретно, четко, строго к этому относятся. Он так, знаете, так посмотрел на меня с таким, знаете, каким-то сожалением, дремучесть какая-то. И мне говорит, да что вы, у нас, говорит, есть фарисеи, у них целый квартал им отделен. Они за всех нас молятся, они за всех нас все соблюдают. Мы живем, как мы можем. Мы другого... Ну, такая жизнь. Ну, вот в субботу, в другой день не могу. Поэтому, да, оно встречается и в христианстве, и, наверное, в других религиях, когда человек...

вот, ну, знаете, он просто для себя решает, мне вот этого достаточно, якобы. И вот как раз то, о чем пишет апостол Петр, оно нас призывает подумать о большем. Подумать о том, что вообще-то наше призвание не просто номинал какой-то выполнить, что-то вот, ну, вот галочку поставить, все. Это очень высокое предназначение. Это царственное.

0: письмы в чудный свой свет.
1: Вот, прежде чем мы перейдем к пояснению еще и этой фразы, да, то есть вы взяты в удел для определенной цели, у вас задача есть.
0: Да, да.
1: Возвещать совершенство, да, призвавшего. Ну, Петр, да, здесь, конечно, немножко сложно пишет, но все-таки пока хочется чуть-чуть остановиться вот на священстве. Вот если мы поняли, что эти слова обращены к каждому верующему, да? Если речь идет о священниках Ветхого Завета, там понятно, чем они занимались. Жертвоприношения были, в храме служили. После смерти Христа храмовое служение утрачивает смысл, жертвы уже не приносятся, потому что жертва, Христос, уже был принесен. То тогда что должны делать вот эти священники Нового Завета, ну, верующие Нового Завета, коль скоро они названы священниками?
0: Ну, смотрите, первое, значит, один пункт, два, вернее, мы с вами проговорили. То есть так же, как и священники в Ветхом Завете, христиане нашего времени призваны сближаться с Богом, да? То есть иметь близкие отношения с Богом. Второй пункт мы тоже с вами проговорили, что мы призваны с вами вести богоугодную жизнь.
1: Ага.
0: То есть, ну, в своей жизни показывать, что мы все-таки царственное священство, а не кто-то, кто живет другой жизнью. Что касается жертв, то, мне кажется, мы можем тоже кое-что найти в Новом Завете, чтобы подумать, остается ли что-то для христианина в этой проекции, в этой параллели со священством в то время, когда жертва Христа уже принесена. О каких жертвах может ли вообще быть речь? Да? Давайте посмотрим с вами на некоторые тексты. Вот, например, Римлянам 12 глава, стих 1. Павел пишет: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего». Самое первое, о чем мы говорим, говоря о жертвах. То есть, ну, простите, тебе придется чем-то пожертвовать ради своих убеждений. Это жертва благая, угодная перед Богом. Это та жертва, которую ты приносишь. И вот здесь опять мы, видите, с чем сталкиваемся. Люди, которые не готовы идти дальше каких-то банальных, номинальных понятий в духовной жизни, да, они сразу вот, ну, сталкиваются: «А почему я? А почему я должен? А зачем я должен страдать? Почему я от этого должен отказываться?» Да? А оказывается, жертвы есть. То есть и мы это делаем, мы это приносим ради того, чтобы показать нашу принадлежность с Богом, сохранить взаимоотношения с Ним. Дальше можем посмотреть на послание к евреям, 13 главу, стих 15. «Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Жертва хвалы. Помимо того, что мы тела приносим, да, что мы от чего-то отказываемся. Ну, тела имеется в виду, что мы живем в теле, которое названо храмом Духа Святого в Новом Завете. Да? Значит, от блуда, от всего того непотребства мы отказываемся. Тут еще упомянута жертва уст хвалы. То есть это, вот помните, были в Ветхом Завете мирные жертвы, благоуханные такие жертвы, от которых аромат исходил, да, вот они, мирные жертвы, они просто как бы показывали вот, ну, признательность, да, они не были там какой-то вот такой жертвой за грех, что-то, да, признательность, благодарность, что Бог есть, Он меня ведет, вот она жертва хвалы. И когда подумаешь, ну, а как часто ты прославляешь Господа, да, что исходит из твоих уст, какие слова, насколько они прославляют Господа, тоже, наверное, есть над чем подумать. Ну, можем еще на одно место посмотреть. 1 Иоанна 3:16. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев». То есть вот она жертва. То есть если ты видишь, что стоит вопрос, да, пожертвовать чем-то в своей жизни ради брата, ради кого-то, это тоже жертва ради Господа. То есть и это называется и описывается как жертва. Или, допустим, Филиппийцам 4:18. «Я получил все, я избыточествую, я доволен, получив от Епафродита, посланное вами, как благовонное курение, жертву, приятную, благоугодную Богу». Апостол Павел пишет о пожертвованиях, которые были переданы одной общиной для верующих другой общины. Вот вам еще одна жертва. То есть, когда наши средства мы можем передавать,

0: мы можем жертвовать на дело Божие ради того, чтобы где-то христиане могли что-то рассказать о Боге, ради того, чтобы кто-то мог прочитать о Боге. То есть вот вам тоже жертва. Поэтому я думаю, что на самом деле, если мы вот так будем внимательно прослеживать параллели, мы увидим, что кое-что у нас есть и в Новом Завете, из того, о чем мы подумали, что это давно ушло в прошлое.
1: Ну, то есть, как бы действительно настоящий христианин, он должен и устами славить Бога, и доброе произносить должны его уста, но он должен и делать. То есть, допустим, вот люди собрали пожертвования, реально доброе дело, не просто на словах благословили своих собратьев, а передали им деньги для восполнения нужд. Итак, а сейчас, наверное, дальше пойдем и возвратимся к нашему тексту, что здесь нужно возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет.
0: Да.
1: Что это значит? Да.
0: Вы знаете, вот можно вот этот текст, который вы прочитали сейчас, взять в этом размышлении, и еще 12-й, потому что они очень близко звучат по значению. «И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что засловят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Вы знаете, когда мы читаем вот эти слова, ну просто вот нельзя не вспомнить то, о чем сказал Христос, да? «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они, видя ваши добрые дела, прославляли Отца вашего Небесного». Такое впечатление, что Петр просто вот повторяет, то есть только перефразирует немножко вот то же самое. Вот эта идея. То есть, как Господь призывал в 5 главе, это 16 стих Матфея, да, что «так да светит свет ваш пред людьми», так и здесь. Апостол Петр говорит, вот это все, вот эта богоугодная жизнь, она вообще-то должна быть не столько ради того, чтобы вы почувствовали себя ну, такими суперсвятыми, такими, знаете, с погонами, регалиями, там, с какими-то уже заслугами святости, да? Нет, как я недавно услышал от одного проповедника, он говорит, ну, есть высоковольтные святые, то есть настолько святые, что трудно, осторожнее, дотронешься так тебе от этой святости, да, высоковольтный святой. Нет, здесь апостол Петр говорит, что во всем этом есть очень конкретный смысл, что вот это все, оно призвано прежде всего оказывать влияние на этот мир, помогать другим людям почувствовать, что есть другая жизнь, что есть Господь, который помогает избавиться от всяких прегрешений, помогает начать новую жизнь, помогает быть таким, каким Господь хотел бы тебя видеть, помогает жить уже не жизнью эгоиста, а жизнью человека, который желает служить Богу, желает служить людям. И вот поэтому апостол Петр говорит, дабы возвещать совершенство призвавшего вас. Чье совершенство мы в этом возвещаем? Разве свое? Разве мы показываем? То есть тут тоже глубокий смысл, что апостол Петр говорит, не надо вот это все как свое совершенство показывать. Да? Это наоборот должно отразить совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Я хочу сказать, что вот то, что я как пастор наблюдал и наблюдаю в жизни разных людей, да, ничто так не трогает людей, как видоизмененная жизнь человека, который был грешником, а теперь, ну, как мы его там не назовем, святым стал, христианином стал, богоугодным. Вот ничто так не трогает. Когда они видят, действительно, что вот он человек, которого мы знали совершенно другим, который был вот именно такой, теперь он другой. Теперь его жизнь изменилась. Теперь он прославляет Бога. И вот поэтому, да, в 12 тексте мы прочитали, за то, за что злословит вас, как злодеев, увидев добрые дела ваши, прославляли Бога в день посещения. Вот здесь мы должны сказать еще о следующем. Христиане в первые века претерпели очень много гонений, очень много выслушали, мягко говоря, нареканий в свой адрес, и очень много грязной лжи просто вот вылилось на христианство в первое столетие, потому что враг не смирялся с тем, что Христос победил, и он пытался с самых первых вот шагов христианства оболгать, облить грязью все. И вот здесь Петр говорит, вот если вы так будете жить, то вот то, за что они вас злословят, видя ваше доброе житье, они просто прославят Отца Небесного. Здесь мы можем вспомнить, как умирал Христос. Вы помните, что все ругались над ним? Он висел на кресте, да?

0: да, и глумились, других спасал, себя спасти не может, ну и все остальное. Ругались все над ним, а он шептал слова молитвы. Он жил богоугодной жизнью, даже умирая на кресте. И помните, он молился о том, что «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». И вы помните, что сделал сотник, когда Христос испустил дух?
1: Сказал,
0: об этом пишет, да.
1: Истина, это, истина. По-моему, Сын Божий.
0: Там написано, сотник же, прославив Бога, сказал, истина, человек этот был Сын Божий. Вы представляете, что произошло? То есть тот, кто стоял рядом, Христос висит, обруганный, распятый, умирает, все глумятся, все ругают. А тот, кто рядом, видит, что это богоугодная жизнь. И когда Иисус испускает дух и говорит слово, произносит слово «совершилось», сотник прославляет Бога. Вот это не могло просто не вызвать вот этой реакции. Так и в жизни христиан. Может быть очень сложно, люди будут неправильно оценивать, люди могут глумиться, оболгать много раз, да? Но если это вот такая жизнь, жизнь царственного священства, это обязательно приведет к тому, что они просто прославят Бога, когда увидят такую жизнь.
1: Иван Ильич, большое вам спасибо за разъяснение, спасибо за то, что так подробно, ярко все представили, эту тему раскрыли. Спасибо. Благодарю вас еще
0: раз. Слава Богу.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего вам доброго. До свидания.

Иисус Христос сказал: «Пусть не тревожится сердце ваше, доверьтесь Богу и мне доверьтесь. Много покоев в доме Отца моего. Если бы не так это было, сказал бы вам. Иду я туда приготовить и для вас место. Я уйду, и после того, как приготовлю вам место, приду вновь и возьму вас к себе, чтобы и вы могли быть там, где я. И вы ведь знаете путь, что ведет туда, куда иду». Фома возразил ему: «Господи, не знаем мы, куда ты пойдешь. Как можем мы знать путь туда?» Иисус ответил: «Я – путь, истина и жизнь. Никто не может прийти к Отцу иначе, как через Меня, посредника вашего. Если Меня знаете, будете знать и Отца Моего. Да вы и знаете Его уже, и видели вы Его». «Господи, – промолвил Филипп, – покажи нам Отца, и довольно с нас». «Сколько времени я был с вами, – ответил Иисус, – и ты все еще не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня, видел Отца. Как можешь ты говорить: покажи нам Отца? Или не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Сами слова, которые Я вам говорю, не от Себя говорю. Отец во Мне живущий, во Мне и действует. Все это Его дела. Верьте Мне, когда говорю, что Я в Отце и Отец во Мне. Или хотя бы по самим делам, творимым Мною, верьте. Уверяю вас, верящий в Меня будет делать то, что Я делаю, и даже большие дела совершит, потому что Я ухожу к Отцу. И тогда все, о чем не попросили бы вы во имя Мое, сделаю Я, чтобы прославлен был Отец в Сыне. Я сделаю все, о чем вы не попросите Меня во имя Мое. Вы же, если любите Меня, будете соблюдать заповеди Мои».

0: его не простит. А если человек не может простить обидчика, работает ли непрощение как проклятие? В чем выгода прощения? На вопросы сегодня отвечает священнослужитель Вениамин Дашкевич. Здравствуйте, Вениамин.
1: Здравствуйте.
0: Вот, собственно, такая тема. Она отчасти продолжение нашей предыдущей темы. Мы говорили о любви к врагам. И, в общем-то, понятно, что любовь, она начинается все-таки с действия определенного, с прощения.
1: Вот. Ну, если быть более точным, любовь, конечно, начинается с нашего состояния внутреннего, да? Которая уже проявляется в каких-то словах, каких-то действиях, поступках. Но вот это вот прощение или непрощение действительно напрямую касается нас самих. Мы, действительно, Священное Писание говорит нам, что мы обретаем спасение и прощение от Господа, если сами прощаем. Иисус рассказывает такие притчи, и молитва «Отче наш», «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Это не просто для того, чтобы Бога убедить, что мы же прощаем, Господи, давай ты и нас тоже прощай. Это нам мысль, чтобы мы научились прощать других, потому что покаяние, необходимое для спасения, это когда ты не просто «Господи, прости», сказал, да? Это когда ты научился прощать обидчиков. Вот это, конечно же, сложно, да? Простить того, кто обижает тебя. Когда мы не замечаем, когда мы ругаемся на кого-то, когда мы детей ругаем, когда мы ближних своих ругаем, мы накладываем на них определенное проклятие. Дети несут на себе груз вот этой вот вины, груз вины, который мы накладываем на них. Мы обвиняем детей, они наиболее чувствительны, взрослый-то может еще как-то защититься, но так или иначе мы...
0: У взрослого просто панцирь с годами
1: нарастает, да, защита. Но так или иначе мы накладываем определенное проклятие, а Бог благословляет. Это противоположные вещи. Мы и сами себя проклинаем непрощением, потому что состояние прощения – это то, что нужно в первую очередь нам самим прощать, выгодно нам самим.
0: А в чем выгода?
1: Ну, во-первых, если говорить уже так, буквально по тексту, Иисус говорит, если не простите, и вам не будет прощено Отцом Небесным. То есть это выгодно для нашего спасения. Научиться прощать ближних своих для того, чтобы мне самому быть прощенным Богом.
0: Вот здесь есть все-таки вопрос. Если не прощаете, то не будете и прощены Отцом.
1: Немножко корыстно, да, это звучит?
0: Нет, тут скорее так. Есть ли связь, то есть почему не будете прощены, почему? То есть вот, да, конечно, вроде бы вот написана прямая связь, но вот у этой прямой связи есть какая-то причина, есть следствие и так далее. Бог ведь не хочет нас держать вне прощения, очевидно так. То есть... Ну, Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. То есть, по сути, Бог простил все грехи абсолютно оптом заранее, еще когда они даже совершены не были.
1: На Голгофском кресте Господь простил абсолютно всех. И вот это состояние прощения, любви Божией, спасения предложено всем. Но оно срабатывает для меня. Оно срабатывает для человека только тогда, когда я вхожу в это состояние покаяния. Когда я осознаю свой грех, когда я принимаю Божий дар спасения, для меня срабатывает вот это вот прощение. Но прощение срабатывает тогда, когда я научился вот этому покаянию, когда я научился этому прощению. То есть это не просто на слова «Господи, прости» и пошел дальше то же самое. Когда я научился прощать, это значит научился прощать ближних.
0: Вот это состояние
1: покаяния.
0: Вот Бог прощает нам грех. Получается, что непрощение, то есть когда я не прощаю ближнего, это грех.
1: Да, можно так сказать. Потому что любое несовершенство – это грех.
0: Ну,
1: Иисус сказал, прощайте до 70 раз. То есть, понимаете, это...

0: Это полезно, это выгодно прежде всего нам самим. Это не просто для человека, который тебя обидел, ты что-то делаешь, вот простишь только, когда он извинится. Так. Но если ты не прощаешь, даже если он не извинился, ты наносишь вред себе.
1: Что тогда такое прощение?
0: Потому что ты находишься в этом состоянии ненависти, обиды, которая разрушает тебя
1: изнутри. Я должен избавиться от этого состояния.
0: Нужно избавиться от этого состояния обиды, ненависти, вражды какой-то. Отпустить это. Как это сделать? Вот этот вот вопрос важнее всего, труднее всего. Угу. Потому что сказано, прощайте и все. Но как это сделать? Дело в том, что, как говорится, все понять, это значит все простить. Чтобы простить кого-то, нужно войти в его положение. Нужно постараться понять. Но мы не всегда можем понять другого человека, обидчика.
1: Я немножко раньше. Есть такой момент. Сама по себе обида, чувство обиды, ну или как эмоция обиды, которая в нас возникает. Вот нас обидели, и у нас вот эти вот отрицательные эмоции возникли. Угу. Это является не прощением?
0: Отрицательные эмоции – это еще не непрощение. Это наша реакция, это наша оценка событий. Но то, какое ты принял решение внутри себя, угу, и определяет, прощаешь ли ты человека или нет. Если ты говоришь себе, о, да он такой плохой, мне надо ему так же отвечать, то ты находишься в состоянии прощения, ты причиняешь вред себе. Ты себя изнутри разрушаешь и теряешь Божье прощение.
1: То есть вот непрощение – это вообще состояние, когда я желаю
0: человеку зло.
1: Человеку зла. Да. Ну, то есть, ну, тогда понятно.
0: Ну, или просто я не могу как бы признать его право на ошибки. Даже простое признание прав человека на ошибки, на какую-то вражду, на его плохие слова. Знаете, это его право. Все люди грешные, Бог позволяет людям в этом грехе жить. Ну, пока еще есть время благодати, Бог позволяет. Почему я не позволяю людям жить в их негативе? Ну, пускай живут сколько хотят, но меня это не должно касаться. Отстранись. А чтобы отстраниться, нужно понять. Нужно понять.
1: А зачем? Может быть, просто забыть, да и все. А
0: здесь себе, тогда мы можем...
1: Себе же дороже, поэтому...
0: Здесь мы можем скатиться в равнодушие. Равнодушие – это не любовь. Равнодушие – это такая очень плохая защитная реакция, когда мы вроде бы как бы закрываемся от негатива, но при этом сами становимся бесчувственными, лишенными любви. Поэтому лучше понять, найти какое-нибудь объяснение себе, почему человек так плохо говорит, вот так агрессивно к тебе относится, попирает твои границы, обвиняет тебя. Почему? Придумай, даже если это неправда. Придумай себе какое-то объяснение.
1: Ну,
0: может быть, у него болит что-то. Может быть, у него плохое настроение. Может, его кто-то обидел сейчас. Вот он пришел злой такой к тебе.
1: Ну, понял. А дальше-то что?
0: Тогда тебе легче отстраниться. Когда ты понял, что это не касается тебя лично, когда ты понял, что это его греховное состояние всего лишь, его обида, его болезнь, его проблема, тогда тебе легче отстраниться и посмотреть на со стороны. И ну, помолиться о нем, то есть доверить Богу. Господь, ты видишь этого человека? Его слова никак ко мне не относятся. Они отображают всего лишь его греховное состояние, его настроение. И вот тогда, поняв человека, тогда мы можем простить его. Потому что мы вышли из этой вот зависимости от мнений, от мнения, от слов другого человека. То есть увидеть немножко со стороны эту ситуацию. Любите врагов. Ведь это же о чем? Это же о том, чтобы нам не быть в этой вражде. Не быть вот в этой вот в состоянии взаимной претензии. Научиться покаянию. Научиться прощению, как Господь нас прощает.
1: То есть выйти из этого круга. На Востоке очень такое, ну, до сих пор распространенное явление – кровная месть. То есть когда, ну, есть такие обиды, которые смываются только кровью, или есть такие грехи, ну, то есть дальше этот круг может продолжаться бесконечно.
0: Бесконечно. И обида может длиться бесконечно. В конечном итоге это наносит вред и нашему лично здоровью, и нашим детям, нашим близким атмосфере.

0: атмосферу в семье разрушает. Поэтому Господь предлагает выход. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха.
1: Угу.
0: Поэтому вот это вот доверие Богу, что Он позаботится. Господь прощает всех. И мы тоже можем научиться
1: его
0: прощать.
1: Тоже.
0: И его тоже прощать.
1: И того, который, ну, в смысле, не Бога, конечно, а вот того, кто...
0: Получается, что Бог, прощая, Он дает человеку возможность поступать так, как он хочет, пока длится это время благодати. Позволь и ты поступать человеку, как он хочет. Когда мы не прощаем, мы требуем от человека, чтобы он изменился.
1: Угу.
0: Изменись, сделай так, как я думаю. Начни поступать, начни говорить, начни делать так, как я считаю правильным. Вот это требование, требование изменений мешает нам прощать.
1: А тут...
0: Покаяние наше и прощение, оно противоположно. Когда мы позволяем человеку, ну, живи со своими грехами, и молимся за человека, да, это помогает.
1: Есть еще такое мнение, что наиболее, ну, наибольший нам, наибольшую обиду нам наносит действия, ну, или какие-то качества характера человека, которые проявляются, которые свойственны нам самим.
0: Угу.
1: То есть нам болезненнее всего, когда против нас согрешили так же, как я сам.
0: Да, мы замечаем и чаще реагируем на те неприятные моменты, которые нам тоже свойственны нашему характеру. Мы в этом тоже слабы.
1: То есть в этом смысле, если мы прощаем человека за это, мы в том числе и сами себя.
0: Мы научились прощать и себя, и, наконец-таки, увидели свою собственную проблему.
1: В чем причина моих?
0: И, увидев ее, позволили себе быть самими собой, позволили другому человеку быть самим собой и позволили Богу менять нас медленно, постепенно, так, как Господу угодно,
1: угу.
0: А не так, как мы хотим, чтобы во мгновение ока все изменились вокруг нас.
1: Ну, было бы неплохо, наверное.
0: На самом деле это не всегда полезно, потому что тогда как нам каяться? Если никто не будет нас раздражать.
1: Ну, мир изменился, а я-то, в общем-то, остался.
0: Да. Если никто не будет нас раздражать, никто не будет нам делать ничего неприятного, то как нам каяться? Как нам увидеть свои проблемы, свои собственные грехи? Вот это вот состояние покаяния, оно приходит к нам через страдания наши. Когда что-то не так, как мы хотим, когда что-то происходит неприятное для нас. Мы видим... Мы страдаем, мы понимаем, мы каемся. И тогда вот мы обретаем избавление от этих своих грехов, от этого своего внутреннего противоречия.
1: Но это если человек способен спроецировать на себя и сказать, что, ну, слушайте, все плохо вокруг, потому что в том числе вот я такой.
0: Ну, можно сказать, что фактически жизнь человека дана ему, жизнь дана человеку для того, чтобы он понял, что все, что происходит вокруг него, все, что творится вокруг него, это для того, чтобы он учился, рос, работа над ошибками производилась.
1: Угу.
0: То есть, если бы ты был идеален, я был идеален, тогда бы нас ничего не раздражало. Мы бы понимали все. Но пока нас что-то раздражает, пока что-то выводит из себя, это повод задуматься о том, почему у меня есть еще враги, или почему я еще кого-то не прощаю, и как этого достичь. Ну, конечно же, лучше всего смотреть на Иисуса Христа.
1: А вот если ущерб серьезный, если, как сказать, если в конечном итоге кто-то пострадал, или, не дай Бог, вообще погиб.
0: Угу.
1: Как прощать в этой ситуации?
0: Но опять же таки, если мы прощение и непрощение сводим к эмоциональной реакции, это одно дело. А если мы это понимаем как нашу, скажем так, способность отдать в руки Бога, то это другое, это легче. Эмоционально я не всегда могу согласиться с каким-то злом, с каким-то негативом, с какой-то агрессией, даже очень страшной. Иногда нужно вступать на защиту, проявляя

0: Священное Писание советует, проявляя защиту к слабым, к угнетенным, вставать на защиту. Но я умом могу понимать, что Господь позаботится, даже если я не могу испытывать какую-то радость по отношению к человеку, причиняющему зло. Я умом понимаю, что Господь разберется в его состоянии, и не мне его судить. Вот это вот, конечно, трудно дается, если какой-то серьезный ущерб, серьезная проблема, серьезная беда. Но это Господь тоже допускает в жизни людей для того, чтобы мы сами могли довериться Богу в этом вопросе.
1: Тут вот вопрос такой. В обществе существуют такие институты, как суд, там еще что-то. То есть когда мне нанесли ущерб, будет ли означать, вот я, например, обращаюсь в суд, и ну, в ситуации материального ущерба выставляю претензию и говорю, давайте возмещайте, потому что вот, ну, тут нарушен закон, вообще говоря, я пострадал, давайте мы... Вот это является актом непрощения или это, ну, просто некий механизм?
0: Есть такие законы, есть такие ситуации, когда ты даже не вправе простить кого-то чисто вот юридически. Все равно будет возбуждено какое-то дело или какой-то штраф наложен. Да. А здесь уже можно по-разному размышлять. Ветхий Завет требует возмещения, чтобы виновный возместил. Само Священное Писание призывает к этому. Но даже если ты требуешь какого-то возмещения, это не значит, что ты не прощаешь. Состояние прощения – это внутреннее состояние, когда ты не держишь зла на человека, когда ты не хочешь отомстить ему.
1: То есть я отдаю в данном случае вот это вот решение этого вопроса не в свои руки, а кому-то другому.
0: Бог любит всех. Он любит и грешников, и праведников, тех, кто покаялись. Он любит всех. И вот это состояние прощения, оно как любовь, как свет, который солнце или лампы посылают для всех людей, независимо от того, ведет себя хорошо человек или плохо. Вот это состояние прощения, это состояние любви, оно внутри тебя, оно исходит от Бога. Оно не зависит от того, как ведут с тобой люди окружающие. То есть, если ты наполнен вот этим вот состоянием прощения, тебе легче прощать других людей, если ты наполнен этим состоянием от Бога.
1: Спасибо, Вениамин. Прощение – это отказ от наказания виновного. И это действительно выгодно, потому что если мы учимся отказываться от наказания виновного, то Бог отказывается наказывать нас. Всего доброго. До свидания.

0: мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.
1: Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его.

когда в сердце покой, не страшна гроза. Пусть даже рушатся небеса, пусть свет померк, и вокруг смерти тень, у тебя в душе расцветает день. Пусть бури невзгод пронеслись над тобой, в твоем сердце любовь, а значит, покой. Ни страха, ни боли, уходит и грусть. Хоть рушится все вокруг, но и пусть, когда в сердце покой, не страшна гроза, у тебя сияют любовью глаза. Подари эту радость всем людям кругом и забудь о грозе. Пусть безумствует гром.

Приветствую вас еще раз, дорогая церковь. Кто из вас знает такое приложение или программу Excel? Есть кто знает. Кто умеет пользоваться? Немного, но умеет, отлично. Я расскажу немножко свой опыт, как я научился пользоваться этой программой. Знаете, вот всегда меня удивляло, что люди умеют, те специалисты-программисты, создавать различные таблицы и настолько очень удобные, удобными пользоваться. Я всегда думал, как вот ему вообще это удается, создать различные таблицы, разные отчеты, причем туда забиваешь какие-то цифры, они сами все высчитывают, все делают за тебя уже фактически, да? И мне очень хотелось освоить программу Excel и попробовать самому делать таблички, создавать какие-то нужные документы, которые мне будут помогать что-то там высчитывать, рассчитывать и так далее. Ну и вы знаете, что происходило? Всякий раз, когда я пробовал и пытался открыть эту программу и мышкой там что-то тыкать, у меня ничего не получалось. Вот делаю вроде что-то там, черчу, вырисовываю, что-то там пытаюсь создать, но, знаете, такое ощущение, что я как баран на новые ворота смотрю. И вроде бы даже скачал несколько таких видеоуроков, и, знаете, где каждую какую-то функцию нужно было прорабатывать. Но у меня никогда не хватало терпения, чтобы что-то сделать. И, с одной стороны, это немножко так злило. Почему не получается? Что это такое, совсем, что ли? Но в то же время было какое-то желание все-таки научиться освоить. Не получается. Один раз, два, три, четыре. И где-то раз 20 у меня было попыток попробовать все-таки пользоваться программой Excel. И я помню один день, что произошло. Не знаю. Я открыл приложение, стал что-то делать, создавать. И вы понимаете, вдруг произошел инсайт. Озарение. Я вдруг понял, знаете, такое ощущение, как будто все это время ты был вне крепости и пытался ее захватить, но никак не получалось. А тут вдруг неожиданно ты прошел через такой какой-то секретный лаз, и ты оказался внутри. То есть для тебя открылся целый мир Excel. И вот здесь пошло, знаете, как говорится, поперло. Я стал одну табличку создавать, другую, формулы вставлять различные, пробовать, как это получается. И это работает. Это работает. Вау! Я теперь могу пользоваться Excel. Это просто было потрясающий момент. Вот действительно озарение, когда вдруг ты, весь этот мир цифровой, все эти таблички, они вдруг стали тебе подвластны. Ты научился. Ты вошел в этот мир, и этот мир стал частью тебя. Сегодня я хотел бы с вами продолжить говорить о Благой Вести, но только в понимании апостола Павла, то есть как апостол Павел получил это откровение или этот инсайт. Вообще это слово английское, но впервые это слово использовал французский математик в 1910 году, когда он очень много работал над различными, делал исследования, и вдруг его озарило. В какой-то момент вдруг получается озарение. Ты делаешь, делаешь, делаешь, делаешь, и все безрезультатно, ты никак не можешь вникнуть и понять, но вдруг в какой-то момент происходит это озарение, этот инсайт. Вот это английское слово «инсайт» означает, внутреннее понимание, понимание сути. Ты вдруг начал понимать суть. И ты в этом уже, эта суть стала частью тебя. И мы попробуем над этим поразмышлять. Как же апостол Павел пришел к этому Божьему инсайту, я так и назвал свою тему, Божий инсайт, или как апостол Павел понимал Благую Весть. И для этого нам нужно с вами вначале

Помните, я просил, чтобы мы читали с вами послание к римлянам, но мы пока чуть попозже его откроем. Я хотел бы пригласить вас, чтобы мы посмотрели послание к Галатам, первую главу. Это самое первое письмо, если я не ошибаюсь, апостола Павла, послание к Галатам. И вот мы посмотрим, здесь свежо еще его это понимание, и нам нужно уловить, что же апостол Павел здесь пишет. Итак, послание к Галатам, первая глава, и мы с вами прочитаем 6 стиха. Вот он пишет письмо галатийским церквям и говорит: «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово». Ну, то есть извратить, изменить, исказить благовествование Христово, да, Евангелие. «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, то да будет анафема». Вы представляете? Это вообще потрясающе. Даже если ангел с неба придет, да, или мы снова придем и вам будем говорить не то, что мы вам в самом начале сказали, да, ту благую весть, которую вам донесли, да будет проклят. Понимаете, анафеме предан, если ты не то благовествуешь. Вообще потрясающая вещь. И дальше мы читаем. «Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождаясь, стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». И вот дальше Павел говорит потрясающие вещи. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое. Ибо я принял его и научился не от человеков». Еще раз. Смотрите, апостол Павел хочет сказать, что Евангелие или благую весть, которую он возвещает и которую он говорит, оно от кого? Оно человеческое. И научился он, наверное, от людей, да, сел в школе, и ему учителя все рассказали про благую весть. Понял теперь, Павел? Понял, вот тебе пятерочка, все, ты сдал экзамен. Нет, он хочет сказать, что вот эту благую весть он принял от кого? Но, говорит он, принял через откровение, инсайт Иисуса Христа. Вот через это действие Иисуса Христа он понял благую весть. Еще раз, это очень важно. Почему я на этом делаю акцент? Потому что апостол Павел благую весть понял не путем интеллектуальным, хотя я не отрицаю важность интеллектуального осмысления Евангелия. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Он понял это через откровение. Ему действительно явился Христос живой и воскресший, настоящий, живой Христос, и открылся ему. И апостол Павел осмыслил это, понял и пережил удивительный опыт встречи со Христом. И теперь именно живой Христос и стал центром благовестия апостола Павла. Не люди ему научили, не люди ему истолковали, не люди его как-то наставили, да? Но именно это произошло через откровение Иисуса Христа. И вот эта важная деталь, которую я хотел бы, чтобы вы поняли и запомнили. Теперь давайте мы посмотрим, как же апостол Павел вообще понимает благую весть. У апостола Павла, ну, на самом деле тем много в Евангелии, да, они, как я сказал, оно многогранно, но есть четыре великих темы в Евангелии апостола Павла, которые нам нужно понять. Итак, четыре великих темы. Давайте мы посмотрим вначале на первое послание к Коринфянам. Первое послание к Коринфянам, и прочитаем первую главу, стих 17. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать,
не в премудрости слова,

чтобы не упразднить креста Христова. Ну и пропустим несколько текстов, а посмотрим 23-24 стих. «А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Для самих же призванных иудеев и эллинов Христа Божью силу и Божью премудрость». Что здесь у апостола Павла является ключевой темой? Крест Христов или Христос распятый. Вот Иисус распятый – это первая тема его Евангелия. Но нам нужно понять, что значит распятие Христа. Посмотрим на вторую главу, стих 2, где апостол Павел говорит: «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Важно понять вот эту идею именно распятия, потому что очень часто мы ее не совсем понимаем. Мы думаем, что сказать о распятии Христа – это сказать о его страдании, да, как он мучился и так далее. Я согласен, что позорная казнь и мучительная, не спорю. Но сутью, когда апостолы говорят о Христе распятом, когда они говорят о смерти Иисуса, вот что они хотят сказать этими словами. Послушайте внимательно. Это послание апостола Павла к римлянам, 5 глава, с 8 стиха. Еще раз, это очень важно понять, что вкладывали апостолы, когда они говорили о смерти Иисуса, о кресте, о распятии, о крови Христа. Что они говорили, когда вот эти образы и символы использовали. Читаем внимательно. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, так, спасаемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его, то есть Его воскресением». Вы понимаете, что хотят апостолы сказать? На самом деле, простите меня, но крест, распятие, кровь – это язык Божьей любви. Здесь показана Божья любовь. Это метафора, которая, да, в реальности воплотилась в римской казни, но это демонстрация, это доказательство любви Бога. Что вот как Бог любит, на какую Он вообще пошел меру, чтобы нас спасти, до какой степени Он нас полюбил. Вот эта демонстрация. И смерть – это демонстрация Божьей любви. Это не кара, это не поражение, это не трагедия, это доказательство любви Бога, что Бог любит. И здесь очень важный момент, который я хотел просто рассказать из своего опыта. Ну, вообще, ну, скажем так, благовестие, да, потому что это важно, чтобы мы поняли, потому что когда иногда слушаешь иногда проповеди евангелистов разных, вообще разных конфессий, ну, диву даешься, как понимается, как идет, ну, чистой воды буквализм. Просто сказать людям, что Иисус умер, да, и вот об этом надо обязательно говорить. Нет, сказать о кресте нужно тогда, когда действительно аудитория понимает вообще, о чем идет речь. И апостолы, они используют этот образ любви Божией, чтобы показать, потому что в первом веке это была очень хорошо знакомая сцена, когда римляне распинали людей, да, и показывали, что это такое, свою власть и свою силу. Но апостолы использовали это именно для другого, чтобы показать Божью любовь. Хотя это для язычников некоторых было безумием. Просто расскажу один опыт, чтобы вы поняли, что значит крест крестов, Христос распятый, да, и что это значит, Он умер за нас и проявил эту любовь. Просто на примере, как это может происходить. Я поехал на пасторскую встречу, вот, и приехал на вокзал, чтобы купить билет, а билетов нет. А мне нужно, ну, попасть. То есть я вечером уже где-то в поезд должен отправляться, по-моему, отправлялся в 10 часов, вот. А мне нужно, ну, было приехать уже туда с утром, чтобы я был утром. Это единственный вот поезд как раз вот в это время.

чтобы мне утром оказаться там на этой встрече. И нет билетов, нет мест. Ну, мне говорят на кассе, ну, чуть попозже подойдите, могут появиться. Но это было уже лет, наверное, не помню уж, лет 10-15 назад, где-то вот так. Ну, ладно, я сижу, жду на вокзале, когда смотрю, уже время-то подходит, скоро поезд придет. Я подхожу к кассе, говорю, ну как, есть билеты? Нет билетов. Я ухожу, сажусь и думаю, что делать? Я говорю, Господи, вот что мне делать? Вот

служитель. Там было окошечко, администратор. Хорошо. Я подхожу к администратору, говорю: здравствуйте, я священнослужитель, показываю ей удостоверение, мне нужно на встречу, ну, на совещание обязательно, вот попасть, чтобы завтра утром. И говорят, что нету мест. Сейчас я уточню. Она уходит, через какое-то время приходит и говорит: ну, я вам могу только купе дать. Вот, больше других нету. Одно место вот как раз. Ну, говорю: хорошо, ладно, давайте мне купе. Все, я купил билет, захожу в вагон, мне проводник проводит меня, где это место, открывает это купе, а там, знаете, оно странное, очень интересное. С одной стороны стена, а с другой стороны только два места, то есть нижнее и верхнее. Вот такое вот. Но не четырехместное купе, а вот такое мне досталось. Я думаю: слушайте, вот интересно про себя. Вот ведь Бог как может решать проблемы, да? И место какое приготовил. Ну ладно, еду и сам размышляю, думаю, вот, ну, радуюсь и восхищаюсь, Бога благодарю вообще. Как вот, ну, впервые в жизни такое было. Стучит проводница, открывает дверь и говорит: слушайте, вы не могли бы женщину с соседнего купе, ну, я ее как бы принять, я ее к вам подселю, потому что там мужчина напился и вообще все перегородил, буянит, хулиганит, а она боится. А он, видимо, лег вот поперек вообще все. Вот. Ну, я говорю: ладно, хорошо, место как бы есть, без проблем. И она, ну, открывается дверь, и вот заходит женщина, такая немножко напуганная, смущенная, сама, видимо, увидела, что... И тут еще от одного мужчины убежал, теперь тут другой мужчина сидит. Вот. Ну ладно, вроде бы она так успокоилась, немножко села, и мы потихонечку стали разговаривать. Так шел такой разговор. И она спрашивает меня, и это всегда, кстати, когда мне это, люди вопрос мне этот задают, после этого у меня всегда начинается благовестие. Все. Какой вопрос, да? Кем вы работаете? Я говорю: я священнослужитель. Священнослужитель, да. И идет разговор. То есть мы начинаем говорить сразу на духовные темы. Но потихонечку из-за разных тем она видит, что я, ну, как бы человек такой, которому можно довериться. И она начинает говорить о ее беде, что у нее больной сын. И она мучается, видя его страдания, болезнь. И она мне задает вопрос: правда ли, что вот из-за того, что я сделал аборт, это Бог меня наказал за это. Когда-то по молодости она сделала аборт, и теперь она раскаивается в том, что она это сделала. Вот ее мучает чувство вины уже много-много лет, и она не может от этого освободиться. И как вы думаете, что я ей рассказал? Вот в этот момент я как раз и сказал, что 2000 лет назад на кресте Иисус умер за ее грех и взял ее чувство вины на себя, что ей нужно освободиться. И вот передо мной сидит женщина и рыдает, и раскаивается в том, что она сделала. Плачет. И, как вы видите, купе такое, как исповедальня. Сидит священник и человек, который мучается. Сколько лет мучается уже человек? Лет, по-моему, 10 она мучилась от этого и больше. И я ей предложил, говорю: давайте я с вами помолюсь, чтобы Господь взял ваш грех, взял чувство вины, и вы обрели спокойствие души. Потому что Он умер за вас. И Он показал, как Он вас любит. Он вас не наказывает. Он вас любит. И мы с ней вместе помолились. Я помолился о том, чтобы Бог простил ей грехи и снял эту вину. И, понимаете, она обрела покой. Вот что значит крест Христов. Когда, как сказать о кресте? Не то, что: ах, ты несчастный! За тебя Христос умирал, а ты упорствуешь в своих грехах, тьма и невежество. Нет, это не об этом вообще. Не нужно людей запугивать крестом. Крест – это не кара, понимаете, и не оружие, и не угроза. Это любовь Божия. Вторая великая тема, которая была для Павла откровением. Но мы это увидим как раз в послании к римлянам. Давайте уже теперь посмотрим,
Вы, надеюсь, читали, размышляли и увидели одну особенность в послании апостола

Павла к римлянам. Очень часто апостол Павел начинает свои письма, вначале говорит о том, кто он такой, передает привет от кого-то, да, потом благодарит Бога, ну, приветствие, да, там, приветствую вас, благодать вам и мир, и так далее, и потом переходит к благодарности, ну, адресатам за то, что они что-то для него сделали, а потом переходит к каким-то важным вещам. И вот здесь с посланием к римлянам происходит такая очень удивительная особенность, что многие люди, ну, читатели послания Павла, пробегают вот именно эти ключевые тексты, просто пропускают их и идут дальше. Ну, там приветствие, там привет-привет, как дела, благодарю и тому подобное. И люди пропускают. Но здесь, прям в самом начале, послание к римлянам, Павел говорит о том, как он понимает благую весть. Вы представляете, как он мыслит, что такое Евангелие? Давайте посмотрим. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к чему? К благовестию Божьему. Здесь стоит греческое слово «евангелион». Павел говорит сразу, что «я, Павел, Божий слуга, который был избран и призван к чему? К благой вести». И теперь, что это за благая весть Бога? Читаем. «Которого Бог, ну, который, точнее, Бог, вот эта благую весть, да, который Бог прежде обещал через пророков своих, в святых писаниях, о ком или о чем эта благая весть, скажите? Скажите, пожалуйста. О Сыне Божьем. Вот почему я в прошлый раз вас спрашивал, благая весть – это что или кто, скажите? Кто? Благая весть ни о чем, и не она о ком, она о личности. Центром для апостола Павла является Сын Божий. И давайте дальше читать. «О Сыне Божьем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святости через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе, Господе нашим». Вторая великая тема – это Иисус воскресший. Да, Он умер, но этой смертью Он показал, как Он тебя любит и насколько Он тебя любит. Но Он поднялся и воскрес, и таким образом победил. И если мы посмотрим, как апостол Павел дальше мыслит воскресение, то мы, ну, вообще, ну, восхитительные слова он пишет. Ну, например, давайте посмотрим на послание апостола Павла к Тимофею, когда он пишет ему, Тимофею самому, да, так, 2 к Тимофею, где наставляет он Тимофея. Он потрясающие вещи пишет о благой вести. Посмотрите. С 8 стиха. И также, где он подчеркивает именно силу воскресения. Читаем, да? Итак, «не стыди свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым», то есть с Евангелием Христовым страдай, силой Бога, да? Силой Бога. «Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, и открывшийся ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа», смотрите, «разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через что? Через благовестие, то есть через Евангелие». Павел хочет сказать, что Христос принес жизнь. Чем Он ее принес, эту жизнь? Он разрушил смерть и восстал из мертвых. И тем самым вот Он эту жизнь нам подарил. То есть воскресение Иисуса Христа. И ниже, если мы посмотрим вторую главу, то мы увидим, Павел прям на этом акцентирует внимание и говорит Тимофею. В 8 стихе. «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему», то есть по Евангелию. Вот она суть Евангелия. Иисус воскресший. Первая тема – Иисус распятый, а вторая – Иисус воскресший. И, наконец, еще третья тема – Иисус царь. Это мы видим с вами, ну, мы читали, если

Мы вернемся к посланию к римлянам, да, то есть к самой первой главе, то мы это прямо увидим, что Павел прям показывает и говорит, что на самом деле Сын Божий, да, который родился от семени Давида, то есть он потомок Давида, и не просто потомок Давида, да, а потом он и говорит о том, что Иисус Мессия, Христос, потому что это Мессия, да, показывает тем самым, что Христос является тем обещанным царем, долгожданным царем, да, которого ждут. Ждал Божий народ, да, и теперь вот он пришел, Мессия, царь, помазанник Божий, через кого Бог будет править. И мы с вами это знаем вообще в истории, когда Христос возносится, то куда он садится, образ, куда он садится? Ну, после своего вознесения, куда? На престоле Отца, вот. А что это значит, на престоле Отца сел? Воцарился, да, это очень такой яркий образ того, что Христос царь. Ну и последняя тема, Иисус Господь, это тоже очень важная тема. Если мы посмотрим здесь на 4 стих 1 главы, то мы увидим, что «Открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святости через воскресение из мертвых о Иисусе Христе и дальше Господи нашим». Да? Господи нашим. И, соответственно, читаем дальше. «Через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы». Покорять вере все народы. Иисус Господь, Он Господин, и теперь Павел Его подданный, да, Он как исполнитель, да, Он несет теперь благую весть, Он глашатай того, что Иисус Царь Господь, и теперь Он покоряет вере, то есть приводит в послушание людей к самому Христу. И очень интересный гимн, который я хотел бы, чтобы мы прочитали с вами из послания к Фессалоникийцам 2 главе. Давайте посмотрим этот гимн. Так, Фессалоникийцам. Сейчас я его найду. Ой, не Фессалоникийцам, простите, к Филиппийцам. Да, что-то я... К Филиппийцам. Филиппийцам. Мы просмотрим с вами 2 главу. Послание к Филиппийцам, 2 глава. Здесь тоже Евангелие. Да, Павел, конечно, не использует уже слово «Евангелие» или глагол «благовествовать», но тем не менее здесь смысл этот. Читаем. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищение быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Смотрите, потрясающе, да? Был царем и себя смирил. Отказался от своей божественности, не стал за это держаться, стал как мы, да, и дальше. И смерти крестной. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонило всякое колено небесных, земных и преисподних». И всякий язык исповедовал, что исповедовал? Что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Вот оно. Иисус распятый, Иисус воскресший, Иисус Царь, Иисус Господь. И это четыре великих темы Евангелия в понимании апостола Павла. Вот инсайт, который апостол Павел получил. Озарение. Он увидел Иисуса действительно как царя, как господина. И здесь важно понять, что значит вообще господин, потому что очень часто, даже если мы говорим, как это Евангелие работает теперь сейчас для нас, ну, крест мы поняли, да? Крест – это что? Это Божья любовь. Воскресение – это что? Это торжество жизни над смертью. Это победа. Поэтому, когда Иисус воскрес из мертвых, Он победил. И для нас это означает, что я могу тоже силою Божией побеждать. Что побеждать? Грех, страсть, тяжелые жизненные обстоятельства, страдания, что угодно. Побеждать и преодолевать их силою Божьей. Царь и Господь. Вот это надо теперь понять, как это работает в жизни христиан. Знаете, мне вообще очень удивительно,
как верующие из Иисуса Господа, сделали Иисуса.

Иисуса слугу. Это как? А так, Господи, сделай то, Господи, подай мне это, Господи, пошли то-то, Господи, пойди туда, не знаю куда, Господи, принеси мне то, не знаю что. Мы, когда молимся, мы сами иногда не знаем, чего мы вообще хотим у Бога, молимся Ему. И Бог для нас, это действительно как какая-то, знаете, маленький такой божок, которого потер, и что? И получил какой-нибудь ответ, какое-то чудо. Да? То есть у нас вот Бог, это действительно какой-то аппарат, куда монетку закинул. Сейчас вот много таких аппаратов есть в разных фитнес-залах, торговых центров, да, вы подходите с банковской карты, что вам нужно, водичку? Водичку, что нужно еще? Шоколадочку, да, или печенюшку какую-нибудь, или сэндвич. Раз выбрал, номерок нажал, карточкой оплатил, пум, открываешь и из лотка берешь что? Бутылочку, сэндвич какой-нибудь, сникерс, какую-нибудь шоколадочку и тому подобное. Вот и Господь у нас тоже стал таким же, да, аппаратик такой. Важно совершить какое-то некое заклинание Господу Иисусу Христу, сказать, это значит такое, это правильная молитва, чтобы была, по пунктикам каким-нибудь, правильно, вот я правильно помолился, как нужно, да, потер как следует, и что? И вот вам, да, и является Иисус как джинн из лампы и говорит, что? Слушаюсь и повинуюсь. «Я Джим, раб лампы» и так далее. И вот у нас Господь Иисус стал вот именно таким. Знаете, почему Он стал таким? Потому что мы забыли благую весть. А может быть, даже мы ее не услышали за все время, когда мы были в церкви. Мы ее не услышали. Мы привыкли манипулировать Богом, играть им, вытирать у него что-то, выпрашивать, вымаливать. Не, я понимаю прекрасно, что есть жизненные трудности. Когда мы просим Божьей помощи, Божьей защиты, я понимаю. Я сейчас не об этом, вы меня тоже правильно поймите, да? А то у нас, знаете, братья и сестры всегда в какую-то крайность впадают. Я что-то одно такое сказал, сразу оп, куда-то занесло. Я вообще это не имел в виду, уже понесло. Вообще диву даюсь. Как у нас так получается? Я говорю о самой сути, что если Господь Иисус, если Он Господь, то есть если Он Господин твой, то значит ты-то кто? Ты слуга. Кто чью команду выполняет? Кто чье повеление? Ну, проясните мне, я что-то не понял просто. Меня научите, пастор. Кто Господин, кто слуга? Мы слуги. Значит, кто выполняет волю Божью? Мы. Это значит, что когда мы молимся утром, в течение этого дня, ну, на день, благословение просим на день, надо спрашивать, не говорить, Господи, вот сделай то на сегодня и это сделай для меня. Хорошо? Иисус, ты меня как следует услышал? Если ты меня плохо услышал, я десятину не принесу. Да-да-да, однажды, или я еще что-нибудь сделаю. Однажды один пастор, не буду говорить, какой конфессии, он стал молиться об исцелении. Ну, в этой деноминации очень сильно провозглашали как бы исцеление, да, и он стал молиться об исцелении, но не происходит как бы этих чудес. И у него очень сильно заболел сын. И вот он молится об исцелении, и вот он, просто я слышал эту историю, вот он молится об исцелении, и, видимо, и ничего не получается. Знаете, что он, и он тогда в молитве прям так сказал, знаешь что, если ты сейчас сына моего не исцелишь, я вообще уйду и не буду пастором. Вот. Вот это как раз говорит о том, что Иисус не Господь. Что Иисус – это какая-то, ну, палочка-выручалочка. Понимаете? По щучьему велению, по моему хотению. А вот если ты признаешь Иисуса, что Он Господь, ты тогда утром встаешь на колени и говоришь: «Господи, что велишь мне сегодня сделать?» Вот тогда ты живешь Евангелием. Потому что Иисус – Господь. Ты встаешь и говоришь, что мне сегодня сделать, Господь? Что мне сделать по Твоей воле сегодня? Чего угодно Тебе? Чего Ты жаждешь больше всего? Вот это важный момент. И поэтому, дорогие братья и сестры, это очень важно. Я почему об этом говорю и говорю цикл вот этих проповедей о благой вести, потому что в одной церкви

Я проповедовал о благой вести. Где-то тем пять я говорил подряд, больше, чем здесь. И на пятую тему ко мне после проповеди подошла сестричка и говорит: «Пастор, спасибо вам большое. Я 5 лет ходила в церковь и поняла, что я не слышала благой вести ни разу». Да, я уверовала во что-то. Я во что-то уверовала. Я приняла смену парадигмы, то есть эти плохие, у них нет истины, мы хорошие, у нас что? У нас истина. И вот она в это уверовала. Она поменяла просто мировоззрение. Было одно мировоззрение, стало другое. Ходила в один храм, стала ходить в другой. Все. Но вдруг она для себя обнаруживает, что 5 лет ходит в церковь, и Христа Иисуса, живого, распятого и воскресшего, Царя и Господа, она так и не встретила. Она так и не пережила встречу, не поняла, что это. Вот это важная деталь, на которой я хочу делать акцент. Мы можем принять доктрину умом. Это одно. И это в этом в плане в нас вступает такое понятие, как вера, как убеждение. То есть я убедился, что это истина, и я ее принял умом, и все. И человек может действительно ходить годами в церковь, тихонечко пить, курить, лупить жену по полной, по страшной, и даже иногда быть пастором и лидером церкви каким-нибудь, пресвитером. Серьезно. Но зато он верен в десятине, зато он не кушает свинину, правда, и соблюдает субботу, но мочит жену свою по полной программе и детей, вставляет своим кулачищем. Нормально. Такой вот порядочный христианин, так сказать. Вы можете в это поверить? Разве такого не бывает? Бывает. Это сплошь и рядом может быть. И можно истории таких привести массу, когда люди становятся религиозными людьми, но они не встретили Иисуса, потому что для них Христос – это не живой. Для них Христос просто какая-то далекая вот эта вот формулировка где-то правильная, на бумажке написанная. Они ее в день крещения, когда озвучивали вероисповедание, согласен ли ты? Согласен, с этим тоже. Пунктики, галочки поставил, принял. Ты пережить должен Божий инсайт, Божие откровение пережить. Тебе лично Христос открыться должен. Вот. Вот тогда ты поймешь, что такое Евангелие. Оно станет частью тебя, всей твоей жизни. Она тебя охватит, освободит от страстей, от грехов, от каких-то привычек, от каких-то шаблонов и стереотипов, от рамок, которые тебе навешивали люди, пусть даже религиозные, но навесили тебе и наложили, обложили тебя именно живой Христос. И если ты эту встречу с Ним переживешь, это будет самым главным в твоей жизни, событием, к которому ты всегда можешь потом вернуться, если вдруг ты что-то отойдешь и потеряешь. Потому что этот момент, яркий момент в твоей жизни будет. И если он случился в твоей жизни, то аллилуйя, слава Богу. А если он не произошел, то прими эту жизнь сейчас. Божью жизнь, которая явилась нам во Христе Иисусе. Вот эту жизнь, чтобы вот вдохни ее, чтобы она ворвалась внутренность твою, и там все преобразило, наполнило миром, наполнило счастьем, смыслом наполнило, настоящим содержанием, и ты понял, вот она жизнь. Только давайте без крайности, хорошо? Потому что есть люди-фанатики, которые, от слова, кстати, фанаты, знаете, откуда происходит фанатик? От греческого слова «танатос» – смерть. Фанатик – это человек, который настолько вот так истово верит, что умереть готов. И мир, который живет во грехе, и мы сами знаем прекрасно, с чем расплачивается грех. Он расплачивается смертью. И то, и другое – смерть. Это крайности. Что в мир я в миру с миром связался, что я ударился в религию, рьяно. Это крайности. Христос – это центр. Он и должен быть тем стержнем моим, моим путеводителем и моим пастором. Ну и в заключение. Много лет назад умер один богатый англичанин, и когда его дочь прочитала оставленное отцом завещание, она горько заплакала, потому что оставил отец ей всего лишь навсего Библию и все, что в ней. Ну, леди разочарована была, рассчитывала на то, что
получит большой

святое какое-то состояние, но она ни разу не взглянула в Библию и поэтому положила ее в сундук с другими вещами и про это забыла. А жизнь у нее не ладилась, и все как-то шло не так. И житейские какие-то неурядицы наваливались, и превратности судьбы изломали ее жизнь, и она подорвала здоровье, и в итоге материальное состояние ее тоже ухудшилось. И вот в такой нужде она вдруг вспоминает об отцовском подарке и думает, что если она возьмет Библию почитать, то хотя бы это ее как-то утешит. И вот она находит Библию в этом сундуке, запылившуюся, открывает ее, прочитывает несколько страниц, пролистывает, и вдруг видит, в Библии лежит чек на большую сумму. Какое же было ее огромное удивление. Она видит Библию и все, что внутри. И только сейчас ее посетило действительно озарение. Она поняла смысл слов отца. «Завещаю Библию и все, что в ней». Библию и все, что в ней. Поэтому, братья и сестры, давайте мы вернемся. Если у тебя нету такой точки в твоей жизни, где ты увидел Христа, давайте помолимся о том, чтобы она случилась как можно быстрее в твоей жизни. А если ты помнишь этот момент, тогда вернись к тому состоянию, когда ты видел Господа Иисуса Христа, умершего за тебя и воскресшего. Помолимся. Господь наш, ты умер за наши грехи и показал тем самым всю силу твоей любви. И ты восстал из мертвых и победил смерть, зло и грех. И нам даешь эту надежду, что мы можем победить и преодолеть все жизненные невзгоды и преграды, которые встанут на нашем пути. Потому что ты истинный Царь и Господь. Боже, будь нашим Царем и нашим Господином. Помоги, чтобы мы возвеличили Тебя и склонились перед Тобой, признали Твое величие и признали Твое могущество, Твою силу. Это Ты управляй нашей жизнью, Господь. Это Ты нас контролируй и веди. Ты веди нас, Боже, но не чтобы мы всем управляли и всем владели. Боже, царствуй в жизни нашей, царствуй в нашем сердце, в наших мыслях. Будь Господом сегодня и сейчас. Откройся нам и яви себя, как живой Господь и Спаситель. Аминь.

Ныне же мир и покой вам оставляю. Дарю вам мой мир, какого на земле никто вам не даст. Пусть не тревожится сердце ваше, пусть не страшится».

0: А зачем Бог отправил Иону в Ниневию?
1: Чтобы уговорить людей, наконец, перестать делать зло.
2: Но когда Иона пришел в порт, он стал искать корабль, который бы плыл подальше от того места, которое указал ему Бог.
1: Скоро уплываем в Фарсис. Но когда они отплыли от порта, разразилась сильная буря. Эй, друзья, надо выкидывать все вещи с корабля, иначе мы все утонем.
3: Все, кто находились на корабле, так сильно испугались, что достали своих идолов

0: и стали им молиться.
1: Но стихия не унималась, и буря унесла их богов в открытое море.
2: О нет! Наши боги утонули! Кто же нам теперь поможет?
1: Эй, вставай скорее! Ты что спишь? Помолись своему богу, быть может, он тебя услышит?
0: Нам надо кинуть жребий, чтобы найти виновного в этих событиях.
1: Они кинули жребий, и жребий пал на Иону.
2: Мы все скоро погибнем из-за тебя.
1: Расскажи нам, кто ты?
2: Откуда ты и куда плывешь?
3: Тогда Иона рассказал всем, что он еврей и чтит Господа Бога, который сотворил море и сушу. Иона сказал им, что это из-за него их постигла беда.
1: Тогда скажи, что нам делать, чтобы спастись?
3: Иона сказал им, что они смогут выжить только в том случае, если бросят его в бушующее море.
2: Но они еще больше испугались.
1: Они боялись выкинуть Иону с корабля.
0: Да, все они поняли, что не случайно их идолы утонули в море, и что есть Господь, который все сотворил.
3: Тогда они отчаянно стали молиться Господу Богу, сотворившему море и сушу, и стали плыть обратно к берегу.
2: Но буря разразилась еще сильнее. Волны захлестывали палубу. Всем казалось, что корабль вот-вот утонет.
1: Тогда они стали молиться, чтобы Господь сохранил жизнь Ионе, когда они бросят его в море.
3: Они не хотели бросать Иону в море, но Иона сказал им, что только так они могут спасти свои жизни.
0: Тогда они взяли Иону и бросили его в море.
1: И как только Иона оказался в воде, буря прекратилась.
0: Но они переживали за Иону и просили Бога, чтобы он спас его.
1: Господь Бог интересным образом доставил Иону до места назначения. На помощь своему пророку он отправил огромную рыбу.
4: Ого, и он накатался на рыбе?
1: Нет, рыба предоставила Ионе свою собственную каюту. Он плыл в Ниневию у рыбы в животе.
5: В животе у рыбы плавать неинтересно.
3: Зато в животе у рыбы Иона покаялся. Он попросил у Бога прощения за то, что не выполнил его волю.
4: Ура! Иона будет спасать тех, кого обижали.
3: Да, в животе у этой огромной рыбы Иона дал Богу обещание быть послушным ему.
1: Когда рыба прибыла к берегам Ниневии, она выплюнула Иону на берег.
3: Бог снова сказал Ионе, чтобы он пошел в Ниневию и призвал людей перестать делать зло.
1: Бог дал этим людям целых 40 дней, чтобы они перестали обижать слабых.
3: Бог повелел Ионе идти в город и предупредить жителей, что если они не перестанут делать зло, к ним придет беда, и их город будет разрушен.
1: Нужно было ходить целых 3 дня, чтобы обойти Ниневию. Это был очень огромный город.
3: Иона ходил по городу и говорил всем людям, что за их грехи через 40 дней город будет разрушен.
5: Я не хочу, чтобы город разрушился.
4: Может, они перестанут обижать друг друга?
3: Дорогие ребята, а послушались ниневитяне пророка Иону или нет, вы узнаете в нашей следующей серии.
6: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
7: Здравствуйте, дорогие ребята! Я так рад вас видеть! Дело в том, что сегодня я буду проводить необычную рекламную акцию. И я надеюсь, что вы будете не только ее зрителями, но даже и участниками. А все дело в том, что мои друзья попросили рассказать меня им о молитве. Ну, вы, конечно, спросите, а при чем здесь молитва и рекламная акция? А вот смотрите и все увидите. Итак, безлимитный тариф только сегодня и только для вас. Бесплатный доступ.

0: доступна. Африка, Австралия, Азия, на дне океана.
1: Простите, а у вас есть разрешение на подобные акции?
0: А, да нет, вы неправильно меня поняли. Это не совсем та акция, которую вы имеете в виду.
1: А по-моему, это типичная несанкционированная агитация.
2: Какая агитация?
3: Несанкционированная, незаконная, значит, а?
0: Да нет, вы неправильно поняли. Просто сегодня я кое...
1: Я вынуждена буду вызвать участкового.
0: Подождите, подождите, пожалуйста. Извините, как вас зовут?
1: Тамара Григорьевна.
0: Афанасий Филиппович, очень приятно. А, ну да. А, вот что, Тамара Григорьевна, все дело в том, что если вы дослушаете меня до конца, то в конце сами же смеяться будете. Ну, вот, ну, послушайте меня, пожалуйста. Присядьте. Вот. Так. На чем же я остановился-то?
3: Внимание, внимание! Спецакции только сегодня и только для нас.
0: Ах да, только сегодня и только для вас. Совершенно верно. Дело в том, что сегодня я хотел вам рассказать об одной интересной связи. Об универсальной связи, которая работает везде. В джунглях, на дне океана, в пустыне, в пещере. Абсолютно везде.
1: А разве такое бывает?
2: Спутниковая?
0: Нет, нет, еще совершеннее. Да-да, еще совершение. Ну, во-первых, абонент на том конце провода всегда доступен. Во-вторых, вам никогда никто не скажет о том, что телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети. И в-третьих, никогда вы не услышите о том, что ваш баланс равен нулю. И в-четвертых, вам не обязательно говорить вслух. Абонент на том конце провода прочтет ваши мысли. В-пятых, вот, связь пожизненно гарантирована.
3: Прям чудо-связь какая-то.
2: Я хочу подключиться.
1: Это надувательство. Такой связи быть не может.
0: Все очень просто. Вы знаете, как называется этот тариф? И что я имею в виду? Этот тариф называется молитва.
1: Молитва?
0: Да, молитва.
3: Такая связь с Богом? Это все так вот просто?
0: Ну, конечно, если вы, конечно, в него веруете.
1: Так вы не рекламный агент.
0: Нет, я и не похож на рекламного агента. Я мастер.
1: Точно.
0: Вот. Все дело в том, что сотовые телефоны есть сегодня у всех. И именно этот пример мне показался самый подходящий.
1: А почему они, собственно, вас спрашивают? Они служители церкви?
3: Понимаете? Афанасий Филиппович, он очень любит читать Библию.
0: Да.
3: А потом нам рассказывает разные истории из нее. Мы столько нового узнаем.
1: Интересно. И тебе нравится?
2: Очень.
0: Да. Если вы не против, вы тоже можете послушать.
3: Ну что ж, пожалуй, я послушаю.
0: Да-да, конечно, конечно. Я сегодня как раз приготовил историю про одного израильского царя, который попал в стесненные обстоятельства и решил воспользоваться молитвой. Это было на самом деле. И этого царя звали Езекия. Так вот. В далекие библейские времена жил-был царь по имени Езекия. Он был мудрым правителем и сделал много полезного для Божьего народа. Но однажды Езекия сильно заболел. Он не вставал уже долгое время. Болезнь оказалась смертельной. И послал Господь к царю своего пророка передать слова. «Составь завещание для дома твоего, потому что ты не выздоровеешь, но умрешь». Тогда Езекия горячо взмолился Богу. «О Господи, вспомни, я служил тебе верно и преданно, исполнял все, что ты повелевал в заповедях твоих». И горько заплакал царь. Тем временем не успел еще пророк Исаия выйти из города, как Господь повелел ему возвратиться к царю. И пришел вновь пророк к Езекии и сказал: «Господь услышал молитву твою, увидел слезы твои. Вот Он исцелит тебя. В третий день пойдешь в храм Господень и прибудешь.

0: прибавит Бог к жизни твоей еще 15 лет. Будет с тобой его защита и охрана. И сказал пророк слугам: возьмите пласт смокв и приложите к нарыву. Слуги послушались. «Какое доказательство ты мне дашь, что Господь исцелит меня?» – спросил царь. И сказал Исаия: «Вот тебе знамение от Господа, что исполнит он то, что сказал. Вперед ли пройти тени на 10 ступеней, или воротиться на 10 ступеней?» И сказал Езекия: «Легко тени подвинуться вперед на 10 ступеней. Нет, пусть воротится тень назад на 10 ступеней». И обратился Исаия, пророк, к Господу, и возвратил тень назад на ступенях, где она спускалась по ступеням Ахазовым, на 10 ступеней. Вот так вот Господь ответил на горячую молитву царя. Он исцелил его от болезни и позволил прожить еще целых 15 лет.
1: А что нужно, чтобы подключиться к этому тарифу?
2: Ну, наверное, как и царю, желание и время.
0: Ну, в общем-то, Марья Ивановна права. Если вы услышали и захотели, считайте, что вы уже подключены. И можете смело звонить.
3: Здорово! И мобильный телефон невидимый. Марья Ивановна, а можно заглянуть на ваш?
2: На. А мне на ваш.
1: Интересно, а что можно еще просить в молитве?
0: Ну, в общем-то, просить можно о самом главном. И не только просить, можно рассказать Богу о самом сокровенном, о чем вы не решаетесь рассказать людям. И Господь обязательно ответит, ведь Он знает, когда и как отвечать.
2: Да, и, конечно, не забывать говорить спасибо за услышанные ответы.
0: Ну да, разумеется.
3: Это точно.
0: Ну, вы, надеюсь, поняли, что такое молитва?
1: Да.
0: Я думаю, что ребята тоже это поняли. Если вы хотите нас еще о чем-то спросить, пишите. Мы с удовольствием ответим на ваши письма. Всего вам доброго. До скорых встреч.
4: Подключайтесь!

Современное сознание воспринимает человека как биологический организм, который борется за выживание. Библия говорит нам о том, что мы являемся венцом творения. И таким образом обладаем неотъемлемой внутренней ценностью.

Добро пожаловать на продолжение разговора на тему искусства общения. Открывая Слово Божье, мы нашли императив, повеление, предписание обязательно говорить. Есть ситуации, когда

когда во взаимоотношениях нельзя молчать. Однако мы находим в Слове Божьем и предписания о случаях, когда нельзя говорить, когда стоит именно молчать. И вот в этом нам обязательно нужна мудрость Слова Божия, чтобы знать, когда время говорить, когда время молчать. Вот первый отрывочек Священного Писания, к которому мы обратимся, пытаясь ответить, в каких ситуациях говорить нельзя, просто-таки нельзя. Книга Псалтирь, 4 глава, 5 стих. Этот отрывочек цитируется затем и в апостольских писаниях. Написано: «Гневаясь, не согрешайте, размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утишитесь». Так когда нельзя говорить? В гневе нельзя говорить. Нужно вначале поразмышлять, проанализировать, нужно успокоиться, и после этого есть смысл говорить. Потому что если человек раздражен, значит, мало вероятности успеха в диалоге. Во втором послании Тимофею, во второй главе, в стихах 23 и 24, об этом сказано следующее. Второе послание Тимофею, 2 глава, стихи 23 и 24. 2 глава, стихи 23 и 24. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым» и так далее. Итак, когда нельзя говорить, от глупых и невежественных состязаний уклоняйся, не участвуй в них. Если это бессмысленный разговор, если какие-то глупости обсуждаются, если это вот спор, если это спор бессмысленный, не ради попытки выяснить, это не дискуссия, не обмен мнениями, не сравнение позиций, а это, знаете, вот по принципу, кто кого перекричит, как говорится, кто громче, у кого... даже не буду говорить. Тогда нельзя. Не надо. Уклоняйся. Уклоняйся. Напротив, сказано, рабу Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым. И вот пример Иисуса Христа для нас. Евангелие от Марка, 8 глава, стихи с 10 по 13. Евангелие от Марка, глава 8, стихи с 10 по 13. «И тотчас, вошед в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Далмануфские. Вышли фарисеи, начали с ним спорить и требовали от него знамения с неба, искушая его». Приходилось ли вам подобную ситуацию наблюдать? Когда кто-то вот заранее настроен против, и вот он радуется, торжествует, что вас наконец-то поймал. Вот сейчас, сейчас, сейчас потребует у вас доказательств, потребует у вас объяснений и так далее. И, казалось бы, вот это как раз-таки вот та чудная, прекрасная возможность все прояснить, доказать, победить в споре и так далее. Посмотрите на реакцию Иисуса Христа. Он, говорит 12 стих, глубоко вздохнув, сказал: «Для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамение». И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. Вот это трудный идеал для достижения. Потому что ответить, показать несостоятельность, да еще, может быть, намекнуть на недостаток образования, или, может быть, серого вещества, или же, может быть, интеллектуального коэффициента и так далее, это

легко. А вот когда тебе предлагают вот такой вот спор, который никак к обнаружению правды Божьей не приведет, вот в этот момент удержаться и ничего не сказать, и повернуться, и уйти, вот для этого нужна подлинная сила характера. От глупых и невежественных споров уклоняйся, уклоняйся. Они бесполезны. И Спаситель Иисус Христос демонстрирует нам это своим примером. Вот еще один эпизод из служения Спасителя. Евангелие от Марка, 14 глава, стихи 55, 56 и 60 по 62. Евангелие от Марка, 14 глава, стихи 55 и 56. «Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать Его смерти, и не находили. Ибо многие лжесвидетельствовали на Него, но свидетельства сии не были достаточны». Если мы читаем параллельные евангельские повествования, то вместо того, чтобы встретить фразу «искали свидетельства на Иисуса», иные евангелисты говорят, искали чего? Лжесвидетельство на Иисуса. То есть заведомо никто не намеревался разбираться. Никому не было интересно, правда. И вот когда это все происходило там, в этом Верховном Судилище, далее стихи 60 по 62 описывают продолжение. «Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: „Что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?“ Но он молчал и не отвечал ничего». Опять первосвященник спросил его и сказал ему: „Ты ли Христос, Сын Благословенного?“ И Иисус сказал: „Я. И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных“. Давайте проанализируем поведение Иисуса. Когда Он молчал и когда говорил? Он молчал, когда было очевидно, что никого истина не интересует, что этот разговор бесполезен, что это будет напрасная трата сил, что люди, которым Он попытается что-то сказать, Его не слышат и не хотят, не настроены слышать. Но когда звучит прямой вопрос к Нему, к Иисусу: „Ты ли Сын Божий?“, Он коротко отвечает: „Да, это я“. То есть отвечать есть смысл тогда, когда тебя услышат, и первосвященник услышал. Пример Иисуса Христа демонстрирует, что есть обстоятельства, есть ситуации, когда лучше не говорить. Давайте повторим. Если человек в гневе, если человек раздражен, если он чувствует, что сейчас в пылу эмоций может что-то сказать, что-то наговорить лишку, лучше успокоиться, лучше дать время поразмыслить, подумать и потом вернуться к этой теме. Ибо написано в послании Ефесянам в 4 главе: «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас». А это, в свою очередь, является продолжением следующей очень важной мысли. Не оскорбляйте Святого Духа Божия. Не оскорбляйте Святого Духа Божия. Он оскорбляется как раз тогда, когда есть раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие, злоба и так далее. Это очень серьезный вопрос. Есть ситуации, когда нельзя говорить, когда ты не готов. Вторая сторона этого вопроса – от глупых невежественных состязаний и споров удаляйся. То есть, когда люди не готовы, когда разговор поднимается не ради правды, не ради истины, не для того, чтобы вот что-то обсудить и что-то узнать, а наоборот, какой-то поклёб возвести, как-то вот насмеяться и так далее, и так далее. Иисус Христос отворачивался и уходил. Есть ситуации, когда мы не имеем права молчать, а есть ситуации, когда мы не имеем права, или лучше,
не говорить, когда

следует молчать. Продолжая исследование этой непростой темы искусства общения, давайте посмотрим некоторые отрывочки Священного Писания, которые другие стороны этого вопроса вскрывают для нас. Во-первых, приглашаю посмотреть на послание Иакова, 1 главу, 19 стих. Иакова, 1 глава, 19 стих. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев». Скор на слышание, медлен на слова. То есть, что это означает на практике? Вот, допустим, вы, дорогие мужья, общаетесь с женами. Сколько процентов разговора вы говорите, а сколько она говорит, если вы повинуетесь этой заповеди? Давайте это упростим. Кто больше говорит, вы или она? Она, да? Потому что мужу заповедь, всякий человек да будет скор на слышание и медленно слова. А теперь что происходит, когда жена пытается эту заповедь выполнить? Кто больше говорит? Как-то вы не уверены. Кто больше говорит? Да, она ему дает возможность сказать. Знаете, я регулярно бываю свидетелем ситуации, когда меня просят помочь во взаимоотношениях, не успеет он и рта раскрыть, он полпредложения говорит, а она тут же свои коррективы вносит и всю версию официальную выдает сразу. Потому что он пока сообразит, пока сформулирует, пока к нему придет это самое, а он еще и это забыл, это вообще не помнит, она сразу раз... И все гладненько, все складненько. Помолчи, говорит Священное Писание. Помолчи. То есть, медленнее будь на слова. Дай человеку сказать. И в результате годами порой не решаются элементарнейшие вопросы, если бы только она его услышала. У нас в свое время народ вот такое дело в качестве актуализации этого принципа предложил. Вот такая фраза. «Бог дал два уха, но лишь один язык». Соответственно, мы в два раза больше слушаем и, соответственно, в столь же меньшем объеме говорим. Язык только один, а ухо два. Надо соблюдать пропорцию. Второе послание Тимофею, 2 глава, 24 стих. Мы уже отчасти к этому обращались. Сказано вот теперь вот о манере, да, общения. Быть приветливым ко всем. Рабу Божию нужно быть приветливым ко всем. Вы знаете, когда я вот возвращаюсь в родную стихию, где родился ли, вырос ли, служил ли, и вот смотрю на манеру общения, близких мне людей, которых давно знаю, и так далее, и так далее. Вот когда некоторое время не видишь, забываешь. О чем я говорю? Быть приветливым ко всем. Так? А что приходится чаще видеть? Наоборот. Угрюмость такая. Такая собранность. Вот-вот сейчас кто-то обзовет, надо будет защищаться. Вот нужно заранее подготовить слова, ответы и так далее, чтобы в долгу не остаться. Послушайте, как современный перевод Российского библейского общества предлагает. Ему полагается быть добрым и мягким со всеми. Вот в общении так недостает этой мягкости, этой обходительности, этой приветливости. Вот порой в семье нужны самые близкие друг к другу люди. Он и она, муж и жена, родители и дети. Но нет роднее существ на свете, правда? И вот они рявкают друг на друга. Они друг друга обрывают, они грубят. Они... Это страшно. Воля Божья говорит, если ты раб Божий, то тебе следует быть добрым и мягким. Ведь одну и ту же фразу можно сказать совершенно разным тоном, и результат будет совершенно иной. Это Божьи предписания, дорогие. И если человек их принимает в качестве руководства к действию, то в семье создается атмосфера, где приятно общаться, где хочется

рассказать, где люди не боятся, что сейчас их обругают, где они могут раскрыться, где они могут в действительности возрастать. Критика, осуждение, вот эта грубость, она убивает любовь, убивает семейный союз. Еще некоторые заповеди. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих.

беседе ранее, и вот я приводил известную фразу: «Нравится – молчим, не нравится – кричим». То есть, иными словами, если человек ведет себя адекватно, все нормально, ну, чего зря это самое, воздух сотрясать, да? А вот стоит только чуть-чуть неправильно сделать, вот уже начинается описание и в деталях, иногда и гипертрофировано, и так далее, и так далее. Разве это логично? Если нравится, скажи, что нравится. Если не нравится, увещевай, увещевай с мягкостью и так далее. Скажи, что не нравится, обсуди. Но необходимо именно адекватно реагировать. Потому если есть за что благодарить, обязательно надо поблагодарить. В книге, с которой я познакомился еще в отрочестве, которая как раз в тот момент была переведена на русский язык и довольно широко разошлась, книга Дейла Карнеги «Как приобретать друзей, как перестать беспокоиться, начать жить» и прочее, прочее. Вот там в книге «Как приобретать друзей» в части 6, в главе 4 есть такая иллюстрация. Он пишет: «Среди хранящихся у меня газетных вырезок имеется одна история. Я знаю, что на самом деле ее никогда не было, но она иллюстрирует правду, и поэтому я приведу ее здесь». Согласно этой истории, одна крестьянка в конце тяжелого трудового дня положила на стол перед своим мужем целый ворох сена. Нарисовали картину? И когда он негодующе спросил, не сошла ли она с ума, она ответила: «Откуда же мне было знать, что ты заметишь? Уже 20 лет я тебя кормлю. И за все это время не слышал от тебя ни одного слова о том, что ты ешь не сено». Здорово, правда? То есть, как только сено, ух, сразу же, да? Ум ли в порядке, все ли в порядке? А вот поблагодарить, это же элементарно. Поблагодарить за трапезу, сказано, за 20 лет ни разу такого не было. Это очень грустно, дорогие, но это, тем не менее, описывает формат и манеру общения очень многих семей. А на самом деле совместная жизнь предоставляет массу поводов для того, чтобы высказывать благодарность. Кто у вас вот в семье стиркой занимается, муж или жена? Вот кто бы ни занимался, обязательно поблагодарить всякий раз, когда свежее выстиранное белье. А может быть, еще и сложное, может быть, еще и вот так вот, куда нужно, размещенное. Это же благодать! Не везде такое бывает. Обязательно поблагодарить. Уборка в доме. Отремонтировал там этот вот кран, который уже полгода течет. Да, наконец-то отремонтировал. Возблагодарили Бога и обязательно возблагодарили мужа. И так далее. То есть кругом за обед, за услугу, за мудрую мысль, за совет. Масса есть возможностей и поводов для благодарности. И когда это в семье происходит, создается атмосфера любви, уважения, радости и семейного счастья. Это все в Библии. Это все в Библии. Насколько вам известно, скажите, пожалуйста, есть ли в Библии слово «пожалуйста»? То есть учит ли Библия говорить «пожалуйста»? Вот мы, когда деток своих воспитываем, если они что-то просят, мы говорим: «Скажи волшебное слово». Так? Итак, мы учим детей говорить «пожалуйста». Но это что, дань просто этикету, дань культуре? Или же и Слово Божье нас этому учит? Кто-нибудь встречал слово «пожалуйста» в Библии? В синодальном переводе оно отсутствует. В синодальном переводе русской Библии его нет. Однако, когда мы обращаемся к оригиналу, я сейчас даю статистику пока только лишь по книгам, написанным в эпоху Ветхого Завета, на древнееврейском языке. Там есть коротенькое слово, по-древнееврейски оно звучит так – «на». «На». И оно переводится как «пожалуйста». Это именно уважительная просьба. «Пожалуйста». Оно встречается, представляете, 411 раз. 411 раз. Это очень много. Вот парочка примеров. Книга «Бытие», 13 глава, 8 стих в современном переводе. «И Авраам сказал Лоту: „Пожалуйста, пусть не будет соперничества“». Ну, а давайте прочтем по синодальному. К сожалению,
даже и не догадаешься, что там в подлиннике есть это слово. К великому сожалению, почему-то все

Синодальный перевод это не просочилось. Бытие, 13 глава, 8 стих говорит: «И сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники». А оказывается, вот эта вот речь Авраама предваряется фразой «пожалуйста, пожалуйста, да не будет у нас раздора, да не будет соперничества». И это совершенно по-другому воспринимается, правда? Это вновь создает ту самую атмосферу любви и уважения. Еще один пример. Книга Бытие, 19 глава, 2 стих, Бытие 19:2. «И сказал, «Государи мои, зайдите в дом раба вашего, и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встаньте поутру, и пойдете в путь свой». Но они сказали, нет, мы ночуем на улице. Вновь, когда мы смотрим в подлинник, там используется вот это слово, короткое слово, но очень важное слово «на». И в современном переводе Российского библейского общества написано «пожалуйте, господа мои». «Пожалуйте, господа мои, в дом ко мне вашему рабу». То есть, пожалуйста, войдите. Это приглашение в вежливой форме. И вот в нашу эпоху мы живем в этом мире, когда на самом деле не очень многие себя утруждают вот такими дополнительными словами. Вот что думает народ на эту тему. Вежливость стала такой редкостью, что некоторые воспринимают ее за флирт. Вот. То есть стоит просто нормально, по-человечески, как говорили у нас раньше, интеллигентно пообщаться с дамой и уже потом не знаешь, куда деваться. То есть как будто бы какой-то особый знак внимания, а на самом-то деле это просто-напросто исполнение Божьих заповедей, что касается вежливого общения. Еще одна фраза. «Все труднее встретить вежливого человека, который ничего не пытается вам продать». Кажется справедливым? Да, все труднее встретить вежливого человека, который ничего не пытается вам продать. Еще одно высказывание. Будь вежлив с каждым. Никогда не известно, кто попадет в число 12 присяжных. Ну, тут уже, конечно же, мотивация спорная, но это мнение народа. Что есть, то есть. Так вот, в действительности вежливость, обходительность стала большим дефицитом в наше время. А Господь ею учит и призывает нас, и демонстрирует, и вдохновляет, и показывает соответствующие примеры. Вот еще парочка иллюстраций из народного творчества. «Семен Маркович, приходите, пожалуйста, с женой к нам на новоселье». «Спасибо за приглашение, Иосиф Германович, но мы, наверное, не сможем». «О, как это любезно с вашей стороны!» Правда здорово? Правда здорово? То есть любую ситуацию, даже бывает острую, даже бывает трудную, вот, но неприятно отказать, да, вроде и друг твой и так далее, надо быть на новоселье, но вот есть обстоятельства, что не можешь. Если это правильно выразить, то не остается осадка неприятного на душе. Или вот еще из народного творчества. В 3:00 ночи раздается телефонный звонок. «Алло, простите, пожалуйста, за беспокойство. Вы, наверное, уже спали?» «Конечно, спал. Тогда извините, пожалуйста, я перезвоню утром». Итак, вновь вежливость, вежливость и вежливость. Это всего лишь несколько библейских принципов, заповедей, предписаний, которые открыты в Священном Писании, на которых у нас было время сегодня. В Слове Божьем намного больше об этом сказано. И в свое время в Центре Духовного Просвещения, где я совершаю служение, был произнесен целый цикл проповедей, каждая из которых минут на 45-50 приблизительно вот так вот. Иногда, знаете, когда дух наполняет сверх меры, то и дольше. Но вот минимум вот минут 45 приблизительно вот так. 7 проповедей на тему «Святость уст». Это все заповеди касательно речи, языка, слов. Вы можете найти запись и аудио, и видеозапись этого цикла проповедей на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.cdc.org.

Russian Centers, S в конце, что множественное число, .com, russiancenters.com. Или же эти же самые видео можно посмотреть на веб-сайте YouTube, на канале Центра Духовного Просвещения. Если вы просто наберете «Центр Духовного Просвещения», то первая строчка, которая появится, там как раз будет вот, канал общины, в которой я сейчас совершаю служение. И там очень много. Вы знаете, когда мы вот эти заповеди рассматривали в общине, то очень многим законы Божьи помогли, во-первых, оценить по-настоящему во свете Слова Божия свои привычки касательно речи, помогли пересмотреть в целом атмосферу, в которой происходит общение. Я благодарю Господа за то, что когда Он дает какую-то заповедь, Он ее и сопровождает обетованиями силы для ее исполнения. И то, о чем мы сегодня говорили, и все иное, что Библия говорит об искусстве общения, все это не просто красивые идеалы. Так можно жить. Я тому свидетель. И Господь дает силу и благодать свою сообщает тому человеку, который желает по Слову Божию жить. И тогда жизнь становится намного благодатней. Желаю вам роста в искусстве общения, чтобы святость уст стала для всех вас обычным, привычным явлением. Да благословит Господь ваши семьи.

0: Как-то у нас с детьми получается, мне так кажется.
1: Я не ощущаю себя взрослым сейчас. Дети выросли, а мы стали моложе. Я с ним общаюсь на равных. Мы с ним говорим на одном языке. Он меня понимает, я понимаю его прекрасно.
0: Они очень разные, я люблю их по-разному, но всем на всех всего хватает.
1: Мне с ними очень хорошо. Они моя компания.
2: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю».
1: Иногда у человека есть семья, брак, церковь, друзья, а внутри ощущение пустоты. Сколько ему ни говори, мы тебя любим. Вместо радости только стыд и вопрос. Что со мной не так? Почему я не чувствую этой любви? Можно ли вообще научиться принимать любовь, а не заслуживать ее? Сегодня попробуем понять, можно ли научиться принимать любовь. И на наши вопросы ответит клинический психолог Иван Соклаков. Иван, приветствую вас.
2: Здравствуйте, Мария.
1: Вот мы затрагиваем сегодня такую тему, да, вот любовь. Кажется, что мы все ее должны чувствовать, ощущать, да, и часто нам говорят: ну ты же чувствуешь, что я тебя люблю. Но в ответ иногда слышим, что нет, не понимаю, не чувствую, не ощущаю. Это значит, что-то с нами не так? Или вот с тем человеком что-то не то?
2: Ну, иногда человек может находиться в токсичном обществе,
1: так,
2: когда ему говорят одно, а делают совсем по-другому. Обычно это в детстве, кстати, бывает так, что родители воспитывают ребенка, говорят: да ой, ты у нас самый лучший, мы тебя там любим. Потом раз,

0: через 3 минуты могут накричать, могут задать такие вопросы: а ты это сделал, почему ты такой непослушный? То есть и ребенок эмоционально не мог понять, как ему относиться вот, к родителям, и он чувствовал себя не в безопасности. То есть другой вопрос, когда все в порядке с обществом, то есть я выбрал правильное общество, я как бы головой понимаю, что меня любят, а вот сердце ничего там не ёкает. И здесь вопрос не в том, кто проявляет любовь, а в том, что я ее не могу принять по каким-либо причинам. А очень часто я не могу просто ее принять, потому что возникает такое убеждение, что я недостоин любви. Я странный, неуместный.
1: Со мной, да, что-то не так.
0: Что-то
1: да.
0: со мной не так, я дефектный.
1: Я недостоин, да.
0: И вот. Поэтому не могут меня любить. Как так? Я плохой человек, как вы меня можете любить? И поэтому, соответственно, если я себя не принимаю, если я сам себя не люблю, то я, соответственно, не могу принять любовь со стороны других людей.
1: А еще откуда это берется? Почему вот взялось вот это «я недостоин»? Ну, да, понятно, мы там все в детстве родились. Мы там все в детстве как-то кое-как выжили. У нас нет идеальных родителей ни у кого. Почему одни считают себя достойными, хотя далеко не достойны, а те, кто достойны, так скажем, считают себя недостойными? Вот такая смагория.
0: Вы правильно говорите, Мария, что нет идеальных родителей, но есть родители, которые... Ну, чуть-чуть лучше, а есть чуть-чуть хуже. Понимаете, все равно есть какие-то...
1: Как интересно.
0: Ну да, есть критерии. То есть, когда родители были физически рядом, но эмоционально отстранены. Когда родители уезжали в командировки, покупали ребенку игрушки, и он там сам сидел, ковырялся, а ему нужно было живое общение.
1: Ой, а вы на прошлой программе, кстати, говорили про избегающий такой тип привязанности. То есть получается, что вот у человека получился, благодаря отстраненным родителям, вот такой избегающий тип привязанности.
0: Да. То есть он вроде бы хочет испытывать все чувства, которые есть. И самое большое, самое удивительное, великое — это любовь. Но он просто не может его. И потом он это все подавляет, это все куда-то вымещает в глубинные слои психики. Ну и потом он становится, привыкает к этому, и для него эта схема мышления становится такой нормальной. В психологии называется эмоциональная депривация. То есть когда человек переживает и думает, что ему кажется, да, что его чувства не приняты, его чувства не встречены, да, что я никому не нужен, о чем я думаю, что я чувствую, это никого не касается, никого не волнует. И все это правильно, это все из детства.
1: Слушайте, получается ужасное вот это чувство, очень разрушительное. И тогда, правильно ли я понимаю, человек пытается заслуживать любовь или наоборот, считает, что никого он любить не должен, и его тоже никто любить не может.
0: Да по-разному. Как правило, все-таки, да, попытка заслужить. То есть я все-таки вылезу из кожи вон, но я постараюсь быть хорошим. Потому что человек с убеждением, что я плохой, я дефектный, но с этой болью это тяжело жить. И поэтому он максимально пытается компенсировать в виде перфекционизма, в виде угодничества, в виде достижения на работе. Он берет дополнительную работу, он работает сверхурочно.
1: О, вот да, кстати, как это проявляется. Да,
0: да, да, вот так вот в жизни это в реальности и проявляется. То есть человек начинает обладать синдромом спасателя, что я, наверное, кому-то нужен сейчас.
1: Да, спасу
0: везде,
1: сейчас,
0: всех
1: да, помогу.
0: Спасу, везде, всех и вся. Я такой супермен. Ну, о себе я чуть потом подумаю. О себе потом позабочусь. А зачем? Зачем? Мне нужно ведь доказать, что я в общем-то, хороший.
1: Ну да, мне кажется, что еще здесь вот, ну что в работе, мне кажется, в служении иногда кажется, что я должен это заслужить, потому что иначе, а как, даже слышала такую фразу, мне сказала однажды так, девочка, да, что, а как меня можно вообще любить, если я не делаю что-то хорошее для другого человека? Ну, девочке уже было далеко за 20, вот, такая странная мне показалась фраза, что, ну а как, она говорит, а вот за что ты любишь людей? То есть ты же их за что-то любишь?
0: Ну, можно ведь любить, несмотря на, и просто проявлять уважение, просто потому что они есть. И к себе тоже такой же должен быть подтекст, понимаете? То есть я должен прежде всего о себе позаботиться. Я должен полюбить себя. Потому что если я не люблю себя, я начинаю требовать эту любовь с других.
1: Вот да, то есть получается, что человек, вот это вот какая-то сломанная схема, которую мы сейчас только что обсудили, что вот есть люди, которые, они при этом, при всем, мне кажется,

0: требует ее от других людей. Но тот другой человек, он же не может восполнить эту любовь, которую когда-то ему не додали.
1: Конечно.
0: И поскольку начинается вот это требование, человек этого не получает, он, короче, вот это вот все время догоняет и пытается настичь, да, и причинить кому-то еще. Очень часто, кстати, говорят, вот тоже такое проявление есть, когда мы пытаемся догнать и причинить какое-то добро. Мне кажется, это вот сюда же будет относиться,
1: да,
0: когда...
1: Интересная фраза.
0: Да, что мы пытаемся...
1: Добром насиловать можем других людей, хотя им это и не нужно.
0: Да, им это не нужно, а нужно нам самим в первую очередь. И получается, что вот эта вот сломанная система-схема, которую вообще, очень часто, кстати, это причисляют еще к верующим людям, о том, что да там нужно наоборот служить, вот там служение говорится про то, что вы должны заслуживать. Вообще нет такой схемы в Библии. Мы не должны это заслуживать, ибо у Бога есть разный вид любви, который Он нам вообще дает, да, там, Он нас любит вот такой бескорыстной любовью, да, в Библии наоборот написано «любите всех», да, там, людей вокруг. Так я к чему? А как вот прийти от вот этого заслуживания к принятию вот этой любви? Вообще возможен ли такой момент?
1: Конечно. Самое главное – осознать вот эти дисфункциональные паттерны мышления и поведения, понять, откуда они. Если надо, поговорить даже с родителями, если чувствуется, что они что-то нам не додали, ну окей, можно их простить, поговорить об этом. Но не всегда это тоже нужно делать. И вообще в этом вопросе нужно понимать, что родители могли нам дать только то, что они могли дать.
0: Ну вот да.
1: А двигаться нужно самостоятельно. То есть я могу взять ответственность сейчас за свою жизнь.
0: Угу.
1: Поэтому нужно стать для себя таким добрым родителем. Да, да, то есть вот где-то в себе воспитать такого взрослого, который мог бы нас утешить, проинструктировать, направить, поддержать. С каких-то, знаете, все, любовь к себе начинается с каких-то простых, примитивных правил.
0: О, вот да, вот потому что...
1: Просто ошибаешься, и что ты в этот момент подумал? Если подумал, о, идиот, вот дурак. Вот это даже тоже говорит о том, что человек себя не любит. А если он говорит себе в этот момент, да, я ошибся, я беру ответственность, это опыт для меня, я постараюсь в следующий раз. Что я могу сделать, чтобы так это больше не допустить? То есть человек начинает рефлексировать. Или как он относится к себе в плане заботы о своих каких-то физических потребностях. Вот когда человек не спит, ведь он не любит себя. Потому что во время сна восстанавливаются ресурсы. Я вообще считаю, что это ключевой фактор в психотерапии. То есть люди некоторые приходят ко мне и говорят, так, ну давайте покопаемся в прошлом. А я им сразу... Так, давайте скажите лучше, сколько вы спите? Они недоумевают, смотрят на меня. Извините, психолог Иван, а вообще, к чему это? Как это вообще связано? А по большому счету очень сильно связано.
0: Я не сплю, я копаюсь в прошлом.
1: Но это больше не копание в прошлом. А зачем это копание в прошлом? Да, то есть это больше навязчивых мыслей, больше тревоги и так далее. Как человек, культура питания у него, то есть какие продукты он потребляет? Качественный, или как-нибудь, я сейчас быстро перекушу под этот телефон и побегу снова. Нужно ведь достичь, нужно ведь пятилетку за 3 года выполнить.
0: Да.
1: Нужно всем доказать, что я хороший. Угу. Элементарные какие-то вещи, замедляться очень важно, останавливаться, проводить время самим собой, размышлять, читать книгу какую-то хорошую, и там звонить телефон, ну, пусть звонит, хорошо. Не бросаться сразу, срочно, если кому-то... Да, тоже выдержать какие-то паузы и расставлять нормальные границы с другими людьми.
0: Вот вы, Иван, такую классную мысль сказали про то, что те люди, которые пытаются чего-то достичь, да, вот 3 года за пятилетку, сразу пришла такая аналогия, что когда мы заслуживаем любовь, это мы как будто бы вот играем вот в этого достигатора. Угу. Показать больше, наверное, даже доказать своим родителям, да, очень часто те люди, которые вот были такими, являются, наверное, по большей части карьеристами какими-то, они пытаются доказать своим родителям, ты посмотри, меня можно любить.
1: Да, это классический тренинг.
0: За то, что я, вот смотри, чего я достиг, любите меня. Вот они будут думать потом, что какого они упустили, да, или очень часто мы вот думаем, что вот кто-то нас там вот не полюбит, а вот я изменюсь сейчас, да, и у меня потом вот они посмотрят и подумают, какую ягодку упустили в своей жизни.
1: Ну вот как классно, когда у нас, у верующих людей, есть Небесный Отец,
0: да,
1: который не требует от нас какого-то достигаторства. Он просто любит нас своей безусловной любовью.

0: любовью, такими, какие мы есть. И как бы это ни звучало банально, но эта мысль постоянно, ну, лично меня греет. Это помогает мне расслабиться. И это помогает мне не брать ответственность, Божью ответственность на себя. То есть я могу себе сказать, вот за это я ответственен, ну а вот за это я уже не могу ничего повлиять. Ну, Господи, пожалуйста, пусть тогда будет вот твоя воля, как хочешь так. Но иногда мы выполняем роль Бога, мы занимаем Его место и начинаем всем управлять, пытаться заменить Его в жизни других людей, помогаторами становимся такими, суперменами. А зачем? Зачем? Нужно начать свою жизнь. Нужно просто прислушаться к себе, кто я, где я, да, чего я хочу. То есть это очень близкий контакт с самим собой. Но тогда, когда мы понимаем, как любит нас Небесный Отец, когда мы понимаем, что мы Его дети, приняты им и прощены им, это, ну, на самом деле окрыляет. Это прям так классно, понимать это и жить с этим.
1: Мне кажется, вот если мы говорим с этой точки зрения, да, с этим подходом, когда мы воспринимаем и понимаем, что мы дети, да, Отца нашего Небесного, да, потому что очень часто у взрослых уже людей родители, ну, по разным стечениям обстоятельств, либо у кого-то уже нету, да, либо их и не было в самом раннем детстве. Вот почему, да, появляется вот это ощущение пустоты? Потому что очень часто мы не смотрим на себя глазами Небесного Отца. И вот один из таких примеров, когда мы, да, там вот, чтобы там не обзываться, иногда это очень, ну, не обзывать себя, да, и не совершать какие-то деконструктивные действия по отношению к самому себе, а как бы Отец мой Небесный поступил, если бы я обращался так с чем-то драгоценным? Да, ведь мы же все очень драгоценны в Его глазах. Угу. Да, понятно, что мы по-разному можем думать друг о друге, но если мы смотрим вот именно с этой парадигмы того, что мы очень большая ценность, мы как вот представьте себе что-то драгоценное. Да, представьте себе, что вот для вас ценно, там, я не знаю, там, может, это платинум, золото, да, или какой-то такой драгоценный священный сосуд. Ну, вы что, будете его обзывать? Да, это как сейчас у нас люди, взращивая растения, разговаривают с ними, чтобы они росли лучше. То есть мы к друг другу, да, относимся или к самому себе с неким каким-то пренебрежением. Да разве Отец Небесный так задумывал для нас с вами? Ну, нет, конечно. То есть когда мы на это так смотрим, то, понимая и осознавая свою ценность, да, как вы в самом начале сказали, о том, что осознать, то, что мы должны там, да, любить там, себя в первую очередь. Вот осознание себя как ценности, наверное, уже меняет наше мышление, потому что, вот как вы сказали, да, про любовь к себе, она меняется с переосмысления каких-то повседневных мыслей, повседневных каких-то и очень мелких деталей в нашей жизни. Да? А как я ем? А как я вообще сплю? А как
0: с кем я,
1: вообще...
0: я общаюсь?
1: Да,
0: что я
1: кто
0: смотрю
1: рядом со мной. И когда, и тогда, мне кажется, мы начинаем и смотреть на людей, которые рядом с нами, близкие, да, ведь они для нас много чего делают, да, мы этого не чувствуем, мы это не ощущаем. И понимаем в этот момент, что никто вокруг нас не сможет заполнить эту пустоту, кроме Бога. Потому что только Он, дарует нам жизнь, может наполнить наше сердце, вот мне кажется, этой любовью, которая когда-то, ну, по каким-то причинам, ну, неизвестным нам, ну, мы не знаем, да, мы вот это недополучили. Вот если мы рассматриваем в этом контексте, как вот это прочувствовать, можете ли вы подсказать? Вот эту любовь, которую вот Бог может вот заполнить, может быть, как-то наладить какие-то отношения, может быть, здесь там... прощение какое-то получить или дать кому-то?
0: Мне кажется, в первую очередь нужно понять, какой Бог. Угу. И для этого важно находить время в общении с Ним. Угу. Выделять для этого время, не бежать, а успокоиться, сосредоточиться на том, что сейчас я пообщаюсь с своим Небесным Отцом. Угу. И я расскажу о том, что я чувствую. Я расскажу о своих проблемах. Я попрошу Его что-то сделать для меня. А вы знаете, что людям с эмоциональной депривацией, этой схемой, им очень сложно попросить кого-то о помощи. Угу. Когда их просят, не проблема, вот он я готов.
1: Да.

0: делать.
1: Я тут, тара-та-дам, та-дам.
0: Да. Потом принять от Бога тоже вот эту порцию, большую порцию любви, когда мы услышим: «Ты мой сын, я назвал тебя своим именем, ты прощен, ты спасен, я помогу, я поддержу тебя, я направлю тебя по пути, и я покажу, да, око мое над тобою». И вот тогда потихонечку наши мысли, наши чувства по отношению к себе будут меняться. Мы заполним эту внутреннюю пустоту, и мы тут же заметим, как и люди другие начинают, будут относиться к нам. И вот если конкретно говорить, переходить от плоскости «я, человек, Бог» и переходить на горизонтальный такой уровень, то какие-то маленькие шаги могут помочь в этом. Ну вот, например, так, попросить близкого о небольшой помощи. Ну, просто вот чуть-чуть, да, допомнить о том, чтобы я выпила там таблетку, например. Да? Поделиться с надежным человеком о том, что я сейчас чувствую. Ну, не нужно, конечно, всю душу прямо наизнанку уворачивать. Ну, хотя бы там я чувствую грусть, потому что я сегодня там опоздала, допустим, приятно. Да? Или не отмахнуться от комплимента, когда говорят: «Ой, спасибо тебе». А мы обычно говорим: «Ой, да не за что, да я недостойна там, ой».
1: «Ой, да ладно тебе».
0: Да, да, да, да. «Спасибо, мне очень приятно».
1: Да.
0: То есть это вот, я считаю, что культура уважения к себе. Поэтому вот такие вот маленькие шаги, мне кажется, помогут нам и нашим зрителям постепенно воспитывать в себе любовь и научиться не чувствовать не любовь других к себе. Понимать, что я знаю и верю, что люди, близкие ко мне, они очень любят меня, заботятся обо мне. И самое главное — помнить о том, что нас всех любит, таких разных, наш Отец Небесный Бог.
1: Ой, Иван, я благодарю вас за этот разговор. Надеюсь, что наши зрители нашли ответы на свои волнующие вопросы.
0: Я тоже так надеюсь. Спасибо, Маша.
1: Друзья, если внутри вас есть пустота, это не значит, что с вами что-то не так. Это означает, что есть раны, которые Бог хочет лечить, и через правду, через отношения, через простые шаги навстречу любви. Не бойтесь учиться не только любить других, но и позволять любить себя.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: «Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона».

Кто же ты? Кто вывел из небытия миллиарды галактик? Кто ты, что зажег в своем безумном пламени огромный шар? Наше солнце. Кто же ты, кто закрутил нескончаемый хоровод и подарил каждому живому существу

я, что тот, кто обладает всей вселенной, пришел на землю ради меня. А я знаю, что если бы на земле не было больше ни одного человека, ты бы все равно пришел ради меня одной.

Здравствуйте, дорогие друзья! Я вновь рад вас приветствовать на нашей программе, где мы следуем за Словом Божьим, за истиной, в лабиринты истории. Мы с вами говорили о том, что только в Библии человек может обрести свою историю. Только в Библии он может найти те глубинные, важные, нужные, жизненно необходимые ответы на насущные вопросы нашего разума и нашего сердца. Однако одновременно с этим мы видим, что некто хочет увести нас с этой дороги, хочет нас сбить с тропы, которой Господь желает провести нас. Этот некто вдохновлял людей писать другие Евангелия с другим содержанием, ложно представляющие христианский путь, Христа, Церковь. Одновременно с этим он вдохновлял других, чтобы они вносили свое в Божие письмена. Мысли, которых там не должно было быть. И одновременно с этим он пытался страхом, насилием, жестокостью многих отвернуть от веры, от Бога, от их истории, от смысла, к которому, быть может, они были близки. Он использовал разные тактики.

Однако не только в средневековой Европе разгорелась вся эта война, нет. География здесь гораздо шире. Здесь у нас, на нашей с вами родине, происходила эта же борьба. Многие подумают, что гонения на Библию начались с приходом к власти большевиков в 17 году. Прошлого столетия нет. Они были гораздо раньше. И в царской России, и в допетровской России, и после Петровской России. Вокруг Библии велась борьба. Были люди, которые всем сердцем готовы были следовать ее наставлениям, полагаться на ее ориентиры. И были те, кто всегда хотели сбить, скрыть, утаить. И те, и другие были. И мы с вами увидим, что не только Ленин, который кричал, повторяя слова Маркса, что религия – опиум для народа, одурманивающий вас. Нет, не только он гнал Библию. Не только Бухарин, который кричал, что религию следует взять на штыки. Не только они вели эту войну. Велась эта война и раньше. При царях и императорах. И сегодня мы с вами последуем по лабиринтам истории наших стран. Последних 300 лет и, может, чуть-чуть дальше, туда, вглубь истории. Мы с вами увидим, как разворачивалась брань на духовном поле здесь, у нас, на нашей с вами родине. Прежде чем обратиться к царствованию Петра, первого российского императора, следует сказать, что самой первой русской, славянской Библией стала так называемая Геннадьевская Библия. Это была первая полная Библия, которая была собрана по инициативе епископа Геннадия, который совершал служение в Новгороде. Потом первая печатная славянская Библия называется Острожской Библией. Она была издана, опубликована в местечке Острог, что на современной Украине, это Волынь, Иваном Федоровым. Это была первая печатная Библия. И вот уже царь Петр, так по-русски, мы можем его охарактеризовать как человека, прорубившего окно в Европу. Это очень по-русски, рубить. Так вот, этот царь, позже император, прорубивший окно в Европу, он очень остро ощутил нужду в том, чтобы и у русского народа было священное писание, Библия. И эта нужда выразилась двояк. Первое, что сделал Петр, человек, который был знаком с Европой, человек, который во многом ориентировался на Европу, что было видно по его реформам, по его практикам, которые он вводил здесь. Петр издал указ о необходимости пересмотра славянского текста. В указе от 14 ноября 1712 года Петр I говорил: в московской типографии печатным тиснением издать Библию на славянском языке. Но прежде тиснение прочесть ту славянскую Библию и согласовать во всем с греческою. Ту реформу, которую затеял Петр, можно охарактеризовать как весьма либеральную для большинства священнослужителей того времени в России. Дело в том, что это не было что-то новое. Некоторое время тому назад такой известный патриарх, которого звали Никон, затеял реформу. Реформа эта весьма дорого обошлась русским людям. Ну, вы помните, наверное, знакомы, слышали, или, быть может, даже читали, или, по крайней мере, что-нибудь смотрели, что Никон заменил двоеперстие, которое практиковалось, крещение двоеперстием, заменил на троеперстие.

Более того, Никон был инициатором реформы богослужебных книг и Библии, чтобы они были тщательно сверены с греческими рукописями. Для сей цели были приглашены масса специалистов, языковедов из той же самой Византии, чтобы сверять и править. Так вот, вы помните из истории, что подобная реформа Никона привела к расколу, к жесточайшему расколу в православной церкви. Тех, кто был за реформу, и тех, кто был против реформы. Тех вторых стали называть старообрядцами. До сих пор раскол сей сохраняется. Так вот, Петр I, когда приказал издать славянскую Библию, но прежде править ее в соответствии с греческими рукописями, стал для большинства священнослужителей, по мнению большинства священнослужителей того времени, на опасный путь. Как же так можно править славянскую рукопись, которой мы пользуемся, и богослужебные книги? Но это была не единственная цель Петра. Это была достаточно еще твердая цель в сравнении с той второй, которую Петр инициировал, скорее всего, инициировал. Дело в том, что в большинстве европейских стран того времени имелись переводы Библии на современный народный язык, доступный для чтения большинства людей, грамотных людей. Так вот, славянский текст уже достаточно устарел к тому времени и имел многие изъяны. И даже его правка, это, скажем, не решила бы большинства проблем, которые возникли. Так вот, при Петре велся перевод Библии на современный русский язык. Дело, которое в России еще долгое время не будет иметь успеха, в связи с тем, что уж слишком много будет тех людей, которые будут препятствовать, мешать, которые в этой великой борьбе займут не стезю просвещения народа, а займут иную позицию. Лютеранский пастор Эрнст Глюк, живший в Лифляндии, в Мариенбурге, перевел Священное Писание на латышский язык. Однако, в связи с тем, что в этом городе жили достаточно большое количество русскоязычного населения, Глюк решил перевести Писание и на русский язык. И вот, когда уже рукопись была готова, перевод был закончен, во время русско-шведской войны рукопись сгорела, была уничтожена. Скорее всего, случайно, в результате вот этих воинских действий. Однако лютеранский пастор не оставил своей затеи. Когда уже он жил здесь, на территории России, в Москве, он вновь начал дело перевода. Для него это было, не было слишком сложно, в связи с тем, что он уже однажды был подготовил перевод на современный русский язык. И он заново решил проделать свою работу. Более того, есть интересный нюанс. Петр, скорее всего, был весьма снисходителен, более того, даже поощрял работу этого пастора в связи с одним маленьким делом. У этого пастора в Мариенбурге была служанка. Девушка, девочка, которую звали Марта Скавронская. Может быть, на первый взгляд имя незнакомое. Впоследствии ее звали Екатериной I, и она стала женой Петра. Когда-то, еще будучи, живя в Мариенбурге, она была служанкой в доме пастора Эрнста Глюка. Поэтому, как говорят современные русские, у этого священника была очень хорошая, надежная охрана в виде царицы. Так вот, он подготовил перевод на современный русский язык, но после его смерти рукопись

исчезла. Исчезла в неизвестном направлении. Как? Неизвестно. Но она была утеряна. Вероятно, не случайно, в связи с тем, что даже у дела правки славянского текста было масса противников. Поэтому неудивительно, что в столь либеральном, в либеральной попытке перевести Священное Писание на современный русский язык нашлось масса противников. Поэтому неудивительно, что рукопись пропала. Однако Петр желал дать слово, Божье слово русскому народу, чтобы оно было здесь, у нас. Дело, как и многие дела на России, завязло. И вплоть до смерти Петра никаких больших подвижек в деле сверки славянского текста с греческим не произошло. Уже гораздо позже, при его дочери, дело двинулось дальше. Однако вот послушайте, как высказывались некоторые противники правки перевода, да и вообще издания нового перевода. Так митрополит Арсений говорил: «Ежели рассудить в тонкость, то Библия у нас и не особо нужна. Ученый, ежели знает по-гречески, греческую и будет читать. А ежели по латыни, то латинскую. Для простого же народа довольно в церковных книгах от Библии имеется». В общем, он утверждал, что Библия не нужна. Хватит им, послушали на богослужении, и хватит, довольно, довольно. Однако Елисавета, дочь Петра, продолжила дело отца и издала от 14 февраля 1744 года новый указ. «Дело исправления Библии, давно уже начатое, не терпит отлагательства». И при ее правлении Библия, славянская Библия, была отредактирована. Эта Библия сегодня известна под именем Елисаветинская Библия. Однако современного перевода так и не было. Некоторое время спустя особую нужду в современном переводе почувствовал Александр I. После драматических, трагических событий 1812 года, Отечественной войны между русскими и французами, между Александром I и Наполеоном, в следующем же году, в 1813, Александр, ставший более набожным и без того любивший Бога, но впавший в некоторое особое отношение к Богу, в определенную даже мистику, он издает два указа. Первый указ гласит о необходимости перевода Священного Писания на современный русский язык. Вот как он писал Александру Николаевичу Голицыну, обер-прокурору Священного Синода: «Доставите россиянам читать Слово Божие на природном своем российском языке». И одновременно с постановлением о необходимости перевода, с постановлением и учреждением Российского библейского общества, это тоже произошло в 1813 году, он издает указ о построении храма в честь победы, великой победы над французской армией, в честь храма Христа Спасителя в Москве. Однако интересная закономерность. Когда Священное Писание переводилось, храм не строился. И наоборот, когда храм стали строить, Священное Писание прекратило. Работа над переводом Священного Писания прекратилась. Российское библейское общество было учреждено и тут же приступило к переводу Библии на современный русский язык, поскольку славянский текст уже давным-давно нуждался в том, чтобы стать достоянием истории. Так вот, в 1821 году вышел Новый Завет. Некоторое время спустя, в 1822 году, вышла Псалтирь. И к марту 1823 года Псалтирь переиздавалась 12 раз. Вы можете себе представить? 12 раз за год с лишним. Говоря современным языком, это бестселлер. Она выдержала издание 100 тысяч экземпляров за довольно-таки короткий срок –

Разве это не говорит, что народ хотел Слово Божие, что он жаждал его на своем природном российском языке, понятном, доступном языке того времени? Однако дело вскоре изменилось. В 1825 году были переведены

до рук читателей. Хотя общество, библейское общество, не было осуждено официально, весь тираж 8 книг Священного Писания, первых 8 книг Ветхого Завета, был изъят и сожжен. Та судьба, которая преследовала переводы Священного Писания в Западной Европе, та же самая судьба и здесь была. И здесь полили книги. А от сожжения книг до сожжения людей небольшое расстояние. Александр I внезапно умирает. И его место занимает его брат Николай I. Вскоре после коронации, буквально через несколько месяцев после коронации в апреле 1826 года Российское библейское общество было закрыто, расформировано, ликвидировано. Николай занимает противоположную сторону. Библия, современный период Библии, оказывается, не удел. Министр народного просвещения Александр Шишков писал: «Рассеиваемые повсюду в великом множестве Библии, отдельные книги Священного Писания, без толкователей, проповедников, какое могут произвести действие? Правила апостольские, творения святых отцов, деяния святых соборов, предания, установления и обычаи церковные, одним словом, все, что доселе служило оплотом православию, все сие будет смято, попрано, неспровержено. Всякий сделается сам себе толкователем Библии и, образовав веру свою по собственным понятиям и страстям, отторгнется от союза с церковью». Так писал министр народного образования. Зачем Библия без толкователей? Собственно, судьба Библии здесь, в России, была подобна, с некоторыми оговорками, исключениями, той судьбе, которая ее ждала на Западе. И здесь ее не любили. И это, знаете, не межконфессиональная борьба. Не подумайте, что здесь славянофили с западниками борются. Нет. Это была в том числе и внутри православная борьба. В то время, в Николаевскую эпоху, находятся 2 человека. Один преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии Герасим Павский, второй алтайский миссионер архимандрит Макарий. Находятся 2 человека, которые переводят Священное Писание на современный русский язык. Так вот, книги Герасима Павского тоже были запрещены. И то, что студенты по своей инициативе, студенты православной Санкт-Петербургской духовной академии издали, было сожжено. Подобно запрет постиг и перевод Священного Писания Ветхого Завета архимандрита Макария Глухарева. Так что эта борьба не межконфессиональная, это борьба, которая проникает людей церковных и нецерковных, людей православных и неправославных. Это борьба, пронизывающая все человечество. Потому что Священное Писание не говорит сугубо о людях церковных. Священное Писание предлагает найти смысл каждому. И ваш смысл, и ваша история тоже в нем, тоже на его страницах. Независимо от вашего вероисповедания, Бог хочет, чтобы вы могли постигнуть ответы на те жизненно важные вопросы, которые так или иначе в определенный момент жизни, раньше или позже, приходят к человеку. Однако оттепель началась с приходом и взошествием на престол Александра II. Это человек очень интересный человек, интересный царь. О нем можно говорить много.
Именно благодаря Ему

было вновь восстановлено библейское общество. Именно благодаря ему свет увидел синодальный перевод, создается комиссия, которая, несмотря ни на что, переводит Священное Писание. Это перевод, которым сегодня пользуется большинство христиан, синодальный перевод. Хотя у него есть своя специфика, свое предназначение, своя цель. Тем не менее, это слово тогда было очень нужно. Под инициативе Филарета Московского Дроздова, который взялся и написал преамбулу к Священному Писанию, был издан таки и переведено это Слово Божие на современный, тогдашний русский язык. Хотя была огромная война, полемика между Филаретом Московским и Филаретом Киевским. Но, однако, есть еще более важное событие. Именно благодаря Александру II, его любви к Священному Писанию, христианским древностям, был найден самый замечательный рукописный текст Священного Писания, Синайский кодекс. Человек, которого звали Лабегот Фридрих Константин фон Тишендорф, такое незаурядное имя, особенно для нашего русского уха, нашел его в монастыре Святой Екатерине в Синае. Однажды, находясь там, он в большой комнате, где был камин, рылся в бумажках, которые были приготовлены для сожжения. В урне лежали старые плесневевшие рукописи, которые монахи собирались сожечь, растопить печь. И вот, не знаю, есть у вас такая привычка или нету, у него была. Он настолько любил книги, настолько любил эти рукописи, что начал ковыряться в мусорке. И нашел там драгоценнейшие рукописи. Читая их, он понял, что это очень древние. Он называл эту находку жемчужиной всех своих находок. И позже, обратившись к руководству монастыря и выявив свою радость, прося у них рукопись, которая подлежала сожжению, он нашел, что это самая древняя рукопись из всех имевшихся тогда в наличии. Синайский кодекс. Однако руководство монастыря, заподозрив ценность этой рукописи, конечно же, ему не отдало. Вы ведь тоже не отдадите то ценное, что у вас найдется, раритет. Не отдадите ведь, так ведь? И оно не отдало, поняв, что может как минимум огромные деньги из этого выжать. Так вот, Тишендорф вернулся в монастырь. Некоторое время спустя, заручившись поддержкой русского царя Александра II, и тот, русский царь, передал огромный безвозмездный финансовый дар монастырю, чтобы те могли подарить ему, в свою очередь, в знак признательности рукопись. Эта рукопись была передана через Тишендорфа Александру II, и впоследствии Александр издал очень красивое, богатое издание Синайского кодекса. Так Священное Писание шло к нам. Казалось бы, случайность, сгорела рукопись Грюка, а потом пропала. Затянули правку славянского текста. Боролись они там, ругались они там, переводить, не переводить. Тишендорф совершенно случайно, казалось бы, оказался в определенном месте, в определенное время, еще пару дней, а может быть и часов, и рукописи были бы спалены, сожжены, и никогда уже никто бы не восстановил и не знал. Но шаг за шагом Бог вел своих детей, чтобы Священное Писание не умерло. В этой суровой борьбе, где большинство, конечно же, не желало перевода Священного Писания, не желало правки, чтобы мы имели более достоверный текст, все-таки Господь нес свое слово и сюда. Ни холода Сибири, ни морозы Колымы, ни в советское время, ни в царское время не останавливали людей, поскольку Священное Писание говорило о них. Самое дорогое они находили в нем, ответы на вопросы, без которых жизнь, по сути, смысла не имеет. А вы хотите знать ответы на эти вопросы? Вы хотите разобраться? Вы хотите, чтобы у вашей жизни

была цель, предназначение, смысл, которые не исчезают со смертью, с течением времени. И даже если память отказывает, то они остаются. Священное Писание желает указать вам дорогу, стать путеводителем, тропинкой, которая приведет вас к смыслу. Идите этой дорогой и придете к Богу.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо. Thank you.

0: Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились».
1: Утверждают, что Бог настолько добр и настолько милостив, что Он в конечном итоге простит всем людям все их грехи. Давайте размышлять об этом. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой очень рады вновь приветствовать у нас Александра. Александр Камнев, пресвитер церкви, специалист в области IT-технологий и очень с большим интересом, с большой любовью исследует Священное Писание. Лен, вот хочу к тебе сначала обратить этот вопрос. Как ты относишься вот к этому утверждению, что Бог настолько добр, милостив, что Он простит всем людям все грехи?
2: Ну, я вот, наверное, очень часто говорю о любви Божией. И, ну, действительно, Бог есть любовь. Он сам о себе говорит так, но Господь и справедлив. Он никогда не оставляет, то есть Ему ненавистен грех. И тот, кто не оставил грех, они просто погибнут вместе с грехом. Это уже зависит выбор от нас.
3: Имя Божие, когда перед Моисеем прошел, да, славу свою показать, и произносил имя Иеговы, Яхве, да? То есть Бог...
1: 72-словное, по-моему, да?
3: Человеколюбивый, многомилостливый, долготерпеливый и так далее, благословляющий до тысячи родов любящих там, и исполняющий его заповеди, да, но не оставляющий
2: без наказания.
3: Без наказания.
1: Ну, не оставляющий без наказания, как там сказано?
3: Ненавидящих его.
1: Ненавидящих.
3: Да, вот.
1: И ведь вот это не потому, что ему досадно, что его ненавидят, поэтому он наказывает. А проблема в том, что ну, это разрушение самих себя, это разрушение всего вокруг. Этого нельзя оставить так, как оно есть. В этом ведь проблема,
3: да? Помнишь, мы что-то говорили, что такое грех? Это беззаконие, то есть греческое слово «анания». То есть, ну,

0: закон, анамия – это беззаконие. То есть, когда Бог сотворил небо и землю, Он сотворил по закону. По закону. Mm-hmm. Нравственный закон – это часть этого закона. Это система, сложнейшая, удивительная система нашей Вселенной. Существует по закону Божьему. Если что-то выпадает из этого закона.
1: И по физическому, и по нравственному. По, да?
0: Это одно и то же на самом деле. Вы понимаете?
1: Как интересно.
0: Это одно и то же, одно продолжение другого. Угу. Вот. И мы с вами, помните, говорили, когда Адам и Ева согрешили, то произошла катастрофа всемирного масштаба. Да? Мы говорили, что физический закон исполняется, и нравственный закон должен исполняться. Бог дает нам время в нашей жизни, чтобы мы могли прийти к Нему, чтобы мы могли отказаться от наших грехов, чтобы Он мог нас простить и очистить от этого греха, то есть сохранить наш разум в чистоте и дать ему новую плоть. Его задача, чтобы мы могли жить вечно.
1: Дать вот. Человеку новую плоть?
0: Да, да, да, да, да. То есть все это решение на суде, то есть мы сейчас же суд изучаем, да? Мы с вами изучили пятую печать.
1: Книги Откровения.
0: Книги Откровения, да, Иоанна Богослова, где говорилось о начале суде, что суд начнется с мертвых, да, во Христе Иисусе, умерших во Христе Иисусе. И суд будет продолжаться до тех пор, пока их сотрудники и соратники, да, то есть братья их, не дополнят их числом. И вот у нас уже шестая печать. Иисус снимает шестую печать с книги, которая в руках у Бога Отца. Давайте посмотрим, что нам тут показано. Да. То есть престол Божий опять, Херувимы. Бог Отец сидит на своем престоле, и Иисус снимает печать шестую. И когда он снял шестую печать, взглянул, и вот произошло. Да? Давайте посмотрим, что произошло. И здесь наш взгляд фокусируется на нашу матушку Землю. Да? Если прошлая печать была как бы сфокусирована на святилище, да, то есть там был жертвенник, вот, души
1: убиенных.
0: Да, убиенных, начало суда, мы с вами вспоминали, как Христос заходил и очищал святилище, как ветхозаветный священник входил во святое святых и кропил, помните, да, кровью. Вот, то здесь внимание обращается на то, что будет происходить на земле. На земле, посмотрите, что же там происходит. Когда он снимает шестую печать и взглянул, и вот произошло великое землетрясение. Солнце стало мрачно, как осеница, то есть черная такая, да? И луна сделалась как кровь. Что это такое? И что это за погодная аномалия? Так, и что это? В атмосфере что-то происходит? Как вам кажется?
1: Ну, поколебались силы небесные.
0: Что-то. Что-то Бог производит на самом деле. То есть что-то Бог хочет показать на земле. Что-то происходит. Дальше
1: такого еще не было?
0: Ну, что-то такое было уже, да, и считается, что некоторые явления произошли. Но мы сейчас не будем на это акцентировать.
1: Ну, то есть в полной мере, наверное, еще нет.
0: Сейчас мы обратимся к Священному Писанию и увидим, что это такое на самом деле. То есть это же символы, то есть книга Откровения полна символов, которые можно понимать только исключительно найти, если ветхозаветный образ. В книгах Ветхого Завета. Посмотрите, что дальше происходит. «И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои». То есть незрелые смоквы могли бы еще повисеть, но какая-то сила... А эта сила от Бога, да, происходит, начинает ее потрясать. Давайте найдем ветхозаветный образ, который использует здесь Иоанн для того, чтобы нам что-то показать в этом видении. Вот книга, этот образ находится вот в книге пророка Исаия.
1: Как интересно, Александр, прям вот в очередной раз поражаюсь, как вы находите эти параллели.
0: Ну, эти параллели уже как бы давно найдены, на самом деле, просто их нужно это...
1: Обобщить
0: и совместить. Вот. Исаия 13 глава. Здесь идет суд над Вавилоном. То есть это пророчество о Вавилоне. 14 глава. Пророчество о суде над Вавилонским царем. И где, вот помните, мы с вами изучали участь сатаны, когда говорили, да, тоже о суде говорили, там вот как раз ему пророчество. Вот. 13

0: 12 глава – это пророчество суда над Вавилоном, в котором был пленен народ Божий 70 лет. Помните, они находились там, у нас написано в Священном Писании.
1: Это образ тоже?
0: Это тоже образ. Вот все, что написано в Ветхом Завете, оно всегда исполняться начнет повторяться в Новом Завете на самом деле. Вот здесь то же самое. Смотрите. Вот приходит день Господа, лютый, с гневом и пылающей яростью. Вот что такое день Бога. Угу. Что это такое? Это лютый гнев, пылающий яростью. Угу. Зачем он это делает? Сделать землю пустыней, истребить кого?
1: Грешников.
0: И вот смотрите, вот этот образ. Звезды небесные и светило не дают от себя света. Солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим. Вот откуда это берет Иоанн. Он берет из пророка Исаии: «Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их, и положу конец высокоумию гордых», ну и так далее, «уничижу надменность притеснителей».
1: То есть это вот как раз ответ на вопрос, будет ли Бог гневаться, да?
0: Да, давайте только помнить, что на небе идет суд над праведными, да, то есть над народом Божьим, над тех, кто когда-то был записан в книгу жизни. Имя каждого разбирается на этом суде и подводится итог, может этот человек существовать в вечности или нет. Вот. Сохранится его имя в книге жизни или нет. Давайте посмотрим, еще есть один ветхозаветный образ, это пророк Иаиль. Толпы в долине, где-то описано опять.
1: Суда.
0: Ибо близок опять, что? День Господень. А как вы думаете, день Господень, что такое?
1: Пришествие.
0: Пришествие Иисуса Христа, да. То есть перед пришествием Иисуса Христа должны происходить какие-то знамения на небе, да? Угу. Земля должна, люди должны получить какие-то знамения. Смотрите, толпы в долине суда, ибо близок день Господень к долине суда. Солнце опять, смотрите, луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой. Возгремит Господь Сиона и даст глас свой из Иерусалима, содрогнутся небо и земля, но Господь будет... Маленькая деталька такая описана.
1: Защитою
0: для народа своего и обороной для сынов Израилевых. Это что за народ?
1: Спасенные.
0: А спасенные, да. Какие спасенные? Мы говорили о мертвых в пятой печати. Суд начинается с мертвых, да?
1: Да.
0: Затем он продолжается. А вот те, которые живут на земле перед пришествием Иисуса Христа, они будут судимы на этом суде или нет?
1: Но
0: их имена записаны в книге жизни?
1: Да.
0: Записаны, значит, они тоже будут судить. И вот когда судимы, да? И вот когда перед тем, как Иисус придет на нашу землю, вот он даст эти знамения, вот он потрясет небо и землю, и будут происходить различные события, но здесь вот что написано, что Господь будет защитой для народа своего. То есть вот эти люди, они будут выделены уже, да, то есть...
1: Защищены. Это очень большое ободрение. То есть вот в таком хаосе, вот как можно себе это представить, то, что здесь описано во всех этих текстах, совершенно разных ветхозаветних авторов, да, то есть повторяется многократно, значит, Господь хотел это подчеркнуть. То есть вот когда будет такое потрясение, вообще разрушение всего, то Господь будет защитой для народа своего. Какое счастье великое, да? Да. То есть можно не бояться? Нам можно не бояться?
0: Да, нам нужно быть частью народа Божьего. То есть надо быть вот в этой книге, книге жизни. Посмотрите.
1: То есть нужно быть теми, кто кается в своих грехах.
0: Конечно.
1: Так?
0: Конечно. Мы зачем изучаем святилище? А затем, чтобы понимать, как нам одержать победу на этом суде. Как Христос может победить в нашем сердце. Чтобы быть вот этой частью, которую Бог защищать будет в этот момент, потому что Он должен уничтожить эту землю. Помните, что Адаму сказано? Проклята за тебя
1: земля.
0: А что это означает проклята? Значит, она будет уничтожена, она погибнет. Погибла за тебя земля. Но на этой земле есть те, кто служит Богу, те, кто любит Его закон, те, кто заключил с Ним завет, те, кто любит справедливость. Вот они будут защищены в день пришествия Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Те, кто умерли в Иисусе Христе, будут оправданы на суде.
1: Но вот это будет происходить именно в день пришествия?
0: Перед днем пришествия. Блин.

0: за день Господа.
1: Перед днем пришествия, да. Но это вот прям вот, вот непосредственно
0: не ваше дело предверяет... начать дни срочно.
1: Нет, а я не говорю о них.
2: Это в Библии так сказано.
1: Да, я не спрашиваю, когда будет. А я имею в виду, что вот все эти события, о которых мы сейчас прочитали, то есть о солнце, о луне, о ветрах, обо всем, да, то есть это вот будет... Ну вот, вот он идет, вот он грядет.
0: Да-да-да, мы же сейчас как раз разбираемся, что происходит. Давайте посмотрим. Мы же даже не все прочитали. 14 стих нам говорит еще об одном пришествии. Небо скрылось, свившись как свиток. Представляете? Угу. Вот этот образ.
1: Да.
0: Как будто завеса отодвигается, всякая гора и остров двинулись с мест своих. То есть великое землетрясение, гора... Горы разрушаются, острова меняют свое географическое положение, представляете?
1: Угу.
0: Почему? Бог приближается к земле.
2: Материки, наверное.
0: Материки, может быть, меняться будут. Будет потрясение на нашей планете. Вот вы спрашивали, было это или нет? Будет потрясение
2: такого
0: на нашей
2: планете. Такого
1: не было еще.
0: Вот смотрите дальше. Дальше.
1: Но события разные, ну, такие...
2: Предшествующие.
1: Да, но вот нет, события, я имею в виду, в жизни отдельно живущих людей когда-то были, ведь и землетрясения были, наводнения. И глады, и моры, и наводнения, все это же было, да? И люди, может быть, считали,
0: сейчас
1: что вот день пришествия.
0: Да. С новой силой. Но мы сейчас пока не об этом. Вот ветхозаветный образ, это опять Исаия, 34 глава, да? Смотрите, написано, истлеет все небесное воинство, и небеса свернутся, как свиток, книжный.
2: Эти же слова.
0: Да. А наверху написано, ибо гнев Господа на все народы, и ярость его на все воинство их. Видите? То есть, что нам хочет сказать Иоанн этим всем? Что он хочет сказать?
2: Чтобы мы были готовы.
0: Что приближение, вот когда вот это знамение наверху, на небе, да, и на земле внизу, вот эти все потрясения будут происходить прямо перед пришествием Иисуса Христа.
2: Ответ на твой вопрос, да, Лена?
0: Да.
2: То есть прямо перед пришествием.
0: Вот ответ самого Христа на вопрос Елены Валентиновны. Когда его спрашивали, какой признак твоего пришествия, когда все эти события будут, помните, 24 глава от Матфея?
1: Да, да.
0: Посмотрите, и вдруг после скорби дней тех, говорит Христос, смотрите, что он использует. Солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные.
1: Поколеблюсь.
0: Это слова Христа, когда его спрашивают о его же пришествии. И вот тогда, вот после этого, явится знамение Сына Человеческого. Или правильно говорить, знамение, да, наверное. Сына Человеческого на небе. И тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесной силу и славу великую. Смотрите, какая последовательность. Сначала знамение, потрясение, то, что случится на земле. И после этого явится...
1: Сын.
0: Да, то есть, вот я когда читаю, вот мое личное мнение, когда вот небо как свиток сворачивается, то есть Бог убирает завесу незнания от всех людей, живущих на земле. Они начинают понимать, что же сейчас
1: будет.
0: Будет, вот правильно, я думаю, что сказать, произойдет, будет. Что же сейчас будет, что с ними будет? Они начинают это осознавать. Посмотрите, поэтому Иисус говорит, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого. То есть для кого-то это будет долгожданный момент, кто уже знает Христа и знаком
1: Бог
0: с Ним.
1: Бог наш, да, на которого мы уповали.
0: Да-да-да, вот Он нас спасает, вот Он идет, грядет. А здесь люди, которые отвернулись от Него, для них будет это потрясение. Потрясение.
2: Они будут знать, что это Бог грядет, или им просто будет казаться, что это стихийные бедствия?
0: Вот мы сегодня сейчас разбираемся, еще у нас остались тексты. Посмотрите, почему Бог так делает? Потому что на небе произошло какое-то событие, вернее, оно завершилось. Закончился суд над Домом
1: Божьим.
0: Ибо время начаться суду, суд начинается с Дома Божьего, он происходит на небе. Происходит вначале над мертвыми,
1: потом над живущими.
0: От года к году, году к году. Затем добирается над живущими. И они сами того не знают, но суд над ним произошел. И Христу больше нечего делать на небе. Его цель теперь, он оправдал своих, он избранных выделил уже. Ему нужно что, прийти их и что сделать?

0: забрать.
1: И забрать. Вот это и происходит. Посмотрите, об этом следующая последовательность Иисус продолжает, и он говорит. И пошлет ангел своих, это следующие стихи, да, сразу за 30-м мы читаем, 31-й. И пошлет ангел своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края
0: их.
1: Что значит от четырех ветров?
0: Четыре стороны света.
1: Глобальное есть... событие со всего земного шара. Со всего света, да, со всей земли, от смоковницы возьмите подобие. Вот когда это вы все увидите, вот когда вы это все увидите, то знаете, что близко.
0: Да, при дверях.
1: При дверях. Вот и все. Вот это ответ Иисуса Христа.
0: Ну, то есть, я слышала такие мнения, да, что когда-то было какое-то там землетрясение, когда-то было там звездное падение, да. Еще что-то. Да. И это как бы свидетельствует о том, что скоро Господь придет. Но вот здесь мы сейчас читаем о том, что все вот эти события будут происходить, во-первых, на глазах у всех, да. То есть не будет никто сомневаться в том, что все видят это своими глазами. Да. И это будет происходить именно непосредственно во время явления Иисуса Христа.
1: Это явление Иисуса Христа.
0: Ну да,
1: когда Бог начнет приближаться к земле. И вот смотрите, Елена Валентиновна, что сейчас...
0: Ну то есть это же не во времени растянутый период в каком-то. Ну потому что многие говорят там, у Бога один день, как тысячу лет, да?
1: Не будем назначать, да. То есть мы не будем...
0: Мы не назначаем
1: только
0: время.
1: Только на Священное Писание. Вот что Елена Валентиновна сделала? Она сейчас перефразировала тот текст, который я хочу показать. Я его еще не успел показать, она уже все сказала. Смотрите. «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники». То есть кто такой вельможа? Тот, кто много может. «И сильные, да, и всякий раб». Они будут одинаковые друг перед другом, сравняются моментально. И всякий свободный. В чем они сравнялись? То, что они скрылись, побежали в пещеры, в ущелье гор. От страха. И говорят горам и камням, пойдите на нас и скройте нас от кого?
0: От сидящего на престоле.
1: Вот, они же поняли, что происходит на престоле. И от гнева Агнца, ибо пришел великий день... Ибо надо было читать вовремя книгу пророка Исаии, книгу пророка Яиля, принимать Слово Божие, да? А то, что сказал Иисус.
2: Вот. А тут вот у них просто будет откровение такое, они вот именно поймут, что это Бог, да, что это не просто стихийные бедствия.
1: Так вот они же говорят, они же, вот их слова. «Скройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца».
2: То есть все поймут.
1: Все, они расписываются в том, что они понимают, что происходит. Ибо пришел великий день гнева его, и кто может что?
0: Устоять.
1: И вот у нас вопрос, кто может устоять? Вот это нам вопрос на следующую программу. Кто же может устоять? И кто те люди, которые должны дополнить, вот, как говорится, собрание вот этих вот спасенных, которые мы в пятой печати видели?
2: Ну что ж, Александр, очень интересно. Спасибо огромное за эту подборку текстов, за такие красочные слайды, которые вы создаете. Спасибо большое, Лена. Спасибо тебе, что ты так любишь изучать Священное Писание, так ты быстро много в нем находишь текстов. Слава Господу! Ждем новой встречи с вами, дорогие друзья, где будем продолжать размышлять над этими судьбоносными вопросами. До свидания.
1: До свидания.

0: «Не клянитесь именем моим во лжи, и не бесчестие имени Бога твоего. Я Господь».
1: Клятва в Библии – обещание или заверение, в свидетели которых призывается Бог. В древности клятва могла произноситься с поднятием правой руки или обеих рук. Иногда клянущийся должен был положить руку под бедро того, кому он клялся. Часто клятва приносилась перед жертвенником и могла сопровождаться принесением жертвы. В 22 главе книги «Бытие» Бог клянется Аврааму самим собой, что благословит его и сделает многочисленным его потомство. В 24 главе книги «Бытие» раб Авраама клянется своему господину,

0: что приведет жену для его сына Исаака. А в 47 главе этой же книги Иосиф клянется своему отцу Иакову, что похоронит его на родине. Третья заповедь закона Божьего запрещает опрометчивые и ложные клятвы. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». Пророк Захария в 8 главе своей книги заявляет, что Господь ненавидит ложные клятвы. И Иисус Христос, признавая непреложность клятвы, запретил своим ученикам клясться. «Еще слышали вы, что сказано древним, не приступай к клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе. Ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя. Ни головою твою не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да-да», «нет-нет», а что сверх этого, то от лукавого». Отречение Петра, который клялся в верности Иисусу, свидетельствует о неспособности человека держать свое слово. В отличие от слабого человека, Бог всегда верен своей клятве и обещаниям. Слово «клятва» в Библии может также означать проклятие. Апостол Павел указывает на то, что Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе».
1: «Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил в посредство клятву».

Отче, прости им, ибо не знают, что делают.

больших. Верни им желание.

Улыбайтесь и не плачьте, мои дорогие друзья, дорогие подписчики, которых я с удовольствием приветствую. Тема сегодняшнего нашего духовного размышления, она основана на одной книге, которая записана или находится практически в середине Библии. Она называется «Плач Иеремии». С одной стороны, возникает логичный вопрос, зачем вообще надо было писать такую непатриотичную, да, как бы наполненную горем и стенанием книгу, когда сам Иеремия был достаточно сильным пророком, и ему принадлежит большая достаточно книга, она так и относится к разряду больших пророков, книга пророка Иеремии, Исаия и Иезекииль, ну, а точнее Исаия, Иеремия и Иезекииль. 52 главы он написал, и во всех этих главах мы видим интересную историю, связанную с этим пророком, человеком, который был, скажем, и истязуем, и били его, отвергали его пророчество и так далее, и так далее, и так далее. Уж он натерпелся, знаете, более чем. Между прочим, кстати, если так посмотреть на начало книги пророка Иеремии, то она очень интересно начинается, что в первой главе, 7 стихе, сказано о том, что «Господь сказал мне, не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. И простер Господь руку свою, коснулся уст моих, и сказал мне Господь, вот я вложил слова мои в уста твои. Смотри, я поставил тебя все день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать». Ну и

Там дальше интересное продолжение видения, что ты видишь, Иеремия. То есть призвание этого пророка было очень интересным. Оно подразумевало прямо конкретное избрание Божье, конкретное обещание защиты. И вот он здесь говорит: «Не бойся, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя», сказал Господь. Но вот это «избавлять тебя», оно настолько интересно, что в книге пророка Иеремии, 11 глава, да любая, возьмите, там не просто Господь взял и избавил Иеремию от всех проблем. И Иеремия прожил такую безоблачную жизнь. Так он прям, знаете, вот у него шло как по маслу. Он только идет, Слово Божье несет, люди принимают, никто не противодействует, все соглашаются. И Иеремия такой счастливый пророк, потому что Бог его избрал. Он нет. Посмотрите на его жизнь. Что ни проповедь, то заканчивается проблемой. То его в яму с грязью погрузили, то на него гонения восстали, то его чуть не убили, вот уже взялись, чтобы убить. И он говорит: подождите, пока не убили, скажу слово Господне. Сказал слово Господне, кто-то из старцев сказал: подожди, он правильно сказал, не убивайте его. Да, ну ладно, посадите его в темницу, пусть пока посидит. То есть кормите его скудно хлебом и водой. И вот эта мысль, что Господь избавляет, Он избавит тебя, она просматривается на протяжении всей его, скажем, большой книги, которую он записал как послание для всех нас. Но вот потом появляется книга «Плача Иеремии». Если вы откроете описание, коннотацию к каждой главе, то тут написано: «Плач о Иерусалиме, одиноком, безутешном, презираемом. Его слава исчезла». Таким образом, что делается здесь автором Библии, а автор Господь, а его, скажем, слуги – это пророки и апостолы, то здесь представлена очень важная картина. Не только плач по личным проблемам. Обратите внимание, как сегодня многие люди только зациклены и сконцентрированы на себе. «Мне плохо», «Моей семье плохо», «Моему ребенку плохо». И мы говорим очень часто эту фразу: «Не плачь». Это, ну, считается, наверное, такая самая утешительная фраза: «Не плачь». То есть плач – это фактически выражение или крайнее выражение внутреннего состояния человека, его расстройство, безвыходности, нежелание, скажем, или невозможности что-то изменить и исправить. И высшая степень вот этого огорчения – это слезы и плач. Но что надо обратить, на что надо важно обратить внимание, что не просто так Иеремия, Бог позаботился, чтобы попала в Библию книга «Плач Иеремии». Почему Иеремия плачет? Не потому, что ему лично плохо. Заметьте, он был мужчина, а у нас сегодня принято говорить, что мужчины не плачут. Хотя это тоже подавление эмоций, это нехорошо. Китайцы вообще прямо говорят, если человек умеет контролировать улыбку, он опасный человек. А слезы – это такая вещь, которую, ну, ты можешь пытаться контролировать, да, но они могут идти градом и плач. Даже о Христе сказано, что он прослезился, когда Лазарь умер. То есть это, ну, это эмоции, они свойственны человеку. Но дело в том, что с самого детства дети четко знают, что слезами можно очень хорошо манипулировать. Стоит горько зарыдать, прилетят все, и бабушки, и мамы, и может даже в семье начаться скандал, потому что ты громко плачешь. И у детей есть такое понятие: упал, ударился, сильно плакал, нет, не сильно, ну, значит, не сильно и ударился. От того, как ты плачешь, зависит, как ты ударился. Уже в более серьезном таком, скажем, применении мы находим в Библии пример плакальщиц. Это нанятая категория людей, которые помогают усилить горе или выразить, насколько важен был человек. Ну, в наше советское время, да и сегодня, например, если во время похорон у нас есть такой момент, как мы понимаем, например, оркестр играет или еще какая-то такая, знаете, значимая, очень сильная музыкальная часть сопровождения, то люди понимают, что значит здесь очень важный человек умер, и его с оркестром провожают в последний путь. А как раньше это было сделать? Плакальщики, они приходили, и они как раз-таки являлись примером того, что человек был действительно уважаемый, важный, и у него плачет на его похоронах не только родня или там близкие люди, а столько слез, да, столько плача. Важно заметить,

заметить, что в книге «Плач Иеремия» он переживает не о себе, не о своей физической боли, а он переживает о Боге, о его храме, о его городе Иерусалиме, о его народе, в конце концов. И это настолько для него важно, вот это пленение, все, что происходит с народом. И он говорит, кстати, если так посмотреть на некоторые его особенно важные тексты, потому что сегодня мы не сможем всю книгу пройти, а вы ее прочитайте, она очень короткая, 5 глав, но они настолько интересные. Так вот, я хочу по некоторым текстам пройтись. 39 стих 3 главы, он говорит: «Зачем сетует человек живущий? Всякий сетует на грехи свои». Интересно, пророк Божий говорит: «Всякий сетует на грехи свои». Или, например, вот в 3 главе, опять же, очень интересная глава, он в 21 стихе сам с собой ведет определенный диалог. Опять же, обратите внимание, это не просто человек с улицы, это Божий избранный Богом пророк. И вот он тоже внутри имеет борьбу, он тоже имеет чувства, у него тоже есть слезные каналы в глазных, скажем, там, всех этих системах, и он тоже имеет чувства, сердце, боль. И так далее. И вот он говорит, 21 стих, давайте прочитаем, 21 стих и ниже. «Вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю». То есть, и поэтому я надеюсь. Упование – это надежда. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя». Господь, часть моя, говорит, душа моя, и так буду надеяться на Него. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Благо человеку, когда он несет иго в юности своей, сидит уединенно и молчит, ибо он наложил его на него, полагает уста свои в прах, помышляя: может быть, еще есть надежда. Подставляет ланиту свою бьющему его, пресыщается поношением. Ибо не навек оставляет Господь, но послал горе и помилует по великой благости своей. Вот, пожалуйста, как мыслит этот пророк. Да, он переживает, да, он плачет. Но, вы знаете, я хочу сделать несколько вот здесь таких моментов или как бы ремарок. Когда я говорю человеку «не плачь», фактически я хочу успокоить его эмоциональное состояние. Но это не значит, что я могу решить проблему источником, чего является или источник этого плача. Отсюда мы понимаем, что есть безутешное время, да, и не просто так в послании к Ефесянам апостол Павел говорит о том, чтобы мы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Вот это очень важно, скажем, нам с вами понимать, почему мы не имеем права скорбеть, как прочие, не имеющие надежды. И вот это, скажем, скорбь, которая у человека бывает, ну, просто как бы от безвыходности. Он смотрит вперед, а не видит выхода. Другой видит. Более того, некоторые говорят, да это вообще не проблема. А для человека это трагедия просто. Так вот, что важно заметить, что Христос говорит каждому человеку: ты не должен плакать так, как будто все пропало. Конечно, мы прекрасно, хорошо понимаем, что есть большое горе, а есть маленькие проблемы. Ну, и там могут быть слезы. Более того, даже слезы бывают и, или как результат, это радость. Слезы как результат радости. Но это тоже, опять же, крайнее состояние эмоциональности или выражение эмоциональности человека. Он выражает это все вот, ну, слезами, не может сдержать эмоции. Но обратите внимание вот на что. Что мы можем сказать человеку «не плачь», думая, что если он перестанет плакать, все станет легче. Но обратите опять же на другое внимание вопрос. Когда на похоронах мы бываем часто свидетелями или в доме умерших, иногда люди наоборот говорят «поплачь, поплачь». Почему? Потому что когда ты какую-то эмоцию, да, вот эту силу, ты ее задерживаешь в себе, это чревато накоплением и потом взрывом, каким-то сбоем в нервной системе. И не просто так сегодня люди говорят, что это очень опасно для человека подавлять определенные эмоции.

И мы, кстати, как христиане, вот как раз имеем огромное преимущество не подавлять эмоции, а направлять и силой Божьей эти эмоции превращать. То есть, как Христос говорит, Бог говорит во многих местах, и я обращу, вот это слово «обращу», оно означает «переверну сетование в радость, слезы ваши в веселье». То есть Бог говорит, когда вы переживете это обращение, что-то изменится. И вот интересна параллель, которую я хочу сейчас провести и показать, что если человек не пережил настоящего истинного обращения ко Христу или к Богу, он не повернулся, возможно, что в его жизни всегда будет очень трудно перейти вот эти этапы жизни, водовороты жизни, когда происходят какие-то невообразимые вещи. Когда он пережил настоящее рождение свыше и вот этот как бы процесс покаяния или, ну, мы его называем обращение, когда он шел к грешной жизни, а потом повернулся и пошел ко Христу, это называется как бы обращение, человек обратился ко Христу, то что бы с ним ни происходило, он все это рассматривает через призму, как раз таки через призму Священного Писания и того, что об этом Бог говорит, и какую роль я играю в этом плане спасения, когда я обратился к Богу, некогда я его не знал, а теперь я его знаю. Проблема в том, что многие христиане так и не пережили этого обращения. И кто-то там верой своих родителей пришел в церковь или ко Христу, кто-то еще. А как важно пережить каждому. И вот для этого мы, кстати, постоянно учимся из Божьего Слова, чтобы научиться правильно понимать Бога и реагировать на все, что с нами происходит. И вот тут уже фраза «да ты не плачь, ты не расстраивайся», она не работает. Потому что эта фраза, она достаточно, как сказать, может быть исключительно эмоциональна. Но когда Бог говорит «не плачь», о, это что-то больше имеет под собой. Потому что если Бог заговорил словами «не плачь», то тогда, значит, все будет хорошо. Ну и в Библии написано, он говорит, плачьте и рыдайте, да, вот есть такие фразы. То есть, плачьте, потому что вы должны, во время этих слез до вас дойдет, что происходит, где вы находитесь, что с вами происходит и так далее. Я вернусь к вопросу «большое и маленькое горе». В жизни христиан происходит порой большое горе. Рождается ребенок-инвалид. Рождается, например, ребенок мертвый. Или вот мы сейчас молились за родителей, у которых, ну, буквально малыш там упал откуда-то на качели, ударился и в реанимации умер. Вообще, ну, трагедия, понимаете, да, потеряли ребенка. И вопрос в том, что сатана очень хочет, чтобы у нас было много безутешного горя, большого горя. Но жизнь показала, что Бог показывает выход. И если человек с Богом, это совершенно не значит, что он не плачет. Плачет, еще как плачет, и мужчины плачут. Но это временно, это знаете, чтобы не было вот этого, как в гранате, там есть сила, заряд, и чем закрытие, скажем, этот снаряд, тем большая сила взрыва. Вот точно, чтобы этого не произошло, мы плачем, как бы, знаете, вот это сбрасывает вот такое давление внутреннее. Это слезы, это эмоции. Но Бог все равно оставляет за собой право решить эту проблему. Конечно, мы расстраиваемся, мы плачем, но мы знаем и спокойно, что все будет нормально. Воскреснет ребенок. Я даже в этом не сомневаюсь. По вере родителей, по любви Божьей, он воскреснет. Если бы сегодня, как многие думают, Бог бы взял все в свои руки, и детки не болели, и взрослые бы не болели, и никто не погибал. Вот мы вчера ехали, и большая авария была, 3 скорые проехали на трассе, лоб в лоб, на большой скорости. Такое месиво, такое там, я не знаю, мы даже не разобрали, какая машина была. И представьте себе, трагедии, да, вот ехал человек, имел планы, мечты, деньги, может быть, что угодно, и вдруг все, его жизнь прервалась, либо настолько изменится, что он останется инвалидом или еще как-то. Я еще раз хочу показать, что вот эта фраза «не плачь», она должна для нас, ну, как бы обрести новое измерение. Не просто похлопали по плечу и как-нибудь там, а что ты должен попробовать посмотреть на эту ситуацию другими глазами. Как вот мы читали только что здесь, да? Может быть, еще есть надежда. Или, как здесь написано, не навек оставляет Господь, но послал горе и помилует по великой благости своей. Это мы читали в 3 главе

в книге «Плач Иеремия». Поэтому, что мы фактически можем сейчас очень важное такое заключить или какой вывод сделать? Слезы – это реальность наша. Но если бы вернуться к вопросу, что Бог бы все сделал для нас шикарно, вот рождались бы только здоровые дети, у нас бы не было проблем, то есть ты захотел устроиться на работу хорошую, помолился, все, у тебя шикарная работа. Я хочу задать себе и вам вопрос, а стали бы мы люди более...

к этому бы пришло, что, как сегодня говорят, в семье богатых людей, так подсчитано, больший риск, что дети начинают употреблять наркотики. Потому что есть легкие деньги, да, взял у папы там еще как-то. Первый бизнес, который передают родители своим детям, он, как правило, прогорает, потому что человек начал управлять, но он не делал этот бизнес, он видел со стороны, он не ценит это. То есть очень много таких проблем. И поэтому, а как тогда пророчествам исполняться? Так тогда будем жить на земле. Ну, будем с грехом сосуществовать, а Бог пусть держит оборону, а мы будем жить, а Он должен нас защищать. Поэтому Бог говорит, подождите, я сотворил рай Эдемский не для того, чтобы там потом грех был, колючая проволока, был дьявол, было искушение, было вот это все-все-все, скажем, смерть, укороченная жизнь. Нет, я такого не творил. Я все сотворил для жительства, чтобы вы, придя на эту землю, вы радовались. И не было угрозы, знаете, вот как дети во дворе и на улице. В чем разница? Там машина может сбить. И когда они во дворе, лужайка, ты спокоен, что твои дети, да все нормально, все. А если еще камера смотрит, вообще все хорошо. Но жизнь показала, что на этой земле не может быть хорошо, пока существует грех. Что делает Бог? Решает проблему греха. Что делает дьявол? Усугубляет ситуацию, сея как можно больше зла и горя на земле. Вот поэтому, если в книгу Бытие вернуться, то в 27 главе книги Бытия мы находим вот этот момент, когда Исав и Иаков, они повздорили между собой. И тот Иаков, выкрал, да, вот это хитростью благословение отца. А еще раз обратите внимание, отец словами не бросался и не мог сказать, все, я аннулирую. Он это сказал как благословение, поэтому очень много интересных мыслей. И возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец, и сказал Исав в сердце своем, приближаются дни плача по отце моем, и я убью Иакова, брата моего. Что это значит дни плача? То есть это время, когда отец умрет, когда его не станет того сдерживающего фактора, который сегодня является поддержкой для моего брата, да? Ничего, плач придет, и я кое-что под этот плач еще добавлю, да? То есть я наведу определенный порядок. И они очень сильно этого испугались. Не просто так Давид потом псалмы пишет, говорит, слезы мои были для меня хлебом день и ночь. Это же состояние души. И Господь не просто хочет нам сказать, да ты не расстраивайся. Вот почему в Евангелии от Иоанна он говорит, не тревожьтесь. В русском переводе написано, да не смущается сердце ваше. В оригинале сказано, да не тревожится сердце ваше. В другом месте Христос говорит в Новом Завете, блаженны плачущие, ибо они утешатся. Вот очень интересно, как можно назвать блаженным плачущего? Он говорит, да он счастлив, потому что он прошел такую школу. И когда придет облегчение и утешение, это будет такая радость, которая, только видна на контрасте. И опять же, к чему мы можем прийти? В конце Библии, фактически на последней странице Священного Писания, мы находим потрясающее обещание, которое дает Господь. «И увидел я новое небо и новую землю». Это 21 глава книги Откровения, с 1 стиха. «Ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего». Иеремия плачет об Иерусалиме. Иеремия плачет, что Иерусалим в упадке, что есть пленение, что есть горе, что враги ругаются. Ну как можно радоваться, когда твой город, вот этот город Божий, город мира, он в таком упадническом состоянии. И вот мы теперь видим новый город Иерусалим. И вот Бог говорит теперь, и услышал я громкий голос с неба говорящий. «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет.
ибо прежнее прошло, и сказал сидящий на престоле.

все творю все новое. И говорит мне, напиши, ибо слова сии истинны и верны». Вот почему я не верю вот в эти вечные муки в аду, что там будут вечно литься слезы, безутешно, да, то есть там много вопросов. Если плоть человеческая будет совершенно другая, не умирающая, значит, она будет и подпитываться чем-то другим. А как можно наказывать вечным за временное? Это вообще дискредитирует Бога. Вот почему Бог говорит, я творю все новое. И вот все злое и плохое должно исчезнуть раз и навсегда. А не хранить и напоминать. Это тебе за то, что ты Библию не читал по утрам. А это тебе за то, что ты к жене чужой ходил. И вот за это человек горит и корчится и годами, тысячелетиями. В это невозможно верить, потому что Бог утешает. Он говорит, вы обратите внимание, вы увидите меня, что я оттираю ваши слезы. Но чтобы вы опять не плакали, я творю все новое. И там уже дьявола и сатаны не будет. И поэтому Божьи, скажем, Богом отертые слезы, это не людьми отертые слезы. И когда Бог говорит фактически «не плачь», то для нас это надежда. И какой вывод можно сделать сегодня? Да, мы, может быть, сегодня терпим. Кто-то много, кто-то мало. Но для себя могу вот опытом своим, скажем, приоткрыть немножко завесу, сказать, что я просто полагаю руку на уста, как говорил Иов, когда я вижу людей, которые реально в этой жизни имеют большие проблемы со здоровьем, с детками, там еще с какими-то вопросами. Я понимаю, что я еще очень хорошо живу, я счастлив. Наше недовольство, когда мы видим, что кто-то лучше живет, и нам хочется так же, и мы начинаем быть не рады тем, что есть. Вот почему Писание говорит, много хлеба есть на ниве бедного, но много гибнет от беспорядка. То есть каждый может сделать, или как говорит пословица, каждый кузнец своего счастья, сам кузнец. Ты можешь сделать свой дом чистым, уютным, красивым. Ты можешь научиться благодарить Бога за то, что у тебя есть руки, ноги, жена, там, детки здоровые и так далее. Поэтому фраза «не плачь», пусть она станет для нас девизом, что если у нас есть горе, да, мы плачем, но не вечно, но не безутешно, потому что Господь вернет здоровье больным детям, вернет умерших детей, так написано в Откровении, да, и увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, потому что Бог их восстановит. Это ему под силу, он хочет это сделать. Он хочет, чтобы радость, вот эти слезы, когда они хлебом для тебя стали, ты увидел своих детей, больных здоровыми, мертвых живыми, и ты увидел потерянных, ты увидел себя в другом виде, и ты так радовался, и больше никогда не плакал, потому что только дьявол несет смерть и разрушение, а он погибнет в озере огненном раз и навсегда. Это хорошая весть для меня, для вас, для каждого из нас, чтобы мы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. У нас есть надежда. Нельзя ее растерять. Грех нам перед Богом, если мы будем Бога обижать вот тем, что нет, Бог не решает, вот куда он смотрел. Бог плакал вместе с Марфой и Марией, когда умер Лазарь. Но Бог же его и воскресил. И еще раз воскресит, когда мы встретимся. Я очень хочу с Лазарем поговорить, пожать его руку и сказать, Лазарь, расскажи. И он обязательно расскажет. Слушай, вот я сам не ожидал. Мы-то ждали, что Христос придет, а тут такое. И таких будет масса людей. От ковида, омикрона, от всякого рода зла, от коронавируса, от онкологии. И мы только будем рассказывать, я заболел какой-то болезнью, но вот сегодня все по-другому. И Господь будет радоваться и будет говорить, я специально это допустил, чтобы другие люди спаслись. Вот благодаря твоей болезни вот эти люди сегодня здесь. И мы скажем, Господи, мог все забрать, как Петр сказал, Господи, не только ноги, руки, голову помой. Мы бы так сказали, если бы знали весь план Божий. Поэтому фраза Бога о том, что не плачь, не плачь, она важна для нас. Все творю все новое, Он отрет наши слезы. Какая потрясающая истина. Пусть Господь нас благословит. Помолимся. Отец Небесный, мы сегодня коснулись Слова Твоего. И мы видим, что когда Ты допустил в Слове Твоем даже такую книгу «Плач пророка», «Плач Иеремии», то все равно там осталась надежда.

0: надежда. Там много надежды, потому что ты восстановишь, ты вернешь, и ты сделаешь все новое. Новый Эдемский сад, новая земля без всякой химии, нефти, загрязнения и всего, что мы сегодня видим как результат греха и разложения. Господи, благодарим Тебя за это, за эту драгоценную надежду. Пожалуйста, благослови нас, чтобы мы могли своими глазами, увидев Тебя грядущим на облаке, не опустить своей головы, а восклониться и сказать: «Вот Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас». Благодарим Тебя, Господи, за эту надежду. Я прошу, отри слезы людей, которые сегодня имеют много проблем. Пусть они увидят, что Ты скоро придешь. Пусть они увидят, что есть надежда. И пусть они не плачут. Пусть они успокоятся в блаженном ожидании величайшей развязки всех веков. Слава Тебе, Богу нашему, за все. Отцу, Сыну, Духу Святому. Аминь.
1: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу: Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
2: Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши беседы с Павлом Жуковым. Сегодня мы поговорим о городах и о жизни в них. Приветствую, Павел.
1: Здравствуйте.
0: Тенденция сейчас такая, что люди покидают маленькие поселения, они практически села, поселки вымирают порой в ноль. Люди переезжают в города, они стремятся туда, кто-то за большим рублем, кто-то за большим комфортом, кто-то еще зачем. Ну, правда, как бы есть люди, которые делают это наоборот, уезжают из города куда-нибудь в какую-нибудь глушь, поселяются, делают себе срубики, живут там. И, если честно, радуются жизни. Вообще, христианину как следует? Нам туда или туда? В город или из?
1: Сложно сказать, куда следует, ибо дьявол как-то не по паспорту живет и не по прописке. Дьявол действует везде. Найти человека и как-то совратить с пути истинного и сделать из христианина нечестивого может везде. Поэтому, если это духовный вопрос, то не принципиально. Если это вопрос социальный, вопрос влияния, вопрос воспитания детей и так далее...
0: Вопрос социальный и воспитание, он в отрыве от духовного просто быть не может. Поэтому тоже такая ситуация.
1: Ну, есть смысл задаться вопросом вообще история жизни в городе, риски, тенденции какие есть. Просто анализировать мир, в котором мы живем сейчас. Ведь мир более становится урбанизированным, да, во всех странах. Причем происходит наращивание, так сказать, биомассы в городах. И в то же время, одновременно с этим, жизнь на Земле становится все хуже и невыносимее. Это вопросы экологические, это вопросы отношений людей, это вопросы качества жизни, продолжительности жизни, количество людей на планете Земля и так далее.
0: То есть, может быть, мы сами загнали себя в угол, когда загнали себя в город, и в принципе, нам теперь там и тесно, и тошно, и все остальное.
1: Ну, есть такой даже легкий пример, как продемонстрировать, нравится ли людям в городе или нет.

0: больших городах, столицах или областных центрах, ну, скорее, столицах, можно наблюдать отток жителей после завершения будних дней. И на выходные все стремятся почему-то выехать куда-то. Особенно это актуально для России, для столицы. В майские праздники, в новогодние люди к чему стремятся? Это прям природный такой позыв души и всех семей,
1: как отношений. Как глоток свежего воздуха, надоело
0: да.
1: уже это.
0: Люди
1: работа,
0: хотят надышаться, общение, выезд на природу. На природе, к сожалению, отдыхают так отвратно те, на ком природа отдыхала, это проблема. Вот. Но нужно вспоминать еще историю вообще появления города, как рассказывает Библия. Первым строителем города, оказывается, явился первый же человекоубийца. Это Каин, брата-убийца. Если смотреть с научной точки зрения, кто способен совершать убийство, это человек с отклонением личности психологической. То есть это психопатическая некая такая характеристика. Каин создает город изначально. Вот первый, как раньше того не было. Но интересно, как он его называет. Не в честь себя, а в честь своего сына. То есть, типа, на тебе, сынок, мой подарок.
1: Но тут тоже такой момент интересный. Город ведь, особенно чем древнее, тем больше будет этому соответствовать. Это некое огороженное место. То есть он создает поселение и обносит его забором. Так мы
0: Я, кстати, с ваших слов могу дать объяснение, почему именно город. Потому что Каин боялся мести. И поэтому ему нужен город защищаться. От кого? От собственных
1: когда
0: братьев.
1: Когда Бог ему сказал, что я прослежу, чтобы тебе никто не отомстил, он получается, проявляет неверие. И строит и город, говорит, и начинает делать. То есть он строит город ради самозащиты.
0: Я думаю, так. И в дальнейшем история городов, она вот как раз связана с попыткой защищаться, с попыткой зарабатывать, устраивать... Ну, достаточно печальная картина, что и мы сегодня имеем то же самое. То есть основная проблема там загрязнений, преступности и всего, это все исходит от города. Хотя, опять же, парадокс. Господь, несмотря на то, что когда Авраама призывал Исаака и Иакова, считал их или называл, призывал быть жителями шатров, то когда он вел их в землю Ханаанскую, он уже вел не 70 человек, а 3 миллиона. Очевидно было понятно, что 3 миллиона живущих в шатрах – это как бы временное явление для странствования по пустыне, но в земле Ханаанской они будут жить в городах. И они завоевывали такие эти города, и даже во времена уже Давида захватили город Евус и сделали его Иерусалимом. Ну и построили там храм во время Соломона и так далее. То есть история израильского народа, она связана с городами. В городе же и родился Иисус, и в городе Назарете воспитывался, и в городе Иерусалиме был распят. То есть все в этом контексте. Но в то же время то, что в городе Иерусалиме был распят, это тоже проблема. Да? Пастухи принимали, где-то в пределах, где он ходил, принимали, а в своем городе, в столице, в святыне, где тоже была святыня, Христа не приняли. Вот есть некий
1: то есть
0: контраст.
1: Парадокс такой вообще очень интересный получается, что первый город построен фактически на неверии. Вот, дальнейшие города в большинстве своем, еще вспоминая, например, Вавилон, построен город и башню, тоже построен на неверии после потопа. И тут Бог берет и вводит свой народ и говорит, занимайте города, живите там, и все будет у вас хорошо.
0: Да, но он ставит задачу, что он будет являться сам царем для этого народа. А народ эту концепцию отверг. То есть, когда Бог царь, это называется теократия.
1: То есть, интересно, страна, где... Ладно, когда они по пустыне ходили, да, вот они ходят там шатрами, столб облачный, огненный, там пророк этот Моисей там с ними. Тут как-то видно, есть вроде какой-то руководитель, но который не является царем, а является пророком. Это понятно. Но когда они приходят в землю, и земля не маленькая, надо сказать, да, ну... Опять же, смотря с чем сравнивать. Да, относительно. Но для пеших прогулок она все-таки достаточно обширна. И вот они поселяются в разных городах без лидера, без... ну ладно, законы как бы есть, но а кто их будет защищать, эти законы, да, следить за их выполнением? Кто будет наказывать, если случится там нарушение этого закона? Таких нет. То есть какой-то

0: там, полиции какой-то нет, отсутствует. И Бог говорит, я буду как бы все это сам контролировать.
1: Ну, это могло бы решаться, если было все, как Бог хочет. А иногда, или чаще всего, не получается Господу реализовать свой сценарий даже собственным народом. Ему приходится корректировать. Ну, к примеру, Господь хотел, чтобы в каждой семье у него был свой священник. Это первенец. Он говорит, первенцы мои. Угу. Что делает Божий народ в ответ на этот сценарий? Говорит, ну, нам скучно ждать Моисея, как бы Бога не видим, давай нам тельца. И в тот момент, когда они стали поклоняться литому золотому тельцу, единственный, кто в этом не участвовал, это колено Леви. После этого священство перешло только к колену Леви. Господь, вот это колено будет совершать священнодействие. И только так. Все остальные неверны. То есть, получается, замысел изначальный был, если вы упомянули вот про жительство в городах, там везде, в каждом поселении, в каждом городке есть немало священников Бога из каждой семьи. Все, нету этого сценария. Хорошо, есть левиты, есть пророческие школы, есть города-убежища, города-левитские, уделы, где они выживают. Пожалуйста, одни могут верить. Ну да, хорошая концепция, но нам интереснее, вот как у тех, вот царь у них есть, а вот у них есть такой вот царь, там фараон есть, вот мы хотим такого же царя. Вам будет плохо от царя. Ну, мы хотим царя, как у всех народов. Ну ладно, получите. Вот вам Саул, который начинает геноцид собственного народа, начинает преследование, репрессии, поднимает руку на священников, целый город священников истребил. Пожалуйста, вот вам как работает монархия. В ваших пределах, в ваших стенах.
0: Ну, не мог Бог выбрать для них другого царя, более нормального? Или он пришлось, специально так, чтобы
1: вы это... выбрать. Он выбрал Давида. В чем парадокс? У Бога нет возвратных действий. То есть избрание царя в Израиле – это не Божий сценарий. Но он был предсказан еще через Моисея. Лет за 300-400. От Моисея уже эта информация была.
0: Да, он там песни, по-моему, их научил всех, что вот когда у вас это случится, когда вы придете, там, когда поселитесь, когда выберете себе царя, вопреки всего этого,
1: то вот, есть уже предостережение,
0: тогда у вас постигнут как бы, определенные последствия нехорошие.
1: И они выбрали такие царя, и Саул не оправдал надежд, погиб бесславно. А что делает Господь? Он не говорит, ну, возвращаемся обратно в теократию. Нет, он говорит, вот уже строй поменялся, уже вы в монархии. Я даю своего царя, помазанника, из дома которого будет Мессия, сын Давидов и так далее.
0: Теперь, а почему он не возвращает обратно? Есть какая-то причина для этого? Или он просто,
1: вот
0: чтобы здесь, урок был?
1: Вот это интересный момент, он до конца, может быть, и не объясним, но Господь использует вот так называемую человеческую немощь для своей славы. Почему мы затронули тему города и как будто бы отошли, на самом деле нет. Появился город на земле так, как Господь не хотел. Господь на земле создал сад. И поместил в саду Адама и Еву. Ну, они там не хотят жить, им там не нравится, у них там какие-то ограничения, они там бунт подняли. Ну, хорошо, выходите, живите, где вы хотите. Вот ваш сын, убийца, построил город. И теперь, когда все человечество идет к жизни в городе, оно запрограммировано на жизнь в городе, Господь говорит, хорошо, теперь читайте через моего пророка, какой будет финал истории Земли. На землю придет город. В конце истории Земли будет город. Появлялся он не как Божье установление, но все равно Господь использует модель города. Царь Давид, вообще царство Бог не давал, но царь Давид и царь иудейский, как Иисусу сказали, правильно? Господь не говорил, я вам придумал интересную новую концепцию о царстве. Но Господь использует то, что есть, и говорит, вы знаете, у вас тут плохо, но если я вмешаюсь, будет невероятно чудесно. Вмешался наш Господь Иисус Христос как царь. Помните, как он въезжал в Иерусалим?
0: Да, да.
1: Встречали как царя, правда? А потом и распяли. И повесили табличку со словами
0: как царь.
1: Царь иудейский. Теперь то же самое с городом. Строил психопат, убийца, а в результате Господь говорит, ну это вы люди делали. А вот если я буду строить город? Вы знаете, кто верил в строительство города и мечтал об этом? Отец всех верующих, Авраам. Авраам никогда не жил в городе, и его сын, и его внук никогда не жили, ну, только на старости в Египте.
0: Вышли они из Ура, так что, наверное, родился, может, он в городе.
1: А, ну, если только этот момент брать, то действительно, да. Но они в своем странствовании

0: мечтали, ну, четко об Аврааме сказано, он хотел или мечтал о городе, архитекторы которого строитель Господь Бог.
1: Наверное, вот смотрелся достаточно много разных городов, особенно на фоне Содома и Гоморры, откуда он там вызволял своего племянника.
0: Да, да.
1: Вот. Вот да, это...
0: Эта концепция еще раз рассказывает нам, что Бог из нас, из того, что есть, делает невероятно лучшее. Он не говорит, у меня свой сценарий, я как бы от него не отрекаюсь, ваше все ничего не стоит. Почему это важно понять? Некоторые думают, что когда становишься христианином или принимаешь веру в Бога, ты растворяешься и вот только исполняешь волю Божию и так далее. Господь говорит, нет, твоя воля. Я хочу твоей воли, но освященной. Вот ты хочешь какие-то, имеешь какие-то желания. Расскажи мне о своих желаниях. Давай твои желания сделаем по моему сценарию. И тогда человек как личность будет неумолен. Человек как личность будет возвеличен. Будет наделен креативностью. Креатор, да, это от Господа.
1: Создатель.
0: Создатель. Да. Вот этими элементами Господь наделит человека, и человек будет так, как бы в состоянии, о, меня уважают, меня ценят, я действительно что-то значу, а не так, что послушная такая болванка, да, которая все исполняет, исполняет все инструкции. Вот город это иллюстрирует. Мы стремимся к такому городу, единственное, что реакция на этот город.
1: То есть получается, что пока мы здесь на этой земле сами выстраиваем свои города, поселения и все остальное, ничего путного из них не выйдет?
0: Есть такое, потому что квинтэссенция, да, вот все в городе, люди, все страны, они урбанизируются, жизнь ухудшается, моральное состояние тоже. В городах скорость обращения информации, влияние на...
1: Вообще бешеная.
0: Бешеная, да. Вот слово «бешеная» как раз туда и подходит больше всего. И из-за этого мир еще больше и больше ускоряется в своей губительности, в своей саморазрушении. И вот из-за этого, из-за собирания людей вместе. Помните, когда люди собирались вместе, вы это назвали тоже, это Вавилон?
1: Да-да-да.
0: Так вот, даже в конце истории Земли Господь использует понятие «город Вавилон». Это образ отступившей церкви. Там мать всем блудницам, вот этот город на семи холмах и так далее, и так далее. Опять же, противопоставление Божьему граду есть какой-то земной город. И он как собирательный образ всех городов Земли. И в связи с этим какой вывод напрашивается? Там, ну, многие из этого делают некую доктрину, где жить. То есть, если ты живешь в городе,
1: да,
0: ты обречен.
1: Да, есть такие идеи, что надо выходить из городов, жить где-то там, и чуть ли не на это вопрос спасения ставится.
0: Да, он вопрос важный, и его тоже следует решать, но с позиции миссии. Если я, как христианин, знаю, что хорошо, что плохо, мне Господь это открывает, Господь дает мне закон, дает весть какую-то такую насущную. Я должен эту весть донести. Где мне легче всего и быстрее всего можно это сделать? В городе.
1: То есть там, где больше людей услышат тебя. Ну, да. В современном мире это уже даже и не город. В современном мире это уже интернет, если уж так, по-честному.
0: Но это все, опять же, атрибут городов и в большей степени. Ну, лучше не опосредовать, лучше прямой контакт. И прямых контактов больше всегда будет в городе, это очевидно.
1: Ну да.
0: Даже христианская церковь, она развивалась в городах. Послания апостола Павла, по большей части, они отправлены в города. И впервые христианами люди стали называться в городе Антиохии. Это конкретное историческое событие. То есть нельзя из города, при всех его плохих, так сказать, характеристиках, делать, как бы, ну, демонизировать, да, и бежать. У нас есть миссия. Если есть миссия, то тебе не страшно. Ты можешь куда угодно пойти, но у тебя есть стержень. Единственная оговорка, есть добрый совет от христианских писателей и пророков о том, чтобы жить не в городе, но служить городу. Так называемый suburb, да, или пригород. Это тоже популярная концепция, она сегодня есть, но она затрагивает только какую-то часть западных стран или людей, которые, ну, благосостояние имеют, чтобы жить не в городе, а совершать миссию в городе. К сожалению, многие по-другому трактуют. Не жить в городе, но в городе деньги зарабатывать. Ага. И потом эти деньги у себя на фазенде реализовывать в виде керамических гномиков. Это как-то все примитивно, так помещански очень.
1: То есть получается, что жить, если ты будешь использовать город только для там, заработка, ну, это не то,
0: как
1: что
0: все.
1: Бог предусмотрел.
0: Это
1: да?
0: Все.
1: Если ты будешь использовать город как средство распространения Божьего слова, то это то, что от тебя Бог хочет.
0: Да, коммуникация. Надо использовать все.
1: Вот. Спасибо, Павел. Спасибо, дорогие друзья, что вы были с нами. Пусть Господь вас благословит и даст вам мудрости переосмыслить то место жительства, где вы находитесь, и использовать это действительно во благо для духовного благополучия вас, ваших детей, вашей семьи. Но самое главное, пусть Господь вас благословит достичь того города, строителем которого является Он сам.

Глядя на своих учеников, Иисус Христос сказал: «Почему вы называете меня Господом, а не делаете того, что я говорю? Знаете, с кем можно сравнить того, кто приходит ко мне, слушает мои слова и исполняет их? Скажу вам, на кого он похож. Он похож на человека, который строил дом и, вырыв глубокую яму, заложил основание дома на скале. Когда река разлилась и хлынула на этот дом, то не смогла разрушить его, так как он был построен хорошо. А тот, кто слушает мои слова и не исполняет их, похож на человека, построившего дом прямо на земле, без прочного основания. Когда хлынула река на этот дом, он сразу же рухнул. И в какие развалины он превратился?»

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Каждый из нас о чем-то мечтает. У каждого есть сокровенное желание. Наш сегодняшний гость мечтает научиться любить. Откуда у него возникла эта мечта и как он ее осуществляет, мы спросим у него самого в личной беседе. Знакомьтесь, Роман Седов. Здравствуйте, Роман.
1: Здравствуйте.
0: Вот начнем вот с дальнего детства. Вот о чем вы мечтали, так, когда были ребенком?
1: Врасплох за вопрос. Я не помню, о чем я мечтал. Мне кажется, как обычный нормальный парень, там, о мопеде, потом о мотоцикле. Ну, такие банальные какие-то вещи. Как все, наверное.
0: Ну, вы о чем-то просили своих родителей, у вас было какое-то желание, может быть, общесемейное?
1: Да нет, в том-то и дело, что у меня, ну, как бы родители развелись, когда я был еще маленький, и у меня не было прям тесного контакта, как у некоторых, в некоторых семьях, там, сюси-пуси, там, с мамой, там, с папой. Таких вот близких отношений у нас не было, не сложилось, как раз в силу того, что произошла трагедия. Вот в раннем возрасте я это все увидел, и как-то у меня переключился ракурс восприятия.
0: А сколько вам тогда было лет?
1: Я был в четвертом классе, когда это произошло. То есть я уже все понимал, но повлиять на ситуацию как-то не мог. И я очень переживал.
0: Ну, то есть ваша мечта уже была связана именно с тем, чтобы соединить обратно свою семью, маму и папу?
1: Можно так сказать, да. Я мечтал об этом. Мне хотелось бы, да, чтобы они были вместе, но, к сожалению, так не получилось. И отчасти это, ну, как бы отложило отпечаток на мою судьбу, на мой характер, на мои отношения с родителями и на отношения вообще к взрослым людям. Мне показалось, что вот они, наверное, все такие.
0: Какие они все?
1: Каким я тогда увидел родителей? Ну, сейчас я их такими не считаю. А тогда я их увидел предателями. Вот, то есть мне показалось, что они меня предали, как бы со мной не согласовали, что такое, у них какой-то конфликт произошел, но можно уже все было решить. Вот, и я все время вспоминаю это.